0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу поделиться с вами одним упражнением, внутренним упражнением, которое я выполняю по утрам. Стараюсь не пропускать, практически ежедневно. Занимает оно буквально 2,5 минуты. Это внутреннее упражнение на концентрацию внимания на определенных точках зрения или установках на предстоящий день. Это упражнение, это стоическое упражнение. Утром и вечером стоики делали подобное упражнение. Занимает оно буквально 2,5 минуты. Я выписал для себя изнутри, это не из книг взято, это должно быть проработано у тебя внутри и выписано мной для себя. Итак, занимает это буквально 2,5-3 минуты. Но я максимально концентрирую свое внимание и для себя повторяю эти позиции жизненные, которым я буду следовать в течение дня. Во всем спектре ситуаций, что бы с тобой ни происходило, через эти трафареты ты можешь управлять собой в течение дня. Вечером стоики делали так же. Ты подводишь итоги, что тебе удалось и что тебе не удалось, где ты оступился. Работу эту проводить нужно постоянно. Сегодня я буду видеть свои дары. Не буду принимать как должное все, чем располагаю. Это потребует от меня осознанного направления внимания на эти дары многократно в течение дня. Возможные трудности в этом дне я приму как интересное приключение, которое взывает к моему спокойствию и созидательному действию. Действую без спешки и суеты. Действую с внутренней радостью в связи с тем, что я могу проявить себя наилучшим образом. Сегодня я буду видеть людей как тех, кому не просто жить в этом мире. Каждый из них нуждается в поддержке и внимании. Я буду спокойно и с пониманием воспринимать их, порой необдуманные и резкие проявления. Помню, что внутри каждого из них идет сложнейшая борьба. Если сегодня передо мной развернется неожиданная стрессовая ситуация, я успею заметить, как она меня захватила. Успею переключить свое внимание и вспомню о том, что всего, что я получаю сегодня, могло бы не быть. Меня могло бы не быть. Я мог не проснуться сегодня. Этот день достался мне в подарок, а ситуация дана как возможность проявить себя наилучшим образом. Ведь человеку всегда доступна безупречность в характере его действий. Если сегодня люди будут хвалить и воспевать мои качества, я дистанцируюсь от этих слов, так как речь идет не обо мне, а об их вымыслах и фантазиях. Если люди будут осуждать и говорить мне неприятные вещи, я внимательно и с радостью восприму и постараюсь понять, что в моем обращении с ними могло создать такое состояние. Есть ли в этих словах дары для моего понимания человеческого духа? Делая любое дело в течение этого дня, я буду делать его как главное и единственное дело в моей жизни. Дело, которое позволяет мне проявить все, что дала мне природа. Ведь действие – это главное, чем я наполняю свою жизнь.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Расходы, которые зависят от курса доллара, занимают 15-25% годового бюджета россиян, заявил газете «Ру» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Если посчитать вместе все валютно-чувствительные статьи для типичной городской семьи со средним доходом, это порядка от 15 до 25% годового бюджета. В это входит примерно 5-7% на одежду и обувь, 3-5% на технику и электронику при пересчете разовых крупных покупок на год, плюс 5-8% на автомобиль, если он есть в семье. Топливо не в счет, а вот запчасти и обслуживание – да. И 2-4% на лекарства и медицинские изделия. При курсе доллара выше 85 рублей, как сейчас, эта корзина стоит семье примерно на 5-10% больше, чем стоила год назад, отметил эксперт.
0: Закрома Родины.
1: Власти рассматривают возможность введения дополнительного сбора для авиапассажиров, чтобы компенсировать затраты на лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов, об этом пишет «Коммерсант». Размер сбора с авиапассажиров может составить около 500 рублей за внутренний рейс и 1000 рублей за международный. При сохранении текущего пассажиропотока это позволит привлечь 200-250 миллиардов рублей в 27-30 годах, после чего необходимость платежа может исчезнуть по мере удешевления самолетов. Аналитики предупреждают, что удорожание билетов рискует обернуться падением трафика и предлагают покрыть издержки начального этапа эксплуатации новых самолетов за счет бюджетных средств.
0: Деньги дороги, как память.
1: Откладывать ремонт до 2027 года с расчетом на снижение расходов может быть невыгодно, поскольку есть риск подорожания материалов, логистики, транспорта и труда рабочих. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила руководитель отдела по комплексному ремонту жилых и коммерческих помещений Альбина Сакаева. По словам эксперта, в 2024 году стоимость работы специалистов по ремонту достигала примерно 8-12 тысяч рублей за 1 квадратный метр. При этом в 2026 году этот показатель вырос до 35-50 тысяч. Цены на материалы за тот же период выросли примерно на 23%. Стоимость ремонтных работ растет быстрее стоимости многих материалов, а значит, основным риском для клиента становится не столько подорожание плитки или краски, сколько стоимость квалифицированного труда, которого очень не хватает, подчеркнула специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Новости. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Совете Федерации предложили пересмотреть схему расчета утильсбора в пользу электромобилей. Сенатор Айрат Гибаддинов предложил полностью отменить на них утильсбор, в том числе на машины импортного производства. А для машин российской сборки снизить НДС до 10%. Это позволит сделать бюджетные модели электромобилей сопоставимыми по цене с обычными машинами. Это повысит их привлекательность и мотивирует присаживаться на электрокары. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Министерство транспорта внесет его на рассмотрение в Госдуму в ближайшие недели. А принять его планируют осенью. Новый закон позволит по-настоящему легализовать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. В документе пропишут распределение ответственности между производителем, владельцем, сервисом и оператором, требования к движению, мониторингу и ограничения, а также специфику страхования. Антимонопольная служба выявила признаки крупного картельного сговора по ремонту и содержанию федеральных трасс. Возбуждено дело против 8 компаний, которые работают на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края. По версии ФАС, подрядчики могли договориться, чтобы не конкурировать между собой и не снижать цену на контракты. Расследование еще продолжается. Если вину подтвердят, компаниям грозят крупные штрафы и отстранение от госзакупок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, добрый день. Я хочу разобрать бизнес, связанный с общепитом. И для этого я пригласил человека, который возглавляет компанию-лидера в этой индустрии, а именно генерального директора SEO компании Dodo Brands Дмитрия Соловьева.
2: Да, очень рад, что вы меня пригласили, и надеюсь, что у нас получится интересная беседа.
1: Да, ребят, смотрите обязательно наше интервью целиком, потому что мы в нем затронем много очень интересных тем, которые выходят сильно за периметр общепита. Во-первых, мы от и до разберем все плюсы и минусы франчайзинга, потому что именно по этой модели в первую очередь развивается компания Dodo Brands. Мы, безусловно, разберем индустрию общепита. Мы посмотрим, какие существуют основные технологические тренды, которые влияют на эффективность этого бизнеса. Но начнем, наверное, мы с простого. Ты знаешь, что 4 года назад я уже брал интервью у руководителя и основного акционера вашей компании Федора Овчинникова. И вот так получилось, что Федор отошел от дел. Я ему уже позвонил и говорю: Федор, я хочу взять с тобой интервью. Он говорит: ты знаешь, я уже там не в операционном управлении. Вот у меня есть прекрасный человек Дмитрий Соловьев, который мой бизнес возглавляет. Вот расскажи, пожалуйста, что у вас происходит? Почему Федор не с нами сегодня?
2: Ты знаешь, Федор всегда с нами, но в общем и целом компании уже 14 лет, из которых 13 Федор по сути совмещал две роли. Он совмещал роль ключевого акционера и роль SEO компании, то есть руководил бизнесом day-to-day. И какое-то время назад Федор принял решение, что эти роли пора разделить и выйти из повседневного операционного управления компанией и, скажем так, передать это управление следующему поколению менеджеров. И вот, собственно говоря, в связи с этим я здесь. Я с сентября 2024 года в новой роли, но в Dodo в целом я человек не новый. Я работаю в компании уже 7-й год и был финансовым директором крупнейшего бизнес-юнита Dodo Pizza на рынке России, Казахстана и Беларуси. Затем работал лидером этого рынка. Вот сейчас у меня новый вызов возглавить всю компанию. Заменить Федора непросто, но я пробую.
1: Супер. Ну, я уверен, если ты здесь, то ты с этим вызовом, во-первых, справляешься. Вот, во-вторых, мы внимательно следим за Федором. Я лично подписан на его телеграм-канал. Вот, так что уверен, что на операционной деятельности компании уход основателя от операционной деятельности никак не сказывается. Давай мы начнем с простого. Расскажи, пожалуйста, вообще, что такое Dodo Brands на сегодня в цифрах, какие у вас основные направления бизнеса, так, чтобы мы понимали вообще существующий масштаб компании.
2: Да, классный вопрос. Сегодня Dodo Brands — это компания, объединяющая в себе два бренда и три бизнес-юнита. Первый наш бренд — это Dodo Pizza, и мы подразделяем его на юнит Dodo Pizza Евразия. Это юнит, объединяющий наши три крупнейших рынка — Россия, Казахстан и Беларусь. Это рынки, с одной стороны, близкие друг к другу достаточно экономически, а с другой стороны, это рынки, на которых мы являемся лидерами пицца-рынка и значимым игроком вообще на рынке общепита. У нас есть также юнит международная Dodo Pizza. Он объединяет 21 страну, в которых оперирует Dodo Pizza, кроме трех названных. Но это в нашей классификации внутренний стартап, это наше инвестиционное направление, это наш будущий источник роста. И у нас есть второй бренд, это кофейный бренд Drinkit. Мы вывели его на рынок в, если мне не изменяет память, в 2020 году. В 2021 мы начали постепенно делать R&D, и вот сейчас он уже постепенно переходит в стадию масштабирования. У нас около 60 кофеен в 3 странах. И мы также рассчитываем, что Drinkit — это наш большой источник будущего роста. Если говорить о масштабах, ну, 2 главных цифры. У нас мы закончили 2024 год с показателем в 1264 ресторана, пиццерии и кофейни. А наша общая выручка в прошлом году превысила $1 миллиард и составила в рублях около 118 миллиардов рублей.
1: Круто. Это общие выручки, консолидированные России и остальных 23 стран, правильно
2: да,
1: я понимаю?
2: Да, это выручка по всей нашей группе.
1: Супер. Вот можно на примере российского бизнеса, чтобы наша аудитория понимала, привести несколько цифр. Первое, емкость того рынка, в котором вы участвуете, и, соответственно, ваша доля.
2: Мы оцениваем свою долю на рынке пиццы в России порядка 25-30%. Ну, соответственно, весь этот рынок оценивается нами где-то в 400-500 миллиардов. Точно совершенно никто не знает.
1: Это только рынок пиццы?
2: Это только рынок пиццы, да.
1: А давай шире посмотрим. Давай поймем, как вообще устроен рынок общепита в России, какая общая, не знаю, емкость этого рынка и какие на нем основные игроки?
2: Я думаю, что, как посмотреть, мы оцениваем общую емкость рынка общепита в диапазоне от 3 до 5 миллиардов, потому что общепит бывает разный. Бывает сегмент ресторанов быстрого питания, QSR, английская аббревиатура, и вот к этому сегменту мы в большей степени относим свой флагманский...
1: Quick Service Restaurants, да?
2: Да, свой флагманский бренд Додо Пицца. Есть не сетевой общепит, есть рестораны высокой кухни. Поэтому мы в первую очередь меряем себя именно с сегментом ресторанов быстрого питания. Ключевые игроки на этом рынке...
1: Это вот будет как раз 3 миллиарда, правильно?
2: Да.
1: То есть
2: да.
1: Рынок весь общепита 5 миллиардов, сегмент фастфуда 3 миллиарда.
2: Я думаю, окей, да, примерно такие цифры. И, безусловно, ключевые игроки на этом рынке в России... Выделилась большая четверка уже достаточно давно. Это вкусные точка. У них не так много ресторанов. Они на текущий момент по количеству ресторанов, наверное, на 3-4 месте, но у них очень высокая выручка на ресторан, потому что они, в принципе, открывают очень большие точки. Я думаю, что их порядок продаж в России сегодня близок к X2 по отношению к нам. Соответственно...
1: То есть, если ты декларируешь, что у вас 118 миллиардов в мире, ваша российская выручка это сколько?
2: Около 100 миллиардов.
1: Около 100 миллиардов, то есть ты оцениваешь, что у них 200, правильно?
2: Да. Я думаю, что у них около 200, хотя сейчас эти компании не публичные, и свою выручку они не раскрывают. Лидером по... Количество ресторанов в России на текущий момент является Rostix, и у Rostix продажи, наверное, лежат где-то в диапазоне от 130 до 150 миллиардов рублей. При этом по количеству ресторанов мы на текущий момент вторая сеть в России. Мы в сегменте выручки конкурируем с Burger King на текущий момент и, в принципе, уже по нашим оценкам близки к тому, чтобы их догнать. Но нужно понимать, что 3 наших конкурента занимают один и тот же очень высококонкурентный рынок. Это рынок бургеров. Мы дифференцируемся от них по продукту. Наш продукт, наш кор-продукт — это пицца. И, с одной стороны, это дает нам определенное преимущество, потому что у нас нет таких масштабных прямых конкурентов в России, с которыми мы боремся именно за нашу поляну, за наш продукт. Но при всем при этом у этого есть определенные минусы, потому что бургеры — это продукт на каждый день, это продукт с низким чеком, пицца — это все-таки в большей степени базовый продукт на компанию. Соответственно, количество поводов для встречи с нашим брендом у гостей есть заведомо меньше, чем в сравнении с нашими конкурентами.
1: Смотри, то есть весь рынок так называемых ресторанов быстрого питания, да, то есть фастфуда, мы выяснили, 3 триллиона, и при этом большая четверка дает оборот где-то 550 миллиардов, ну, то есть так, давай грубо, это чуть менее 20%. В принципе, я не могу сказать, что это суперконсолидированный рынок. То есть, значит, на нем действительно еще достаточно большое количество каких-то небольших операторов, да, и, видимо, это оставляет возможности роста дальше, большой четверки, дальше этот рынок консолидировать, правильно?
2: Все верно. И в целом, ты знаешь, это часть нашей стратегии. Мы понимаем, что, несмотря на то, что мы лидеры рынка пиццы в России с большим отрывом, у нас еще очень большой потенциал для роста, и работа еще далеко не сделана. Я думаю, что мы имеем потенциал еще удваивать количество наших пиццерий только в России и регионе вокруг нее.
1: Ты можешь сегментировать рынок общепита на какие-то основные направления, что вот, не знаю, бургеры столько-то, пицца столько-то, возможно, какие-то еще есть сегменты интересные?
2: Смотри, я думаю, что есть два основных паттерна потребления на рынке общественного питания. Это паттерн потребления больше в ресторанах с небольшим средним чеком. И здесь, конечно, ключевой продукт — это бургеры. И этот рынок в достаточной мере консолидирован вот с теми тремя крупными сетями, о которых мы уже поговорили, но не исключительно. Да, и на этом рынке вне также есть жизнь, вне большой тройки. Очень популярный продукт — это шаурма, донер, но на текущий момент на этом рынке нету какой-то крупнейшей доминирующей сети. Dodo Brands пыталась выйти на этот рынок со своим стартапом. У нас был стартап Donner 42 и Кепстер, но на текущий момент мы приостановили его развитие по определенным причинам. Вторая большая группа это, соответственно, продукты, которые продаются преимущественно на доставку. И здесь есть два доминирующих направления. Первое — это рынок пиццы, на котором работает Dodo Pizza. Второй продукт, я думаю, все его знают, это японская еда, суши, роллы. И здесь есть определенная сегментация крупнейших сетей. Есть сети, которые работают преимущественно в Москве, есть сети, которые работают преимущественно в регионах, но прям крупнейшего консолидирующего рынок игрока тоже пока нет.
1: Какая доля у вас именно в пицце?
2: Наша доля порядка 30-35% по разным оценкам.
1: Ну, то есть, получается, вот давай посмотрим на это глазами предпринимателя, который хочет открыть бизнес в фастфуде. То есть, есть с этой точки зрения уже два таких алых океана, в которых большая конкуренция. Это бургерные и пицца, правильно? Где все действительно верно. Сильные игроки, и там уже большая доля консолидирована. Но в то же время появляются новые перспективные направления. Вот порекомендую, если ты был бы начинающим предпринимателем, с твоим знанием, с твоим пониманием рынка общепита, в каких направлениях ты бы посоветовал открывать бизнес?
2: Смотри, я думаю, что рынки, про которые мы уже поговорили, рынки бургеров, рынки пиццы, даже рынок суши, они в достаточной мере консолидированы, поэтому на них достичь успеха заведомо непросто. Поэтому я бы посоветовал обратить внимание на ниши, которые просто не так заняты. Набирает большую популярность азиатская еда, да, это корейский фастфуд, это вьетнамская кухня, да,
1: фобо,
2: тайская,
1: да,
2: кухня, фобо, да. По-прежнему остается не так консолидирован рынок донеров, при этом донер самый популярный фастфуд, он даже популярнее бургера, да, если смотреть по общему объему мирового рынка. Так что я бы скорее направил свои усилия в какие-то ниши, в которых нет такой большой конкуренции и нет таких крупных сетей.
1: Мы с тобой начали говорить о том, что масштаб имеет значение. То есть, действительно, экономика одной точки, да, она достаточно сильно будет отличаться от экономики сети. Можем мы вот на примере какой-то одной такой средней точки Dodo Pizza сейчас вообще разобрать, как устроена экономика фастфуда? Представь, что мы такой P&L смотрим. Вот можешь рассказать основные такие статьи доходов и расходов?
2: Конечно. В фастфуде есть золотое правило, такое неписанное, что есть три ключевых статьи расхода — это себестоимость, это труд на приготовление, соответственно, конечного продукта, и это аренда помещения. И все вот эти три статьи должны укладываться в 65-70% от выручки. В этом случае остается определенный запас 30-35% на прочие расходы и на прибыльность. В целом общепит не является, наверное, самым прибыльным и самым рентабельным бизнесом среди всех, но он дает достаточно хорошую доходность. На доходность по чистой прибыли может колебаться там в диапазоне от 8 до 12-15%
1: от оборота. А можем мы, смотри, давай разберем какую-то типичную такую пиццерию, такую среднестатистическую. Вот как она будет выглядеть? Какой это будет годовой объем продаж?
2: На сегодняшний день средняя выручка на точку на российском рынке у нас 10 миллионов рублей. То есть годовая...
1: Это среднемесячная.
2: То есть годовая выручка пиццерии в 2025 году, будет уже стремиться к 100-120 миллионам. Ну, понятно, что в этом бизнесе есть достаточно сильная сезонность.
1: Да. То есть смотри, мы берем 10 миллионов рублей как средняя статистическая выручка точки Додо Пицца в месяц. Теперь, какой у тебя фудкост в процентах?
2: 30-35%. Это зависит от логистики, конечно. То есть в Москве он будет
1: ниже. Давай возьмем
2: ниже.
1: 30. Предположим, что это ближе к европейской части находится. Соответственно, какие у тебя целевые показатели по аренде от оборота?
2: До 10%.
1: И расходов на персонал?
2: Мы не говорим персонал, мы говорим команда. Это
1: супер.
2: Dodo Brands.
1: Беру свои слова назад.
2: Это будет порядка 25-27%. Но нужно понимать, что все зависит от раскладки доставки ресторан в конкретной пиццерии, потому что в случае с доставкой у тебя есть еще стоимость труда курьеров, в ресторане ее нет, но там есть какой-то кост на сервис.
1: Да. Это входит в эти 25-27%?
2: Или да, конечно, это, да. Да, это расход на труд кухни, на управление пиццерией и на доставку.
1: А какая доля онлайна так в среднем?
2: Сейчас доставка занимает 60%, ресторан порядка
1: 40%. 60%?
2: Да.
1: Но это именно специфика пиццы, правильно?
2: Конечно, потому что пицца в большей степени доставочный продукт. Хотя мы очень стремимся к тому, чтобы конкурировать и на ресторанном рынке, и развивать наш ресторан.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Найти свою цель. Человеческий мозг предпочитает работать в энергосберегающем режиме. Все, о чем он беспокоится, это выживание и предотвращение публичного позора. Во время активности он останавливает вас и говорит: «Все, я устал, нужно поберечь силы». Мозг осторожен и пытается уберечь тело от травм. Тим Ноукс из Кейптаунского университета представил понятие «центрального регулятора». Согласно его теории, физическая нагрузка запускает процесс в мозге, определяющий безопасную нагрузку для организма, то есть мозг оберегает тело от травм. Тим провел интересное исследование. Он заставил тяжелоатлетов поднимать веса до изнеможения. Когда спортсмены сдавались, то пропускал через них электрический ток. И что бы вы думали, у них тут же открывалось второе дыхание. Мозг выходил из энергосберегающего режима. Вот такая дилемма. Работа через «не могу» или удар током. Мозг выбрал из двух зол меньшее и велел мышцам работать сверхурочно, несмотря на усталость. Как перепрограммировать мозг и выработать драйв и мотивацию? Исследования регуляторной системы доказывают, что мозг искусственно создает барьер, который не позволяет нанести вред организму. Вы изнурены или испуганы, потому что так решил ваш мозг. Обманите его и получите доступ к неограниченной энергии. Найдите высшую цель своего дела. Цель — это путеводная звезда в жизни каждого человека. Взять, к примеру, работу уборщиц в больнице. Уборка ванных комнат и мытье полов в коридорах — не самая гламурная работа. Высшая цель — чистота поддерживает здоровье пациентов. Можно сказать, что работа уборщиц спасает жизни, равно как и работа медперсонала. Напоминайте себе о высшей цели. Целеустремленность будет окрылять вас в момент, когда захочется сдаться. Драйв — то, что будет толкать вас к достижению результата. Сила энтузиазма поможет вам работать над достижением долгосрочных целей, даже когда дела идут плохо.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абда абдал дешлись, они жалоб бедадли, дура абдал сайри. Если ответишь дурости дурака, ты тоже дурак. Абда абдал дешлись, они жалоб бедадли, дура абдал сайри.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кулар – лезгинское село в Дербентском районе Дагестана. Исторически оно образовано путем переселения в данную местность 30 семей прежних рабов из Дербента. Отсюда и название «Кулар», что в переводе с тюркского означает «рабы». В середине 50-х годов в селе были переселены жители сел Шемихюр и Тетель. Село Кулар расположено в 5 километрах южнее железнодорожной станции Билиджи вдоль дороги Ростов-Баку на границе Дербентского и Магарамкентского районов. Известно, что город Дербент в период раннего феодализма сыграл важную роль в бесконечных войнах между северными и южными завоевателями, а это способствовало впоследствии развитию торговых отношений с Востоком и росту производительных сил в юго-восточной части Дагестана. Иранские завоеватели, отступая от Дербента, стали наносить как можно больше вреда местному населению. Видимо, не обошло это бедствие и село Кулар, которое находилось на пути отступления завоевателей. Переселение куларцев на новое, вероятно, произошло после разрушения старого села персидскими завоевателями. Известно, что население занималось садоводством, огородничеством, скотоводством и торговлей. Плодородные земли вокруг села всегда давали хорошие урожаи. Жители обеспечивали себя хлебом и заготавливали корм для скота. В 1911 году в селе Кулар была построена мечеть на средства Бубы Гаджиева, а до этого в 1905 году в селе открылись фельдшерские пункты. Защита Отечества стояла главной задачей для всех народов огромной страны. Из села Кулар, по имеющимся сведениям, на фронт Великой Отечественной войны ушли 19 человек, из которых с полей сражения не вернулись 10.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поиск предназначения – это дело, которым занята половина планеты, но почти никто не знает, что это за процесс. Из каждого утюга вы услышите призыв следовать своей мечте, начать свое дело, заниматься тем, что нравится. Но крайне редко после этих лозунгов будет хоть какое-то конструктивное продолжение. Поэтому сегодня я исправлю эту несправедливость и составлю наглядную инструкцию для каждого, кто хочет найти себя. Во-первых, искать предназначение – это довольно плохая идея. В 2018 году вышло исследование, обнаружившее, что те из нас, кто разыскивает свое призвание, ожидают от своего дела непрерывного потока мотивации, и чаще других попросту бросают новые занятия, если те оказываются слишком трудными или доставляют неудобства. Все потому, что призвание кажется нам чем-то очень легким, бесконечно радующим, тем, что не требует особых усилий и постоянно приносит радость, поскольку получается от природы. Однако на деле любое занятие требует постоянного душевного напряжения, титанической дисциплины и фанатичной приверженности своему пути. Как бы приятно ни было вам дело, однажды оно надоест. Как бы воодушевлены вы ни были в начале, скоро настанет апатия. И, наконец, какая бы зарплата у вас ни была, вам придется себя заставлять. Именно поэтому поиск предназначения кажется такой невыполнимой задачей. Вы беретесь за новое дело, а через полгода, как всегда, еле просыпаетесь на работу. Назвать это призванием язык не поворачивается. Поэтому искать нужно не предназначение, а дело, в котором ты сможешь

0: а создавай. Однако, нельзя просто создать себя в любом деле, какое показалось тебе прикольным. Короткие ноги не располагают к профессиональному спорту, а большая чувствительность к работе полицейским. Поэтому, во-вторых, знай, к чему ты предрасположен. Мы все очень разные, и у каждого психика устроена уникальным образом. Именно поэтому во многих странах перед приемом на работу используют психологические тесты, чтобы лучше понять, какой перед ними кандидат. Один из таких тестов – это «Большая пятерка». Пройдя его, вы узнаете собственные потребности и предрасположенности. Чем лучше вы понимаете свои потребности, тем легче будет выбирать направление для развития. Поэтому второй тест – это типирование Майерса-Брикса. Советую проходить его на нескольких сайтах и повторить тестирование через полгода, а наиболее часто повторяющийся результат считать своим. Данный тест имеет огромное количество показателей и профессиональных рекомендаций, которые лично мне были очень полезны. Итак, теперь вы лучше понимаете свои нужды, но не спешите получать высшее образование. Дайте себе время на проверку. Поэтому, в-третьих, позвольте себе экспериментировать. Нравится работать руками? Устройтесь подмастерьем, затем помощником механика, потом скульптором. Почувствуйте, что вам понравилось больше всего в каждой из профессий. Любите работать с людьми? Устройтесь в отдел продаж, консьержем или аниматором. Уже через год вы начнете понимать, где ваши сильные и слабые стороны. Вы начнете вырабатывать вкус к определенной деятельности. И тогда уже можно задуматься об образовании. Итак, подведем итог. Не ищите свое предназначение, а вычисляйте предрасположенности. Узнав, к чему у вас есть склонность, протестируйте несколько профессий. Вскоре вы поймете, в чем хотите стать мастером, и тогда вложитесь в свое ремесло по полной. Не бросайте его в минуты личных кризисов, трудитесь больше других, отдавайте ему все свое время, и однажды вы обнаружите себя в числе тех немногих, кто может с уверенностью сказать: «Я знаю, зачем живу».
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Насколько нейротехнологии могут манипулировать нашим разумом или контролировать его?
2: Разум – это не что иное, как процессы, которые происходят в мозге. Мозг – это то, что целиком регулируется законами нейрофизиологии. Поэтому нейрофизиология на 100% контролирует состояние мозга, соответственно, состояние разума. Мы можем полностью обеспечить любые эффекты в мозге. Знаешь, мне наиболее интересно было, иногда встречаясь с людьми, которые приезжают после Айаска, говорят, вот там и в Амазоне, там такую штуку, я теперь видел, что реальность вообще такая. Я говорю, в смысле такая? Ну вот, на самом деле, за пределом реальности такие краски, там на самом деле вот этот предмет, он на самом деле не настоящий, на нем там что-то еще. И мне каждый раз это удивляет. Мне кажется, люди... Я не знаю, что их удивляет, но очевидно, что если подсоединить два электрода к полушариям, то у тебя будут разные эффекты. Ты можешь увидеть, что стакан на самом деле не стакан, а графин. И графин на самом деле не графин, а дракон с восьмикрылой. Что это означает? Это ничего не означает, кроме того, что мозг является субстратом, в котором реализовано наше мышление, и то, что дальше ты можешь увидеть все, что угодно, все, что тебе бабушка прописала, да, безусловно. Нейрофизиология целиком описывает, то есть законы нейрофизиологии целиком описывают наши переживания и контролируют, поэтому уровень эндорфинов, окситоцинов, там, других нейротрансмиттеров определяет все наши состояния, и можно увидеть все, что хочешь, вообще не проблема. Поэтому, да, манипуляции возможны, не надо вешать себе на голову ничего, пока не понимаешь, что там происходит.
1: Как ты относишься к биохакингу?
2: Я мало во что-то верю, я верю в доказательную медицину, поэтому я стараюсь на себе не экспериментировать, потому что для того, чтобы что-то можно было использовать, нужно знать не только принципы, но и иметь проверенные эксперименты, что это работает. То есть я верю, что можно очень сильно все поменять в организме с помощью медицины. Но я не хочу быть подопытным кроликом, чтобы это делать. Некоторые мои знакомые там увлекаются этим. Известные есть люди, которые тратят миллионы долларов в год на то, чтобы как-то свой организм улучшать. Я считаю, что самым лучшим способом биохакинга являются привычки. Полезные привычки, которые я стараюсь всячески поддерживать. Там, регулярный спорт, регулярные занятия музыкой, питание, сон, какие-то вещи, которые являются очень базовыми, но по мне гораздо больше могут принести пользы, чем какие-то безумные добавки, которые никто не тестировал, которые тебе продают авантюристы и мошенники. Ну или просто люди, которые экспериментируют. Ну классно, но пусть они экспериментируют на ком-то другом.
1: Ты начал заниматься вопросами искусственного интеллекта и говорить об этом до того, как он был массово популярен. Что тебя побудило, как ты угадал этот тренд?
2: Этот тренд, он есть давно, и как я говорил, что с 60-х, 70-х, в принципе, есть этот тренд. Просто прорывы последние, они были... То есть раньше искусственный интеллект использовался в основном специализированными либо компаниями, либо агентствами государственными. То есть у этого была очень узкая аудитория. А сейчас, в связи с распространением больших языковых моделей, это стало частью быта уже большинства количества людей. Ну, я, например, каждый день пользуюсь этими моделями. Вот, поэтому для меня этот тренд был очевиден. Вот. Я просто не знал, когда будет прорыв. Но вот он случился, и думаю, что он еще не остановился. Очень большое будущее за генеративными моделями, то есть в области видео, аудио генерации будет еще очень много классного. Ну, мы видим там и Сору, и Дали. Ну, в общем, вот модели, которые создают изображение и видео, они будут развиваться дальше, мне кажется, очень бурно. Ну, инвестиции, кстати, все показывают то же самое. Вот сейчас идет бум инвестиций в Долине, в искусственный интеллект, и вообще даже не только в Долине, но и Китай, и Россия, и другие большие страны сейчас начали включаться в гонку искусственного интеллекта. Думаю, что это одна из самых важных сейчас самых важных направлений стратегических.
1: А можешь немного рассказать про тот проект, который ты создаешь на базе искусственного интеллекта?
2: Ну, это пока я бы старался сохранить некую тайну, но могу рассказать лишь следующее. Вот занимаясь дейтингом, мы столкнулись с проблемой выбора. Люди, большинство людей считает, что они выше среднего. Ну, во всех вопросах. Вот машину ведут выше среднего, зарабатывают выше среднего, интеллект выше среднего, способности выше среднего. Но это парадокс, потому что на самом деле среднее есть среднее. И ожидания сейчас, ну, не сейчас, вообще ожидания намного выше, чем реально то, что человек может предложить в отношениях. Это приводит к разочарованию. Вообще для дейтинговых компаний нельзя сказать, что это совсем плохо, потому что это приводит к тому, что люди знакомятся в приложениях, потом происходит вот этот период, когда они друг за другом ухаживают и стараются продемонстрировать что-то лучшее про себя, про какую-то создают мифическую такую реальность. Потом через 2-3 месяца обычно эта мифическая реальность развеивается и остается реальность. И с этой реальностью оба партнера не готовы мириться. Вот, поэтому в качестве одной из альтернатив мы хотим представить людям возможность общаться с синтетическими людьми. Это звучит, может быть, как такой игровой проект. Ну, то есть, да, мы не хотим скрывать, что это будут цифровые люди, это не будут настоящие люди, с ними нельзя встретиться. Вот, но несколько исследований показали, что на самом деле влияние таких ботов и общение с такими ботами на самом деле очень полезно. Во-первых, тренируются социальные навыки у людей, а во-вторых, они получают необходимую дозу внимания, которая им необходима. Вообще социальные связи – это базовая необходимость. И одиночество, вообще как пандемия в современном мире, при наличии огромного количества связей с людьми в социальных сетях, эти связи все очень поверхностные. То есть мы обмениваемся короткими сообщениями, там, мемами, фотографиями короткими, массовыми рассылками, и нету глубокой связи. Вот. А что человеку нужно? Ему нужно, в принципе, то, что называется emotional disclosure. Emotional disclosure – это открытие и разделение, эмпатичное разделение эмоций. И вот таких связей явно сейчас недостаточно, и от этого очень сильно зависит и психическое здоровье, и вообще длительность, продолжительность жизни.
1: Было какое-то время назад общение с одним товарищем, который мне говорит: я точно знаю, сколько в следующем году погибнет людей в Москве. Это будет там с точностью там, плюс-минус 300 человек. Вот как с свободой выбора работает статистика и разные аналитические прогнозы?
2: Ну, так же, как я говорил, с детерминизмом. Во-первых, статистика – классная штука. Она предсказывает большие цифры. То есть она может сказать, что из 100 миллионов человек погибнет, например, 1 миллион. Но что не может сделать статистика? Она не может определить, кто из 100 миллионов погибнет. Вот попроси этого же человека сказать: окей, классная идея. Вот теперь мне назови имена тех, кто погибнет. Вот тебе весь список 100 миллионов. Вот все данные про тех людей, которые погибнут. Вот теперь, пожалуйста, представь нам, ну хотя бы с какой-то вероятностью, кто погибнет. Это будет совершенно рандомизированный результат. Есть усреднение. Статистика работает потому, что мы работаем... Что это, в принципе, статистика настроена на большие регулярности. Но регулярности есть, но это не значит, что я не могу поднять руку и могу не погибнуть. Если я приму решение не курить, не пить и не ходить на красный свет, то моя вероятность погибнуть, она становится гораздо меньше, чем если бы я делал все наоборот. И это в моих силах принять это решение. Другое дело, что мы знаем, что статистически все равно какое-то количество балбесов будет делать то, что статистически обычно для таких групп. Ну да, это действительно так. Ну, это не мою личную свободу-то не ограничивает.
1: Есть ли свобода общественная или она всегда индивидуальная?
2: Свобода воли у большинства людей. Интересный вопрос, на самом деле. Ты говоришь, вот есть ли свобода у коллективов? Я думаю, что у коллективов, ну так сходу, наверное, свободы как раз и нет. Потому что коллективы или большие группы, они не обладают сознанием, совместно, они, то есть это у сознания есть у индивида. Помимо этого, нет центра принятия решений каких-то и нету апроприации действий. Ну вот я, например, не отвечаю за действия, которые совершает правительство или какие-то люди, которые занимаются технологическими бизнесами. Вот я сам принимаю решения. Не знаю, есть ли свобода воли у всех технологических предпринимателей, вот как у группы людей, не знаю.
1: Один из интересных фактов о тебе – ты и философ, и недавний участник рейтинга богатейших Forbes. И вот был Диоген, который жил в бочке, желая показать, что он истинный философ и не нуждался в материальных ценностях. И вот есть ты, у которого, ну, получилось наоборот, что ли. Как ты считаешь, материальные ценности все-таки важны или ты не истинный философ?
2: Для меня бизнес и философия и наука, в принципе, – это проекты в одну сторону. И то, и другое – это проект про изучение. То есть я в какой-то момент я занимался бизнесом из-за того, что необходимо было какие-то удовлетворить первичные потребности и, может быть, что-то доказать себе. Но со временем, особенно сейчас, занятие бизнесом – это процесс познания. И это дает, кстати, очень неплохой это антидот против высокого уровня стресса. То есть в бизнесе, особенно когда ты строишь новое что-то, новую бизнес-модель, ощущение неудачи преследует тебя большую часть времени. Ну, то есть если цель построить сразу прибыльную, эффективную бизнес-модель, то это получается, наверное, единицы. Ну, в общем, это получается очень редко. Поэтому нужно находить в себе силы для того, чтобы продолжать. И основная, вот если поменять майндсет, поменять ментальную модель, то можно гораздо меньше получать стресса и гораздо больше удовольствия. Это вот процесс такого процесса исследования. Для меня в этом отношении философия была, в общем, направлением деятельности в ту же сторону. Я тоже пытался разобраться для себя в вопросах, которые, как мне кажется, важны для всех. Для меня в первую очередь были важны.
1: Ну, то есть, по твоему мнению, философия, ну, в какой-то степени помогает развитию бизнеса или нет? Просто многие люди считают, что философия – это такая история больше про поговорить.
2: Ну, это философия вообще, представление о философии, оно очень туманное. Часто философию путают с историей философии. И когда говорят о философии, говорят, это, наверное, Платон, Аристотель, там, Кант, Юм, Декарт. Ну, это не совсем так. Это действительно часть философии, но это историческая часть. Ну, так же, как у физики или химии есть историческая часть. Там, Менделеев, Ньютон – это фигуры, которые какое-то значение сыграли, в значительное, может быть, в развитии науки. Но сегодняшние химики и физики занимаются совсем другими вещами. Философия тоже. Философия очень разная. Есть философия, есть эпистемология, логика, метафизика, этика, эстетика. Это все направления, которые очень специализированы. Я занимался философией, направлением философии, которое называется метафизика. Метафизика – это в целом исследование базовых фундаментальной реальности или базовых компонентов реальности. Ну вот, есть некоторые вопросы, которые относятся к метафизике. Один из вопросов о природе сознания. То есть мы явно отличаемся от неанимированных объектов. Есть камень, с которым все происходит, и который претерпевает какие-то воздействия природы, ну, каких-то явлений. А есть человек, который решает за себя вроде как, что он будет делать, планирует что-то и переживает внутренне. Вот этот внутренний мир отличает человека от неживой природы, но в том числе и от живой, скорее всего. Мы не очень точно можем сказать, но, скорее всего, там, насекомые или какие-то примитивные животные, возможно, не испытывают вот таких внутренних переживаний. Вот. И природа этих внутренних переживаний – это предмет метафизики.
1: В конце хотелось бы задать несколько базовых, может быть, даже в какой-то степени банальных философских вопросов в формате блиц. От меня вопрос, с тебя короткий ответ. Что первично, бытие или сознание?
2: Бытие.
1: Можно ли воспринимать что-нибудь объективно?
2: Нет.
1: Есть ли жизнь после смерти?
2: Может быть.
1: Можно ли пожертвовать немногим, чтобы спасти многих?
2: Да. Ну, следует ли пожертвовать немногим? Я бы сказал, что следует. Можно, то точно можно.
1: Общество идет по пути прогресса?
2: Да. Несмотря на все те откаты, которые мы можем наблюдать, общество все-таки идет... У Пинкера, по-моему, есть такая книга о том, что человечество в целом движется в направлении добра. Как ни парадоксально все, что мы наблюдаем, можем наблюдать, общество движется все-таки в сокращении количества зла, страдания и борьбе со смертью.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Александр Дюма много ездил по России и все это время находился под наблюдением? Вот отрывки из докладных. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанье и, говорят, мастер этого дела. В Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию. Видевшие же его в обществе нашли его манеры и суждения вовсе не соответствующими его таланту. Разведал секреты готовки стерляди на Волге. Ездил в Переславль за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс. В 1859 году Александр Дюма отправился на Кавказ, чтобы увидеться с имамом Шамилем. Отправляясь в путешествие, он обещал читателям своего журнала «Монте-Кристо» посетить стан Шамиля. Дюма задавался вопросом, знает ли Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой. И тут же сам себе отвечал, почему бы и нет. Разбойникам Сиеры оно хорошо известно, и они охотно разрешили нам провести у себя три ночи. Встреча, к сожалению или к счастью, не состоялась. Но, вернувшись в Париж, писатель опубликовал свои впечатления в книге «Кавказ. От Прометея до Шамиля».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Личный коуч.
1: Куда вложить 100 тысяч рублей? Вы начали зарабатывать деньги и откладывать их. Куда бы эти средства вложить? В фондовый рынок, биткоин, золото, недвижимость? Забудьте об этом. И вообще, на начальном этапе обходите все вышеперечисленное стороной. Лучшая инвестиция, которую вы можете сделать сейчас, вложиться в освоение нового навыка. Такое вложение окупится 100 раз. Каждого человека можно сравнить с компанией. У компании есть доходы и расходы, активы и пассивы. Акции растут и падают. Самое ценное вложение – это вы. Зачем гнаться за доходностью в 8%, когда у вас есть акции, потенциальный доход от которых составит 10 000%? Развивайте свои навыки. Как это сделать? Выберите высокооплачиваемый навык, который пользуется спросом и интересен вам. Например, программирование или продажи. Шаг второй. Найдите обучающую литературу или запишитесь на онлайн-курс. Это можно сделать, например, на платформах Яндекс.Практикум или Skillbox. Шаг третий. Посвящайте учебе хотя бы 20 минут в день. Шаг четвертый. Применяйте полученные знания на практике. Найдите работу на фрилансе или пройдите стажировку. Ваша главная инвестиционная цель – финансовая свобода. Раньше я думала, что для того, чтобы стать финансово свободным, сначала нужно разбогатеть. Оказалось, все с точностью да наоборот. Обретение финансовой свободы означает, что у вас больше нет необходимости в трудоустройстве, потому что ваш пассивный доход покрывает ежемесячные расходы. Появившееся свободное время вы можете вложить в новые проекты или бизнес. Достичь финансовой свободы не так сложно. Когда вы обретаете цель, распоряжаться деньгами становится проще. Вы знаете, что от вас требуется. Создать пассивный доход, который покроет все траты. И тогда вам больше не придется работать. Вы обретете свободу.
0: Личный

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Берем идеальный год. Рассмотрели вариант уже, какой у нас там, пятый? Или
2: да,
1: уже,
2: что мы сейчас
1: я уже не
2: пятый
1: помню.
2: Это был у нас.
1: Так, я помню точно, вот я запомнил, просто, видимо, для меня было...
2: Расширять зону комфорта.
1: Да.
2: Поставить цель для себе. Третье, работать на 6 из 10. Четвертое, это найти свой востребованный продукт, на который ты влияешь. Пятое, найти, на кого ты будешь опираться. Найти, на кого ты будешь опираться.
1: То есть это какое-то образовательное сообщество или просто какое-то сообщество?
2: Да, даже психолог вот у тебя.
1: Психолог.
2: Ну, кто?
1: Окей.
2: То есть, знаешь, есть такие там квантовый психолог какой-нибудь. Ну, ты кому доверяешь? Ну, все-таки я рекомендую доверять тем, кто опирается на большую систему.
1: Практически, давайте закрепим. Определите, на кого вы будете сейчас опираться. Возможно, вы не приняли решение, допустим, по поводу какого-то обучения. Допустим, я не знаю, да хоть какой вариант. Главное, чтобы это вас как-то усиляло, чтобы вы чувствовали опору, чтобы вы нашли единомышленников. Это реально очень круто работает. Супер.
2: Да, нужно уметь опираться на кого-то, это тоже навык. Да, и не переть самому, потому что чем ты более сам, тем тебе тяжелее. Чем ты больше умеешь опираться, тем тебе легче.
1: Это... Пятое, вот это и есть операция. Концепция года.
2: Пятое. Да, это пятое. Пятое. Ну, шестое — это иметь свою ключевую жизненную задачу. Она у всех разная.
1: Это миссия? Или
2: нет,
1: это другое?
2: Ключевая жизненная задача — это какую задачу тебе нужно разрешить внутри себя вообще, на уровне жизни. Да, это может быть и обесценка, где-то кто-то не любит себя, у кого-то может быть проблемы с телом, с лишним весом, у кого-то может быть ключевая жизненная задача — научиться самостоятельно деньги зарабатывать. У кого-то восстановить отношения с родителями. То есть какие качества тебе как человеку нужно проявить в новом году? То есть какое качество тебе мешает и какое качество, если бы ты в себе развил, то тебе стало лучше.
1: То есть это ключевой такой, такая заряженная тема.
2: Это ключевая
1: тема.
2: Жизненная задача твоя.
1: Ну вот я сейчас, насколько понял, просто я сейчас хочу понять для себя. То есть это та штука, которая тебя как бы, она и давит с одной стороны. То есть
2: да.
1: И ты ее как бы избегаешь, потому что она очень большая тебе кажется. Вот именно ее и нужно... в этом году разрешить, чтобы он стал лучше.
2: Ну, да, столкнуться с своим ключевым напряжением, оно по какой-то... почему-то оно есть, да, и классно, вот там, условно говоря, там, пришла девочка у нас, там, Шагане, там, весит она, там, за 100, наверное, где-то, да, там, зарабатывает, там, 3 миллиона, 3,5, сколько там. Ну, когда она приходит, X10 хочет. Ну, нельзя делать X10, пока ты находишься в таком состоянии, да, когда ты в состоянии разрушения находишься. То есть мы где все где-то себя разрушаем, и надо это осознать и сформулировать это в задачу, чтобы этого не было. Кому-то нужно постоянство, кому-то нужно научиться заботиться о себе, кому-то нужно пойти в отношения, кому-то, наоборот, нужно уйти из отношений, как и в смысле вот постоять, перебирать и столкнуться с собой, побыть и пожить. Диагностика и постановка — непростая вещь, но кроме роста, рост в деньгах происходит тогда, когда, хорошо, когда ты решаешь свою ключевую жизненную задачу в том числе.
1: Ее как решить? То есть выделить ей какое-то количество времени, прям только ее решать, читать про это книги, смотреть фильмы. Я не знаю, вот какой подход, вот, допустим, у тебя? Как бы ты сделал?
2: Я бы делал это с квалифицированным человеком.
1: Угу.
2: Да,
1: ну,
2: это,
1: в любом
2: случае. Метаморфоза, это
1: да.
2: Может быть даже... ну, просто хорошо квалифицированный психолог в том числе, да, который поможет тебе распознать вот этот свой запрос, сформулировать точнее, да. То есть, понимаешь, я не сторонник исцеления по методу доктора Малахова с помощью редьки и ведра с репой, да, ну, в домашних условиях. Это либо бесполезно, либо это опасно в домашних условиях, то есть все-таки нужно...
1: Ну вот, то есть как пункт, то есть найти специалиста, и выделить какое-то время в своем графике решению этого вопроса с помощью этого специалиста, правильно?
2: Я рекомендую завести просто заметку себе, да, и сказать там, да, там, сформулировать, как я расширяю свой... и записать эти вопросы, как я расширяю свою зону комфорта, вообще, в чем моя зона комфорта, как я расширяю. Второе, да, какая моя денежная цель, какой мой план. Третье, это как я ставлю, там, где мне нужна умеренность на 6 из 10. Четвертое. Какой мой продукт, который мне подходит и востребован? Даже человек и в найме может такой же вопрос задавать, потому что тоже продукт. Он продает свою компетенцию, да, и он может ее продавать за какие-то условия. Пятое. Это на кого я опираюсь, да, вообще на кого я опираюсь глобально. И пусть вы будете ходить, и вас То есть на многие из этих вопросов не будет решения очень
1: сразу
2: долго.
1: Же, да.
2: Вообще долго может их не быть. Угу. Да, потому что я не знаю, на что я, на кого, что за вопрос. Да, так пусть он повисит, да. Да, и ключевая жизненная задача, да. Может, она сразу придет, кто-то понимает, блин, моя ключевая жизненная задача. Кто-то не удовлетворен, кто-то постоянно в тревоге находится, в напряжении, да, и, там, и мне это знакомо, я понимаю, как это. Да, чтобы была уверенность, чтобы стало спокойно. Вот, ну, просто так и сформулировать. Общей широкой рамкой. Какая моя ключевая жизненная задача?
1: Как я понял, это и была методология лучшего года в жизни.
2: Ну, это какие-то из этих пунктов, да. То есть их на самом деле больше. Ну, вот еще бы 7-й я дал. 10 ключевых изменений, которые должны произойти с течением года.
1: О, класс.
2: Я предлагаю вам просто записать это как заголовок. Типа вот 5-10 изменений. И когда они будут приходить к вам в голову, вот сделать заметку такую себе, сделать ее, прикрепить вверх в
1: да,
2: своем
1: закрепить.
2: Телефоне. Да, закрепить. И просто, когда у вас будут приходить любые идеи, просто записывайте.
1: Ну,
2: туда.
1: А если они придут час, то пишите
2: да,
1: сейчас.
2: Конечно.
1: Все, супер. У меня есть еще два вопроса таких личных касательно тебя, просто самому интересно. Первый вопрос от меня, второй от моей супруги. Я, наверное, с вопроса супруги начну. Она говорит, а как он так классно выглядит? Почему в какой-то момент ты просто взял и очень сильно... откатился назад во времени. Как так получилось? За счет чего? Ну, реально, то есть вот действительно в один момент что-то ты понял, и так хоп, и ты просто стал офигенно выглядеть.
2: Спасибо большое, мне приятно. Большое спасибо, передай большое спасибо своей супруге за такие теплые слова. Я очень долго работал, и я умел работать, я умел быть достигатором. Потом я стал понимать, что вся жизнь не умещается только в деньги, есть большая жизнь, кроме денег, да. И она — это такая большая сфера, которая мне непонятна, я в ней ничего не понимаю. Мне все говорили, открой сердце, я говорил, я злился на них. Типа, тебе надо полюбить себя. Я такой, как? Угу. Тебе надо открыть сердце. Я говорю, как? Угу. Душой разговаривать. Я не понимал, я злился очень, но не понимал, как это. Да, и я начал свой путь, вообще и метаморфозы так ознаменовались, да, то есть исследования. Что такое, что жизнь, она больше, чем просто работа. Ну, не просто, нельзя говорить слово просто, это обесценивает. Работа — это очень важно. Это, но работа не может быть всей жизнью.
1: Это одна сфера.
2: Да, и, соответственно, я учился, по сути, знаешь, как заново. Вот как ты бизнес начинаешь с нуля, ну, я рано начал просто, так ты учишься жить тоже с нуля. Вот, и это был долгий путь такой по любви к себе, там... бросить там алкоголь, там эти электронки были у меня недолго в моей жизни, но очень-очень это страшная вещь, когда они вдруг появляются около на твоей ту тумбочке, где ты спишь, да, и ты ночью просыпаешь. Потом у меня были моменты, когда я там бросал и набирал вес, плохо выглядел очень. По крупицам, да, работать там с питанием, конечно, терапия с психотерапевтом, обладающим методом, да, сначала это гештальт, потом мой текущий психотерапевт, которому я очень благодарен. Но я не могу, да, спасибо, я хорошо себя чувствую, но я также научился уставать, я понял, что я устаю. Вот я сейчас уставший, на самом деле, потому что у меня были выступления там на много-много тысяч людей, там вчера было выступление, сегодня у меня первый выходной день, и мое тело начало уставать, оно начало говорить. И вообще я понял, что я до этого уставал, просто этого не замечал, я не умел замечать. А сейчас я устаю. Когда я устаю, я иду отдыхать. Вот сейчас я такой достаточно уставший, на самом деле, потому что там такие интенсивные были дни, и мое тело теперь просит а погулять, а поесть, а полежать, а баня, там, и так далее, и так далее. То есть я стал, вот, ну и как-то любовь к себе постепенно, я, конечно, думаю, что мне еще много чего можно сделать, да, и у меня сохраняются напряжения, особенно, как, знаешь, такие отголоски прошлых лет, они все еще есть. Но курс взятый... ну еще, конечно, в моей... курс взятый на любовь к себе всегда верный, я думаю. Вот. И большой частью тоже в моей жизни поисков, да, стала вера в моей жизни, конечно, которая вот в последнее время... занимает важную часть моей жизни.
1: Вера в каком понимании?
2: Вера прямо в прямом, в религиозном.
1: Mm-hmm. Ты сейчас... ты имеешь в виду, что ты сейчас в религии?
2: Ну, я всегда, я крещенный в 13 лет был, да. То есть я считал себя православным, но вот последний год для меня особо ярко стала какая-то большая важная опора в жизни. Вот, и для меня это является значимой частью моей жизни.
1: То есть этого стало больше?
2: Это стало. То есть до этого я был такой теоретик, знаешь, я там изучал, смотрел, мне было очень интересно. Почему? Я же занимаюсь, по сути, меня всегда интересовала история человеческой мысли, меня всегда интересовало, понимаешь, я занимаюсь сферой развития. Кого читать? Тони Робинса? Роберт Шарма? Ну, кого читать о том, как правильно жить-то? И, естественно, я начал задаваться этими вопросами, я начал отматывать, мне стало мало умещаться вот в эти книжки. Я стал отматывать, я стал изучать историю религии, историю философии, да, потому что люди до нас, они задавались вопросами о корректном проживании, что такое правильное проживание жизни. Я долго изучал, потом мне там, дошел до, там, параллельно я много чем занимался, я медитировал и на гвоздях стоял. Да, в какой-то момент я уперся, что это не дает там того результата, там, который бы я хотелось от этого рассчитывать. И я изучал много, да, изучал историю религии разные, и свою, конечно, в том числе. И в какой-то момент понял, что я такой теоретик, который теоретически рассуждает, знаешь, как вебинары смотрит, продукт не покупает.
1: Да,
2: в Ютьюбе смотрит, но дальше не проходит. То я вот такие, да, теоретические знания, понял, что есть практика та же, да, здесь. И это важно. Знаешь, то есть делить, что духовная жизнь и духовное развитие, оно не в гвоздях, и не в медитациях, и не в тренингах, и не в психологии. Да, вот, что духовное развитие, оно вот это... То есть не надо им называть все, что попало, что им называется. Духовное развитие все-таки это вот такие категории, да, для меня, по крайней мере.
1: Именно религиозные.
2: Да.
1: И вот исходя из твоих всех исканий вот этих, очень интересно сейчас твое понимание жизни, то есть в чем ее смысл для тебя?
2: Это вопрос, который как раз я считаю, что стоит адресовать духовной жизни, да, и религии. То есть я действительно считаю, что наша жизнь не заканчивается тем коротким промежутком, в который мы живем на планете Земля. Я не сторонник перерождения и всего такого. Мне кажется, в это верят люди такие, знаешь, они, которые изобретают себе удобную им религию. Типа, так, что там, так, ваш бог не против, чтобы кальян курить? Можно на меня вот такого, который мне бы подходил, да, чтобы... То есть они такие думают, ну, сейчас не очень, но все равно же еще много раз я буду перерождаться, и они что-то берут там из индуизма, из буддизма, что им как-то, знаешь, получается такая компиляция некая, веселая достаточно. Ну, может, оно и неплохо. Вот, я верю в бессмертие души человека, вот, и, в принципе, это важный вопрос, жизнь заканчивается смертью или не заканчивается?
1: Да.
2: Ответ на этот вопрос играет значимую роль в определении цели жизни человека. И если для человека все заканчивается, то это одно, там обычно стратегия получить от жизни больше впечатлений, да, прожить там наиболее яркую, насыщенную какую-то жизнь, да. Если жизнь не заканчивается этим, то это другое. Это нужно заботиться об этом экзамене, который нас ждет, да. И это очень сильно корректирует систему ценностей человека. Поэтому это вопрос большой, и каждый человек, я не решусь дать на него, да, такой ответ, хотя у меня есть мой для себя. Я думаю, что это такой ответ, к которому каждый человек должен для себя прийти. Но я бы сказал, конечно, что для того, чтобы проживать полноценную жизнь, очень важно в данный момент времени жизни понимать свое ключевое, во-первых, понимать свой ключевой актив, что у тебя есть, что у тебя есть каждый день, и научиться это ценить, научиться ценить еду, которая у тебя есть, что ты жив вообще, что ты ходишь. И иногда самые важные вещи, они либо бесплатные, либо очень мало стоят. Да, такие как вода. Вот она у нас есть. Сейчас сними воду. Да? Это было бы как в фильме «Сумасшедший Макс». Да? И ведь очень часто мы смотрим на то, чего нет, но не вполне понимаем то, что у нас есть. Что у нас есть жизнь, мы им как-то распоряжаемся, что у нас есть близкие. То, что у тебя есть родители, например. Да? И ты, если у тебя есть родители, ты можешь им позвонить, и кто-то возьмет трубку, то ты очень счастливый человек. И когда ты это понимаешь, что ты по-другому распоряжаешься временем своим, в том смысле, что тратить там на обиды, на раздражение. Спросите у людей, у которых сейчас нет, которые не могут позвонить маме, папе. о нем расскажут, что такое обида на родителей. Практически. Это важно, да, научиться ценить то, что есть. То, что ты еду ешь вообще. Вот. Я здесь ем плов. Мне женщина говорит, плов — это не казахское блюдо. Я говорю, так я не то, что казахское блюдо хочу, я плов хочу. Вот я здесь хожу, есть плов. Мне нравится здесь плов, что могу поделать. Это же классно, что есть еда вообще. Там, у нашей бабушки и дедушки, у них были периоды в жизни, когда этого не было. Наши родители проживали этап, когда с этим были сложности. У нас это есть. Очень много того, что у нас есть, иногда не присваивается. Классно это понять, что если есть близкие люди, да, если есть жена, да, или если есть муж, это же и ты этого человека выбрал. Это же вот это такой объем радости. Очень часто кажется, что радость будет тогда, когда у тебя будет то, чего у тебя нет. Но если ты живешь, исходя из концепции, что будет радость тогда, когда у тебя будет то, чего у тебя нет, ты всегда будешь стремиться к тому, чего у тебя нет. И всегда не замечать то, что у тебя есть. И будешь постоянно неудовлетворен, как человек, под который пытается напиться соленой морской водой. Ты будешь ненасыщаемым сосудом. Поэтому первое — понять, что у тебя есть. Второе —
1: фокус на том, что есть.
2: Фокус на том, что есть. Держать. Одновременно понимать свои напряжения. Какие точки напряжения у тебя есть? Что сейчас постоянно в фоновом режиме растрачивает твою энергию? О чем ты переживаешь? В контакте с этим тоже нужно быть? И какие действия тебе нужно сделать, чтобы это разрешить? Какие действия цели? Контакт с будущим. Да? Контакт с тем, что есть, контакт с напряжением, контакт с будущим. И это все одновременно. Одновременно радоваться тому, что у тебя есть, и идти в то, чего у тебя нет тоже.
1: Вот это и есть жизнь.
2: Но когда ты идешь в то, чего у тебя нет, осознавая то, что у тебя есть, ты расширяешь то, что у тебя есть, а не гонишься постоянно за тем, чего у тебя нет. Это совершенно другой подход. И это подход более зрелого человека, взрослого, потому что взрослый человек отличается от ребенка тем, что взрослый человек, он довольный. То есть психологический ребенок, я имею в виду, он недоволен, ему денег не нравится, сколько он зарабатывает не нравится, отношения не нравятся, родители не нравятся. Он пытается исправить свою жизнь путем фокуса на том, что не нравится. И высказывание этого, и вообще проживание этого. Взрослый человек умеет быть довольным тем, что у него есть, во-первых. И высшая форма довольства — это благодарность. В широком смысле. Да, благодарность себе, близким, жизни, Богу за то, что у тебя есть. Выражает зрелого человека, который умеет понимать то, что он крепко стоит на ногах, он понимает то, что у него есть. Но, как говорят китайцы, да, крепко стоять ногами на земле, макушкой касаться неба. Да, то есть одновременно быть в том, что у меня есть, да, основа, одновременно смотреть в то, как это должно расшириться, как это может быть расширено.
1: Все. Второй вопрос, он там же и был. Про то, что ты сейчас изучаешь, исследуешь, ты, в принципе, уже ответил.
2: Я исследую две вещи. Мне интересна там история религии. Мне это очень интересная тема. Особенно сравнительное религиоведение. Да, изучение древних религий тоже в том числе. Эволюция вообще человеческой мысли, человеческого миропонимания. Потому что мы живем в определенном контексте все равно. Да, и 20 век там, с экзистенциализмом, Сартр, Хайдеггер. То есть есть определенный домен мысли, в котором мы находимся. Да? То есть это отдельный разговор, отдельный подкаст. Вот. И второе, то, что я изучаю психологию, изучаю конкретно гештальт. Фриц Перл, создатель, тот, кто переоткрыл гештальт-терапию. Для меня это скорее та область психологии, которой я испытываю особый интерес и особое уважение, и в котором я понял, что мне дальше в этом интересно развиваться.
1: Все, я думаю, это было максимально от души, искренне, в потоке, просто чувствовалась вот эта энергия. Спасибо тебе большое. Я для себя сам очень много ответов получил, не знаю, как вы, но я думаю, 100% это был один из самых полезных подкастов. Супер, спасибо большое.
2: Спасибо большое.
1: Вообще просто я очень сильно кайфанул, благодарен.
2: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Хорошая жизнь – это результат правильно принятых решений. Проблема, однако, в том, что нас не учат совершать обдуманный выбор. В детстве нас контролируют родители, а в школе и университете все задачи спускаются сверху, от учителей и начальства. Дорожка протоптана десятками поколений, все сложные решения за нас уже приняли, и нам самим вроде как не нужно думать. Словом, четверть века нас учат подчиняться внешним обстоятельствам и чужим решениям, поэтому когда современный человек неожиданно оказывается во взрослом мире и вынужден принимать сложные решения, оказывается, что у него нет процесса, которому можно было бы следовать. Мы не выработали привычку, у нас нет алгоритма действий. Так что в этом видео я попробую закрыть пробелы образования и дать простой список действий для принятия решений. Наверняка вы замечали, что даете своим друзьям разумные советы, которые реально помогают. Но как только дело доходит до вашей жизни, все глубокие мысли куда-то пропадают. Этот эффект называется парадоксом Соломона, в честь царя, который был наделен большой мудростью и поражал справедливостью суждений, но при этом не мог наладить свою собственную личную жизнь. В 2014 году исследователи изучили этот эффект и выяснили, что если просто давать себе совет от лица своего друга, мы лучше оцениваем свои возможности, границы собственного знания, последствия для других и в целом принимаем более взвешенные решения. Поэтому первый шаг – дистанцируйтесь от себя. Представь, что ты свой лучший друг, задай себе вопросы, которые задал бы он, ответь на них, а затем дай себе дружеский совет. Вторая техника – квадрат Декарта. Нужно разделить лист бумаги на 4 части и письменно ответить на следующие вопросы. Во-первых, что будет, если это произойдет? Это самый простой вопрос, нужно придумать как можно больше плюсов принимаемого решения. Не останавливайтесь на том, что сразу пришло вам на ум, сформулируйте как можно больше положительных моментов. Второй вопрос – что будет, если это не произойдет? Здесь запишите все плюсы, которые ожидают вас, если вы оставите все как есть и не станете принимать решения. Третий вопрос. Чего не будет, если это произойдет? Отметьте все минусы потенциального решения. Какую цену вы заплатите, если сделаете этот выбор? И, наконец, последний вопрос. Чего не будет, если это не произойдет? Какие минусы вас ожидают, если вы ничего не поменяете? Квадрат Декарта позволяет посмотреть на ситуацию с разных сторон, лучше понять себя и последствия выбора. Но не забывайте о своей предвзятости. Многие наши аргументы слабы, а мы этого даже не замечаем. Поэтому третьим шагом используем технику адвоката дьявола. Посмотрите на плюсы и минусы, записанные в квадрате Декарта, и попытайтесь их опровергнуть. Ваша задача – поставить под сомнение собственные выводы. Действительно ли плюсы так хороши и правда ли минусы являются минусами? Будьте самым строгим своим критиком. В среде большого бизнеса даже выделяют отдельного человека, который критикует все принимаемые решения, чтобы выявить его слабые места, и, согласно исследованиям, это эффективно работает. Итак, посмотрев на ситуацию с разных сторон, самое время посоветоваться. Но не с одним человеком, как обычно, а с как можно большим количеством людей. И не просто людей, а с теми, кто либо уже достиг успеха в интересующей вас проблеме, либо хорошо в ней разбирается. Если же в вашей жизни таких людей нет, то не забывайте, что за нашими плечами тысячи лет истории. Наверняка вы не первый человек, кто столкнулся с таким вопросом. Кто-то до вас уже переживал нечто подобное. Ищите исторические примеры. Если вы все сделали правильно, то на этом этапе в голове у вас должна быть полная каша. Так и задумано. Решение придет к вам со временем, после отдыха, а все предыдущие шаги нужны были для того, чтобы вывести информацию на поверхность и позволить уму исследовать ее в свободное время. Особенно в этом деле эффективен качественный сон, ведь именно во время него запускается обработка информации. Поэтому перед самым сном пройдитесь по всем своим аргументам и записям, и после пары ночей вы проснетесь с четким интуитивным пониманием того, что нужно делать. Чтобы ускорить этот процесс, используйте медитацию. Несколько исследований показали ее эффективность для принятия решений. Помните, однако, что не бывает идеальных решений. Жизнь непредсказуема, и вы будете ошибаться. Но это не самое главное. Даже если ваш выбор будет провальным, делая его самостоятельно, вы учитесь брать за себя ответственность. Из подростка, которого несет поток событий, вы превращаетесь в сознательного деятеля. Умение принимать решения – это функция зрелого человека. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Сия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в древнем городе Дербенте находится самый южный маяк России? Он включен в список охраняемых памятников Российской Федерации и входит в исторический список ЮНЕСКО. Работы по строительству маяка были начаты в 1851 году, и в 1853 он был сдан в ведение и стал зажигаться с 1 мая этого года. В 1866 году взамен деревянного маяка был сооружен уже каменный высотой 18 метров. В 1892 году город пережил землетрясение. Многие здания были разрушены, но установленный на прочной крепостной стене маяк уцелел. Лишь светооптический аппарат вышел из строя, и в башне появились трещины. Огонь маяка один, постоянный, белый, с проблесками через каждые 2 минуты, освещал весь морской горизонт на расстоянии 14 миль. В таком виде башня дошла до наших дней. Изменения коснулись лишь системы огня маяка после реконструкции в 70-х годах прошлого столетия. Из 26 маяков на Каспийском побережье Дербентский является самым мощным.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Мысли вслух.
1: Петр Горяев, доктор биологических наук.
2: Оказывается, и мы это увидели сами в своих экспериментах, последовательность нуклеотидов ДНК, которые составляют тексты, они еще построены по законам красоты. И если вы делаете простейшую вещь, которую сейчас уже доделают, каждый нуклеотид, вот каждая буквочка в генетическом тексте, она имеет определенный спектр, спектр частот. И если ты эти частоты, вот всего 4 буквы ДНК, аденин, гуанин, цитозин, тимин, если ты их перевел, так сказать, на частоты человеческой речи, на килогерцовый диапазон, и ты начинаешь проигрывать, так сказать, молекулу ДНК как нотный стан, как нотную запись, то ты слышишь музыку. Потому что ДНК построена по законам красоты. А музыка построена по законам красоты. А если ты туда ввел вот неправильные, так сказать, последствия нуклеотидов за счет вот трансгенных вот манипуляций, то возникает какофония. Знаете, какофония, которая убивает людей. Сейчас на Западе, особенно в Соединенных Штатах, продают просто, это целая индустрия, когда продают музыку генов. Вот их, так сказать, привязали к нотным знакам, так как я вам сказал, за счет частот. Более того, белки то же самое. Белки это копия ДНК, только как бы на другой, переведенные на другой язык. Белки тоже издают музыку. Если ты правильный белок, он будет давать правильную, хорошую мелодию. Потому что все в мире построено по законам красоты. Но кроме красоты есть еще хаос есть, которому биосистема противостоит. И если такой хаос внедряется в молекулы ДНК или в белки, то вы получаете генно-белковый хаос, звуковой. А если все правильно, будет прекрасная мелодия. Потому что нормальные гены дают очень просто великолепную мелодию. Вот мы этим занимались, и очень много сделали таких программ, и давали людям. Каждый человек имеет свою мелодию. Если ты считал информацию, например, с его капли крови, то это можно превратить в музыку. Более того, все в природе построено по законам гармонии и красоты. А это противостоит хаосу. Вот, например, мы считали информацию с одной из звезд созвездия Плеяд. А Хабловский снимок взяли, хороший снимок, да? Взяли наиболее яркую звезду на фотографии. И эту фотографию считали лазером. Проецируя, так сказать, лазерный пучок на звезду. По определенному алгоритму получили музыку. Музыка была потрясающая. Я показывал композиторам. Это говорит, неземная какая-то фантастическая музыка.
1: Петр Горяев, доктор биологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Конкретное желание, вера в их достижения. Этот принцип звучит банально, хотя имеет наибольшее влияние на формирование богатства. Желание – это начало свершений, все начинается именно с него. Но есть нюансы, на которые следует обратить внимание. В частности, стремление должно быть страстным и конкретным. Вместо тысячи миллионов мечт подумайте, что из этого хотите действительно воплотить в реальность. Не бойтесь заоблачного желания, ведь невозможных вещей нет. Есть страх их сделать. Роберт Бернс был безграмотным мальчиком из деревни, который, по мнению большинства, должен был стать пьяницей и жить в нищете. Но из-за страстного желания он стал известным поэтом, превратившим мысли в прекрасную поэзию. Если ваше желание будет сильным, а вера в него крепкой, то перед вами обязательно появятся возможности и план действий. Самовнушение. Никакая мысль не попадает в сознание без самовнушения, являющегося средством связи между сознательной и подсознательной частями разума. Поэтому у нас есть полный контроль над подсознанием, который в лучшем случае используем не всегда, в худшем – вообще никогда. Это происходит из-за недооценки собственных возможностей, незнания или неверия, что можно управлять мыслями. Но это реально. Вам стоит уединиться в тихом месте и подумать, чего вы хотите больше всего. Затем напишите свои мысли на бумаге. Это не должны быть размашистые предложения. Старайтесь описать надуманное двумя-тремя фразами. Затем повесьте листок на видном месте, чтобы повторять написанное каждый день. Так вы испытаете силу самовнушения на себе. Единственное, стоит не забывать, что начинать нужно с малого и конкретного. Потому что если вы сразу задумаете самовнушить себе мысли о большом богатстве, явного результата вы не получите. Также стоит учитывать, что умение использовать принцип самовнушения зависит от вашего желания и способности сосредотачиваться на нем. Развитие воображения. Возможность фантазировать – дар, который нужно максимально использовать. Чем лучше развито воображение, тем больше шансов на достижение целей. Но нужно знать, что есть два вида воображения – синтетическое и творческое. С помощью первого мы анализируем предыдущий опыт знания. С помощью второго создаем новые идеи. Отдельно эти виды существовать не могут. Важно, чтобы между ними был баланс. Развитие воображения и равновесие возможно только благодаря активности, то есть через чтение книг, просмотра фильмов и так далее. Аса Кендлер, американский предприниматель, основатель компании Coca-Cola, был обычным аптекарем, который, благодаря своему развитому воображению, подкрепившему деятельностью, сумел создать один из самых известных брендов в мире. Организованное планирование. Работая самому, можно потратить много ресурсов, но в итоге остаться без хорошего результата. Наполеон Хилл советует создать команду с как можно большим количеством людей, каждый из которых будет делать то, что получается лучше. Но перед тем, как собирать команду, подумайте, что вы предложите людям, ведь даром никто не будет работать. Далее договоритесь о том, сколько раз вы будете видеться. Чем больше встреч, тем лучше для начала. И самое важное, поддерживайте в команде идеальную гармонию. Станьте не только справедливым руководителем, но и отзывчивым товарищем. Генри Форд не был чрезвычайно умным, но благодаря как раз-таки четкому плану и отличной команде, он стал владельцем заводов по производству автомобилей по всему миру. Настойчивость. Это очень важная черта, помогающая превращать желание в материальный подход. А основой настойчивости является сила воли, которая в сочетании с сильным стремлением открывает дорогу к большим возможностям. Но это не значит, что все получится с первого раза. Выйти что-то может и со второй, или вообще с сотой попытки. Главное не останавливаться, ведь поражение – это не приговор, а только знак. Возможно, хорошо не подготовились, мало было упорства, каких-то действий. Томас Эдисон, американский изобретатель и предприниматель, потерпел очень много неудач, но он не опустил руки и благодаря своей настойчивости преуспел. Запомните, неважно, насколько медленно обстоят дела сначала, будьте настойчивы, несмотря ни на что. Успешными не рождаются, ими становятся благодаря продолжительной работе над собой.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Тарки расположен на склоне горы Таркетау. Населен преимущественно кумыками. В переводе с кумыкского Таркетау означает «узкая гора», от слов «тар» – «узкий», «тау» – «гора». Сегодня трудно сказать, где заканчивается столица Дагестана Махачкала и где начинается древний аул Тарки. История его настолько богата, что о ней можно писать целые книги, поэтому мы остановимся только на некоторых наиболее значимых ее фактах. Возникновение Тарков можно отнести ко второму тысячелетию до нашей эры. Под нынешним своим названием Тарки впервые упоминаются в 8 веке армянским историком Гевондом, который рассказывает, что при вторжении арабов в Дагестан предводитель последних Мелим в 716-717 годах, пройдя через Дербент на север, расположился лагерем при гунном городе Таргу. Далее Гевонд передает, что жители той страны, где находился город Таргу, при виде хищников, так Гевонд называет войско Муслима, устремившихся на них, тотчас дали знать о том царю хазарскому хагану, который подошел со своим войском к Таргу и заставил Муслима без боя бежать. Тарки по-кумыкски называются Таргу, то есть так, как именует его Гевон. Не исключено, что в названии Таргу первая часть Тар восходит к персидскому Дар, то есть дверь. Ко времени арабского нашествия, 8 век, Тарки, называвшиеся также Семендерем, являлись столицей хазарского каганата. После арабского нашествия на Дагестан Тарки остались в составе Хазарии в качестве крупного пограничного города. Когда в 1395 году Тимур пошел через Дербент на Золотую Орду, то его войско, дойдя до местности Дарки, стало лагерем. Оттуда Тимур пошел на Терек. После разгрома Золотой Орды на обратном пути в Закавказье в 1396 году, придя в Тарки, Тимур отделился от обоза и совершил набег в город Дагестана. В 15 веке шамхалы превратили Тарки в свою вторую, после Казимкумуха, резиденцию. С 40-х годов 17 века Тарки окончательно становится столицей шамхальства. Во время персидского похода Степана Разина Тарки подверглись нападению. Еще в 1667 году грамота царя Алексея Михайловича предупреждала астраханских воевод, что Степан Разин со своими казаками хотят идти на тарковского Суркая Шевкала. Российский император Петр I свое знакомство с Дагестаном начал именно в ауле Тарки, где его радушно принял шамхал Тарковский. На одном из таркинских кладбищ на склоне горы Таркетау похоронен народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: В гостях очень интересные предприниматели: Елена Назарова, Олег Пай, партнеры в компании Mixed, которая является одним из лидеров косметической индустрии России. Ребята, во-первых, спасибо большое, что пришли.
1: Спасибо большое, что пригласил.
0: Мне кажется, у вас очень интересный бизнес. Мы с вами сможем раскрыть несколько тем. Мы поговорим обязательно и про производство, мы поговорим и про развитие маркетплейсов. Но вначале мне хочется вообще понять, как создаются с нуля компании. Вот я знаю твою историю, ты стилист-парикмахер.
1: Да.
0: Я знаю твою историю, мы с Олегом знакомы и начали вообще, даже был какой-то момент, сотрудничали еще в индустрии мебели. Олег основатель такого интернет-магазина мебели Home Me. Вот. И вот вдруг ребята взяли и построили такой прекрасный бизнес. Давайте, рассказывайте, с чего все начиналось.
1: Я работала, правильно все так говоришь, парикмахером 10 лет. И, естественно, я работала с женщинами чаще всего. И мои клиенты были женщины. И всегда я очень любила свою профессию. Мне все нравилось до момента, пока у меня не началась аллергия. То есть мы же там работаем с химией. И у меня началась аллергия на перекись водорода, без которой вообще нельзя. Все красители смешиваются на ней. Mm-hmm. Вот. И я начала искать, чем же мне заняться. То есть у меня не было никаких там мук выбора, что это может быть. Я всегда знала, что я точно совершенно буду работать. Что-то связанное с бьюти для женщин. Вот. И в тот момент я познакомилась с Олегом. Он уже был предпринимателем. И мы общались. Он мне рассказал свою историю. Я ужасно вдохновилась. И в каких-то моментах я даже... Ну, то есть он, например, рассказывал сложности, там, какие у него были. И рассказывал, как он с ними справлялся. И мне казалось, что вот я бы так же сделала. Я бы так же. И я заметила, что я бы так же про себя постоянно думаю. Думаю, вот. Ну, то есть можно попробовать здесь что-то поискать. И я начала искать... вариант, да, чем я могла бы заниматься, вот именно как предприниматель.
0: А в каком это было году?
1: Так, это был 12-й год, угу. По-моему, 12-й.
0: Так.
1: Я начала смотреть какие-то стартапы, которые были в том году. И я нашла такой стартап шоколадок. Сайт назывался Mixville. И на этом сайте можно было собрать кастомизированную свою шоколадку. То есть ты выбираешь основу, типа там горький шоколад, молочный шоколад, белый шоколад, и кладешь туда ингредиенты. То есть это очень залипательно. И мне так понравилось, и я стала думать, а как это можно что-то из этого сделать более нужное людям. И в этот момент у меня еще подруга, она жила в Европе, она рассказала, что в Европе супер популярна натуральная косметика. Ну и просто я думаю, блин, вот натуральная косметика, вот кастомизированные средства, ну, нужно сделать... Я прям как озарение. Я гуляла в центре города, я остановилась в Столешниковом переулке, села в кафешку, которая до сих пор существует, и на меню нарисовала, как мог бы выглядеть сайт. Потом мне показал это Олегу, и Олег вообще, ну, то есть его... И мне было очень важно его мнение, потому что он уже был предпринимателем, я думаю, вдруг я ерунду какую-то придумала. Я ему рассказала, он мне задал буквально там 2-3 вопроса, сказал, это очень круто, ну, давай вместе.
0: То есть это... Такой был первый ментор, до которого еще долю сразу попросил, да?
1: Да. И мы прям пожали руки и начали.
0: Как у вас, кстати, 50-50?
1: 50-50.
0: То есть с самого начала?
1: С самого первого дня.
0: Окей, молодцы. А был какой-то вот стартовый вообще капитал? Как вы договорились? 50-50? Ну, типа, я там даю деньги, а ты там все делаешь? Ну, или
2: примерно
0: как?
2: Так,
0: или...
2: да. То есть,
0: да.
2: Я инвестировал.
0: То есть ты вначале такой был пассивный акционер?
2: У нас, сейчас я, наверное, там расскажу, как там, просто очень интересна вот эта история.
0: Это, да, знаешь, как это такая, типа, вот это одна версия, а теперь, ребята, правильный ответ, как все было.
2: Да. Ну, нет, здесь противоречия нет, но просто по-разному подошли. Но если ты помнишь, вот, вот этот вот проект,
1: да.
2: У меня там тоже в этот момент был в голове, но по-другому.
1: Но по-другому, да, они тоже общались.
2: Я, представляешь, вот на одном проекте, да, ну ты знаешь, я там занимался мебелью, да, и мы развивались, и в какой-то момент там...
0: Заказной в том числе, я так понимаю.
2: Нет, мы...
0: Или была только...
2: Нет, вот на самом деле Home Me это не интернет-магазин мебели, на самом деле это у меня всегда одна и та же модель, то есть я создавал бренд мебели, ну и сам его продавал, да, как бы у нас не было такого ритейлера, я чужое никогда не перепродавал, мы продавали только свое в тот момент, и как проект зацепился. Вот, но в какой-то момент я там сильно уперся, то есть мы же выстрелили вообще очень здорово, то есть мы в интернете были номер один достаточно долго, вот, но потом мы уперлись в то, что, скажем так, все наши технологии там, ну, стали доступны, так скажем, да, они быстро распространялись. Компании покрупнее с деньгами, там всякие там столплиты, ну, у кого есть и производственная база совершенно другая. Да, они это быстро повторили, а то, что они могут делать, мы не могли повторить. Да, это очень там финансово емкая история, там не было таких инвестиций, да и времени просто так быстро. И все, в интернете все начали расти, нам стало тяжело. Ну, и в какой-то момент я, в общем, понял, что потолок есть у этой истории.

0: и что жизнь становится проще, как бы тогда, то есть, что просто даже оставаться на месте и зарабатывать, да, то есть очень много усилий. И я в тот момент уже понял, что, ну, надо что-то менять в жизни, да, то есть вот на этом рынке, ну, я себя не видел. Плюс это такой бизнес, вот я считаю, что у меня неплохо с маркетингом, да, то есть вот такие вот скиллы вот эти, вот как, а тут же, ну, в мебели-то нет такой повторяемости, да, то есть ты там как его не обслужи клиента там и не сделай, когда там диван сломается, в следующий раз он даже не вспомнит, где его покупал, ну, условно. И я на тот момент думал, у меня там было тоже стечение обстоятельств, я попал с товарищем, он работал в фонде, он мне рассказывает, что косметический бизнес классный, там маржа очень хорошая, да, там и растут все. И я уже тогда погрузился в косметику, и вот в еду еще я смотрел, еду, да, какие-то продукты, йогурт я вот думал какие-то
1: то
0: делать.
1: То есть, в принципе, смотрел какие-то массовые FMCG-ки.
0: Да, массовые FMCG, где есть частота, где очень важен частотность, маркетинг. Да. Да, частотность, где можно сделать классный продукт, один раз
1: устал
0: завоевать.
1: Устал от того, что диван раз в 5 лет.
0: Да, да, да, вот это разовые продажи, и вот эта цена, ценовые вот эти войны. Вот. И, в общем, думал так в таком режиме пассивном. И мне тоже попалось по другой причине. Там, это мы, я общался там с инвестором одним, который был вот в этом Миксвилле. Но я не знаю, ты знал об этом или нет.
2: Да. Не, потом
0: вот,
2: ты рассказывал.
0: Да. Вот в этом же проекте, которым Лена вдохновилась, представляешь? И он мне тоже говорит, вот мы там сейчас инвестировали Target Global, по-моему, этот фонд назывался. Я, в общем, изучил этот проект тоже детально. Мы посмотрели, и мне он понравился. Он сама новизна этой идеи. Ну, и как-то он у меня сел в голове, и все. И каково же было мое удивление, когда Лен, да, там приходит и говорит, у меня есть идея классная. А до этого я говорю, по Лене, да, то есть я видел, что у нее есть это предпринимательское. Ну, в целом предприниматель же видит вот эти вот качества в людях. Да, я говорю, слушай, у тебя точно получилось там управлять компанией, строить.
2: Все, решил мою судьбу просто этой фразой.
0: И я говорю, иди подумай, мы же так договорились, иди подумай, чем бы ты. То есть очень важно, чтобы тебе этим нравилось заниматься, потому что будет очень тернистый путь, и его можно только пройти, ну, как бы
2: на очень большом энтузиазме.
0: Но если ты очень это любишь, все. И все, мы как-то там зашлись, и вот она приходит, говорит, все, идея есть, давай там встречаться, я тебе покажу.
2: Да.
0: И она рассказывает, говорит, вот есть такой вот сайт Миксвилл.
2: Так, я говорю, да, и есть тренд на натуральной косметике, которого нет в России.
0: И когда это увидел, ну, конечно, я был там удивлен, так скажем. Да, потому что обычно, не знаю, наверняка тебе тоже куча раз приходят с разными идеями, да, там 99% этих идей, в принципе, там уже после 5 минут слушать неинтересно, да. А здесь я как бы удивился, что вот так с наскоку человек, который никогда не занимался бизнесом, принес такую качественную идею, да, то есть такую долгоиграющую при этом, да, там, и все. Единственное, у меня был вопрос, я помню, да, я сказал, посчитайте мне себестоимость,
2: да, точно. Да, бизнес-план.
0: Ну, бизнес-план, имею в виду, у меня была волновала себестоимость, да. Точно вы не ошибаетесь, что такая себестоимость? И, потому что когда посчитали, сколько это стоит, там какая-то была, там, условно говоря, 5 рублей средства, за 50 там его можно продавать, да, и все, и, а потом уже, да, мы ударили по рукам, говорю, давай делать вместе. И касательно моей роли в проекте, да, то это больше было, ну, так как опыта больше, шаги, да, я расписал, какие шаги, в какой последовательности нужно сделать, и там, условно говоря, чего не надо делать, там, да, сейчас на этом, и скажем так, где там особенно качество нужно сделать, а где можно там на троечку сделать, поехали дальше, да, то есть, чтобы там тестировать. Вот, наверное, так, да, Лена действительно, она взяла на себя всю операционную вот эту вот часть.
1: Да, вернемся к Лене. Миксит, я так понимаю, это дословно смешай это.
2: Да, Миксит.
1: Можешь вот так вот на пальцах, во-первых, расскажи, чем натуральная косметика отличается от обычной, чтобы наша аудитория понимала. Я думаю, там не так все однозначно. А во-вторых, вот все-таки вот эта фишка смешай это глазами потребителя, что это?
2: Да, сейчас расскажу. Ну, во-первых, я вообще очень, ну, до сих пор я горжусь, считаю, что прорывная идея, крутая идея, да, даже в какой-то мере, наверное, такая, ну, сильно новаторская, почти инновационная, это вообще самый главный залог успеха наш изначально, потому что во всем мире, не то что в России, во всем мире не было предложения массово кастомизированной косметики. Поэтому, в том числе, мы достаточно быстро стали популярными, да, примерно за год.
1: А кастомизированную что? То есть я могу выбрать ингредиенты какие-то?
2: Да, сейчас расскажу. Да. Вот. То есть у нас был реально косметический конструктор. Ты заходишь на сайт, проходишь тест, понимаешь, какой у тебя тип кожи, и тебе высвечивается твоя основа и компоненты, которые подходят. Про каждый компонент ты можешь прочитать и добавить его в конструктор до 6 компонентов. Из этого формировалась финальная цена и средства. Лаборанты замешивали вручную эту косметику, подписывали именем. Это, кстати, тоже такая фишка. То есть мы думали, как сделать так, чтобы косметика была личная. А я в лабу, которую импровизировано первое наше производство, ходила через Starbucks. И я думала, боже мой, какой же гений придумал писать имена. Но это так мило, это с утра тебя сразу улыбает. Я думаю, вот девчонки будут получать крем для Елены.
1: А вот, по-моему, есть такая косметика, не косметика, но такая, наверное, это парфюмированная вода, там, Зелинский, да, где
2: да.
1: там прям как будто рецепт такой выписывают.
2: Ну, это как будто, этикетке, а мы да. реально рукой писали. Mm-hmm. То есть мы смешивали, лаборант руками смешивал по техкарте. У нас были обклеены все стены лаборатории техкартами.
1: То есть это реально хендмейд производство.
2: Прям хендмейд. Да. Это все закрывалось и подписывалось. Крем для Елена.
1: Да, может хендмейд производство быть массовым? Там вот с точки зрения себестоимости вы в какую-то попали ценовой сегмент?
2: Мы попали в средний сегмент, то есть наши изначальные цены были значительно дороже, чем сейчас. И когда мы запустили, значит, вот первое, это уникальное предложение, плюс это игровой момент, и да, это натуральная косметика. Даже, знаешь, как у нас, получается, была не натуральная косметика, а органика. Я объясню, в чем разница. Органика – это когда компоненты все естественно выращены, абсолютно выращены, абсолютно органические. Такая косметика не содержит вообще никаких консервантов, ее нужно хранить в холодильнике, очень маленький срок годности. Натуральная косметика – это когда в косметике более 50% компонентов натурального происхождения. Ну, понятное дело, что у кого-то 90%, у кого-то большой очень разбег. И есть вообще просто косметика, да, где она не придерживается ни того, ни того.
1: А можешь так вот о конкурентах, наверное, не хочется говорить, но тем не менее сказать, вот они используют просто косметику, эти используют больше натуральную, а эти только органику.
2: Если взять бренды и поделить их на условно молодые бренды и такие более законсервированные старые бренды. Вот старые бренды чаще всего используют они не меняют рецептуры, а раньше вся косметика была практически на вазелине, на минеральном масле, что крайне вредно mm-hmm. для лица. Ну, то есть это прям действительно очень вредно. Если у человека кожа жирная, либо склонная к акне, использование такой косметики может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до шрамов на лице. Но практически весь люкс и очень старые бренды пользуются такими средствами. Я не знаю, почему они не меняют. Но, точнее, я могу догадываться, что это очень сложно, поскольку у них любой шаг, это там несколько лет, да, то изменений. Вот. А молодые все бренды практически, они используют более родственные коже компоненты и более родственные коже системы. Да? То есть то, что встраивается, то, что в первую очередь хотя бы не навредит. И наша косметика от 90-95% натуральная. То есть мы на основе натуральных компонентов все создаем.
1: Но вы это активно продвигаете, правильно?
2: Конечно.
1: То есть это действительно является конкурентным преимуществом.
2: Самое главное, состав.
1: Это на флаге бренда. Есть состав, и потребители в этом прямо
2: меня Олег даже за это ругает. То есть у меня такая философия, я всем транслирую в компании, кто работает сейчас со мной с продуктом. Я всегда говорю, мне не так важно, во что вы положите. Мне важно, что положите. То есть вот у меня косметика, которую я выпускаю, я лично за нее отвечаю. У меня есть трое детей. Вот если я на своего самого младшего ребенка, ему 2 года, могу намазать это средство, значит, оно может появиться в этом мире. Если
1: Супер.
2: Нет, то нет. Все, вообще. То Супер. Есть делай как для себя, для своих детей, либо вообще не делай. И вот что, если мы не можем сделать так, как... Здесь вот личные отношения очень большую играют роль. Если мы не можем сделать так, как идеально, то мы вообще не будем выпускать этот продукт.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Притчи народов мира.
1: Один человек пришел к старцу и сказал: «Родители мои все плачутся да бормочут, жить спокойно не дают. Видно, от старости у них ум за разум зашел. Не могу я больше этого выносить. Не отправить ли их в богоугодное заведение?» «Понимаю, трудно тебе», — покачал головой старец. «Но подумай, когда ты был в люльке, ведь тоже, небось, день и ночь хныкал, да и большим умом не отличался. А отец с матерью брали тебя на руки и ласкали нежно, с любовью. Они скорее с жизнью бы расстались, нежели с тобой. И чем же ты теперь хочешь им отплатить?»
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Сумасшедшая зарплата айтишников – это миф. Во-первых, кого вы называете айтишниками? Сотрудник техподдержки – это айтишник? Менеджер по продажам – это айтишник? Бухгалтер, который работает в Яндексе – это айтишник? Что есть айтишник? Программист? Кто? Инженер? DevOps? Сисадмин? Кто айтишник? И вот, например, сисадмин, работающий в Яндексе, и сисадмин, работающий в соседней парикмахерской. Почему один зарабатывает 400 тысяч, а другой 70, и то не всегда? Должность называется одинаково, и тот айтишник. Нет, это миф. Есть IT-компании с очень большой маржинальностью. За счет высокой консолидации рынка. Может быть, сложно говорю, но, короче, монополия это. Вот в стране у нас 400 банков. Ну, сейчас, может, живых, я не знаю, 100, 200. Но они все нормально существуют. И да, они все конкурируют с условным Сбером, но Сбер далеко не монополист. А вот с Яндекс.Такси как-то все по-другому выглядит. За счет этого IT-компании часто имеют очень высокую маржинальность, которая позволяет в этих IT-компаниях отдельным специалистам платить высокие зарплаты. Отсюда этот миф. Но если ты сисадмин в салоне красоты, ты не айтишник, ты сотрудник бьюти-индустрии. Совсем вытекающим. И твоя зарплата сравнивается с маникюрщицей, а не с бухгалтером в Яндексе. А если ты бухгалтер в Яндексе, то ты вроде как айтишник. Хотя ты тоже бухгалтер всего лишь. Но зарплата у тебя при этом айтишная. Ты же в Яндексе. Поэтому дело не в айти, не айти. Дело в том, что есть компании, у которых высокая маржа. Это не только айти-компании. Это ресурсные компании, сырьевые компании, это банки, телекомы. Там у всех все хорошо. Мифологии просто такой нет, дурацкой. Никто же не говорит, а телекомщики пойду. Я такого не слышал. Как бы, вы что думаете, зарплаты в МТС и Мегафоне плохие, что ли? Разработчики действительно специфическая роль. Почему? Потому что это та редкая специальность, которая верифицируется на собеседовании. Вот когда я нанимаю юриста, мне очень тяжело понять его квалификацию. Когда я нанимаю маркетолога, мне очень тяжело понять его квалификацию. Поэтому там начинают действовать всякие рекомендации, портфолио, дипломы. Вот айтишник чем-то похож, может быть, на хирурга. Он очень легко... Ну, то есть собеседование у хирурга, наверное, посложнее выглядит. Не знаю, кстати, как собеседуют хирургов. Говорят, коллега, пройдемте, ну-ка резани. Так, что ли? Как их собеседуют, кстати? Но программисты собеседуют именно так. Его сажают за стол, дают задачку, говорят, кодь давай. И из-за того, что его навык легко верифицируется, рынок труда айтишников во многом глобален. Потому что я, сидя в Калифорнии, могу нанимать программиста из Воронежа. И вот эта специфика исключительно программистов. Их труд легко верифицируется, поэтому их рынок труда стал глобальный. И когда я нанимаю программиста в Москве, я конкурирую не с условным Яндексом, а я конкурирую даже с Фейсбуком. Никаких мифических айтишников, которыми можно стать, пройдя курсы в интернете, не существует. Вот это полный булшит, что я там пройду какие-то курсы. Если, пройдя курсы за 100 тысяч рублей, можно стать человеком, который стоит на 1 000 000 рублей в год дороже, ты вселенную обманул, что ли? А в компаниях идиоты работают в этих, которые тебя нанимают. Вот я, представь себе, я владелец компании. И я узнал, что можно взять любого идиота, посадить его перед курсами, и потом он будет стоить мне, как специалист, который стоит, не знаю, 200 тысяч рублей в месяц. Да? Ну вот представь себе, вдруг оказалось, что вот мне нужен человек на 200 тысяч рублей в месяц. Но оказывается, можно взять любого автослесаря, он пройдет курсы, и будет стоить эти 200 тысяч. Но я почему-то нанимаю не автослесарей за 40 и учу их, а я зачем-то должен в интернете идиотов набирать, которые курсы прошли. Я тупой?
3: Нет.
2: Я не тупой. Зачем я это буду делать? Если бы это было возможно, я бы пошел в вуз, взял бы там 100 студентов, заставил бы их пройти курсы и платил бы им 20 тысяч рублей. Ну подумайте, это же логично. Так не работает. С чего это я вдруг вчерашнего автослесаря после курсов буду за 200 тысяч нанимать? Я тут главный лох, что ли, в этой комнате? Что-то мне подсказывает, что не я. В этой цепочке я точно не главный лох. Здесь кто-то кого-то другого явно греют. Понимаешь? Подумайте об этом. Так не бывает. Вот это обман. Нельзя пройти курсы и моментально увеличить свою рыночную стоимость. Так не бывает. Если бы это было возможно, поверьте, не вы бы на этом заработали.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: В выпечку лучше всего добавлять стевию, триголозу или клетчатку. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова. Она дала советы, как сбалансировать потребление сладкого, а также во сколько обойдется домашнее приготовление полезного десерта – вафель. Повышенное желание сладкого часто связано с дефицитом магния, белка, железа и хрома, объясняет диетолог. Чтобы уменьшить тягу к сладостям, врач рекомендует пересмотреть и сбалансировать свой рацион. Возможно, в нем не хватает белков, полезных жиров и клетчатки. Если у вас хорошее состояние здоровья, полностью отказываться от сладкого не имеет смысла. Главное – это чувство меры, подчеркивает Габдулхакова. Если хочется сладкого, диетолог рекомендует приготовить на завтрак трендовый десерт – вафля. При этом сделать их полезнее с помощью сахарозаменителей – стевии, монгфрукта или триголозы. Также вместо сахара можно использовать клетчатку. В свою очередь, аналитики сервиса доставки посчитали, что домашний вариант приготовления таких вафель на две порции обойдется в 548 рублей. Для блюда потребуются овсяные хлопья, яйца, молоко, любой сахарозаменитель, корица, соль, льняное семя, греческий йогурт и ягоды для украшения. Также на выбор можно добавить творог, кокосовую стружку или шпинат. Эти ингредиенты разнообразят вкус десерта и рацион в целом.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: На радио Аса притчи народов мира.
2: Однажды учитель сидел на берегу небольшого живописного озера со своим учеником. Совершенство природы, ее сбалансированность и чистота невольно порождали мысли о гармонии. Поэтому учитель спросил у своего ученика: «Как ты думаешь, когда возникнет гармония в отношениях между людьми?» Юный ученик, часто сопровождавший учителя во время прогулок, задумался и мечтательно произнес: «Мне кажется, гармония в отношениях наступит только тогда, когда все люди придут к единому мнению, будут мыслить одинаково, станут как бы отражением друг друга. Тогда не будет ни разногласий, ни споров». И тут же с грустью добавил: «Но разве такое возможно?» «Нет», — задумчиво ответил учитель, — «это невозможно, да и не нужно. Гармония в человеческих отношениях станет возможна лишь тогда, когда каждый человек будет стремиться не к единению мнения или подражанию другим, но к уважению права другого человека на выражение своей индивидуальности».
3: «Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?»
1: На радио Аса притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Среди ландшафтных памятников природы Дагестана, пожалуй, одним из самых красивых и часто посещаемых туристами является Карадахская теснина. Она находится в Гунибском районе, в долине реки Квартах, недалеко от селения Карадах. Местное население называет Карадахскую теснину «воротами чудес». Она имеет местами всего 5 метров в ширину, на некоторых участках и того меньше, до 2 метров, и 150 метров в высоту. Общая длина теснины около 400 метров. Стены теснины отполированы временем и гладки. В теснине стоит полумрак. Река Квартах протекает через западную часть хребта Залалу и впадает в реку Аварская Кайсу. Долгие годы ее воды подтачивали известняковую породу хребта и в конце концов образовали в нем узкую щель. В XIX веке на хребте добывали горючие сланцы, из-за чего Карадахскую теснину называли «сланцевым ущельем». В настоящее время Карадахская теснина является широко известной туристической достопримечательностью Дагестана. Сюда приезжают любители пешего и горного туризма, чтобы пройтись по овеянному темнотой руслу реки, окруженному нависшими скалами. Узенькая полоска неба виднеется в самом верху теснины, поэтому создается впечатление, что путник стал пленником колодца.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А какая у тебя вообще политика по дивидендам? Сколько идет на реинвестиции, сколько идет на выплату?
2: Пополам.
1: 50 на 50.
2: Да, да. То есть 50, как так традиционно решили, что 50% вкладывать.
1: Ну, есть еще акционеры, кроме тебя, в компании?
2: Ну, вот в Петербурге у меня акционер. Ну, он и как бы такой самый глубинный и партнер. Он еще в старом бизнесе был тоже моим партнером. И когда я все это написал, я его сразу говорю, вот давай такая идея, давай. Ну, он такой быстрый на подъем, очень классный вообще Виталий. А в Москве есть тоже два партнера, но они как раз классические такие партнеры, они в управлении не участвуют, но понимают глубоко, как работает компания, я все рассказываю. Ну, это как бы хороший и правильный подход вообще. Mm-hmm. Вот.
1: И вот они участвуют в дивидендах.
2: Да, да. Mm-hmm.
1: Ну, это хорошее, да, Олег. И с какого момента, как давно уже вот 50 на 50?
2: С 2003-го. А это был как раз момент очень важный, когда я сделал попытку... Там нужно было резко вложить денег кратно там больше. Ну, то есть, условно, если у тебя бизнес там с оборотом миллион долларов, а тебе надо там 7 вложить. Ну, это кроме как... частными инвестициями не решишь. То есть банки такое не профинансируют. Там, кстати, в тот момент было вообще...
1: И там появились эти партнеры, да. И они до сих пор с тобой, да, 20
2: да,
1: лет.
2: Да.
1: Как здорово.
2: И вот там момент был с банковским финансированием, почему я тоже отказался, я очень прикольный. Я как-то такой честный был. Я вот эта машина в кредит была. И, по-моему, тогда это квартира тоже в кредит. И, в общем, я им там баланс дал. Он говорит, ну, у вас есть еще какие-то долги? Я такой честно там, да, вот еще там за машину сколько-то должен, еще сколько-то. И, по-моему, даже тогда остаток был 15 тысяч какой-то долларов вот этим моим друзьям старым. Я такой, ну и вот еще друзьям. Потом как бы они через неделю говорят, ну мы все проанализировали, в общем, кредит мы вам не дадим. И говорят, а вы знаете, что вы банкрот? Я говорю, как? А у вас вот если основной капитал посчитать, он отрицательный. Я говорю, а что это такое, этот основной капитал? Ну это вот все сложить, обязательства там какие-то эти, что-то активы с этими. В общем, поэтому я с тех пор так очень... с подозрением отношусь к финансистам. То есть у них, конечно, они бизнеса очень часто не видят. Особенно, ну, вернее, наверное, настоящие акулы, да, финансов они видят, а вот на уровне аналитиков, то есть у них вот это сложили, поток, вот, они не видят, что бизнес развивается, они видят...
1: Ну, конечно, это не их
2: потенциал,
1: работа.
2: Потенциал, да.
1: Не все должен банк финансировать, они делают то, что они делают.
2: Да.
1: Для этого существуют такие бизнес-ангелы, которые, видишь, 20 лет с тобой, здорово. Если взять 20 лет совокупно дивидендов, и на что ты совокупно больше всего денег потратил за 20 лет?
2: Наверное, на старинные книги, наверное. Ну, возможно,
1: там много клик, это очень много книг.
2: Ну, много. Я так даже прикидывал, что, наверное, это там больше 20 тысяч.
1: 20 тысяч книг.
2: Это прям целая отдельная библиотека у меня помещение.
1: И при этом это
2: есть.
1: Не обычные книги. Это...
2: Ну, это антикварные.
1: Коллекционные книги.
2: Ну, коллекционные, антикварные. То есть антиквариат и букинистика.
1: Ну, сколько средняя книга стоит, образ?
2: Ну, вот средняя тяжело. Нет, самая дорогая, скажу, это я ее купил за 6 миллионов при курсе 100 тысяч долларов, короче. Книга. Это
1: она
2: рукописная, уникальная. Это такой Барков есть, поэт-писатель. Вот. И эта книга рукописная. Ну, то есть, прям вообще такая музейная, по сути, вещь.
1: Получается, у тебя больше миллиарда рублей лежит в книгах.
2: Наверное.
1: Хорошо. Человек, который миллиарды держит в книгах, какие твои топ-5 книг, которые ты рекомендуешь каждому человеку?
2: По бизнесу или в жизни?
1: В жизни.
2: Слушай, ну...
1: Хорошо, давай одна, две в бизнесе, две в жизни.
2: Да, ну, одна как бы банальная, прям что-то у меня в голове сидит и не выходит. Это вот эти все незнайки. Ну, это многие советуют, но я из их числа. Незнайка на Луне, незнайка там в Солнечном городе. Когда там почему-то под жизнь столько примеров подкидывает, просто невероятно. Ну, и в целом я тоже как продукт таких 70-х, 80-х годов. Мне очень нравился Жюль Верн, Беляев. Вот, ну, то есть 15-летний капитан. Вот тоже такое серьезное воспоминание стало. Майн Рида читал. Шерлока Холмса. Но я, знаешь, в этом смысле такой многостаночник. То есть вот у меня, если по музыке брать, у меня в плейлистах где-то там 9 тысяч треков. И я всю планку пытаюсь повышать, думаю, ну 9 тысяч невозможно, слушай, надо сделать там лучшие треки. Делаю новый плейлист, там типа... Там божественное, типа, да, там. Раз там уже этот плейлист растет, там уже 2000. Я думаю, да что ж такое, надо еще более эксклюзивный. И сейчас самый какой-то мега-топовый, там уже тоже под 200 треков. Вот, поэтому, да. А по бизнесу я прям обожаю этого Деминга. «Выход из кризиса», вот такой. Там Генри Ниф такой у него соавтор. Вернее, он автор, а про идеи Деминга. То есть они прям, вот стандартизация и и подходы теремка в работе. Вот, кстати, ты спрашивал, что, да, помогло. Мне кажется, вот то, что в свое время мне один хороший предприниматель посоветовал и помог вот так вдуматься и принять эти идеи Деминга. И, ну, это они потом разрослись в японскую систему качества, кайдзен. Вот. Да. И вот это прям тоже одно из серьезных таких.
1: Кстати, у каждой компании должна быть своя такая вот мини-библиотека, вот наши библии. Вот эти
2: так у нас
1: книг.
2: Есть книга, называется «Теремок», сейчас 4.0, и там как раз выдержки из разных
1: книг. И каждый новый сотрудник получает эту книгу.
2: Руководители, да. И более того, я даже семинары провожу, рассказываю о самом важном. Там есть, ну, у каждой компании свои могут быть головные боли, и более того, они могут с годами меняться. Вот. И прям под нас написанная книга с нашими головными болями, я рассказываю, какой принцип. Ну, вот один могу рассказать. Если у вас есть претензии к сотруднику, вы об этом должны рассказать своему руководителю. Вот. То есть это, если это все очень хорошо объяснить и в голову вложить, то очень резко снижает количество конфликтов таких рабочих. Компания растет, процессы меняются. Кто-то не успевает, кто-то выгорел, я не знаю. Ну, это редко бывает у нас, но бывает, да? И процесс начал бы сбоить. А заказчик процесса иногда может перегнуть немножко. И вот ну, спросить можно, что там случилось? И он говорит, не успеваю. Ну, вот как бы он же не должен ему говорить. Надо успевать, там, воспитывать, обучать или наезжать. Вот он просто идет к своему руководителю и говорит, слушай, там вот перестал человек успевать, надо решать. А потом там руководители начинают изучать процесс, почему не успевает, и корректируют. И все, и никакого конфликта нет. Здорово. Просто вот как-то оно родилось, я не знаю, вроде я нигде это не читал, как-то мы сами к этому пришли.
1: Я, кстати, часто вижу, да, вот предприниматели дальше долгое время работают над внедрением одной книги, нежели вечно добавляют новые книги.
2: Да, вот. Так и есть. Так,
1: лучше вот, одну внедрить целиком.
2: Так, знаешь, это ты прямо, я даже хотел сказать, вот есть вторая книга по бизнесу, это Кайдзен, Гемба Кайдзен называется, это Масааки Имай автор, и там в конце очень прикольная такая история, что какая-то чуть ли не Panasonic там, вот они начали работать над этими в 1982 году, и вот где-то через 8 лет они подошли к началу внедрения третьего принципа. Вот мне понравилось. А ну, потому что он как, вот прочитал, это же вообще не работает. Это на семинарах. Да, я да, вот да. Прям 100%. Четко это понял. На семинаре мы сидим,

0: И причем уже потом не поймешь, то ли он беспокоится, потому что он, ну, реально не может сделать просто, а прикрывается, что он беспокоится, чтобы потом оправдаться. Короче, эмоциональная сфера вредит сильно.
1: Да, да.
0: Она иногда помогает, она тебя может зажечь, ты можешь там на подвиги пойти, да, а вот в обратную сторону тоже очень сильно работает.
1: Знаешь, это, я тоже сейчас про это думаю, я очень люблю такие краткие содержания книг. Я вот недавно достиг 1000. Соответственно, я 1000 книг в коротком варианте. Я вот думаю, в чем больше ценности? Взять одну книгу и внедрить ее в жизнь. Даже неважно какую. Можно там взять, не знаю, Дэвид Эллен, «Как привести дела в порядок», или Наполеон Хилл, или неважно там как. Либо 1000 книг вот в мой мозг.
0: Я думаю, что ты 1000, во-первых, они краткие, там да, главные да, мысли, да. И, скорее всего, ты берешь и используешь только те, которые вот с тобой, знаешь, как это, в камертон. Не, я вот этот короткий подход очень полюбил, особенно это в начале вообще. Я же когда вот начал писать бизнес-план Теремка, ну, я как бы слышал, надо бизнес-план. Думаю, что это такое? Ну, так, грубо, да, пошел в магазин, 3 книжки. Бизнес-план там, бизнес-план, как его писать там, бизнес-план за 24 дня. Короче, принес домой, типа попытался почитать и понял, блин, пока я буду читать, я не, жить не на что будет. Короче, открываю оглавление, читаю там тета, там открыл, а, здесь вот это посчитать, а, здесь вот это. И все, короче, ну вот как...
1: И кому-то, кому-то этот бизнес-план показал?
0: Показал, да, своему товарищу. Короче, там такой фурор был. Времен МГУ я к нему пришел, типа посоветоваться. Говорю, Саш, смотри. Он такой... Нифига себе, пролистал, блин. Так, там кому-то звонит, 2 мужика приходят, директора, он говорит, смотрите. Они такие смотрят, он говорит, видите, как работать надо? Вот план, как надо писать. Потом, короче, они ушли, говорю, Саш, ну ты что, вообще издеваешься, что ли? Просто сидел дома, написал план, ничего же нет еще вообще. Он говорит, да не, ну я же вижу, что все будет, тут же вообще все четко там расписано.
1: И все, это был единственный человек, который увидел этот бизнес?
0: Не, его увидели еще в мэрии Москвы, я же туда отправил его, и письмо там, Юрий Михайлович. А, ну, я же когда понял, что надо начинать с уличных киосков, я узнал, что это же не так, что ты их пришел и арендовал. Их город дает места. И я написал письмо, что, уважаемый Юрий Михайлович, вот есть план такой, создание сети ресторанов русской кухни. И вот этот бизнес-план приложил. Но, блин, обидно, что у меня компьютер, короче, как-то там он, короче, стерлось все. А в мэрии тоже там, по-моему, 5 или 10 лет хранили. В общем, его теперь не найти. Я даже потом уже начал, хотел его, даже звонил в мэрию, архивы думал там. Ну. Ну, короче, они из мэрии прочитали, им понравилось, и резолюция была Лужкова там изучить, поддержать, помочь.
1: С ума сойти.
0: И вот, ну, помощь...
1: Это похоже, как девочка, которая президенту письмо пишет, знаешь, да, волшебная палочка.
0: Слушай, ну, а эти письма работают?
1: Вам и выделили 2 киоска, но не бесплатно.
0: Не-не, там немножко все, помощь, она очень короткая была, а она заключалась в том, что вот на Масленицу, на выездную торговлю, вот она же Масленица идет ровно 7 дней. Вот они на 7 дней сказали, вот на Поклонной горе и в Коломенском можешь поработать. И я когда поработал, увидел, что все классно, потом прихожу к ним, ну что, а где теперь мне работать? Они говорят... Только, ну, не знаю, как бы ходи по управам, проси места. Ну, типа, все, на этом реально помощь закончилась. То есть там, конечно, если бы я дошел прям реально до Лужкова и как бы какие-то были живые связи, конечно, это делалось тогда иначе. Ну, то это не обязательно даже Лужков, это там с префектом каким-то, если бы я был знаком, дружил, и он бы хотел помочь, вот, он бы просто тут же вот там написал бумажку, мне бы там в одном округе 15 лучших мест бы дали. Ну вот, к примеру, у Кобзона покойного, у него дочка съездила в Бельгию, видела вафли бельгийские. Ну, это он потом в книгах рассказывал, тут секретов нет. И он прям, она пришла к папе, говорит, пап, ну смотри, такие вафли вкусные, хочу заняться бизнесом. А он говорит, я позвонил Лужкову, говорю, Юрий Михайлович, смотрите, ну, такое дело хорошее. И, короче, я там, ну, мне-то обидно было, потому что я там год работал, и какой-то еле-еле там в Центральном округе одно место получил. А тут смотрю, Центральный телеграф, Камергерский переулок, Пушкинская площадь, у входа в зоопарк. Ну, то есть, это места, там вообще никто не стоял, там даже мечтать невозможно было, чтобы тебя туда поставили. И ей вот эти там места поставили. Работала это где-то полгода. Вот. Сначала вроде она сама ездила, потом ездил муж, а потом был вообще анекдот, рассказывали мне.

0: Подъезжает Мерседес, подъезжает джип, выходит водитель и к киоску подходит и типа инкассирует. И это вся уезжает кавалькада.
1: И даже так, на таких классных местах они
0: да, бы, да, но это вот просто когда помогают, оно вот так работает. А когда не помогают, и там, ну, по сути, месяцами ходишь, просишь, молишь, там, тебе говорят, не-не, там мест нет. Я даже, у меня был дурацкий случай, опросил в управе Арбат место. Они говорят, не, а там нет мест, вообще нет мест. Но я разозлился, сделал фотоальбом, представляешь? Я пошел на Арбат, я сделал, там было 38 шаурмы точек. 38. И я прям пришел, разозлился, говорю, ну как? Я даже куда-то в комиссию центрального округа отправил, говорю, это вообще, ну как вот, че, где у вас головы вообще? Ну 38 точек и 0 блинов, и мы в России, и вы не можете одной компании, которая делает блины, место дать. Вот реально так работала система. Но в Петербурге она была лучше.
1: Видишь, людей, которых админ ресурс, они слишком сильно на это полагаются и думают, что все остальное можно не стараться. Да,
0: ну, просто тебя уличная торговля все равно некое лицо, конечно, города. Конечно, и почему-то, да, почему-то вот Юрий Михайлович упустил в свое время, отдал на откуп туда, в управы, а там такое творилось вообще.
1: Какая это вообще твоя философия по взаимодействию с государством, вот эта вся история?
0: Я вот жалею, что там лет на 10 раньше не участвовал во всевозможных общественных организациях, там съездах. То есть мне казалось, что это все
1: отдельно.
0: Ты
1: прямо об этом жалеешь, да?
0: Ну, жалею, потому что, ну, просто если бы я начал это делать там в 35, я не в том смысле, что я бы хотел попасть в органы власти, просто я бы точно мог гораздо больше, может быть, каких-то даже положительных изменений сделать, потому что этим я занялся только когда ковид начался.
1: Пару лет назад, да?
0: Ну, 4. Угу. В 20-м году прям конкретно Минпромторг, там мэрия
1: сейчас
0: Москвы.
1: Сейчас какие позиции ты занимаешь там?
0: Ну, я вошел в Деловую Россию, это общественная организация, там я член Координационного совета. И возглавляю комитет ресторанного бизнеса. То есть я создал этот комитет, мы туда вошли крупные компании, Додо Пицца, Шоколадница, Росинтер, там Франклинсбургер и поменьше. Вот, потом, и вот последнее сейчас я вошел в общественный совет при Роспотребнадзоре. Вот. То есть просто есть изменения в законодательстве, и в целом это было всегда, то есть, ну, живой реальный бизнес как-то так сторонился, типа мы там в стороне. Ну, банкиры-то, наверное, всегда это были там, да, и очень крупный бизнес, то есть торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников-предпринимателей, но это крупняк, который вот прям совсем конкретный крупняк, а просто крупный бизнес, их несколько, по-моему, 10 тысяч компаний в России и колоссальные объемы, но эти 10 тысяч – это не такой масштаб, который позволяет тебе прийти к мэру, губернатору там, или в правительство. Вот первые компании первых там, 5 мест в каждой отрасли, у них там прямая связь. Вот, и какие-то вопросы они могут регуляторно решать.
1: Ты, чего ты хочешь добиться этим всем?
0: Ну, сейчас, например, упущена возможность была в свое время создать правильный налоговый режим в ресторанном бизнесе. И он сейчас такой немножко
1: там
0: кривой.
1: Там огромные вопросы по НДС, по дробленке.
0: Ну, ну да, да. Так это на самом деле это вина, я считаю, всего бизнеса. Просто, ну как, у нас же все криво создавалось, вернее, наспех, да, и как бы мы все ударились в бизнес, и все обманывали типа государство. А на самом деле-то надо было с ним сотрудничать. И сотрудничать в каком смысле? Создавать эту регуляторные механизмы. Ну вот как вот в Америке там одна система, там у них есть какие-то там лоббисты, да, есть какие-то консалтинговые компании. Ну вообще по всему миру этим тоже занимаются консалтинговые компании, но эта вся система работает. А у нас эти вот общественное объединение. Ну, слава богу, там вот эта Деловая Россия, это именно такой средний и крупный бизнес.
1: Этот вопрос будет решен? Сейчас под каждый ресторан делают отдельно юрлицо, чтобы не объединяют там в одну
0: компанию.
1: Ну, и
0: вот это то же самое. Это же плавно эту всю систему нужно менять. У нас не было никогда дробленки вот этой. То есть это, ну, как-то противно мне казалось это делать, то есть, но тем не менее это есть. А есть люди, которые вообще вот на улицах работают, истории такие рассказывают, что в Турции касса зарегистрирована вообще, кассовый регистратор, там телефон какой-то турецкий, то есть там какие-то такие схемы, я даже не понимаю, как это может быть.
1: А персонал, по поводу персонала, сейчас очень многие рестораторы говорят, что ну просто нет людей. Ты ну, действительно, пытаешься что-то сделать.
0: Нехватка мощная, но я как бы понимаю, что если их нет, их же не будет, правильно? Поэтому единственный вариант – это опять борьба за место под солнцем. То есть условия работы в твоей компании должны быть лучше.
1: Просто выжигать менее продуктивный бизнес.
0: Менее продуктивный.
1: Кто на квадратный метр меньше торгует, тот и будет проигрывать.
0: Да, да. Ну, кстати, сразу, например, про регионы. Есть же как бы такое, знаешь, люди знают среднюю температуру по больнице, что в регионах зарплаты какие-то вроде не сильно маленькие, но вроде не сильно высокие. А на самом деле выяснилось, вот я до этого тоже не знал, это средняя температура по больнице. То есть процентов 70 или 80 получают все-таки зарплаты низкие. То есть это там уровень 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. А 20% работает на современных предприятиях, которые да. на плаву, и они, знаешь, сколько платят? До 100. 80-100. А почему такие цифры? Потому что если такие цифры пройти в регионе, то с этих цифр никто в Москву не поедет. Ну, да. имеется в виду вот сотрудники.
1: Удержание, конечно.
0: Да, рядовые должны... сотрудники. Зачем?
1: Да, они логично, вот
0: на...
1: да.
0: Но на этих мест рабочих, на... где зарплата 80, их мало.
1: Да.
0: Вот. Ну, поэтому как... мы конкурируем, мы бьемся за то, чтобы вытянуть из регионов, а регионы, хорошие предприятия, вытягивают из Москвы тех, кто, так сказать, уехал в Москву на 80. Он говорит, зачем вы там в Москве за 80 работаете? У нас тоже есть 80.
1: А какая твоя позиция по поводу иммиграции?
0: Ну, я бы, конечно, только оставил там, где отрасль критически важна. Вот. А так, ну... С другой стороны, вот опять пример Дубая, сколько там процентов 80, по-моему, населения, да, это же люди, которые приехали работать. То есть...
1: Они временно, они приехали, потом уехали. Вечно.
0: Да, да. Ну, то есть проблема... Вот, кстати, интересно, я сейчас в Лондоне побывал, и как-то вот у меня, например, Германия и Англия, разное восприятие мигрантов. То есть вот, допустим, в Германии я вижу эти неприкаянных мигрантов. То есть они как-то выглядят иначе, ведут себя иначе, рабочие места другие. А в Лондоне какая-то глобальная интеграция, причем снизу до верха. То есть и в любой среде ты можешь встретить там индуса, палестинца, араба, кого угодно, да? А в Германии, вот если это турки, да, то, наверное, там 95% это вот все торговля фруктами какими-то, вот так. То есть какой-то... Вот это не очень хорошо, когда не создается такая общность народов.
1: Сейчас тебе уже, чтобы следующий как бы, уровень достигнуть, 1000 ресторанов, тебе уже нужно заниматься...
0: Регионами.
1: Регионами, отрасль в целом, более масштабный вопрос.
0: Ну, вот мы в регионах, мы только Москва, Петербург и Краснодар. То есть на очереди вот такой серьезный вызов, это да, работа в крупных миллионниках и не только, то есть 500 тысяч, например.
1: Сейчас, если бы ты мог, если бы тебя сейчас вот просто лишили всего, и ты бы сейчас выбирал, какую модель запускать, какие ты сейчас топ-3 возможности видишь?
0: В разных отраслях?
1: Нет, именно для еды. Для еды.
0: Но я все-таки верю, что недооценена русская концепция. То есть все равно можно создать... Но это не просто, но надо с продуктом поработать.
1: Супочный.
0: И не, даже другое. Пироги и пирожки. Вот такие темы, мне кажется, перспективные.
1: 100%, да.
0: Ну, опять, на одном, на монопродукте тяжело, то есть это опять комплекс. Это, ну, кстати, вот для меня тоже было таким откровением. В Венгрии зашел в торговый центр в Будапеште, и там бургерная, пиццерия и 8 венгерских фастфудов. И причем у всех одно блюдо вообще общее. Это вот этот их самый томатный такой суп, наваристый.
1: Ага.
0: Вот, фирменный, забыл название. Ну, в общем, у всех оно есть. И плюс-минус похожее меню, но они состязаются, у кого там больше прожарено, меньше, ниже цены, выше. Но у нас все ТЦ заполнялись по принципу разные кухни разных стран, народов. Вот, а там как-то так раз вообще одних венгров посадили, и все. Поэтому в этом смысле, конечно, перспектива точно есть.
1: Знаешь, я хочу тебе сказать спасибо. У меня сложилось такое, знаешь, спокойствие. У тебя, ты создаешь спокойствие в собеседнике, знаешь, такое долгосрочное видение. И вообще здорово, что есть в мире такой человек, который сделал блины делом своей жизни. Это здорово. Я абсолютно точно вижу уже твои 1000 ресторанов. Приглашай меня, когда сделаете. Я приеду, у меня есть такой специальный гонг единорога.
0: О-о-о.
1: Это будет, я тебе привезу, ты ударишь, будет особое достижение. Спасибо огромное.
0: Бровь мне тоже такой... очень было приятно. Ты очень хороший собеседник. Мне очень нравится, знаешь... Ну, ты как бы давал возможность психологически как-то раскрыться, и я это чувствую, и мне хочется дарить, да, вот какие-то там знания, эмоции. Вот, спасибо
1: тебе. Сейчас уже пришло такое время, ты уже общественной деятельностью занимаешься и делишься, а сам идешь. Да, супер, спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Вот антун харевчи хабач агукуна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот антун харевчи хабач агукуна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я был не слишком-то спортивным ребенком и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Смерть никогда не сравнится с жизнью. Нет ни одного примера, чтобы смерть была лучше, чем жизнь. Пока ты живешь, ты должен жить. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Лев Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив. Men's Life представляет. Майк Тайсон. Правила жизни великого боксера. Хотите услышать мой секрет? Все банально, но это вера в себя. Если в вас верит 1000 человек, но не верите вы, у вас ничего не выйдет. Ведь все зависит от вас. Неважно, что говорят окружающие. Верьте в себя и идите к своей цели. И это время, когда дисциплина вступает в игру. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно, но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому, что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество. Без дисциплины не имеет значения, насколько ты хорош. Ты ничто. Когда-нибудь ты встретишь крутого парня, который выдержит самые твои лучшие удары и будет продолжать наступать, потому что он сильный. Не лишайся силы духа и мужества. Ребята, мой вам совет. Учитесь признавать свои недостатки. Пока вы отворачиваетесь от своих недостатков, они будут мешать вам достигать поставленных целей. Поэтому нужно признавать, что вы не идеальны, и начать бороться с изъянами. Не огорчайся неудачам. Падают все. Только кто-то встает быстрее, а кто-то продолжает валяться и ныть. Мой тренер говорил: «Внимательно следи за своими мыслями, потому что жизнь будет полностью отражать твои мысли. Если ты будешь нерешительным или испуганным, такой и будет твоя жизнь. Живи чистым разумом». Я был не слишком-то спортивным ребенком и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Однажды они заставили меня таскать деревянные ящики в заброшенный дом. В одном из этих ящиков были голуби, и увидев этих птиц вблизи, я просто влюбился в них. И эта любовь длится всю мою жизнь. Возможно, если бы не голуби, то я не начал бы заниматься боксом. Моя первая драка случилась из-за птицы. Один парень, он был старше и крупнее меня, взял моего голубя и у меня на глазах свернул ему шею. Прошло много лет, но я до сих пор помню эту сцену, которая оставила глубокий шрам в моей душе. Я бросился с кулаками на обидчика и измолотил его. В тот момент я чувствовал, что был сильнее его, и поэтому победил. И тогда я поверил в свои силы и в себя. Голуби для меня – лучший способ отдохнуть и успокоиться. В отличие от людей, птицы не могут обмануть. Они отвечают добром на добро, и когда ты о них заботишься, платят тебе искренней привязанностью. К сожалению, с людьми все бывает иначе. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Знаете, что я делал? Я надевал лыжную шапку, старое тряпье и шел на улицу просить мелочь. Я мечтатель. Я мечтаю добраться до звезд. Но если я упускаю звезду, я все равно загребаю полную пригоршню облаков. Большинство людей относятся к себе плохо. Я счастлив от того, что безумно влюблен в себя. А люди от этого только сильнее меня ненавидят. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? Я люблю бить людей. Правда. Все эти знаменитости до смерти боятся, что кто-то вдруг бросится на них. А я хочу, чтобы на меня нападали. Никакого оружия. Я и он. Я люблю бить людей. И я люблю бить их сильно. Когда я дерусь с кем-то, я хочу отобрать его волю. Я хочу отобрать его отвагу. Я хочу вырвать его сердце и показать ему, как оно выглядит. Я всегда стараюсь бить по кончику носа, потому что я хочу загнать кость в самый мозг. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? И опять-таки, это невероятно. Но когда я вернулся домой из тюрьмы, я увидел эти чертовски огромные коробки из-под бананов. Вначале я подумал, что это просто мусор, но это были 20 или 30 коробок, целиком забитые книгами. И я подумал: «Господи, это же невероятно, что вся эта информация хранится сейчас в моей голове». Сейчас для меня совершенно очевидно, что самое большое влияние на человека оказывают книги, которые он прочел, и люди, которых он встретил. Вот что братья и сестры должны знать про книги. Самое важное – понимать прочитанное правильно. Хорошо уметь читать, но очень плохо уметь читать и не уметь понимать прочитанное. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. До тех пор, пока мы упорны и несгибаемы, мы получаем то, чего хотим. Нас нельзя победить. Со мной другое дело, но это то, во что я верю. Еще одна штука, от которой мне сносит голову, это время. Время не будет ждать вас. Время как книга. У него есть начало, середина и конец. Сейчас я говорю с вами. Вы когда-то говорили с кучей ребят, которых уже нет. Это круг, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Я стараюсь стать другим. Мне не нравится тот человек, которым я был раньше. Я стараюсь искоренить в себе старые привычки, и мне порой очень неприятно вспоминать свое прошлое. Стараюсь не держать в себе зла. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на злость. Стараюсь тратить каждую секунду на то, чтобы у меня и вокруг меня все было хорошо. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В Дагестане будет создана специализированная площадка для обучения волонтеров действиям в чрезвычайных ситуациях. По словам премьер-министра республики Магомеда Рамазанова, такая подготовка крайне важна для регионов, подверженных рискам ЧС, поскольку волонтеры должны уметь оперативно реагировать и действовать эффективно в сложных обстоятельствах. Глава Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров на заседании Президиума объявил, что первая сессия нового 8-го созыва парламента, согласно указу Врелглавы Республики, состоится 1 октября в 10:00. Аскендеров вручил депутатам и сотрудникам аппарата парламента госнаграды России и Дагестана, а также именные часы председателя Народного собрания. В Республиканском диагностическом центре Махачкалы впервые на Северном Кавказе открылась роботизированная лаборатория. Новейшее аналитическое устройство МТ-8000 полностью автоматизирует процесс лабораторных исследований, начиная с загрузки образцов и заканчивая выдачей результатов, что существенно снижает вероятность ошибок и значительно повышает скорость выполнения анализов. Дагестан занял 5-е место среди регионов России по числу проданных туров с детьми на ближайшие осенние каникулы. По данным сервиса «Слетать.ру», на республику приходится около 4% всех детских туров, реализованных по стране. В этом рейтинге Дагестан уступает Краснодарскому краю, Московской области, Приморскому краю и Кавказским Минводам. С 1 октября жители и гости Дагестана могут бесплатно посетить новый музей регионального отделения Банка России, который открылся в Махачкале. Экспозиция включает в себя монеты, банкноты, архивные документы, фотографии и кассовую технику. Все предметы демонстрируют, как эволюционировало банковское дело в регионе. Махачкалинская «Динамо» заключила соглашение с Далиром Кузяевым. Контракт с 33-летним футболистом действует до конца сезона. Кузяев, ранее выступавший за сборную России, сыграл 51 матч за национальную команду и участвовал в чемпионате мира 2018 года. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Если вы страдаете от напряженной работы, многозадачности и мало отдыхаете, нужно научиться быстро снимать стресс и напряжение. Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгард назвала два приема, помогающих сделать это быстро. Первый прием – это опустить руки под горячую воду такой температуры, которую можно выдержать на 2-3 минуты. После этого вы сможете ощутить, как уходит напряжение. Горячая вода улучшит микроциркуляцию, поможет сосудам расшириться и конечностям расслабиться. А если руки расслаблены, то и тело начнет расслабляться, сказала врач. Второй прием – это посмотреть в окно на синее небо. Это можно сделать и из офиса, и из дома, если человек трудится удаленно. Когда глаза не цепляются за что-то лишнее, за дома или облака, мышцы глаз расслабляются. А после этого начинают расслабляться и иные мышцы тела, что в целом помогает снять напряжение и стресс.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гдым – лезгинское село, находящееся на самом юге Дагестана. Аул расположен на дне высокогорного и труднодоступного Гдымского ущелья на высоте 2200 метров над уровнем моря. Со всех сторон село окружено скалистыми безлесными горами с остроконечными вершинами. К северо-востоку от села возвышается гора Ярусадаг, с вершины которой открывается завораживающий обзор на горный Юждак и плоскость Шервана с южными склонами Большого Кавказа. Гдым – поистине село труднодоступное и отдаленное. Самые ближайшие от него села Хнов и Фей расположены достаточно далеко, даже если считать по прямой линии – 7 и 9 километров соответственно. Живут в Гдыме представители одного из автохтонных народов Восточного Кавказа – лезгины. Местный говор относится к ахтынскому диалекту самурского наречия лезгинского языка. Испокон веков население аула делится на родовые патронимы – сихилы. В селе имеется старинная мечеть, основная общеобразовательная школа, колхозно-фермерское хозяйство, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Гдым, хоть селение и маленькое, тут живет около 200 человек, а в 1886 году проживало 610. Тем не менее, село делится на 5 кварталов. Дома здесь выстроены преимущественно из серого горного камня, что придает селу самобытность. Исторически Гдым вместе с селами Хнов, Фи, Маза и Борч входил в состав Союза сельских общин Ахтыпара-2, а в середине XIX века вошел в состав Российской империи. Село управлялось собранием аксакалов, которых выставлял каждый из тухумов села. Гдымский джамаат имел также и своего чавуша, глашатая судебного исполнителя. 1930 год ознаменовался для гдымцев участием в Хновском восстании, в ходе которого местные горцы подняли вооруженный бунт против советской власти за сохранение шариатской правовой системы. Однако восстание было подавлено. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 19 гдымцев, из них 8 не вернулись. В наше время высокогорный Гдым, как и многие другие села Дагестана, переживает тяжелые страницы своей истории. Экономический упадок и связанная с ним разруха в хозяйстве негативно сказались на демографии маленького аула. Молодежь выезжает отсюда в города. Как пример для развития селения при финансовой поддержке со стороны властей, в нем вполне можно организовать крупное животноводческое хозяйство. Если болеющий за свое село человек возьмется за хозяйство родной общины, то шансы Гдыма пережить нынешние тяжелые времена непременно увеличатся.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Мальчик сидел возле открытого окна и ел арбуз, ловко выплевывая в окно на дорожку большие черные семечки. «Не плюй семечки на дорожку, сынок, мухи налетят», — попросила мама. «Ничего, пусть слуга придет и все уберет. Смотри, как ловко у меня получается». Мальчик с силой выплюнул семечки, и они веером разлетелись по дорожке. Тут на улице раздались крики детей. «Цирк! Цирк приехал!» Мальчик вскочил и выбежал из дома. Через мгновение раздался его крик и громкий рев. Испуганная мать выбежала вслед за сыном и обнаружила, что ее бедный ребенок лежит на земле с ободранной коленкой и ссадиной на руке. Он поскользнулся на семечках. Мать долго успокаивала и лечила сына. Потом она отругала слугу. Вечером жена рассказала обо всем мужу и попросила: «Ты должен строго наказать слугу за то, что он вовремя не почистил дорожку. Наш бедный сын поскользнулся на семечках и разбил себе коленку». «Слуга здесь ни при чем», — хмуро заметил отец. «Нашему сыну нужно запомнить правило. Тот, кто ходит босой, не должен сажать колючки».
3: «Глупости! Я не сажал колючки! И я никогда не хожу босой!»
2: Сердито крикнул сын и топнул ногой, обутой в новый красивый башмак. «Ты словно ходишь босой, если под ноги не смотришь. Ты словно сажаешь колючки возле дома, если бросаешь мусор в окно», — объяснил отец.
1: Притчи народов мира.
4: Реклама на Диалог-ФМ.
5: Что делает завтрак идеальным?
6: Натуральный сок кикуни.
5: А ужин по-настоящему домашним.
6: Ароматная паста.
5: Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Во время сна наш организм выполняет первостепенные по важности задачи. В течение дня наш мозг накапливает метаболические отходы в результате нейронной активности мозга. Это нормально, но слишком большое накопление этих отходов связывает с огромным числом неврологических заболеваний. Недавнее исследование подтвердило, что токсины и шлаки выводятся из мозга по большей части ночью, причем в довольно специфичной фазе сна. Удивительно, как это происходит. Во время сна клетки мозга уменьшаются в размерах на 60%, позволяя глимфатической системе вычистить всю грязь. Стоит заметить, что если вы просыпаетесь с чистой головой, это говорит о корректной работе глимфатической системы и об отсутствии токсичных материалов в вашем мозге. Но если вы просыпаетесь с нежеланием, а в голове у вас каша, то велики шансы постоянного токсичного отравления мозга. В действительности, так скорее всего оно и есть. Крепкий сон, помимо очищения мозга, также укрепляет нашу память. Исследования говорят, что стабильный и здоровый сон улучшает долгосрочную память. В свою очередь, нестабильный и беспокойный сон часто служит причиной нарушений памяти. Человеку с трудом будет даваться запоминание как сложных смысловых конструкций, так и простых фактов. Также, судя по недавно проведенным исследованиям, было выяснено, что сон в течение 5,5 часов способствует накоплению жира и сжиганию мышц. Если же человек спит по 8 часов в сутки, вместо углеводов и белков в качестве энергии используется жир, что способствует липолизу и избавлению от лишнего веса. Также важно сказать, что именно ночью наблюдается пик секреции гормона роста. К сожалению, в современном мире очень немногие получают достаточно качественный сон. Поэтому в этом видео я расскажу о том, как правильно готовиться ко сну, засыпать и спать. Во-первых, важно соблюдать режим, и это непростая формальность. Наше тело любит порядок. Оно всегда старается выработать нужные гормоны в расчете на то, что вы пойдете спать. Но если изо дня в день у вас разное расписание, тело просто не знает, когда ему готовиться ко сну. Его гормональный фон сбивается. Главным образом мы говорим о таком гормоне, как мелатонин. Этот гормон подготавливает организм ко сну и запускает цепочку выработки ряда других важнейших для сна гормонов. Мелатонин – это гормон, который в нормальных условиях вырабатывается с наступлением сумерек. Да, его секреция происходит в ответ на то, что мы видим глазами. То есть, если вокруг светло, мелатонин не вырабатывается. А теперь вспомните, что делают современные люди перед сном. Правильно, мы пользуемся компьютерами и мобильными телефонами. Проблема в том, что ученые выяснили, что голубой цвет экранного свечения противодействует выработке мелатонина. Когда наши глаза видят яркий свет, организм думает, что все еще день, и для выработки мелатонина время не пришло. Поэтому я не рекомендую брать в руки гаджеты за час до сна, лучше почитайте книгу. Это даст вашему телу возможность подготовиться ко сну. Во-вторых, кушать нужно не позже, чем за 3 часа до сна. Это связано с тем, что организм все свои силы пускает на пищеварение. Если вы только что поели и собираетесь спать, скорее всего ваш сон будет поверхностен. Организм не отдохнет и не восстановится. Более того, еда также не переварится, ведь во время сна метаболизм снижается. Все потому, что многие недооценивают, сколько ресурсов организму необходимо на переваривание пищи. Засыпая с полным животом, вы заставляете организм работать сверхурочно, в то время, когда он по идее должен отдыхать. В-третьих, лучше спать без одежды. Множество исследований подтверждает, что сон без одежды позволяет вашему телу лучше регулировать температуру тела. Это значительно улучшает выработку важнейших гормонов и улучшает качество сна. В-четвертых, лично я советую никогда ничего не делать на своей кровати. Она должна служить вам только для ночного сна. Почему? Это психологический эффект. Ваше тело и психика привыкают спать в определенном месте. Если кровать связана исключительно со сном, как только вы помещаете себя в нее, ваше тело моментально включает режим сна. Это позволит вам быстрее засыпать и отдыхать более качественно. В-пятых, добавьте в свой рацион питания следующие продукты. Бананы, черешня, вишня, миндаль, кедровые орехи, ромашковый чай. А также постарайтесь убрать из своей диеты шоколад, кофеин, содержащие продукты, кетчуп, алкоголь и по возможности консервы. И наконец, старайтесь не тренироваться позже, чем за 5 часов до сна. Ведь тренинг поднимает среднюю температуру тела, вызывает огромный буст гормонов и ускоряет метаболизм. Особенно это не рекомендуется тем, у кого есть проблемы со сном,

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
2: Ребята, всем привет. Меня зовут Михаил Кучмент. Я почти 30 лет занимаюсь бизнесом. Вырос из помощника менеджера до предпринимателя, сооснователя ХОВ и инвестора. Нам сегодня всем невероятно повезло, потому что у нас очень интересный гость. Я хочу представить Сергея Румянцева. Сергей возглавляет и является основателем бизнеса сети кофеен One Price Coffee, самой быстрорастущей сети кофеен на российском рынке. И мы позвали Сергея не только поэтому, а потому что еще у Сергея уникальная корпоративная карьера, в рамках которой Сергей собрал всевозможные логотипы российских западных брендов.
3: Мы с тобой, много,
2: да. Да, мы с тобой обязательно про это поговорим. Давай вот, знаешь, так сразу, для того, чтобы филологов лишить работы, у меня первый такой простой вопрос. Кофе, он мой?
3: Всегда он мой. Я как переводчик только так, больше не воспринимая новые веяния.
2: То есть на кофе разрешили средний рост?
3: Да.
2: То есть теперь два есть варианта. Да, можно сказать, кофе он мой, и оно мое.
3: И оно мое.
2: Это коробит. Не, мы будем всегда говорить, кофе он мой. Мы поговорим обязательно про там, твои цифры, процессы, про бизнес. Но пока, если можно, немножечко вот, хочется поговорить про твою уникальную корпоративную карьеру. Я знаю, что ты сам родом из небольшого городка, из Североморска.
3: Да, Североморска.
2: Из Североморска. Можешь вообще так вот рассказать свою историю и как, может быть, твои какие-то ключевые, вот знаешь, сложности, где ты делал какие-то скачки, вот переходя из одного состояния в другое?
3: Я родился в простой советской семье в 72-м году. Папа военный, мама врач. 14 лет прожил в Североморске, практически до 7 класса, да, по-моему. У меня в четверти не было ни одной четверки, никогда ни в одной четверти. То есть всегда пятерки, просто там, за похвальными листами, там, грамотами, ты помнишь, висели,
2: да,
3: гонялся за ними, да. И

0: Вот. Но по поведению, правда, всегда была двойка. Или не вот
1: это очень логично.
0: Вызывали в школу, да. Но вот по обучению, было всегда отлично. Потом переехал в Москву, соответственно, закончил 8 классов. Папа сказал, что будешь военным, отправил меня в Суворовское училище. А чтобы домой не часто бегал, то Суворовское не в Москве, а в Калинине, в Твери. И, соответственно, я закончил Суворовское военное училище 2 года. Что меня совершенно изменило, да, вот это первый, наверное, была ломка домашнего мальчика-отличника, такого более-менее уже.
1: Там реально дисциплина, да? То есть как-то же...
0: Слушай, там не только дисциплина, там и познание жизни, и воспитание, и первые как-то межличностные мужские отношения разные, в хорошем смысле этого слова, там драки, постановка себя и так далее.
1: Назовем это
0: тогда еще не знали других отношений.
1: Назовем это борьба за лидерство, да?
0: Ну, либо просто за какое-то место под солнцем, да. Вот. Потом военный институт иностранных языков, военный переводчик, китайский, английский язык. Это уже было такое на сломе Советского Союза. Значит, сначала мне мерещилась карьера там, военного дипломата, что и должно было быть. Но вот после 89-го года все это пошло прахом. Соответственно, в 94-м году я выпустился лейтенантом, послужил еще 1 год в военно-космических силах. Я, по-моему, первый выпускник военного института, который в военно-космических силах служил в международном отделе. Летал с делегациями там, НАСА, ИСА, на Байконур, там, возил их везде. Вот. Ну, понял, что $100, а я уже был женат первый раз. Вот, родился сын, и понял, что $100 для проживания – это мало.
1: Ну, хотя покупательская способность в то время $100 была все-таки другая.
0: Я не помню, 6 рублей, по-моему, стоило. Что-то так, плюс-минус 6 или 7. Да. Стипендия была там 45 рублей. Ну, в общем, несколько долларов. А, я еще, будучи на переводческом факультете, уже начал какой-то бизнес в Лужниках, потому что денег не хватало. И мы начали торговать с китайцами. То есть, так как знал китайский язык, я бегал в самоволке в китайской общаге. Брал подвоенный билет, просто кожаные куртки там всякие, не знаю, пуховики и так далее. Все это продавали. Тогда на Лужниках было. В Лужниках было просто, то есть можно было прийти, купить билет, встать за прилавок. Там со всей России, со всей страны приезжали люди, все это скупалось там моментально.
1: Вот она, первая модель маркетплейса, где была
0: опробована. Да. Я помню, вообще тогда был бешеный какой-то мой профит. Это я... какой-то продал женский кожаный костюмчик, который мне отдали, там, не знаю, за 500 рублей, а я его продал за 3000, я все купил себе там холодильник, телевизор сразу в дом, еще какие-то вещи. И чуть не выгнали меня из института за это. Я как-то бежал в самоволку очередной раз, меня поймал начальник факультета. Вот, а у меня клетчатая сумка, я через забор перескакивал, там товарищ курсант ко мне. И очень стыдно было, что когда он привел меня, а тогда еще я был кандидатом в члены КПСС.
1: Это, извини, какой был год?
0: Это был 91-й, как 91-й. Раз, по-моему.
1: 91-й, вот они, наши любимые 90-е, да.
0: Да. И он высыпает все это оттуда, и там какие-то женские сумочки, косметички, он на меня смотрит, этот сержант, кандидат члена КПСС, там еще что-то. Как вам не стыдно? И все, меня чуть не отчислили, да, но, слава богу, там удержался, разжаловали, и с тех пор, как бы я с китайцами перестал работать, закончил институт, родители настояли, чтобы я все-таки закончил, не уходил. Пошел работать, первое место работы British American Tobacco. Uh-huh. Я был торговым представителем. Вот, пообещали $600 зарплаты, пообещали машину. Да. Сначала ничего не дали. То есть я пешком обходил весь запад Москвы, где-то вот от Кутузовского до Профсоюзной. Я знал всех... торговцев табаком.
1: Ты знаешь, слушай, интересно, потому что у меня первая работа была тоже в Самсунге, помощник менеджера, и зарплата была $600.
0: Да.
1: Видимо, мы с тобой в рынке были, да, мы были в рынке.
0: Это был стан. А тогда ничего не требовалось, просто знаешь, английский уже отлично, мы иностранная компания, все, больше ничего не надо. Ну и там язык подвешен, что-то можешь. Ну, если дальше, там, то очень быстро, да, значит, это... сразу мне показалось, что 600 – это мало, я год или полтора проработал, тут же мне там где-то в IDV была такая компания, Diageo, да, начало было IDV, они предложили мне 1000 и уже предложили работать с дистрибьюторами, я уже перешел на key-аккаунт по дистрибьюторам, проработал там пару лет, потом меня дистрибьютор позвал к себе, сказал, окей, ты отличный парень, начальником отдела, уже там рост зарплаты, не помню, $2000, ну, что-то очень... зарплата росла. Вот, потом кризис 98-го, все это схлопнулось, дистрибьютор этот закрылся кипрский, я там торговал какими-то сосисками датскими, там еще чем-то, ну, какой-то ерундой. Вот. И в 2001 году в метро Кашинкери я пришел, был 10-м сотрудником в России, тогда еще ничего не было. То есть вот только-только набирали, у них была отличная политика, они не брали вообще людей с опытом, там, ни в закупки, никуда. Просто брали наоборот, совершенно без опыта, везли. Потом в Болгарии мы сидели 3 месяца, обучались, они и приезжали сюда, открывали уже первый магазин метро. Там я проработал 2 с чем-то года, потом мне вдруг Nike позвонило, вышли на рынок, и там отличная карьера в Nike. И в 2003, по-моему, 2004 я работал в Nike. И вот, ну, это вот все один период, да, который у меня был. Вот первый переход — это из военного в бизнес, был сложный, потому что трудно было оторваться от советской этой карьеры и перейти куда-то вообще не знаешь. Но мне это очень понравилось, я сразу влился, все отлично. Второй переход был, мне в 2004 году позвонил HeadHunter и говорит: здравствуйте, вас там, да, вот, беспокоит Миша Елизаров, по-моему, да. Говорит, не хотите поговорить с российской компанией, быстрорастущей, с владельцем? Там, какая компания? Связной. Кто такие Связной? И вот в конце 2004 года я вышел в Связной. И все, и это был вот основной переход, самый страшный был от такой...
1: Вот знаешь, в бизнес-школах часто говорят, в каком вы бизнесе. Ну, подразумевая, что бизнес – это не всегда вот именно то, что первое приходит в голову. Вот бизнес, в котором ты – это сеть кофеен или это что-то большее?
0: Я начинал то есть из сети кофеен, а сейчас у нас это и производство, и франшиза бренда, и уже купили там еще один бренд. Я думаю, что я в таком... Мы всегда между розницей и хорикой. И это такой больше бизнес... Бизнес-возможность по управлению проектами.
1: Давай я приведу пример. Я, наверняка ты тоже читал книжку про Starbucks Говарда Шульца.
0: Да, да, да.
1: И там такая четко прописывается концепция третьего места. Дом, работа, Starbucks. Вот, ну и... Ну, так, в принципе, такое было позиционирование, что это не про это, там, больше про впечатление, это что-то такое другое. То есть это не совсем про кофе. Вот все-таки сеть кофеен – это про кофе или это что-то большее?
0: Слушай, я гордо прочитал, я вообще очень позавидовал. Во-первых, времени, в котором он начинал это все, там, 70-е, это такая романтика. Во-вторых, стране, в которой он все это начинал, да. Так у них все это замечательно и про вкус кофе, и про то, чтобы там деньги... То есть я прям завидовался, потому что я начинал от безысходности, да, вот что это должен быть бизнес, который принесет мне деньги. И когда первая кофейня принесла, я поставил вторую, третью, четвертую, смотрю, они все приносят по чуть-чуть, по крайней мере, начинают быть прибыльными. Для меня это было, после вот этих 15 потерянных проектов, это было что-то, я думаю, надо масштабироваться, надо только здесь. И вот я как с упорством, там, не знаю, осла начал это все делать. Но это не было такой красивой идеей, как у Говарда, да, что это вот место отдыха, развлечений. То есть не буду врать, у меня не было, что я хочу там принести людям новый вкус кофе там, или там, не знаю, как-то поднять кофейную культуру. Это пришло, но позже. Наверное, позже. Ты когда знаешь, уже появился успех небольшой.
1: Да, я, кстати, уверен, что когда он начинал, у него тоже этого не было. А потом, знаешь, уже мы все как бы, знаешь, мы сначала что-то делаем, а потом задаемся мыслью, а что мы все это время делали?
0: Зачем?
1: Да, зачем? И тогда какая-то красивая получается история. Но она обычно позже приходит, не раньше.
0: И книгу не сразу написал.
1: И книгу не сразу написал, да. Давай про цифры. Сколько у вас точек? Сколько, не знаю, выручка, доля рынка, так что-то у нас. Напитай информацией.
0: На сегодняшний день порядка 400 кофеин под 2 брендами One Price Coffee, Coffeein. Мы открываем 10-12 кофеин в месяц. GMV, или там оборот всех кофеин партнерских, будет порядка 4,5 миллиардов в этом году. 50 с лишним городов присутствия. Мы продаем порядка 50 тонн кофе на нашем обжарочном производстве. По количеству кофеин мы в тройке лидеров в России. По обжарочному производству, наверное, в топ-10 по спешлти.
1: А рынок весь ты оцениваешь в 200 миллиардов, ты сказал, да?
0: Ну, по оценкам разным, там, да, сейчас общепит такая штука, которую трудно оценить, вот, по отличие от ритейла, да, ее чуть меньше прозрачности и чуть меньше изучают, но общий рынок общепит, наверное, больше 2 триллионов, а рынок кофеен именно, вот, не кофе и не ресторанов, а именно кофеен, где большая часть кофеен тейк-эвэй, порядка, наверное, 2 миллиардов. И в них участвует там 15-17 тысяч объектов, которые продают этот кофе в России.
1: Так интуитивно это огромное поле для консолидации рынка, потому что, так вот я сейчас понимаю по цифрам, топ-3 игрока не занимают, может быть, не более там, чем 15 где-то процентов.
0: Я думаю, меньше 10.
1: Меньше 10 процентов.
0: Меньше 10.
1: Топ-3 игрока занимают меньше 10 процентов. Ну, мне кажется, это один из самых неконсолидированных
0: это
1: сегментов
0: это
1: рынка, ритейла, там, общепита, чего угодно. Правильно?
0: Это правда. И действительно, как рынок телекома, там несколько лет назад, скорее всего, его ждет консолидация, объединение, очень много независимых игроков, очень мало системных денег, на самом деле, до сих пор. Очень много энтузиастов, которые открывают кофейни, там, и баристы, чемпионы и так далее. Татуированные ребята, которые все это делают. Вот, поэтому рынок консолидироваться будет точно, и я думаю, что в ближайшие год, два, три мы это увидим.
1: Расскажи, пожалуйста, как вообще устроен франчайзинг? Очень интересный бизнес. Посвяти нас в какие-то нюансы.
0: Вообще очень интересная тема франчайзинга, потому что мы когда задумывали кофейню, я задумывал кофейню, начал строить, я вообще... Это вторая тема, про которую я не знал. Франчайзинг. Мы с Визной никогда не работали. В франчайзинге всегда были свои магазины. Я даже не понимал, как это работает с партнерами. Телеком работал с франчайзи, но это, понимаешь, в телеком франчайзи у операторов это совершенно другое. То есть они все делают и сами платят франчайзи, не наоборот.
1: То есть телеком... Это обратный франчайзинг.
0: Ну, какой-то обратный, да. То есть тебе платят за то, что ты открыл салон Билайн там или салон МТС. Поэтому это совершенно другая модель, не имеющая отношения к реальному франчайзингу. Вот на днях закончилась выставка By Brand, которая обычно самая крупная для России по франшизному бизнесу. Я тебе могу сказать, что франчайзинг в России в большом долгу. Ну так, глобально. То есть в целом это...
1: В большом?
0: Долгу. То есть это не очень большая индустрия, чтобы ты понимал. И удачных франчайзинговых моделей в России не так много. То есть понятно, что есть идеи, особенно в общепите, да, что ты вроде сделал нормальную кофейню, у тебя есть вывеска, к тебе пошли люди, твой кофе нравится, все, давай продавать. Чего продавать, как? У тебя 1,5 человека офис, ну и большинство франшиз именно таких. А мы отнеслись к франчайзингу как к собственному бизнесу. Может быть, потому что не умели. Мы сейчас только учимся каким-то франчайзинговым там, моделям и форматам. Вот. Но вот как строили связной, так и сделали. То есть там территориальные управляющие на каждые 10-15 объектов, там видеомониторинг, тайные покупатели, закупки, недвижка, все. То есть мы все делаем для франчайзинговых партнеров практически полный цикл. То есть в принципе ты можешь просто принести деньги, мы найдем тебе место, мы построим за тебя и так далее. И здесь это чуть более затратная модель, но она нашла свой отклик.
1: Ну, я так понимаю, вы даете бренд, вы даете софт, вы даете какую-то силу в закупках.
0: Закупки, ассортимент, поставщики оборудования, поставщики продукции, собственный кофе, там, обучение. У нас учебный центр, как казалось, один из самых крупных в России. Там 2500 баристов мы обучаем в год. Мы обучаем предпринимателей самих, там, да, как вести бизнес, там, как работать, не знаю, с P&L, с кэшфлоу, там, с основными документами. Программа лояльности, программа обучения и оценки бариста и так далее. То есть все, ну, практически, вот, не знаю, там, вещь, которую делает сам без нашей помощи наш партнер. Может быть, это избыточно, это более затратно, но, наверное, в этом был какой-то успех. Во-первых, мы сделали более гибкую модель, то есть в отличие от многих франшиз, которые, в общем-то, дают вывеску, дают, там, не знаю, какие-нибудь поставки, или все. И вот этот стандарт, и никуда... Мы, кстати, на этом обогнали одного из наших ключевых конкурентов, потому что мы посмотрели, там большая паушалка, большие капексы, вот стандарт только такой, никак иначе. Мы все сделали лучше, там меньше паушалки, меньше капекс, и там гибкий стандарт от 3 до 100 метров. У меня самая маленькая кофейня 3 метра.
1: 3 метра, да.
0: Самая большая там 100 с чем-то. Ну вот, то есть любой всеядный формат, который ты можешь вклеить. Все, что говорят, у нас сообщество франчайзи называется One Family. У нас каждый месяц проводится Family Day. То есть мы там по видео, по Zoom или иногда вживую собираемся, там все обсуждаем какие-то вопросы, предложения, новости и так далее. У нас есть куча чатов, где там по направлениям. все, что предлагает, отрабатывается. У нас есть маркетинговый комитет, состоящий из топ-франчайзи, которые советуют нам, что делать и так далее.
1: Которые бы вовлечены как бы в стратегическое управление. Полностью.
0: Я думаю, что в будущем возможно там даже вовлекать их в какое-то участие и партнерство в компании в самой.
1: Я смотрел недавно фильм «Основатель» про Макдональдс. И мне очень понравился его подход, как он вот, вообще его отношение к франчайзи, как он их выбирает. Там, вот кто твоя целевая аудитория? Кто ты считаешь, у кого больше шансов, вот, что у него получится?
0: Тоже смотри, вот на протяжении всей там, небольшой нашей истории, да, менялось мое видение, кто такие наши партнеры. То есть сначала, когда ты растешь, ты берешь всех. Ну, то есть абсолютно. Вот кто твой бренд захочет, мы любого там человека приглашали. И это, первое, помогло быстро развиться. Второе, конечно, мы допустили какие-то ошибки. То есть кто-то покупал просто бизнес, там, не знаю, жене, дочери, любовнице, там, еще кому-то, которая вообще не вовлечена, вообще все равно, через 3 дня она бросала, она не понимала, что надо идти в эту кофейню, там, не знаю, что-то делать, там, следить за бариста, там, за заказами и так далее. И такие случаи были. То есть идеальный партнер для нас сейчас – это человек с опытом, с каким-то любым, там, не знаю, розничный, общепит,
1: хорики. С опытом ведения бизнеса.
0: Ведения бизнеса, да, желательно какого-то близкого, то есть не из нефтянки, там, условно.
1: B2C бизнеса,
0: да. Второе, это человек должен иметь достаточное количество средств не просто на одну кофейню, потому что если ты вкладываешь свои последние 1,5-2-3 миллиона там в кофейню, то, скорее всего, у тебя, ну, у нас такие есть до сих пор, у тебя будет огромное количество вопросов, претензий, постоянно будешь ты виноват, там, и так далее. То есть за каждые потерянные 5000 рублей тебе будут выносить мозг, там, месяцами и так далее. Поэтому человек должен обладать какими-то ресурсами чуть больше и понимать, что это за обид, что может что-то потерять, там, и так далее. Вот. Третий, человек должен быть вовлечен. То есть мы сейчас разделяем на две. То есть у нас пока там 120 с лишним партнеров, это все, кто вовлечен в бизнес. Они или сами в бизнесе, или нанимают управляющих, но они постоянно понимают, знают, что происходит, следят там за продажами, поставщиками, отношениями с нами, договорами и так далее, арендой. То есть очень мало людей, кто просто, не знаю, поглядывает, отдал управляющим и забыл об этом. Есть люди, которые не хотят вовлекаться, и для этого мы придумали там новую модель инвестиционного франчайзинга, когда люди отдают деньги, мы управляем и просто, да, гарантируем какой-то доход. Но в целом для нас идеальный партнер – это тот, кто увлечен, кто сам делает. Чем хороша модель франчайзинга? То есть за тебя, в принципе, все должен делать другой человек. И он тебе зарабатывает деньги. То есть твой процент от оборота.
1: Это с твоей точки зрения.
0: С моей точки зрения.
1: Для тебя. То есть для тебя, как для того человека.
0: А для того человека.
1: Для франчайзи.
0: Для франчайзи. Если он хочет заниматься бизнесом, да, то ему просто дают готовую модель, готовый бренд, все готовое. То есть просто бери и занимайся, зарабатывай. Просто часть за это плати. Все. Но есть люди, которые не хотят заниматься. Тоже такими людьми можно поработать.
1: Можешь, ну, на примере одного, вот одной кофейни какой-то средней просто рассказать, сколько стоит вообще заход в этот бизнес, сколько нужно проинвестировать и какой возврат на инвестиции, сколько потенциально может твой партнер зарабатывать?
0: Чем плох и хорош кофейный бизнес, тем, что у него очень легкий вход. То есть первая вещь, о которой задумываются люди, у которых появилось там 2-3 миллиона свободных денег, не открыть ли мне кофейню.
1: То есть, еще раз, заход какой будет? 2-3 миллиона?
0: Наша кофейня, да, в районе 2-3 миллионов.
1: 2-3 миллиона. То есть,
0: надо поставить. Ну, условно, там, порядка 700-800 тысяч тебе оборудования. Это все там кофемашина, кофемолка, витрины, там, холодильное оборудование и так далее. 500-700 тысяч – это мебель. Далее у тебя есть ремонтные работы, зависит от помещения, тоже там от 300 до 700 тысяч, в зависимости, ну, там 15-20 метров средняя кофейня. Вывеска, рекламные материалы, там первый запас, паушальный взнос, депозит аренды и так далее. Ну, то есть вот в районе 2-3 миллионов то, что ты тратишь на кофейню.
1: Это, как это, вход рубль, выход 2, да, говорят иногда. То есть я понял, 2-3 миллиона мы вкладываем.
0: Что какой дальше? Какой плюс у этого бизнеса, помимо того, что сейчас сколько зарабатывает, если у тебя бизнес не пошел, ты ошибся с местом или что-то произошло не то, в чем прелесть по сравнению с телекомом, допустим, да? Ты процентов 60 капексов можешь взять, перевести в другое место без потерь. То есть оборудование, часть мебели.
2: Попробовать там, в другой точке просто.
0: Попробовать релокацию. Да, и у нас достаточное количество. За 5 лет было релокации, когда люди понимали, за 6 месяцев там условно не идет. Даже может раньше там. Но от 4 до 6 месяцев это период, когда мы смотрим, и если не выходим на показатели там определенные, то надо переезжать. Вот. В целом, значит, если ты вложил там порядка 3 миллионов, кофейня там, в Москве, в Питере, там, в центральных городах приносит от 1 миллиона до 1,5 оборот.
2: Оборот в месяц.
0: Оборот в месяц. И твоя прибыль составляет там 200-250 тысяч рублей в месяц. После роялти, после расходов, после всего.
2: Ну, то есть, если это 250 тысяч в месяц, то есть, может быть так, что ты вложил 3 миллиона, и ты 3 миллиона фактически в первый же год заработал.
0: Есть кофейни, которые окупились за 4 месяца.
2: Супер. Супер. Мне кажется, я не знаю, остались ли у One Price Coffee еще какие-то свободные города, но я бы на вашем месте обратил внимание.
0: Есть кофейни, которые купили за 4 месяца. Ну, средний срок окупаемости мы ставим там порядка 18 месяцев, то есть там с запасом, да, полтора года. Если кофейня окупается больше 2 лет, все, это новость для нас, это практически закрытый кейс, тяжелый бизнес.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале на улице Пушкина от Ливаневского до Иракского на 3 дня будет перекрыто движение. Об этом сообщили в городской администрации. Перекрытие продлится до 23 часов 27 сентября. Оно связано с проведением ежегодной ярмарки, приуроченной ко дню города. У аэропорта Махачкалы появится бесплатная парковка. Как заявил глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов, новая стоянка, рассчитанная на 96 автомобилей, будет расположена вдали от терминала. Решение позволит избежать пробок и обеспечит свободный доступ к зоне высадки пассажиров. Общая стоимость строительства и монтажных работ составляет более 97 миллионов рублей. Каякенский районный суд принял решение о сносе незаконно возведенного объекта на землях сельхозназначения. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре. Выяснилось, что на участке размером более 500 квадратных метров незаконно размещен объект капитального строительства. Прокурор обратился в суд с требованием освободить территорию и восстановить земли. Суд удовлетворил данное требование. В Дербенте подходит к концу строительство самой крупной школы в городе, расположенной на улице Тагиева. Новое учебное заведение будет включать в себя несколько корпусов – столовую, актовый зал, просторный спортивный зал и 2 современных бассейна. Школа рассчитана на 1200 учеников и возводится в рамках нацпроекта «Образование». После Нового года ожидается значительный рост цен на пиво и вино из-за повышения акцизов. По данным Интерфакса, ставки увеличатся до 6,8%. Так, крепкое пиво подорожает с 33 до 35 рублей за литр, обычное вино со 148 до 158 рублей, игристое до 170 рублей за литр. В Каспийске 10 октября состоится боксерский поединок между юношескими командами Дагестана и Кабардино-Балкарии. Соревнование в формате «стенка на стенку» пройдет в спортивном комплексе имени Курамагомеда Курамагомедова. Мероприятие посвящено 50-летию первого олимпийского чемпиона по боксу на Северном Кавказе Гайдарбека Гайдарбекова. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бакни – село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Сутбукский. Ближайшие населенные пункты – Хуршни и Куркимахи. Аул первоначально располагался к северо-западу от хребта Лес и назывался Ника-Гумекала. Причина переселения на нынешнее место неизвестна. Также неизвестна причина переименования села. Одни утверждают, что на месте прежнего расположения села водилось много змей. Другие называют боязнь нападения внешнего врага. В местности старого аула есть родник, который раньше называли Душмана-Гуниц – родник врага. Бакнинцы вели упорные бои с жителями соседних сел Сутбук и Шуркли, отстаивая свои земли. В селе есть кладбище, где покоятся бакнинцы, павшие в этих стычках. Это кладбище Хважала Хябри, и расположено оно в местечке, невидимом из села Шуркли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: На вопрос, волнующий пациентов с впервые выявленным хроническим панкреатитом, ответил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. В частности, врач объяснил, нужно ли при таком диагнозе принимать ферменты и как проявляется опасная стадия недуга. По словам специалиста, на ранних этапах хронического панкреатита ферменты обычно не нужны, однако со временем они могут стать обязательными. И, скорее всего, навсегда, отметил Сергей Вялов в своем телеграм-канале, добавив, что ферменты назначаются в той ситуации, если на фоне панкреатита развилась так называемая внешняя секреторная недостаточность. Иными словами, речь идет о разрушении поджелудочной в такой степени, что она не вырабатывает необходимое для переваривания еды количество ферментов. Это случается, когда разрушено более 90% паренхимы поджелудочной железы. От развития заболевания до этого момента проходит минимум несколько лет, а чаще несколько десятилетий, уточнил гастроэнтеролог. Назначенные же ферменты, скорее всего, не получится отменить, так как для этого у человека должна вырасти новая функционирующая поджелудочная железа вместо почти разрушенной. При этом надо ограничить пищу, усиливающую функциональную нагрузку на поджелудочную. Это прежде всего жирная, жареная, очень соленая и острая еда. На плохое состояние органа обычно указывают диарея, потеря веса и метеоризм. Также люди жалуются на бурление в животе. Сильная боль в животе, тошнота и рвота – это проявление острого панкреатита, требующие срочного обращения к врачу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Крайне важным аспектом бизнес-этикета в Японии является обмен визитками между сторонами. Обмен визитками рассматривается как обязательная часть бизнес-протокола или же как официальное знакомство. Поэтому обратите внимание, что японцы не перейдут к обсуждению дела, пока процедура обмена визитками не будет завершена. Японцы называют визитки словом «мэйши». Для них визитка является лицом человека, поэтому японцы никогда не будут экономить на своих визитках. Визитки в Японии изготавливаются из высококачественных материалов и хранятся в специальных визитницах. Японцы, само собой, ожидают, что их иностранные партнеры будут также приходить на встречи с подготовленными и переведенными визитками. Если уж не на японский, то хотя бы на английский язык. Прийти на переговоры без таких визиток означает совершенно не подготовиться к встрече. Если же встреча будет проходить не в России, а в Японии, то рекомендуется все же подготовить несколько визиток с переводом на японский язык. Японцы обязательно оценят такое внимательное отношение с вашей стороны. Обратите внимание, что перевод информации о вас и вашей компании на визитке обязательно должен быть грамотным и точным, поскольку визитка в данном случае является лицом вашей компании, и японцы уже по ним могут составить свое первое впечатление о вас. А первое впечатление всегда самое сильное. Ваши визитки обязательно должны содержать такую информацию, как название вашей компании, вашу официальную должность, ваше имя, адрес, телефон и электронную почту. Обратите внимание на порядок расположения информации на японских визитках. Японцы в первую очередь делают акцент на компании и уже только потом на должности и имени человека.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ильму терек бииктир, башына чыккан игиттир. Дерево науки высокое, кто достигнет его вершины, тот герой. Ильму терек бииктир, башына чыккан игиттир. Яңызны оту ярык янмас, у одинокого и огонь горит тускло. Яңызны оту ярык янмас. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Человек, который жалуется тебе на соседа, будет жаловаться соседу на тебя. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Петух соседа кажется гусем, а жена девушкой. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Хакыл яшта болмай, хакыл башта бола. Ум от возраста не зависит. Хакыл яшта болмай, хакыл башта бола.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: долги помогают вам, вот как похоже, да, нечто в предыдущем случае, долги помогают вам находиться в определенном состоянии. Например, вот ваша история как будто бы вот в этом повествовании будет продолжаться. Когда ребенок растет в состоянии, что родители меня постоянно чего-то ждут, например, такое бывает очень часто в многодетных семьях, когда там родители говорят, вот ты старший, например, старшие дети — это вообще какие-то святые отцы, там, психологи и так далее. И говорят, вот ты старший, ты должен поддерживать младших, ты должен нас поддерживать, ты должен. И тогда ребенок из своего вот состояния, когда только психика формируется, в него это закладывается как вот норма, он как будто бы берет на себя вот эти долги, и с этим чувством должен, он идет. Он не может до конца даже пойти в какую-то свою жизнь, и он создает вот эти долги, даже когда родители там уже благополучно там живут, всем он помог, но он все равно продолжает создавать долги. Бывали истории, когда люди брали кредиты даже не для себя, а вот до такой степени там чувство вот этого долга на уровне бессознательного человека, что они брали долги, кредиты для близких, для родственников, для друзей, еще для кого-то, да, попадали вот в такие истории, когда их близкие не могли платить, и вот они, вот это чувство долга, которое есть на уровне внутреннего состояния, из него создают долги вот в реальной жизни. И чем выше это чувство долга, тем меньше человек доволен своей жизнью, тем больше он истощен, но это для него естественное состояние, как норма, он привык, для него это зона безопасности.
1: Офигеть, это тоже я. Я вот прям вот сейчас в такой ситуации. Я закрываю долг за человека, который должен был сам за это платить. Ну так вот, я вот в эту ситуацию вошел. И вот... Как из этого выйти? То есть, окей, я согласен, у меня высокое чувство долга. Как его убрать? Я не понимаю.
0: Да, вот можем сейчас вот эксперимент такой провести.
1: И вы тоже с нами давайте.
0: Да, вот прямо сейчас на уровне тела почувствуйте, где это состояние долга вы в себе несете.
1: Ну, где-то здесь.
0: Почувствуйте, как давно вы его несете.
1: Угу.
0: И что это чувство, когда оно внутри вас, делает с вашим телом? Вы в этот момент какой?
1: Напряженный.
0: Как тогда ваше тело начинает себя вести?
1: Ну, такой стресс сильный происходит какой-то очень.
0: Да. То есть есть привычка находиться постоянно в стрессе.
1: Угу.
0: И вот теперь это чувство долга. Вот просто почувствуйте его. В каком возрасте оно приблизительно появилось?
1: Ну, у меня там 5-6.
0: Угу. И почувствуйте, в контакте с кем оно появилось?
1: Думаю, перед родителями в целом. По поводу обучения, вот это все.
0: Угу. Ага. Да, хотелось оправдать как-то ожидания.
1: Ну да, да, да,
0: да. И вот сейчас почувствуйте, что вы, да, можно вот метафорично, как будто бы вы извлекаете это чувство долга, отдаете родителям,
1: угу.
0: Да, видите родителей, там, смотрите на них, можно даже там про себя сказать фразу «я вас вижу»,
1: угу.
0: И вы возвращаете это чувство долга и говорите «мама, папа, я буду разным».
1: Угу.
0: И я не всегда буду оправдывать ваши ожидания, но я все равно ваш сын, а вы все равно мои родители.
1: Угу.
0: И почувствуйте, представьте, визуализируйте, как ваши родители говорят вам: мы тебя видим, что бы ни произошло, ты всегда будешь нашим ребенком,
1: угу.
0: А мы твоими родителями.
1: Сильно. Я думаю, если это представить, сделать это сильно.
0: Да, нужно представить, сделать, почувствовать, как вы отдаете то, что вот вам делает больно, потому что это в этот момент ребенок берет ответственность за чувства родителей. Ну, типа, чтобы они были довольны,
1: да.
0: Я должен угодить. Ребенок думает иллюзорно, что это я управляю состоянием родителей. И если я вот стараюсь, они классно себя чувствуют.

0: чувствуют, они довольны. Типа, вы знаете, вот человек как будто бы берет на себя ту зону ответственности, которую он контролировать не может.
1: Офигеть.
0: И это дополнительно рождает тревогу.
1: Офигеть.
0: Поэтому здесь важно понимать, что то, как себя ведут другие люди в контакте с вами, это не ваша ответственность. Вы не можете нести ответственность за состояние и чувства другого человека. Если у него плохое настроение, оно плохое не потому, что он на вас злится или что-то с вами не так. Ну, просто плохо.
1: Да.
0: И многие дети, в силу того, что да, идет формирование психики, в силу того, что эти дети как будто бы думают, да, вот они направлены на себя. Вот есть такой момент в детском возрасте, когда ребенок думает, что все из-за меня. И вот в этот момент ребенок как будто начинает брать ответственность за состояние родителей. Но это выводит ребенка, да, со своего места. Он перестает быть ребенком для родителей. Он начинает о них заботиться, брать на себя больше, чем он может тащить на себе, грубо говоря. И тогда это своеобразная рана.
1: Okay,
0: и тогда в контакте с другими, когда другой будет приходить и говорит, возьми на себя для меня кредит, человек будет думать, блин, если я не возьму, он же расстроится. Я же несу ответственность за его состояние, когда он рядом со мной. Как тот ребенок, который когда-то взял состояние родителей. Вот есть даже такие дети, которые видят родителя грустного, они начинают его веселить. Это вот про это. И такой человек, став взрослым, ему будет тяжело держать границы, и, в принципе, финансовые в том числе. И поэтому такие люди, они... когда несут ответственность за других, за состояние другого, они вот попадают в такие истории, когда вынуждены для того, чтобы угодить другому, чтобы другой не расстроился, брать на себя и потом еще платить. Но деньги — это меньшее. Ведь мы же на работу, на эти деньги меняем свою жизнь.
1: Да.
0: И это про то, что опять я не ценю свою жизнь, я свою жизнь растрачиваю. Скорее всего, у меня нет цели, скорее всего, там, я не до конца в контакте с собой, потому что я до сих пор смотрю на этот мир глазами этого ребенка, когда я жду, чтобы у всех вокруг меня было все хорошо и чтобы все были довольны. Но так не работает.
1: 100%, 100%. Супер, блин, очень круто. Я не знаю, как у вас, но у меня уже происходит большое осознание. Давайте двигаться дальше. Что еще влияет на долг?
0: Следующее, что может быть причиной, почему люди постоянно попадают в долги и кредиты, это униженность. Униженность, из которой там, человек выбирает строить свою жизнь. Сейчас я расскажу пример, как это было у меня и как я из этого вышла. То есть какую-то часть жизни, будучи ребенком, там, я проживала в деревне со своими родителями. Когда было время перестройки, к сожалению, мои родители не смогли адаптироваться под новое время. Кстати, вот история с адаптацией, она очень актуальна была в пандемию. В пандемию тоже не все могли адаптироваться. На это влияет вот качество психики, адаптивность. Самое важное качество, благодаря которому человек может адаптироваться. Так вот, мои родители не смогли адаптироваться вот в этих 90-х, и тогда был слишком такой большой накал, был сильный кризис, иногда нечего было есть. И у нас в деревне, где я жила, практиковалось такое, что люди ходили, просили в долг, там, каждый выживал как мог. Там, кто-то садил огород, кто-то работал, как-то выживал. То есть. И была в моей жизни такая история, вот, что я старший ребенок, и меня мама постоянно отправляла проси в долг. И вот когда я ходила в магазин и просила в долг, у меня это было постоянно сопряжено вот с чувством стыда, с чувством униженности, что со мной что-то не так, что я какая-то не такая, что просить у мира, от жизни, у людей в принципе плохо. И вот для моей детской психики это было травматично. То есть это было травматично, мое сердце прямо в те моменты, оно прям ранилось. Но из-за того, что там я была ответственным ребенком, я старший ребенок, я несла на себе, да, эту ношу. И однажды вот у меня была такая ситуация, вот денежная травма, да, как они у нас образуются? Я шла там к женщине, которая жила неподалеку, хотела попросить, то есть под запись тогда это так называлось, да, в долг хлеб. Когда я пришла к ней, я была такая голодная, вот как раз было такое сложное время, когда там вот прям даже с едой было тяжело, и я прихожу к ней, там так вкусно пахнет только что испеченным хлебом. Я прошу у нее хлеб, но она мне говорит, типа, твоя мама не отдала еще прошлый долг, поэтому хлеба нет. И тогда этот отказ, он просто перевернул внутри меня все с ног на голову. Я вышла от там, да, вот этой женщины, на улице иду, там, мне 8-9 лет, я замерзла, мне хочется есть. Это был такой тяжелый момент для меня. В этот период сразу же внешняя обстановка, да, то, как выглядит для меня мир, она стала какой-то враждебной. То есть я начала думать, что мир какой-то враждебный, небезопасный, вот сразу катастрофизация включается, мы все умрем, а что мы будем сегодня есть? Это у ребенка 8-9 лет. И у каждого человека есть какие-то истории, которые связаны вот с такими моментами, когда был такой вот зашкал эмоций, и психика в этот момент, как правило, не справляется. И вот вся эта нагнетающая внешняя среда, она мягко интериоризуется, встраивается вот внутрь.
1: Как
0: интериоризуется.
1: Это что?
0: Это значит, она вот встраивается и становится частью жизни, частью восприятия. То есть все, в этот момент восприятие сформировалось у ребенка, и он уже видит мир не так, как раньше, а именно вот из этой точки зрения. И это значит, что человек, когда будет попадать в какие-то истории подобные, где, например, нужно попросить, где нужно там заявить о себе, он постоянно будет сталкиваться с теми состояниями, которые он проживал, вот в этот травмирующий момент, и это будет не давать ему быть адаптивным. И тогда вот это вот внешнее неблагополучие, внешняя тревога, она становится фоновым состоянием ребенка, и потом ребенок вот с этим восприятием, вот с таким неадаптивным восприятием идет в мир, и ему очень тяжело. Я очень долго работала с этой темой, потому что у меня было очень много травмирующих ситуаций. До 30 лет там я сама плавала в этих кредитах, просто вот по уши, поэтому эту тему я изучала даже для того, чтобы себя из нее вывести. Для меня это был вопрос жизни. Насколько я могу адаптироваться в этом мире и сделать свою жизнь качественной? Я понимала, что сегодня уже никто не виноват. И мы сейчас говорим для того, чтобы там обвинить кого-то вот в этом, родителей. Мы их вообще не трогаем. Вот даже сегодня мы вообще никак не отсылались. Потому что, став взрослым, человек должен понимать, если я сейчас что-то не изменю, что будет дальше. И для меня этот вопрос стал особенно острым, когда я стала мамой. Я вдруг вот прям реально дети — это какие-то маяки, которые освещают и говорят, вот смотри, у тебя на данный момент вот такая жизнь. Ты готов идти дальше и, ну, как бы, и такой же багаж отдавать своему ребенку. Я думаю, не каждый родитель хочет, чтобы его ребенок проживал те же истории, какие, да, проживал ты сам. И здесь важно просто осознать, что вот с этими историями нужно работать. Я записала специальное видео, где я даю 6 конкретных шагов, которые нужно сделать, и это поможет людям выйти. Также в этом подарок видео, я записала специальную технику. Благодаря этим техникам я себя вывела из этих состояний. То есть нужно будет это просто сделать. Я со временем, находясь сама в терапии, меняла именно свое восприятие мира. То есть сейчас мне мир кажется, я вижу его, и я уверена в том, что он на моей стороне, что люди, которых я встречаю, они хотят мне помочь, что я могу принимать эту помощь, потому что раньше у меня были вот вопросы с этим, потому что вот это вот просить, это равно унижение, это как будто бы погружение в какую-то боль, сразу я хуже, а кто-то лучше. И вот нужно первым делом это менять внутреннее состояние моего контакта с миром. Многие люди на самом деле находятся в борьбе. Они борются и с миром, и внутри себя. Это такие скрытые конфликты. Ведь, ну, как бы я говорила о своем примере, потому что я это осознаю, я это уже проработала. А есть такие истории, когда человек, он вроде бы живет, он думает, у него все хорошо, но внутри много внутриличностных таких скрытых конфликтов, которые он не может осознать. Как понять, что есть скрытые конфликты? Что мешает двигаться, расти? Это просто посмотреть на то, насколько вы сейчас удовлетворены своей жизнью. Это элементарно. Просто если куча долгов, если есть проблемы с физикой, со здоровьем, если есть ощущение, что те задачи, с которыми я сталкиваюсь, они тяжелы для меня, я не могу их решить, они непосильны. И человек как будто бы не живет, а отбывает наказание, да, вот на этом свете. Если есть такое состояние, и человек ничего с ним не делает, могут быть не очень приятные последствия. И это связано с тем, что дело в том, что наша психика устроена таким образом, мы либо прогрессируем, это движемся вперед, то есть наша психика, она динамична. И мы либо развиваемся, улучшаем качество жизни, стремимся к чему-то, слышим свои желания.
1: Слушаем подкасты.
0: Слушаем подкасты, это вот, да. Либо человек, если думает, что я сейчас вот посижу вот на этом уровне, все хорошо, там, посплю, отдохну, то это наоборот про то, что идет регресс. То есть мы либо улучшаем жизнь, мы либо улучшаем качество здоровья, качество тела, поддерживаем. Либо оно все постепенно само снижается и уходит в регресс. И... То есть это как снежный ком. Если я не решаю, то все скатывается на нет, все скатывается туда, где я уже не могу справиться сам. И зачастую большинство людей замечают, что они в проблемах только тогда, когда они уже полностью погрязли в долгах.
1: То есть уже долг — это такой один из финальных сигналов, что типа... Чувак, что-то не то, короче,
0: это в жизни. Это уже все, да.
1: Спасибо большое. Спасибо. Я на самом деле в шоке от того, что последние мысли, которые услышал, потому что действительно там было очень много чего про меня. Я аж загрузился такой к концу, потому что понимаю, что надо что-то менять. И я надеюсь, что даже если вы сегодня тоже в таком состоянии, как я, после этого подкаста, слава богу, потому что мы могли бы и дальше с вами ходить, и просто надеяться, что что-то изменится, но, к сожалению, пока сам не меняешься, вокруг ничего и не меняется. Это закон, везде описано, сказано, что человек не меняется, пока вот он сам не примет решение. Спасибо большое за этот выпуск. Еще раз благодарю за присутствие здесь.
0: Спасибо большое.
1: Кайф.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Личный коуч. Ну, я вот не люблю слово «миллионеры», «миллиардеры». Мы будем говорить о людях, которые производят хорошую добавленную стоимость или руководят большими компаниями, приносят большую пользу обществу, но имеют огромную нагрузку. Есть хорошая фраза: чтобы быть миллиардером, нужно вначале стать миллиардером. Ну, потому что если тебе некуда положить, и ты не умеешь использовать этот инструмент, то он принесет тебе только вред. Поэтому в этом смысле логично посмотреть, а какие привычки у этих людей, что они делают в своей повседневной жизни, чтобы позволять себе нести такую нагрузку. Ну, во-первых, это такое же отношение к себе, как к бизнесу. Да, ты начинаешь себя воспринимать как фабрику, которая создает вот этот дополнительный полезный продукт. Правильные решения. Ты должен всегда генерировать правильные решения вовремя. У меня, допустим, сейчас 4 бизнес-ассистента. Они заменяют мне руки, потому что я не успеваю по разным направлениям, по разным задачам. Но у меня и дома я вынужден делегировать заботы по детям, по хозяйству, по вот этим. И, соответственно, есть личный бизнес-ассистент, который этим всем управляет. То есть делегирование точно такое же, как на работе, то же самое в быту. А знаешь, почему это происходит? Потому что единственный ресурс конечный, который есть у человека, это его время. Время такого человека стоит дорого. За счет делегирования он покупает свое время. У меня есть очень хороший друг, и он очень экономный человек, да, и он говорит: вот я сегодня ездил с утра на заправку. Говорит: ты что, опаздываешь? А он говорит: да я съездил на заправку, там вот на 50 копеек бензин дешевле. Я говорю: а вот тебя час не было, да, давай посчитаем, сколько ты сжег бензина туда, сколько обратно, и сколько стоит час твоего времени. Он такой посчитал: ну да, что-то не так произошло. Вопрос: ты можешь сам отвезти машину в ремонт, ты можешь сам отвезти какие-то вещи в химчистку. Ты можешь сам поухаживать за участком и подстричь. Если тебе это в кайф, это твое хобби. Но это занимает определенное количество времени, которое ты должен потратить на что? Либо на работу, либо на отдых. Потому что следующее правило, которое есть у этих людей: восстановление собственное становится уже привычкой и ключевым фактором успеха. То есть ты должен нужное количество времени спать, ты должен нагружать себя спортом, то есть ты должен восстанавливаться. Ну, если ты фабрика, ты должен делать и профилактический, и капитальный ремонт. Чекапы эти, то есть это становится обязанностью. От тебя зависят уже судьбы людей, которые тебя окружают. И не только те, кто у тебя работают, но и их семьи. Понимаешь, тут вопрос уже как бы социальной ответственности. Ты видел сейчас выступления вот миллионеров вот на вот этих вот конференциях, выставках? Они все ходят с вупами, да? Вот у меня тоже есть вуп, и я тоже смотрю свой рекавери каждый день. Я слежу за сном, за питанием, за вот этими вещами, потому что я понимаю, что если у меня рекавери ниже там 40-37%, то я не смогу эффективно работать и буду принимать не те решения. Вот для меня сейчас ключевая проблема — спать дольше 5 часов утра. То есть я нормально засыпаю в 10:30, но в 5 утра просыпаюсь и не могу заснуть. У меня задача по вупу — проспать до 7 утра. Прием магния, габы, душ перед сном за 5 минут, правильное дыхание есть. Там еще, то есть я применяю все способы для того, чтобы успокоить нервную систему, чтобы был нулевой стресс. И пока вот мне не удается это дело победить. Все равно в 5 утра просыпаешься с какой-нибудь гениальной идеей, идешь записывать там. То есть у всех успешных людей тело становится инструментом, а восстановление его становится обязанностью. Третий аспект жизни успешных людей – это изменяются отношения внутри семьи. Мы же знаем, как люди обращаются с бизнесом. Бизнес построен на ритуалах, на планерках, на стратегических сессиях, ритуалах корпоративной культуры. Также и отношения с семьей требуют установления ритуалов. Совместный ужин, походы. И получается так, что отношения с семьей планируются так же тщательно, как стратегические сессии. Вот, например, у меня все поездки расписаны на 1.5 года вперед. Когда мне говорят: поехали туда, а я знаю, где я буду в сентябре, в октябре следующего года, потому что все привязано к детским каникулам, к моему корпоративному графику, и я не могу отношения со своими близкими людьми оставить по остаточному принципу. И четвертая часть абсолютно логичная – это сужение социального круга, если проще сказать, фильтровать, с кем ты общаешься. Потому что время становится твоим главным ресурсом, и ты не можешь его просто разбазаривать на пустые общения. И ты сокращаешь свое дальнее общение для того, чтобы больше времени уделять ближнему кругу. Ты должен беречь себя и свое близкое окружение. Есть хорошая такая шутка:
Да, стоит человек, которому там больше 50 лет, и он говорит, а что говорит, такое говорит, пролетает говорит, мимо? Стоит его папа, которому 75, сынок говорит, это года. В 30 ты еще не замечаешь? В 40 ты понимаешь, что у тебя заканчивается определенный там, физический ресурс, эмоциональный ресурс, кризис среднего возраста. В 50 ты уже понимаешь, когда переваливаешь за половину. Ну, так же всегда бывает. Ты едешь в отпуск, да? Первая половина отпуска тянется медленно. Вторая схлапывается в один день. И так происходит всегда. Так же и в жизни. Если ты собираешься прожить 100 лет, вот первые 50 лет тебе остаются на то, чтобы повеселиться, вторые 50 лет бы быстро схлопнуться. Поэтому здесь шансов немного. Реально понимая, что это произойдет, ты можешь к этому начать готовиться уже сейчас, хорошо поддерживать собственное тело, заготавливать инструменты, относиться к своему времени как к хорошему ресурсу, самому главному, который никогда не восполняется. We'll be right back.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане будет создана специализированная площадка для обучения волонтеров действиям в чрезвычайных ситуациях. По словам премьер-министра республики Магомеда Рамазанова, такая подготовка крайне важна для регионов, подверженных рискам ЧС, поскольку волонтеры должны уметь оперативно реагировать и действовать эффективно в сложных обстоятельствах. Глава Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров на заседании Президиума объявил, что первая сессия нового 8-го созыва парламента, согласно указу Врио-главы республики, состоится 1 октября в 10:00. Аскендеров вручил депутатам и сотрудникам аппарата парламента госнаграды России и Дагестана, а также именные часы председателя Народного собрания. В Республиканском диагностическом центре Махачкалы впервые на Северном Кавказе открылась роботизированная лаборатория. Новейшее аналитическое устройство МТ-8000 полностью автоматизирует процесс лабораторных исследований, начиная с загрузки образцов и заканчивая выдачей результатов, что существенно снижает вероятность ошибок и значительно повышает скорость выполнения анализов. Дагестан занял 5-е место среди регионов России по числу проданных туров с детьми на ближайшие осенние каникулы. По данным сервиса «Слетать.ру», на республику приходится около 4% всех детских туров, реализованных по стране. В этом рейтинге Дагестан уступает Краснодарскому краю, Московской области, Приморскому краю и Кавказским Минводам. С 1 октября жители и гости Дагестана могут бесплатно посетить новый музей регионального отделения Банка России, который открылся в Махачкале. Экспозиция включает в себя монеты, банкноты, архивные документы, фотографии и кассовую технику. Все предметы демонстрируют, как эволюционировало банковское дело в регионе. Махачкалинская «Динамо» заключила соглашение с Далером Кузяевым. Контракт с 33-летним футболистом действует до конца сезона. Кузяев, ранее выступавший за сборную России, сыграл 51 матч за национальную команду и участвовал в чемпионате мира 2018 года. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Улубий аул. Село в Карабудахкенском районе Республики Дагестан расположено в 13 километрах северо-западнее города Избербаш. Раньше аул назывался Байнак, но был переименован в 1927 году в честь известного революционера Улубия Буйнакского, местного уроженца. История Улубия аула Карабудахкенского района уходит в седую древность. Село существовало примерно с конца 7 и начала 8 веков и являлось резиденцией крымшаухалов. Владетели села брали дань с проходящих обозов по Великому шелковому пути и ставили свою именную печать. По торговому пути, проходившему через территорию села, устанавливались транспортные связи за Закавказьем, Поволжьем и Средней Азией. Существуют материалы, упоминающие в период Средневековья о поселении Байнак-Билик. Марко Поло, известный венецианский путешественник, в 1271 году имел возможность наблюдать за населенными пунктами кумыков, землями шамхальства и Байнак-Билика в своих путешествиях в Монголию, проезжая по Салтанской дороге. Также Адам Алиарий, который в составе посольства герцога Гольштинского в 1637 году отправился в Персию. Обратно ехал сухим путем через Шимаху, Дербент, Байнак и Терки. Он также описал владения, именуемые Байнак, и его жителей. Путешественник составил карты Персидской империи, куда входили Каспийское море и Кавказ. За долгую историю села в жизни селян происходили различные изменения. В Улубий ауле действовала джума-мечеть, построенная на средства шамхалов Тарковских, и еще 7 мечетей, построенных позже. Сегодня в селе имеется мемориальный музей славного сына Дагестана Улубия Буйнакского, трехэтажная типовая школа на 700 учащихся, детский сад, дом детского творчества, библиотека, спортивная школа, вырастившая целую плеяду известных спортсменов, среди которых мастера спорта, чемпионы мира и Европы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудахкенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 1925 году нашу республику посетил Фритьоф Нансен, известный норвежский полярный исследователь, политический и общественный деятель, гуманист, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. В Дагестан Нансен приезжал с целью изучения энергетических ресурсов республики с участием крупных ученых-геологов. Он отзывался о Дагестане как об очень интересной стране с большими экономическими возможностями. Свой визит в Дагестан он подробно описал в своей книге «Через Кавказ на Волгу», изданной на норвежском, немецком и английском языках в 1929 году. В 2012 году на здании номер 10 по улице Горького в Махачкале была открыта мемориальная плита, напоминающая о том, что именно в этом доме в 1925 году остановился Фритьоф Нансен во время своего недельного визита.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Эл каниди, эл дин арададжеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Эл каниди, эл дин арададжеда.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло я яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асият Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Человек может повлиять на свою бодрость даже при недостатке сна. Как это сделать, рассказала терапевт Станислава Чечулина. Одним из самых эффективных способов она назвала прогулку на улице в солнечную погоду. Эксперт объяснила, что мозг воспринимает естественный свет как сигнал к активности, тем самым повышая работоспособность. Лампы с белым светом дома или в офисе заменят зимой прогулку в солнечную погоду, дав тот же эффект. В случае недосыпа терапевт также советует делать легкую разминку, а кофе употреблять в умеренном количестве и в первой половине дня. Также рекомендуется проветривать спальню, вечером использовать мягкий свет и избегать гаджетов за час до сна. Если уснуть не удается в течение 15 минут, врач рекомендует ненадолго выйти из комнаты, чтобы отвлечься или выполнить дыхательные упражнения. Это поможет снизить тревожность и страх перед бессонницей.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Так случилось. Мы сидели на неудобных стульях, а потом искали разные варианты и сели на полу. И это очень круто, потому что я именно из-за этого хотел вас позвать. Мне кажется, что вы нашли идеальное сочетание твердого и мягкого, потому что я вижу ваши крутые результаты. Ну, я вот всегда со стороны начинаю представлять своего гостя. Я вижу крутую предпринимательницу, которая создает очень крутые проекты, там, Metabody, Lulu. Это прям какие-то, ну, прям реально продуманные, классные, экологичные проекты. И при этом вижу очень много промышления, создаете контента. И мне было реально очень интересно просто самому узнать, кто вы, чем вы занимаетесь, и просто услышать ваши мысли.
1: Спасибо большое, Арман. Спасибо.
0: Расскажите, кто вы, чтобы моя аудитория познакомилась с вами?
1: Таких людей, как я, наверное, называют серийными предпринимателями, и кажется, что в нашем бизнесе как будто нет логики. Есть клиника интегративной медицины, да, Metabody, есть Lulu, это концепция бьюти, мы розничные дистрибьюторы 11 брендов уже на сегодняшний день, есть аптека интегративной медицины, и есть ферма, да, Metafarm, которые решают наши проблемы, и, соответственно, мы потом решаем проблемы других людей. Очень все просто. Есть какая-то боль, например, как в моем случае, прыщи были, да? Я создала бьюти-бизнес, потому что я перепробовала все на рынке косметики. Потом я была вторично бесплодна, хотела ребенка родить, три выкидыша, и я искала решение по здоровью. Появилась клиника. Потом понятно, что я не видела аптеки, в которой продают такие витамины, которые бы я хотела. И мы создали аптеку. Но ферма — это страсть моего мужа. Он животновод, но он чабан, поэтому у меня аккаунт лично называется Чабан's Wife. Он чабан в прямом смысле слова, потому что он с утра пасет, вечером пасет, с 4 утра до 9 вечера он в полях. И мы создали такой продукт, который называется, концепция нашей фермы, это с фермы на стол, то есть farm to table. Есть такой концепт. Это когда у тебя нет никаких посредников между тобой и твоим мясом, и тем, что ты ешь. Ты сразу с фермы получаешь продукт на стол. И знаешь своего фермера в лицо.
0: То есть можно сказать, что успешные проекты равно, когда это сделано из твоей боли? Ну, в вашем случае.
1: В моем случае, да.
0: Вау, прикольно.
1: Конкретно из боли.
0: Крутой инсайт. С чего начиналось? Можно вот так как-то вот по главам, да, вот прям сначала и к этому моменту?
1: Главы были такие. Вообще, на самом деле, я типичная провинциальная девочка. То есть это человек... Мы из Жанарки, с Карагандинской области. Это даже Джасказганская область. Мы из маленького поселка. И вот, соответственно, начался путь. Это были 90-е. Реально 90-е. Мой подростковый период пришелся, представляешь, я школу закончила в 93-м году. То есть надо понимать, что мой подростковый период — это конец 80-х, это когда Сникерс на 10 частей делили, это вот чушпан, это вот все вот это на самом деле. Потом я переезжаю в Алматы, и надо сказать, что я нигде не училась. Ну, то есть это сейчас не реклама.
0: Это какой возраст?
1: Не реклама, без образования.
0: Да.
1: Учитесь, пожалуйста.
0: А это какой возраст?
1: Мне было 16 лет. Я сразу устроилась в казино работать.
0: Нормально.
1: То есть мне пригодилось единственное. У меня папа был математиком, физиком. И он, а я была, соответственно, подростком, бунтарем. То есть ты знаешь, да, что дети делятся, ну, если брать чисто психологию, да, то есть дети, которые требуют родительского внимания через медали, олимпиады, там, какие-то победы, и говорят «любите меня». А есть дети, которые от противного идут. Натворить что-нибудь, напортачить, чтобы тоже его заметили. Я в подростковом периоде была вот этой вот, которая шабила, с школы сбегала. А потом я стала завоевывать.
0: Что дальше? То есть что сподвигло куда-то уйти? То есть я примерно понимаю, что там были какие-то деньги, то есть там можно было зарабатывать, наверное, были возможности там больше заработать, чем просто зарплата, да, скорее всего?
1: Да, конечно.
0: Куда дальше вы пошли?
1: А дальше я пошла, был конкурс, но мне повезло в том, что я знала английский язык. То есть в Караганде было делать нечего, и я учила по вот, London is the capital of Great Britain. У меня на стене висел плакат Мадонны, и она была таким символом свободы для меня в свое время. И я учила английский, знала его сносно, а в 90-х это все, что нужно было. Тебе больше ничего не нужно было. Сейчас же нужны скиллы, чтобы у тебя был какой-то proof, да, то есть доказательства какие-то. Сейчас это, тогда этого не нужно было. И вот Coca-Cola сделала объявление, что они ищут сотрудников. И мне повезло. Я

0: шла и устроилась в Coca-Cola. То есть я уже в 97...
1: В Coca-Cola.
0: Я знала английский, супер. Видишь.
1: А, окей. И какая там была позиция?
0: Позиция, я ксерила. Ну, то есть первые полгода я стояла у ксерокса и просто делала копии чего-то.
1: Круто.
0: С утра до вечера ксерила.
1: А потом? Там был какой-то рост или еще куда-то?
0: Там начался рост, потому что я за все бралась. То есть у меня был такой характер, мне было все интересно. И то есть исполнительность, такая детская безотказность в этом плане мне сыграла на руку.
1: Можно я тут вот прям зафиксирую момент? Вот я лично в найме всегда придерживаюсь принципа, что я, когда кого-то нанимаю, узнаю в прошлом, насколько у человека увеличилось количество ответственности. То есть мне очень важно посмотреть на то, что человек с чего-то начинал, и его ответственность увеличивалась. И я наблюдаю за теми, кто достигает каких-то больших результатов, они всегда по собственной инициативе увеличивают количество ответственности. И подумайте на своем месте сейчас, как вы можете еще больше взять ответственности, потому что это действительно равно какой-то прогресс жизни. Вот. И это действительно так.
0: Мне тоже так кажется, угу. Да.
1: И по итогу в Coca-Cola дошли до...
0: По итогу в Coca-Cola я начала делать карьеру уже со второго года. То есть я сначала была ассистентом, потом еще кем... То есть на ксероксе стоял, потом ассистентом, потом ассистентом генерального, потом меня заметили, потом я ушла в финансы. Опять мне помогла математика. Мне по жизни помогает математика. Потом я пошла в финансы, в финансах отучилась. И потом меня начали продвигать уже регионально. И я заканчивала карьеру, я уже в Стамбуле отвечала за 56 стран. Ну, то есть это было... Я была коммерческим финансовым директором за 56
1: лет. Уже международная, да, в смысле? То есть это была карьера. Офигеть. Да. А почему Стамбул? Там, по-моему,
0: потому что там хаб был.
1: А, окей.
0: Там такой
1: директор, региональный. Директор, кажется, да? Турок.
0: А Мухтар Кент в свое время был CEO компании. О-о. В Атланте сидел, да. То есть у турков был такой в то время как раз приоритет хороший.
1: И что в этот момент происходит дальше?
0: А, в этот момент в Казахстане происходит бум. Все наши казахстанские, вот как сейчас их называют, old money олигархи, они на подъеме. Это то время, когда тот же самый Маргулан Сисимбаев там делает ярдные сделки, то время, когда он на яхты сажает вертолеты, делает какие-то crazy parties, о которых он говорит сейчас, да? То есть это были те времена, когда там, не знаю, Unicredit купил АТФ банк за ярды, да? И это очень много кэша, это очень много таких денег начинает строиться, начинает расти компания как базис, застраивается Нурлатау, вспоминай, да? Когда да. Пустыли скупают, да. Там недвижка. Вот этот вот маленький магазинчик на Калинина Назарбаева, Эдьяр, да, возле кафеделии, он тогда продавался за несколько миллионов долларов, там, не знаю, 50 квадратов, наверное. Эдьяр, знаешь, магазин?
1: Блин, да? Честно, нет, но район тот помню.
0: Ну да, прям возле кафеделии. Это старое здание, окей, трехэтажное. Окей. Ну, то есть это были сумасшедшие времена для недвижки, сумасшедшие времена на земли, которые скупались.
1: Это какой год?
0: Это 6-й год. Окей. Помнишь, это прямо до пузыря. Вот, и тогда, это 6-7 год, и я вижу, что в Казахстане идет бум, а я там в Стамбуле сижу.
1: И фома.
0: У меня фома. Я думаю, я сейчас пропущу что-то очень важное. И тут мне поступает из агентства как раз звонок, говорят, слушайте, вот сейчас казахи все растут, компании, давайте, нужно внедрять международные стандарты. И зовут меня как финансовый директор CFO. Я прихожу как раз к Нурлану Смагулову. Он меня всегда восхищал. То есть мне казалось, что он просто красавчик.
1: И вот тут уже начинается работа с Нурланом Смагуловым, да?
0: Да.
1: А как там, ну, начинает все это продвигаться?
0: У меня с первого раза с Нурланом не получилось, представляешь? То есть я пришла финансовым директором, у меня вообще не получилось ничего, я должна признать это, потому что я пришла со своими международными корпоративными принципами, и у меня не получилось, и я ушла.
1: А сколько ушла. Работали?
0: Это был год. Это
1: был год. Год пытались, да?
0: Да, год я пыталась, но у меня ничего не получалось. А я такой человек, что, наверное, я не буду бороться за свою правду до конца. Хорошо это или плохо, я не знаю.
1: Ну, то есть, типа, вот не получилось, ну и ладно, да, типа?
0: Да.
1: Окей, хорошо. Да.
0: Я найду себя в другом месте, подумала я, и ушла в General Electric, тогда еще существовала компания. Они делали локомотивы здесь, у них был контракт большой с КТЖ.
1: Тоже финансовую часть, да?
0: Да, я пошла туда финансовым директором. И тут звонит Нурлан и говорит, ровно, я работаю ровно месяц, меня GE отправляет, представляешь, в свой головной офис.
1: Что, кто отправляет?
0: Вот General Electric, да. Меня отправляет в свой головной офис, угу. В Штатах. Я прохожу месячную стажировку в Штатах. готовлюсь к своей роли, мне выдают кабинет, офис, я переезжаю,
1: а
0: мне
1: тут платят. Как раз международная компания,
0: да, это международная компания, да? Все Супер. Сложилось, и тут звонит Нурлан и говорит: «Асель, давайте встретимся». И я, значит, просто вот как есть, оставила здесь, у меня кофе стоит, здесь ноутбук открытый, и я вот пошла с Нурланом на встречу и никогда не вернула чай. То есть мне стыдно, я знаю, что я неправильно поступила. Но это был как бы испытательный период все еще.
1: А, то есть это была такая встреча, после чего вы не вернулись уже в офис?
0: Я не вернулась, да.
1: Прям даже не пришли туда вообще попрощаться? Прикольно.
0: Это ужасно. Советую так не делать.
1: Окей. Но... А что там было? Что за встреча была?
0: Встреча такая была, он мне говорит: «Асель, да, давайте вместе поработаем, мне нравится ваш вайб, у нас не получилось с вами, в финансах вы реально не сможете переворот у меня в компании сделать, у вас не получится, но мне нравится ваш вайб».
1: Просто вайб?
0: Да, просто вайб. Я говорю: «Хорошо, а кем я буду тогда работать?» Он говорит: «Ну, у меня есть только одна позиция, это помощницы моего личного ассистента». Говорит: «Хотите?» Я говорю: «Конечно, хочу, только зарплату финансового директора оставьте мне». И погнали.
1: Это на тот момент какая была сумма?
0: Это очень хорошая сумма была. А, это по тем временам уже было там 8 тысяч долларов, да.
1: Окей. А, 8 тысяч долларов. Да. О, супер.
0: Потому что меня с Турции переводилось на даже чуть меньше. Без квартиры мне было 8 тысяч достаточно в 2008 году. И вот я вдруг оказалась самым высокооплачиваемым ассистентом в Казахстане, а, возможно, и в мире, как прикалывались мои друзья. И все. И начались самые интересные 10 лет моей жизни.
1: 10 лет вы вместе работали? Да. Офигеть!
0: Самый интересный, Арман.
1: А вот, ну, я теперь интересно, что это было? Вот.
0: Смотри,
1: Стрессово?
0: Это было нереально стрессово.
1: Это было интересно, ярко?
0: Это было интересно, ярко. В итоге же я вышла замуж за охранника Нурлана. Замуж.
1: Это и есть ваш муж?
0: Мой Арман Чабан, он был охранником Нурлана Смагулова. И когда я вышла за него замуж, мне шеф говорит, Нурлан Смагулов говорит: «Асель, ну зачем вы вышли замуж за моего охранника?» Я говорю: «Нурлан Кюбланович, я с вами 24/7, вы издеваетесь? У меня есть шанс выйти только за вас или за вашего охранника, я больше никого не вижу». Я говорю: «Вы заняты, и мне пришлось выйти за вашего охранника». Он так смеялся долго.
1: Проходит 10 лет, что потом? Почему вы ушли?
0: Проходит 10 лет, но вот я всем персональным ассистентам, вы сейчас ваша помощница здесь, я советую в какой-то момент отцепиться от своего шефа, потому что вы так сильно напитываетесь своим руководителем. Вот я такая, да, не глупая женщина, да, и девчонка такая была. Соответственно, я очень много у Нурлана брала, я видела его мыслительный процесс, как он на переговорах. Иногда было так, знаешь, Арман, мы сидим на переговорах, и там ему говорят что-то, а он так делает вид, что не слышит, или там раз куда-то уводит линию переговоров. Я думаю: «Блин, чувак, что ты делаешь? Мы сейчас просрём эти переговоры». А потом он раз-раз, это все психологические ходы были. Раз-раз-раз, и в конце — пам! — контракт наш. Я думаю: «Блин, как он это сделал?» Я перед сном всегда анализировала все переговоры, на которых мы были.
1: А всегда. Он именно в этом, да, эксперт?
0: Он в этом эксперт,
1: именно, конечно, в переговорах. А вот можно ли сейчас дать, вот, ну, я вот сам просто хотел бы узнать, и вот для наших зрителей, некую методологию вот таких разговоров. В чем там уникальность? То есть что он делал такого, что другие не делают?
0: Ну, смотри, там есть два компонента. Один энергетический.
1: Угу.
0: Что я имею в виду? Что люди делятся, вот я в моей классификации, и такие люди, олигархи, у которых большие деньги, они делятся на волков и овчарок. Я, например, овчарка.
1: Так.
0: В бизнесе. То есть если меня не трогают конкуренты, если меня не задевают, я иду своим путем. Я охраняю свои активы, приумножаю их и просто играю. То есть это такой френдли, своя жизнь. Да, да?
1: У меня дом, своя территория.
0: Да.
1: И на
0: у меня нет территории. Такого, что я раскрываю карту, смотрю на карту бьюти-бизнеса и думаю: все, надо этих мочить, как вот там у Microsoft, помнишь, прыгал на столе этот CEO, всех замочить. У меня такого нет. Есть люди-волки, которые заходят, и они просто чуют, кто слабее меня, они так и рвут. Просто потому что не может не делать так, да? То есть, ну, овчарка...
1: Такая психика, да, условно.
0: Овчарку не трогаешь, она тебя не трогает. Волки, они просто Ты слабее, все, значит, я буду доминировать.
1: Я вот овчарка, оказывается.
0: Да? Ну, я тоже овчарка, да.
1: А он? А,
0: они все, я думаю, old money, все вот выходцы из 90-х, они все, мне кажется, волки.
1: Это продиктовано вот этим жесткостью, да? То, что у них было и бандитизм был, и при этом все менялось, много непонятных всяких вещей, да, только все становилось.
0: Мне кажется, да. Угу. Потому что для них вот эта вот кортизольная история, опять-таки, я люблю сейчас же изучать мозг, динамические паттерны, так называемые, то есть когда у тебя сложилось какое-то, понимаешь, очень жесткая борозда, да, первичная траектория сложилась, ты всегда будешь делать так, у тебя всегда к ней отсыл будет.
1: А вот Нурлан, он такой, на кортизоле, да?
0: В смысле, ну, конечно,
1: это, мне кажется, они все на кортизоле. Это до сих пор так или это уже изменилось?
0: Он очень много работал над собой, искусство, альпинизм, да.
1: А, вот это и есть как бы следствие успокоить себя, да, по сути?
0: Да, это такие компенсаторные вещи, но я сейчас, я думаю, я имею право его анализировать, но мы не задеваем, это не сплетни какие-то,
1: нет,
0: да?
1: Нет, нет, это имеется в виду.
0: Да, я считаю,
1: анализ
0: что...
1: со стороны.
0: Анализ со стороны, да, я имею право так говорить, потому что я вижу, что он очень много работал с искусством, с альпинизмом, со спортом, то есть он очень сильно компенсировал какие-то такие вещи.
1: А вот теперь, возвращаясь обратно к методологии из вашего тренинга по общению, да, ну то есть, что там еще есть такого интересного, что вы можете так приоткрыть немножко? Интересно просто.
0: Я могу приоткрыть, но, ребята, это очень опасное оружие. Имейте в виду, что у вас должно быть хорошее намерение. Не используйте это в плохих целях. Давай
1: окей,
0: сразу
1: окей,
0: проговорим.
1: Да,
0: например,
1: важное.
0: Это из нейробиологии. Профессор Стэнфорда как раз-таки рассказывал, как работает мозг человека. Если я хочу от тебя что-то получить, контракт какой-то, а ты мне его не хочешь отдавать, моя стратегия должна быть убить твой дофамин. Это называется dopamine depletion, истощение дофамина. Как я это делаю? Мы все заходим на переговоры вот так, особенно я, да? Я всегда думала, что я классный переговорщик, потому что я захожу и говорю, Арман, давай вот это за 1000. Ты говоришь, не могу за 1200. Я говорю, ладно, давай 1100 и поехали. Ты говоришь, ладно. И я думаю, я классный переговорщик. Это не так. Классный переговорщик — это который тебя убьет твой дофамин так, что ты просто будешь уставший. Так. Я буду тебе задавать вопросы.
1: Практически?
0: Вопросы.
1: Допустим.
0: Допустим, я буду говорить, да, а почему это столько стоит? Интересно. Еще раз повторите мне, как это будет выглядеть? И если я начну тебе задавать много-много вопросов, а квартира где находится? Например, ты квартиру продаешь. Еще раз расскажите мне, пожалуйста, как вы делали ремонт? А еще раз расскажите, а точно, где, как вы поняли, что она не на красной линии находится? Если я начну тебе много вопросов задавать, ты через 15 минут будешь готов мне отдать все. Потому что падает твой дофамин. Ты хочешь немножко
1: получить какое-то позитивное подтверждение,
0: да?
1: Типа там, ой-ой, классно, я хочу взять, давайте посмотрим.
0: А я тебе все время вопросы задаю. У меня Дана такая, вот моя сестра, переговорщик, она такая. Она говорит, я не поняла, еще раз, цена, которую вы озвучили, она из чего складывается? Ей человек уже 5 раз объяснил, из чего цена складывается. Она говорит, ну я не поняла. И в конце этот человек говорит, забирайте все, что вы там хотели, черепицу забирайте, понимаешь?
1: Офигеть, очень прикольно.
0: Да, это называется истощение дофамина, поэтому не бойтесь задавать вопросы. Если вы видите, что такой особенный человек, такой дофаминовый, да, он такой на драйве.
1: А, как правило, отдел продаж, они же чисто на этом живут,
0: да.
1: И это их очень сильно притормозит. Двигаемся дальше. Что еще?
0: Дисциплина ведет к свободе. Затем ты можешь работать только со своей готовностью, да, потому что идеи к тебе приходят. И то же самое с величием. Ты не создаешь величие. Вот есть же люди, которые говорят, вот, я хочу быть номер один, я хочу создать величайшую, я хочу создать великое. Это тоже история про приглашение. Ты можешь только приглашать величие в свою жизнь.
1: Как?
0: Своим намерением.
1: Угу.
0: Ты просто можешь тоже говорить, я готов... Если вы готовы пропустить через меня величие, то я думаю, я готов.
1: Вы это кто? Ну вот, в вашем мировоззрении.
0: В моем мировоззрении это нечто. Ну вот, как у Дашкиева же есть нечто, да?
1: А,
0: наверное, может быть, мы у одних учителей, а может быть, у разных, я не знаю. Но смотри, я сейчас придерживаюсь такой концепции. Вы можете называть это Всевышним, Вселенной, пустотой, полем, квантовым, неважно, но есть Арман Юсупов, и нечто большее. Потому что все, что мы о себе знаем, мы уже знаем. Мне сейчас интересно, чего о себе я не знаю.
1: Так, это очень какие-то высокий градиент мысли.
0: Быстро
1: сейчас
0: пошли,
1: вот, сейчас туда мы что-то перепрыгнули.
0: Вот смотри.
1: Я предлагаю сейчас вот вернуться к моменту, что ты, ну, как бы настраиваешь своим намерением и приглашаешь вот это величие в свою жизнь. А намерение имеется в виду выстраивание некого духовного, классного, правильного намерения, которое будет полезно для тебя и людям вокруг. Правильно же понимаешь?
0: Это служение. Да, ты правильно говоришь. Вот она, формула сошлась. То есть цель-то какая? Кому даются большие деньги?
1: Угу.
0: Точно тебе... То есть никто не думает, что... вот что такое изобилие, да?
1: Да.
0: Вот мы в подкасте у себя Сенченко, как раз с Джо Диспензо, мы говорили, да, что изобилие — это Солнце и планета Земля. Солнце каждую минуту направляет столько потока тебе энергии изобилия, что Земля не сможет это за год потратить. То есть Вселенная, она изобильна, то есть изначально изобильна. Ты какого черта деньги в кубышку складываешь? Ты зачем все это растаскиваешь? Твоя задача — пропускать максимальное количество этой энергии, этого изобилия. Это значит, что вот, например, ты пускаешь поток, да, вот в прямом смысле.
1: Да.
0: Ты пропускаешь поток, это твоя пропускная способность, и тебе будут давать. Это же прослужение. Вот на тебе, да, мы можем разобрать этот пример. Все, если ты пытаешься зажимать, если ты пытаешься контролировать какие-то процессы, если ты начинаешь их присваивать, этот поток начинает сокращаться. Потому что как ты можешь, вот лучи солнца на тебя, на землю падают, они изобильны, они просто тебе дают столько, сколько ты никогда не можешь обработать. Какого черта их зажимать?
1: То есть можно сказать, что второй пункт — это вот намерение, и работать постоянно над ним?
0: Служить. То есть намерение. Понятно, что мы входим, это нормально заходить в бизнес с каким-то меркантильным желанием. Да. Это прекрасно даже, можно сказать. Mm-hmm. Это начало духовного пути. Mm-hmm. Ты заходишь, хочу шубу, хочу 5 миллионов тенге, хочу распаковать Louis Vuitton, хочу там Дубай квартиру. Yeah. Это нормально. Люди, которые говорят, ой, я выше этого, ты там еще не был, ты не можешь быть выше этого. Поэтому это нормально, соприкасаться с материальным миром. Но потом у тебя должно что-то щелкнуть, и ты должен сказать, что-то здесь по-другому как-то работает. То есть это secret well kept называется. Это какой-то секрет, который вам не рассказывают. Поэтому, когда вы слушаете там таких миллионеров и миллиардеров, они говорят, на деньги не важно. И ты бесишься, да? Ты сидишь тут, оборотка у тебя не сходится.
1: Да,
0: ты говоришь, козел, деньги не важно. Я еще своим детям не могу учебу оплатить и квартиру купить, а ты тут сидишь, чешешь.
1: Я даже видел где-то цитату. Я хочу стать настолько богатым, что потом в интервью говоришь, что деньги не важны.
0: Да. Но это осознание придет, ребята. То есть оно не может не прийти, потому что ты в какой-то момент поймешь, что это и есть секретный код денег.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Вы знаете, когда помогаете, неважно какой категории людей, неважно кому помогаете, вот это одно из самых, наверное, самое важное правило. Помогайте ради Аллаха, не ради этого человека. Помогайте не из-за того, что он попросил. Помогайте ради Аллаха. Это приводит к чему? Во-первых, если человек будет неблагодарен в отношении вашей помощи, вы не будете на него злиться, потому что вы же помогали ради Всевышнего, а не ради него. А во-вторых, когда вы помогаете ради Всевышнего, вы знаете, что Всевышний всегда насквозь видит все, что вы делаете. Соответственно, вы можете спокойно помогать, делать таким образом, чтобы человек, который получает помощь, не знает, что он получает ее от вас.
2: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен, меценат, филантроп.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Прокуратура Ногайского района Дагестана начала проверку после жалоб строителей на невыплату заработной платы за работы на строительстве школы в селе Шумли-Ойлик. Рабочие рассказали прокурору района, что руководитель подрядной организации привлек их к строительству школы на 200 мест по устной договоренности. Однако после выполнения работ они не получили зарплату. Прокуратура Ногайского района сейчас проводит проверку соблюдения трудового законодательства. Вопрос выплаты зарплаты работникам взят на контроль. Ну и к другим новостям. Нашу республику с января по сентябрь посетили более 1 миллиона туристов. Почти половина турпотока пришлось на июль и на август. На 1 июля эта цифра составляет 719 тысяч, об этом сообщили в Минтуризме. В 2025 году Дагестан принял около 2 миллионов отдыхающих. Кстати, по данным сервиса слетать.ру, Дагестан вошел в топ-5 направлений для отдыха с детьми на осенних каникулах. Ну и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов анонсировал строительство бесплатной парковки у аэропорта Махачкалы, который рассчитан на 90 машиномест, включая 8 мест для маломобильных граждан. Стоянка будет размещена на удалении от терминала, что, по словам премьера республики, позволит сохранить удобный подъезд к зоне высадки без заторов. Планируется также построить подъездную дорогу, обустроить тротуары и установить освещение. Мировой судья судебного участка Акушинского района Дагестана признал виновным владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения за неисполнение предписаний Россельхознадзора. Я, в свою очередь, напомню о том, что еще 19 мая управление Россельхознадзора по Дагестану выявило самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы на участке более 50 соток. Владельцу выдали предписание об устранении нарушений. Он проигнорировал требования надзорной службы. В Кизлюрте и в Кизлюртовском районе в понедельник с 11 утра до 16.00 ограничат электроснабжение на время плановых работ на подстанции 110 кВт, об этом сообщили в ДГЭнерго. В Кизлюртовском районе света не будет только в селе Дачный поселок на Карьерах и в селе Султан-Янгиюрт. Но Владимир Путин заявил, что ответные удары России по Украине оказались чувствительными для украинской стороны настолько, что Киев запросил перемирие. Владимир Путин также сообщил, что киевские власти готовы пойти на уступки, прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Также Путин отметил, что Россия восстановила ущерб, нанесенный в результате атак украинской стороны. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Что если деньги нельзя положить в кошелек? На островах Яп в Тихом океане использовали каменные деньги. Огромные диски из известняка. Некоторые весили несколько тонн. Главное было не перенести камень, а чтобы знали, что он твой. Вот где был первый безналичный расчет.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
6: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку? На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги? И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика? Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
7: Друзья, ассаламу алейкум. Доброго времени суток. В эфире вновь программа «Территория сделки». С вами Фарух Абдурахманов и Муслим Багаров. Сегодня мы с вами обсудим такую интересную тему, немного отдалившись от основной тематики нашей программы о мире недвижимости. Но она достаточно интересна, эта тема. Тема продаж, отделов продаж, того, как выстраивается работа, как должна она выстраиваться. Тема эфира: покупатель ушел в отказ, почему сделки срываются, а отделы продаж не слышат клиента. Нашим гостем сегодня является специалист с более чем 8-летним опытом в сфере продаж и клиентского сервиса. Работал с отделами продаж в различных сферах бизнеса, в том числе и в недвижимости. Прошу любить и жаловать, Омар Алиев. Ассаламу алейкум, Омар.
8: Ассаламу алейкум, Омар. Алейкум салам.
7: Спасибо, что принял приглашение наше, откликнулся. Ну, наверное, традиционно начнем с того, каков твой путь, как ты вообще дошел до сегодняшнего дня, до того уровня, который у тебя есть, что происходило в течение этих 8 лет. Немного познакомим тебя с нашей аудиторией.
8: Хотел бы вначале поблагодарить вас за то, что пригласили, долго наша, скажем так, встреча затягивалась, но... Хамдуля, сегодня она реализовалась. Немножко расскажу про себя. Впервые, наверное, в продажах я оказался в далеком 2015 году, когда я работал на Формуле-1. Я продавал журналы, официальные журналы Формулы-1. Это Гран-при в городе Сочи. Я там жил, учился. Вот. И первый раз, наверное, с такими активными продажами я столкнулся именно там, когда ты незнакомым людям продаешь какой-то товар, да, либо услугу, в данном случае это были журналы. Вот. И вот это было первое становление. Дальше я непосредственно работал в Сбербанке, Сбербанке России, консультант, менеджер по продажам.
7: Там же в Сочи?
8: Там же в Сочи, да. У меня были одни из лучших результатов по нашему городу. Вот. Делал я все... Скажем так, тогда интуитивно, я тогда не знал ни про структуры, ни про всякие воронки, просто вот как душа, скажем так, говорила, то я и делал. То есть я предлагал каждому клиенту услуги, которые, условно говоря, предлагает банк. И когда я увидел, что у меня большие очень результаты, и я с отрывом ухожу от своих коллег-конкурентов, меня пригласило руководство и начало говорить: как ты это делаешь? А у меня был простой ответ, я говорю: я просто предлагаю всем. То есть из 30 там предложенных, 3-4 продажи осуществляются. Я говорю, все, больше нет никакой как бы магии. Они вначале думали, что я пожилым людям чуть-чуть навязываю, напихиваю, да, в Сбербанке раньше была такая практика. Вот, потом
7: одеваю
8: они...
7: на голову, как у нас
8: Да, там молча что-то подключаешь человеку. Потом увидели, что месяц, два, три проходит, ошибок в системе, да, по структуре Сбербанка не выходит, и они поняли, что как бы все честно, чисто. И вот так они позвали меня, чтобы я делился успешной практикой со своими коллегами. А практика была всего лишь одна. Предлагал всем, и даже если мне отказывали, ничего страшного, мы идем дальше. Только и всего. То есть я относился к этому как к помощи. Моя задача была помочь клиенту, но не так, типа, знаешь... просто что-то рассказать и какую-то выгоду. Я вначале пытался понять, есть ли у клиента проблемы, и здесь уже показывал, какую пользу и помощь эта услуга может ему принести.
9: То есть самое главное в любом деле — это знать свой товар, правильно понимаю?
8: 100%, Фарух. 100% это очень большая проблема, вот, которую я, по крайней мере, вижу во многих отделах продаж. Менеджера компании, ну, как бы до конца не знают про, ну, товар либо услугу, то есть продукт, который они продают. То есть, условно говоря, если мы говорим про недвижимость, там у нас и юридические аспекты, да, там и там кадастровые, земельные, обширно все, да. А если мы говорим про другие сферы, то там тоже, там, если там телефон продаем, мы же должны знать характеристики, детали, там, гарантии и так далее, как если с браком, как поступать. То есть менеджер — это не тот человек, который только вот узко там свой товар знает, он должен еще обширные вот эти вещи, которые затрагивают его, об этом тоже он должен знать, владеть.
9: То есть тогда вопрос, да, сегодня клиент стал более требовательным или более информативным? Такой сразу вопрос.
8: Очень интересный вопрос. Я считаю, что менеджеры, точнее клиенты, сейчас стали более информативными. Почему? Потому что любое видео по любому запросу есть в соцсетях. И хотят наши, ну, клиенты, я, например, как клиент, хочу я этого или нет, я уже какой-то информацией по товару либо услуге буду владеть.
7: Перед тем, как даже в магазин пойти, что-то
8: конечно,
7: там подбирать, ты
8: конечно,
7: уже какую-то информацию берешь в этом.
8: Да, этот момент есть. Вот. А второй вопрос, какой там был? Стали ли они... Повтори.
9: Так, сегодня они стали более требовательными или более информативными?
8: Повторюсь, информативными они автоматически становятся, потому что соцсети у нас очень как бы, да, развиваются и так далее. А требовательными они становятся потихоньку, потому что Ну, все мы, наверное, слышали такие термины, как клиентский сервис, да, клиентское обслуживание, там, клиентоориентированность компании и так далее. И хотим мы этого или нет, люди, которые оплачивают за свои слова, за свои товары либо услуги, хотят, чтобы им дали наилучший сервис, и они автоматически становятся требовательными.
7: Амар, смотри, возвращаясь к теме твоего бэкграунда, как сейчас модно это говорить, за 8 лет особняком какое место работы или опыт в какой компании у тебя стоит?
8: Становление было все-таки в Сбербанке, потому что Сбербанк — это очень сильная школа продаж, потому что хочешь ты этого или нет, у тебя за душой очень много людей, которые тебя контролируют. У тебя дикая вообще система, и ты растешь как специалист в разных отраслях. Потом я перебрался домой, в Махачкалу я вернулся, поработал около года на московскую IT-компанию, занимались лидами, лидогенерациями, сайтами. Это у нас был B2B.
7: А там непосредственно чем ты занимался?
8: Я продавал франшизы. Я продавал франшизы, чтобы люди могли, ну, покупать клиентов, скажем так. Франшиза в этом заключалась. Там поработал год. В этой компании я понял, насколько вот эти летучки, собрания, ролевые игры, которые между компаниями, между отделами проходят, насколько они важны. Каждый понедельник и каждую среду с 19 до 21 у нас проходили ролевые игры, где... Ну, то есть, условно говоря, Муслим, ты — это клиент, Фарух — это ты менеджер, и вы сталкиваетесь лбами, и весь остальной коллектив слушает ваш диалог и в конце говорит, что у тебя было хорошо, что лучше, над чем нужно поработать, и дополняет друг друга. Дальше я устроился в компанию Ляриба Финанс, работал уже с тобой, как раз-таки, были с тобой коллегами. Вот, там отработал, ну, порядка, наверное, 3 лет.
7: Да.
8: Можно сказать так, да, потом перебрался непосредственно в бизнес-сообщество, вот тоже где-то полтора года там поработал и уже полтора года в свободном плавании, скажем
7: так. Ну, я лично считаю, Омар, что у тебя на самом деле очень интересная такая восьмилетка получилась в плане получения опыта, знаний, потому что, начиная там с Сочи, заканчивая Махачкалой, компании достаточно серьезные, интересные и очень много знаний дают. Ну, давай, если позволите, вопрос задам. Если мы говорим про клиентоориентированность, про клиентов, про продажи, что клиент чувствует в первые минуты общения с менеджером? И почему это важно? С такого простого вопроса начнем, базового.
8: Если мы сейчас говорим конкретно про недвижимость или в целом?
7: Нет, давай, мы сейчас пока в целом говорим.
8: Да. Да? Но первый раз, когда... клиент соприкасается с компанией, маркетологи специально выстраивают путь клиента. Они должны понимать, с какими сложностями проходит клиент, прежде чем он дойдет до этой компании. Сейчас конкуренция очень большая. То есть, условно говоря, не к тебе, так туда я пойду. То есть, мне нужна услуга, да? И каждый сейчас пытается выделиться за счет этого. Это отделы колл-центров, которые должны мгновенно, быстро реагировать на каждый звонок, на каждое сообщение. Это какие-то нейросети, которые сейчас используют, как бы, да? И самое важное, это компетенция самого менеджера. Это доверие, это компетенция. Насколько менеджер при первичном касании, то есть поздоровался, представился, здравствуйте, вы попали там в компанию «Звездное небо», меня зовут Омар, какой у вас вопрос? Там клиент задает вопрос, да, то есть мы сделали первый этап приветствия, дальше клиент задает какой-то вопрос. Я не тупо отвечаю на его вопрос, я задаю ему встречные вопросы, чтобы понять, что ему нужно, и только после делаю какую-то презентацию. Но попав в Махачкалу, в Дагестан, я как будто, знаете, у меня такое противоречие, как будто я понял, что здесь, в принципе, и вот эта структура, система, как будто и не нужна она, потому что нас как-то на таких фразах, как «брат», там, я не знаю, там, друг, да, вот такие фразы используют, которые в России недопустимы.
7: Здесь, если мы будем так разговаривать, получается, она не приживается никак? Или
8: нет, почему? Смотри, оно приживается, оно необычно, но если, я считаю так, если это все в итоге приводит к завершению сделки, используй любые фразы.
7: Я почему спрашиваю, я, например... буквально недавно заходил в одну из рекламных компаний заказать там небольшую продукцию. Я столкнулся с такой темой, что менеджер сидит, казалось бы, да, который заинтересован в том, чтобы пришел, да, я минимальный заказ сделал.
8: Я объясняю,
7: что да, это минималка, заказ мне минимум нужен какой-то продукции, но я вот у меня такое направление, то есть компания только, грубо говоря, родилась, и в перспективе я твой клиент. Посоветуй мне, что мне нужно, определенную эту задачу я нарисовал. Вообще, с того момента, как я туда зашел, я себя сразу почувствовал, как будто я должен. И потом я-то понимаю, о чем я говорю. Я знаю, что мне нужно. Я знаю ответы на эти вопросы. Мне просто интересно стало. Это не привередливость какая-то была. Просто интересно стало. Я... И получается так, что вот как будто бы им не нужно, что ли. Не хотят они вот.
8: Здесь тоже есть объяснение, Муслим. Смотри, у нас же много чего упирается в систему мотивации. Если менеджер по продажам... Ну, смотрите, вообще в теории у нас есть консультанты, ну, менеджеры по продажам, дальше выше топ-менеджмент. Если человек консультант, он будет вас просто консультировать, и ему абсолютно без разницы, купить его или нет. Почему? Он сидит на фиксированном окладе. Чем меньше людей к нему в офис придут, либо на торговую точку, для него лучше, у него много свободного времени. А если мы говорим про менеджера по продажам, конечно, он так делать не должен, потому что чем больше он продает, тем больше он зарабатывает. Но может быть, у него система мотивации неправильно выстроена, либо он очень сильно загружен, такой тоже может быть, то, что там один менеджер, два менеджера, а клиентов очень много. Руководство пока не видит смысла нанимать новых, сами справятся. Такое тоже может быть. И ему как бы ну немножко безразлично, у него есть уже свои заказы. Сейчас пришел очередной клиент, как бы давай там, когда успею, тогда успею. Тут много факторов есть. Ну, как бы. И я, проводя определенного рода аудиты, я сталкивался с тем, что, ну, условно говоря, из 10 компаний, там у четверых 100%, у них менеджера сидят просто на фиксе. Я уже понимаю, что меня там ждет. То есть безразличие, там, они своевременно не уведомляют, там, какой-то форс-мажор произошел, пока я не позвоню, они сами не будут делать инициативу со мной связаться.
7: А почему это такой вот этот процесс, как болезнь какая-то, да, которую надо на корню там решать, ее чаще всего запускают? Это от того, что операционки слишком много у
8: многие же не знают.
7: Собственника, или он не погружается.
8: Не понимает, не погружается.
7: Это же его деньги. Этот же случай, продолжая, с человеком вышел из этого офиса, мы что-то разговаривались, он говорит, собственно, по этой причине и ушел от них. А я им за 10 месяцев сумму принес, заказов, ну, это, короче, больше 6 миллионов рублей. Угу.
8: Ну, здесь смотри, чтобы это все потихоньку исправлять, в первую очередь, это должно кем-то контролироваться. А контролируется это, если это маленькая компания, либо собственником, а если это чуть большая компания, и там несколько сотрудников в отделе продаж сидит, это руководитель отдела продаж, РОП. Вот если этого всего нет, как бы, ну, все так и идет. А много примеров. У меня, например, тетя занимается кухнями на Митхана Султана. Ты же знаешь, подключал. Да. Тоже, говорит, сидим просто на окладе, там 30 тысяч платят, и все. И после беседы со мной, я там и там книги определенные советовал, она когда в гости приходила, и она говорит, я пойду завтра скажу ей, чтобы она там условно мне там оклад чуть-чуть убавила и процент добавила, потому что чем больше я продам, тем больше я заработаю.
9: Да, система мотивации повышается у человека абсолютно. Конечно. То есть, ну, здесь логично просто, в принципе, да, если...
8: Это логично, но не все это используют. Вот
9: ну да, нет, странность. Я имею в виду логично в плане даже менеджеров, да, возьмем, что они, работая на фиксированный оклад, они отдают ровно столько, в лучшем случае, сколько им платят.
8: Да.
9: Но опять же, здесь еще стоит вопрос, наверное, внутреннего какого-то, да, человек порой и зачастую менеджера, которые просто сидят на окладе, они не делают даже то, за что им платят.
7: Да, да.
8: И здесь еще очень важный момент отметить, здесь еще идет самообман. То есть менеджер что думает? Я получаю свои 20 тысяч рублей, чем меньше клиентов, тем лучше. Но он же тратит столько же времени, сколько мог бы потратить, если бы он, ну как бы, да, у них система была бы другая. Менеджер думает, какой он умный, что как бы...
9: Меньше работы, деньги
8: те же. Да, свои два, а время же ты же на работе находишься. Там с 9 до, там, с 6 до 7. Поэтому это палка в конце.
7: Это можно назвать вот эту ситуацию как раз-таки ошибкой, которую чаще всего допускают менеджеры при первом касании с клиентом, при первом контакте. Можно сказать, наверное, да, что это была ошибка.
8: Но здесь смотри...
7: я так понимаю, если бы этот менеджер более грамотно, приветливо отработал бы, ну, скажем, клиента, да, лид, который зашел к нему, то, опять же, в перспективе это...
8: В перспективе, да. Но здесь смотри, согласись, Муслим, если ты мой руководитель, и я все равно продам я больше или продам меньше, если я все равно получаю свои 20-30 тысяч рублей, зачем мне напрягаться? То есть здесь, конечно, мы можем ущипнуть менеджеров и сказать, что вы не активничаете, да, и так далее. Если мы рассматриваем именно менеджеров, которые просто на фиксе сидят, но к ним нет претензий. Они на такие условия они согласны. А если непосредственно мы говорим про компании, у которых система мотивации правильно выстроена, у нас всегда есть топы, которые больше всего зарабатывают, больше всего планы перевыполняют, и те, кого устраивает зарабатывать меньше. Хотя, повторюсь, они тратят одно и то же время.
9: Ну, это большая, честно говоря, такая ловушка мозговая.
8: Да, да, да, да.
9: Нашел свою зону комфорта и сидишь в ней. Вот я натыкался на то ли цитата это была, то ли картинка даже. Типа, я сижу, говорит, в своей зоне комфорта. И так, и, ну, картинка описывает эту ситуацию. Он сидит в луже, говорит, это моя зона комфорта. Все, я дальше не иду.
7: Ну да. Почему человек может отказаться от хорошего предложения, даже если цена и условия ему подходят?
8: Это же слоган нашего сегодняшнего эфира. У меня есть хороший ответ. У него нет доверия компании. Представь, какая-то компания появилась на рынке, и, допустим, она продает недвижку. Они дают самую дешевую цену, ну, хорошую цену. Они дают хорошие условия, рассрочку там на 10 лет. Все дают на 5, они дают на 7, например, на 8, на 10 и так далее. У них цена там ниже и так далее. Вроде бы все вкусно для потенциального покупателя. Но всегда покупатель, когда мы говорим о крупных чеках, там, ниша машин, недвижки, это всегда крупные чеки, и это очень длинный цикл сделки. Здесь доверие. Насколько человек доверяет этой компании? Насколько там люди за этой компанией стоят, которым можно довериться? Тебе простой пример приведу. Я буду без названий компаний. Okay. Есть сейчас компания. Они вывозят только за счет медийного своего, скажем так, амбассадора. Консультация, обслуживание у них очень слабое.
9: Я даже знаю, о ком ты говоришь.
8: Ну здесь еще таком. Я знаю собственника. Вот. И самое интересное в том, что ну, у них это работает. У них это работает. И здесь главное лицо, за счет которого идут продажи, это вот этот самый амбассадор. Да? А возьмем другие компании, они, наоборот, постоянно в соцсетях, постоянно в каких-то благотворительных акциях участвуют, постоянно мелькают, да, как бы рассказывают про все нюансы, у них специалисты прокачиваются. И вот к таким компаниям как раз-таки люди и идут.
9: Я вообще, честно говоря, Омар, вот хочу твое мнение тоже послушать. Как ты считаешь, покупатель покупает у компании или же у менеджера? У меня-то на это свое видение. Хочу тебя послушать как человека, который занимается развитием компании.
8: Ну смотри, первично человек идет на компанию. Я всегда говорил и, наверное, буду дальше тоже говорить, когда у клиента и у менеджера есть какой-то конфликт, то есть когда такая, да, конфликтная ситуация, клиент не будет вспоминать Муслима, Умара и так. Он будет говорить, я с этой компанией поругался, я в эту компанию не пойду. Поэтому мы всегда говорим, вы лицо данной компании, и вам нужно быть, скажем так, во всеоружии, да, там, белый верх, черный бейджик, приветствие, да, там, и так далее, пострижено.
7: Это репутация компании.
8: Конечно.
7: Это корочка.
8: Человек компании, первично идет в компанию, а уже внутри компании он уже дружит с менеджером, который для него является, ну, он показал себя экспертом, профессионалом, да, и он там на любой вопрос отвечает, там, не знаю, консультирует. Например, Муслим, ты пришел за, условно говоря, там, не знаю, за вот этим стаканом. Я задаваю тебе 2-3 вопроса, определяю, что тебе не этот стакан нужен. На твоем мероприятии нужны поменьше стаканы, потому что туда наливается тот напиток, который ты хочешь, как бы, условно говоря, своим гостям разливать и так далее. И он каждый раз вспоминает. Ему нужен товар из вот этой области, он уже он идет к Мухаммаду, пойду, он там, условно говоря, в этой компании работает. Вначале он идет на компанию, потом он говорит, там Умару пойду или Мухаммаду пойду, он в этой компании работает, он нам все сделает. Поэтому менеджера тоже приводят клиентов.
9: И удерживают.
8: И удерживают.
9: Либо теряют.
8: Конечно, конечно. Это абсолютно. Конечно. Поэтому же в России есть такое правило всех клиентов вести в CRM. Почему? Ты работал с клиентом, например, у тебя отпуск. А что делать клиенту? Он же не может уйти теперь, да? Все, я возвращаюсь в CRM, я говорю, все, Муслим в отпуске, я за него. Я вижу все детали ваших бывших переписок, там, обсуждений, и продолжаю работать.
7: Понимаешь, на каком этапе,
8: да,
7: находится,
8: да,
7: клиент.
8: Да. Очень важная вещь.
9: Что важнее вообще, скорость ответа или качество первого разговора?
8: Хочется мне сказать, что и то, но если мы говорим про компании, у которых средний чек высокий, то есть от миллиона, да, там от 500 тысяч, возможно, и цикл сделки долгий, я считаю, что скорость чуть-чуть можно вот в бок убрать. Объясню почему. Вот представим, человек хочет купить недвижку. Он звонит, условно говоря, в компанию Green. Там вымышленная компания. Green будет, Red пускай будет, да, там две компании. Он звонит в компанию Green, он не дозвонился. Он написал, ему сразу не ответили. Все, он звонит в Red. В Red сразу ответили, все нормально. Он задал вопросы, проконсультировался, уточнил детали, стоимость и так далее, и так далее.
10: Здесь, так как цикл сделки долгий и средний чек большой, клиент не будет здесь и сейчас покупать. И, ну, я, вы мне скажите, я, например, на своей памяти никогда не слышал, что человек с одного звонка либо с одного прихода сразу покупает квартиру. Вот. А если, например, товар там, меньшего прайса, там, телефон, техника и так далее, да, здесь скорость важна, оперативность очень важна, потому что клиент здесь быстрее избавляется от денег. А если, вот как я сказал, а если средний чек высокий, то можно перезвонить потом клиенту, сказать, вот компания Red, вы нам звонили, вот мы не могли ответить, что у вас, и дальше работать с клиентом. Mm-hmm. Получается, от ниши зависит.
7: Ну, сегодня я думаю, что в недвижимости тоже скорость важна. Почему? Потому что спрос немного превышает предложение. Поэтому тут как раз таки может быть, что ты, насколько быстро ты ответил или среагировал, это как раз может зарешать. Поэтому скорость, правильно, может быть, сказать, что это одно другое дополняет?
10: Абсолютно верно. Просто я все-таки, ну, думаю, что клиент, который не будет покупать товар сразу, а недвижку вряд ли он с первого звонка покупает, ну, да. Как бы, да, к нему можно вернуться спустя день и сказать, там, вы нам звонили и так далее, ну, как бы, да. А вот в тех продажах, где средний чек маленький, там ты через час ему наберешь, он скажет, я уже товар купил. Такая практика.
7: Здесь как раз-таки к... Вот опять же, возвращаясь к недвижимости, рынку недвижимости, к скорости ответа, скажем, да, подключается как раз-таки, вот мы переходим к уровню доверия. Уровень доверия по телефонному разговору, если я ошибусь, поправь меня, он как раз-таки вызывается тем, о чем ты и как говоришь, что есть компетенция твоя.
10: Конечно.
7: Если в каких-то сферах допустимо, там, приходите, здесь покажем, здесь расскажем. В недвижимости, мне кажется, зачастую вот в моменте ты по телефону, если что-то как-то раскидал аккуратно, объяснил и сказал, что возможно решить вопрос, возможно это сделать, возможно под ваш бюджет что-то набрать, но надо для этого встретиться, сделать. Сесть, поговорить. Вот тут как раз-таки мы и цепляем и доказываем свою какую-то компетентность, ну хотя бы на начальном этапе.
9: Также, но вообще я считаю, что разговор первичный по телефону даже, он играет, наверное, ну, 70% вообще вашего дальнейшего диалога и сотрудничества.
7: Как у риэлторов?
9: Да, будь это риэлтор, будь это любая другая сфера, первичное знакомство, первичная консультация, она максимально оставляет отпечаток в память. Да. И как ты проконсультируешь, и даже, ну, зачастую у меня бывают ситуации часто, что начинаем мы с буквы А, заканчиваем буквой Я, и уже мы знаем друг о друге все, там, я не знаю, там, вплоть до семейных каких-то историй, и после этого уже и работается с клиентом легче, и клиент тебя слышит уже, и как-то, ну, идет с тобой дальше, то есть до конца, там, до того момента, пока он не подберет себе то, что ему нужно. Либо, там, я могу просто сказать, что давай сейчас не будем покупать. Ну, потому что, ну, объективно, если мы будем смотреть, желание купить квартиру, оно есть у нас у всех, но когда мы начинаем копать, понимаем, что это будет кабала для человека. Это если даже рассрочка та же самая, или же ипотека и так далее. Но прежде чем покупать, вообще всегда пути отхода я ищу для клиента всегда заранее.
7: Слушай, а у тебя вообще были истории, связанные именно с риэлторами? Такие вот трешовые, ну, скажем, когда есть. Ты как клиент, может быть,
10: есть,
7: да,
10: есть,
7: ну, поделись.
10: Да. Ты знаешь, я вот люблю часто звонить в компании, сейчас я делаю это редко, раньше я делал это, ну, очень часто, мне всегда бывало интересно понять, как та либо иная компания консультирует и в целом работает с клиентом. То у меня был случай, ну, даже ролик там, ну, относительно там неплохо залетел, в общем, случай такой. Я звоню в компанию и не представляю, я делал это перед менеджерами другой строительной компании, чтобы показать им, как вообще на рынке обстоят дела.
7: А речь идет о строительной компании.
10: Да-да-да, это непосредственно строительная компания, у которых есть свой отдел продаж. Я звоню, я говорю, здравствуйте, не представляется, имя не называют, то есть это уже как бы минус, да, как, ну, у нас есть корпоративное приветствие, которое мы там обязаны выполнять, там, хоть ты, не знаю, запчасти на машины продаешь, и ты весь в мазуте, ты должен сказать, здравствуйте, компания такая-то, менеджер такой-то, что у вас, вот, они говорят, там, цена за квадрат, сразу она говорит, цена за квадрат 300 тысяч рублей, я говорю, понял, а там есть что-нибудь, она говорит, приезжай к нам в офис, я говорю, я не могу приехать.
8: Она говорит, а мы, типа, все детали обсуждаем непосредственно в офисе. У меня вопрос. Ну, представь, я живу в районе, там, Новая Северная автостанция. А офис находится в сторону, там, редукторного Каспийска. Почему я должен приезжать к вам просто так? Вы же должны, наверное, чем-то меня зацепить, чтобы у меня был повод сказать, там, если я, там, жена, то жену возьму, если, там, родителям, их возьму, скажу, поехали, там, супер, какое-то предложение делают, то-то, то-то, да. Здесь вообще минимум вопросов, быстрое завершение диалога и просто позвать в офис. Это и есть непосредственно слив клиента. Так сливаются клиенты.

0: Мы здесь, документы есть, там юридически все чисто, там на дом РФ мы зарегистрированы, там, ну и так далее, и так далее. Но он не задает мне никаких вопросов. А теперь представь, я приехал к ним в офис, и он мне говорит, квадрат Омар у нас стоит от 210 тысяч рублей. А у меня-то в голове, сейчас за 1090 что-нибудь куплю, и что, у меня сразу конфликт. Я буду ему говорить, а зачем ты меня в офис позвал? Неужели ты не мог мне вопросы задать там или сразу сказать, что у вас квадрат там от такой-то суммы? У меня остается негатив. Теперь я вижу Муслима либо Фаруха, я говорю, а я там ходил, там то ли там яма. Ну, к сожалению, так. Сарафан на радио уже очень сильно работает. Если ты недвижку купил, и ты сказал, я вот там купил там то-то, то-то, у меня вероятность, что я в твою же компанию приду, она намного выше.
1: Теперь так. У меня вопрос тогда следующий. Кому лучше обращаться, когда ты приобретаешь недвижимость? Мы сейчас скажем про новостройки. Это лучше обратиться в отдел продаж от застройщика или же все-таки лучше обратиться к риэлтору?
0: И это почему? Очень сложный вопрос. Объясню почему. Вообще, я долгое время не понимал, кто такие риэлтора. Угу. Честно, я не понимал, чем они занимаются. Потом я понял, что эти люди от А до Я ведут тебя и завершают с тобой сделку до момента, пока ты не приобретешь квартиру. Но тогда у меня другой вопрос. Для чего тогда нужны менеджеры по продажам?
1: Я отвечу.
0: Давай. Вот
1: я, честно говоря, мы эту ситуацию обсуждали уже. Менеджер по продажам для застройщика нужен именно для того, что если он хороший менеджер по продажам, угу. Им у нас такие есть, слава богу, они тебя консультируют и рассказывают все плюсы, минусы об своем объекте.
0: Так.
1: Для чего нужен риэлтор покупателю? Угу. Для того, чтобы он тебе предложил на самом деле нужный объект, который тебе подойдет по финансам, по локации, по наполняемости и так далее. И тому потом. То есть мы-то работаем не с одним объектом, мы работаем с разными застройщиками, и мы делаем уже более точечный подбор. А менеджер делает все равно, у него задача какая?
0: Свою
1: продать
0: квартиру.
1: Свое, да.
0: А, вот оно. Вот,
1: я просто, ну, можно так говорить, просто я почему задаю этот вопрос тебе, как специалист, туда, скажем, который выстраивает именно отделы продаж, работает именно с продажниками. Этот вопрос мне был на самом деле интересен. Просто люди не всегда понимают, для чего нужен риэлтор, вот же есть там, менеджер по продажам от застройщика и так далее. Но по итогу мы приходим все равно волей-неволей к тому, что риэлтор все равно на рынке недвижимости, он как рыба в воде. И чувствует себя более комфортно, нежели чем тот же самый менеджер. Менеджер может понимать, что тебе не подходит квартира у них, но он тебе не предложит соседний ЖК, который немного дешевле где-то, может по наполняемости чуть меньше, но по твоему бюджету он тебе будет одевать на голову там, ипотеки, там, какие-то рассрочки дополнительные, но лишь бы ты не ушел. Хотя, опять же, повторюсь, тебе, возможно, этот объект и не подходит.
0: Ну, здесь знаешь как, просто мне кажется, проблема в том, что риэлторам, наверное, надо больше об этом заявлять, то, что чем они занимаются. Вот сейчас личные, я сейчас смотрю, очень много риэлторов ведут свои личные блоги. У кого-то вообще мало подписчиков, у кого-то очень неплохое количество, да, они снимают, они не просто объекты показывают, они свою экспертность показывают непосредственно там в юридическом формате, там, что выгодно, что нет. У нас там специальная цена, скидка от застройщика, а вы, как я знаю, таким владельцем, ну, у вас бывают такие варианты. Поэтому я думаю, что просто до наших обычных покупателей надо просто донести, кто такой риэлтор, за что он получает комиссию. Там же есть еще, где комиссию не клиент платит, а компания, ну и так далее.
2: Да, это... Застройщиками в большинстве случаев именно так.
0: Это надо доносить. Просто вот если сейчас меня спросить, я лучше, вот честно, я лучше сам выберу себе какой-нибудь ЖК и обращусь в эту компанию, и поработаю с менеджером этой компании. Я не буду обращаться к риэлторам.
2: Только потому, что нету понимания четкого, да?
0: Да, да. Потому что я как думаю, вот смотри, я думаю, я сейчас приду в эту компанию, я спрошу у них пакет документов, то-то, они мне все покажут, все в принципе, как будто все нормально.
1: А как ты это все проверишь, и как ты будешь...
0: Вот, тут уже интересный вопрос. Вот здесь уже, а почему я так делаю? Потому что в моем понимании, как бы клиента понимании, то, что мне там покажут, это и есть истина.
2: Смотри, Омар, вот если позволите, я такой этот сделаю поправочку, да, к вопросу этому, почему вот тебе нужен риэлтор в этом случае. Безусловно, если у тебя есть достаточное количество времени, что является, наверное, самым важным аспектом, который вот в этом деле нужен. Если ты владеешь ситуацией, в принципе, на рынке, хоть немного разбираешься в недвижимости, если ты знаешь, как проверять документацию, на что обращать внимание, знаешь, какие вопросы задав...

0: у тебя есть какая-то насмотренность и, соответственно, отсюда аналитика о рынке недвижимости, новостроек, будем говорить про новостроек, тебе не нужен риэлтор. На самом деле тебе не нужен специалист, потому что ты можешь посидеть день, другой, неделю, поковыряться,
1: сам выбрать, лицом,
0: сам выбрать, да. Но когда у тебя катастрофически или нет в этого времени, не хочешь ты заморачиваться этим, ты приходишь к специалисту, к Фаруху, к Муслиму. У меня есть 1 000 000 рублей на первоначальный взнос.
1: Что вы мне предложите?
0: Да, я хочу взять квартиру. У меня 7-летний сын растет. Да, и да, давайте подумаем, что вы можете предложить. И тут как раз-таки мы раскладываем вот этот...
1: Разные застройщики, разные объекты, варианты. Здесь хорошо.
0: Все, вот здесь сидим и начинаем разбираться. Здесь цели, хорошо. Задачи, возможности. Потому что ты можешь посмотреть клубный формат дома. Дома. Он тебе нравится. Все, концепция наполнена, все четко. Короче, все там есть. Но, Омар, он тебе по ежемесячному платежу не подойдет. Тебе будет тяжело. Давай мы посмотрим с тобой не хуже проект. Да, это не клубный формат, да, это многоквартирный дом, но... максимально комфортно будет тебе здесь продать. Или с учетом там, того, что он строится, через определенное время ты сможешь продать, мы с тобой сможем продать и зайти в другой проект, более интересный. Вот для чего сегодня нужен, друзья, специалист по недвижимости, в отличие от менеджера. Как я и говорил на одной из наших программ, у менеджера конкретно компании, застройщика, как это, горлышко воронки, да, оно получается... такое
1: очень конечно,
0: да.
1: Конечно.
0: Нежели у специалиста по недвижимости.
2: Тут, следующий вопрос туда, Муслим, если можно. Уберем тот факт, что ты выстраиваешь отделы продаж, сам умеешь классно продавать. Какие качества ты, как обычный обыватель, человек, который хочет что-то приобрести, какие качества ты ищешь в хорошем специалисте, в хорошем продавце?
1: В первую очередь, это компетентность, это чистота. Что я имею в виду под чистотой? Это когда менеджер не пытается любой ценой пихнуть мне этот товар, только потому что ему руководство поставило задачу, от этого товара надо поскорее избавиться. Вот, такие люди зачастую, они и вот при коммуникациях, ты их, ну, чуть-чуть так можешь определить, что он тебе там предлагает, так, почему он этот вариант тебе предлагает и так далее. Но самое главное, так как я к продажам отношусь как к помощи, мне нужно, чтобы мне не втюхивали, не впаривали, а чтобы реально закрыли мой, как бы, вопрос, мою потребность. Чтобы я через время, через неделю, например, то, что я до этого говорил, менеджер, это лицо компании, чтобы я не пришел и не сказал, вот тут некий Муслим был, вот он, я ему говорил, мне этот товар не нужен, он меня переубедил, и вот я купил, и в итоге он мне оказался не нужен, он мне не подходит, либо он там испортился, либо еще что-то, чтобы такого не было. Нужно этих моментов избегать. Это очень важный момент.
0: Завершим этот блок таким вопросом. Все-таки вот мы поговорили про такой некий сервис менеджеров, то, как они отвечают. Не всегда это хорошо или в большинстве случаев. Но хочется верить, что есть случаи, когда все идеально.
1: Есть, есть, конечно.
0: Еще такой вопрос. В твоей практике было ли такое, что либо после твоего обучения, да, или какого-то аудита, либо после твоего звонка, который ты выложил в соцсетях определенных, да, пошла какая-то реакция и изменилось все в лучшую сторону?
1: Здесь, смотри, однозначно вот здесь и сейчас, что вот там, условно говоря, поработал с какой-то компанией, и они там начали про рекорды продаж ставить, говорить я не могу и не буду, потому что, повторюсь, недвижка — это очень долгий процесс, да, он там может годами как бы, да, длиться. Вот, но получая обратную связь непосредственно от собственников и от непосредственно менеджеров, я вижу, что вещи, которые я там им говорю, я там им показываю, они до этого, возможно, знали, но не применяли, думали, как бы, да, там, оставим, либо они не знали, и когда они там говорят, как круто, что ты про это сказал, буду использовать, как бы это на вес золота. И у меня был еще такой интересный момент, быстро сейчас в этом блоке проговорю. У меня есть знакомый, я увидел, что у меня есть, ну, мой знакомый, он стал маркетологом одной строительной компании. Я, конечно, им позвонил, бегая на беговой дорожке. И меня, ну, быстро послали, скажем так, да, приходи в офис, там, по-другому никак. Я ему сказал, у вас вот такая ситуация, если что, как бы, ну, я могу помочь. Он поговорил с руководством, а руководство ему сказало, нам менеджеров обучать не нужно, наша задача больше клиентов вливать в компанию. Ну, ты представь, вот вы сейчас потратили кучу денег на маркетинг, к вам пришло там 100 клиентов. Но вы не можете этим 100 клиентам продать, потому что вы плохо обслуживаете, вы плохо продаете. Понимаешь? Вот такое тоже есть. То есть зачем компании вливать деньги и зазывать новых клиентов, когда вы со старыми не можете качественно поработать? Я получил этот ответ там спустя несколько дней, еще раз позвонил в этой компании, я даже выкладывал их уже. Вот, ничего не поменялось. Все то же самое. Я для себя просто сделал вывод, что, ну, как бы...
0: Может, время нужно?
1: Не знаю, может быть.
2: Либо когда их клиентов будут уводить другие компании.
1: Конечно. А потом сидят, а потом руководитель сидит и говорит МОПу, ну, отдел маркетингу, да, а почему у нас продаж нету? Они будут говорить, ну, отдел продаж плохо работает. Отдел продаж будет говорить, вы нам плохих клиентов даете.
2: Ну, это вечная же война, да, отдела маркетинга и продажников.
0: Искусственный интеллект. Вот смотри. Было ли такое, что ты рекомендовал собственникам компании заменить?
1: Нет, конечно.
0: Тех менеджеров? А вообще как считаешь? Это
1: через какое-то время, да. Через какое-то время, да, но тоже не всех. Искусственный интеллект что может делать? Искусственный интеллект может квалифицировать заявку, которая приходит, квалифицировать лида, что ему нужно, какой у него бюджет, да, и так далее, поработать с ним. Дальше, я думаю, должен включаться уже менеджер, человек.
0: Ну, он до определенного состояния доводит.
1: Вот у нас есть воронка продаж с момента, как клиент попал в компанию и до завершения сделки. Да. Вот где-то на каких-то этапах искусственный интеллект никаких проблем должен присутствовать, он может присутствовать. У меня у многих друзей есть искусственный интеллект в том же запрещенном сети Instagram. Они квалифицируют, берут номера, либо если человек номер давать не хочет, они там же продолжают. Вот. И потом уже, когда они полноценного лида получают с номером телефона, да, или там уже с какой-то информацией, они уже, человек уже приступает и продает.
2: Вот мы говорим, воронка продаж, Амар. Как выглядит вообще здоровая эта воронка продаж?
1: Ты, наверное, представил такой конус, да, воронка, которая сужается. Вообще, воронка продаж, для чего она нужна? Воронка продаж — это система, которая показывает компании, то есть собственнику, там, директорам, где теряются клиенты, где они застревают, на каком из этапов. И вот над с этим этапом потом надо работать. Воронка, она в каждой компании, она бывает разной. У кого-то она короткая, заявка поступила, менеджер связался, там, скинул КП, продал. А где-то бывает так, что заявка поступила, менеджер взял в работу заявку, после этого там скинул коммерческое предложение, потом там выехал на замеры, потом после замеров, когда КП полностью сформулировано, там сумма и так далее, клиенту надо посоветоваться с кем-то, потом он там вносит задаток, потом на производство. То есть у каждой компании, в зависимости от того, чем они занимаются, у них воронка разная.
2: Я, знаешь, что заметил? Что большинство менеджеров в разных компаниях вообще абсолютно, у них первостепенная задача, знаешь, то есть они не делают, не выявляют боли, там, потребности и так далее, то есть они познакомились и сразу начинают продавать. Сразу начинают продавать, то есть их не интересует, с какой целью ты вообще звонишь, что тебе нужно, какую задачу ты хочешь решить, какую боль свою заглушить, опять же, да, там это все. Сразу начинается продажа, и люди, вот, ну, мое личное мнение, я могу ошибаться, на этом этапе очень много сливаются.
1: Все правильно, я даже скажу, ну, давай так, 100% утверждать не могу, но скажу, пускай будет 90%, где у строительных компаний застревает клиент. Они застревают на этапе, ну, давай представим вот воронку. Новый лид, заявка в работе. То есть менеджер взял в работу, квалификация, он провел квалификацию, что клиенту нужно, как нужно, да, какой у него бюджет и так далее, сколько квадратных метров. После этого он ему скинул КП. Ну, вот это ваши красивые диаграммы, да, со схемами, то, что я и сам люблю на самом-то деле, чертежи каркасов квартир. Все, там и застревает. Вот он скинул КП, и все. Менеджера думает, клиенту надо, он напишет.
0: Это же чаще бывает история, я подумаю, у клиента.
1: Клиент может сказать, скинь КП, я подумаю, посмотрю, да, посоветуюсь.
2: Только может он сказать, я подумаю, он просто может сказать, окей, положить трубку, и все, да. Больше не поднять ни трубку, ничего, ни ответ, ни привет.
1: Просто, чтобы вы понимали, клиент, который обращается в одну компанию, он еще в несколько других тоже обращается. И здесь уже выигрывает тот, кто проявил эмпатию. Кто вот, когда ты помнишь, ты говорил, когда ты отвечаешь на звонок, как ты должен сказать: «Здравствуйте, строительная компания, Белый Свет, менеджер Амар, какой у вас вопрос? Я вас услышал. Позвольте, пожалуйста, пару уточняющих вопросов задам, чтобы понять, что вам нужно. Так, вы для себя или для инвестиций?» Ну, базовые вот эти вопросы, они же везде одинаковые. Но их не делают. Вот завтра возьми, позвони в 5 любых компаний, выпиши их, ты поймешь, что ну, в 4, в 3 точно не будут этого делать. Они сразу вываливают все на клиента. Клиент говорит, все понял, хотя он ничего не понял. Скинь там, что есть, я посмотрю. Вот он скидывает, и все. И потом клиент там и застревает. Либо используют один канал продаж. Тупо пишут. Амар, что вы решили? Амар, вы к нам обращались? Амар, что-то. Возьми, позвони. Вот я сейчас как раз вот в WhatsApp открыл этот диалог. Компанию также называть не будем. Вот компания, с которой у меня переписка с ноября 23 года. Вот они мне постоянно что-то скидывают. Я им что-то...
0: У них есть инфоповод постоянно какой-то, да, получается?
1: Они просто знают, что есть некий Амар. И Амар вроде бы к нам обращался с конкретным запросом, но вроде бы как бы он еще и не купил. Потому что когда они запросы делают, Амар пишет, отвечает на их вопросы, говорит, вы там рассматриваете же? Да, рассматриваю, мне такую-то квадратуру. И они понимают, что я с этой, ну как бы еще не купил, свою потребность не закрыл. И теперь смотри, вот они 3 года мне что-то отправляют. И у нас
0: это, диалог. Это все ненавязчиво, да?
1: Нет, конечно. Это вот, например, 16 июля что-то отправили, потом, например, 19 августа какой-то вариант скинули, то, что мне нужно было тогда. Они мне звонят часто, я знаю их номер, у них элитный номер, там 4 там похожие цифры. Вот. И когда мне нужно будет уже купить квартиру, я просто им позвоню. Ну, да. Понимаешь? Они не навязываются, они просто дружат со мной, вот так вот тонко. Они вспоминают про меня, потому что, скорее всего, у них в воронке есть этап, там, скинули КП, связаться позже.
2: А где эта грань вообще проходит между настойчивостью и навязчивостью?
1: Я спрашивал этот вопрос у многих экспертов по продажам, у которых в свое время брал курсы. Мне четкого, однозначного ответа не дали. Я что могу сказать? Короче говоря, отказ — это тоже ответ. И если, я извиняюсь, вас послали, это, короче... Хорошо, если вас послали, чем вы не напишите клиенту. То есть логика такая. Я считаю, что если клиент, например, вы клиенту пишете, вы написали один раз, спустя там 2 недели еще раз, вы же, исходя из диалога и его запроса, понимаете, насколько быстро ему это нужно было, как ему это нужно было, он в будущее смотрел или в ближайшее время ему товар или услуга нужна была. Можно набрать и прямо сказать: «Муслим, здравствуйте, ассаламу алейкум, вы вот к нам обращались, я хочу просто для себя определить, вы купили товар или нет. Если купили, я вас в отказ закину, чтобы лишний раз вас никто не беспокоил». Те, кто не купил, они могут бояться, что вы... Что за отказ? В отказ хотите? Не надо. Да, я не купил, отправляйте, скидывайте. Тот, кто купил, прямо скажет, я купил. И все. Конечно, когда ты сегодня сказал, завтра отправляешь, послезавтра отправляешь, клиент может уже, ну, как бы очень сильно злиться на вас. Интервалы должны быть. Вот эти интервалы должны быть. И мы не забываем, что дожим клиентов осуществляется с 7 по 12 этап. Но это не значит, что ты 7 дней подряд что-то клиенту пишешь либо звонишь и типа ждешь, что он сейчас закроется. Периодичность. С 23-го года. Ну не дожали же пока. Когда-нибудь.
2: А ты планируешь покупать у них?
1: Мне нравятся их условия. Я знаю, что они очень много объектов на баланс города сдали. Да. И скорее всего, если я надумаю покупку квартиры в Каспийске, я пойду к ним.
0: В первую очередь это точно.
1: Это точно. Я у них уже был несколько раз. Я их консультировал.
2: Я но еще... они не знают, что это ты с ними общаешься.
1: Нет, они не знают, что это я. Абсолютно они не знают.
0: Слим, Амар, а как думаешь, вот только открыл компанию, например, вот агентство организовал, чуть больше месяца, вот что бы ты мне порекомендовал на старте? Это каких-то заряженных топовых менеджеров нанять или взять... с нуля и обучить, и что в том случае я могу потерять или наоборот приобрести?
1: Ты знаешь, Муслим, я когда вот консультации проводил, даже помнишь, я в САУ звонил, помнишь, парень был, имя его забыл, я сразу с первого диалога с ним я почувствовал, что он новичок, потому что в его голосе была такая радость, что некий клиент ему достался, это чувствуется. Возможно, на этом этапе люди будут сливаться, ну, пока он руку не набьет, пока он не отвердеет, скажем так, да, вот, ну, месяц, два, три, но если ты хочешь взять с нуля человека, вложить в него, обучить в него и как бы, ну, взращивать его, возможно, там, да, руководителя отдела продажи и так далее, будь готов к тому, что, наверное, на каком, до какого-то периода у тебя так себе будут дела, обстоять дела, да. А если ты берешь заряженного топового специалиста, если ты именно с этой сферы берешь, но это, конечно, для тебя плюс. То есть ты взял человека, который, в принципе, весь рынок знает, ему нужно просто по твоему объекту, либо по объектам, которые вы там, условно говоря, сейчас продаете, либо которые у вас есть к предложению, ему надо это изучить, и все. И он может здесь и сейчас сегодня приступить. Но момент, это тоже может. Коряво, косо, но он тоже может. Но риск, что здесь ты чуть-чуть, какое-то время тебе нужно будет его вести, ты должен быть его ментором, скажем так, его исправлять. Проблема многих отделов продаж еще в чем заключается? Они никак не контролируют, не прослушивают своих менеджеров. Это и беда.
0: Да.
1: Вот эта компания, маркетолог вот этого знакомого, который я же говорил, которые сказали, что им больше количество заявок нужно. Вот если бы хоть один человек сел бы и прослушал бы звонков 10 менеджеров, они сказали бы: так, стоп, маркетинг, вы свою работу сделали, пока подумайте над какой-то другой концепцией развития. Менеджера, давайте-ка все сюда. Вы как отвечаете клиентам? Вы почему вот так делаете? Вы почему клиента сразу там в офис зовете? Вы почему вопросы не задаете? Почему клиент больше инициативы в диалоге, а не вы? Вам же надо продать. Понимаешь? Они это поймут. У нас так не делают. Ну, я имею в виду, когда говорю, у нас так не делают, то есть, ну, все компании так не делают. А если все компании так делали бы, мы бы сразу понимали бы, на каком из этапов кто косячит.
2: Просто такое ощущение, что они сливают просто весь свой бюджет на лидогенерацию, но не думают о том, что нужно еще правильно проконсультировать и, соответственно...
1: Об этом знаешь, об этом должен думать руководитель отдела продаж. У него же стоит план. Менеджер там продал, не продал, ну, плюс-минус, как бы, да, смотря тоже, какая система мотивации, будет его ругать или нет. Руководитель отдела продаж, коммерческий директор, собственник, они должны думать, сколько заявок мы получили, там, 100 лидов, какая конверсия из лида в сделку, то есть сколько человек сказали, да, нам нужно, то есть 100 человек к вам могут просто попасть, мы же лидов не можем сделками считать, сколько из них ответили на звонок, сколько из них пошли на контакт, ответили на вопросы, например, там, 35, окей, из 35 сколько коммерческие запросили, там, 10 человек, из 10 скольким вы продали, двоим, а что у нас, 2% конверсия, теперь, из 100 заявок, да, теперь начинают копать, а где эти 65, которые слились? Если как бы это были плохие лиды, то непосредственно здесь уже вопрос к маркетологам. Что за реклама была? Как эти люди попали? Может, какая-то ошибка была? Не целевые клиенты и так далее. И вот так, вот так, вот так, вот так по каждому этапу контроля мы понимаем, где затор у компании.
2: Ну вот поэтому у нас получается, что один лид стоит почти...
1: Очень дорого. Да. В недвижке лид очень дорого стоит. Поэтому сливать клиентов, лидов из недвижки вообще нельзя. Нельзя. Их вести тоже нужно.
0: А как думаешь, для риэлтора что важнее? Знание рынка или умение вести переговоры? Ну, собственно, это, наверное,
1: и то, и то. Ну, если он рынком владеть не будет, а он будет крутым переговорщиком.
0: О чем он будет говорить?
1: Ну, конечно. Вот я, ну, смотри, помнишь, мы в начале разговора говорили, люди сейчас стали
0: информативнее.
1: Вот. Люди, обрати внимание, Муслим, сейчас люди, которые приходят, там, условно говоря, в какой-то магазин, они по товару уже все знают.
0: Ну, да.
1: Он просто может не знать какую-то там информацию про, да, по аналогию, скажем так, и он спросит у менеджера, в чем отличие. Он уже все знает, ему не нужно говорить IPS-экран, матрица, герцы, там, если мы про телевизоры говорим, да, там и так далее. Все знают люди. А если ты переговорщик крутой, и ты можешь хорошо проговорить, там, но ты не знаешь про специфику там, недвижки, например, ну извини. А если наоборот... Ты владеешь бешеной информацией, ты все знаешь, но ты не можешь как-то грамотно выстроить диалог с клиентом, ты стесняешься задать вопрос клиенту, ты думаешь, а если я сейчас спрошу, а не будет ли так, что я навязываюсь и так далее, это тоже беда. Поэтому и вот это берем и совместно.
2: Это мы... как некоторые применяют формулу «несешь чушь, неси ее уверенно».
1: Красиво, Фрэнк, красиво.
0: Да, слушайте, я бы хотел с вашего позволения сделать небольшое объявление. Так как я заговорил о компании, которую мы организовали не так давно, это агентство недвижимости, мы объявляем небольшой набор специалистов. Мы, говоря, я имею в виду меня, себя и Фаруха, вот, мы ждем каждого из вас, кто считает себя достаточно дисциплинированным, целеустремленным, человеком, который хочет чего-то достигнуть в этой жизни вообще, в принципе, да, идти с командой бок о бок, развиваться, то при всем при этом еще и зарабатывать, вот, и хорошие деньги зарабатывать, то мы вас ждем, друзья, мы вас ждем, приходите.
2: Обучим, научим.
0: Совершенно верно. Интерес еще в том, что у нас компания, она с ограниченным количеством людей, скажем так, да, то есть мы максимум 10 человек набираем, потому что решили сделать большой упор на качество,
2: а не на количество.
0: Нежели на количество. Да, считаем, что это достаточно интересный путь, поэтому, друзья...
2: Кто не боится вызовов, кто не боится трудностей, кто не боится принимать решения, быть напористым, брать знания, изучать не только продажи, но и юриспруденцию в том числе. Милости просим.
0: Да, друзья, попытались мы с вами со своим на троих скромным багажом знаний сегодня разобраться в вопросе, почему сделки срываются и почему отделы продаж не слышат клиенты. И я надеюсь, что мы хоть как-то раскрыли для вас эту тему и были полезны в этом. Омар, еще раз огромное спасибо, брат, тебе за то, что ты пришел. Я надеюсь, что это у нас не крайняя встреча в студии, что мы будем... Кстати говоря, я видел, у тебя, по-моему, подкасты есть, да?
1: Да.
0: Ты запустил
1: да,
0: канал,
1: мы тут
0: да?
1: снимаем подкасты, да. Пока немножко на автомобильную тематику, так как я сотрудничаю сейчас с компанией, которая занимается продажей машин, «Автопапа» называется. Вот, мы, ну, возможно, в будущем, кто знает. И еще у меня есть один крутой риэлтор из города Сочи, который уже больше, чем на 1 миллиард продал недвижки. Работал он в агентстве недвижимости «Атлас». Вот, сейчас, ну, перешел немножко в другое направление. Я думаю, что если в ближайшее время вдруг я его позову в гости, в Махачкалу, то он может стать гостем и очень много чего интересного может рассказать о премиальных объектах недвижимости и в целом, как строится рынок в России. По крайней мере, в одном из самых крутых туристических зон — это город Сочи. И самое важное, когда вы сейчас делали предложение поиска менеджеров, тоже хотел добавить немножко в вашу пользу то, что сейчас Республика Дагестан еще больше дальше будет развиваться.
0: Да,
1: потому что туристы будут ехать, да, потому что инфраструктура позволяет и притягивает гостей из, скажем так, других регионов, и здесь надо двигаться, в общем. Это направление такое невпаханное поле, которое нужно просто прийти, немножко знаний получить, стать профессионалом, вот как Фарух ты сказал, и с точки зрения юриспруденции, и с точки зрения переговоров, продаж, знания продукта и так далее, и можно неплохо, скажем так, выстрелить.
0: Да, да. Обращаясь к руководителям отдела продаж, как агентств недвижимости, так и строительных компаний, к собственникам, которые, надеюсь, нас слушали сегодня, несмотря на наш такой немного, скажем, такой хейтерский формат сегодня, на котором мы рассказывали, как достаточно плохо обрабатывают входящие лиды менеджера.
2: Чтобы ваша компания не была такой же, приглашайте Омара выстраивать отделы
1: здесь,
2: продаж.
1: Знаешь, здесь вот даже самое простое, что может сделать собственник, у которого неважно, что он продает, неважно, что этот человек продает, его компания, просто позвоните, сами позвоните в свою компанию как клиент и посмотрите, как вас обслужат. С первого раза, если все идеально, сделайте один, ну, три звонка сделайте, потому что первый может пройти идеально, второй, третий вам покажет. Либо сразу вы попадете да, на то, что вы не ожидаете. И вы поймете, что вам нужно с этим работать.
0: Спасибо. Спасибо, Омар. Спасибо. Друзья, развивайтесь. Развивайтесь, улучшайте сервис. И пусть со всеми будет благо. Всем спасибо. Фарух Баркова.
2: Муслим, тебе тоже спасибо. Омар, спасибо, что пришел.
1: Вам спасибо,
2: поделился
1: что позвали. Спасибо.
2: Знаниями, мыслями.
0: До новых встреч, друзья. Салам алейкум.
2: Алейкум.
3: Территория сделки на Диалог FM. В Дагестане 12 часов. Время Диалог FM. Кратко, по делу. Новости на Диалог FM.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Прокуратура Ногайского района Дагестана начала проверку после жалоб строителей на невыплату заработной платы за работы на строительстве школы в селе Шумли-Ойлик. Рабочие рассказали прокурору района, что руководитель подрядной организации привлек их к строительству школы на 200 мест по устной договоренности. Однако после выполнения работ они не получили зарплату. Прокуратура Ногайского района сейчас проводит проверку соблюдения трудового законодательства. Вопрос выплаты зарплаты работникам взят на контроль. Ну и к другим новостям. Нашу республику с января по сентябрь посетили более 1 миллиона туристов. Почти половина турпотока пришлось на июль и на август. На 1 июля эта цифра составляет 719 тысяч, об этом сообщили в Минтуризме. В 2025 году Дагестан принял около 2 миллионов отдыхающих. Кстати, по данным сервиса слетать.ру, Дагестан вошел в топ-5 направлений для отдыха с детьми на осенних каникулах. Ну и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов анонсировал строительство бесплатной парковки у аэропорта Махачкалы, который рассчитан на 90 машиномест, включая 8 мест для маломобильных граждан. Стоянка будет размещена на удалении от терминала, что, по словам премьера республики, позволит сохранить удобный подъезд к зоне высадки без заторов. Планируется также построить подъездную дорогу, обустроить тротуары и установить освещение. Мировой судья судебного участка Акушинского района Дагестана признал виновным владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения за неисполнение предписания Россельхознадзора. Я, в свою очередь, напомню о том, что еще 19 мая управление Россельхознадзора по Дагестану выявило самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы на участке более 50 соток. Владельцу выдали предписание об устранении нарушений, он проигнорировал требования надзорной службы. В Кизлюрте и в Кизлюртовском районе в понедельник с 11 утра до 16.00 ограничат электроснабжение на время плановых работ на подстанции 110 кВт, об этом сообщили в ДГЭнерго. В Кизлюртовском районе света не будет только в селе Дачный поселок на Карьерах и в селе Султан-Янгиюрт. Но Владимир Путин заявил, что ответные удары России по Украине оказались чувствительными для украинской стороны настолько, что Киев запросил перемирие. Владимир Путин также сообщил, что киевские власти готовы пойти на уступки, прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Также Путин отметил, что Россия восстановила ущерб, нанесенный в результате атак украинской стороны. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
3: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
6: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
3: Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Эмисией Амировой на Диалог FM.
1: Приветствую, друзья! В студии работаю я, Эмисия Амирова, и в рамках нашего партнерского с фондом «Чистое сердце» проекта «Голос добра» у нас на эфире Хайбула Магомедов, председатель региональной общественной организации «Молодые инвалиды» и заместитель председателя республиканской организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте, Хайбула.
2: Добрый день, Амиси. Всем здравствуйте, всем ассаламу алейкум.
1: У Хайбулы остаточное зрение всего несколько процентов. Сегодня мы поговорим о том, как может человек с физическими ограничениями получить 2 высших образования, выиграть несколько грантов, активно заниматься общественной деятельностью и помогать другим людям с инвалидностью поверить в себя. Хайбула, такой вопрос: почему вы решили стать председателем организации «Молодые инвалиды» и что вас лично вдохновляет в этой работе?
2: Ну, с 2015 года занимаюсь общественной деятельностью, да, был представителем Всероссийского общества слепых в горах, да, в своем районе, после чего стал уже и председателем, и как-то вот участвуя в республиканских мероприятиях, как бы такой как бы был спрос, да, от молодежи, как-то вот, ну, к сожалению, молодежь не так активно участвовала в мероприятиях, да, и как-то мы подумали, почему бы как-то не начать работу именно направленно на молодежь, да, и где будет участвовать только молодежь, и формат тоже такой выбран молодежный, и участвую на всероссийских форумах, да, как бы видели вот этот формат именно тренингов, квестов, да, вот именно такой активный такой формат, и решили его тоже перенять и здесь, в Дагестане, тоже реализовать. И был пример других организаций, именно молодежных, из других регионов. И вот решили создать, и как-то молодежь, ну, они...
1: Вовлечь,
2: их активизировать, потому что...
1: А на тот момент, 2015 год, вам самому сколько лет было?
2: 29.
1: 29 вот. Лет, и поэтому у вас вот эти... Вопросы молодежи вас волновали?
2: Конечно, было очень много молодежи, кого я знаю, да, и они, вот, они реально хотели где-то участвовать, что-то делать.
1: А когда вы говорите у себя в районе, это где?
2: Это Ахвахский район, это в горах, да. Вот угу. Здесь,
1: как бы, то есть вы тогда еще, будучи сельским жителем, угу. стали об этом думать? О создании такой организации.
2: Да, я жил там, но участвовал как бы, да, здесь межрайонных или республиканских каких-то мероприятиях, соревнованиях, и также вот от общества слепых представлял уже потом республику, да, на всероссийских форумах, и уже вот этот формат как бы был знаком и реально видел, что мне самому это нравилось, и я понимал, что это зайдет здесь тоже. И много желающих реально было, которые говорили, давайте что сделаем, давайте как-то вот... Ну, были ребята, которые хотели участвовать, да, но им чуть-чуть как будто бы что-то не хватало. И они предлагают, может вот так, может вот так. И потом, когда организацию мы начали как бы создавать, регистрировать, ну, они меня как бы предложили, избрали председателем. И уже дальше пошла работа. И именно был такой, как бы, вот одна из целей была такая, вот активизировать молодежь через вот именно проекты, через гранты. Потому что поддержка как бы есть от общества слепых, от там, угу. по каким-то программам мы могли, да, что-то делать. Но этого было недостаточно. И именно вот, там были какие-то ограничения, да, например, какое-то мероприятие идет, да, по плану. А мы хотим что-то другое делать, да? А это можно было сделать только в рамках своего проекта, своей идеи. Угу. И мы вот такую грантовую деятельность тогда вот с 2018 года мы вот организацию зарегистрировали и подали на первый проект, на грант главы, и вот уже пошло-поехало.
1: А в своей работе что считаете самым важным?
2: Важным вот, ну, именно с молодежью или, допустим, вот вообще другое направление, когда мы что-то делаем. Конечно, допустим, мало ли чем мне голову придет. Ну, мы всегда советуемся, всегда какой-то анкетируем, проводим среди, да, своей целевой аудитории, что именно они хотят. Или вот, нравится ли им вот эта идея, допустим. Допустим, хотим провести какой-то форум или что-то. Как это провести? Мы, сообща, все это делаем. Я думаю, вот именно такой формат, это важно, и это самое главное вот такой работе, чтобы мы учитывали мнение, пожелания нашей целевой аудитории.
1: Сейчас какие направления приоритетны?
2: Сейчас, ну, мы вот одной из целей мы, можно сказать, достигли, да, вот молодежь мы выявили, активизировали, ну, конечно, еще есть, да, у нас это поле такое непаханное, большое, ну, много людей как бы привлекли, но уже есть от них запросы, да, мы и обучение проводили, и соревнования проводили, ну, сейчас, ну, трудоустройство, одно из таких важных вопросов, которые мы как бы пытаемся,
1: занимаемся,
2: стараемся, их направляем, есть различные реабилитационные центры, на обучение отправляем туда, чтобы потом они могли работать. Мы проводили и стажировку для массажистов, и обучение и кулинарному делу, и компьютерам, и массажу, и швейному делу. Вот обучали, чтобы парни, девушки могли дальше как-то трудоустроиться, реализовать себя.
1: Вы когда говорите среди нашей целевой аудитории, кого вы успели охватить? То есть сколько вас уже, какой возрастной диапазон и какие категории инвалидности преобладают?
2: Ну, возрастной у нас по уставу нашей организации идет от 14 до 45.
1: До 45, даже молодежь.
2: Так. Да, это молодежь, Даша. Потому что в обществе слепых идет до 41. И даже на федеральном уровне, я знаю, сейчас с 35 до 40 хотят поднять именно молодежь. А мы не стали, вот у нас реально есть такие, да, вот, ну, вот активисты.
1: Активные.
2: Активисты, которые и 45, и 47, и под 50, и, ну, которые реально они вот готовы, да, как бы с нами быть.
1: Заряжены.
2: Почему мы будем их исключать или не допускать?
1: Действительно.
2: Основное, понятно, мы, основное, такое где-то до 80% это вот молодежь у нас бывает, а уже плюс-минус мы и до, и после мы готовы их тоже. А категории, начинали мы с инвалидов по зрению, потому что мне это было как-то ближе, но потом мы уже и среди колясочников, вот, например, проект был у нас «Спортивное равенство», где мы проводили, открывали спортивные секции, вот был теннис для колясочников, была игра боча тоже для колясочников, и среди глухих даже мы проводили турнир по теннису. Вот, вот эти категории, которые вот, уже мы их тоже привлекаем, и есть общественные организации, да, которые наши партнеры, мы с ними как-то вот уже взаимодействуем, контактируем и совместные мероприятия проводим.
1: А вот как строится это взаимодействие с другими НКО, госорганами, бизнесом?
2: Ну, если мы планируем что-то провести, мы, естественно, мы как бы с ними, как бы, да,
1: оповещаете их.
2: Оповещаем, контактируем, советуемся, как лучше это провести, да, потому что по своей, по себе я знаю, да, по зрению мне это как бы знакомо, да, а вот по другим категориям какие-то особенности могут быть, да, их пожелания могут быть. Мы это все, как бы, естественно, с ними согласуем, потом у них, естественно, есть как бы вот этот актив, да, кого можно пригласить, кому это может быть интересно, через кого можем рассылку делать. Вот такой как бы идет взаимодействие. Они нас приглашают также, когда у них что-то проводят. Такое взаимодействие есть с госорганами. Это, ну, это Министерство труда, которое наше именно курирующее министерство. Да, тоже у них бывают и вот ярмарки, вакансии, да, которые Центр занятости проводит. Они нас приглашают. Также вот работодателями, да, каким-то мы, они вот как бы такое наше объединяющее такое место, где мы можем и вот эти вопросы поднимать. Также это партнеры, это библиотека, республиканская специальная библиотека для слепых, это как бы подведомственное Министерство культуры, это тоже наши партнеры, на их площадке мы очень много мероприятий проводим, и у них есть как бы есть и помещение, есть оборудование, специалисты. Да, и вот различные проекты мы совместные даже реализовали, мы друг друга как бы являемся партнерами, тоже мы вот очень хорошо, как бы они с нами вот, нам помогают, и мы вот так взаимодействуем. Также вот центр Ихсан, да, вот есть там такой учебный центр для незрячих, Ихсан, вот другие организации общественные, да, вот которые и «Колесо добра», и вот кафе «Время перемен», раньше которое было, сейчас они тоже вроде собираются еще открыть, мы у них тоже проводили много мероприятий, вот, различные фонды, вот мы вот так как-то друг друга дополняем, и, в принципе, работа же одна, цель, как бы,
1: ну, да,
2: общие цели, поэтому мы в этом, я думаю, только можно дополнять друг друга.
1: А есть такие организации, без которых ваша деятельность не была бы возможной, кто постоянно вам помогает рядом?
2: Ну, это общество слепых, Дагестанская республиканская организация, это главный наш партнер, с которым мы начинали, да, молодые инвалиды, мы когда первые проекты подавали, когда проект пишешь, да, естественно, нужно софинансирование, да, у нас как бы была новая организация, у нас ни помещений, ни каких-то своих ресурсов практически не было, да, только вот был актив. и они и как бы помещением, и ресурсами, и финансово, да, когда вот первые форумы, это было при Конференции республиканской организации, да, мы в Дербенте проводили форум. Вот, потом уже в Махачкале второй форум Северо-Кавказский провели. И другие наши проекты, основное мы с ними, да, их начинали, их реализовывали. И вот это основные, и также библиотека, о которой я сказал, и вот ну, и другие общества глухих, мы сейчас вот с ними очень хорошо как бы взаимодействуем, вот у них вот новый председатель уже почти год, вот, да, мы с ними тоже достаточно уже как бы тоже совместно все идеи и все вот у нас и, ну, цели и вот у нас такой вот в одном направлении движемся.
1: А с какими самыми острыми проблемами сегодня сталкиваются молодые инвалиды в Дагестане? И как их решают?
2: Ну, в основном, это если человек внезапно стал, допустим, приобрел инвалидность, да, какой-то, допустим, после несчастного случая, после там СВО, после болезни, там, да, допустим, внезапно ослепшие бывают, ну, и другие болезни какие-то. Естественно, в начале такая первоначальная реабилитация, психологическая помощь. И мы уже на своем примере, да, им показываем, рассказываем, что, в принципе, ну да, случилось, да, ну что делать сейчас, да, хорошо было бы, наверное, еще не произошло, но случилось, и надо дальше жить. И мы вот как-то их пытаемся реабилитировать, и как бы свой круг, как бы, да, приглашаем на свои мероприятия, и показываем, что, в принципе, есть. И в любом направлении человек может развиваться, несмотря на какие-то ограничения. Мы и другие, да, такие же организации. Вот. Потом уже идет, конечно, если человек реабилитирован, он как бы социализирован, человек уже хочет и учиться, и трудоустроиться, как-то жизнь свою построить. Уже эти направления начинаются актуальными, да, уже обучение, мы как бы, ну, ищем доступные какие-то формы, да, офлайн, онлайн. Вот тоже то, что я говорил, трудоустройство, тоже смотрим организации, работодатели ищем, кто готов принять. Какие есть вообще возможности, где-то в регионе, или это онлайн, может быть, где-то по России есть даже варианты, где мы тоже, есть примеры, где мы трудоустраивали. Как вот такие вопросы, да, и в принципе вопросы, которые всех обычных людей беспокоят, проблемы одни.
1: Проблемы одни и те же.
2: Да.
1: А что, на ваш взгляд, больше всего мешает молодым инвалидам интегрировать в общество? Может быть, отсутствие инфраструктуры, может быть, отношение людей, доступ к образованию или еще что-то?
2: Ну, если молодые говорить, если говорить как бы об очень молодых, это, допустим, детей начать, это родители.
1: Ну, вы обозначили от 15 лет.
2: Да, допустим, да. Вот это родители, которые, они же любят своих детей, они хотят для них столько лучше, да. И они пытаются гиперопеку такую, да.
1: Создать
2: такое все идеальные условия, все за них делать. Они не хотят, чтобы они напрягались, если ребенок говорит, я устал, мне сложно, я не хочу учиться. Они говорят, ну хорошо, ничего, мы тебя прокормим. И потом где-то 18-20 лет они к нам приходят, у них, допустим, некоторые аттестата нету, ну, нет образования, они хотят работать, да, учиться. А без как бы такого начального среднего образования, им, естественно, мы не можем их дальше, да, как-то. Приходится на вечерние школы куда-то их уже, да, устраивать, ну, предлагать варианты, дистанционное обучение предлагать.
1: Родители нормотипичных пытаются опекать.
2: Да, здесь тем более.
1: А тут тем более.
2: Да. Вот так меня, например, я еще здесь хорошо видел, в очках написал, читал, меня и то родители в третьем классе отправили в Избербаш, в спецшколу, понимая, что там для меня есть лучшие условия, чем в обычной школе. Там есть специальные книги, специальные педагоги, да, преподаватели. Хотя я даже мог в обычной школе учиться. Да? Кто-то им посоветовал, сказал, так будет лучше. Они, как естественно, им, там, да, маме было сложно. И 2-3 месяца я был из Бибраши, они только на каникулы меня забирали. И, конечно, сложно родителям. Ну, пользуюсь эфиром, хочу, да, как-то посоветовать, не слишком не опекать родителей, детей своих. Да? Всегда как бы вы с ними рядом не будете, хоть и будете, но у них своя жизнь даже должна быть. Да? Они должны семью, свою личную жизнь устроить, да, работать. Они должны быть готовы к этой жизни после, допустим, своего дома, после школы. Да? Поэтому вот это мешает, наверное, неготовность их, да, к этой жизни. А дальше, конечно, доступность. Уже, конечно, достаточно немало делается, да, по доступности. И вообще, как бы сначала, как бы будем говорить, да, нашего города. да, и других городов, также образовательных организаций, да, это школы, вузы, ну, колледжи, вузы и так далее. Есть какие-то адаптированные программы, да, обучающие, да. Вот, ну, вот эта недоступность тоже, наверное, мешает. Общество тоже, конечно, достаточно, ну, наверное, может быть, не все общество готово.
1: Не большая до конца часть, готова,
2: большая,
1: да?
2: Большая часть не готова, хотя сейчас есть, как бы, да, вот именно вот, вот такие передачи, да, как бы выпускаются, есть на телевидении передачи, где-то вот различные мероприятия проходят, и люди видят, вот, что, в принципе, человек с инвалидностью, он может и учиться, и работать, в принципе. Многие работодатели, например, не готовы. Тоже они думают, что будет проблема, как я буду с ним, например, человек, ну, незрячий или на коляске, как с ним, наверное, будет сложно, то это. И боятся ответственности. Хотя, в принципе, его недостатки, допустим, человек плохо видит, но у него, допустим, слух хороший. У него он может быть в другом, да? Допустим,
1: силен.
2: Вот, например, кто-то по слуху говорят, что они очень хорошие кондитеры, очень хорошие повара, допустим. Кто на коляске, допустим, или опорники, да, они очень хорошо, например, на компьютере работают. Но не СММщики хорошие. Вот это, как сказать, усидчивость, да, если так сказать, грубо. Вот этот их минус, он как бы плюс в другом. Его надо использовать, и это я не просто как бы теорию говорю, это реально на практике есть так, кто принял на работу человека с ограничениями, они это потом уже, они это сами подтверждают. Да? Естественно, надо условия создать, там, пандус поставить, или освещение кому-то нужно, может, там, какие-то другие условия, компьютеры, специальные программы, там, да, которые, есть синтезаторы речи, говорящие программы, которые все озвучивают, да. Это все установить, условия создать, а дальше человек уже, естественно, месяц-два там адаптируется, потом, в принципе, особо проблем с ним не бывает. Вот, вот эта готовность, как бы, да, вот, работодатели тоже, как бы, одна из проблем, неготовность их. Ну, я думаю, это при каком-то желании, при каких-то условиях, это тоже, в принципе, решаем.
1: А какие проекты и программы сейчас действуют для молодых инвалидов? Вы можете поделиться?
2: Ну, проекты, программы именно у нас сейчас, мы, вот, которые уже вот, опыт реализовали какие-то проекты, на данный момент у нас какой-то проект именно на грант у нас мы подавали, они как бы, ну, как я скажу, не прошли, видимо, где-то не доработали. Да, мы именно вот с центром ИХСАН, у нас был последний проект в 2024-2025 году, школа самостоятельности, да, мы обучали их. Элементарно, как бы, да, социально-бытовая реабилитация была, была именно доступна IT-технологии, ориентировка на местности, помещение на улице, настольные игры. Вот, да, и вот это все оборудование, все вот это, и то, что мы в рамках проекта сделали, это у них осталось. Как бы, да, эта работа дальше продолжается. Мы хотели продать на продолжение уже школа возможностей, уже подготовка, допустим, это же школьники в основном, старшеклассников, каким-то профессиям, да, их пробы провести, их по массажу, по спортивным видам спорта, где-то, может быть, они тренерами стали, может, спортсменами стали бы. Также кулинария, кондитерское дело, то, что мы раньше проводили, раньше это было среди взрослых, мы сейчас планируем это сделать уже среди, начать со старших классников. И такое направление мы сейчас хотим как бы развить. А так направление, конечно, вот, ну, спорт у нас очень хорошо развивается. У нас, да, общество слепых, также Федерация спорта слепых есть. Очень хорошо, при, конечно, поддержке Министерства спорта, очень много у нас есть адаптивных видов спорта, где молодежь может себя реализовать. Да, многие там думают, там, как я на коляске, или я там плохо вижу, плохо слышу. Ну, есть и паралимпийские виды спорта, где, допустим, если человек занимает призовое место, например, на чемпионат России, он целый год получает стипендию, получает единовременные выплаты. И также может там как-то на кандидатов. У нас достаточно есть много примеров, когда человек там годами дома сидел, его кто-то предложил, давай ты попробуешь себя. Там армрестлерами стали, чемпионами России стали, также там по дзюдо, да, по там легкой атлетике. Также есть другие развивающие виды спорта, где можно тоже, да, где они могут себя развить. И также среди опорников, среди инвалидов по слуху. Огромные фестивали всероссийские проводятся, и где можно, человек может себя проявить. Вот, спорт, так бы, да. И также вот то, что я сказал, есть программы для работодателей. Если он, допустим, организация принимает там до 30 лет человека с инвалидностью, и вообще даже среди молодежи, ну, в том числе инвалидов. Там uh-huh. им на оборудование рабочих мест выделяется определенная сумма до 200 тысяч, uh-huh. да, если принимать на работу человека с инвалидностью. Также возмещение зарплат. Организации до полугода зарплату могут государство возвращать им зарплату, которую они выплатили человеку с инвалидностью. Да? Uh-huh. Это же большая поддержка
1: yeah.
2: организации. Да, какой-то. Поэтому вот такие программы через Центр занятости, через вообще Минтруд и через Фонд социального страхования, они вот такие различные программы как бы предлагают да, для трудоустройства людей с инвалидностью. Вот.
1: А и, там как... играет роль, что инвалид уже получает пенсию или нет?
2: Нет, не важно. Там главное есть первый, второй, по-моему, идет первая, вторая группа инвалидности, угу. ограничений. И СВОшники, по-моему, без ограничений идут по угу. группам.
1: То есть, и приняв на работу инвалида первой или второй группы, в течение да. года ему
2: полгода.
1: Предприниматель в течение да. полугода ему сумма расходов на зарплату возвращается.
2: Да, минимальный размер оплаты, естественно, будет, сейчас она 27 тысяч, да, у нас угу. минимальный оборот. Вот эту сумму плюс страховые отчисления государство ему возвращает
1: угу.
2: да, до полугода. И также плюс 200 тысяч могут выделить на оборудование рабочих мест, допустим, компьютер, компьютерный стол, там, uh-huh. ну, что нужно, если его нужно как-то специально адаптировать, там, пандус установить или еще что-то, какое-то условие создать именно для адаптации рабочего места, это тоже, как бы, государство на это тоже выделяет средства, и организация может это получить, да,
1: uh-huh.
2: И также условия, естественно, чтобы человек с инвалидностью, он, чтобы он, ну, не работал нигде, его они принимали, как бы, ну, заново. Ну, там условия есть, в принципе, это через центр занятости, Uh-huh. организация может эти условия узнать.
1: Uh-huh. Обратившись в центр занятости.
2: Да, в своем районе или, допустим, республиканский, там, Министерство труда, они, эти программы, они достаточно подробно все расскажут, и все условия они, как бы, да, могут проконсультироваться.
1: Хайбула, а вот стремление инвалидов найти занятия по душе в значительной степени доказывает, что все-таки неправильно называть инвалидов людьми с ограниченными физическими возможностями. Гораздо mm-hmm. лучше звучит люди с повышенными потребностями.
2: Mm-hmm, да.
1: О каких проектах, может, программах по профориентации, стажировкам, трудоустройству вы слышали, в рамках которых можно молодым людям найти работу и закрепиться на ней?
2: Ну, то, что я, допустим, ну, прежде чем, допустим, человек устроится на работу, наверное, вот образование получить, да? Вот то, что в Дагестане я знаю, это вот пединститут занимается, есть отдельно даже кафедра дефектологии, психологии дефектологии, которая занимается наш известный тифлопедагог, это психолог Джафар Михайлович Малаев. Да, там, в принципе, даже нельзя, человек может туда поступить. Да?
1: Uh-huh.
2: Это вот есть адаптированная программа обучения. В Дагестане, к сожалению, немного вот таких, да, вот именно колледжей или вузов, да, кто, в принципе, они не отказывают никому. Здесь, потому что здесь именно адаптированная программа есть. А так, в принципе, у нас и другие примеры были, да, где и сейчас

0: сестра и массажная, как бы, да, получить профессию массажиста. Также Курский музыкальный колледж есть тоже для незрячих, слабовидящих. Я больше по зрению знаю, конечно, потому что, ну, сам, да, сталкивался, и больше по работе, как бы, общества слепых, к нам когда обращаются, вот, поэтому больше по этим, да, этом направлении. А так, другие тоже, конечно, также и в Дагестане, и в регионах есть вот такие, да, у нас также есть реабилитационные центры, вот в Волоколамске нам ближайшие, где человек сначала может реабилитацию провести, и потом уже получить какое-то образование по, допустим, IT-специалиста, да, компьютерные, допустим, технологии. А также там есть швейное дело, вязание, там, макраме, пчеловодство, обувное дело и так далее. Может даже с вручением, как бы, да, государственного образца, сертификат получить, что человек прошел вот такой курс, да, получить образование. Также в Москве есть разные курсы, именно компьютерные. Есть институт Реакомп, это институт сельского общества слепых, где я сам в свое время проходил и повышение, и получил второе высшее образование. Так, КСРК, культурно-революционный спортивный комплекс, тоже есть различные курсы. Да, именно вот то, что я говорил, вот программы различные есть на компьютерах, да, и на телефонах. Вот, в принципе, любой телефон и компьютер сейчас может быть доступен для незрячих. Просто надо обучиться, пользоваться. И они обучают, и дальше и другие программы, Word, там, Excel и так далее. Человек может, как бы, научиться пользоваться, и уже какой-то у него будет основа для трудоустройства. Вот. И уже вот то, что я сказал, есть адаптивные какие-то программы и Министерство труда, и каких-то этих, где может профподготовку пройти или стажировку человек пройти. И также вот для трудоустройства, вот эти программы, которые я сказал, даже сам инвалид может предложить работодателю, да, если ты меня примешь на работу, у тебя будут вот такие-то льготы, вот такие-то какие-то получишь плюшки, да, как и оборудование рабочих мест, и зарплата, и так далее.
1: То есть вы, будучи организацией «Молодые инвалиды», сопровождаете своих подопечных с получением каких-то консультаций, да?
0: Да, мы
1: для взаимодействия с вузами, вот колледжами.
0: Так и, да, вот так и рассказываем и направляем. У нас, как бы, есть связь и с вузами, и с Министерством труда, с центрами занятости. Да, у нас же, как бы, есть, как бы, ну, связь с вот такими организациями, и мы уже направляем и объясняем, что они могут получить, что, где они могут пойти, как бы, да, и обучение, и трудоустроиться. И, ну, вот когда бывают ярмарки, вакансии бывают, именно отдельно даже для людей с ОВЗ, где работодатели приходят, которые готовы именно вот таких людей принять. У них есть именно вакансии, которые могут заполнить, да, которые могут выполнять люди с ОВЗ. Да? У них есть вот такая работа, которую могут они делать. И работодатели приходят, готовы принять инвалидов. И мы туда приглашаем также людей с инвалидностью. Их, как бы, да, в одном месте собираем, они рассказывают, какая у них зарплата, какие условия. А люди с инвалидностью, да, могут тоже какие-то, да, свои вопросы задать. И как-то они уже обмениваются контактами, уже дальше мы уже их свели, дальше уже их дальше за ними.
1: Работа пошла.
0: Да.
1: Вы, наверное, в курсе, Хайбула, как у нас в республике обстоят дела с доступной средой. И, наверное, в курсе, что меняется в этом направлении: транспорт, учебные заведения, места досуга. Что улучшилось, а что еще остается проблемой?
0: Ну, конечно, вот с тех пор, как я учился, например, здесь, я-то вырос в селе, но учился здесь в Пермском университете, да, с 2005 по 2010 год. И сравнивая, да, как бы, вот со временем, что меняется. Конечно, основной все упор у нас идет на пандусы, да. Это вот больше потому, что человек на коляске, я-то, например, сопровождающим могу, как бы, да, и по ступенькам пойти, и в маршрутке поехать, да. Андуля, ну, мне нужен сопровождающий. А вот у опорников, у них другая проблема, да. У них они на коляске даже по обычным тротуарам не везде могут проехать. Вот. И также доступность, допустим, каких-то госорганизаций, учебных заведений. Но, машалла, у нас за последние вот годы, да, очень много, как бы, доступность вот увеличивается, да, именно вот центральных улиц, каких-то общественных каких-то территорий, вот пандусы, какие-то вот все вот такие элементы доступности, они появляются, там, поручни, перилы. И, ну, мы же не стоим на месте. Также, когда вот я в свое время так выезжал по стране и вижу, в городах есть такой элемент, как...

0: это именно то, что мы, за что мы газуем, это именно тактильная плитка, да, то, что вот именно для незрячих, она, вы видели, наверное, в Сбербанке, в МФЦ, на полу есть такие линии, на вокзалах, да, такие тактильные, они ногами щупаются, по ним незрячий или слабовидящий может как бы понять направление, да, как, куда идти. Перед ступеньками есть специальные пупырышки, такие предупреждающие, что человек, например, что ступеньки, допустим, впереди, или какое-то препятствие есть. Вот. И, а по городу у нас, к сожалению, их до сих пор не было. И мы вот с 2020 года пытались в Махачкале хотя бы до, где есть такие организации, где вот незрячие слабовидящие бывают, это общество слепых, библиотека для слепых.
1: Чаще посещают,
0: да, основные вот такие, хотя бы эти объекты, чтобы были доступны. Вот для школы есть здесь для слабовидящих редукторном. И чтобы хотя бы эти объекты были доступны. Какая-то работа началась в 2020 году, потом у нас главы городов чуть менялись, они как бы новые тоже были обещания, была какая-то небольшая работа. Но вот сейчас, скажу, вот с приходом нового мэра Джамбулата Шапиевича, эта работа сдвинулась. Мы в декабре, когда было совещание, когда собирался совет городской, да, по доступной среде, обещал, что эта работа как бы начнется, и обещание выполнил. И уже вот, может быть, по городу видели, уже такие желтые дорожки есть, такие тактильные. Они уже вот по пяти локациям. Это республиканская организация общества слепых на улице Кадырова, Сиаракского. Вот от остановок до входа, наша как бы просьба была от остановки, чтобы человек мог с остановки дойти до организации, да, и обратно. Где республиканская, где городская организация на Ремошкина, тоже до Хадаева, до Ремошкина, да, идет вот эта дорожка. Также библиотека для слепых на Гаджиева. Также на Лаптиево, где есть предприятие общества слепых. Также вот там школа чуть дальше. Там тоже эту плитку уже практически все установили. Я считаю, что большим шагом, да, по доступности такой плитки по улицам я, ну, на Кавказе я нигде не видел. Да. Ее практически нигде нет, поэтому в этой части у нас хочется поблагодарить администрацию Махачкалы и лично Джамбулата Шапиевича за эту работу, дорожные службы, да, которые все это сделали, и также они дальше готовы и другие локации, да, работу начать. И также вот и светофоры, которые, да, с звуком выхода слышали, наверное, которые пикают, они только когда красный цвет загорается, они начинают пикать, чтобы человек знал, что переходить нельзя. А на зеленый цвет они как бы там идет такой другой звук, и человек понимает, что можно переходить, и на, можно ориентироваться на звук другого светофора, да, который через дорогу находится, как бы, да, куда переходить. Вот, вот эти элементы, как бы, да, они уже по основным улицам есть, но дальше они обещают, что они будут везде. Также транспорт, новый автобус, который город закупает, они тоже доступные, низкопольные, там с выдвижными пандусами, если водитель видит, что на остановке там человек на коляске, он обязан выйти, ему этот пандус как бы выдвинуть, чтобы он мог заехать, выехать. Такие уже все автобусы новые, они уже вот такие адаптированы будут. Вот, вот как бы такие доступность, в принципе, есть, в столице есть, по другим городам тоже она улучшается, поэтому мы как бы сейчас уже можем приводить пример, да, Махачкалу, как другим, чтобы они тоже вот так же тактильную плитку и пандусы и другие элементы в своих городах, таких локациях социально важных тоже их устанавливали.
1: Хайбула, используете ли вы цифровые технологии, онлайн-платформы для поддержки ваших участников? Какие-то мессенджеры, соцсети, и насколько это эффективно?
0: Ну, мы представлены практически во всех соцсетях, да, у нас есть группы, каналы, да, в различных соцсетях, и мы всю информацию, да, которым мы занимаемся, также какие-то, допустим, там какой-то закон изменился, появился какое-то новое там изменение, да, оповещаем, чтобы люди были в курсе, да, что есть у них какая-то новая льгота или там новая услуга появилась, или что, ну, какие-то вот такие, может, какое-то онлайн-обучение, какие-то успешные примеры из других регионов. Мы этим всем делимся. И также успешные какие-то вот такие кейсы, да, других людей с ОВЗ из нашего региона, из других, потому что человек там, понятно, где-то за границей, он услышал, что есть какой-то там супер человек, который там, несмотря на свои ограничения, а здесь он видит прямо, да, что даже в Дагестане, Махачкале или там где-то в горах человек с инвалидностью там достиг там чего-то, или получил образование, или там устроился на работу, стал там чемпионом России. Вот. И вот такую информационную как бы работу ведем. И также информационное, то, что вы говорите, используем мы, вот, то, что доступны вот, нам компьютерный телефон, мы сами проводим обучение, да, и также, чтобы человек, если, в принципе, человек доступен компьютер, он, в принципе, может и образование получить, и на работу устроиться онлайн как-то, да, какой-то колл-центр устроиться и так далее, если человек там освоил телефон или смартфон. И, естественно, это сейчас с технологиями, с тем более развитием сейчас нейросетей, искусственного интеллекта, это стало намного проще.
1: То есть, если кто-то не владеет, вы обучить можете?
0: Да, можем обучить или направить на какие-то онлайн-курсы, мы там ссылку отправляем или можем как-то их свести, да, чтобы человек мог пройти вот такой курс. Поэтому в этом тоже мы помогаем.
1: Угу. А как привлекаете новых участников, особенно тех, кто пока не готов к социализации, выхода из дома?
0: Ну, также через, вот так же через рассылку, да, через такую информацию мы, например...
1: То есть вы сами находите таких?
0: Да, какая-то, допустим, вышла у нас новость, что мы, допустим, начинаем какой-то проект или что-то, или наши коллеги начинают, мы это рассылаем и по обычным группам, и также у нас есть связь со СМИ, да, какие-то вот ресурсы, да, информационные. Мы по ним рассылаем, они у себя публикуют, и кто-то может увидеть, да, скажет, вот это, допустим, будет полезно там, моему там, родственнику, другу, знакомому, или человек сам увидит, и может этим воспользоваться. И мы там где-то свои контакты можем оставить, где-то будет ссылка на наш, этот, нашу группу или канал. И также через наших партнеров, через когда и Сарафанное радио, и через знакомых мы как бы всегда делимся, рассказываем. Участвуем в таких передачах. Спасибо, что пригласили. Это тоже, как бы, я думаю, кто-то услышит и будет польза от этого, иншалла, что вот такая, может, кто-то не знал, да. Реально есть люди, которые не знают, что, допустим, даже что, допустим, компьютер, как это они зрячие пользуются компьютером, говорят, как телефоном пользуются. У меня, например, обычный вот смартфон, я почти все сам могу на нем сделать, да, пользоваться. И вот такие передачи, вот такие, как бы, да, каналы мы используем, чтобы люди знали о таких возможностях. И, пожалуйста, если кому-то интересно, кому-то это нужно, могут обратиться. Мы, пожалуйста, все, что в наших силах, все готовы, да, людей направить, помочь.
1: Хайбулла, вы уже немало мероприятий провели и уже, наверное, сделали какие-то выводы. Больше всего молодежи нравится какой формат мероприятий? Офлайн, онлайн, спортивные, творческие, дискуссионные? Ну, может, какие-то другие?
0: Вначале, например, когда мы начинали, вот первый у нас, как я говорил, у нас были выезды по городам, да, мы хотели вот молодежь собрать. Да, поставили ограничения по возрасту, чтобы молодежь, как интересно, чтобы была только молодежь, да, участвовала,
1: познакомиться друг с другом.
0: И у них как бы и темы одни, и как бы общение, те интересы как бы, да, схожи. И мы вот поставили, и, естественно, мы там, если бы собрали, просто какую-то лекцию прочитали бы, какие мы хорошие, приходите к нам, и там, и так далее. Естественно, мы провели там в форме соревнований, в форме конкурсов. Да, пригласили туда представителей также там различных организаций, которые рассказали о своих программах для инвалидов, которые у них есть. И это была им информационная польза, и было, там, были какие-то конкурсы по знакомству, конкурсы были, и были там шашки, дартс, там, брейн-ринг, какие-то такие интеллектуальные конкурсы, да, где они могут уже как-то познакомиться, создали группы, они туда добавились, дальше были на связи, да. И потом уже самых активных с этих выездов мы приглашали на форум. Да? Северокавказский форум прошел в 19-20 годах. И там тоже, естественно, мы вначале мы раздали, там, я раньше рассказывал, допустим, там, блокноты, ручки всем, да, кто хочет там заметки сделать, там себе что-то записать. И потом они рассказывали нам, что они, мы думали, сейчас будет 3 дня там лекции, да, нам надо бы сидеть, записывать.
1: Из-за блокнотов и ручек, да, они, да, сделали такой вывод, да?
0: Мы там раздали, конечно, вот такой материал. А мы, естественно, я же когда и консультировался с коллегами, и сам когда был на форумах, естественно, мы посмотрели, что, допустим, мне лично нравится, что другим нравится, что хорошо заходит. Мы такой формат, именно тоже формат тренингов, да, мы пригласили специалистов из других регионов, у которых есть опыт проведения именно мероприятий с молодежью. да, они в форме тренингов, там на команды разделили их, там дали какие-то названия, какие-то задания, они там что-то делали, потом квест провели, всех провели на 6-7 команд, там они по территории там, базы, где проходил форум, они проходили различные задания, да, как на квестах. Там шли, там им баллы зачислялись в конце, там победителей выявили. Потом там были различные соревнования, да, кому спорт интересен, да. Вот, например, есть такой вид, как теннис для слепых, может, многие не знают. Это как бы смесь такая настольного тенниса и аэрохоккея. Играется на слух. Вот, впервые на СКФО мы турнир провели тогда в 2019 году в Дербенте. Потом в следующем году есть волейбол для лиц с нарушением зрения. Там часть игроков слабовидящие, часть незрячие. Там тоже это вид, который разработали в России. Вот тоже первый турнир в СКФО мы провели. Дартс есть на слух, тоже кидают, там специальный дартс есть. Ну, вот такие виды мы развивали, и, естественно, людям это интересно было, да. Человек, допустим, представь себе, который или никогда не играл там в волейбол, или играл раньше, потом зрение потерял, перестал, но очень хочет поиграть. Вот они могут уже в этой игре, да, себя, как бы, да, на соревнованиях участвовать. И такой спортивный азарт появляется. Вот. Не скажешь, конечно, что только спорт или только там культурное, да. Угу. Кому что, мы как бы различные форматы используем. Кто-то любит именно дискуссионные какие-то различные темы, да, собраться, что-то обсудить. Вот именно библиотека для слепых проводит вот такой формат. Вот у них там разные, как бы клуб психологов, клуб там другие разные, это, да, на разные темы собираются, и как бы людям такое тоже интересно. Поэтому мы разные площадки, даже одновременно проходим. Кто-то на спорт может пойти на спорт, кто-то, например, хочет брейн-линги поучать, кто-то интеллектуально. Они сюда, например. Мы одновременно даже проводили разные площадки. Вот. И потом, что важно, мы в конце, по итогу форума тоже вот, Яндекс.Анкеты, Google-анкеты, да, вот эти рассылали людям, кто участвовал, и чтобы они обратную связь оставили. Мы говорили именно так, не обязательно нас не надо хвалить, там, благодарить. Понятно, это тоже хорошо. Ну, свои замечания, советы, что бы вы хотели в будущем, чтобы мы, что мы можем для вас провести, какой формат вам интересен. И уже на описание новых проектов мы использовали вот эти результаты этих анкет, этих опросов, чтобы знать, да, что интересно, чтобы не просто провести, да, для галочки,
1: со смыслом.
0: Чтобы со смыслом, чтобы людям было интересно, чтобы и второй форум, когда мы проводили в 2020 году уже в Махачкале, уже желающих было больше, чем мы могли принять, да, мы уже приходилось выбирать, потому что такая слава о первом форуме такая хорошая пошла, и на второй форум уже был большой, это потом в 2022 году уже был у нас спортивный такой фестиваль, тоже северокавказский, вот туда мы именно, вот те виды спорта, вот эти, которые уже более-менее они в России, Дагестане получили такое, да, развитие, мы провели уже какие-то северокавказские турниры, поэтому же и теннису для колясочников глухих, и также волейболу, вот, дартс и так далее. Вот такие виды мы же там в северокавказском формате, да, уже около 70 человек, вот, в течение 3 дней они жили, естественно, и в гостинице Минспорта, и рядом в другой гостинице. И вот там же на стадионе Труд провели вот эти соревнования.
1: А впереди какие цели ставите на ближайшие годы? И есть ли какие-то крупные проекты, которые хотите запустить?
0: Ну, одна из задач тоже, когда мы создали эту организацию, было именно объединение людей с различными категориями, да, инвалидности. Эту цель мы уже частично достигли, но еще не полностью. Да? Все равно вот эта задача у нас стоит, и сначала будем дальше над этим тоже работать. Мы уже в конце 2024 года создали Северокавказский, сейчас скажу, Дагестанский республиканский союз инвалидов, да, где есть более 20 общественных организаций, да, инвалидов, различные, как бы, которые представляют различные категории, различные, как бы, направления работы у них. И я думаю, вот это как бы будущее, когда мы совместно что-то делаем, когда мы не каждый там, да. Допустим, есть несколько организаций, которые работают в одном направлении. Да, чтобы не каждый по себе, сам по себе работал, а именно сообща, объединиться, могут там как-то, да, общий проект написать на грант, или общее какое-то мероприятие, что там совместно используя ресурсы друг друга проводить. Да, есть какой-то накопленный опыт, есть какая-то база людей, есть какие-то специалисты. Здесь есть такие, у других есть другие. И можно это все как бы объединить усилия, такой, это у нас как называется, в общем, сейчас не вспомню. В общем, в таком формате работать дальше, да, и также мы потом создали Северо-Кавказский союз уже инвалидов, да, тоже люди, чтобы были как бы где-то в одном месте объединены, и свои предложения, идеи могли как-то предлагать, и такой, я думаю, это как бы, да, это направление у нас, это будущий проект, я думаю, будет на вот это направлено. И то, что наша работа, то, что мы делали, да, и с молодыми инвалидами, и с обществом слепых, мы как бы будем работу усиливать уже, используя уже накопленный какой-то опыт, эти же проекты. И вот, ну, есть запрос, как-то мы тогда провели, и потом переключились на обучение, на спорт, ну, также провести Северо-Кавказский форум именно, вот такой молодежный. И запрос, почему не проводите? Ну, это нелегко, естественно.
1: Конечно.
0: Трехдневный форум, ну, готовишься вот как к свадьбе, за два месяца начинаешь рассылать, сначала там создали положение, потом там какие-то письма, потом рассылать их, кого пригласить, кого не пригласить, программу и так далее, гостей, там вот этих специалистов, экспертов, это очень такая работа, и три дня вот это вообще бывает такой аврал. И реально нужна такая команда сильная, чтобы это все как бы хорошо прошло, да, как бы на уровне, чтобы это провести, раз проводишь. И, конечно, это нелегко проводить. Поэтому как-то вот хочется, самому тоже знаю, что это в конце потом люди же благодарят, говорят, реально вот хорошо было, ну, такой, да, эффект есть, да. Ну, вот тоже, наверное, вот в этом направлении надо будет думать. И другие вот, тоже мы проводили, обучение, тоже есть спрос, вот, также на вот, вот эти же обучающие курсы. Не нужно опускать руки, да, как-то думать, а там что-то случилось, я же там, или ходить мне сложно, или не могу ходить, или плохо слышу, или не вижу. Это, ну, меня и других это не остановило, да. И есть очень много примеров, я же говорю, здесь даже по соседству, да, не где-то там, где там есть идеальные условия, вот здесь же. У нас же даже в селах, в районах, городах и других регионах, где где-то лучше условия, где-то хуже условия, но есть ребята такие же, которые себя смогли реализовать и получили образование, на работу устроиться. Есть как бы бизнесмены, есть там психологи, юристы, спортсмены, как бы практически в любом направлении, в любом виде человек, есть как бы люди, которые себя реализовали. Ну, не просто же, да, как бы, наше же как-то жить надо, себя надо обеспечивать, свою семью. Поэтому надо работать, что-то делать. И это как бы не стоит на этом останавливаться. Мы поможем, также другие из наших коллеги, если мы не можем, мы их к ним направим. Если в нашем регионе Дагестане нету, мы другие регионы, у кого есть там какие-то, может, онлайн-курсы, есть где-то лучше там возможность, мы можем и туда направить. Поэтому как бы надо верить в себя и надо попробовать. Да, я не просто как бы теорию куда говорю, а реально то, что знаю, есть как бы, да, практика, есть огромный опыт. Общество слепых 100 лет, да, вот наши организации молодые инвалиды с 18 года, вот 8 лет в этом году было. Вот, есть другие такие организации, которые уже годами этим занимаются, именно вот такими людьми, вот такими вопросами решают их. Поэтому, пожалуйста, вперед, обращайтесь, мы только рады.
1: В студии работала Емисея Мирова, и о том, как живет сегодня Дагестанская региональная организация «Молодые инвалиды» в рамках партнерского с фондом «Чистое сердце» проекта «Голос добра», рассказал председатель этой организации, который также является заместителем председателя Дагестанской республиканской общественной организации Всероссийского общества слепых Магомедов Хайбулла Хайрулаевич. Хайбулла, благодарю вас за интервью. Спасибо, что сегодня с нами.
0: Спасибо большое, Эмиссии, спасибо за приглашение, за эту возможность, да, как-то рассказать и о своей работе, и о какой-то возможности, которые людям, да,
1: как бы... Я уверена, эта информация очень полезна будет людям.
0: Да, пожалуйста, я тоже не сомневаюсь, пожалуйста, если мы кому-то поможем, даже благодаря этой передаче, значит, мы не зря провели этот час.
1: Будем ждать вас снова в качестве гостя, успехов всем нам и новых эфиров.
0: Спасибо.
2: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Голос добра с Эмиссией Амировой на Диалог ФМ.
3: Реклама на Диалог ФМ. Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный?
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
9: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Радио Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение. Дорожные новости.
10: Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Совете Федерации предложили пересмотреть схему расчета утильсбора в пользу электромобилей. Сенатор Айрат Гибаддинов предложил полностью отменить на них утильсбор, в том числе на машины импортного производства. А для машин российской сборки снизить НДС до 10%. Это позволит сделать бюджетные модели электромобилей сопоставимыми по цене с обычными машинами. Это повысит их привлекательность и мотивирует присаживаться на электрокары. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Министерство транспорта внесет его на рассмотрение в Госдуму в ближайшей неделе. А принять его планируют осенью. Новый закон позволит по-настоящему легализовать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. В документе пропишут распределение ответственности между производителем, владельцем, сервисом и оператором, требования к движению, мониторингу и ограничения, а также специфику страхования. Антимонопольная служба выявила признаки крупного картельного сговора по ремонту и содержанию федеральных трасс. Возбуждено дело против 8 компаний, которые работают на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края. По версии ФАС, подрядчики могли договориться, чтобы не конкурировать между собой и не снижать цену на контракты. Расследование еще продолжается. Если вину подтвердят, компаниям грозят крупные штрафы и отстранение от госзакупок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.
9: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
11: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Глава Дагестана Федор Щукин, руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский подписали соглашение о взаимодействии. Документ теперь позволит внедрить механизмы поддержки бизнеса в рамках новой редакции стандарта развития конкуренции Национального плана развития конкуренции на 2030 годы. Соглашение предусматривает защиту конкуренции, формирование благоприятной конкурентной среды и поддержку малого и среднего предпринимательства. Важным этапом поддержки предпринимательства стало также утверждение в апреле республиканского плана по содействию развития конкуренции. Уполномоченный орган по этому направлению – Минэкономразвития Дагестана. Ну и к другим новостям. Следователи в Каспийске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора МБУ «Зеленый город», который обвиняют в халатности. Кстати, по версии следствия, обвиняемый не организовал должным образом работу по отлову безнадзорных животных на территории Каспийска, в том числе на собак, которые проявляют агрессию и представляют опасность для людей. В результате ненадлежащего исполнения обязанностей зафиксировано 11 случаев нападения бездомных собак на жителей Каспийска. Потерпевшим причины телесные повреждения, физические и моральный вред. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Но и заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России выросла на 33% за неделю. В нашей республике заболеваемость ОРВИ находится на низком уровне. На 37-ю неделю зарегистрированы 1516 случаев. Роспотребнадзор сейчас напоминает, что самым надежным способом защиты от тяжелого лечения заболевания и осложнений является вакцинация. И в результате ночной атаки украинских беспилотников на Сиверский район Краснодарского края погибли мирные люди. Об этом сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев. Кстати, по его словам, среди пострадавших есть один человек, который находится в тяжелом состоянии в районной больнице. Я напомню, что в результате удара обломки беспилотника повредили жилой дом, а на территории двух предприятий произошли возгорания. С ними сейчас работают экстренные службы. Но с 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут обязаны передавать информацию о новых потребительских кредитах в бюро кредитных историй. После этого сведения оперативно появятся в личном кабинете заемщика на портале госуслуги. Нововведение направлено на повышение информированности граждан о своих долговых обязательствах и даст возможность отказаться от кредита в установленный законом период охлаждения. Но последние выходные сентября сотрудники госавтоинспекции проведут массовые проверки на дорогах России с акцентом на выявление водителей в состоянии опьянения. Госавтоинспекция призывает граждан сообщать в полицию о случаях, когда кто-либо управляет автомобилем в нетрезвом виде. Инспекторы напоминают, что езда в нетрезвом виде считается серьезным нарушением правил дорожного движения. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
9: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
12: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
13: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
9: Для детей старше 12 лет.
14: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Программа «Актуальный вопрос». И вопрос на сегодня действительно актуальный. У нас в гостях Марат Курбанов, начальник Государственного земельного надзора Управления Росреестра по Республике Дагестан. И говорим мы сегодня, ну, понятно, что о земельном надзоре, о том, о виде разрешенного землепользования, что делать собственникам земли, особенно с учетом того, что сейчас вот уже действует закон, касающийся критерий неиспользуемых земель, что, то есть, у собственников 2 года на то, чтобы исправить все недочеты в соответствии с законом, иначе землю могут отобрать. Ну, и как, почему, мы об этом расскажем позже. Но для начала... Марат, я бы хотела у вас спросить. Вот с 1 июля вот сейчас принят новый закон. Часть, это вот получается 811-е постановление правительства Российской Федерации. И там есть очень много изменений, касающихся, которые могут коснуться в том числе и рядовых граждан. Что это за изменения в законодательстве? Вот чего ожидать?
15: Добрый вечер. Вы знаете, на самом деле в части осуществления государственного земельного контроля надзора у нас активно начали использовать беспилотные средства. То есть эти облеты, которые производились в рамках государственного контроля надзора, они в последующем в рамках выездных проверок, в рамках анализа сведений, полученных в результате облетов, использовались, и люди привлекались к ответственности. У нас в законодательстве был такой механизм, как инструментальное обследование объектов земельных отношений. Несмотря на то, что мы огромную работу проделали с использованием беспилотного летательного аппарата, нам приходилось дополнительно для того, чтобы использовать эти материалы, проводить контрольно-надзорные мероприятия. Теперь же результаты, полученные в результате облетов этих, могут без каких-то дополнительных мер быть заложено в основу контрольно-надзорных мероприятий. То есть, если в результате этих облетов мы выявили самовольный захват земельного участка, дополнительно какие-то инструментальные обследования проводить необходимости нет. Mm-hmm. Эти материалы могут служить основанием для привлечения лиц к ответственности.
16: То есть получается, дрон, вы запускаете дроны над определенными участками, то есть собственник земли даже не видит. То есть получается, вот этот закон, он сейчас регламентирует полеты вот этих дронов. То есть инспекторские проверки, которые сейчас могут осуществляться с помощью этих дронов, информация уже поступает вам, и вы уже фиксируете, где какие нарушения. То есть собственник земли может даже не знать, что его участок был обследован, что там... Вот как потом дальше? Вот зафиксировали дальше.
15: Знаете, я здесь хочу отметить, собственники земельных участков и так не знают то, что в отношении их земельного участка проводится контрольно-надзорное мероприятие.
16: Да, но когда человек ходит вокруг твоего участка, это как-то заметнее, чем когда дрон.
15: Да, они могут заметить то, что человек пришел, фотографирует, какие-то обследования проводит участка и догадаться, что в отношении его объекта проводится проверка. Это первое. Второе, если раньше с помощью этого беспилотника можно было облетать, увидеть, на каких участках имеются признаки нарушений, и после этого только инспектор выбирал земельные участки и выезжал, соответственно, на земельные участки, поскольку он должен был убедиться, что на самом деле факт нарушения подтверждается. А сейчас такой необходимости нет. То есть, если в результате этих полетов получены материалы с признаками нарушений, у инспектора есть возможность выдать предписание, будь это самовольный захват земельного участка, будет это нецелевое использование земельного участка или вообще не использование земельного участка по целевому назначению в установленные сроки. А что касается собственник земельного участка знает или нет, на самом деле у нас все мероприятия именно в Республике Дагестан проводятся без взаимодействия с контролируемыми лицами. То есть они не контачат с собственниками земельных участков, не задают им вопросы, не требуют какие-либо документы. Единственное, они выезжают, фиксируют объект и направляют им обязательное для исполнения предписание. И как мы ранее говорили, вот если мы в начале года с вами говорили, что собственники земельных участков никакие штрафы не получают за нецелевое использование земельного участка, мы выдаем предписание обязательное для исполнения. Сейчас у нас уже там прошло больше полугода, и сроки исполнения предписания давным-давно наступили. Мы по 2-3 месяца выдаем, и, соответственно, если предписание не исполняется, материалы уходят в суд. Более 2 миллионов рублей суды наложили по материалам Управления Росреестра по Республике Дагестан. Это, как правило, от 10 до 30 тысяч рублей, и за повторные предписания от 30 до 50 тысяч рублей.
16: Уже даже так?
15: Да.
16: Это вот именно с помощью дронов, которые были?
15: Нет, с дронами мы, естественно, определенные территории облетали, и полученные материалы нами обрабатываются, выдаются предписания, предостережения. Это, как правило, контрольно-надзорное мероприятие без взаимодействия. Если предписания не исполняются, если раньше мы говорили, что выдано определенное количество предписаний, то сейчас эти материалы уходят в суд, и в судебном порядке за неисполнение предписания правообладатели, они привлекаются к ответственности.
16: Но, насколько я знаю, вот этим законом, да, 800, точнее, постановлением 811, регламентировано, точнее, вот четко разграничены три подгруппы, скажем так, нарушений. Да? Это вот нарушение границ, да, участков. Mm-hmm. То есть получается, как дрон снимает участок, потом проводится сверка по НСПД, национальной системе пространств, ну, вот с карты НСПД. И вот нарушение границ. То есть ранее это было тоже таким вот, прям считалось таким уж нарушением, смещение границ участка? То есть это когда фактическое расположение границ не соответствует расположению границ, указанному в ЕГРН.
15: Вы знаете, здесь необходимо отметить, как вы правильно отметили, смещение, если имеется на самом деле смещение границ, это не самовольный захват земельного участка, это в результате выполнения кадастровых работ, возможно, точки неправильно отсняли, направили в Росреестр, и в результате этого допущена реестровая ошибка.
16: Нет, я говорю вот фактически. Вот у человека было, к примеру, 6 соток, да, вот они вот 6 соток, но получается, вот они были там... Но почему-то, когда он начал уже свой участок осваивать, да, 6 суток превратились, те же 6 суток, но они сместились на метр в сторону, потому что так земля была лучше.
15: То есть, смотрите, если это зависит от того, от правоустанавливающих документов, вообще изначально как выделялся земельный участок гражданину. Если участок в тех границах, в которых он застроил свой дом, объект предоставлялся изначально, в этом случае ему необходимо исправить реестровую ошибку и посадить земельный участок по фактическим границам.
16: Получается, бывают же случаи, когда человек, там, ну, выдали ему участок, получается, кадастровых работ, ну, вот, он еще не приглашал кадастрового инженера, не устанавливал границы, а раньше же это было не обязательно.
15: Да.
16: Построил дом, зарегистрировал сначала дом, а уже потом участок, и вкралась в эту систему ошибка, потому что, видимо, ну, кадастровый инженер мог как бы реально и ошибиться в координатах. И вот это уже, вот эта ошибка, она может быть исправлена без участия собственника, если она была выявлена уже вами, земельным надзором?
15: Вы знаете, сейчас у нас в рамках комплексных кадастровых работ как раз таки такие ошибки исправляются. Угу. Если видно явно то, что участок сидит неправильно и на своем месте, такие ошибки, они исправляются. Я буквально выходил к вам на эфир, и я встретил на консультацию, пришел взрослый человек, говорит, что на моего внука оформили земельный участок, ему на самом деле не принадлежит. У меня уже где-то есть документы на оформленный дом, и он, естественно, свой дом оформлял на внука, и получилось так, что соседний участок оформили на внука. Естественно, это такие технические ошибки, они возможны. И для того, чтобы исправить, достаточно обратиться через МФЦ в Росреестр, и Росреестр в кратчайшие сроки такие ошибки исправляет. Эти ошибки связаны, как правило, с деятельностью кадастрового инженера, и при многих кадастровых инженерах, когда отправляют документы в Росреестр, они эти точки, границы устанавливают иногда без выезда на местность. Они смотрят по картам, и, соответственно, такие ошибки получаются, когда кадастровые инженеры на местность не выезжают.
16: Угу. Ну да, действительно, эта ошибка достаточно распространенная. Но вот еще вот вторая группа нарушений, которая тоже указана в законе, это... Незаконное строительство – это когда на участке имеется здание или сооружение капитальное, а сам земельный участок, ну, как бы имеет иной вид, ну, вид разрешенного землепользования, который не позволяет строить. Вот это в каких это случаях, когда нельзя строить на своем участке ничего?
15: Здесь, вы знаете, я отмечу то, что инспекторами вообще информационные ресурсы, какие-то интернет-ресурсы, они активно используются в своей деятельности. То есть, несмотря на то, что они в документах не указывают, что в результате там Яндекс.Карт, изучение Яндекс.Карт ими, получена та или иная информация, но инспекторы, они активно используют такие...
16: Спутниковые снимки, получается, да. Те, которые можно в открытом доступе получить.
15: Но на сегодняшний день законодательство не позволяет делать ссылки на те интернет-ресурсы, которые у нас имеются. Почему? Потому что инспектор должен выехать и убедиться, что объект он функционирует и что имеются те или иные нарушения. И здесь я хотел бы также отметить, вообще сама процедура облета, обработка этих материалов, она очень длительная и механизм такой достаточно сложный. Необходимо разрешение получить от определенных органов, прежде чем облетать, рассекретить эти материалы.
16: Да,
15: это как бы, процедура очень долгая. И когда инспектору дают, естественно, материалы, он видит, что по этим снимкам на определенных участках имеются признаки нецелевого использования. И если он выдаст предписание, спустя там 2-3 месяца выяснится, что на самом деле та деятельность, которая на снимках указана, она уже не осуществляется. Поэтому инспектору лучше лишний раз выехать и убедиться, проверить, что имеются признаки нарушений, что объект функционирует.
16: Ну вот, чтобы вот потребитель, ну вот, как бы потребитель, говорю, раньше радиослушатели как бы лучше для себя понимали, да, вот на каких землях можно строить и что можно строить, на каких землях нельзя строить, вот что вообще такое означает аббревиатура «вид разрешенного землепользования», ВРЗ, да?
15: «Вид разрешенного использования земельных участков» – это деятельность, которая допускается осуществлять на том или ином земельном участке. Первое, на что необходимо обратить внимание, это категория земельных участков. У нас люди часто путают категорию и вид разрешенного использования. Угу. Условно говоря, в Махачкале у нас земли населенных пунктов, и помимо категории у нас имеются в характеристиках вид разрешенного использования земельного участка, и необходимо открыть классификатор видов разрешенного использования земельных участков и посмотреть, под что подходит ваш земельный участок для использования. Вот. И вообще сама процедура изменения вида разрешенного использования, она не такая тяжелая, и многие собственники земельных участков, когда на своем земельном участке с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства хотят построить какой-то магазин или объект общественного питания, они думают, что вот они сейчас начнут менять разрешенное использование, это очень долго, много документов нужно собирать. А на самом деле достаточно обратиться в администрацию по месту нахождения земельного участка, получить выписку из правил землепользования и застройки и обратиться в Росреестр. И Росреестр, если среди основных видов разрешенного использования земельных участков предусмотрена та или иная деятельность, то в течение определенного времени поменяет.
16: Угу. То есть получается, в принципе, вот обычному потребителю, да, для себя, вот я обычно, если он хочет узнать, вот у него есть земельный участок, да, вот уже сколько лет там, вот, и вот сейчас, вот, учитывая, что вот новый закон, о котором мы поговорим чуть позже, еще раз напомним, ему нужно знать точно, что он может делать с этим участком, что он нет. Он заходит на госуслуги, запрашивает выписку. В выписке бывает указано, да, вид разрешенного землепользования. Да. Вот, к примеру, если земля идет как сельхозназначение, да, или как дачный участок, что можно на этой земле построить, а что нельзя строить?
15: Смотрите, здесь я хотел бы обратить внимание на категорию земельного участка. Угу. То, что вы говорите,
16: земли это две разные категории, да, я понимаю.
15: Назначения, там определенный правовой режим действует, и, соответственно, там нам необходимо уже действовать с другими нормами. Я поясню, к примеру, если у вас земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения и вид разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства, там строительство каких-либо объектов не допускается.
16: Ну, если курятник можно поставить, парник можно.
15: Строительство категорически вообще не допускается. Ничего. Да, парники можно, но каких-либо объектов капитального строительства не допускается. И если же у вас земельный участок в границах населенных пунктов с тем же видом разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства, в этом случае вы можете уже построить индивидуальный жилой дом, гараж, курятник, там небольшой сарай. Да, здесь уже у вас возможности шире. Поэтому в первую очередь необходимо обратить внимание на категорию земельного участка, уже потом смотреть вид разрешенного использования.
16: Об этом и не только мы поговорим буквально через минуту. Не отключайтесь, ждем вас опять в эфире.
9: Реклама на Диалог ФМ.
17: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
9: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
14: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
16: Добрый вечер, мы опять в эфире. Напомню, что у нас Марат Курбанов, начальник государственного земельного надзора Управления Росреестра по Республике Дагестан. И говорим мы сегодня о земле и о том, как ее не потерять, а точнее использовать по назначению. Итак, есть вид разрешенного землепользования и есть вот второй критерий. Как
15: категория.
16: То есть это две абсолютно взаимосвязанные, но разных понятий. И при этом у вас может быть вид разрешенного землепользования не всегда означает, что вы можете сделать, ну, к примеру, если у вас земля сельхозназначения, вид разрешенного землепользования, то это не значит, что там ничего нельзя строить. Строить можно, если земля в пределах
15: вообще,
16: населенных пунктов.
15: Как, главным для земельного участка является категория земельного участка. То есть, исходя,
16: не вид разрешенного?
15: Нет, исходя из категории земельного участка, угу, устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков.
16: А категории сколько всего?
15: Категории 7. И знаете, у нас недавно в Дагестане такой случай был. Мы, как правило, инспекторы, когда проверяют земельные участки, мы смотрим на вид разрешенного использования. То есть под что предназначен земельный участок. Если имеются несоответствия, мы привлекаем лицо к ответственности, выдаем предписание. И был недавно случай, к нам приходит материал, земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования для строительства автозаправочного комплекса.
16: Как это?
15: То есть фактически на землях сельскохозяйственного назначения строительство автозаправочной станции не допускается. Но вместе с тем человек в 2010-х годах получил разрешение на строительство АЗС. И, соответственно, это у нас Буйнакский район, изменил вид разрешенного использования на строительство автозаправочной станции. И материал приходит к нам из прокуратуры, что якобы имеется нецелевое использование земельного участка. И у нас инспектор спрашивает, задает вопрос, ну как быть, земельный участок-то по документам для строительства автозаправочной станции.
16: То есть там уже указано это, да.
15: Да, но вместе с тем необходимо обратить на категорию земельного участка, потому что ответственность по части 1 статьи 8.8 КОАП, это статья в Кодексе Российской Федерации об активных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за нецелевое использование. Угу. Как раз таки предусматривает ответственность, если земельный участок используется не в соответствии с установленным видом разрешенного использования и категорией категории земельного участка. Поэтому здесь необходимо иметь в виду, что ваша деятельность, которая осуществляется на земельном участке, должна соответствовать не только виду разрешенного использования, но и категории, под которой земельный участок используется.
16: Ну вот в итоге, вот в данном случае, получается, с одной стороны было нарушение, а с другой стороны человек поступал в рамках закона. Это скорее, наверное, виноваты,
15: смотрите,
16: те, которые ему дали разрешение.
15: Возможно, но это было очень давно.
16: Угу.
15: Нам на сегодняшний день важно, чтобы земельный участок используется по целевому назначению.
16: То есть целевое назначение – это строительство АЗС.
15: Да, но вместе с тем земельный участок из категории земель сельхозназначения, нам Москва сделала замечание, что такие виды разрешенного использования у нас тут есть. Поэтому мы выдаем предписание, что правообладатель земельного участка привел документы в порядок.
16: Либо он должен перевести, получается,
15: либо изменить категорию земельного участка, либо изменить вид разрешенного использования.
16: Ну да, в данном случае легче изменить вид разрешенного.
15: Легче, но ему в любом случае необходимо, чтобы заправку оставить, менять категорию.
16: Категория.
15: Да, чтобы можно было в последующем эксплуатировать АЗС.
16: Ну вообще, конечно, это достаточно абсурдная ситуация, когда земли сельхозназначения используются для коммерческой недвижимости, для жилищной недвижимости, потому что даже исходя из названия, как бы ты понимаешь, что там должно что-то расти, либо что-то жить вроде бы.
15: Да, вы знаете, у нас вообще проблема нецелевого использования сельскохозяйственных земель, она очень распространенная в Республике Дагестан. особенно где целые населенные пункты образованы на землях сельскохозяйственного назначения. С 1 марта прошлого года процедура изменения категории земель изменилась, стало еще тяжелее менять разрешенную категорию земель. И поэтому для изменения категории теперь требуется разрешение Министерства сельскохозяйственного развития Российской Федерации. Если раньше в Дагестане можно было эту проблему решить, то теперь необходимо от федерального министерства получить соответствующее разрешение. И здесь я подчеркну, что очень много домов построено на землях сельскохозяйственного назначения, где строительство домов вообще не допускается. И поэтому мы, как лица, которые проводят проверку, нам очень тяжело с такими объектами. С одной стороны, мы можем выдать предписание, а с другой стороны, мы понимаем, что эти предписания, они не будут исполняться. А выгонять людей на улицу, говорить, что необходимо разрушать такие дома, естественно, мы не можем, и понимаем, что проблема, она достаточно актуальная в Республике Дагестан. При этом люди готовы оплачивать соответствующие налоги, если им переведут землю в земли населенных пунктов, они готовы с большим удовольствием и оплачивать налоги, и, естественно, с другой стороны, они хотят там зарегистрироваться в этих домах, получить соответствующие документы на дом. И эти дома, они достаточно старые в Республике Дагестан.
16: Ну, то есть они построены еще в начале 90-х многие. Да. Это вот земли, которые были самозахватом, потом попытка узаконить. Ну, это да, у нас действительно целые кварталы там выросли, микрорайоны.
15: И по сей день строят. Мы в какой-то период, года два назад, собирали материалы, отправляли и в прокуратуру, и в Министерство земельных и имущественных отношений с признаками самовольного захвата земельных участков, потому что, как правило, у этих людей документов нет. То есть земли предоставлены каким-то организациям для ведения сельскохозяйственного производства, а там целые села переселились и образовались некие населенные пункты.
16: Микрорайоны, скажем.
15: Да, и сегодня этих лиц привлекать к ответственности, это, ну, нецелесообразно. При этом я хочу отметить, что у нас и в Министерстве земельно-имущественных отношений, и в правительстве Республики Дагестан, они также с пониманием относятся к этой проблеме. И пока такой задачи, чтобы привлекать этих лиц к ответственности, нет. Я знаю, постоянно этот вопрос поднимается. Задача стоит, как привести в соответствие землепользование на этих территориях.
16: Потому что сейчас, получается, люди, которые когда-то захватили эту землю, построили дома, они чуть ли не за свой счет строят дороги, электричество, потому что они не платят налогов. Ну, то есть, как бы... Это земля сельхозназначения. Естественно, налогообложение там идет совершенно иное, правильно?
15: Да, там, естественно, на землях сельхозназначения налоговые ставки, и сам налог, он небольшой, он мизерный, и при этом люди готовы оплачивать.
16: Но они готовы платить налоги. Больше и согласны платить больше, но при условии, что земли, ну, как бы их дома, и взамен они получат возможность узаконить свои дома, потому что они не могут прописаться, они не могут получить право на строительство в своем микрорайоне школы или садика, потому что формально их там нет.
15: Все верно, и при этом, когда они продают свои земельные участки, дома, естественно, у них никаких документов нет, и в том числе продавать тоже им тяжело. И я еще хочу отметить, более того, на таких территориях у нас школы построены, там медицинские учреждения,
16: сельскохозяйственные.
15: Если бы в правительстве не с пониманием относились бы к этой проблеме, то, я думаю, они бы не строили школы, там, медицинские учреждения. То есть для этих людей,
16: то есть сейчас все упирается, да, упирается не в желание, скажем так, нашего правительства, да, на республиканском уровне. Это скорее упирается в закон, который не позволяет так. То есть есть должны, получается, должны быть определенные условия для перевода земель сельхозназначений.
15: Все верно. Вы знаете, мне кажется, Если мы будем переводить в нарушение норм земельного законодательства,
16: создадим
15: это
16: прецедент,
15: в последующем будет документы служить основанием, в том числе для вынесения протеста прокурорам Республики Дагестан. И вообще, возможно, нам скажут, что мы делаем это неправильно. Важно, чтобы эта процедура происходила исключительно в рамках закона.
16: То есть, получается, нужно сделать какое-то дополнительное, да, то есть учесть все вот эти нюансы, по которым эти люди живут. Да, потому что ситуация, к примеру, даже с Долиной показала, что любой прецедент, который создающийся судом, который может хоть какой-то конфликт вступать с действующими законодательными нормами, в итоге могут быть применим в судах аналогичными.

0: естественно, пользуются своим земельным участком и там десятки лет проживают на этой территории. А есть люди, которые пользуются этим случаем и самовольно занимают земельные участки и начинают возводить там новые дома, при этом зная, что на этих землях строительство индивидуальных жилых домов не допускается. Поэтому здесь важно, с одной стороны, помочь людям, а с другой стороны, не допустить хаотичную эту стройку.
1: Застройку, да.
0: Да. И, соответственно, без разрешительных документов, чтобы новые какие-либо объекты не строились на этой территории.
1: Вот, ну, у меня немножко тоже вопрос по поводу, вот, раз уж мы заговорили о видах разрешенного землепользования и вообще о категориях земель, многоквартирные дома. Вот в Дагестане у нас как-то была Мрият Ахметбековна, юрист выше, этот, и она объясняла, что у нас в Дагестане порядка более 1000 домов только в Махачкале. По факту многоквартирных домов не имеют разрешения на, ну, на существование, да, вот, ну, как бы, если говорить просто таким более простым языком. Это же, то есть они, получается, построены без, не то чтобы разрешения, на землях, которые не предназначены под многоквартирные, да, под МКД. Вы их тоже проверяете? Много ли таких вот фактов?
0: Вы знаете, если раньше каждый второй дом в Махачкале строился на землях, не предназначенных для строительства многоквартирных домов, то сейчас, как правило, если строится многоквартирный дом, вид разрешенного использования земельного участка, он соответствует. Редко можно найти такой земельный участок, который не предназначен для строительства многоквартирного дома, и на нем возводится многоквартирный дом. Если такие есть, то, как правило, это на землях, которые ранее были предоставлены, и уже многоквартирные дома давным-давно завершены.
1: Угу.
0: Потому что новые дома, которые строятся, они в обязательном порядке меняют вид разрешенного использования
1: земельного участка.
0: Ну, сейчас,
1: да, последние вот буквально, наверное, лет 5, здесь уже есть хоть какой-то определенный порядок.
0: Почему это делается? Если даже без разрешения на строительство возводится многоквартирный дом,
1: угу,
0: человек прекрасно понимает, застройщик, что завтра ему необходимо идти в суд и в судебном порядке узаканивать многоэтажный дом. И здесь, если вид разрешенного использования земельного участка не соответствует объекту, который построен, в этом случае суд в любом случае будет отказывать узаконение этого объекта. Поэтому эта процедура, она очень важная в признании права собственности на многоквартирный дом. А раньше, как все это происходило, у нас под видом индивидуального жилого дома строили многоквартирные дома. Это, как правило, на землях для индивидуального жилищного строительства допускается строительство 3 надземных этажей не выше 20 метров в высоту. И, как правило, они строили 3 полноценных этажа и 4 якобы
1: мансарда.
0: Да.
1: А первый этаж был полуподвальный.
0: Да, первый полуподвальный, и того там 5-этажный такой небольшой многоквартирный дом.
1: Угу.
0: У нас выходил там один подъезд или два подъезда, там 8 квартир, 16, там чуть больше, возможно. И таких домов очень много у нас в целом в Республике Дагестан.
1: То есть это дома, которые построены на землях, которые индивидуальные жилье.
0: Для индивидуального жилищного строительства.
1: И получается, зарегистрировать как многоквартирный дом они его не могут. Единственное, там получается...
0: Они их регистрировали как индивидуальный жилой дом.
1: А собственников просто было разделение долей, да?
0: Да, они делили доли, и земельный участок в долевую собственность переходил, и, соответственно, здание тоже переходило. И очень много таких домов у нас строилось.
1: И как это сложно было продать квартиры в этом доме? Это получается...
0: И сложно было, и... Такие недорогие квартиры у нас в Махачкале были в свое время, и
1: да,
0: очень многие тогда покупали. Сейчас такой практики уже нет, и, естественно, если я вижу, строят такой большой индивидуальный жилой дом, наши инспектора мониторят, там ходят, естественно, с правообладателями разговаривают, спрашивают, там, слушай, у тебя будет проблема, не строй. И если такие большие дома и строятся, это, как правило, для двух сыновей.

0: для двух братьев.
1: Да, там, кстати, это тоже сейчас модная тема, построить несколько изолированных этажей для каждого ребенка. Да,
0: такая практика есть, но в этом случае, ну, они строят как индивидуальный жилой дом, и мы в конце строительства убеждаемся, что на самом деле это такой один большой частный дом с разными там входами, возможно, с разными там этажами. Да. И, соответственно, в этом случае нарушений норм законодательства не будет. И я прекрасно понимаю, что и администрация города, как только начинают строить, если видят большой котлован, какой-то объект строится, то они сразу выезжают, такие стройки приостанавливают.
1: Ну, это действительно достаточно такая сложная тема. И вот вернемся как к этому нашему постановлению 811, которое вот действует, получается, уже с 1 октября. Там есть еще одна, скажем так, третий тип нарушений – это признаки неиспользования. Мы об этом с вами, Марат, говорили неоднократно. А закон начал действовать с марта прошлого года, и получается, людей, которые, ну, земельных участков есть, осталось буквально там полтора года, да, для того, чтобы исправить ситуацию. А согласно данному закону, если человек, ну, скажем так, не использует участок по назначению, то у него могут изъять. Вот об этом мы буквально через минуту. У нас рекламная пауза, не отключайтесь.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Расходы, которые зависят от курса доллара, занимают 15-25% годового бюджета россиян, заявил газете «Ру» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Если посчитать вместе все валютно-чувствительные статьи, для типичной городской семьи со средним доходом это порядка от 15 до 25% годового бюджета. В это входит примерно 5-7% на одежду и обувь, 3-5% на технику и электронику при пересчете разовых крупных покупок на год, плюс 5-8% на автомобиль, если он есть в семье. Топливо не в счет, а вот запчасти и обслуживание – да. И 2-4% на лекарства и медицинские изделия. При курсе доллара выше 85 рублей, как сейчас, эта корзина стоит семье примерно на 5-10% больше, чем стоила год назад, отметил эксперт.
0: Закрома Родины.
1: Власти рассматривают возможность введения дополнительного сбора для авиапассажиров, чтобы компенсировать затраты на лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов, об этом пишет «Коммерсант». Размер сбора с авиапассажиров может составить около 500 рублей за внутренний рейс и 1000 рублей за международный. При сохранении текущего пассажиропотока это позволит привлечь 200-250 миллиардов рублей в 27-30 годах, после чего необходимость платежа может исчезнуть по мере удешевления самолетов. Аналитики предупреждают, что удорожание билетов рискует обернуться падением трафика и предлагают покрыть издержки начального этапа эксплуатации новых самолетов за счет бюджетных средств.
0: Деньги дороги, как память.
1: Откладывать ремонт до 2027 года с расчетом на снижение расходов может быть невыгодно, поскольку есть риск подорожания материалов, логистики, транспорта и труда рабочих. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила руководитель отдела по комплексному ремонту жилых и коммерческих помещений Альбина Сакаева. По словам эксперта, в 2024 году стоимость работы специалистов по ремонту достигала примерно 8-12 тысяч рублей за 1 квадратный метр. При этом в 2026 году этот показатель вырос до 35-50 тысяч. Цены на материалы за тот же период выросли примерно на 23%. Стоимость ремонтных работ растет быстрее стоимости многих материалов, а значит, основным риском для клиента становится не столько подорожание плитки или краски, сколько стоимость квалифицированного труда, которого очень не хватает, подчеркнула специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Пик заболеваемости гриппом в России в текущем эпидсезоне ожидается на новогодние праздники. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в ряде случаев, в зависимости от того, какие активизируются вирусы, пик может произойти и в последней декаде декабря. Попова добавила, что к этому моменту уже лучше быть привитым, а также иметь достаточный поствакцинальный иммунитет. Это, безусловно, защищает от болезни, добавила глава ведомства. До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 выросла в России на 33% по сравнению с предыдущей неделей. В 2026 году учителям положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, а сельским педагогам – компенсация коммунальных расходов. Об этом в беседе с газетой «РУ» напомнил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Доплаты оформляет работодатель, конкурсные выплаты получают после отбора. За классное руководство или кураторство в государственных и муниципальных школах, колледжах и техникумах платят 10 тысяч рублей в месяц при населении менее 100 тысяч человек и 5 тысяч рублей при населении до 100 тысяч. При письменном согласии на два класса или группы сумма удваивается, добавил он. Гаврин отметил, что программа «Земский учитель» обычно дает победителю конкурса 1 миллион рублей. И в завершении выпуска: на российском острове Кунашир был замечен гибрид белого и бурого медведей. Об этом рассказал заслуженный эколог России академик Анатолий Кудактин в разговоре с газетой «Известия». По словам специалиста, животное появилось в результате скрещивания двух видов. Он отметил, что несмотря на различия в половом поведении и рационе белых и бурых медведей, существенных внутривидовых различий между ними нет. Кудактин также заявил, что заходы белых медведей в ареалы бурых пока остаются редкими, однако из-за глобального потепления такие случаи могут происходить все чаще. По оценке эколога, примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей станут массовым явлением. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Дорожные новости.
1: Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Совете Федерации предложили пересмотреть схему расчета утильсбора в пользу электромобилей. Сенатор Айрат Гибаддинов предложил полностью отменить на них утильсбор, в том числе на машины импортного производства. А для машин российской сборки снизить НДС до 10%. Это позволит сделать бюджетные модели электромобилей сопоставимыми по цене с обычными машинами. Это повысит их привлекательность и мотивирует присаживаться на электрокары. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Министерство транспорта внесет его на рассмотрение в Госдуму в ближайшей неделе. А принять его планируют осенью. Новый закон позволит по-настоящему легализовать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. В документе пропишут распределение ответственности между производителем, владельцем, сервисом и оператором, требования к движению, мониторингу и ограничения, а также специфику страхования. Антимонопольная служба выявила признаки крупного картельного сговора по ремонту и содержанию федеральных трасс. Возбуждено дело против 8 компаний, которые работают на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края. По версии ФАС, подрядчики могли договориться, чтобы не конкурировать между собой и не снижать цену на контракты. Расследование еще продолжается. Если вину подтвердят, компаниям грозят крупные штрафы и отстранение от госзакупок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Глава Дагестана Федор Щукин, руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский подписали соглашение о взаимодействии. Документ теперь позволит внедрить механизмы поддержки бизнеса в рамках новой редакции стандарта развития конкуренции Национального плана развития конкуренции на 2030 годы. Соглашение предусматривает защиту конкуренции, формирование благоприятной конкурентной среды и поддержку малого и среднего предпринимательства. Важным этапом поддержки предпринимательства стало также утверждение в апреле республиканского плана по содействию развития конкуренции. Уполномоченный орган по этому направлению – Минэкономразвития Дагестана. Ну и к другим новостям. Следователи в Каспийске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора МБУ «Зеленый город», который обвиняют в халатности. Кстати, по версии следствия, обвиняемый не организовал должным образом работу по отлову безнадзорных животных на территории Каспийска, в том числе на собак, которые проявляют агрессию и представляют опасность для людей. В результате ненадлежащего исполнения обязанностей зафиксировано 11 случаев нападения бездомных собак на жителей Каспийска. Потерпевшим причины телесные повреждения, физические и моральный вред. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Но и заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России выросла на 33% за неделю. В нашей республике заболеваемость ОРВИ находится на низком уровне. На 37-ю неделю зарегистрированы 1516 случаев. Роспотребнадзор сейчас напоминает, что самым надежным способом защиты от тяжелого лечения заболевания и осложнений является вакцинация. И в результате ночной атаки украинских беспилотников на Сиверский район Краснодарского края погибли мирные люди. Об этом сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев. Кстати, по его словам, среди пострадавших есть один человек, который находится в тяжелом состоянии в районной больнице. Я напомню, что в результате удара обломки беспилотника повредили жилой дом, а на территории двух предприятий произошли возгорания. С ними сейчас работают экстренные службы. Но с 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут обязаны передавать информацию о новых потребительских кредитах в бюро кредитных историй. После этого сведения оперативно появятся в личном кабинете заемщика на портале госуслуги. Нововведение направлено на повышение информированности граждан о своих долговых обязательствах и даст возможность отказаться от кредита в установленный законом период охлаждения. Но последние выходные сентября сотрудники госавтоинспекции проведут массовые проверки на дорогах России с акцентом на выявление водителей в состоянии опьянения. Госавтоинспекция призывает граждан сообщать в полицию о случаях, когда кто-либо управляет автомобилем в нетрезвом виде. Инспекторы напоминают, что езда в нетрезвом виде считается серьезным нарушением правил дорожного движения. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашильта – аул, расположенный в Унцукульском районе у подножья Бетлинских гор на склоне, висящем над знаменитой горой Хульго. По данным историков и археологов, поселение существует не менее 1500 лет. Исследователи отмечают, что предки жителей Ашильты были очень трудолюбивыми, а в искусстве выживания они не уступали другим. Террасное земледелие здесь было доведено до совершенства. Также найденные археологами и местными жителями работы гончаров и мастеров-ювелиров отличаются разнообразием форм, тщательной отделкой и высоким качеством обжига, а украшения – легкостью и изяществом. В селении существует представление о том, что вечером, когда скот возвращается с пастбища домой, на осле, идущем впереди стада, сидит домовой, который не виден для окружающих. Человек, который хочет завладеть шапкой-невидимкой, должен стащить ее с домового и бежать к мечети или в помещение для ритуального омовения. Если домовой догонит, он отбирает шапку и бьет пятерней, отпечаток от которой не скроешь никакой одеждой. Материя на этом месте будет постоянно рваться. Существовали и средства, призванные уберечь человека от визитов слишком назойливого домового. Для того, чтобы он не наваливался, рекомендовано спать на боку и не в одиночку. Оберегами от домового являлась молитва, прочитанная перед сном, а также положенный под подушку Коран, кинжал и ножницы. О происхождении названия аула есть несколько версий, но самая интересная легенда о девушке Айшат, которая ушла из своего села, не дождавшись возвращения из военного похода жениха. Она была очень трудолюбива. Сеяла хлеб, ухаживала за скотиной, заготавливала кору и листья дубильных пород. Когда она со своими заготовками приходила в Унцукуль, то складывала их отдельно. Мастер-унцукулец говорил, эти листья и кора, этот материал принадлежат Айше. Вот так и произошло по этой легенде название аула. Именно в Ашильте началась полномасштабная работа по строительству основ государственной структуры имамата. Появились контуры самого первого, прогрессивного в то время государства на северо-восточном Кавказе. Здесь впервые была начата работа по организованной охране границ подвластных имамату земель и территорий, выставление пограничных и наблюдательных постов по границам государства и налажено управление государственной собственностью путем назначения ответственных лиц.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Вода с лимоном не ускорит процесс похудения, если не нормирован режим питания и питья. Об этом рассказала заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова. Она отметила, что для поддержания нормальной массы тела необходимы рациональное питание и физическая активность. При избыточном весе ни один продукт при регулярном потреблении не поможет снизить вес. В этом случае надо минимизировать количество перекусов и обратиться за консультацией к диетологу, чтобы составить сбалансированный рацион для снижения веса. Лимон богат витамином С, разумное потребление которого является профилактикой инфекций и заболевания полости рта. Однако людей с заболеваниями ЖКТ и склонностью к мочекаменной болезни большие дозы витамина С могут привести к негативным последствиям, предупредила специалист.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Новости спорта.
3: 17-летний японский пловец Син Ахаси установил новый мировой рекорд, проплыв 200 метров брасом на азиатских играх за 2 минуты 4,83 секунды. Он побил достижение олимпийского чемпиона Парижа, китайца Цинь Хайяна, державшегося с чемпионата мира 2023 года. В этот же день в тяжелой атлетике северокорейская штангистка Ри Сон Гым установила сразу 3 мировых рекорда в весовой категории до 49 килограммов. 28-летний спортсменка подняла 94 килограмма в рывке, 121 в толчке и показала сумму 215 килограммов, превзойдя прежние мировые рекорды. Она стала лишь четвертым атлетом в истории и первой женщиной, выигравшей 3 золотые медали азиатских игр в тяжелой атлетике. В дебютном матче Юргена Клоппа во главе сборной Германии немцы на выезде сыграли в ничью с Нидерландами 1-1 в стартовом туре Лиги наций. Германия вела в счете благодаря голу Феликса Мечи на 32-й минуте, однако Коди Гакпо, к слову, бывший подопечный Клоппа, на исходе компенсированного времени спас хозяев от поражения. В параллельном матче первой группы Норвегия дома обыграла Данию 3-2, а Эрлинг Холланд оформил дубль. Португалия одолела Уэльс в Лиссабоне 1-0. Еще один матч в высшем эшелоне турнира – это выездная победа Греции над Сербией 2-1 благодаря голу на 95-й минуте. Шахматисты сборной Германии сенсационно обыграли лидера Всемирной Олимпиады Узбекистан 2,5:1 в 8-м туре, и теперь обе команды делят первое место с 14 очками. Братья Сваны принесли немцам решающие победы, переиграв Надирбека Юкубоева и Шамсидина Вахидова. Сразу 8 команд, включая Китай, Индию и США, отстают от лидеров всего на 1 очко. В женском турнире Казахстан упустил первое место, сыграв ничью с Индией 2-2. Китаянки воспользовались осечкой конкуренток и, обыграв Грузию 2,5:1, стали единоличными лидерами турнирной таблицы. Долгожданный бой между британскими супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе. Поединок, который обсуждался более 10 лет, станет первым мощным противостоянием двух экс-чемпионов мира. Ожидается, что оба боксера получат рекордные для Великобритании гонорары за один бой. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: Трапеза для турок – отличная возможность отдохнуть, пообщаться и познакомиться с бизнес-партнерами поближе. Они гордятся своей национальной кухней, поэтому при возможности старайтесь подчеркнуть, что вам нравится блюдо. Вот что нужно помнить, если вас пригласили на деловой обед в Турции. Приглашающая сторона всегда оплачивает счет. Туркам чужда концепция совместной оплаты. Считается вежливым поблагодарить человека и пригласить его в ответ при ближайшей возможности. В таком случае выберите хороший ресторан и сообщите его работникам, что платить будете вы. Во время еды допустимо обсуждать бизнес-вопросы, но желательно, чтобы разговор направляла приглашающая сторона. Турки, не являющиеся мусульманами, могут употреблять алкоголь. Однако, поскольку ислам это запрещает, не стоит заказывать алкоголь.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем нам что-то в себе не нравится. Есть какие-то привычки, которые отделяют нас от идеальной версии себя. Будь то курение, переедание или залипание в социальных сетях. Мы спрашиваем себя, как избавиться от всего этого, как обмануть свою сущность, как вырвать из себя эту черту. Словом, начинаем активно бороться с привычкой. Выкидываем сигареты, боремся с собой, чтобы не зайти в Макдональдс, и дрожащими руками выключаем социальные сети. Но к чему в итоге приводят все эти старания? С каждой секундой отказа мы накапливаем больше и больше напряжения. Оно копится в нас, а в итоге взрывается. И мы бежим к холодильнику с сигаретой в зубах и смартфоном наперевес. Как же так? Неужели все старания бесполезны? Но давайте разберем поглубже, что на самом деле происходит. Оказывается, вместо того, чтобы избавиться от привычки и свести ее на ноль, мы наоборот, думаем о ней больше. Когда мы бросаем курить или есть гамбургеры, мысли о курении и гамбургерах почему-то посещают нас чаще, чем раньше. Почему? А что если я скажу... Не думайте о розовых слонах. О чем вы сейчас думаете? С привычками мы поступаем примерно так же. Не курить, не есть фастфуд, не думать о розовых летающих слониках. И в итоге вокруг мы замечаем только курящих людей, рестораны быстрого питания, а приходя домой, видим только компьютер. Ну и что теперь делать? Безысходность? Вовсе нет. Вместо того, чтобы избавиться от привычки, ищи, чем эту привычку заменить. Приведу пример. Всех из нас наверняка предавал друг, ну или уж точно у каждого отключали интернет. Что в таком случае происходит? Образуется пустота. Появляется некий вакуум, который засасывает в себя весь кислород. Один человек начинает жаловаться. «Ах, какой я бедный, несчастный, меня все бросают». А другой наполняет свою жизнь делами. Начинает читать книги, ходить в бассейн, встречаться с новыми людьми, заниматься творчеством. Думаю, не надо объяснять, кто из них быстрее придет в себя. На этом примере очень хорошо видно. Избавиться от привычки можно только через введение новой привычки. Выход из любой ситуации – это всегда вход в другую ситуацию. Поэтому, просто пытаясь избавиться от привычки, вы ходите по кругу. Ну а теперь простейший алгоритм отказа от любой привычки. Первое. Четко определи, зачем тебе это нужно. Без абсолютного понимания «зачем» не сработает ни одно «как». Второе. Постепенность. Заметьте, что лето никогда не приходит посреди зимы. Для этого должна наступить весна и постепенное потепление. Также и вы медленно и осторожно подбирайтесь к своей цели. Третье. Заменяй, а не запрещай. Формула очень проста. Постепенно, с конкретной целью, заменяй свои вредные привычки. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Хорошо, давай про счастье. Вот как ты вообще, ты счастлив в своей работе или в своей деятельности, в своем проживании? Вот как ты вообще можешь сказать?
3: И я могу сказать, что счастье – это не цель, счастье – это путь, преодоление вообще вот этих сложностей. И я пребываю в этом состоянии, и я понял, что на самом деле мое счастье, оно базируется на понимании, что делает меня счастливым в первом аспекте, а во втором аспекте понимание того, что надо убрать. То есть это такая здоровая аскеза, что надо убирать. Поэтому я сейчас на самом деле нашел, скажем так, сформировался окончательно уже несколько лет назад мой такой образ жизни, в котором я пребываю в таком перманентном счастливом состоянии. Надо получать от всего удовольствие. То есть иногда вот у меня был такой тоже момент, когда я в предпринимательстве настолько заработался, что вот в этом потерял осознанность этого мира, потерял удовольствие от вообще от того, что, чем я занимаюсь. Потому что на самом деле я просто, у меня дни вот одним за одним вот так сидишь, говоришь, а что вспомнить? Ну да, что-то я пахал там с 8 до 10 детей не видел, жену не видел, ничего не видел, да. Наверное, от этого есть какой-то результат, но большой результат с собой, как говорится, в гроб не положишь. Вот, поэтому надо наслаждаться этой жизнью. Счастье в деталях, вот в том, как вы проживаете свой день. И при этом это не значит, что не надо как бы быть лидером, быть настойчивым, быть вовлеченным в свою работу, иногда даже принимать какие-то смелые решения, жесткие. Это вообще, в принципе, не значит, ни в коем случае не связано.
2: По-моему, каждый, кто делал и обделался, и прожил вот это, вот, мог бы перейти в это состояние, как ты описываешь, но не все перешли, и многих до сих пор вот это крутит. Вот поэтому я рад, что если предприниматели, бизнесмены посмотрят это, и кого крутит сейчас вот в этом колесе, дел, черту все, берись и делай там и так далее, и кто-то уже поизносился, и кому вовремя, он может посмотреть это и сказать, ну, может, мне уже тоже вовремя вот, да, найти вот эту полноту, как продуцировать счастье,

0: всегда дает, такие вызовы, да, это та самая среда, поле логических причин, в котором я проявляюсь следующим своим свечением, да.
1: За каждым, как кто сказал, сильным мужчинам стоит сильная женщина.
0: Ну вот как? Прокомментируешь что-то?
1: Да, ну ты знаешь, вот что хочется сразу с чего начать, это с того, что вот ты говоришь, он мне не подходит, да, но на самом деле первое, что здесь хочется сказать, что на самом деле в партнерствах, в любых, в личных, бизнес-партнерствах, на самом деле первая ошибка находится в моменте принятия решения вообще, создавать это партнерство или нет. Люди не оценивают вообще, подходит он или нет в начале своего пути. Потому что люди, ты правильно говоришь, они меняются, они растут. В семейных отношениях очень часто бывает, это когда один из партнеров растет, он развивается благодаря, там, не знаю, тому, что он предприниматель, например, да, или благодаря тому, что он увлекается самообразованием. А второй отстает, и это всегда такая заложенная бомба. И как бы если человек выбирает лидера, то он должен понимать, что ему придется рядом с ним тоже как бы постоянно заниматься саморазвитием. Да? То же самое, как в компании, например. Если у тебя что-то в твоем там, в твоей компании, в твоем подразделении не получается, то это не люди виноваты, которые там рядом с тобой. Это виноват ты. То есть ты или кого-то неправильно принял на работу, так же и в жизни. Ты или выбрал кого-то неправильно, да, то есть, ну, личностные характеристики, они закладываются в детстве, то есть, условно говоря, до 7 лет считается, что вот эти там среда, наши родители, и там они вот этими там какими-то травмами, не травмами формируют нашу личность, как мы относимся к ответственности, как мы относимся там, ну, ко всяким другим аспектам личностного характера. И это, извините, очень сложно. Если ты вот этот момент в начале своего пути там, с человеком не оценил, то, в принципе, ну, если у тебя жена там, считает, что она не должна готовить, и она не должна никогда ничего убирать, и организовывать это не должна, и что она принцесса, ну, в принципе, это заложенная бомба изначально, понимаешь? А вот мы когда начинали с моей женой, я помню, ну, там денег не было 17 лет назад, и она и готовила мне, и убирала, когда там что надо, там, хотя и возможности были, там, и сейчас с удовольствием готовит, там, например, когда гости приезжают, или просто может от души что-то сделать, и заботится обо мне. Причем, знаешь, заботится иногда в мелочах. Я, например, рано встаю и сижу, зимой окно открыто, она приходит так: «Борюш, ну что ж ты носочки не одел? Пошла мне носочки принесла». Знаешь, такие мелочи очень приятные. Да?
0: Спасибо за такие теплые нюансы.
1: Да.
0: Хорошо, ты с автомойки начинал, как гласит история, да? Ты когда учился еще в университете, да? Где взял деньги
1: на автомойку? Сейчас расскажу. Начинал я не с автомойк, начинал я с перепродажи сигарет.
0: Ага. Ну там не надо было.
1: Это деньги. В школе. Нет, там много денег не надо было. Да. Но...
0: В школе, то есть сигареты перепродавал в школе.
1: Ну, то есть, когда еще были они по талонам, у меня, у приятеля, сестра работала в палатке, где, и она нам продавала, я в Явской, это хорошо помню, стоило 40 копеек, она нам продавала по 60, а мы покупали у нее пару блоков и продавали на Бауманском рынке этим приезжим торговцам из Азербайджана по рублю, ну, так 40 копеек маржа была на одной пачке, нормально.
0: Сколько 16 продлился лет. Этот?
1: Это было недолго.
0: Форца, да,
1: недолго, потому что, да, там все сигареты менял. Стали продаваться, да, а можно, да, было купить. Да. Вот. Потом был момент очередь, я продавал в Макдональдсе.
0: Потом за сколько, кстати, перепродавал? Вот,
1: ну, я не помню.
0: То есть, вот это...
1: 3 рубля, по-моему.
0: Что-то вот...
1: Ты помнишь, это очередь, которая круг такая
0: делала? Я помню, помню, конечно.
1: Потом, значит...
0: Я приходил около 10, и там не было ее. А... До 9 вечера она стояла, да?
1: Да. Потом мойки, да, были. Общались с людьми, были там постарше ребята, ассирийцы мои, очень хорошие, друзьям до сих пор дружим. Там была тема, что надо было заниматься, помогать им в оформлении, потому что тогда было предвзятое отношение к, вообще ко всем выходцам кавказца, по национальному признаку, и им надо было помогать оформлять.
0: То есть ты был
1: документы.
0: Фронтменом, да?
1: Я фронтменом, потом мне в управление отдали. Потом у меня были еще обмены валют. В большом количестве.
0: Обменники, да?
1: Ну, это было все тогда, это конец 90-х, начало 2000-х. Это с чего я начинал.
0: И потом где-то ресторан когда-то начался, да?
1: Первый ресторан был в 2003 году. На самом деле все началось вот с чего. Значит, но это я уже потом осознал. Я как-то еду по Мясницкой и выезжаю на площадь Дзержинского. И такое здание там было, оно было, и было огромное, оно было завешено ремонтным вот этим баннером, и на ней огромные фотографии

0: Аркадия Новикова,
1: ага,
0: который рекламировал платежную систему American Express.
1: Понятно.
0: Оказывается, ресторатор. Я такой, интересно, как вообще этот ресторатор может быть вообще рекламным такой лицом. Нет, там прямо на этаже и на 7 такой огромный, на 6, понятно, я не помню. Потом как-то случайно я встречаю своего знакомого одноклассника, который занимается ресторанами. У него было Монкафе такое, помнишь, на Тверской был ресторанчик маленький. И он мне говорит, слушай, а давай проинвестируешь. Вот есть на Мясницкой ресторанчик, его надо чуть-чуть переделать, там не особо много денег. Я говорю, ну давай. Вот мы попробовали. Первый ком не получился, потому что на самом деле он, как оказалось, тоже не управляет никакой операционкой и ничего там не понимает. Я тоже ничего не понимал. Ну, во-первых, неправильная мотивация была у меня изначально, потому что она была связана вот с этим плакатом. Хотелось как-то на плакат.
1: Понятно.
0: А не про создание ценностей для людей и не про бизнес.
1: Сейчас
0: и здесь. Ну, в общем, короче, мы там этот год повеселились.
1: Сейчас список Forbes войду.
0: Нет, это не с Forbes было связано вообще. Про Forbes это, да. Ну, в общем, как-то я от него избавился, этот ресторан. Мы его продали с убытком через полтора года, потому что он там в нуле болтался. С этим, кстати, товарищем мне пришлось расстаться, нам, управляющим партнером. И на меня свалились эти рестораны. И мне пришлось в этом всем разбираться, и я вот разобрался как-то, ну, я его продал в 2005 году, сказал, что я больше никогда не буду заниматься ресторанами, это какой-то адский ад.
1: Никогда не говори никогда.
0: Да-да-да, но я разобрался, сделал все ошибки вот за эти там полтора года, понял, как устроены вообще принципы управления и создания, и как-то мы все время искали помещение тогда под эти, под обмены валюты. Как-то у нас там рядом вот на Таганке был обмен валюты, открыли помещение просто в 2005 году. Я говорю, давай-ка еще раз попробуем сделать ресторан. Ну, причем мы там, знаешь, я хочу сказать...
1: Что тебя натолкнуло опять? Какое-то событие?
0: Это я называю предпринимательский зуд. Ну, вот внутри вот это, знаешь, ну, мы же предприниматели все супер тревожные, да, товарищи. Да. Вот эта тревожность, она создает какой-то зуд, что надо, какой-то, надо пробовать
1: плакат,
0: деятельность.
1: Плакат,
0: да. То есть я не упал. Знаешь, у меня не было такого ощущения, что все, я туда больше никогда не пойду. Пойду.
1: И все-таки такой.
0: И все-таки надо все-таки, ну что это, я не понимаю. Да. Надо как бы закрыть гештальт с рестораном. Мы построили этот ресторанчик, он был небольшой, 300 метров. Но самое смешное, через 3 месяца к нам приходят и говорят, знаете, это здание, оно было незаконно, что-то там как-то приобретено, и сейчас оно теперь наше, и вам надо отсюда съехать.
1: Понятно, вот так. Опять началось все.
0: Да, но тут там... помогли старшие товарищи, и нам за то, что мы проинвестировали, за это съехать, потому что они хотели его там реконструкцию делать, нам отдали деньги, потому что у нас договор был нормальный. Нам отдали деньги, что мы потратили, и мы переехали на Таганке, открыли там ресторан-буфет. Вот этот ресторан был, и я никакую вообще компанию ресторан устроить не собирался. Он был успешный. Вот. А потом в 2010 году появилось помещение White Rabbit, в 2009. Все пришли, сказали, они от него отказываются. А там была проблема, что там два лифта, если ты там был, там были стекла все убитые. Но оно такое очень симпатичное было. Как бы. И я так подумал. Мне сказали, все рестораторы отказались. Вот вы вообще там со своим буфетом на Таганке там последний ресторатор из списка.
1: Вам его всучили, короче.
0: Нет, мне позвонили, сказали, слушай, вот у них сдают, что-то все отказываются. Может, тебе интересно, потому что у меня товарищ, он говорит, там... такой тоже постарше меня, он такой, он говорит, по-моему, очень крутое помещение, оно видовое там. Ну, правда, оно выглядит чудовищно. А еще было лет, когда его сдавали, и там температура была плюс 30, а оно как парник, я туда поднялся, там лестницы не было, в общем, там.
1: Но воображение у тебя...
0: Да, ну я, как, знаешь, это видение, да,
1: видение
0: включилось, что из него можно сделать. А я еще тогда уже понял, что, в принципе, по моему видению, наша гастрономия, а тогда не было вообще, это была не гастрономия, а кулинария.
1: Кулинария.
0: Можно сказать, потому что тогда рестораны все были по очень простому принципу, прятали шеф-поваров специально, потому что их хантили мгновенно. Никто не развивал их, там, не вкладывался в их позиционирование, продвижение, не надувал бренд шеф-повара. Вот. И идея тогда родилась, что надо как-то все это менять через гастрономию. И вот в 2012 году, через год, встречается мне шеф Владимир Мухин. Я говорю, Володь, у меня вот такое есть видение, что как бы вот наша страна, она в гастрономию придет, и у меня идея вот из этого ресторана сделать там гастрономический ресторан с дегустационными сетами. У меня вот такая вот стратегия. На самом деле вопрос был вот в чем. Мне нужно было как-то дифференцироваться среди рестораторов, которые были, это уже монстры, Аркадий Новиков, Делос и все остальные, веселье, тусовки, бары.
1: Да.
0: А он сказал, у нас будет вот так, мы будем позиционироваться через еду и через бренд, то есть у нас фронтменом стал шеф-повар, и через коммуникационные сообщения, и мы выбрали, что будем позиционироваться через иностранные гиды. То есть вот популяризация, вот условно говоря, 50 Best в России, это моя заслуга, потому что мы тратили огромное количество денег на привоз этих сюда из 50 Best людей, там, я не знаю, 1 050 000, наверное, я потратил за это время. Вот, потом это стало модно, все захотели туда попадать, потому что мы туда попали, и на тот момент реально у нас прям, я помню, выходит там РБК «Коммерсант», а в тот момент, когда вот это, мы попали первый раз, это был 2016 год, наша сборная по хоккею проиграла, и статья называлась так: «Ресторан White Rabbit для России делает больше, чем сборная по хоккею». Ну и там описано, ну это, знаешь, помнишь, в «Коммерсанте» они такие резкие были. Время, когда резкие заголовки очень были такие провокационные, что-то такое. Ну и как бы вот это вот так происходило. Я считаю, что ключевой мотиватор, самый крутой, который руководитель может предложить команде, там, членам команды, это все-таки личностный рост и переход, условно говоря, из одной социальной касты в другую, потому что, например, Владимир ко мне пришел, когда на работу, к нам в ресторан, он пришел как наемный сотрудник. А сейчас он у меня уже партнер везде.
1: Смотри, ты подсветил всем через эту историю, что ты сделал ставку не на себя, как на ресторатора,
0: да-да-да,
1: а сделал ставку на других. И это, кстати, очень...
0: И лет 7 никто не знал, чей это ресторан. Все думали, что это ресторан Аркадия Новикова.
1: Да. Ну вот, это называется ставка на себя. Ну, слушай, тогда ты везде сам, и как, хочешь сделать хорошо, сделай сам, кончается это, знаешь, чем? Шаурма.
0: Ты знаешь, я называю это переход из ученика в учителя, потому что ученик — это забирать, и когда я себе, а в другой, когда ты растешь, ты уже должен становиться отдающим. Здесь вообще главное — это отдавание.
1: Стал учителем, да.
0: Это вот моя концепция как раз. Вот мне просто тут недавно говорят, а вот говорят, что вы там про лидерство говорили в индустрии. И говорят, какие вот вы видите критерии того, как определить лидера? Я говорю, вот один из критериев лидера – это его успешные люди. И пусть они даже уже ушли от этого человека. Они в самостоятельном плавании. Вот у нас вот White Rabbit и вообще вот группа вот этих ресторанов, которая сформировала большую такую плеяду людей, которые сейчас имеют свои, не то что уже рестораны, они там уже там компании имеют ресторанные, и я, в принципе, как бы даже этим горжусь.
1: Браво, браво. Вот. Это популяция основателей нового подхода, который, собственно, и создает изобилие.
0: Но у этого есть минус, ты знаешь. Мы донор. Я это говорил, нас просто разбирают. Вот я все время, у меня, понимаешь, у меня борьба за кадры, она постоянная. Нас разрывают на куски. Ресторанные группы в Российской Федерации, их количество увеличивается, а не уменьшается.
1: Да.
0: Количество ресторанов растет, спрос растет, и вот все думают, что у нас самые лучшие кадры. И вот.
1: Да. Давай сейчас попробую этот минус, который ты назвал.
0: Но это плюс в HR-бренд. Да? Сразу, да. Я все знаю. И это, из этого выходит огромный плюс, потому что мы как бы создаем, да, то есть у нас нет проблемы с приходом людей.
1: Ну, видишь.
0: Но их надо опять обучать, в них надо вкладывать эмоции, время.
1: Ну, это же все, круговорот, причем он по нарастающей, кумулятивному эффекту. Фактически ты сейчас описал, что твоя группа, как она называется?
0: White Rabbit Family.
1: White Rabbit Family — это компания-университет. То есть хочешь сделать свою компанию, группу очень успешной, сделай так, чтобы в ней было очень много успешных людей. Ты здорово на своем примере рассказал методологию компании университета и дальше сказал, что минус расходится, и тут же сказал, нет, это не минус, это плюс. Правильно? Смотри, и более того тебе скажу, чтобы ты сейчас просто кайфанул, что компании, которые не станут компаниями-университетами, через 10 лет умрут. Они просто дорастают до какого-то размера, и потом все, они хрупкие становятся, потому что они не могут воспроизводить, они не могут адаптироваться, меняться, когда все идет из какого-то директивного центра, знаешь там. Вот. Поэтому все, что ты описал, феноменально важно, и самое главное, ты являешься живым воплощением вот живого образования. Давай так, я называю тебя, нарекаю тебя ректором университета White Rabbit Family.
0: Это как раз я сейчас ехал в машине к тебе навстречу, и мы обсуждали это.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, значит, крещение произошло.
0: Внешние, когда мы откроем внешние образовательные.
1: Именно
2: внешний. И давай так, Рыбаков университет, Global, вот глобальный Рыбаков университет, мы будем, ну, сделаем какую-то сетевую программу, потому что на MBA и на Executive MBA моего университета там есть девелоперы, там есть производственники, а если будут еще рестораторы, ну, как специальность.
0: Это хорика, это не это гостиница и рестораны. Это...
2: Хорика, да. Гостиница, рестораны. Ну, индустрия гостеприимства. Ты больше об этом знаешь. Это будет очень здорово. Представь себе, да, 10 тысяч людей подобного рода, смотри, они могут создать то, чтобы появились сотни тысяч людей, а потом и миллионы, и вот мы уже другая страна, другая общность. Вот. И мне кажется, в этом наш вклад, который может быть сделан вот при жизни. Знаешь, зачем ждать, как там Россия будет развиваться? Да? Зачем? Давай повлияем на это вот так, например.
0: Что я то же самое говорю, ребят, надо с себя начинать всегда, когда они говорят, там, вот там эти, ну, у нас государство такое. Знаешь, меня зовут на интервью, все время начинают какие-то вопросы, мне начинают, честно говоря, подвешивать, когда люди начинают говорить, а вот как это отразилось, вот это вот, это плохо, все. Я говорю, давайте вот по-другому относиться. Как я могу изменить, что, как я могу улучшить? Я вот на своем месте делаю вот это. Вы делаете прекрасно это. Все эти на своих местах все делают прекрасно. У нас страна великая будет.
2: Супер. Принято, зафиксировали и продолжаем. У тебя вообще есть черты, которые тебе мешают, и как ты их принимаешь, как ты с ними работаешь? Можешь отметить что-то?
0: Да, конечно, есть. Моя негативная черта – это высокая эмоциональность и завышенная требовательность к себе и к окружающим. Угу. Потому что вот эта завышенная требовательность к себе и к окружающим, она как раз... и влияет на мою фрустрацию, в которую я периодически пребываю. Я ожидаю, что люди должны так же, как я, концентрированно относиться к выполнению задач, да, довольно часто. Да, я вижу, что задачи не выполняются в срок, или там команда какая-то, там департамент что-то подводит. А у нас, знаешь, у нас футбол чистой воды.
2: Да.
0: Рестораны, и запуск, и работа, футбол. То есть у нас есть много всяких...
2: Футбол не в смысле отфутболивания,
0: а в смысле
2: пасы.
0: То есть, да, то есть каждый играет на своей части поля. Кто-то на воротах, кто-то защитник, кто-то полузащитный, кто-то здесь. И, в принципе, задача забить гол.
2: Посмотрим. Хорошо. Я надеюсь, мы... развернем какие-то совместные деяния, и потом синтезируется что-то новое, мы еще это все обсудим.
0: Я думаю, что я сейчас поймался на мысли, нам надо как-нибудь с семьями сходить в ресторан. Например, в японский вместе я покажу вообще, да, что это такое, чтобы, да. И потом, да, вот эта идея с... мы можем обсудить идею с интеграцией хорики как факультета в твой университет.
2: Это будет очень интересно. Давай сделаем это.
0: С удовольствием. Спасибо.
2: Все, друзья мои, у нас был Борис Зарьков, пожалуй, один из лучших рестораторов России, ну и феноменальный человек, который делает для пространства предпринимательского, такого семейного пространства, сильно больше, чем мы все видим. Вот, возможно, вы почувствовали определенное такое тепло, я очень почувствовал, поэтому мы обязательно еще встретимся. Я принимаю приглашение сходить в ресторан. И обязательно с семьями.
0: До Спасибо. Встречи. До встречи. Пока.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: На момент окончания школы Баффет изучил 10 тысяч страниц каталога Moody, международного агентства, занимающегося кредитными рейтингами, исследованиями и анализом рисков. Иногда инвестор изучал некоторые страницы дважды в поисках нужных компаний. «И вам придется это делать самому», — говорит миллиардер. «Мир не собирается рассказывать вам о выгодных предложениях, вы должны найти это сами, а это занимает много времени». Если же вы не собираетесь этого делать, вы хотите быть просто пассивным инвестором, тогда таким людям Баффет советует стабильно, на протяжении долгого периода времени, вкладывать деньги в индексные фонды. Худшие инвестиции миллиардер считает инвестиции в наличные деньги. Со временем деньги теряют в стоимости, а хорошие бизнесы растут, и вам не нужно платить за них слишком много, говорит инвестор. Но нужно иметь определенную хорошую дисциплину в том, за что вы платите. Важно найти хороший бизнес и оставаться в нем. Вот что Баффет говорит о наличных деньгах. «Я всегда сохраняю достаточно наличных денег, чтобы чувствовать себя комфортно и не просыпаться по ночам. Но это не потому, что я люблю наличные средства как инвестор. Наличка – это плохая инвестиция в отдаленной перспективе. Вам всегда нужно иметь достаточно наличных денег, чтобы никто не смог определять ваше будущее. Финансовая паника позади нас. Экономический спад, который пришел в частности к нам из-за финансовой паники, все еще с нами. Это закончится. Я не знаю когда, завтра или на следующей неделе, или в следующем месяце, или через год, но это не будет продолжаться вечно». Баффет говорит, что нам не нужно думать о сотнях и тысячах компаний с точки зрения инвестиций. Достаточно и нескольких. Например, Уоррен никогда не понимал все виды бизнеса, и ему не нужно было это. Но всегда существуют тысячи разных возможностей, которые нужно использовать. Вот какой пример привел миллиардер о правильном выборе инвестиций. Тед Уильямс написал книгу, которая называется «Наука попадания». В ней изображена диаграмма. Он нарисовал зону страйка, которая разделена на 77 частей, каждая изображенная как бейсбольный мяч. Он пишет, что если будет перемещаться по этим зонам, по своим сильным местам в центре, в целом он получит 400 очков. Если он будет перемещаться по крайним зонам своей области, он получит только 230 очков. Главное, что говорит Уильямс, научиться уметь ждать свою идеальную зону. Таким образом, он показал пример, как можно оказаться в неудобном положении, и счет может быть минимальным и крайне невыгодным. Если бы даже он попал в одну из таких зон, максимум, что он мог получить, это 230 очков, а это очень мало. Баффет говорит, что может ждать и наблюдать за тысячами компаний день за днем, пока не увидит ту, которую лучше всего понимает, и если его устроит цена, тогда он бьет. Если попадает, прекрасно. Если нет, получает страйк. Уоррен считает, что люди сильно ошибаются, если думают, что необходимо иметь мнение по всему. Достаточно иметь мнение только по нескольким компаниям. Чтобы стать богатым, не нужно принимать 20 успешных решений. Достаточно будет и 4-5. Поэтому сам миллиардер не особо переживает о том, чего не понимает. Если вы разбираетесь в каком-то бизнесе, в бизнесах, которые только появляются, если вы можете понять, например, работу Amazon, то, что сделал Джефф Безос, это величайшее достижение. Я снимаю перед ним шляпу. Он прекрасный бизнесмен и просто хороший парень. Но смог бы я предсказать, какого успеха он добьется? Что первым будет он, а не 10 других конкурентов? В этом я не особо смыслю. И, к счастью, мне это не нужно. Как видите, Баффету не нужно формировать свое мнение по поводу Амазона, но, например, он отлично сформировал свое мнение насчет компании Coca-Cola. Она существует с 1886 года. Каждый день в мире продается 1,8 миллиарда бутылок Кока-Колы. Если бы компания решила продавать колу на 1 цент дороже, тогда это будет уже на 18 миллионов долларов в день больше. Если это умножить на 365 дней, то получится 6 миллиардов 570 миллионов долларов. Таким образом, говорит Баффет, мы имеем 6 миллиардов 570 миллионов долларов из одного цента. Как вы думаете, спрашивает миллиардер, стоит ли Кока-Кола дороже на 1 цент, чем любая другая кола? Сам он и отвечает, что да, она того стоит. И 133 года существования компании это подтверждают. Главный посыл Баффета таков. Нужно правильно разбираться в бизнесе. Нужно видеть его настоящее и будущее. Нужно внимательно следить и иметь терпение. И если у вас получится это сделать, тогда вас ждет успех.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дербенте завершился обвод магистрального водовода «Самур-Дербент», и специалистами горводоканала предстоит сейчас гиперхлорирование воды в течение ближайших дней. Об этом сообщает единый оператор. До полной стабилизации качества воды в распределительной сети жителям Дербента рекомендуют использовать воду из центральной системы только в технических целях. Дагестан занял 72-е место в общероссийском кредитном рейтинге. Показатель Дагестана существенно отстает от общероссийского уровня. Средний кредитный рейтинг по стране в августе составил 721 балл. Разрыв между Дагестаном и лидерами рейтинга оказался значительным. Так, например, возглавивший список Билибино, это Чукотский автономный округ, набрал 796 баллов. В Республике Дагестан появится специализированная учебная площадка для подготовки добровольцев, готовых оказывать помощь в зонах чрезвычайных ситуаций. Об этом по итогам рабочей встречи с сенатором от Херсонской области, уполномоченным по организации волонтерской деятельности партии «Единая Россия» Игорем Костюкевичем сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Но и высокая инфляция и рост цен по-прежнему вызывает обеспокоенность как у Центробанка, так и у россиян. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, одна из главных задач Центробанка – обеспечить ценовую стабильность. Эксперты Центробанка ожидают, что в начале 2027 года инфляция будет находиться в районе 6%, а затем начнет постепенно снижаться. К концу года рост цен может замедлиться примерно на 4%. Среди факторов, которые должны сдерживать инфляцию, специалисты называют высокие процентные ставки и рост сбережений. Около 90% молодых россиян в возрасте от 14 до 23 лет пользуются пушкинской картой. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в программе участвуют почти 13 тысяч учреждений культуры, которые предлагают около 70 тысяч мероприятий. За 5 лет действия программы молодежь приобрела 115 миллионов билетов на сумму 57 миллиардов рублей. Ну и поисковой запрос «Хочу уволиться» за 7 лет стал популярнее на 80%. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. При этом интерес к теме профессионального выгорания снизился до минимума за последние 7 лет около 19,5 тысяч запросов в месяц. Одновременно на 83% выросло число запросов о том, как получить повышение. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
6: Сегодня дерево ассоциируется с природой, а когда-то из него делали деньги. А в некоторых странах запускали деревянные денежные знаки из-за нехватки металла. Получается, выражение «деньги не растут на деревьях» однажды почти перестало работать.
7: А вечером
8: после работы.
7: А вечером кто в пути?
8: А вечером
7: вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
9: Уважаемые дамы и господа, добрый вечер. Это программа «Вечерний сеанс» на волнах радиостанции «Диалог ФМ». Мы часто задаемся вопросами, которые требуют не только логики, но и глубокого понимания себя и своего места, так сказать, в мире. Все, наверное, помнят вопросы: кто я, зачем я, почему я? Это общество знания, если школьную программу помню, 4 класс. Так вот, как справиться со стрессом, с тревогой и прочими вопросами? У нас сегодня в гостях Адам Абсаламов, это психолог. Адам, добрый вечер.
10: Всех приветствую, дорогие друзья.
9: Адам, ну, давай так сразу, знаешь, вот как психология прижилась в нашем Дагестане, учитывая ментальность нашу, знаешь, вот наши люди, они такие чуть более зажатые, скрытые, ну, не всегда идут к психологам. Как сейчас эта ситуация обстоит?
10: Ну, мое личное наблюдение, с каждым днем все больше и больше потребность в психологах, угу. Нуждаемость люди ощущают и обращаются.
9: Угу. Скажи, пожалуйста, по каким вопросам чаще всего обращаются у нас, вот, так сказать, граждане Дагестана, если вот что волнует их больше? Отношения, деньги, что не так?
10: Там? Ну, больше отношения. Отношения. Мужско-женские отношения, детско-родительские отношения, свои личные какие-то определенные проблемы, сложности там, достичь какой-то определенной цели своей.
9: Угу.
10: Чувствовать себя там на работе, в обществе где-то неуверенно, есть какие-то определенные чувства, которые мешают достигнуть какой-то определенной цели.
9: Угу.
10: Ну, в основном такие, наверное, переживания.
9: Угу. Понятное дело. А если так брать, знаешь, вот так хит-парад вопросов, номер один, вот по отношениям ты говоришь, это какие, родительские отношения или все-таки отношения между мужем, женой или парнем?
10: Мужчиной и женщиной.
9: Ага, все понятно. И такое у нас тоже случается, да?
10: Да.
9: Скажи, пожалуйста, чаще женщина обращается или мужчина?
10: Ну, ко мне где-то, наверное, 80% женщин, 20% мужчин.
9: Ага, а вообще в целом по республике, если брать статистику, если ты в курсе, больше мужчин или женщин обращаются?
10: Женщин, конечно.
9: Женщина больше.
10: Да. Здесь больше мужчинам сложно обращаться к психологам. Почему? Ага. Потому что там, ну я же мужчина, сам должен справляться со своими проблемами.
9: Ага.
10: Там, проходить психолога – это значит показать свою какую-то уязвимость, слабость,
9: ага.
10: Признаться где-то в своих проблемах, сложностях. И ага. Мужчинам же как бы это сложно. С детства внушают, что ты мужчина, ты должен всем сам справляться.
9: Ага. Ну вот это та самая ментальность, да, о которой мы вначале говорили. Адам, все-таки, ну так, мы любим поковыряться в чужом, да, так сказать. Ну, знаешь, мы вроде не такие, но давай все-таки, да. Чаще женщины обращаются с запросом, они изменить своего мужчину хотят, и что не так там в основном?
10: Ну, такое тоже бывает, да, пишут, допустим, мне в Инстаграм, как бы, хочу записать на сеанс своего мужа.
9: Ага.
10: Там спрашиваю, в чем проблема там? У него есть какие-то определенные проблемы. То есть она хочет его взять, как бы вылечить, да, грубо говоря,
9: ага.
10: а о себе забывает. Такое
9: ага.
10: бывает часто.
9: А если мужчине это не нужно, а женщина...
10: Ну вот я сразу спрашиваю, а он сам хочет этого?
9: Угу.
10: И он говорит, нет.
9: Ага. Ну, заставьте его, да, прийти к вам. Все понятно. Так, скажи, пожалуйста, Адам, учитывая, что сейчас психология в 21 веке, в частности, она так в интернет-пространстве, в социальных сетях, она очень так популярность берет, потому что смотришь, как избежать чего-то, три фразы, которые тебе мешают жить по жизни. Вот так сидишь и думаешь иногда, как мы так раньше без психологии жили. Скажи, пожалуйста, шарлатаны есть среди психологов?
10: Ну, есть, конечно, они везде есть.
9: А как отличить вот шарлатана и психолога, у которого, знаешь, вот ну, тот психолог, который вот именно может помочь?
10: Ну, если ты, допустим, хочешь записаться к психологу, да, ты можешь спросить у него, ну, прямо задать вопрос, есть ли, ну, какое у него образование, где он учится, есть ли у него личная терапия, супервизия, ну, вот такие базовые вопросы можешь задавать.
9: А можно ли документы просить у психолога, причем, да, вот об образовании?
10: Можешь, конечно.
9: Понятное дело. Так, скажи, пожалуйста, какую ответственность несет психолог перед, так сказать, клиент, пациент или как правильно?
10: Клиент.
9: Клиент.
10: У психологов бывают клиенты, у врачей бывают пациенты. Ну, какую ответственность несет? Например, приходит ко мне клиент, я вижу, что вот здесь такая клиническая история, а я не компетентен в этой сфере, я, естественно, знаю свои какие-то определенные ограничения. И здесь я перенаправляю психиатру, либо врачу-психотерапевту. Если я понимаю, я в этом месте компетентен, я прошел обучение, я знаю, как с этим работать, то, естественно, я с этим работаю. Если какие-то сложности вижу, то перенаправляю более опытному там, коллеге. Да?
9: Понятно. На твой взгляд, вот сейчас мы вот к чему этот вопрос задаю, я сейчас тебе скажу, отличие психиатрии и психологии, в чем она конкретно? Вот я прошу, психиатрия, это, по-моему...
10: Психолог – тот человек, который имеет высшее психологическое образование, да, такую узкую специальность.
9: Ты можешь поменять, изменить свое мышление, так правильно понимаю?
10: Да, больше с чувствами, с мышлением. А психиатр, он медицинское как бы образование и психологическое. Вот. Ну, как бы психиатр, он лечит, а психолог, ну, допустим, зубы, да, метафора такая. Психолог чистит зубы, а психиатр лечит зубы.
9: Ага, вон оно что. Скажи, пожалуйста, бывает такое, что психолог вот своим вмешательством может усугубить, так сказать, положение, так сказать, клиента и отправить к психиатру его уже, так сказать?
10: Ухудшить состояние клиента.
9: Психолог сам.
10: Знаешь, как мне понравилась фраза одного моего преподавателя, как он сказал, хуже, чем их родители, вы уже им не сделаете.
9: Ага. Вот. Кстати, про родителей. Чаще всего мы вот в социальных сетях, ну, все, наверное, сталкиваются, либо у меня почему-то такой запрос выходит в Инстаграме, а сейчас мне подсказывают коллеги, что да, всех, что в ваших травмах виноваты родители, ваших вот это родители. Прощайте. Что за термин? Прощайте своих родителей. За что мне их прощать? Вот
10: знаешь,
9: правда.
10: Я никогда не говорю, что кто-то виноват в чем-то, допустим, да, там родители виноваты. Ну, так получилось. Допустим, там ребенок рос в какой-то неблагоприятной среде, и его там воспитывали, например, мужчину там ремнем били, там как-то каким-то определенным образом. Там, например, в моем детстве меня мама ремнем била, и моего старшего брата, она свято верила, что таким образом она из нас воспитает настоящих таких мужчин. То есть спроси у нее, что ты делала, она там проявляла любовь по отношению к нам, да? Но я сейчас осознаю, что эти ситуации мою психику каким-то образом травмировали. Да, в этом есть какие-то плюсы и минусы, но в целом они как бы вызвали во мне какие-то определенные переживания, которые мне по сей день есть какие-то определенные сложности в жизни. Вот. И именно поэтому, наверное, говоря, там родители виноваты, то, что так сделали.
9: Понятное дело. Адам, ну все-таки, знаешь, вот, ну, мы же не перестаем любить своих родителей, если речь о родителях, да, зашла. Нас всех чуть-чуть так иногда, да, там по одному месту могли так или тапочкой так швырнуть, как недавно прочитал, что самый точный беспилотник — это летящая тапочка была от матери, да. Все-таки, но все-таки, знаешь, мы не перестаем любить своих родителей, но тем не менее, как бы сам термин «прощайте своих родителей» — это как-то, ну вот, грубо звучит, на мой взгляд, нет?
10: Я тоже так считаю. Почему? Потому что, например, есть дети, которые испытывали очень какие-то, ну, сложные были отношения с родителями с самого детства, родители как-то себя вели, ну, так скажем, проявляли какое-то физическое, эмоциональное, психологическое насилие, и теперь ты такому человеку в возрастном возрасте скажешь, ты должен простить своего родителя. Ну, как ему простить, если у него есть внутри много таких переживаний, которые ему мешают жить? Ну, прощение, оно таким простым образом не выглядит. Для того, чтобы простить, нужно сначала освободиться от всех тех переживаний, от всей той боли, которая была вызвана кем-то другим человеком. Потом только у тебя есть выбор, прощать человека или нет.
9: Все-таки, на мой взгляд, знаешь, Адам, у нас точка зрения с тобой совпадает по поводу того, что ты сказал, да, на самом деле это грубо звучит. Второй момент, как бы, все-таки причины же тоже, наверное, наших родителей были, да, ну, ты сам понимаешь, да, уже другая страна, иногда сидел, ну, разруха была как, какой-то степени, и, как бы, знаешь, причина тоже была иногда, как бы, этому всему, ну, тем не менее, выросли живы-здоровы и имеем возможность пойти, так сказать, к психологам. Так, бывают религиозные психологи?
10: Да.
9: Ага. Это как вообще? Объясни, пожалуйста, я просто термин
10: вычитал в интернете. Они больше знают религию, больше как бы изучают, и плюс психологию тоже изучают.
9: В чем отличие гражданской психологии, вот религиозной, если брать?
10: Знаешь, гражданская психология, ну, обычная, да, вот психология, например, вот в моей сфере, я не лезу в ценности человека, в принципе человека. То есть, да, я не лезу, это его ценности, его принципы. Вот, и если, допустим...
9: Извини, пожалуйста, что подразумевается под словом «ценности» вот на примере?
10: Допустим, смотри, человек совершил какой-то грех. Религиозный психолог может там указать, к примеру, да, вот ты сделал такой грех, тебе надо пойти покаяться, тебе надо вот там то сделать. Но это моя фантазия, я точно не знаю, как бы, да. Я думаю, так делают. То есть, а я, например, обычной психологии, психолог не говорит клиенту, что делать. То есть мы можем искать причины, как человек к этому пришел, там, например, совершил там прелюбодеяние, да, как ему вот в этом состоянии, если он там чувствует вину, сожаление, вот мы с этими чувствами работаем, чтобы он освободился от своих переживаний, вот, и не говорим, что делать клиенту.
9: А это правда, что вы именно, клиент сам должен додуматься, какой выход из ситуации найти, а вы просто как собеседники или как?
10: Ну да, мы как бы...
9: Понятно. Он
10: проговаривает свою какую-то ситуацию и освобождается от каких-то переживаний и сам приходит к какому-то решению, более... разумному для него и лучшим, чтобы было
9: так,
10: решение для него.
9: Адам, ты у нас закончил именно в Москве, да, по-моему?
10: Я учился в школе прогрессивной психологии в Москве. Я окончил вот недавно Московский Гештальт-институт, специализировался на детской психологии и специализировался, недавно окончил специализацию по травме, прошел.
9: Угу. Понятное дело. Затронем такую тему. Я просто, причем, да, вот ты пришел к нам на эфир, я так, психология, какие разновидности бывают психологии? Я заметил о том, что религиозная психология, да, мы о ней затронули. Что такое парапсихология?
10: Патопсихология.
9: Парапсихология, это вот есть такой термин, я правда вот как-то...
10: Я
9: это гипноз или что?
10: Это, но я сейчас тебе не смогу на этот вопрос ответить. Почему? Угу. Потому что я не изучал глубоко вот именно это направление. В психологии есть много разных направлений.
9: Угу.
10: Ну, те, которые я знаю, это когнитивно-поведенческая психотерапия, гештальт-терапия, EMDR-терапия, транзактный анализ, гипнотерапия.
9: Угу.
10: Ну и множество разных других направлений.
9: Угу. Скажи, пожалуйста, во время сеанса больше как бы индивидуально, вот ты сам вот импровизацией как бы помогаешь человеку, или все-таки есть какой-то кодекс, знаешь, вот надо так, так, так, так и строго вот по методике.
10: Есть, какой-то. Это зависит от направления. Ага. Вот в том направлении, в котором я работаю, гештальт-терапия.
9: Угу.
10: Здесь индивидуальный подход, и здесь нет какой-то определенной инструкции, по которой нам нужно следовать. Мы работаем с человеком и со всем тем, что составляет его жизнь.
9: Угу.
10: То есть, ну, у каждого человека свой внутренний мир по-разному устроен. И моя задача, чтобы взрастить в клиенте осознанность, чтобы он понимал, как он устроен, какие у него внутренние феномены. Ну вот, больше на это ориентируюсь.
9: Скажи, пожалуйста, вообще есть такое понятие правильного и неправильного подхода, о котором ты говоришь?
10: Нет, я не считаю правильный и неправильный подход. Есть метод, который тебе подходит, а есть, который тебе не подходит.
9: Понятное дело. Скажи, пожалуйста, во время сеанса чаще всего, да, вот человек обращается с той или иной проблемой, как бы, да, к психологу, и обычно, ну, у каждого терапия, да, правильно же называют, да, терапия, да, вот это все. Она у кого-то длится там полгода, у кого-то год, у кого-то даже, говорят, и по 5, и по 10 лет даже длится. За это время психолог может стать другом, так сказать, клиента? Клиент и психолог могут подружиться?
10: Здесь чуть сначала отвечу. Есть консультация, есть психотерапия. Консультация – такие разовые приемы. Там несколько сеансов пришел, ушел, когда захотел, там полгода раз высказал что-то, какая-то ситуация у тебя наболела, получил какую-то обратную связь, поддержку. А психотерапия, когда мы заключаем контракт, раз в неделю стабильно встречаемся и работаем. Там полгода, год… 2 года, 3 года. Краткосрочная психотерапия считается до 1,5 лет. А после 1,5 лет, то уже длительная. Вот, другом быть не может. Почему? Потому что есть кодекс, есть и этика как бы психологии, что мы не можем выстраивать такие двойные отношения. Все отношения, терапевтические отношения в кабинете, у психолога, и все то, о чем хочет клиент поговорить, мы говорим во время сеанса.
9: Скажи, пожалуйста, Адам, вот так вопрос с подвохом сейчас задам тебе чуть-чуть, да, как бы хочу убедиться просто. Допустим, вот ты дружишь с человеком, очень близко. Он может прийти к тебе на терапию, либо на консультацию?
10: Прийти можно, но я его не возьму.
9: Ага, все, потому что...
10: Потому что у меня есть с ним отношения.
9: А, дружеские.
10: Пересечения, да.
9: Ага. Все, понятно.
10: То есть там, где есть пересечения, есть какие-то определенные отношения, он не может быть моим клиентом.
9: А с чем такое связано? Потому что вот ты уже как бы его боль принимаешь как свою или как-то...
10: Нет,
9: может быть...
10: у нас с ним уже есть отношения. Он не будет во мне видеть психолога, я не буду в нем видеть клиента. То есть у нас с ним есть уже отношения дружеские, там, не знаю, партнерские, рабочие какие-то определенные. Эта работа не получится, это прям проверено.
9: Скажи, пожалуйста, а чаще ли, вот так, если мы о друзьях заговорили, чаще ли друзья там спрашивают: Адам, а как поступить в этой ту или иной ситуации?
10: Вот здесь можно, да, как-то поговорить с ним, если есть какие-то дружеские там взаимоотношения. Здесь можно поговорить, дать ему как бы какой-то совет, узнать, в чем у него сложность. Так можно, да, с другом.
9: Так, скажи, пожалуйста, психологам, вот когда приходишь на прием к психологу, если человек, допустим, вот доверяет, да, полностью, он не всегда с первого раза, да, каждый может довериться, поэтому несколько, я как понимаю, терапии существует. Есть моменты, вот, которые вот человек совершил, допустим, я вопрос с подвохом сейчас задам, я без него не могу. Человек совершил уголовное преступление, допустим, неважно какого характера. Вон вот он пришел к психологу, так сказать, как обычно, да, вот к батюшке идут там покаяться. В данном случае он к психологу приходит и говорит: вот так я поступил. Психолог обращается в МВД, так сказать? Должен
10: Смотри,
9: ли?
10: Я всегда предупреждаю своих клиентов, конфиденциальность – это как бы основной принцип психотерапии.
9: Вот
10: если вдруг ты мне рассказываешь о том, что ты, твои какие-то определенные действия угрожают твоей жизни или жизни других людей, то я буду вынужден прекратить работу и обратиться в соответствующие органы.
9: Ага.
10: Вот. Ну, у меня таких случаев не было еще ни разу.
9: Ага. Только хотел задать вопрос.
10: Ага. Но в целом мы должны обращаться, если видим, что человек там что-то...
9: А как же, так сказать, вот ваша клятва о том, что Гиппократ или как это, что никуда нельзя все-таки?
10: Выносить, но мы не выносим.
9: Ну, а выносим, нарушение законодательства?
10: Мы сразу предупреждаем, если вдруг ты мне расскажешь о том, что ну, грозит жизни твоей или жизни других людей, то я буду вынужден прекратить работу и обратиться. Человек либо соглашается, либо нет. И у него дальше есть выбор, рассказывать мне что-то или не рассказывать. То есть я его уже как бы поставил в курс.
9: Скажи, пожалуйста, Адам, чуть о личном таком, знаешь, о личном и рабочем. А, вот человек приходит, вот ты говорил, с отношениями часто, да, по отношениям приходит, там, по зависимостям, почему-то. Какое вот, так сказать, тебе определенное течение больше нравится, вот с которым работать? Это отношения или что, как бы?
10: Ну, в целом, мне нравится, знаешь, есть клиенты даже такие, которые более тебе подходят, более которые замотивированы к работе. С такими людьми мне больше нравится работать. А как раз конкретно с какими темами я не могу так выделить. В целом, я люблю свою работу, мне очень нравится работать. Я люблю больше всего работать с теми людьми, которые замотивированы к изменениям каким-то определенным. С такими людьми легко и просто работать.
9: Ага. Скажи, пожалуйста, как бы, да, вот на твой взгляд, вот мы сказали, любимые, нелюбимые, а нелюбимые, это какая вот? Я знаю, как-то вычитал о том, что психологи, ну, есть такое сейчас понятие, сейчас психология настолько стала развиваться о том, что начали какие-то нарциссы существуют, существуют там шизоиды, это не обязательно, да, человек с шизофренией какой-то, люди с разными расстройствами личности, потому что у каждого есть какое-то расстройство личности, да, идеально здоровых людей в психологии, как я понимаю, нет. Тем не менее, как бы, да, вот навешиваем какой-то ярлык на каждого из них. Скажи, пожалуйста, вот есть какой-то вот тип, с которым ты вот не любишь работать, но я знаю, что с нарциссами не любят психологи работать.
10: Не могу конкретно выделить, какое у него расстройство. С этим расстройством я не люблю работать. Ранее я говорил, что есть какие-то определенные ограничения, клинические какие-то сложности, особые какие-то клиенты. Если я вижу, что здесь мое ограничение, я не работаю с таким клиентом. В целом я не работаю с теми людьми, хоть это простой, там, не нарцисс, любой человек, который мне не нравится. То есть я вижу, вот что-то мне не нравится. Его поведение, его какие-то определенные действия. Он приходит, там, нарушает мои границы. Я ему говорю, он там не слушает, продолжает это делать. Я, ну, как бы не работаю с такими людьми.
9: Понятно.
10: Потому что мне не хочется так работать.
9: Адам, скажи, пожалуйста, какой миф о психологии либо о психотерапии вас бесит больше всего? И как бы вы его развенчали, так сказать, за 30 секунд?
10: Ну, все, что все разводы из-за психологов.
9: Ага, все разводы из-за психологов?
10: Да.
9: Ты с этим не согласен?
10: Конечно, нет.
9: Ну, смотри.
10: Знаешь, я как могу ответить на это? Вот человек живет, допустим, мужчина с женщиной живет. Они выбрали друга так, и мужчина ее бьет, унижает, оскорбляет. Она вот так жила с ним лет 10, теперь она там вынуждена прийти к психологу, она там устала в этом жить. И работает с психологом год, полтора-два поработала. Она теперь взрастила себя осознанность, понимает, что она не хочет находиться в таких отношениях, где есть унижение, оскорбление, вот это все. Она, естественно, говорит своему мужу, давай там прекращай это все делать. А он продолжает. И она как уже личность, которая взрастила себя осознанность, естественно, она, ну, любой разумный человек не захочет оставаться там, где ему плохо, и решает уходить из этих отношений. Поэтому кто виноват? Ну, как бы, да, психолог якобы виноват. Но нормальный, адекватный, разумный человек поймет, что психолог ничего плохого в этой ситуации не сделал. Он, наоборот, создал такие условия, чтобы как бы, человек выбрал более лучшее решение для себя.
9: Адам, ну все-таки я здесь изначально вопрос задал тебе о том, что ментальность наша дагестанская, да, я не говорю, что это нормально там бить свою жену, но как бы, да, но сейчас мне, ты знаешь, я сейчас знаю, что сейчас в нашем диалоге сейчас как-то мужчина тебя не поддержит, потому что на моем явном примере была такая ситуация, когда вторая жена, ну давайте открыто говорить, да, в нашем пространстве, я сейчас никого не хочу, как бы этот, вторая жена читает книгу по психологии и начала меняться, замечая за своим мужчиной такой момент о том, что он как-то не так к ней относится, уделяет там первой жене как-то больше, к ней какое-то не такое отношение. И мужчина к ней подходит и говорит, это на моих глазах, ты как книги эти свои по психологии начала читать, ты какая-то другая стала, с тобой невозможно. Психология, она меняет людей. И чаще всего У меня тоже в окружении есть психологи, я что-то замечаю о том, что, знаешь, Адам, о том, что вот когда ты живешь по этим таким вот кодексам, так сказать, вот человек так, так, так, так, чаще всего, ну смотри, я могу вот сейчас каким-то словом, ну, нечаянно обидеть, задеть, как бы, да, допустим, да, вот этот. Но это не означает, что я заметил этот момент. Ну, как бы, как ты с этим?
10: Все-таки я справляюсь.
9: Да, нет.
10: Я знаю себя, свои чувства. Если мне чувствую, что мне где-то задето, я, естественно, тебе про это скажу.
9: Я про то, что, как бы, как тебе сказать, о том, что психология, она все-таки меняет людей. Вот ты сейчас говоришь, да, вот виноваты психологи. Я чаще всего тоже замечаю о том, что вот психология нас как-то учит быть закрытым от всего.
10: Нет, я не согласен, не закрытым. Я не говорю, что психологи виноваты. Это как бы люди, которые привыкли обвинять, они, естественно, обвинят в этом психолога. Нормальный, разумный человек, он не будет в этом обвинять психолога. Он будет свою часть ответственности видеть. Ну, от меня жена ушла, потому что я ее бил, унижал, там как-то вел, не проявлял достойное какое-то уважительное отношение к ней, да? Вот.
9: Ну, у нас традиция все-таки, знаешь, женщина должна, извините за это выражение, сидеть на кухне ровно, молчи, женщина, твой день 8 марта. Ну, как-то, ну, Адам, да, все-таки, твой день 8 марта, сиди на месте. А здесь психология нет, ты личность, ты должна что-то, и все-таки, ты знаешь, я вот чаще всего на свадьбах, когда нахожусь, я через раз слышу такие пожелания, вовремя закрытый рот, так сказать, девушки, как бы, я извиняюсь, я, может быть, сейчас нет. Он спасает брак, как бы. Но здесь психология с этим не согласна. Все-таки ментальность наша и психология – это две разные вещи.
10: Знаешь, не то, что психология с этим не согласна, я так не считаю. Психология как раз-таки учит человека, чтобы быть осознанным и знать, в каком контексте, где что промолчать, где что можно сказать. Если, допустим, человек, у меня есть какие-то определенные чувства, вот я злюсь, к примеру, на тебя, да, и на там, естественно, мне хочется выразить свою злость. Я тебе говорю, я злюсь на тебя, давай поговорим, или я хочу высказать свои чувства. Если ты мне не даешь возможность размещать свои чувства и высказывать тебе свои переживания, то что получается? Я перед тобой, получается, вот поставил один кирпич, второй, третий, четвертый, пятый, десятый, и вот ты мне не даешь возможность высказывать свои чувства. И перед нами что выстраивается? Стенка. То есть я тебя перестаю вообще видеть. Естественно, уже я думаю, ну что мне вообще с таким человеком оставаться в отношениях? И то, что ты до этого сказал, как бы жена читает книги, развивается, муж потом говорит, там, как ты начала читать, как ты начала изучать психологию, ты изменилась. Ну, она как бы уровень своего образования повышает, так скажем, да, а он там где-то внизу остается. Естественно, ему неудобно, что она там развивается, он хочет ее туда же тянуть. Но не чтобы, я считаю, чтобы подтянуться тоже к ней, да, каким-то определенным образом, чем вот так там внизу оставаться.
9: Согласен ли ты с моим таким термином о том, что вот мы изначально тоже затронули эту тему, о том, что вот когда ты говоришь, женщина пытается там записать своего партнера, мужчину как бы на психотерапию, она же пытается его изменить все-таки, но он не такой сам по себе. Вот он привык, извини меня, да, вот быть вот такой, как он есть. Я там люблю там, извините, гулять налево-направо, а здесь женщина, нет, он должен измениться, сидеть ровненько как бы. Она же пытается его поменять как бы.
10: Ну да, не хочет. Одна девушка такое интересное сообщение написала, так точно не помню, так. Ну, хочу своего мужа записать, там описывает свою проблему, вот это все. И говорит, я говорю, ну, здесь в этой ситуации я вижу, ну, явно в ней какая-то определенная проблема, да, переживание, с чем ей нужно справиться. Она такая, ну, я говорю, вам бы было бы хорошо, если бы вы сами записались. Она такая, у меня нет проблем, у меня с психикой все хорошо. И потом она там говорит, что
9: эгоцентрик,
10: мы живем уже сколько лет с мужем в разных комнатах спим. Я даже так засмеялся, думаю, ну, как ты считаешь, что у тебя нет проблем даже спите в разных комнатах? Вот, ну такое присутствует, когда человек думает, что запишу, я могу изменить другого человека, повлиять на другого человека. То есть они не понимают, что ты не можешь изменить другого человека. Единственный человек, который ты можешь изменить, ты сам или сама.
9: Скажи, пожалуйста, были какие-нибудь вопросы, которые тебе хотелось, чтобы вот твои, так сказать, клиенты задали тебе, но не задавали? Так вот, такое молчание, знаешь, вот.
10: Я думаю, не было таких вопросов. Но бывает, допустим, клиенты, вот вчера даже говорил, ну, почему-то не спрашивают про меня, там, про мою жизнь, там что-то, да, как-то все равно же интересно, ты раз со мной работаешь, как-то про меня тоже узнать. Вот, и редко такие вопросы задают, вообще не замечаю.
9: А часто люди вот как бы открыто вот с первой попытки доверяют психологу?
10: Нет, это же так не бывает. Доверие строится, ну, в зависимости от того, какой у человека опыт в жизни, насколько он там, не знаю, травмирован, насколько у него есть уровень доверия к людям. От этого, во-первых. Во-вторых, от темперамента личности зависит. В-третьих, там нужно выстраивать такие доверительные взаимоотношения. Человек сразу пришел на сеанс, он не может быть таким, прям чувствовать какую-то безопасность. Это выстраивается. Ты работаешь с человеком, сеанс 2, 3, 4, 5, 10, и выстраивается такая безопасная атмосфера, так скажем, да, и человек начинает все больше и больше раскрываться.
9: Вопросы жизни. Это в нашей Махачкале происходило. Девушка записалась к психологу. Я просто хочу... Я тебя считаю одним из, так сказать, лучших психологов. Это лично мое мнение, Адам. И поэтому, как бы, да, вот я с тобой побеседовать именно в формате диалоги хотел. Ситуация жизни в Махачкале. Девушка общалась, так сказать, с парнем. Она вторая жена его. В итоге расстались. Ну, так разбежались. Инициатива обоих была. Ну, вот через какое-то время парень начинает скучать по ней. Здесь ситуация следующая. Девушка тоже переживает расставание, соответственно, идет к психологу, чтобы как-то вот обезопасить себя, вылечить себя. Что делает парень? Он знакомится и дружит с психологом, начинает сдруживаться с ним, извините, как по-дагестански говоря, в кентах начинает быть.
10: К которому она пошла?
9: Да, к которому она пошла. В первый день психолог его слушает, да, вот бедненькая такая, вот, ну, как бы, да, все дела, помогает как бы найти проблему, я так своими словами сейчас выражаюсь. На втором сеансе он говорит, нет, ты должна помириться с ним, он такой замечательный, это в тебе вот такая вот проблема, вот все дела. На твой взгляд, все-таки это, ну, непрофессионально же ведь.
10: Конечно, я не считаю такого человека психологом, потому что, ну, ему есть на что нужно обратить внимание и в этом месте взрастить уровень своей компетенции.
9: Скажи, пожалуйста,
10: психолог никогда не говорит своим клиентам, что делать. И не говорит, ты вот здесь правильно поступил, вот здесь неправильно поступил. Он так никогда не говорит.
9: Нет, психолог начинает манипулировать таким образом. Ну, давайте честно, психологи не хорошие манипуляторы. Это мое мнение личное, оно не общее. Нет? Ну, ладно, сможешь переубедить, но хотя бы психолог...
10: Манипуляторы, ты имеешь в виду с клиентами?
9: С клиентами. Они как-то вот манипулятивно, на мой взгляд, да, могут выстроить так вот мышление человеком хотя бы на какое-то время, что вот, ну, вот, может быть, я на самом деле не права, она в тот момент подумает и как-то что-то. Факт. Скажи, пожалуйста, есть ли какой-нибудь такой, знаешь, звоночек 02, как бы, да, вот если психолог там, например, превышает свои полномочия, как бы, да, как-то что-то. Куда можно пожаловаться, допустим, если психолог как-то вот, ну, не то что-то да, делает?
10: Есть комиссия психологов, есть куда можно обращаться.
9: И его лишат, так сказать, да?
10: Ну, с ним точно вопрос решат.
9: Это какая-то вот есть реестр такой,
10: например,
9: государственный?
10: Например, смотри, гештальт-терапия, которую я применяю, у нас есть в Московском гештальт-институте есть комиссия, куда ты можешь обратиться, написать сообщение, позвонить, созвониться, сказать, что вот такая ситуация. Где-то, может быть, допустим, клиент тоже может додумать, что-то может быть случиться, но эту ситуацию надо будет прояснить. Если психолог превышает какие-то там свои обязанности, нарушает правила, то, естественно, можно обратиться. И с ним вопрос решат. Были такие ситуации, где ну, как бы не работал больше психолога.
9: Я напомню, у нас в гостях психолог Адам Абсаламов. Адам у нас отвечает на вопросы, так сказать. Адам, скажи, пожалуйста, сейчас нейросети заменяют многие профессии. Есть такой опыт, когда нейросеть уже стала, знаешь, помогает, так сказать, смогут ли вообще нейросети заменить, так сказать, психологов? Потому что такой опыт уже был.
10: Я не считаю, что может как-то заменить.
9: Ну, смотри.
10: Живого человека, что что-то может вообще заменить. Живого, как бы.
9: У нас в Махачкале, вот я сейчас тебе объясню такой вот момент, да, существует, не буду называть клинику, которая уже, так сказать, это, закупила такой вот искусственный интеллект, внесла все вот эти вот книги именно в этот искусственный интеллект по всем болезням. Сидят два врача. Приходит человек, сдает анализы, все дела. Один врач говорит, что у него такой-то диагноз, второй врач говорит, нет, другой диагноз, вообще противоположные диагнозы. Вносит это в искусственный интеллект. Искусственный интеллект оказался более 100-процентным, чем два врача. Отсюда как бы и вывод о том, что как бы ты думаешь, что вообще никак. Вот жизнь так стремительно меняется.
10: В сфере врачей. Я здесь не могу сказать. В сфере психологии, допустим, в моей сфере, что искусственный интеллект чем-то человеку может помочь. Я вообще не имею представления, что за искусственный интеллект, как он вообще работает. Я прохожу, допустим, рассказываю свои переживания, что он там мне скажет, что мне делать, или выявит мою какую-то проблему. Я, ну, не понимаю. Наверное, нужно было бы...
9: Поживем, увидим, как в иронии судьбы сказали. Скажи, пожалуйста, можно ли назвать психологию бизнесом?

0: каждый день работать.
1: А почему? Ли человеку есть... важно вот каждый день
0: сейчас,
1: проговаривать?
0: Секунду. Я же мог, по сути, промолчать и заработать больше денег.
1: Конечно.
0: Но я это как бы нарушает мои принципы и ценности, именно поэтому я не делаю так. Угу. То есть я не ориентируюсь на деньги, я ориентируюсь на свою профессию, на свой профессионализм.
1: Слушай, ну а почему каждый день нельзя проговаривать?
0: А нельзя, потому что человек должен переварить ту информацию, которую он получил, тот опыт, который он получил на сеансе. Хотя бы день, два, три он должен переварить, как-то заметить свои переживания.
1: Скажи, пожалуйста, ну и бывает, существует же несколько типов людей, и, соответственно, кто-то вот настолько эмоциональный человек, ему важно чуть не в день по три раза проговаривать. Почему этот момент психология не замечает? Или здесь вообще... Вот,
0: смотри, есть методы психотерапии тоже. Ага. Вот, например, EMDR-терапия, которую я применяю, там можно хоть каждый день тоже делать там. Почему? Потому что там это не разговорная терапия, там за счет билатеральной стимуляции идет какая-то определенная проработка. Там можно хоть день два-три сеанса тоже делать. Вот. Ну, есть люди, наверное, которые ты говоришь, которые хотят высказываться. Там. Это в зависимости от того, кто напротив тебя собеседник, который слушает тебя, и насколько он тебя может заметить тебя, твои переживания, твои сложности, и уделить внимание тому, чем ты пришел, твои потребности.
1: Адам, прости, пожалуйста, за следующий вопрос. Прости, пожалуйста, еще раз заранее. Прости, вот прям тысячу. Я недавно просто, ну, прежде чем позвать, ну, все солнечно прекрасно, неинтересно, правда. Ты, я так заметил в одной из социальных сетей, ты поднял, так сказать, на терапию ставку аж на 20%, на 25 даже, по-моему.
0: 5 было 70.
1: А, открыто можно, да, говорить? С 5 тысяч до 7 тысяч за просто консультацию часовую, правильно я понимаю?
0: 50 минут.
1: А, 50 минут даже. А, скажи, пожалуйста, ну, сейчас только в этот термин, а недорого ли это, не надо использовать со мной, все-таки, ну, накладная цена. Ты тем самым хочешь, я так понимаю, да, вот мое представление, что если психолог работает за 3000 рублей, да, к нему, соответственно, приходит, ну, какой-то вот человек со среднестатистическим таким, знаешь, доходом, который... Ну, может быть, выживает, как-то так сказать, да, от зарплаты до зарплаты. 7 тысяч – это уже, соответственно, совсем другая категория людей. У них проблемы тоже другие, на мой взгляд, да, как бы. С этим связано или все-таки как-то
0: это
1: нет? Я еще раз извиняюсь за этот вопрос.
0: Это не зависит от проблем категории. Это зависит от того, насколько человек может себе такое позволить, может не позволить. Вот, я, у меня цена была 5 тысяч, около полтора года где-то одна цена была. Я сейчас ощущаю, я прошел... Там специализацию по травме закончил за это время, да, после того. Специализацию по детству закончил, окончил вторую ступень в Московском гештальт-институте. И когда я повышаю свою квалификацию, я имею право поднимать как бы прайс свой. И когда я не с воздуха поднимаю, да, я чувствую, что я стою этих денег. И я за эти деньги даю людям ценность. Вот, именно поэтому я как бы поднимаю. И это даже важно поднимать, чтобы не всегда была одна цена. Там периодически ты там год, раз, два года, раз, три года, раз, ну, в зависимости от того, насколько ты развиваешься. Ты поднимаешь, это и мотивирует клиентов тоже все больше и больше зарабатывать. И даже есть такое, Фрейд даже об этом говорил, что когда ты платишь, больше начинаешь платить, клиенты тоже видят результаты, им есть за что платить, и они больше как бы берут.
1: Я вообще, знаешь, так сказать, задал плохой вопрос, ну и красиво хочу вот так, знаешь, замазать. Это прекрасно, когда человек знает себе цену. В этом ничего такого нет, как бы, поэтому... так, продолжим. Еще можно такой вот вопрос?
0: Да.
1: Точно? Как бы, все, хорошо, дал разрешение. Затронем тему, так сказать, зависимости. Можно?
0: Конечно.
1: Вот спокойно можно. Психолог, который, так сказать, работает именно с алкогольной зависимостью, зависимостью к веществам определенным, да, которые сейчас запрещены законодательством, сейчас говорю, они всегда были запрещены законодательством. Тем не менее, я знаю, что психолог, который не, так сказать, участвовал ни в алкогольной зависимости, не выпивал сам, не употреблял наркотики, он не может лечить как бы людей, которые вот именно зависимы. Ты в одном из интервью у меня признался о том, что ты ранее был зависимый, ты как бы прошел курс реабилитации, и сейчас ты можешь помогать именно таким людям. Это правда ли такое вот утверждение о том, что психолог, который вот не имеет, вот, никогда вот не пробовал вещества, он не может помочь человеку? Ты согласен с этим?
0: Ты сказал, что психолог, который не пробовал, не может помочь. Я так не считаю, что не может помочь. Помочь он по-любому может. Но тот человек, у которого был этот опыт зависимости, вот, к примеру, я, да, я сам с этим справился, у меня... уже 6 лет ремиссия. Вот, естественно, я ему больше смогу помочь, больше знаю его проблему, не понаслышке, не изнутри это все знаю, как это

0: устроена, mm-hmm. потому что зависимость одна, рекомендация тоже от ней. Естественно, человек, который имеет опыт употребления, он больше будет доверять мне, mm-hmm. потому что будет видеть то, что я сам с этим сталкивался и сам справился с этим. Mm-hmm. Как бы, да? Не имеется в виду, я сам самостоятельно справился. Я не считаю, что человек самостоятельно может с этим справиться. Нужны люди, которые компетентные люди, которые могут тебе грамотно подсказать, где, что, как, mm-hmm. с чем ты вообще столкнулся. Что
1: а бывшие наркоманы не бывают?
0: Нет. Mm-hmm. Нет. Так, бывшие наркоманов не бывает. Обычно так говорят. Я
1: бывает
0: так не считаю.
1: Выздоравливающие, да?
0: Я так не считаю. Yeah. Кто такой наркоман, да, mm-hmm. если так говорить? Тот человек, который употребляет психоактивные вещества, да, mm-hmm. или там, кто такой алкоголь? Тот человек, который пьет алкоголь. Mm-hmm. Если ты не употребляешь, то как ты можешь назвать человека, ну, таким-то, uh-huh. да, имеется в виду? Зависимость, она остается. Почему? Потому что зависимость – это болезнь. А употребление психоактивных веществ – это как симптом. Угу. Проблема же не в этом. Проблема угу. в том, что есть более глубже. Угу. От чего человек идет употреблять? Что с ним происходит? С чем он сталкивается? Что он с чем-то не справляется, идет употреблять? Там, элементарный пример. Чувствует себя неуверенным, хочет, допустим, к девушке подойти познакомиться, ему страшно, неловко.
1: И он идет потом...
0: Он там употребил, допустим, вещество, и он все, становится супергероем таким, самоутверждается за счет этого вещества. И идет, например, знакомиться, и он думает, ну, как бы, вот же оно счастье. Uh-huh. Зачем мне находиться в этом напряжении, если я могу употребить и пойти это делать?
1: Слушай, ну, какой совет ты, как человек обобщенный, можешь дать именно... Знаешь, это одна из важных проблем в Дагестане, потому что у нас сидела недавно человек, Надежда Сейфудиновна, начальник отдела по наркологии, и она пришла со статистикой. И статистика, правда, она ужасная, просто статистика из года в год растет. Все-таки, я понимаю, практически, да, вот у нас слушают даже в отдаленных уголках Дагестана, какой совет дашь там родителям, созависимым, так сказать, да, которые вот, ну, хотят вот помочь ребенку своему, брату, сестре, там, ну, вот, кто попал? И в этом нет ничего страшного, никто от этого не застрахован абсолютно. Какой совет?
0: Если уже есть проблема, имеется в виду, если уже очевидно
1: видно, что человек не хочет лечиться, да. А все вокруг понимают, что надо вот спасать человека.
0: Угу. Но, естественно, надо, во-первых, признать, что есть проблема, это угу. уже решение проблемы на 50%, да. Угу. Второе, там, не стыдиться, не бояться, многие боятся, пугаются, там, сосед узнает, там, тот угу. узнает, этот узнает, если, допустим, обратиться, там, в реабилитационный центр или в какие-то определенные, там, психологу пойти, угу. многие этого стыдятся, как бы боятся, а то, что человек употребляет, этого, ну, как бы не стыдно за это, угу. что ли, как бы, да. Вот, поэтому лучше все-таки обратиться. Mm-hmm. Есть случаи, где человек не хотел, допустим, ложиться там в реп-центр, mm-hmm. но родители его уложили. Я лично с такими людьми работал. И есть mm-hmm. случаи, где, ну, люди выздоравливают, как бы, да, по сей день трезвые.
1: Mm-hmm. Понятное дело. А правда ли то, что дети, родственники наркоманов или алкоголиков в зоне риска, что тоже расположены? Я, насколько знаю, такие люди созависимые называются.
0: Дети наркоманов или алкоголиков. То есть есть риск, что они тоже могут быть такими?
1: Да. Генетика.
0: Ну, смотрите, зависимость. Есть генетическая предрасположенность. Ага. Если, допустим, отец был наркоманом или mm-hmm. мать, mm-hmm. то у такого ребенка высокая, ну, на процентов 60, да, на процентов 60, что он тоже может быть зависимым. Mm-hmm. Вот, это дальше зависит от той среды, в которой он будет расти.
1: Угу.
0: Вот, если он, допустим, будет расти не в благоприятной среде, естественно, риск еще больше повышается, угу. что он может столкнуться с этим. Но здесь, конечно, желательно на своих собственных примерах показывать. Например, ты, если хочешь, чтобы твой сын не употреблял, не употребляй сам, не показывай ему угу. такой пример, да, как бы. Хочешь, чтобы он здоровый образ жизни вел, сам веди здоровый образ жизни, ребенок будет это как бы брать. На свой счет.
1: Скажи, пожалуйста, Адам, продолжаем вот тему, как бы, да, ты работаешь тоже в реабилитационном центре,
0: угу.
1: насколько я знаю.
0: Ну, это моя дополнительная вторая работа.
1: Да, стопроцентно ли люди там, вот, знаешь, вот такие здоровые выходят? Я что-то, ну, правда, статистика
0: показывает. Здоровые, что... в каком смысле здоровые?
1: Здоровые, ну, вот полное выздоровление идет вот после каких-то там зависимостей определенных.
0: Нет, там выздоровление, не... выздоровление начинается от человека, когда выходит уже из центра.
1: Угу.
0: В центре, когда человек находится, ему дают базовые какие-то определенные знания, у mm-hmm. него какой-то определенный опыт, он понимает, с чем он столкнулся, но есть mm-hmm. люди, которые понимают, осознают и дальше решают, что с этим делать. То есть мы в центре даем людям базу знаний о зависимости, о том, с чем он столкнулся, даем какие-то определенные рекомендации, исследуем его причины, проблемы. То есть это все они начинают осознавать, понимать. Там, знаешь, с утра до вечера прям очень насыщенная программа.
1: Mm-hmm.
0: Вот. А дальше, когда они выходят из центра, у них есть выбор, у них есть вот багаж знаний, опыта, что делать дальше, как бы, да. И он же сам решает, что делать, дальше идти употреблять и деградировать, так скажем, либо уже вести здоровый, нормальный образ жизни.
1: Угу, понятное дело. Адам, ну так сменим уже тему. Скажи, пожалуйста, что можешь сказать именно или совет какой-то дать? Потому что, я так понимаю, очень много психологов развилось у нас в Дагестане. Начинающим специалистам какой совет?
0: Психологам?
1: Да, психологам.
0: Ну, учиться, учиться, еще раз учиться. Личную терапию ходить, свою собственную, то есть найти себе психолога и работать. После того, как там личную терапию прошел, там хотя бы часов 70, 80, там 100 брать, ну, работать, если начнешь практику, увидишь сложности с клиентами, брать супервизию, то есть поддержку более опытного коллеги, чтобы работа с клиентами еще лучше, еще качественнее продвигалась вперед, и постоянно повышать свою квалификацию.
1: Ты согласен с таким термином, что каждый человек, он в душе психолог?
0: Нет.
1: Нет? И почему?
0: Ну, вот, как это каждый человек в душе психолог?
1: Ну, сам помогает себе в чем-то, в каких-то вопросах.
0: Ну, есть, где он хорошо выработан у человека, саморегуляция, он знает, как, что справляться с каким-то своим состоянием.
1: А согласен ли ты с тем, что ну, не обязательно иметь какой-то диплом, вот чаще всего, да, как бы каждая ситуация, она индивидуальная? Что в той или иной ситуации, ну, например, ну, ты сказал в начале передачи о том, что если я, например, не могу помочь человеку с этим вопросом, я его перенаправляю уже как бы к другому специалисту, который в вашей психологии более компетентный. Скажи, пожалуйста, вот мы сейчас так заговорили про доверие клиенту, да, вот тоже в середине программы. Почему все-таки наши люди так недооценивают психологию? Ментальность, понятно, мешает.
0: Знаешь, есть стереотипы какие-то определенные. Если человек не попробовал, но вот так как бы живет. Это общий феномен такой, да, больше, наверное, культуры. Потому что психологи там, не знаю. С детства даже у ребенка спросить, там, да, вот ко мне один раз случайно зашел в кабинет ребенок. Я говорю, ты понимаешь, ты куда пришел? Он такой смеется, там, психолог. Я говорю, ты знаешь, чем психолог работает, чем занимается? Кто к нему вообще обращается? Он говорит, больные люди.
1: Ага.
0: С детства вот так внушают, да, типа больные люди. Но, в принципе, любой здоровый человек может обратиться только к психологу. Это наоборот, я считаю, есть какие-то сложности, обращается. Идет, как бы, ну, вот так, да, с детства даже ребенок считает, что больные люди обращаются к психологам, с мозгами не все окей. Вот, и, ну, как бы здесь стереотипы больше, наверное, мешают.
1: Понятное дело. Адам Абсаламов у нас в гостях в эфире, друзья. Адам, вот напоследок, что можешь нашим слушателям сказать, вот, как бы, всем жителям Дагестана, какие советы, как к тебе можно записаться, вот кому так нас диалог понравился сегодняшний, потому что я так понимаю, что ты прям вот по всем специальностям работаешь.
0: На меня можно найти запрещенные в России страницы Инстаграм. Вот, Абсаламов Адам. И какой совет, говоришь ты, да? Больше заняться собой, своей жизнью, уделять внимание своему ментальному здоровью, своим чувствам, своим эмоциям. Как-то сместить фокус на себя и делать все для того, чтобы поддерживать свое физическое, ментальное, психологическое состояние здоровья.
1: Все-таки вот это прогулки, это что вот?
0: Это может быть прогулки, это может быть исключить, допустим, если есть люди, от которых я истощаюсь, от которых я там чувствую себя угнетенным после общения с ними. Я, естественно, с такими людьми больше не встречаюсь. То есть исключить источник стресса, если такие люди есть, и больше, не знаю, делать какие-то действия, чтобы чувствовать какое-то вдохновение, в чем у тебя есть интерес, искать какие-то способы, формы поведения.
1: Я напомню, у нас сегодня был в гостях Адам Абсаламов, психолог. Адам, спасибо тебе огромное за сегодняшний диалог наш. Я надеюсь, что мы еще увидимся здесь в эфире «Радио Диалог».
0: Рад был присутствовать. Тебе тоже спасибо, что пригласил.
1: Уважаемые слушатели, это была программа «Вечерний сеанс». Каждый вечер здесь в 6 часов в эфире «Радио Диалог ФМ».
2: А вечером
3: после работы.
2: А вечером кто в пути?
3: А вечером.
2: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
4: Реклама на Диалог ФМ. Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
5: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
6: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
7: Знаете ли вы, что Ротшильды считаются одним из самых богатых и влиятельных семейств в истории человечества, а их финансовые правила, заложенные основателем Майером Амшелем Ротшильдом, до сих пор используются практически всеми современными миллиардерами? Представьте, что вам тоже посчастливилось бы следовать этим золотым принципам и встать на путь богатства и успеха в кратчайшие сроки. И именно в этом видео мы поговорим о тех самых эталонных советах Ротшильдов. Некоторые из них могут удивить и даже шокировать, но если правильно воспринять их слова, финансовый успех гарантирован. История семьи Ротшильдов началась с еврейского мальчика Майера Амшеля из Франкфурта, который сначала открыл антикварную лавку, где продавал монеты, найденные на свалке, а потом сумел построить крупный банковский бизнес и создать собственную империю. Его дело продолжили 5 сыновей. К концу своей жизни Майер Амшель создал ряд правил, которыми Ротшильды руководствуются и по сей день, и это позволяет им оставаться одним из самых влиятельных людей на планете. Уже более 200 лет семейство Ротшильдов соблюдает заветы основателя рода. На протяжении веков члены семьи занимались сделками поистине исторического масштаба. Образ всемогущих кукловодов, которые действуют за кулисами, формировался под впечатлением от их деятельности. Так, конспирологи были уверены, что знаменитая семья, деятельность которой не ограничивалась какой-то отдельной территорией, контролирует мировые финансы с помощью Федеральной резервной системы и создает целые пандемии. А это значит одно. Если вокруг семейства Ротшильдов настолько много интриг и тайн, значит они действительно знают, как добиться успеха. Об их правилах поговорим прямо сейчас. Правило первое. Финансы только для семьи. Майер Ротшильд говорил, что все важные посты в бизнесе должны занимать только члены семьи, а не наемные работники. Все финансовые вопросы должны полагаться на членов семьи мужского рода. Мужчины семейства должны жениться на своих двоюродных и троюродных сестрах, чтобы накопленное имущество оставалось внутри рода и служило общему делу. Дочери должны выходить замуж за аристократов, сохраняя свою веру. В каких бы ситуациях ни оказалась семья, несмотря ни на что, ее имущество не должно подвергаться описи, размер состояния не должен оглашаться, даже в завещании. Споры и возникшие конфликты между членами семьи должны быть разрешены внутри семьи, сохраняя единство и непоколебимость дома. Информация о всех фирмах, предприятиях и банках, принадлежащих семье, должна быть строго конфиденциальной. Более того, Майер Ротшильд указывал на важность того, что принимать участие в делах могут только потомки мужского пола, а наследовать только прямые наследники. Наследники мужского пола. Майер предписал, что главой семьи должен становиться старший сын, если братья единодушно не признали иное. Если упустить гендерный вопрос, который в современном мире может оказаться излишне диковинным, на семейный аспект стоит обратить внимание. Ныне живущие богатейшие люди нашей планеты также продолжают следовать данному правилу. Так, сыновья Уоррена Баффета в свое время были директорами и членами правления компании своего отца, а дети богатейшего человека Европы Бернара Арно до сих пор занимают те или иные должности в семейном деле. Возможно, это правило Ротшильдов связано с какими-либо предрассудками их родоначальника, но все-таки подобный совет не стоит упускать из виду. Правило номер два. Прибыль превыше всего. В уставе семейства Ротшильдов есть важные слова. Все должно приносить прибыль, даже хобби. В 1853-м один из потомков Ротшильдов, Натаниэль, приобрел за фантастическую по тем временам сумму в более чем 1 миллион франков винодельческое хозяйство Бранмутон. Тогда все сочли это сумасбродством молодого богача, но все было продумано. Покупка стала началом нового и весьма прибыльного направления в бизнесе семьи виноделия. Попробуйте подумать о своих умениях, привычках и хобби со стороны дохода. Возможно, вы даже не догадываетесь, что ваши увлечения могут приносить деньги, и даже немалые. Поразмыслите о том, какие из ваших любимых занятий могут стать стартовой площадкой для обогащения. И что самое важное, если вы увидели хотя бы малейший намек на перспективу, начинайте действовать. Не зря Генри Форд говорил: «Лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби». Правило номер три. Помните о мире. Семья Ротшильдов знала, что не стоит гнаться за непомерной прибылью и ограждала себя от любых случайностей. Каждый потомок должен был знать во всем меру и никогда не терять цель из виду. Следуя этому правилу, сыновья Майера Ротшильда так и делали, стараясь вкладываться только в продуманные и солидные долгосрочные проекты. Да, иногда некоторые члены семьи могли соблазниться на быстрый заработок, однако в своей основе они всегда держали фокус на конкретной, проверенной и надежной цели. Часто нам могут вскружить голову быстрые успехи и взлеты. Однако обычно за таким резким поднятием в гору всегда идет и такой же резкий спуск вниз. Погоня за быстрыми деньгами может привести к катастрофическим последствиям. Человек либо теряет все эти деньги и идет на дно, либо, приобретая большой капитал, теряет репутацию. Определив свою цель, следуйте за ней до конца, не дав внешним факторам изменить вашу траекторию. Четвертое правило. Скромность равно богатство. Майер Ротшильд был убежден, что скромность ведет к баснословному богатству. До сих пор совокупное состояние Ротшильдов по самым скромным оценкам варьируется от 2 до 4 триллионов долларов. Семейство очень тщательно скрывает свои доходы и имеющийся контролируемый капитал. А теперь взгляните на действительно богатых людей современности. Скромно одетые, не выпячивающие свои особняки, яхты и другое дорогостоящее имущество, жертвующие колоссальные деньги на благотворительность. Вот так себя ведут действительно богатые люди, без лишнего пафоса и ненужного внимания к их жизни. Не мудрено, что и Ротшильды делали особый акцент на скромности. Правило номер 5. Информация – ключ к успеху. Знаете ли вы, что знаменитая фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром» принадлежит именно Ротшильдам, а конкретнее основателю английской ветви династии Натану? В 19 веке именно своевременное знание информации помогло всему семейству сделать самое крупное состояние на тот момент. Вся суть заключалась в том, что именно Ротшильды первыми узнали о поражении Наполеона в битве с англичанами при Ватерлоо. В тот момент, когда все были в неведении о том, кто победил в решающей битве, Натан Ротшильд немедленно приступил к массовой продаже своих акций. Все остальные биржевики сразу же последовали его примеру, так как решили, что сражение проиграли англичане. Поднялась паника. Английские, австрийские и прусские ценные бумаги дешевели с каждой минутой. Лондонская биржа буквально ломилась от обесцененных акций. В этот же момент их тайно и спешно скупали подставные агенты Ротшильда. О том, что Наполеон проиграл битву, на бирже узнали лишь через сутки. Тогда Ротшильд за один день заработал 40 миллионов фунтов стерлингов и овладел большой долей британской экономики. Такую же операцию на парижской бирже осуществил брат Натана, Якоб Ротшильд. Семейство прекрасно ориентировалось в информационных потоках. Они подготовили все, чтобы информация попадала в первую очередь к ним. Подобный пример является ярким определением того, как информация, актуальная, свежая и проверенная, может значительно повлиять на успех. Обеспечьте себя знаниями и данными, которые вы сможете использовать себе во благо. Интересуйтесь новыми технологиями, способами заработков и всем тем, что сегодня может казаться нереальным, но уже завтра, вполне вероятно, сможет вывести ваши финансы на новый уровень. Один из главных принципов, которых придерживались все Ротшильды, как минимум до начала 20 века, не бояться рисковать, вкладывая деньги в новые проекты и идеи. Вслед за ним идет второй, не менее важный постулат – деньги должны работать. Это факт давно известный, а открыли его далеко не Ротшильды. Однако именно они возвели простую истину чуть ли не в ранг идеологии. Интересно, что представители Ротшильдов никогда не попадали в топ-списки Forbes. Между тем, аналитики считают, что семейство контролирует до половины денежных оборотов в мире.
6: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
8: Во времена Наполеона солдаты получали жалование монетами. Говорят, император понимал, армия может идти далеко, но без денег далеко не уйдет. Иногда побеждает не только оружие, но и хорошо наполненный кошелек.
6: В Дагестане 16 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
9: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дербенте завершился обвод магистрального водовода «Самур-Дербент», и специалистами горводоканала предстоит сейчас гиперхлорирование воды в течение ближайших дней. Об этом сообщает единый оператор. До полной стабилизации качества воды в распределительной сети жителям Дербента рекомендуют использовать воду из центральной системы только в технических целях. Дагестан занял 72-е место в общероссийском кредитном рейтинге. Показатель Дагестана существенно отстает от общероссийского уровня. Средний кредитный рейтинг по стране в августе составил 721 балл. Разрыв между Дагестаном и лидерами рейтинга оказался значительным. Так, например, возглавивший список Билибино, это Чукотский автономный округ, набрал 796 баллов. В Республике Дагестан появится специализированная учебная площадка для подготовки добровольцев, готовых оказывать помощь в зонах чрезвычайных ситуаций. Об этом по итогам рабочей встречи сенатором от Херсонской области, уполномоченным по организации волонтерской деятельности партии «Единая Россия» Игорем Костюкевичем сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Но и высокая инфляция и рост цен по-прежнему вызывает обеспокоенность как у Центробанка, так и у россиян. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, одна из главных задач Центробанка – обеспечить ценовую стабильность. Эксперты Центробанка ожидают, что в начале 2027 года инфляция будет находиться в районе 6%, а затем начнет постепенно снижаться. К концу года рост цен может замедлиться примерно на 4%. Среди факторов, которые должны сдерживать инфляцию, специалисты называют высокие процентные ставки и рост сбережений. Около 90% молодых россиян в возрасте от 14 до 23 лет пользуются пушкинской картой, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в программе участвуют почти 13 тысяч учреждений культуры, которые предлагают около 70 тысяч мероприятий. За 5 лет действия программы молодежь приобрела 115 миллионов билетов на сумму 57 миллиардов рублей. Ну и поисковой запрос «Хочу уволиться» за 7 лет стал популярнее на 80%. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. При этом интерес к теме профессионального выгорания снизился до минимума за последние 7 лет около 19,5 тысяч запросов в месяц. Одновременно на 83% выросло число запросов о том, как получить повышение. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
6: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
10: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
11: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
12: Для детей старше 12 лет.
6: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Муги – село в Акушинском районе Дагестана. Оно расположено в 7 километрах к северо-востоку от села Акуша. Касательно основания аула существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных горных сел. Согласно эпиграфическим данным, примерно в 1380 году в этом ауле была построена боевая башня. Село было разорено во время похода Тимура в Дагестан в 1395 году. Во время земляных работ на территории сражения находят останки умерших в этой битве мугинцев. После разгрома завоеватели ворвались в селение и разрушили его. Попавшие в руки завоевателей старики, женщины и дети были растоптаны вражеской конницей.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Однажды обычная монета превратилась в миллионное сокровище. Редкая американская монета 18 века была продана более чем за 10 миллионов долларов. Иногда мелочь из кармана может оказаться настоящим состоянием.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Всем привет, друзья! Вся наша жизнь состоит из маленьких, но регулярных действий, которые мы делаем каждый день. Даже небольшое изменение привычных действий может направить жизнь в совершенно другом направлении. И сегодня я хочу рассказать о 5 самых токсичных привычках, которые медленно и незаметно отравляют нашу жизнь. Итак, поехали. И первая привычка – это брать телефон сразу после пробуждения. Задумайся вот над чем. Ты же не приглашаешь всех своих знакомых и незнакомых людей в свою спальню сразу после пробуждения для того, чтобы они наперебой делились с тобой тем, как у них дела, тем, какие новости произошли в их жизни и так далее. Но ты же не делаешь этого. Но на самом деле, именно это ты и делаешь, когда ты просыпаешься и открываешь свои соцсети. Ты начинаешь закачивать в свой мозг тонны какой-то непонятной информации из чужих жизней, которые никак не могут повлиять на твою собственную жизнь. Поэтому первый час после пробуждения ни в коем случае нельзя брать в руки телефон. Это время лучше посвятить самому дорогому человеку в нашей жизни – самому себе. Это время можно посвятить каким-то практикам, тренировкам, йоге, медитации, написанию дневника, составлению плана на день, каким-то своим хобби или обучению. В любом случае, время, проведенное наедине с самим собой, позволит вам лучше понять самих себя и лучше понять, что вам нужно делать. В итоге это позволит вам прожить этот день гораздо более осмысленно и эффективно. Вторая токсичная привычка – это пытаться всем угодить. Да-да, быть славным парнем – это, конечно, здорово, эта стратегия может быть даже выигрышной, но в большинстве случаев только пока ты маленький, и тебе выгодно слушаться других людей. Во взрослом мире нужно уметь говорить «нет», выдерживать конкуренцию, отстаивать свою позицию и границы, иначе тебя просто схавают. В особенности это актуально на уровне предпринимателей. Просто сидеть и выполнять то, что тебе говорят, слушаться других, быть удобным – это работает в школе, в универе и когда ты работаешь на кого-то. Но когда ты работаешь сам на себя, тебе нужно принимать сложные решения. Тебе нужно увольнять людей, торговаться, вести переговоры и отстаивать свои интересы. Поэтому очень важно осознать свои границы и научиться их отстаивать. Третья токсичная привычка – это смотреть короткий контент. Чем короче контент, тем он бесполезнее и вреднее для нашей дофаминовой системы. Короткий контент развивает клиповое мышление, ухудшает концентрацию внимания и усидчивость. Жизнь – это не ТикТок, это достаточно долгосрочная история, которая длится десятилетиями, и нужно уметь смотреть на нее масштабно. И этого не происходит, когда мы листаем ТикТок. Мы начинаем бегать за бесконечными сиюминутными дофаминовыми удовольствиями, не видя полной картины. Поэтому, если уж употреблять контент, то лучше это будет длинный контент. В идеале, конечно, это должна быть объемная художественная литература, но, камон, кто сейчас готов читать «Войну и мир»? Поэтому уж лучше пусть это будут YouTube-видео вместо ТикТока и какие-нибудь статьи вместо Твиттера. Длинный контент развивает более долгосрочное, более масштабное мышление, которое позволяет дольше концентрироваться на необходимых действиях и более эффективно достигать своих целей. Четвертая токсичная привычка – это потребительство. Большинство людей тратят всю свою жизнь на то, чтобы потреблять. Это все, что их заботит – потребление еды, вещей, развлечений, контента и так далее. Но настоящего успеха в жизни добиваются не те, кто потребляют, а те, кто что-то создает. Именно созидание наполняет нашу жизнь смыслом и позволяет достигать определенного уровня для того, чтобы потреблять другие блага. Есть такая фраза: «Чем больше даешь, тем больше получаешь». И если отбросить какую-то эзотерику, то это просто про жизненный баланс, про то, что нужно и создавать, и потреблять. Конечно, я не говорю, что нужно полностью отказаться от потребления, потому что это нереально. Мы живем в материальном мире, мы что-то едим, мы носим какую-то одежду, где-то живем, и это совершенно нормально. Но это не должно быть самоцелью. Самоцелью должно быть созидание какого-то блага, какой-то пользы для других людей, и это позволит вам жить гораздо более гармоничной и изобильной жизнью. И самая беспонтовая привычка – это откладывать жизнь на потом. Как часто нам кажется, что вот сейчас наступит подходящий момент, и я сделаю то, что хочу. Вот будут идеальные условия, и я займусь тем, чем всегда мечтал заниматься. В итоге мы собираемся с силами, готовимся, чего-то ждем, и так проходит вся жизнь. Не существует идеального момента. Хотя нет, на самом деле наоборот, он существует. Единственный идеальный момент для того, чтобы что-то сделать, это сейчас. Это настоящий момент. На самом деле не существует другого времени для того, чтобы что-то сделать. Мы можем менять свою жизнь только в настоящем моменте. И это очень важно осознать. Сколько бы ты ни учился, сколько бы ты ни готовился, соприкосновение с реальностью произойдет только в момент действия. Это соприкосновение даст тебе в миллион раз больше ценности и больше практического опыта, который наполнит и обогатит всю твою жизнь. Поэтому, друзья, прекращайте чего-то ждать и откладывать свою жизнь на потом. Обращайте внимание на то, что вы делаете в моменте, и меняйте свои привычки к лучшему.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
2: Ну вот если у вас, я не знаю, какие цифры вы раскрываете, расскажи нам пару цифр каких-нибудь относительно. По выручке, я понял, что около 16 миллиардов в этом году будет. Какие цифры вы еще можете...
3: По оборотам разброс очень большой. Там по фудкортам есть точки, которые на 2 миллиона работают, а есть, которые на 10. Ага. Вот. А по ресторанам есть тоже там на 4, на 5, есть на 10. Есть в Питере ресторан, который 19 наторговал. Угу. Но тут нельзя полагаться на самый низкий оборот, на самый высокий. То есть сеть, она на то и сеть, чтобы в целом бренд покрывал какую-то территорию. Mm-hmm. И неважно, на 3 миллиона точка торгует или на 15. Важно, если она торгует на 15, а аренда, не знаю, 7, то она работает в убыток. А если она торгует на 3, а аренда 200 тысяч, она прибыльная. Mm-hmm. Поэтому здесь вот те самые 2-3% прибыли, они все равно формируются общим вкладом каждой точки. Mm-hmm. И нельзя брать только хорошие точки. Но как и нельзя брать... только плохие, тогда бизнес утонет.
2: А какая общая ебеда по всей сети?
3: Вот я, к сожалению, в это не лезу. В смысле не лезу, не знаю. Ну, я понимаю, что такое ебеда, но я даже не знаю, как правильно считать. Мы же не выходим на открытый рынок.
2: Ничего себе, интересно. То есть внутри бизнеса вы не ведете такие...
3: Не, мы ведем. Просто ебеда — это показатель, который нужен исключительно для вот этих финансовых операций, для размещения на бирже, для продажи.
2: А какой показатель вы
3: считаете? А мне вот для управления бизнесом он вообще не нужен. Ну, просто ежемесячную прибыль.
2: Ты можешь рассказать какие-то... Может, не в деньгах, в процентах.
3: Нет, ну я могу сказать, например, про окупаемость. Но опять, это средняя температура по больнице не имеет смысла. То есть есть рестораны, которые могут окупиться за 1.5-2 года, а есть рестораны, которые 4 года окупаются, даже, может, 4.5. И, к сожалению, это вот как, возвращаясь к бизнес-плану. Бизнес-план на каждый ресторан, вернее, плановый оборот, как мы хотим, он есть всегда. Угу. Но если оборот не 200 тысяч в день, а 170, то это будет... там 4 года окупаемости. А если 220, то вообще год.
2: Но все равно общий пит в данном случае, хоть он и приравнится к ритейлу, он гораздо более рентабельный. Если мы берем ритейл, то ритейл в среднем там 2-3% получается.
3: А общепит надо делить. Вот просто сетевой общепит, это на самом деле не
2: общепит. Ну, конкретно на вашем примере.
3: Ну, там такие же глобальные расходы, как вот у Вкусвилла. То есть офис, маркетинг, реклама, персонал, кадры, бухгалтерия, финансы, техдепартамент — это такая мощная надстройка, которая обеспечивает качественную работу, качественный вид точек, и она резко прибыль снижает. То есть если условно убрать офис, то прибыль, она зашкаливает. Окупалось бы за полгода все. Но без офиса такая сеть существовать не может.
2: У вас порядка 5000 человек в общем работает, а сколько в головном офисе работает?
3: Ну, в Москве человек 200, мне кажется, и в Питере 200.
2: А, у вас ничего себе, а почему у вас офис так разбросан по двум городам?
3: Нет, так это же как, это бухгалтерия, та же самая, техдепартамент, маркетинг, реклама. Это же очень много текущей деятельности.
2: Ну, то есть мы имею в виду, почему разделены на два офиса Москва-Питер?
3: А такая это же естественно. У нас офисы в Краснодаре есть, он тоже отдельно.
2: А так как вы следите за, на местности условно, да?
3: Да,
2: за
3: да. Тем, то есть, естественно, в Краснодаре не решают, какую начинку вводить. Ага. И в Петербург мы тоже начинки присылаем. Но управление, там, допустим, локально. В Петербурге, где открываться, как открываться, кого принимать, как рекламу где вешать, но это невозможно и не нужно решать из Москвы.
2: Угу. Я слышал, что, по крайней мере, до пандемии это было, что за... все то время вы закрыли чуть ли не только одну точку. Вот,
3: потом... Ну, сами мы практически вообще не закрывали. То есть, если мы закрывали, то это по причине того, что арендодатель... там просто переставал сдавать в аренду, ага. Или шла реконструкция какого-то квартала.

0: что долго не просуществует. И слава богу, потому что вот сейчас, допустим, ресторан, который выглядит по-хипстерски, он вообще как-то нелепо воспринимается. То есть уже это ушла тема, надо так поинтереснее выглядеть, поярче.
1: Понял. А, ты очень много говоришь и про бренд. Вот, да, и сейчас даже, когда мы говорили про сеть, про бренд, ты несколько раз прям упоминал это слово. Что такое бренд для тебя? Что ты закладываешь в это понятие вообще?
0: Ну, тут вот как бы грустная история для компаний, у которых бренд не сильный. Ну, то есть, к сожалению, разочарую, но бороться с компанией, у которой есть бренд, нереально тяжело. Это любой сферы касается. То есть, где только ты вот пишешь название бренда на чем-то, и оно сразу золотым становится. Угу. Ну, там, не знаю, Google, Mercedes, что угодно, там, Uniqlo какой-нибудь. То есть, им прощают ошибки, они могут. Ну, в принципе, они их особо и не совершают, конечно, и работают качественно и хорошо, но бренд обеспечивает... Вообще, вот если строить бизнес, то, на мой взгляд, особенно большой. Вот если это домашняя какая-то выпечка там в своем квартале, бренд не нужен. Ну, просто ты знаешь, твои сотрудники знают всех местных покупателей, дружат, общаются, или барчик какой-то местный. А если ты имеешь амбиции строить большую сеть, то самое важное — это выстраивать бренд. И это приводит к чему? Вот мы открываемся в каком-то маленьком городе, даже я название не знал, что такой город есть там в Подмосковье. Мы открываемся, а там в первый день 5 миллионов, в первый месяц 5 миллионов выручка.
1: Угу. То есть просто то, что такой бренд для тебя — это магнит вот этот, да?
0: Да, это вообще, мне кажется, всегда так и для всех. То есть это развитие бренда, известность бренда, она обеспечивает хорошие продажи. Ну, естественно, это же известность, она должна быть с положительным, ну, репутация должна быть хорошая, что там качественно, вкусно, ну, тебе понравится, вот так вот.
1: А каким образом развивать этот бренд? То есть, как бы, у меня почему-то в голове, ну, какая история, что, ну, если мы берем, по крайней мере, общепит, да, или мы берем, допустим, ритейл, то как это начинается? Что ты начинаешь открываться постепенно за счет того, что твоих точек становится больше?
0: Можно взять для примера точки, которые тонули, тогда будет понятно, что там не состоялось. Вот с бара, например, сеть была.
1: Ой, я помню с бара прекрасно,
0: ну,
1: во всех
0: Ну, по сути, как будто бы бренд был, а потом как будто
1: не стало. А что, вот, например, и почему ее не стало?
0: Ну, на мой взгляд, именно причина
1: в качестве... Мне, кажется, пицца
0: была невкусная
1: просто. Да, да. Ну, реально, я вспоминаю, что там отвратительная пицца была всегда.
0: Ну, вот есть классная штука, такая теория ограничений Голдратта. То есть ты выстраиваешь, пишешь все задачи, которые стоят перед компанией, а потом находишь самую важную, которая определит успех на сегодня. Главное — ограничение в развитии. И вот ограничение вообще даже уже оказалось в существовании бренда с бара — было качество. Я просто никогда не забуду, там вот этот вот овощи какие-то были, или овощной салат, или овощи такие на пару, но это просто были как вот для свиней. То есть они просто, закупщики, закупали помидоры, огурцы, там, картошка, свекла. Имеют они вкус или не имеют, их вообще не волновало. То есть оно вот красное, желтое, белое, вот отварное лежит, нарезано кубиками, все, это салат. А то, что вкуса нет, вот. Поэтому бренд тут, конечно, не поможет.
1: Очень, то есть как для меня, какое восприятие, что когда есть большая компания, у нее есть огромный бюджет, и она начинает заливать телек, она начинает заливать билборды, то есть они выкупают всю рекламу, и у тебя, по сути, как Макдональдс, который видишь просто везде, куда ты вот сейчас выходишь на улицу, голову поворачиваешь, 100 метров идешь, где-то 100% будет реклама Макдональдса. И у тебя за счет этих картинок, за счет этих образов, вот этого желтой буквы М, у тебя выстраиваются образы, да, в голове какой-то определенный такой портрет этой компании. И дальше ты уже четко знаешь, там, я не знаю, спроси меня три слова, которые у меня ассоциируются с Макдональдсом: быстро, дешево, вкусно. Да, то есть я не скажу там качество, не скажу там здорово, я скажу быстро, дешево, вкусно. Как бы. Сейчас они вот еще, например, в Америке, они туда здоровье пытаются, у них даже логотипы есть зеленые.
0: Да. Они пытаются вернуться.
1: Да, пытаются вернуться в другую область. Ну, и они как бы формируют опять же, вот. Но это, опять же, на этапе огромной компании, по-моему, я от тебя ровно слышал цифру, что Макдональдс чуть ли не 3 миллиарда,
0: да, 3 миллиарда
1: в рекламу.
0: Был такой рекламный.
1: Да, в год тратит в России только, да, на рекламу.
0: Ну, в этом смысле с брендами тяжело соревноваться, потому что мы даже когда-то делали тоже телерекламу один раз, и там был забавный эпизод. У нас вообще ролик, полностью съемка ролика вместе с артистами и с обработкой была стоимость меньше, чем стоимость музыки для одного из роликов Макдональдс. Только права на музыку были больше. То есть по умолчанию у великих брендов будет более классный сценарий, лучшие актеры, лучшая музыка, лучший съем,

0: то есть все будет лучше. И в этом смысле, конечно, тяжело с ними
1: бороться. А как вот тогда, ну смотри, вы же тоже начинали когда-то, когда у вас не было таких денег, каким образом вы пришли к тому, что бренд все-таки устоялся, что вот теперь, ну как бы, я не знаю, вы там далеко не во всех городах как бы, да, есть, но те, кто вот живут там в Москве...
0: Ну, Москва и Питер, мы
1: да,
0: и Краснодар.
1: Да, я думаю, что как бы те люди, кто в Москве, те, кто в Питере, точно знают, что такое Теремок, вы есть на главных улицах, вы есть во всех торговых центрах там и так далее. Вот в какой момент происходит вот это изменение, что ты из небольшого, неизвестного никому бизнесочка превращаешься в бренд?
0: Ну вот, когда начинался Теремок, я все-таки понимал, что эти вот маленькие уличные киоски, и в Петербурге то же самое, мой вот партнер в Петербурге Виталий, мы с ним понимали, что если ты стоишь в центре города, на хороших местах, то там ходят сотни тысяч людей, миллионы вообще. И ты просто получаешь бесплатную рекламу. Потому что вот какая разница, висит какой-то там сити-формат, и там написано «Теремок», «Блины». Или вот стоит живой киоск «Теремок», ты подходишь, там же эти блины вживую еще видишь. Угу. То есть вот здесь очень важно, чтобы сами точки сбыта были классные. То есть для этого не обязательно реклама. Если продукт хороший, цена удовлетворяет, то наличие хорошо размещенных точек, ну, хорошие локации, они твой бренд будут развивать. Угу. И, в принципе, это и был наш путь. Ну, и второе, ну, мы не то, что на это ставку делали, но, тем не менее, это работало. Когда одному человеку понравилось, он там рассказал второму, пошли вместе пообедаем. Так это и работает. То есть без рекламы, на самом деле, можно. Просто реклама, она еще гвоздем в мозг забивает твой бренд. Но это когда ты можешь эту рекламу себе позволить. Когда не можешь, не обязательно, можно и так работать.
1: Ну, то есть, по сути, наверное, то, вот, что какой вывод я делаю, слушаю тебя, что первое, это продукт, да, то есть в зависимости
0: да,
1: от того,
0: без
1: что...
0: без продукта бессмысленно продукт. Вообще бизнес вести.
1: Второе, это как бы обрамление этого продукта, да, то есть чтобы человек, как бы восприятие у него визуальное, там, эстетическое было и так далее. И третье...
0: Чтобы уместно было, то есть нельзя дорогой товар в дешевом магазине продавать.
1: Ну да, то есть вот эта упаковка, в любом случае, то, как это выглядит, то, как это ассоциируется, то, как у тебя в голове это укладывается. И третье, вот то, что, наверное, я бы для себя подметил, из такие нотки я вытаскиваю тебя, это какие-то некие якоря, потому что вот, например, то, что ты говоришь, киоск, красивый. Это такой якорь, да? То есть ты идешь, видишь домик, о, теремок. То есть бац, у тебя сразу, например, в голове. Или там еще. То есть вот какие-то такие маленькие нюансы, да, которые, которые тебя цепляют. У кого-то это, например, сейчас там в интернете, я не знаю, ведение социальных сетей. У кого-то еще что-то.
0: Я бы еще все-таки добавил важную вещь. Вот тоже сегодня была дискуссия с одним, с одной начинающей компанией, которая делает игрушки. И мы говорили, вот они запускают бренд. Мы говорим, ну, ребята, а бренд-то еще не запущен, его как бы нет пока, то есть мы его должны выстраивать. И вот подключиться на старте мы не очень хотим. Мы хотим выйти тогда, когда продукт состоялся. А вот состоится он или нет, зависит не от того, что вы хотите это сделать, а от того, сможете вы это сделать или нет. Я на самом деле к себе тоже так строго относился, то есть я так говорил. Вот он бизнес-план, идея просто 5 с плюсом. Идея. Это не я хороший написал бизнес-план. Идея бизнеса 5 с плюсом. А реализовать я ее могу на тройку. Поэтому от меня зависит, состоится это или нет. То есть надо соответствовать этой идее. И здесь, если ты... Я так сказал. Вот как вы думаете, вот работает плохой ресторан. Ну вот вы пришли, поели, вам не понравилось, вы никогда туда не придете. И другие также думают. Вот его владельцы, они... открывали ресторан, где будет невкусно, или где будет цена не соответствует качеству, или где будет ужасный интерьер, вот все же скажут, не, мы хотели, чтобы вкусно было, но не получилось. Так вот, чтобы получилось, нужен профессионализм, и вот нужен тот самый объективный характер осмысления того, что ты делаешь. То есть не просто на эмоциях, о, что-то где-то я видел, там надо зелененькое, или вот надо там какую-то редкую начинку там запустить, слышал, что что-то где-то. А на самом деле профессионал, он так рассуждает, что вот эта вот редкая начинка, она редкая, но ее никто не ест. Ну, то есть мы ее сделаем, а ее брать не будут. А вот такой цвет стен тоже делать не надо, потому что это дичь там и так далее. То есть если не хватает профессионализма, просто вот на желании у меня все получится, я такой буду сейчас думать, стараться. То есть нужно постоянно, ну, слова такие есть там, насмотренность, наслушанность там и так далее. То есть если ты регулярно ходишь и практикуешь даже свои вкусовые рецепторы в лучших ресторанах, то ты понимаешь там, что вкусно по-настоящему, что невкусно. И тогда ты и свой бизнес можешь развивать.
1: Ну да, мне кажется, что особенно, кстати, в современном мире вот эта насмотренность, она вообще играет важнейшую роль. Почему? Потому что, ну, объективно, если там 30 лет назад ты мог просто, как говорится, бросить палку в землю, она прорастала, да, там, в дерево, то сегодня за счет как раз вот этой гигантской конкуренции, если ты не создаешь что-то хотя бы в чем-то лучше, чем создают остальные, то как бы нет дефицита, короче
0: вот,
1: говоря,
0: смотрите,
1: ты должен приходить при вот качеством
0: каким-то. Не у людей, которые рождают в кавычках гениальные идеи, у них нет почвы под ногами. Угу. То есть они просто в воздухе рождают. И я вот, когда я и мой зам, мы иногда встречаемся вот с такими людьми, вот мы не можем с ними на равных дискуссию вести. Мы им говорим про какие-то там примеры из жизни с другими брендами, а они не то что этих примеров, они даже брендов этих не знают. Угу. А если они не знают этих всех брендов и то, кто как работал, какие есть случаи, кейсы из жизни, да, они тогда просто начинают фантазировать отсебятину. А отсебятина, она, это и будет вот то, что Платон сказал. Работой достигается навык, а не случайностью. Угу. Вот. Сидел, придумал, это не работает. То есть я всегда, как бы, там, со школьных даже лет, я, блин, штудировал всякие там аргументы и факты. Я собирал, я там со школы знал там какие-то транснациональные компании американские, Lockheed Martin там и прочие. Не знаю, нафига мне это нужно было, но я все это впитывал, и у меня все это откладывается. Я понимаю, кто как развивается. И потом, когда ты садишься писать бизнес-план, а он у тебя и рождается, потому что ты уже очень много на эту тему прочитал. Угу. А если ты ничего не читал и только пил пиво, ну тогда, извини, такой и план будет.
1: Ну да, вот это про, кстати, ожидание реально и про знания, вот про то, что ты говоришь, да, с людьми на разных языках. Это сейчас я с товарищем разговаривал недавно, они там запускают какой-то сервис, а я там много лет своей жизни занимался там SaaS-решением и так далее. Говорит, вот, мы тут сейчас закупили рекламу, мы там с нее получим охват там 160 тысяч, это у нас будет 16 тысяч пользователей. Я ему говорю, погоди, 160 тысяч охват, 16 тысяч пользователей? Я говорю, у тебя откуда цифры такие интересные? Он говорит, ну как, ну мы предположили, вот, я говорю, ребят, вам бы цифры проверить, а то ваш весь бизнес-план пойдет не к черту, потому что эти данные не мэчатся просто с реальностью.
0: Это и неопытность какая-то. Ну, в этом смысле хорошо где-то повариться в каком-то бизнесе, узнать реалии этого бизнеса.
1: И вот, а здесь, знаешь, какой у меня такой вопрос возникает? Это со временем как раз, когда занимаешься долго чем-то, когда как раз, да и вообще это в жизни во всем, когда ты обрастаешь опытом, знаниями, удачами, неудачами, ты становишься скептиком в какой-то мере. Знаешь,
0: да,
1: это прям очень четко заметно. Есть предприниматели, классно, когда предприниматели успешные, например, и они скептики, но такие, знаешь, здравые скептики. А вот те, у кого, например, не получилось, они просто все обольют дерьмом, у них все не то, все не так, то есть вот этого скептицизма очень много. И как вот здесь вот балансировать? Как где-то, знаешь, не прижимать вот эти крылья себе, короче, не обрывать?
0: Не, ну про это там хорошо тот же Тёма Лебедев написал, там он и про музыку, и про одежду, и про все сказал, что вот меня удивляют люди, которые слушают только там рок там 70-х, например.
1: Да.
0: То есть мне, говорит, вообще плевать. Я и рок 70-х, и рэп 2023 года тоже могу слушать. Вот. И я когда там почувствовал, что я чуть-чуть становлюсь таким закостенелым в мышлении, я даже начал с того, что вообще сменил вообще свой облик, то есть одежду. То есть у меня там джинсы были, какие-то рубашки, жилетки какие-то. Ну, в смысле, не классические, такие casual. Но я, короче, все выкинул, у меня сейчас ноль джинс дома и ноль рубашек вообще. То есть я был даже такой период экспериментов, когда я вообще там на флаконе какую-то дичайшую одежду, кривую какую-то покупал, из Нью-Йорка привозил.
1: Нейронные тоже связи новые
0: рубашка
1: создать, да?
0: Там, да, тут одна рука в желтый, тут в клеточку черный, а тут вообще какие-то цепи висят. Короче, ну, мне надо было так именно взбодриться для того, чтобы раскрепостить мышление. То есть я не хотел, ну, я даже в этом, я как бы понимал, что оно не может быть, как вот дешевый товар, дорогой товар в дешевом магазине, так и это. У тебя не может быть открытого мышления, если ты не можешь даже принять реальность современную. Там моду, одежду, музыку, не знаю, стиль какой-то. Вот, поэтому даже начинать надо с себя. И, ну, и в целом осознавать. Главное осознавать, что ты сейчас пытаешься давить своим опытом. Что, естественно, у человека опытного всегда, это не получится, вот такой пример был, у них ничего не вышло. Я про это, кстати, тоже хотел добавить, что, на самом деле, творческие эксперименты, это очень классно. И если ты, например, сам с трудом их рождаешь, ради бога, я, например, вот в переговорах не очень люблю торговаться, да, и если какие-то переговоры идут, я просто сижу и молчу тупо. А рядом сидит человек, который умеет торговаться. Я просто сижу и, типа, поддакиваю, что еще даже усугубляет сказать, проблему для тех, с кем мы торгуемся. Потому что если я начну торговаться, то я сразу там на все соглашусь. Вот. Поэтому я, если ты сам что-то не можешь сделать, дай это сделать другим. Вот, то есть тот же самый там креатив какой-то, реклама. Ну, опять, тут, когда бизнес малый, к сожалению, ты не можешь просто позволить таких людей привлечь.
1: Но когда бизнес малый, ты не можешь себе позволить быть закостенелым, ты должен очень быстро и гибко подо все подстраиваться. Кстати, про одежду классный пример. Я смотрел один подкаст с Гаем Ричи, а Гай Ричи, он все время ходит в костюме тройки, в рубашке, при галстуке и так далее. И Джо Роган его спрашивал, типа, как вообще так происходит. И он там невероятно крутой, я не смогу ее воспроизвести, но там идея такая, что он говорит, вот представь, большинство людей как относятся к костюму, да, что неудобно там, как-то там некомфортно себя чувствуешь. А я, говорит, каждый утро просыпаюсь, открываю, как бы застегиваю костюм, и я как бы чувствую внутри вот эту вот такую статность, я чувствую себя уверенно, я нравлюсь себе в этом. И он говорит, я в какой-то момент принял для себя решение, что я буду ходить всегда в костюме, потому что это подчеркивает вот там какие-то мои внутренние опоры.
0: А у него, может, наоборот, потому что вот в его среде творческой там наоборот все вот такие расхлябанные ходили.
1: Я больше даже не про одежду, я про то, что внешний облик, он очень создает внутренний мир во многом, да, что исходя из запроса, вот, например, как ты сказал, что запрос на творчество, на креативность, снять закостенелость, да, хоп, там, по-моему, наоборот, человек хочет какой-то устойчивости, да, какого-то внутреннего такого вот баланса, он бац, чик, под галстучек.
0: У нас была такая, ну, немножко неформальная встреча с Собяниным, но 5 лет назад он пригласил рестораторов, ну, таких вот московских, крупнейших, там Новиков был и прочее, и, ну, там все по-разному пришли, но я пришел, у меня это такая вот курточка была, Филипп Ляйн, футболка, тут какие-то львы нарисованы, черная с белыми такими этими, у меня фото есть там, ну, селфи такое. Ну, Сергей Семенович такой, галстуки, ну, он государственный деятель, и я в этой футболочке. Вот. То есть, ну, для меня это важно было, что я не формальный. Угу. Вот. И тогда будет и неформальное мышление.
1: Классно. Давай вернемся чуть назад по поводу бренда. Вот такой совет хочется какой-то услышать, может, не совет, просто размышления для небольших компаний. Вот смотри, сейчас у нас происходит такое разделение вообще мира и бизнеса в том числе, что есть гиганты. И вот мы вот с товарищем, с партнером недавно обсуждали, что если там 10 лет назад, ну ладно, не 10 уже, 7 лет назад, ты мог создать какой-нибудь сайт, взять какие-нибудь там джинсы, футболки, запустить кружки, неважно, на своем сайте, то и, соответственно, там SEO, Direct, контекстная реклама, таргет и все, полетел продавать. Сегодня ты со своим сайтом в лучшем случае где-нибудь там на второй странице будешь, потому что есть Озон, Wildberries там и так далее, которые полностью запланили. И они, по сути, забирают львиную долю рынка, и ты, хоть ты вот уделайся, у них денег настолько больше, что они будут всегда выкупать.
0: Ну, куда-то бесполезно идти.
1: Вот, смотри, и как раз то же самое, например, про общепит, что когда мы знаем, что ты приходишь, допустим, даже там, я не знаю, на Патрике, и ты понимаешь, есть там, я не знаю, рестораны Новикова, Аганезова, там, я не знаю, Пинске, там, Lucky Group, и ты как бы, и открывается кто-то, что-то, какой-то момент, ты такой думаешь...
0: Ну... Нет, ну там и открываться не нужно, но если мы говорим про общепит, то... Ну,
1: даже да, сейчас... в чем вопрос? Да, вопрос в чем. Вот кто-то открывается рядом с вами, кто-то ноунейм, и вот рядом есть теремок, и человек такой стоит, он приходит, у него два заведения, есть кто-то и есть теремок, он такой... В теремок.
0: Да,
1: и получается, конкуренция для вот этого небольшого бизнеса, она колоссальная. Вот что делает таким брендом? Я понимаю, что у тебя интерес, конечно, свою компанию развивать, но тем не менее, что делает таким небольшим компаниям, небольшим брендом?
0: Ну, давай вот, знаешь, кого возьмем? Вот есть Франклинс Бургер, такая концепция в Москве.
1: Что-то я видел, но не пробовал.
0: Ну, просто если теремок и Макдональдс, или теремок и, например, там какая-нибудь азиатская кухня,
1: ну, да, это
0: там все-таки еще может сказать, что да, сегодня блины не хочу, там поем, так, это нормально. Давай, а вот Макдональдс и Франклинс Бургер, такой идеальный пример.
1: Давай.
0: Даже вот фарш, например, новиковский, плохой пример, потому что там как раз это...
1: Сила бренда.
0: Да, сила, во-первых, Новиков, во-вторых, там сразу... за большие деньги наняли звезднейшего дизайнера Москвы номер один, который Горыныч делала. У нее принцип, мы с ней тоже встречались, она говорит, если я говорю, потолок должен быть золотым, вы его делаете золотым, и мы сейчас об этом договариваемся, что бы я ни сказала, вы делаете. Если вы так не делаете, то я даже не буду...
1: Прикольно, не знал.
0: Да. Вот так, это фарш. Поэтому это такой продюсерский проект высшего вообще полета.
1: Ну,
0: а Франклинс Бургер — это один в один, вот просто теремок типа номер два. То есть парню 28 лет или там 30, Яков его зовут, классный совершенно, с высшим образованием, сумасшедшим вообще в финансах, от отца взял вот этот бизнес. начал его развивать. И за два года он его поднял так, что, по сути, уже чуть ли не оборот, ну, не равные там Макдональдсу, Бургер Кингу, но вполне себе классные обороты показывает. Вот просто можно посмотреть. То есть это в чем-то оригинальный подход. Он, например, тоже... никто так не делает. У всех там как-то вот бутылочки стоят красиво, да? Он взял стаканы, налил туда айс-ти, закрыл это, этим, лимончик бросил. И вообще вот просто на прилавок 50 стаканов поставил, и там налит этот айс-ти.
1: Бери, да?
0: Ну, просто ты видишь так, о, ничего себе, ну, как-то так солидно выглядит. Ну, это как вот шаурма, ты подходишь, там какая-нибудь узенькая такая полосочка, да, ну, непонятно, это то ли остатки, то ли со вчерашнего дня, или ты подходишь, там бобина такая висит, угу. Такой, а, нифига себе, наверное, тут классно.
1: Свежак,
0: если они столько повесили, значит, не столько продают, а если они столько продают, наверное, это классная
1: вещь. Это на автоматизме, кстати,
0: да,
1: происходит
0: вот
1: такое.
0: Какие-то такие, это же я и говорю, что вот эта насмотренность, то есть ты ходишь, вот прежде чем что-то начинать, надо очень глубоко войти вообще в тему.
1: Классно. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо.
1: Очень классно. Мне кажется, получилось живо, интересно. И о многом поговорить нам удалось.
0: Ну, буду рад, если кому-то помогут идеи.
1: Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: В колониальной Америке был период, когда табак использовали как средство расчета. Им платили за товары и услуги. Сегодня это звучит странно, но когда-то деньги могли иметь запах табака.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провели совещание по социально-экономическому развитию Дагестана. Особое внимание уделили развитию Каспийского прибрежного кластера, устойчивости предприятий энергетики и ЖКХ, а также повышение платежной дисциплины. Обсудили также создание обеспечивающей инфраструктуры кластера и реализацию проектов резидентов. Прокуратура Каспийска выявила задолженность по зарплате перед 70 работниками энергетического колледжа. По состоянию на сентябрь этого года долг превысил 10 миллионов рублей. Прокуратура сейчас внесла представление в Министерство образования и науки Дагестана с требованием устранить нарушение трудового законодательства. Но в Государственной Думе сегодня начала работу временная депутатская рабочая группа, которая займется подготовкой первого заседания 9-го созыва. Группу возглавил депутат от партии «Единая Россия» Виктор Пинский, его заместитель стал Олег Морозов. Рабочая группа будет заниматься разработкой проектов постановлений и других необходимых документов для начала работы нового созыва. Я напомню, что в ее задачи входит утверждение схемы размещения депутатов в зале, формирование порядка, проведение пленарного заседания, также подготовка предложений по составу счетной комиссии. Согласно указу президента России Владимира Путина, я напомню, что первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября и начнется в 10 утра по московскому времени. Но в нашей стране вводится ввозная таможенная пошлина в размере 35% на биологически активные добавки к пище, которые импортируются из недружественных стран. Исключение составляют поставки из Венгрии и Словакии. На них пошлина распространяться не будет. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ну и в августе этого года число пенсионеров в России увеличилось на 21 тысячу человек и достигло 40 миллионов человек, следует из данных социального фонда. Из этого числа 8,5 миллионов составляют работающие пенсионеры, остальные 32 миллиона – неработающие. На портале госуслуги открыт специальный раздел, где болельщики могут отправить свои пожелания и слова поддержки футболистам сборной России. Лучшее обращение выберет Российский футбольный союз, чтобы показать их на экранах стадионов во время предстоящих игр. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Elko.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каладжух – селение Ахтынского района Дагестана. Оно расположено на вершине невысокой горы Агах, со всех сторон окруженное мощными крепостными стенами. Кала означает «крепость», а жик – «селение». Согласно преданиям, в период расселения по Кавказу армянских колонистов на противоположном берегу реки Усухчай был основан город Микрах. Микрах и Каладжух враждовали между собой из-за земель. Микрахцы много раз пытались ворваться в крепость и истребить каладжухцев. Наконец, им удалось взять селение с помощью хитрости. Многие жители были уничтожены, оставшиеся в живых разбежались по разным селам. Одни из них основали селение Кала на территории нынешнего Рутула, другие ушли в Кюра и основали селение под таким же названием. Другая часть жителей ушла в селение Каракюре. В разрушенном селении остался только один тухум – Мезинфар. Со временем сюда стали переселяться люди из Микраха и других сел, и постепенно селение переместилось в низовье, где оно расположено ныне. Примерно 200 лет назад из-за земельных неурядиц от Каладжуха откололось 60 семейств, которые, расчистив леса в Нухинском уезде или Советопольской губернии Азербайджана, основали там селение под этим же названием. Каладжух находился под влиянием администрации Микраха и Каракюре. Во взаимодействиях Микраха и Ахты каладжухцы стояли на стороне первого. Основным занятием жителей было животноводство. Из зерновых в основном сеяли ячмень, рожь, пшеницу и горох. В крепости жило большое количество людей. Достоверность утверждения подтверждает тот проект, что неподалеку от крепости, в урочище Регверач и гора Лаякв, находятся обширные кладбища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: На радио Асса притчи народов мира.
2: Был у родителей единственный сын. Юношей он уехал учиться в столицу. Один раз написал родителям, что выучился и получил хорошую должность. И больше старики от него весточек не получали. День за днем всматривались они в небо, устремляя взоры на запад, в сторону столицы. «Смотри, старик, сегодня закат чистый. Хорошо идут дела у нашего сына», — говорила старуха-мать в ясный день. «Сколько черных туч собралось, губят беды нашего сына», — горевала она в день ненастный. «Ничего, он сильный, справится со всем», — утешал ее старик. Сын приехал, когда старики уже умерли. Соседи рассказали ему, как родители смотрели на небо, думая о нем. «Не понимаю, зачем они смотрели на небо? Они же знали, что у меня все хорошо», – удивился сын. А кто-то сказал, чтобы понять любовь родителей, нужно самому воспитать ребенка. «У меня ребенок растет, но я не занимаюсь такими глупостями», – ответил сын. Прошло много лет. Возле высокого дерева во дворе сидел старик. «Хорошо, что когда-то я посадил тебя вместе с сыном», — говорил он, проводя рукой по шершавой коре дерева. «Уехал мой сынок в далекую страну и лишь одно письмо мне написал. Вчера я перепугался, когда увидел твою сломанную ветку, подумал, беда у сына случилась. Но сегодня, слава Богу, твои листья зеленеют, значит, у него все в порядке».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусно, союз!
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Взаимодействие с людьми – это искусство, требующее не только знания психологии, но и умение применять эти знания в жизни. Давайте сегодня рассмотрим 10 психологических трюков, которые помогут вам мгновенно завоевать симпатию окружающих. Первый прием известный всем, но не все этим пользуются при общении с собеседником. Это искренний интерес к собеседнику. Попробуйте задать вопрос, который позволит человеку рассказать о своем хобби или страсти. Рассказать о себе. Это не только покажет ваш интерес, но и даст собеседнику возможность говорить о том, что ему действительно нравится. Проявите интерес к деталям этой истории. Задавайте небольшие уточняющие вопросы. Может быть, ответ будет очевидным, но вы покажете собеседнику, что вам важно услышать именно от него подтверждение вашего предположения и вам интересны детали из его истории. Второй психологический трюк – это повторение жестов и мимики, так называемое отзеркаливание. Попробуйте повторить манеру жестикуляции и мимики, с которым общается человек. Попробуйте синхронизировать не только руки, ноги, но и скорость дыхания. И вы ощутите гораздо более глубокую связь с ним. Третий метод или трюк – это обращение по имени. Главное слово для каждого человека – это его имя. Старайтесь чаще обращаться к человеку по имени, без перебора. Таким образом, внимание собеседника будет удерживаться крепче, и он будет гораздо сильнее ощущать, что вы обращаетесь именно к нему. Почувствуйте разницу между «расскажи о том мероприятии подробнее», а можно обратиться «Петя, расскажи о том мероприятии поподробнее». Четвертый трюк – это позитивный настрой. Это звучит достаточно очевидно, но всех нас притягивают люди, от которых можно получить заряд позитива на день. Таких людей называют душой компании. Это не значит, что они не делятся своими проблемами, но они к ним относятся легче. Соответственно, и люди во время рассказа не ощущают тяжести от негатива. Вашему собеседнику будет гораздо легче вас слушать и вникать в ваши истории, если у вас будет легкая подача информации, которая не грузит человека. Пятый прием – это комплименты. Здесь все достаточно просто. Сделайте комплимент не за что-то очевидное, а за качество или достижение, которые, может быть, не так заметны. Это покажет, что вы внимательны к деталям. Шестое. Совместные переживания. Поделитесь историей о своем неудачном опыте, ошибке или ситуации, в которой вы оказались, в неловком положении или комичном положении. Это может сделать вас более человечным и доступным в глазах собеседника, а также вы покажете, что не боитесь быть неидеальным. К тому же, это может открыть для человека возможность быть самим собой рядом с вами, и в диалоге между вами спадет уровень напряжения и недоверия. Следующее. Человека всегда привлекают люди, которые умеют слушать. Ведь так вы показываете заинтересованность своему собеседнику, поэтому следующий прием – это умение слушать. Например, Тони Робинс, мотивационный спикер, известен своим умением слушать и вникать в проблемы людей, что делает его советы особенно ценными и персонализированными. Дальше. Нестандартный подход. Во время разговора попробуйте не только слушать, но и замечать невербальные сигналы собеседника, такие как выражение лица или жест, чтобы лучше понять его эмоции. Всегда находитесь в открытой позе, используйте язык тела. Постарайтесь быть открытым к собеседнику телом. Дайте понять не только через слова, но и через позу, что вы открыты к человеку. Помимо открытой позы, попробуйте иногда наклоняться вперед, когда собеседник говорит о чем-то важном. Это покажет вашу заинтересованность и вовлеченность. Девятый прием – это эмпатия. Когда вы пытаетесь проявить эмпатию, попробуйте не только сопереживать, но и предложить помощь или поддержку, даже если это просто ваше время или внимание. Покажите собеседнику, что вы внимательно слушаете его и вникаете в его ситуацию. В большинстве случаев человека это может хорошо поддержать, ему станет легче. И последнее. Люди, у которых хорошее чувство юмора, самоирония, всегда больше располагают к себе, нежели те, кто сидит с серьезным лицом. Поэтому десятый прием – это чувство юмора. Если контекст располагает, не бойтесь выглядеть смешно. Это не означает, что вам нужно сыграть клоуна. Скорее, вы покажете, как легко вы относитесь к тому, что можете выглядеть неловко или умеете над собой посмеяться. Используйте самоиронию, это обязательное свойство любого интеллигентного человека. Это лишит возможность других посмеяться над вами. если вы делаете это сами. Все эти трюки помогают выстроить контакт с людьми. И помните, что искренность и подлинный интерес, а не изображение к другим, это основа любых успешных взаимодействий.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Расходы, которые зависят от курса доллара, занимают 15-25% годового бюджета россиян, заявил газете «Ру» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Если посчитать вместе все валютно-чувствительные статьи, для типичной городской семьи со средним доходом это порядка от 15 до 25% годового бюджета. В это входит примерно 5-7% на одежду и обувь, 3-5% на технику и электронику при пересчете разовых крупных покупок на год, плюс 5-8% на автомобиль, если он есть в семье. Топливо не в счет, а вот запчасти и обслуживание – да. И 2-4% на лекарства и медицинские изделия. При курсе доллара выше 85 рублей, как сейчас, эта корзина стоит семье примерно на 5-10% больше, чем стоила год назад, отметил эксперт.
0: Закрома Родины.
1: Власти рассматривают возможность введения дополнительного сбора для авиапассажиров, чтобы компенсировать затраты на лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов, об этом пишет «Коммерсант». Размер сбора с авиапассажиров может составить около 500 рублей за внутренний рейс и 1000 рублей за международный. При сохранении текущего пассажиропотока это позволит привлечь 200-250 миллиардов рублей в 27-30 годах, после чего необходимость в платеже может исчезнуть по мере удешевления самолетов. Аналитики предупреждают, что удорожание билетов рискует обернуться падением трафика и предлагают покрыть издержки начального этапа эксплуатации новых самолетов за счет бюджетных средств.
0: Деньги дороги, как память.
1: Откладывать ремонт до 2027 года с расчетом на снижение расходов может быть невыгодно, поскольку есть риск подорожания материалов, логистики, транспорта и труда рабочих. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила руководитель отдела по комплексному ремонту жилых и коммерческих помещений Альбина Сакаева. По словам эксперта, в 2024 году стоимость работы специалистов по ремонту достигала примерно 8-12 тысяч рублей за 1 квадратный метр. При этом в 2026 году этот показатель вырос до 35-50 тысяч. Цены на материалы за тот же период выросли примерно на 23%. Стоимость ремонтных работ растет быстрее стоимости многих материалов, а значит, основным риском для клиента становится не столько подорожание плитки или краски, сколько стоимость квалифицированного труда, которого очень не хватает, подчеркнула специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: Ребята, всем привет! Сегодня мы говорим про манипуляции, про то, как управлять собой и другими людьми. А в гостях у меня Альберт Сафин, психолог. Спасибо тебе большое, что пришел. Если вы знаете Альберта, то просто приготовьтесь. Сейчас будет услада для ушей. А если вы впервые видите Альберта, то ваша жизнь разделится на до и после, в хорошем смысле, и если вы этого захотите.
5: Да, очень приятно. Пусть общение наше с Александром будет пространством ответов на вопросы, которыми вы, может быть, и не задавались ранее, но которые и так важны, знаешь, да. Как, открывшись опыту.
4: Абсолютно верно. Что должно произойти, чтобы наш разговор для ребят, которые нас смотрят, оказался просто наиболее полезным, а для нас суперинтересным, комфортным и душевным?
5: Вспоминая такую фразу, я ее зачастую цитирую в пространстве своих уроков и выступлений, что уверенность и победа — это безразличие к исходу встречи. Не требовать от себя необходимости, повышать важность. Сейчас что-то должно такое произойти, угу. Я вот уже все. Нет, позволить себе роскошь быть и подкасту разным, и самому тоже быть разным. В любом случае, человек, являясь тканью, им пропитавшись, уже не будет прежним. Тоже это фарша, который невозможно провернуть назад. И вообще в жизни в целом. Когда мне очень приятно, что ты меня встретил, входим сюда, и мысли о записи подкаста с утра тоже. позволить себе роскошь не требовать необходимости, а от жизни требовать. Что-то должно обязательно в виде золота капнуть мне в ладонь. Как будет, так будет. Доверившись, можно фоном, занимаясь параллельно какими-то делами, а можно специально с конспектом изучать, как вам комфортно, а может даже не один раз на ваше усмотрение. Я бы подготовил конспект. Даже вот эта тема, что позволить себе роскошь быть тому, что сейчас произойдет, не требуя необходимости выдавливать золото.
4: А где руками. Вот эта вот грань интересная, тонкая? Я слышал от тебя эту идею, и мне было, я, знаешь, сам задумался, где вот эта тонкая грань между не ожидать, не требовать, расслабиться, быть в этом моменте, наслаждаться им, и вот эта тонкая грань пофигизма, где ты переходишь уже не с позиции «я не требую, а я просто делаю», в позицию пофигизма, где ты уже не так качественно делаешь, где вот эта тонкая грань, как ты ее определяешь?
5: Сейчас расскажу. Вот человек, он же живет во времени, в пространстве.
4: Да.
5: Тоже я вот на своем примере вхожу, а в это пространство, где мы записываем этот подкаст в этом времени, сегодня, в сегодняшнем дне. И вопрос, который можно позволить себе роскошь себе задать. А что будет для меня наилучшим результатом этого времяпрепровождения? Что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня, этой недели, этого времяпрепровождения? То есть этот вопрос, он фрактален, можно задаваться им по отношению к большим и к малым промежуткам времени. И вот что будет для меня наилучшим результатом нашего с тобой общения здесь? И здесь должно быть минимум два ответа на этот вопрос. Первый – это критериально конкретный, например, это выпуск продолжительностью более полутора часов, который я в текстовом формате сделаю частью одной из своих книг, который наберет соответствующее количество просмотров и подписчиков и вес личного бренда. Это цифры. И второй момент – что будет для меня наилучшим результатом с точки зрения того, что я выбираю прокачивать и тренировать? Например, это улыбка, зрительный контакт, одновременно продумывание реплики, далее вербализация и воспроизведение речи, прислушиваться к твоим вопросам, к атмосфере здесь, учитывать состояние тела, свое сердцебиение, ну, легкое такое расположение, словно мы плывем в потоке. Два ответа на этот вопрос, то есть цифровой.

0: максимально цифровой и с точки зрения того, что я выбираю развить и в чем практиковаться. Это позволяет удерживать баланс.
1: Да, то есть, по сути, ты определил и с точки зрения результата, и с точки зрения процесса. И именно определение вот этих критериев, целей, назовем их так, они тебе не позволяют скатиться в этот пофигизм. Потому что пофигизм, по сути, это ты пустил на самотек, не имею цели. Да, с меня нет спроса, ни с чего не спроса, и тогда получается пофигизм. А тут, получается, ты сам себе определил вот эту вот грань, да, своего комфорта, баланса и ожиданий.
0: Да.
1: Смотри, но здесь же есть еще важный второй элемент. У тебя есть свои цели и ожидания, а у меня есть свои, например, цели и ожидания, да? В данном случае они абсолютно точно совпадают, и судя по тому, что я слышу. Но давай представим ситуацию, что у меня цели другие и задачи. И так бывает, знаешь, когда встретились два человека, один хочет одного, вроде бы они договорились об одном процессе, о том, что они делают одно дело, но цели преследуют разные. Например, кто-то хочет, мы договорились построить дом с тобой, и кто-то хочет построить дом, искренне сделать какой-то шикарный объект, чтобы потом он просто радовал глаз, восхищал, чтобы семья, которая в нем будет жить, радовалась. А второй человек, он хочет скоммуниздить побольше денег со стройки и быть вот таковым. В нашем конкретном случае цели наши совпадают, но вот представим ситуацию, что не совпали, и ты пришел за одним, а я за другим. Вот каким образом, в какой момент должен происходить вот этот вот, на твой взгляд, матч, чтобы на дистанции это не выливалось в какую-то проблему?
0: Здесь вот такой прием может быть полезный. Насколько я понимаю, ситуация по факту А, насколько я понимаю, мы с вами согласовали да. строительство дома, а здесь я вижу уже колодец глубиной 2 метра. Да? Хотя у нас было соглашение Б, хотя мы с вами договорились о строительстве дома. И сейчас, судя по всему, происходит что-то, что не соответствует этим соглашениям. Приглашаю сделать паузу и обсудить текущее положение вещей и прояснить наши цели. Как вы на это смотрите? Это может быть полезно, потому что в противном случае есть риск потратить время напрасно, а сделав это, мы обеспечим себя такими-такими преимуществами. Что думаете по этому поводу? Сделать паузу. Насколько я понимаю, ситуация А, хотя соглашение было «Б». Как вы смотрите на то, чтобы сделать паузу «С» и обсудить положение вещей? Это может быть полезно.
1: На какие сигналы? Как вы знаете, это же все равно вес авторитета включается. Одно дело тебе сказал какой-то друг, это очень часто бывает какой-то друг, который там денег не зарабатывает, результатов у него в жизни нет, с женой развелся и так далее. Ты думаешь, ну, слушай тебя, ну его нафиг. А другое дело такое. Принц, бизнес, идеальный. Путешествует каждый месяц, жена, четверо детей, все прекрасно. Когда он сказал, думаешь, да, и этому... То же самое можешь сказать, этому парню ты поверишь. И вот здесь любая книга, любая мысль, любой авторитет, он влияет все равно вот вес. Каким образом у тебя происходит, например, это я в свою тетрадочку, а это я выброшу, там же авторитет. Или на тебя вообще такие вещи не давят?
0: Да, это важный момент. Что бы ни происходило, я достаточно хороший. Вот это сначала изначально позиция, со мной все в порядке и с другими людьми тоже. Если даже передо мной книга, вес которой является для меня пока непознаваемым, потому что зубы недостаточно плотные, чтобы жевать такую твердую пищу. Это не значит, что я какой-то плохой. Нет. Вообще вот эта категория, да, вот эта шкала плохой и хороший, это то, что можно оставить за скобками не только нашего общения здесь, но и за скобками вашей жизни, мои дорогие. Если посчитаете нужным, заставлять не буду. Что я достаточно хорош в любом случае, и это не значит, что нет необходимости над собой работать. Это предпосылка, которая открывает возможность над собой работать. Даже если какой-то это мега-авторитет, но эти материалы пока... Ну вот если взять, например, книгу 25-летнего опыта изучения нервной системы животных, в общем, труды Павлова, да. то нельзя сказать, что вот каждый первый человек сможет так вот легко, играючи, моргая, сразу вникнуть, понять и впустить в себя это знание. А ведь человек — это совокупность условных рефлексов. Если какая-то книга имеет право на существование, то только это. Это прямо плоть и кровь. Человек — совокупность условных рефлексов, его сознание — их оператор. Но если я пока, например, не могу ее проживать, как этот стол своими зубами, он слишком тверд для меня, это не значит, что я какой-то плохой. Это значит... чуть позже. А сейчас есть то, и вода, и пища, которые жевать я могу с радостью. Я достаточно хорош в любом случае, со мной с другими все в порядке. Это как предпосылка. И что, исходя из этого, я выбираю делать дальше. Приглашаю такую гипотезу рассмотреть здесь.
1: Да, это, наверное, такое из разряда самокритичности, какого-то перфекционизма, и что такой, да, такого даже, знаешь, короны слегка на голове внутренней, что если я за что-то берусь, если я что-то читаю, то я точно должен в этом разобраться.

0: точно должен это понять, и у меня нет права на ошибку. Если я взял книгу, и я внедряю механики из нее, они для меня не работают, это значит, что я, опять же, вот да, как ты сказал, недостаточно хорош, чтобы ее сожрать, и начинается вот этот вот процесс насильственный. То есть у меня в действительности, я уже даже в каком-то подкасте рассказывал, что меня это привело к не очень хорошим результатам, когда я начал внедрять в свою жизнь те вещи, которые принял за чистую монету от другого человека, не пропуская через свою рефлексию, через свои собственные ощущения.
1: Да,
0: и в итоге это ничем хорошим не обернулось. Чуть-чуть назад.
1: Это очень важный момент.
0: Да? Но еще вернемся, про это прям очень интересная тема, потому что я прям точно хочу ее поднять на тему того, как разобраться в себе. У меня буквально все предприниматели-гости, которые добились большого результата, они всегда главное разобраться в себе. Что это значит? Непонятно. Но оставим это на чуть позже. Я хочу вернуться назад по поводу... Мне нравится вот эта механика по поводу представить свой день и настроиться с утра. И я в действительности, знаешь, у меня бывают такие моменты, я просыпаюсь с утра, светит солнце, я сажусь за руль машины, я еду, и я чувствую, сегодня офигенный день будет. Просто я прям еду и говорю, сегодня будет офигенный день. И у меня день как по маслу. А бывает наоборот, я просыпаюсь, и с самого начала все не очень. И у тебя вот есть такая механика, как ты сказал, что ты пропускаешь, представляешь сегодняшний день. И ты представил, что у тебя все прекрасно, проходит сапсан и так далее. Но что происходит в тот момент, когда ты себе напредставлял, а в середине дня что-то жестко выбивающее тебя из колеи? Каким образом ты реагируешь на это? Это же смазывает картину, смазывает твой настрой в любом случае.
1: Да. Я сейчас вспомнил, вот ты спросил, я помню, прихожу в офис, включаю свой ноутбук, и он так, в общем, перестал работать.
0: Ну вот, пример, да.
1: Да, я подумал, что-то важное и ценное прямо сейчас будет происходить. Я так благодарен этому опыту, потому что после той поломки того ноутбука я перешел на iMac большой, стационарный, и тот ноутбук мне, кстати, починили, он сломался за 2 недели до окончания гарантийного срока, представляешь, да? Так вот, это с одной стороны. То есть, конечно, я сейчас вношу человеческий разум в ход вещей. Ну, очеловечивать, да, наш космос и песчинку, на которой мы летим из ниоткуда в никогда, приглашаю, это такое магическое своего рода мышление, немножко понижает тревожность и позволяет согреться у костра в древнем племени. То есть, когда что-то идет не по плану, я выбираю считать в этом какой-то важный смысл. И вот я выбираю его найти. Надо же, как вовремя ноутбук сломался. Надо же, какая прекрасная возможность обеспечить в офисе себе стационарный, чтобы с большими мощностями заниматься тем, например, записью и редактированием уроков. То есть, если что-то идет не так, я выбираю считать, что... У меня есть такая метафора, когда я вот затрагиваю образные темы, я, разрешите, позволю себе роскошь немного быть не только Альбертом Сафиным, но и волшебником Альберто. Словно вокруг меня есть бессознательное, которое меня окружает. Ты тоже плод его, какая-то камера и этот стол. И оно общается со мною знаками, явлениями и событиями. И для него времени нет. Время же появилось вот недавно с появлением нашего языка, чтобы понимать, когда урожай сажать, когда его извлекать. Для доязыковых там, ну, там, животных времени не существует. У них нет страданий от смерти и прочее. У них нет там планирования, просто совокупность рефлексов и инстинктов здесь. Ну так вот, для бессознательного времени нет. Это первый слой. Если что-то происходит не по плану, я выбираю считать, что это со мной общается мудрость моего бессознательного. И даже то, что мы сейчас сидим здесь, это такое стечение маловероятных обстоятельств. Как я вошел вообще в тему тонких материй, связанных с работой с людьми, с психологией. Это тоже словно бессознательное подталкивало меня стечением обстоятельств. Иди туда и шагни. Это первое. То есть воспринимать любые движения не по плану, соприкосновения с твердой материей, как нечто, мой голос бессознательного, который приглашает меня обратить внимание на то, что я мог раньше игнорировать. Но не всегда так можно сделать, конечно. Бывают ситуации, где там не до вот этих юморесок с волшебником Альберто. Не все от меня в жизни зависит. Вот я, бывает, говорю, что человек – причина всех следствий в своей жизни. Это мое определение ответственности.
0: Причина всех следствий в своей жизни, да.
1: Ответственность,
0: согласен.
1: Это позиция, когда человек считает себя причиной всех следствий в своей жизни. Но это не аксиома. Нельзя так сказать про жертв чрезвычайных происшествий.
0: Да, здесь всегда самый простой пример. Прости, что я тебя перебиваю. 2-летний ребенок, заболевший раком, всегда будет как бы...
1: Конечно, врожденные заболевания тоже. Нельзя так сказать. Но это позиция мыслить в пространстве, которой можно чуть более замечать то, что я бы не замечал, если бы думал бы иначе. То есть это не аксиома, а это позиция мыслить в пространстве, которое может быть полезно. И также с голосом бессознательного. Может, его никакого нет, вы меня извините, но это позиция, которая меня оберегает от необходимости дрожать, от страха перед открытым и бесконечным космосом. У нас же есть возможность не думать о многом, благодаря тому, что мы думаем сейчас об вот этом малом, представляешь, в масштабах жизни и природы, насколько даже язык является кончиком острия иглы, дает иллюзию понимания. Ну так вот, это первое. Момент — это вот какой смысл бессознательно в этом есть. А второе — я не на все могу повлиять. Да? Есть то, на что я повлиять могу, есть то, на что я повлиять не могу, я просто принимаю это смиренно.
0: В целом, я соглашусь с тобой, да, мне нравится эта идея, она не является аксиомой такой, да, что все, что происходит, это вот я, но она точно является хорошей частью стратегии личной, да, когда ты гораздо больше берешь ответственности за свои результаты, то есть она во многих вещах тебе, там, где нужно взять ответственность, помогает тебе взять эту ответственность, как бы, ага. А в ситуациях, даже если произошло что-то плохое, ты все равно берешь ответственность за то, чтобы исправить это, либо каким-то образом максимально отдаться и повлиять на то, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Да. Здесь я, да, здесь мне нравится эта идея.
1: Вот это, что я не на все могу повлиять, я могу с утра, что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня. Если произошли такие мелочи жизни, как там поломки чего-то, то какой в этом смысл, и что ценное могу отсюда я извлечь? Если произошли не мелочи жизни, как я могу принять их смиренно?
0: Хочу окунуться в предпринимательство и в людей, которые стремятся что-то создать, что-то сделать и добиться какого-то успеха в жизни. И хочу начать с такого, может быть, и банального вопроса, но почему одни люди добиваются успеха, на твой взгляд, а другие не добиваются этого успеха? Что с точки зрения психологии, на твой взгляд, является какими-то вот ключами? Понятное дело, что есть генетика, есть течение обстоятельств и так далее, но если мы берем человека как личность, вот на твоем опыте и основываясь на твоих знаниях, что, на твой взгляд, влияет?
1: Мои многолетние исследования.
0: Да, это, о чем говорят твои многолетние исследования?
1: Это юмореска про многолетние исследования, мем такой. Ну так вот, они говорят о том, что человек бессознательно, автоматически порождает такую цепочку событий и взаимоотношений с другими людьми, чтобы иметь возможность проживать привычные эмоции и подтверждать свои привычные убеждения о себе, о других и о мире. А вопросы, связанные с успехами или неуспехами в чем угодно, во взаимоотношениях, в деятельности и так далее, это лишь то, что обслуживает вот эти движущие механизмы. Получается, да, если человек привык считать себя самым умным, людей вокруг дурачками, а мир несправедливым местом, где нужно постоянно сражаться и доказывать всем, что они дурачки, и привык он, оттренированный у него до совершенства еще с детских времен эмоции испытывать ненависть, страх и иногда удовлетворение, что он победил, допустим, то он будет создавать соответствующие события и взаимоотношения. То есть, получается, в чем бы человек ни был уверен, он окажется прав рано или поздно. И здесь вопрос в том, какие эмоции выбираю я тренировать, и подтверждение, каким убеждением выбираю я искать и находить. Вот если мы вернемся, наилучший результат сегодняшнего дня. Я удерживаю фокус своего внимания, чтобы испытывать позитивные эмоции. Угу. Когда-то, я помню, перед любым таким движником я испытывал адреналин, который отдавался ударом сердца в висках перед публичными выступлениями.
0: Приятное ощущение,
1: кстати. Приятные, да, да. А плавно я сейчас его превращаю в это, в удовольствие, радость и в предвкушение. И это вызывает необходимость бессознательная у нас руководить созданием процессов, событий, взаимоотношений в жизни. Я смею предположить, что, дорогой зритель, не думает, что человек сознательно контролирует все, что в его жизни происходит. Я же сознательно не контролирую тембр своего голоса в каждой его детали, движение мышц, запах и прочее. Хотя все это в совокупности влияет на то, как меня воспринимают другие. Так вот, как я создаю условия, чтобы тренировать желаемые эмоции, и каким убеждением выбираю я искать и находить подтверждение? Я достаточно хороший человек, я разбираюсь в своем любимом деле, меня окружают прекрасные, умные, счастливые, дорогие, здоровые люди, а мир — это место, которое позволяет мне заниматься любимым делом, преуспевать в нем, в радости засыпая и просыпаться. Я могу каждый день находить подтверждение этим убеждениям, и чем больше подтверждений я им нахожу, тем неизбежнее они становятся автоматическими программами, так сказать. Поэтому здесь, если мы возьмем такую, да, вот линию, где одна крайность — это люди, добившиеся чего бы то ни было, где бы то ни было, а здесь нет, то получается, что в их жизни произошло, то и было целью для их бессознательного, хотя, может, сознательно они не знают. А как понять, что для человека является целью в его жизни? Посмотреть одним глазом, как он живет сейчас.
0: А как же история, что просто не прошло достаточно времени, еще пока что я не успел, и вот и так далее. То есть, допустим, смотришь на человека, ему 25-30 лет, в целом начало жизни еще, да, с такой вот взрослый, ну, условное начало. И посмотрев на него, я могу сказать, он ничего не добился, нет никаких результатов, а спустя 10 лет он будет каким-то сверхчеловеком и так далее. Вот. И сейчас могут быть какие-то реальные причины. То есть человек всегда видит реальные причины, почему ему что-то мешает добиться каких-то результатов. Простой пример приведу. Это очень часто вот в бизнесе, в предпринимательстве история, когда человек, например, занимается каким-то делом, это дело ему приносит деньги, но оно ему сказочно не нравится. И он испытывает, то есть он работает, он устает, пашет как папа Карло 24/7, но он зарабатывает большие деньги, но не получает никакой радости, никакого удовольствия. И, наверное, с точки зрения даже денег его можно назвать успешным. С точки зрения всего того, что мы оцениваем, его нельзя назвать успешным, потому что у него нет внутреннего вот какого-то баланса, счастья и так далее. И как, посмотрев на него, вот я могу сказать, вот как бы, что говорит там его бессознательно, и почему он не может выбраться из этого своего кокона и просто поменять какие-то элементы.
1: А может, и не надо. Тут двери позитивных изменений открываются изнутри. Ты же не можешь заставить другого перестать страдать, да? И так же и здесь. Человеку может нравиться, что ему не нравится. Вы уж извините. Можно добавить еще одну ось, как бы еще одну шкалу, что человек, знаешь, вспоминает такую метафору про кота, который сидит на гвозде и кричит. Что он сидит на гвозде и кричит? Ему достаточно больно, чтобы кричать, но недостаточно, чтобы слезть. А вообще ему нравится сидеть на гвозде и кричать. Поэтому здесь, в твоем примере, человеку может нравиться, что ему не нравится. Может быть, это единственная тема для разговоров, чтобы заполнить вакуум кальянный, в котором он сидит по пятницам вечером со своими товарищами. Ребята, я так задолбался, даже не знаете. Может, это возможность у него вот... нравится, что не нравится, это повод для разговора. А то, что внешне, это как просто мимикрия. А касательно товарища, которому 25 лет, ну, мы не знаем, какой человек путь прошел за его плечами. Может быть, дворник, подметающий улицу в свои 40, произвел в своей жизни гораздо большие подвиги, чем какой-то молочный крепыш, который деньгами питается. Поэтому здесь... тоже это такой относительный момент. Каждый делает лучшее, на что способен в каждый момент времени, используя способности свои в совершенстве, которыми он владеет сейчас. И что вот новые способности выбираете вы добавить сегодня, мои дорогие?
0: Вот мне понравилась история про вакуум кальянный, очень как это... Так можно в целом, наверное, про каждого человека сказать, но тем не менее, давай попробуем углубиться в этот пример. Вот смотри.
1: Про каждого человека, случай которого не задокументирован в Уголовном кодексе. То есть мы находимся сейчас в мире здоровых более-менее людей, не пребывающих в стационаре, да, и в тюрьме.
0: Да, да, безусловно. Ну вот просто я представляю, это на самом деле такой, знаешь, это... этапная такая история в предпринимательстве, по крайней мере, которую я наблюдаю, что у человека часто бывает, что он начинает чем-то заниматься, получает результаты, ему перестает нравиться это дело, он подходит к какому-то, какой-то планке своего развития, да, к какому-то уровню, и дальше у него есть выбор. Либо он закрепляется в этом состоянии, и в состоянии человека, который вот, ему не нравится, он страдает, и он всегда находит причину, почему он не может прыгнуть выше. У него всегда есть в голове четкое объяснение. При этом он говорит, я очень хочу вот туда, но... Вот ты смотришь на объективную картинку, и он вот реально вроде бы у него как бы и опций каких-то нету, и как-то и идей каких-то нету, и он реально делает все, что может. Где, вот знаешь, у меня автоматом возникает вопрос, где человек сам себе врет, где он сам себя обманывает, и как человеку может нравиться страдать?
1: Вот касательно того, что ты говоришь, вспомнил такую зарисовку, что возраст, в котором у мужчины умер отец, как правило, когда он сам к этому возрасту подходит, некая тревожность может нарастать, и вот важно этот возраст перепрыгнуть. Очень есть высокая статистика, что примерно в том же возрасте и дети отчаливали. Ну так вот, это я к тому, что человек же может не осознавать этого вовсе. Человек вообще мало чего осознает. Поэтому вот здесь может быть важным, а как бы вы хотели, чтобы было. Немножко вот растолочь. И вот если человека представить как пластилин, то такой замороженный пластилин, который ригидным является, из него никак не слепить. Разогреть его и слепить, тоже к маленькому упражнению, да? А вот если бы у вас была волшебная палочка в вашей правой руке, то какое бы желание вы загадали? Зачастую у человека чего-то нет в жизни еще и потому, что он не разрешает себе этого представить. А хотя бы вот в том примере есть у человека представление, как бы он хотел, чтобы было.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провели совещание по социально-экономическому развитию Дагестана. Особое внимание уделили развитию Каспийского прибрежного кластера, устойчивости предприятий энергетики и ЖКХ, а также повышение платежной дисциплины. Обсудили также создание обеспечивающей инфраструктуры кластера и реализацию проектов резидентов. Прокуратура Каспийска выявила задолженность по зарплате перед 70 работниками энергетического колледжа. По состоянию на сентябрь этого года долг превысил 10 миллионов рублей. Прокуратура сейчас внесла представление в Министерство образования и науки Дагестана с требованием устранить нарушение трудового законодательства. Но в Государственной Думе сегодня начала работу временная депутатская рабочая группа, которая займется подготовкой первого заседания 9-го созыва. Группу возглавил депутат от партии «Единая Россия» Виктор Пинский, его заместитель стал Олег Морозов. Рабочая группа будет заниматься разработкой проектов постановлений и других необходимых документов для начала работы нового созыва. Я напомню, что в ее задачи входит утверждение схемы размещения депутатов в зале, формирование порядка, проведение пленарного заседания, также подготовка предложений по составу счетной комиссии. Согласно указу президента России Владимира Путина, я напомню, что первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября и начнется в 10 утра по московскому времени. Но в нашей стране вводится ввозная таможенная пошлина в размере 35% на биологически активные добавки к пище, которые импортируются из недружественных стран. Исключение составляют поставки из Венгрии и Словакии. На них пошлина распространяться не будет. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ну и в августе этого года число пенсионеров в России увеличилось на 21 тысячу человек и достигло 40 миллионов человек, следует из данных социального фонда. Из этого числа 8,5 миллионов составляют работающие пенсионеры, остальные 32 миллиона – неработающие. На портале госуслуги открыт специальный раздел, где болельщики могут отправить свои пожелания и слова поддержки футболистам сборной России. Лучшее обращение выберет Российский футбольный союз, чтобы показать их на экранах стадионов во время предстоящих игр. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Прежде чем прийти на встречу с китайцами, вам необходимо выучить три главные фразы на китайском языке. «Здравствуй», «Спасибо» и «Пей до дна». По мнению китайцев, эти фразы должен знать каждый. Если вы будете использовать их во время бизнес-встречи, дополнительные баллы вам обеспечены. Обязательно встаньте при встрече и поздоровайтесь с каждым за руку, даже с женщинами. Здесь не забываем сказать на китайском «Здравствуй» и сделать легкий поклон каждому китайцу. Начало переговоров начинается с обычного описания компании, сферы ее деятельности, сроков работы и так далее. Всегда начинает тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Ни в коем случае не перебивайте. Если появился какой-то вопрос, записывайте и задавайте после того, как оратор закончит. Обязательно вручаем и получаем в ответ визитку обеими руками. В идеале сделайте двухстороннюю визитку на китайском и русском языках. Ни в коем случае не мните и не сворачивайте визитку. Это признак дурного тона.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунивский район, селение Бацадан. Основа населения примерно в X-XI веке. В названии селения положен корень «бац», в переводе с аварского, означающий «волк». Поскольку рядом с аулом множество лесов, в которых водятся волки, такая версия происхождения названия аула кажется весьма правдоподобной. Первое упоминание аула Бацада относится к 1667 году и связано с сильным землетрясением. Ислам пришел в аул в середине 15 века. Бацадинцы принимали активное участие в войне с Надыршахом и также Кавказской войне. Источники утверждают, что Шамиль неоднократно бывал в Бацаде и останавливался у своего кунака, ученого-арабиста Осман-Гаджи. 134 бацадинца участвовали в Великой Отечественной войне. 68 из них не вернулись в родной аул.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: «Эл день гуждувал, сял день гуждувал». Сила народа подобна силе воды. «Эл день гуждувал, сял день гуждувал».
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый раз, когда мотивация жить ослабевает, и вам кажется, что события зашли в тупик, вспоминайте о людях, истории которых вы сейчас услышите. Они прошли через самые тяжелые жизненные испытания и не сломались. Достойны уважения и того, чтобы знать о них. Турия Пит, модель, обгоревшая во время пожара. В сентябре 2011 года Пит участвовала в ультрамарафоне в Западной Австралии и попала в степной пожар. Она оказалась в эпицентре, и бежать было некуда. В результате Турия получила ожог более чем 65% тела. Прежде чем она была по воздуху доставлена в клинику, прошло несколько часов. Доктора не ожидали, что она выживет. Девушка провела 6 месяцев в больнице, пережила множество операций и потеряла все пальцы правой руки и 3 пальца на левой. Тем не менее, сейчас она живет полноценной жизнью, принимает участие в модных фотосессиях, путешествует, занимается серфингом, ездит на велосипеде и работает горным инженером. А также в ее жизни есть настоящая любовь, которая появилась уже после трагедии. Нанда Парада, один из 16 пассажиров рейса 571 ВВС Урагвая, выживших в авиакатастрофе 13 октября 1972 года. Уцелевшим после авиакатастрофы пришлось пить воду из растаявшего снега и спать бок о бок, чтобы не замерзнуть до смерти. Было очень мало еды, поэтому они должны были есть все, что могли найти в зимнем лесу. Через 60 дней после крушения Нанда вместе со своим другом совершил 7-километровый переход через ледяную пустыню и привел в горы спасателей к другим пассажирам рейса, оставшимся благодаря этому в живых. Нанда потерял почти всю свою семью в авиакатастрофе и похудел более чем на 30 килограммов в течение следующих 2 месяцев. На сегодняшний день он является мотивационным оратором, и он рассказывает людям, как достигать своих целей в жизни. Джессика Кокс – первый в мире лицензированный пилот без рук. Джессика родилась в 1983 году. У нее не было рук из-за редкого врожденного дефекта. Ее родители сделали все, чтобы девушка могла вести нормальную жизнь. Джессика научилась есть, одеваться, посещала обычную школу и даже научилась писать. С детства она боялась летать, и даже качели были для нее слишком большими. Но она решила бороться со страхом. В 2008 году она получила право летать на легком спортивном самолете. Так она стала первым безруким пилотом в мире и вошла в мировую книгу рекордов Гиннесса. Шон Сорнер. Этот человек действительно обладает огромной силой духа. Он победил рак и посетил 7 самых высоких пиков всех 7 континентов. Он единственный человек в мире, который пережил болезнь Ходжкина и саркому Аскина. Сначала ему поставили диагноз 13 лет, и врачи давали ему всего 3 месяца. Хотя он сумел победить свой первый рак, болезнь вернулась. Теперь это была саркома Аскина, и опухоль в его правом легком, и ее размер был равен размеру мяча для гольфа. После второй операции врачи давали ему всего 2 недели. Однако Шон выжил. В 2002 году он поднялся на гору Эверест и стал первым пострадавшим от рака, который смог покорить этот пик. Эстер Вергер – теннисистка на инвалидной коляске, у которой уже 71 титул. Когда Эстер была ребенком, у нее была диагностирована сосудистая миелопатия вокруг спинного мозга. После операции она оказалась неспособной шевелить ногами. Во время реабилитации она научилась играть в волейбол, баскетбол и теннис в инвалидной коляске и добилась различных титулов. В конце концов, она выбрала теннис и стала победителем турнира «Большого шлема» 42 раза. Помните, человек всегда способен на большее, а любые ограничения – это только условность.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Друзья, всем привет. У меня в гостях Игорь Владимирович Рыбаков.
3: А ты что, чай оставил?
2: А что, чай нет? Давай. Вместе с чаем начнем?
3: Вот так хай махалай. Знаешь, что такое хай махалай?
2: Что значит?
3: Как хочешь, так и понимай.
2: Ну, пускай как хочет, каждый так и понимает. Игорь Владимирович Рыбаков у меня в гостях. Сооснователь корпорации «Технониколь», филантроп, инвестор, бизнесмен-предприниматель, в конце концов, миллиардер, писатель, учитель, певец. Мне кажется, можно перечислять долго.
3: Артист.
2: Артист, в конце концов, то тоже. Не будем забывать. А какой, кстати, из вот этих вот описаний наиболее сейчас резонирует в данный момент времени?
3: Ну, вся совокупность.
2: Вся совокупность?
3: Полнота.
2: Я от вас слышал, что в целом лидером быть выгодно. Вот, и мне тоже хочется это обсудить, потому что, по сути, что такое лидерство? Лидерство — это когда ты ведешь за собой, за свои идеи людей, но при этом ты всегда в этот момент берешь на себя более высокие риски, более высокую ответственность, и как бы многие вещи завязываешь на себе, на своей энергии, на всем, с чем связан ты. Соответственно, как бы... С точки зрения потенциального результата, который ты можешь получить, тут очевидно, что, скорее всего, большой результат достанется именно лидеру, потому что он был вот первой песчинкой, которая как бы испустила энергию, из которой все проросло. Да, он получит на выходе, как, скорее всего, больше, чем последователи, скажем так. Но, тем не менее, это за собой несет огромное количество рисков, страданий, увечий, неудач и еще много-много всего. Почему тогда лидерская позиция — это выгодная позиция, по-вашему?
3: Ну, лидер — это тот, кто точно знает, что каждая мысль заканчивается сокращением каких-либо мышц. И, соответственно, если лидер возгоняет определенные мысли о чем-то, то мысль материализуется так или иначе. Либо у тебя мышцы сокращаются, либо у тех, кто рядом с тобой. И для меня лидер — это вот человек, который на всю катушку использует осознанно или неосознанно законы мироздания. Но когда человек сокращает мышцы, смотри.
2: Мне же мышцы сокращаются, или просто рефлектор, да?
3: Да, ну вот смотри, это действительно, вот он куда-то бежит, значит, прорубает, значит, своей упертостью что-то. Смотри, ну ты же сам сказал, что это травмы, вероятность риска сильно увеличивается. Например, Македонский умер во сколько?
2: Ну, я, к
3: сожалению, там,
2: не скажу.
3: Да, ну, он был молодой.
2: Да,
3: я 33 помню, что молодой, не было. Хотя для многих это пример, вот каким надо быть. Ярким, ярко сгореть. Я говорю, ну, хочешь умереть молодым, будь как Македонский. Он был лидер. Он был ярчайший пример лидер. Поэтому я так скажу. Мы все там были, когда начинали. Ну, на кулаках, там, прорубая дорогу. Ну, вот как можно быстрее надо уходить в какие-то другие формы лидерства, которые не такие опасные, как кулачный бой. А есть же разные форматы лидерства. Например, лидер-вдохновитель. Тот, который других вдохновляет лидировать и идти в бой. Или лидер-вдохновитель вдохновителей, который просто символ. Да, он под этим символом работают вдохновители, лидеры, а те вдохновляют македонских. И в этом смысле, ну, и это лидерство, и это лидерство. Это. То есть, давай так, есть безопасное лидерство. Я сторонник безопасного лидерства. Но я так же, как и все предприниматели, начинал в очень опасном лидерстве. Слушай, я в 90-е там с братками, короче, там...
2: Вопросики
3: терки, решал. Да, тер. И неприятно было, но а что делать? Приходилось, да. И это опасное лидерство. Ну, ты на передовой, ты... Каждый момент, ну, я вот, например, в Питер приезжаю, а мне рассказывают, значит, вот ты тут, Игорь, вот с братками говоришь там на заводе «Картон-Толь», потому что мы пытались скупить этот завод, тут приехали ребята, говорят, наш завод, вы что тут делаете? Я понял, что надо валить. Быстро все забрал, через полчаса, значит, поезд и все. И они говорят, Игорь, ты вот сидишь тут один с нотариусом, оформляешь эти, значит, акции. Я говорю, да. Я говорю, вот вчера тут один скупал тут акции одного завода, так приехал молодой человек в таком плаще, вот так открыл его, и автомат УЗИ, и всех положил. Ну, как-то не просто не по себе. Вот это такое лидерство. Как тебе? Мне вот, давай так, предприниматель — это случайно выживший, значит, ребенок. Вот в этом лидерстве можно очень сильно, так сказать, шею себе сломать. Поэтому давай так, я сторонник современным предпринимателям говорить вот о чем. Что есть такие способы, напролом там есть. Но есть и другие способы. Вот я раньше не изучал способы, которые не напролом. Потому что находился среди тех людей, которые вот, ну там, напролом, упертость, концентрация. Я знаю эти способы, и я в них побыл. Ну, я тебе так скажу, там очень многие остались в этих способах. Они там и остались. Износились, умерли. Ну, либо они выгорели, умерли, либо дауншифтинг они до сих пор не могут опомниться. Либо они, знаешь, занимались триатлоном. У них на каком-то моменте, им чтобы вот просто переключиться от этого выгорания, они начинают бегать, там, триатлоном заниматься. Я не против триатлона. Но такой способ самоистязания, чтобы выработать адреналин, чтобы обезболиться от внутренней боли, ну, он... Ну, короче, они себя теперь триатлоном донашивают. Вот. Я сторонник того, чтобы все больше предпринимателей, короче, обрели иные способы саморегуляции, более безопасные. Я об этом хочу, ну, говорить, рассказывать, там, книги писать, публичные выступления делать. То, что все еще слишком много предпринимателей, короче, идут на пролом и дожигают себя, и сгорают. И это мне не нравится.
2: Отлично. Сейчас в это углубимся, потому что это очень интересно, и я думаю, многим будет резонировать. Вопрос. Да, я понял то, что есть разные, как бы, формы лидерства, и да, это, безусловно, это вопрос, опять же, обладания самим собой, навыком, да, умения понять себя, коммуницировать с собой, правильно с собой отношения выстраивать. Но таки в чем выгода быть лидером? Если ты все равно, в любом случае ты берешь на себя риски, в любом случае ты берешь на себя ответ, тогда в чем выгода?
3: Сенека сказал, что высшая власть — это власть над самим собой. И когда человек умеет реализовывать власть над самим собой, то есть перенаправлять свое тело, ум и сердце в разные стороны, а не быть заложником только тех игр, которые организовали другие, в этом есть выгода. Я уверен так, что человек, который не умеет перенаправлять себя, который всегда является только актором в чьей-то игре, ну, слушай, ему всегда не понравится то, что с ним произойдет. Всегда.
2: То, что происходит с ним, да, как бы, да, не под его волей.
3: Ну, конечно. То есть кто-то организовал игру, и он оставил всем, кто придет играть в эту игру, ну, какой-то результат, который не понравится тем, кто придет в эту игру. Хотя им сперва будет нравиться, что они играют, они будут увлечены, но потом они обнаружат, что тот, кто организовал игру, он получил все результаты, а те, кто подключился к игре, ну, у них травинка, чтобы не сдохнуть с голоду. Поэтому лидер — это тот, который либо осознанно, либо бессознательно это чувствует или уже даже понимает. Вот. Власть над самим собой — это высшая власть. И лидер это интуитивно иногда и осознанно чувствует. Поэтому, конечно, лидером быть выгодно. Лидируй свою жизнь. Это простой, но очень мощный лозунг Игоря Рыбакова. Ну, если не ты лидируешь свою жизнь, кто-то лидирует твою жизнь, и тебе явно не понравится то, как он залидирует твою жизнь. Вот и все. И я считаю, это важно знать людям прям с молодости. Не то чтобы знать, а лучше оказаться среди тех, кто предлагает тебе воспитание такое, чтобы ты, ну, стал лидером, чтобы ты стал предпринимателем самого себя, чтобы ты мог отправлять свое тело, ум и сердце в такие сюжеты безопасные, ну, не где ты разбиваешься в усмерть, да, а безопасные сюжеты, где ты можешь проявляться как лидер. Это очень важно.
2: Глубоко. Немножко вот в ту же степь. интересная идея была про то, что в целом, как бы, предприниматели — люди достаточно эгоцентричные, на мой взгляд, да, в большинстве своем. И в целом это нормально и закономерно. Человек, который как раз и хочет быть лидером, который хочет создать, он, как правило, это делает там, из детства еще эго

0: человек, не познавший свое эго, ну, вряд ли способен построить суперэго, то есть над эго.
1: Угу.
0: Поэтому все предприниматели, познав свое эго, ну, могут в нем зависнуть. Вот, познав свое эго, мы можем надолго в нем оказаться, отращивая гордыню. Вот когда нам кажется, это я заработал, я достиг, я... Вот. Но потом неожиданно выясняется, наблюдая за другими, предприниматель видит, что предприниматели, которые выходят на некий другой уровень, становятся, ну, давай так скажем, социальными инженерами, они как будто бы работают в другом уровне. То есть они как будто бы вышли из вот этого эго,
1: угу.
0: и они становятся социальными инженерами. То есть в их поле много кто может проявляться. Поэтому я бы так сказал, одного не будет без другого. Никто, кто не познал эго, не сможет пойти и построить организацию, которая, ну, реализует подход суперэго. Потому что в конце концов, смотри, тот, кто уже мастер суперэго, то есть тот играет в игры мастера, в игры грандмастера, но он приглашает людей проявиться в их эго. То есть, грубо говоря, человек, который сам когда-то реализовался в эго, пойдя на другой уровень, может приглашать на свой этаж тех, которые еще пока не реализовался в эго, но сейчас реализуется.
1: Угу.
0: Сложно мудрено?
1: Ну, сложно мудрено, но я...
0: Просто если ты остался в эго, смотри, ты вряд ли станешь привлекательным для других угу. людей, кто хотел бы реализовать свое эго, смотри. Но если ты остаешься в эго,
1: угу.
0: то вы соперники. И он к тебе не придет в партнеры, в, ну, в компанию и так далее. А так ты покидаешь этот уровень, уходишь в суперэго, становишься полем логических причин для того, чтобы он реализовал свое эго. И вот у тебя 10 партнеров.
1: Одна из таких важнейших вещей, которая в том числе определяет таких людей, как Джек Ма, и, ну, не только, таких людей, как там, вы с партнером, например, да, это умение в какой-то момент времени, рано или поздно, на каком-то этапе, вот, кстати, будет интересно, на каком этапе, очень четко понять свои сильные стороны и понять свои слабые стороны, что тоже важно. И слабые стороны опустить вниз, как раз подкрепить их командой, а сильные стороны культивировать вверх максимально, то есть возвести их в такой эталон. Да, возможно, есть 10 вещей, 9 из них ты делаешь плохо, но одну ты делаешь лучше всех. Вот насколько мое как бы, восприятие мира, оно близко тому, как это у вас получилось сделать, что была обнаружена какая-то суперсила, культивировав которую в абсолют, вы начали получать кратно больше результатов, чем все остальные? Или это иллюзия моя?
0: Ну, я слышал неоднократно такой подход советников, которые рекомендуют найти сильные стороны, слабые, угу. усиливать или использовать сильное. Там,
1: усиливать сильное, да.
0: Да, ослаблять слабое или... компенсировать слабое. Ты знаешь, мне не близок такой подход, сразу скажу. И он у меня... Я его пробовал, но у меня он никогда не работал. Я как практик могу сказать, я его неоднократно пробовал применить, у меня ни разу он не сработал. А я же не спорю, какой подход там лучше, хуже. Я, я скорее коллекционирую разное, применяю, смотрю, которые у меня ну, срабатывает чаще. Вот. То есть мне иногда кажется, что те люди, которые страстно желают детерминировать, что у них сильное, что слабое, забывают о том, что аксиома мироздания звучит, как только что я сказал, что твой потенциал проявляется талантом в конфигурации людей. То есть контекст определит, что у тебя проявляется. И ты, если ты берешь... и ставишь себе диагноз, или, не дай бог, впускаешь в свою жизнь какого-то диагноста, который ставит тебе диагноз, а ты соглашаешься с этим диагнозом, ну, это достаточно глупо. Ибо твой потенциал проступит талантом, а талант — гением именно в конфигурации людей. И ты в результате берешь некую конфигурацию людей, в ней замеряешь и говоришь, ну, вот в этой конфигурации людей так, но ты же забываешь о том, что ты измерил вот эту проявленность в этой конфигурации людей. И ты начинаешь этим диагнозом пользоваться теперь как абсолютом. И вот здесь возникает очень много сложностей. Давай простой пример. Вот, например,

0: школе происходит профориентационное занятие. И ребятенок сидит, и профориентолог, там, задав какие-то тесты, вдруг вершит судьбу этого ребенка. Вердикт выносит, что ты гуманитарий. Ну, гуманитарий — это значит не технарь, со всеми вытекающими. И вот этот ребятенок, помня этот вердикт, родители его помнят и так далее. Смотри, он идет там какой-то институт гуманитарный и так далее, мучается всю жизнь. И потом лет в 45 вдруг познает, что, да, слушай, его там математика, его инженерные науки всегда интересовали, а он всю жизнь про... Почему так получается? Ну, покачнул, потому что ну, в каком-то контексте, да, отвечая на какие-то вопросы, в каком-то контексте, живой человек, да, ну, проявлялся так, как ну, тест зафиксировал, а ему этот диагноз дали и так далее. Это очень сильно описанная проблема, так называемая медикализация диагноза. То есть, когда диагноз, есть констатация того, что проявляется у человека в определенном контексте, становится теперь определяющим по его личности. Угу. И все. Исковерканная судьба.
1: Хотя это, по сути, просто ситуативная история.
0: Ситуативная, какая-то была, да. Поэтому, когда ты сказал сильные и слабые стороны, это тоже ситуативно. И в другой конфигурации людей у тебя будут совершенно другие проявленности. А ты используешь те. И, ну, это не очень бережливо по отношению к человеку как минимум. И иногда достаточно, ну, сдерживающий фактор, я не назову это, типа, там, глупо и так далее. Нет, нет, это просто небережливо и очень, ну, нерационально.
1: Угу.
0: Очень. И как пример уже так финализируя скажу. Ну, например, вот в Диполе с Сергеем Колесниковым я больше такой, ну, поиск, вижен там, экспериментирование, да, Сергей, например, больше такое структурирование, система и так далее. У меня есть другой партнер, Андрюха Ишунский.
1: Так вот... Это в каком бизнесе?
0: Ну, в бизнесе по финтеку. Финтек, финансовый сервис. Смотри, там наоборот, я больше такой система построения, а Андрей больше такой поиск там, комбинирование и так далее. Удивительно, да? Ну, ничего удивительного. Просто относительно Андрюхи, да, вот его вот эта поисковая там, да, способность, смотри, ну, я со своей поисковой способностью, я как системоид. Но относительно, например, если мы с Сергеем Колесником, да, то я это такой визионер-поисковик, а Серега это такой строитель систем. Поэтому, видишь, все очень контекстно, и все плавает. Поэтому ты очень здорово определил, что ситуативный замер, когда становится диагнозом на всю жизнь, это коверкает судьбы. Но это же верно для любой комбинации, когда мы в компании, знаешь, начинаем комбинировать и считаем, что вот этот человек, получивший шильдик там такого додика, что не-не, вот этот додик, ну там, как-то по ярлыку начинаем судить о человеке, да? И это неверно и небережливо. Ну, по отношению к человеку там приклеивать ярлык. Ну и ты, если ты мастер комбинаторики, ты постоянно немножко лучше бы проверил, да? Как проявится этот человек вот в такой конфигурации, в такой, да? Если ты ярлыком пользуешься, ну, ярлык — это некое раннее измерение, то ты можешь ошибаться или недоиспользовать потенциал конфигурирования. Мастер конфигураций, он каждый раз конфигурацию как бы заново собирает. И каждый раз ее измеряет, ну, непосредственно, не беря во внимание, как раньше проявлялись компоненты на предыдущих сюжетах. И кажется, что это сложно, но это сложно только для тех, кто админ, кто положил эту, ну, человека в какую-то полочку, значит, типологию ему
1: присвоил. Клише навесил, клише. Да.
0: Но это абсолютно несложно для тех, кто социальный инженер. И кто верует, ну, верует, я так скажу, в подход, что человек ситуативен, что... Опыт человека формируется в контексте событийном, в контексте сюжетов, которые есть человек. И он, как бы, знаешь, если возникает новый какой-то сюжет, новая ситуация, он не использует те клише, он не использует опыт общепринятого, Потому что общество всегда содержит клише по любому человеку. Вот персона — это вот состав клише.
1: Да, сейчас об этом поговорим, прям хочу клише. Тоже здесь обсудить.
0: Вот. Поэтому социальные инженеры, они такие, выглядят иногда как безбашенные комбинаторы. Но именно эта безбашенность позволяет Илон Маску реализовывать то, что рядом с ним реализуется. Или Джек Ма, ну и так далее. Потому что все люди, которые построили великие бренды, они, в смысле комбинаторики, они выглядят как просто безбашенные комбинаторы. И это круто.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Финансовые советы Уоррена Баффета вдохновляют сотни миллионов людей. И это вовсе неспроста. Баффету 92 года, и на своем жизненном пути он повидал сотни и даже тысячи разных ситуаций, связанных с деньгами. Уоррен Баффет до сих пор находится в топ-пятерке богатейших людей мира. И в чем он точно знает толк, так это в том, как стать тем человеком, которым сегодня является он сам. Следующие 5 привычек ведут вас к финансовой пропасти, но узнав о них, вы уже станете на путь богатства. Первая плохая привычка – отсутствие бюджета. Бюджет – это финансовый план, в котором указаны ваши доходы и расходы. Он помогает ставить финансовые цели и принимать обоснованные решения о распределении ваших денег. Без ведения бюджета вы легко можете начать перерасходовать и влезть в долги. Если прямо сейчас вы зададитесь себе цели создать и вести свой собственный бюджет, вы значительным образом начнете улучшать свое благосостояние. По словам Баффета, бюджет помогает прежде всего понять ваше финансовое положение. Отслеживая свои доходы и расходы, человек четко может увидеть, куда уходят деньги, и определить области, где можно сократить расходы. Бюджет – основа в достижении финансовых целей. Установив их и направив средства на выполнение целей, вы сможете добиться значительного прогресса в таких позициях, как, например, накопление средств на первоначальный взнос на жилье или погашение долга. Кроме того, устанавливая в своем бюджете ограничения на расходы и придерживаясь заданных целей, вы сможете избежать перерасхода средств и сопутствующих с этим финансовых проблем. И главное, регулярно обращаясь к своему бюджету, контролируя и корректируя его по мере надобности, вы будете знать, что находитесь на верном пути к достижению своих финансовых целей. Следующая нездоровая финансовая привычка – равняться на соседей или идти в ногу с Джонсами. Последние говорят в том случае, когда сравнивают себя с другими и пытаются соответствовать их материальному состоянию и образу жизни. Баффет уверяет, что это приводит к большим финансовым трудностям, поскольку, думая о благосостоянии других, вы постоянно будете чувствовать необходимость покупать новейшие продукты или пользоваться дорогостоящими услугами, чтобы не отставать от коллег и знакомых. К примеру, сам Уоррен Баффет до сих пор живет в доме, который приобрел в 1958 году за 31 тысячу долларов. Конкуренция с другими в финансовом отношении приводит к нескольким существенным проблемам. Во-первых, к перерасходу средств и долгам. Пытаясь не отставать от других, все ваши реальные траты сойдут на нет, ведь вы постоянно будете тратить больше денег, что в конечном итоге приведет к появлению долгов. Во-вторых, такая конкуренция выводит на второй план ваши личные финансовые цели, ведь сначала вашей главной задачей становится догнать соседа. И ко всему прочему, постоянное пребывание с ощущением того, что нужно не отставать от других, влияет на психологическое здоровье. Важно найти свой исключительный финансовый путь, советует Уоррен Баффет. Так вы сможете сконцентрироваться на своих финансовых целях и приоритетах, жить по средствам, что в конечном итоге приведет к большей финансовой безопасности и стабильности в долгосрочной перспективе. Поставьте лайк на видео, если желаете добиться полной финансовой свободы. Давайте посмотрим, сколько нас и смотивируем друг друга на еще больший успех. Отсутствие резервного фонда – еще одна привычка, которая ведет вас к финансовому краху, заявляет Уоррен Баффет. Резервный фонд – это сберегательный счет, предназначенный для непредвиденных расходов. Он является важной частью любого финансового плана, поскольку обеспечивает экономическую подушку безопасности в случае форс-мажорных обстоятельств, например, резкая потеря работы или проблемы со здоровьем. Уоррен Баффет говорит, что его компания Berkshire Hathaway всегда имеет огромный запас капитала на случай чрезвычайных ситуаций. Наличие резервного фонда помогает избежать долгов в случае непредвиденных расходов, обеспечивает финансовую безопасность и душевное спокойствие, а главное, помогает пережить финансовые бури. При создании резервного фонда Баффет советует обратить внимание на несколько важных советов. Прежде всего, поставьте цель фонда. Определите, сколько денег вы хотите иметь в нем, и запланируйте откладывать определенные суммы для достижения цели. Но при этом начинайте с малого. Не нужно откладывать сразу слишком много. Постепенно увеличивайте сбережения. Затем рассмотрите возможность настроить автоматические переводы в резервный фонд, чтобы сделать сбережения проще и стабильнее. Всегда ищите возможность экономить и направлять эти деньги в резервный фонд. И главное, наберитесь терпения. Создание резервного фонда требует времени, но оно того стоит ради вашей же стабильности, душевного спокойствия и задела на финансовый успех. Еще одной из самых вредных привычек Уоррен Баффет считает импульсивные покупки. Хоть это и очень заманчивый процесс, но он часто приводит к финансовым затруднениям. Совершая такого рода покупку, вы хорошо не обдумываете свое решение и его возможные последствия. А вот отсутствие побуждения что-то покупать спонтанно является огромным преимуществом в личных финансах, ведь таким образом держит большую часть денег в вашем кошельке. Совершая импульсивные покупки, вы подвергаетесь себя к перерасходу средств и долгам. Покупая без оценивания ситуации, вы тратите больше денег, чем можете себе позволить, что впоследствии может привести к долгам. Совершая импульсивные покупки, вы не задумываетесь о своих финансовых целях, а это может помешать их достижению. К тому же, подобные покупки частенько могут разочаровывать. Со временем вы начнете сожалеть, поскольку поймете, что покупка не была необходимой или не соответствовала вашим ценностям. Чтобы предотвратить импульсивные траты, следуйте советам Баффета. Сделайте шаг назад и поразмыслите, является ли это правильным финансовым решением. Переспите с этими мыслями, и, вероятнее всего, на утро вы передумаете совершать покупку. Создавая бюджет, изначально внесите туда такого типа траты. Так вы позволите себе их совершать, но при этом сможете в любом случае поставить лимиты. Создавайте списки покупок перед тем, как отправиться в магазин. Это еще один эффективный вариант, как избежать необдуманных трат. А также старайтесь не делать покупки, когда ваши эмоции зашкаливают, поскольку они могут затуманить ваш разум и сделать более склонным к импульсивным приобретениям. Отсутствие финансового плана – другая не менее важная привычка, от которой стоит избавиться, рекомендует Уоррен Баффет. Финансовый план – это дорожная карта, где указываются ваши планы и шаги, которые вы предпримете для достижения финансового успеха. Без его создания прогресс в становлении финансово независимым может быть затруднен. В детстве финансовый план Уоррена Баффета заключался в том, чтобы стать миллионером к 30 годам. И это сработало. Финансовый план помогает понять реальное финансовое положение. Составив его, вы получите всесторонний взгляд на доходы, расходы, активы и долги, а также определите, чего вы желаете достичь и поставить конкретные цели. Создавая финансовый план, вы, ко всему прочему, сможете указать конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения финансовых целей, включая стратегии сбережения и инвестирования. И только вместе с этим планом вы сможете не сбиться с пути. Расставьте приоритеты в своих финансовых целях. Принимайте решения, обоснованные только на конкретных цифрах и данных. Регулярно отслеживайте свой прогресс, который будет мотивировать вас на еще больше новых свершений. Все это возможно благодаря финансовому планированию, которое приведет вас к целям намного быстрее.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Меры по защите прав заключенных реализуются в 8 исправительных учреждениях Дагестана. Об этом сообщили по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реализации закона о пробации. Заседание провел вице-премьер республики Абдурахман Махмудов. Он поручил Миннацу Дагестана проанализировать работу общественных организаций. Следующее заседание рабочей группы планируют провести на базе УФСИН России по Дагестану. Перед ним участники посетят центр пробации, организованный в одном из учреждений Минтруда Дагестана. Прокуратура Южно-Сахакумска провела проверку исполнения трудового законодательства и выявила нарушения в двух учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. В ГБУ Управление социальной защиты населения, а также в компании Комплексный центр социального обслуживания населения не были организованы вводный инструктаж работников по охране труда. Прокуратура Южно-Сахакумска сейчас внесла представление об устранении нарушений. Две работницы пункта выдачи заказов в городе Дербенте подозреваются в крупном мошенничестве, об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Оперативники установили, что 23-летняя и 43-летняя местные жительницы с 2024 года по 2026 год, работая операторами в ПВЗ, завладели товарами на сумму почти 700 тысяч рублей. В отделе полиции подозреваемые признали, что поменяли чужой товар на старый или некачественный, а в ряде случаев забирали его себе, сообщая заказчикам, что покупка не поступила. Ну и военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Россию для участия в учениях организации договора о коллективной безопасности. Маневры пройдут на полигоне Чебаркульске, это Челябинская область. В ходе этих мероприятий будет отработана совместная операция по локализации приграничного конфликта, координации разведывательных данных и организации материально-технического обеспечения ОДКБ. Как отметил начальник объединения штаба организации генерал-полковник Андрей Серзюков, все учения носят плановый характер. Более 3 400 000 россиян с заболеваниями сердца и сосудов получат бесплатные лекарства. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова передает «Комсомольская правда». Кстати, по словам министра, такая поддержка помогает снижать риск повторных инфарктов и инсультов, а также предотвращать осложнения и экстренные состояния. Программу планируют расширить. К 2030 году бесплатными препаратами хотят обеспечить почти всех пациентов из группы высокого риска. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, стороны не ставили перед собой задачи по достижению прорывных договоренностей. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
2: Маркировки звонков не помогли от злоумышленников. Об этом признали в Госдуме. Я напомню, что абоненту теперь должны показываться наименование или категория звонящей компании, например, доставка или банк. Правила они еще вступили в силу в сентябре прошлого года. Платит ли за это бизнес операторам, тему продолжит Александр Мезенцев.
5: Маркировки звонков расставляют операторы. Большая четверка, Билайн, Мегафон, МТС и Т2 разработали для взаимодействия друг с другом по этому поводу специальный интерфейс, писали ведомости. Но судя по тому, что возмущения были высказаны даже в Госдуме, система идентификации в полную силу так и не заработала. Можно ли вообще гарантировать верные и конкретные маркировки? По мнению эксперта в сфере информационной безопасности Игоря Бедина, только за счет еще большего сбора данных о компаниях и в режиме нон-стоп.
6: Уже сейчас я сталкиваюсь с прекрасно промаркированными звонками, которые связываются, например, с конкретным ИП или организацией, и по этим номерам звонит мошенник. Это означает, что какая-то организация создала или купила этот номер телефона и передала мошенникам. Либо она была специально создана под мошеннические цели. Здесь есть эта проблема и должна быть дополнительная верификация. Во всех остальных случаях мы будем постоянно сталкиваться с тем, что база данных будет не полна, и те или иные телефонные номера вместе с юридическим лицом при его перепродаже, при просто передаче постороннему человеку, они будут попадать к мошенникам.
5: Жаловаться начали банки. Маркировки звонков Сбера, ВТБ и Альфа-банка пропали, и абоненты перестали брать трубки. Как писал РБК, операторы 27 января отключили ее за то, что финансовые организации до сих пор не заключили договоры. Закон не обязывает предоставлять услугу бесплатно, и операторы устанавливают тарифы самостоятельно. Те же банки говорят о миллиардах рублей дополнительных расходов в год. В среднем около 30 копеек копеек за звонок и еще может быть поминутная оплата за успешный вызов. Хотя такой рынок существовал еще до принятия закона, и спрос в определенных сегментах остался, если речь идет о добровольной основе, отмечает управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
7: Например, курьерской службе это благо большое, потому что люди настолько утомленные спам-звонками, что не берут телефон, в результате курьер стоит где-то под дверью и не может попасть. Нас похватываются уже люди позже. Целый ряд бизнесов, для которых это большое благо, и они продолжают этой услугой пользоваться. Речь идет о чем? Есть группы в этих маркировках, около 30, и не всегда они достаточно точные.
5: Без маркировок проходит около 40% звонков от компании, поделился с Коммерсант ФМ гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Он видит причину в неточных формулировках законодательства. Теперь все добропорядочные игроки, и крупные банки, и малый бизнес, и некоммерческие организации платят операторам по тем же рыночным тарифам.
8: И написано, это должны быть договорные отношения на платной основе, на бесплатной основе, это должен быть какой-то реестр. По сути, под защитой граждан мы как-то очень быстро переросли в платные отношения с оплатой за каждую минуту для корпоративных клиентов. Мне кажется, что надо делать там какой-то реестр, где будет платное внесение, платное изменение, подтверждение возможно, но не более того. Это позволит и бороться с мошенничеством, и не оплачивать компаниям огромные деньги за подобные услуги.
5: Прямых штрафов на звонки без маркировок нет ни для бизнеса, ни для операторов. Пока. Депутат Антон Горелкин в ответ на последние жалобы банков заключил, цитата, «можно пойти по пути введения штрафов, но хочется верить, что социальная ответственность находится выше административной».
4: На падающем рынке франшиз предприниматели сумели найти растущие сферы. В целом, количество заявок на покупку готового бизнеса сократилось на 20%. Об этом говорят опрошенные Коммерсантом эксперты. На чем все же еще можно заработать, разбиралась Анжела Гаплевская.
9: Лучше всего себя чувствуют малобюджетные форматы франшиз. Инвестировать большие суммы, пока деньги дорогие, предприниматели не готовы. Поэтому то, куда раньше вложили бы 5-10 миллионов, упрощают и делают за один. При этом надо выбрать узкую и относительно свободную нишу, говорит руководитель каталога франшиза.ру Анна Рождественская.
10: Это совсем небольшой бизнес на несколько сотрудников, либо салоны красоты. Но салоны красоты очень сильно специализированы на одной конкретной услуги, то есть либо это ногти, подология, косметология с несложной аппаратурой, либо это детские развивающие центры, но рынок на сегодняшний день достаточно насыщен уже в своих регионах, и люди смотрят новые концепции в сфере детского образования, например, там франшиза баскетбольных школ.
9: Самой многообещающей из франшиз стала сфера строительства. Спрос на открытие такого бизнеса от магазинов мебели и ремонтных мастерских до фирм по установке натяжных потолков и сантехники вырос почти в 3 раза, подсчитали в сервисе Авито. Это понятные и гибкие форматы, в которых зачастую не нужны специальные знания, отмечает редактор портала businessmans.ru Евгений Звягин.
11: В последнее время большой интерес был к индивидуальному жилищному строительству. Плюс, если люди не имеют возможности покупать новые квартиры, они при этом не перестают делать ремонт в старых квартирах. То есть спрос еще большой. И плюс еще все видят, насколько сильно дорожают стройматериалы, насколько сильно дорожают вообще услуги строителей и ремонтников. И потенциальный покупатель такой франшизы видит, что его можно открыть теперь уже не имея опыта. И здесь потенциального высокая маржинальность получается.
9: Также наравне со сферой красоты и здоровья или детских курсов точкой роста франшиз стал автобизнес. При этом партнеры ищут франчайзи, которые могут предложить максимум поддержки и готовы на долгосрочные договоры, говорит директор «Синергия франчайзинг» Николай Маркин.
12: Более гибкие условия люди ищут. Срочки повышенных взносов, снижение роялти на старте, какие-то каникулы по роялти, отказ от каких-то жестких условий закупки у поставщиков. Естественно, усиление поддержки. Сейчас очень многие переживают, что у них в будущем не получится. Больше, например, растет спрос на франшизу с гарантией. Либо открытие под ключ, когда команда франчайзера приезжает и запускает по всем правилам, по всем стандартам. Реально какая-то помощь с закупками, с маркетингом, с налоговым планированием, юридическое сопровождение.
9: А вот по поводу состояния рынка общепита оценки экспертов расходятся. Некоторые говорят, что формат по-прежнему пользуется популярностью. Например, в конце января к развитию франшиз спустя 20 лет вернулся Теремок. Однако другие собеседники спорят и отмечают падение прибыли в секторе. Перспективы есть, считает президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко.
7: Сейчас начинают заполняться малые города. Раньше франшизы и запросы, и открытия были в основном в областных районных центрах. А в маленьких городках там было по-советски, по-тихому свои магазины. Сейчас франчайзинг туда полез. Здесь есть куда расти. Даже в этой сфере, в ритейле, в общепите будет рост за счет малых городов.
9: Но глобально рынок франчайзинга начал снижаться. Причем впервые за 7 лет.
2: Бизнес стал чаще нанимать ИИ специалистов. За год число таких вакансий выросло вдвое. Об этом подсчитали аналитики headhunter.ru. Сотрудники, которые разбираются в нейросетях, уже зарабатывают так же, как и айтишники. Только вот эксперты сомневаются, что работодателям действительно нужен такой персонал. Тему продолжит Аулита Курмукова.
13: Нейрокреатор, ИИ-фасилитатор, архитектор AI-решений – это лишь часть новых профессий, которые породил искусственный интеллект. Аналитики ХХРУ насчитали топ-7 специальностей, востребованных сейчас у работодателей. Самые дорогие – MI-инженеры. Они же специалисты по машинному обучению. Диапазон медианной зарплаты – от 180 до 350 тысяч. AI-инженеры – они внедряют все решения на базе ИИ под запросы компании – стоят в среднем 220 тысяч. А еще есть те, кто занимается обучением нейросетей, в том числе давать корректные ответы на запросы пользователей. Их называют AI-тренерами. Средний оклад – 100 тысяч. Чтобы не отстать от конкурентов, бизнес готов нанимать сразу несколько экспертов по ИИ, говорит гендиректор коммуникационного агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
14: Нейросети – это длинный тренд, что называется. Наверное, не всем это нужно. Важно понимать, какую именно задачу будет решать человек, который работает с искусственным интеллектом. Что касается штатного расписания, сильно зависит от отрасли. Например, консультирую один стартап, грубо говоря, из 10 человек, которые, в принципе, занимаются продуктом, трое точно плотно занимаются именно работой с нейросетями. Больше в маркетинге и в креативных индустриях, например, снимать какие-то видеоролики или озвучивать быстрее и дешевле получается делать с помощью нейронки без какой-то большой потери качества.
13: Для специалистов по нейросетям сейчас на рынке тысячи вакансий, в том числе в химической промышленности. Число предложений только для MI-инженеров за год выросло втрое. И за таким масштабным наймом стоит в том числе экономия, подчеркивает IT-директор международного холдинга специальной системы и технологии Валентин Каськов.
15: Зачастую сами бизнесы не обладают компетенцией по оценке собственной готовности к внедрению высоких технологий. Они этот вопрос решают через найм специалистов для искусственного интеллекта для того, чтобы довольно быстро провести так называемое предпроектное обследование, нанимать команду консалтеров гораздо дороже, нежели чем нанять специалистов в штат. Вилка консалтинга от 5 до 25 миллионов, поэтому экономия может достигать 40-50% на круг вполне. Бизнес принимает для себя решение идти к этому пониманию через набор экспериментов. Иногда затратных, но тем не менее, которые показывают реальную картину готовности бизнеса к внедрению современных высоких технологий.
13: А такой запрос быстро подхватил и рынок образовательных услуг. Онлайн-курсы по нейросетям в зависимости от платформы стоят от 3 до 50 тысяч рублей в месяц. Подобные проекты запустили маркетинговые компании как для своих сотрудников, так и фрилансеров. Без ИИ якобы сейчас сложно строить карьеру. IT-гиганты придумали сразу готовые решения – нейросети для бизнеса. Искусственный интеллект теперь всюду, замечает основатель рекрутингового агентства New HR Кира Кузьменко.
16: ИИшка прикручивается куда угодно. Дейтинг для собак. Зачем? Почему? Потому что инвесторы дадут на это денег. Действительно, хайп есть, востребованность есть. Думаю, что пузырь будет постепенно сдуваться, и бизнесы будут формулировать и формировать более ясные роли, понимая лучше, кто нужен. Мне кажется, что нас в ближайшие годы ждет перестройка лидеров IT-индустрии, просто потому что действительно выживут те, кто сейчас быстрее и гибче, строят ИИ в свой бизнес.
13: По данным Финэкспертизы, на искусственный интеллект одна российская компания сейчас тратит в среднем 6 миллионов рублей в год.

0: Особняки и усадьбы за год подорожали на четверть. Только, например, в Москве, как выяснил Коммерсант, сейчас продаются порядка 400 исторических зданий. Среди них дом, который принадлежал Тургеневу, там почти 1,5 миллиарда долларов. Особняк в переулке Старого Арбата он находится. Кто все-таки продает и покупает такую недвижимость и почему оттуда съезжает бизнес, разбиралась Аулита Курмукова.
1: Сотни уникальных адресов в центре Москвы ищут новых владельцев. Брокеры не исключают, что их просто не могут сдать, поэтому начали продавать. Но доступных вариантов практически не осталось. Первыми вымываются объекты в бюджете до 200 миллионов рублей. Они требуют серьезного ремонта и вложений минимум втрое больше. Отсюда и низкая цена. Это инвестиционная историческая недвижимость. А есть уже готовые объекты после реставрации. В Хамовниках, например, сейчас продается порядка 40 особняков, в том числе памятников архитектуры. Чек 300 миллионов рублей за дом на Смоленском бульваре. 500 квадратных метров вместе с арендатором, рестораном, что сидит там 10 лет. А в Староконюшенном переулке выставлен отреставрированный дом коллекционера и мецената Дмитрия Щукина. Двухэтажное здание с подземным уровнем и своим бассейном стоит 4,5 миллиарда рублей. Продается как частная резиденция на большую семью, где могут жить 3 поколения. У дома как раз столько отдельных входов. И никакой пентхаус не сравнится с собственным особняком в центре Москвы, подчеркивает владелец агентства элитной недвижимости Григорий Ашихмин.
2: Люди выросли ментально, люди имеют деньги и хотят обособиться. Это уже речь идет про статус конкретной семьи или про статус организации. Или у вас офис в Сити, один из многих, или в историческом особняке в центре Москвы. На рынке самая дорогая усадьба, наверное, которая сейчас представлена, в Орлово-Давыдковском переулке, порядка 5000 метров, комплекс зданий, стоит она 9 миллиардов. Под посольство, и под штаб-квартиру, и под личность. Нужды могут подойти.
1: Такая резиденция, говоря языком риэлторов, трофейный объект. Правда, со своими сложностями. У зданий, признанных объектами культурного наследия, слишком много «но». Нельзя менять фасад, ремонт только согласование и периодические проверки Мосгорнаследия. Так что инвесторы неохотно заходят в такие проекты, если только речь не идет о меценатстве. А столичные власти стали чаще продавать историческую недвижимость, говорит старший консультант по особнякам агентства NF Group Нина Уколова.
3: На данный момент в ЦАО продается порядка 400 объектов, особняков. Из них, может быть, 30 торгов и продает Москва, Дом РФ. Самая дешевая стоимость квадратного метра порядка 89 тысяч зданий на Мясницкой. Например, на Вознесенском переулке стартовая цена торгов была 700 тысяч за квадратный метр. По верхней планке рынка продалось в районе 1 миллиона. Если, например, задачу компании посадить 100 человек в небольшой объект, нужно делать ретонировку. И, возможно, к таким задачам исторический особняк не подойдет. И объекты находятся для клиентов, в разное время.
1: Средний особняк в Москве 1000 квадратных метров, но после перепланировки там можно разместить максимум 50 сотрудников. Это если не делать отдельных кабинетов. Так что с точки зрения офисов, век особняков уже прошел, считает гендиректор агентства Remain Дмитрий Клапша.
4: Многие, кто сидел в особняках, выбирают какой-то верхний этаж в бизнес-центре, где есть инфраструктура, потому что особняки 50% это потери на широкие коридоры, на лестнице. Много было банков, которые занимали особняки, и банки сейчас там многие тоже уменьшают розничную сеть, соответственно, банки освобождают тоже особняки. И в целом бизнес сейчас уже не стремится сидеть вот прямо в центре. Поэтому и так много на продажу выставлено. Не знаю, что с ними делать. Сейчас это какие-то фэмили-офисы, которым нужен какой-то вот прям прайвеси. Это какие-то инвестиционные организации, финансовые.
1: Арендаторы съезжают, но эти объекты, в том числе под медицинские центры и галереи, только растут в цене. За последние 4 года исторические особняки, как делятся собеседники, Соседники Коммерсант ФМ подорожали вдвое, но продаются долго. Так, усадьбу Котова Фомина в районе Таганки московские власти пытаются продать с 2009 года. Очередные торги намечены на март. Стартовая цена почти 145 миллионов рублей за 1000 квадратных метров, что требует серьезного ремонта.
0: Скачки цен на золото и серебро заставляют ювелиров менять пропорции драгоценных металлов в своих изделиях. По данным агентства Рейтер, такой тренд уже наблюдается среди нищевых итальянских брендов. В России об этом пока говорят только лишь в теории. В массовом сегменте, чтобы сохранить среднюю стоимость в рознице, производители думают о снижении пробы драгоценного металла. Тему продолжит Станислав Крючков.
5: Цены на золото превысили 5600 долларов за тройскую унцию. Это вдвое выше, чем год назад. Спустя неделю цена снизилась, но с поправкой на инфляцию инфляцию показатели все равно бьют полувековые рекорды. За цифрами следят не только инвесторы, но и ювелирные дома и небольшие мастерские. Например, в Италии, где производится каждое десятое золотое украшение на планете, годовой рынок оценивается более чем в 130 миллиардов долларов. По данным Reuters, все активнее идут запросы на производство более дешевых изделий. На отечественном рынке о снижении доли золота в своих украшениях пока могут задумываться только массовые бренды, но до пересмотра номенклатуры пока еще далеко, говорит руководитель корпоративного отдела компании «Русские самоцветы» Александр Яковлев.
6: Серьезные достаточно скачки идут как в одну, так и в другую сторону. В сегменте массовки существенно. У кого продукция такая действительно эксклюзивная, высокомаржинальная, не так критична. Помимо металла есть еще и работа, то есть стоимость конечного изделия, она складывается из многих факторов. Глубина товаров на складе, она позволяет все моменты переждать.
5: Варианты избежать резких движений в цене у розницы есть, считает владелец и президент ювелирного дома «Клюев» Илья Клюев. По его словам, те, кто приобретает кольцо с большим бриллиантом, экономить на золоте вряд ли будут.
7: Поскольку у клиентов определенный бюджет на покупки 300-400-500 тысяч рублей, я говорю про Россию, те, кто производит украшения в этом сегменте, у них есть такие варианты. Они могут взять золото, скажем, не 750-й пробы, а 585-й пробы. Если мы говорим про украшения, где используют драгоценные камни, цены на бриллианты в последний квартал прошлого года стали увеличиваться, на многие позиции выросли там на 10-15%, но в целом стабильны, поэтому украшения с бриллиантами, они примерно стоят столько, сколько и стоили.
5: Датский ювелирный бренд «Пандора», который ежегодно закупает более 300 тонн серебра, планирует перейти на украшения с тонким платиновым покрытием. По данным Financial Times, к 2028-му компания рассчитывает сократить долю серебра в своих изделиях втрое, сейчас 60%. Клиент, который искал золотое украшение, на серебро не перейдет, хотя продажи его растут. Пустотелых украшений из золота больше пока тоже не становится, обращает внимание генеральный директор Ассоциации ювелиров Вадим Серов.
8: Определенное снижение покупательской способности спроса на золотые изделия. Мы не видим замещения. Переходить, допустим, на серебро тенденции не наблюдалось. Есть тенденция увеличения продаж серебра, да, это так. Но это в первую очередь связано с развитием маркетплейсов и вообще культуры покупать дистанционно. Фактически произвели в прошлом году изделий золота меньше, изделий серебра больше. Технология производства пустотелых изделий существует давно. Она является определенным отдельным ассортиментным сегментом. Средний вес изделия, он где-то 1,8 грамма золотого. Стабильно на протяжении последних лет.
5: Оценить влияние биржевых цен на ювелирную розницу можно будет через 2-3 месяца, продолжает Вадим Серов.
8: То, что мы видим сейчас, даже из свежепроизведенных изделий, они куплены ранее, то есть из металла еще прошлого года. То, что сейчас там унция скакнула, никто просто не покупал металл по такой высокой цене, и это не отразилось на цене изделий на полке. Через 2-3 месяца мы это опять увидим в виде подорожания розничных цен, но не ранее. Сейчас коррекция будет, и опять же все вернется к каким-то показателям прошлого года, ну, соответственно, потребитель практически не заметит. Все подорожания, они так уже были.
5: Верхний ценовой сегмент от качелей со стоимостью золота зависит меньше, но размеры его не так высоки. В России, по данным Shoppers, доля ювелирного люкса в денежном выражении около 10%.
0: Шансон снова в моде, стриминговые сервисы фиксируют активный рост интереса к этому жанру. Среди самых востребованных исполнителей Михаил Круг, Любовь Успенская, Михаил Шафутинский, а также группа «Бутырка» и «Воровайки». Вместе с интересом слушателям увеличился и доход исполнителей шансона. С чем связан такой рост популярности шансона, расскажет Владислав Викторов.
9: В 2025 году самым популярным жанром среди пользователей Яндекс.Музыки оставался поп. На втором месте был рэп, на третьем – электронная музыка, рассказали представители сервиса. Как ранее отмечал Коммерсант.фм, интерес зумеров к музыке 90-х и 2000-х многократно вырос. После того, как в ТикТок стали вируситься видео под песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой, молодое поколение массово потянулось на их концерты. По словам шансонье и зампреда правления Лантобанка Ирины Рысь, теперь эта волна затронула и отдельно шансон.
10: Поколение, которое уже подросло, возвращается к тем же мелодиям, тем же ритмам, и это происходит параллельно с совершенно новыми исполнителями и новыми тенденциями, которые слушают сейчас молодежь, ребята, которые учатся в школе, либо только-только закончили. Из того, что я замечаю, используются более современные звуки, аранжировки, чуть осовремененные, но тем не менее остается тот самый кач тех мелодий, которые звучали раньше, и именно это является тем самым изюмом, который притягивает слушателей и возвращает популярность этим песням.
9: При этом спрос на концерт концерты в жанре шансон растет умеренными темпами, отмечают эксперты. Средняя цена билета на такое событие – 3000 рублей. Увеличивается и количество самих мероприятий в этом направлении. Так, по данным билетного сервиса Ticketland, в 2021 году на платформе было представлено всего 172 концерта в жанре шансон, а в 2025 – 776. Резкий рост показателей на стриминговых сервисах связан с увеличением числа пользователей старшего поколения, отмечает исполнительный директор Звонко Digital Дмитрий Конов.
11: Шансон не терял своей популярности, просто существуют музыкальные жанры, в первую очередь основанные на продаже билетов в концертах, а есть и жанры, которые связаны с достижением стриминга. Шансон никогда не терял своих оборотов с точки зрения концертов, но стал заходить в стриминг. В России увеличивается количество людей 30-35+, у которых оказывается стриминг в кармане. Сидя со своим телефоном, обнаруживают, что это не так страшно, и там не только русские рэперы, но и русские шансонье. Но, тем не менее, во внимании зумерская аудитория – это главная аудитория для стриминга пока у русской поп-музыки 2000-х годов.
9: На рост популярности шансона частично повлияла и бизнес-модель современных сервисов. Компании привлекают новых пользователей комплексными подписками. Например, человек подключается к сервису с видеоконтентом, а в комплекте автоматически идет доступ к онлайн-платформам с книгами и музыкой. Из-за этого естественным образом растет число слушателей практически всех музыкальных жанров, включая шансон. Кроме того, сами сервисы активно составляют тематические плейлисты и продвигают их через свои алгоритмы, рассказал музыкант и предприниматель Сергей Молодых.
12: Сейчас популярность шансона растет. Есть такие критерии, как формат честности. И в эпоху выхолощенного поп-звука наши слушатели ищут музыку с душой, историей. Сама природа шансона и его ориентация на простые человеческие чувства находят отклик у нашей аудитории. Конечно, существенная роль играет алгоритмы стримингов. Российские музыкальные платформы активно продвигают ретро-плейлисты, что, безусловно, подстегивает интерес к жанру.
9: Как отмечают собеседники Коммерсант ФМ, за последние годы технологии повлияли не только на доступность и звучание жанра. С появлением искусственного интеллекта любители шансона стали сами создавать свои песни, не имея для этого специальных навыков, и уже активно размещают их на стримингах.
13: Реклама на Диалог ФМ.
0: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусно, союз!
13: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
0: Представители сезонного бизнеса, сварщики, монтажники, сантехники. Те немногие, кому еще выгодно покупать патент. Консультанты предлагают им рассчитывать доход заранее. В лимитах и ограничениях патентной системы разбиралась Юлия Савина.
14: Ремонт одежды, обуви и ювелирных изделий, кейтеринг, грузоперевозки, клининг, ландшафтный дизайн, туристические услуги, репетиторство и еще 7 десятков других видов деятельности можно осуществлять на патенте. Покупка права оказывать определенные услуги подорожала из-за того, что повышается потенциально возможный годовой доход. У каждой сферы он свой, однако в индустрии красоты, даже несмотря на подорожание, купить патент в десятки раз выгоднее, чем переходить на другие системы налогообложения, подчеркивает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге, владелица сети Lucky Like Ляля Садыкова.
15: В этом году в Санкт-Петербурге патентная система налогообложения составляет 133 тысячи рублей в год, и 15 сотрудников можно взять в штат. УСН плюс НДС плюс 1% свыше 300 тысяч рублей, это почти 12% налоговая нагрузка, не считая зарплатных налогов. При среднем обороте 3 миллиона рублей это составит почти 4,5 миллиона рублей за год налог. Это кратно больше, почти в 40 5 раз. Поэтому альтернативы патенту нет. До 1 января 2026 года мы смотрели, что 87% рынка было на патентной системе налогообложения. Сейчас порядка, наверное, 40%.
14: Патентную систему в сфере транспортировки грузов в этом году сохранили, как и в розничной торговле. Однако теперь купить патент можно только для стационарных магазинов в селах или отдаленных районах. Автомастерские также могут работать на патенте, но мелким техцентрам выгоднее перевести сотрудников в режим самозанятости, констатирует глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
16: Автосервисов на патентной системе налогообложения осталось совсем немного, и это небольшие автосервисы, потому что рядом есть самозанятый, и 20 миллионов в год на патенте сервис – это 2-3 поста. А самозанятый, он освобожден от части налогов. Количество автосервисов на патенте, оно значительно сократилось в этом году и сократится. Часть перейдут самозанятые, часть закроется. Самозанятые работают без АКВЭД, поэтому здесь становится непонятно, а сколько автосервисов существует. Они не так подконтрольны надзорным органам, как ИП.
14: Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. В 2026 году воспользоваться этим правом сможет только бизнес с оборотом менее 20 миллионов рублей. Превышение лимита в течение действия патента автоматически его отменяет. И пересчитывать налоги придется с начала года, независимо от того, когда будет превышен порог. В следующем году лимит снизят до 15 миллионов, в 2028 – до 10. Часть бизнеса может уйти в тень, опасается вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
17: Патент – это был такой спасательный круг. Можно было, заплатив один раз, ну или там разбить на поквартальные оплаты, не думать больше ни о чем. Выросли еще и страховые взносы. Да, там есть льгота, их можно перезасчитывать, но все равно рост стоимости патента – это показатель того, что денег останется еще меньше у предпринимателей. Пострадает прежде всего, конечно же, сфера услуг, торговля, то есть те направления деятельности, где и так у наших предпринимателей очень небольшая доходность и прибыльность.
14: По данным ФНС, количество выданных патентов в 2025 году превысило 20 тысяч. За год их число увеличилось на 10%, а сумма поступлений в бюджет по патентной системе налогообложения выросла сразу на 73%.
0: Все мобильные телефоны россиян попадут в государственный реестр. Поправки в закон о связи еще 10 февраля в первом чтении приняла Госдума. Устройства, которые не попадут в список, не смогут работать в России. Однако эксперты говорят о проблемах для операторов и потребителей. Тему продолжит моя коллега Анжела Гаплевская.
18: Речь идет о реестре IMEI. Это так называемый паспортный номер, который присваивают каждому телефону на заводе. По замыслу авторов поправок, именно на такой уникальный 15-значный код операторы связи должны будут оформлять сим-карты. Это значит, что от традиции передавать сотовые внутри семьи придется отказаться. Когда системы зафиксируют, что устройство не соответствует номеру телефона, услуги будут заблокированы. При этом, насколько такая мера поможет в борьбе с мошенниками, большой вопрос, отмечают IT-эксперты. Зато появляются дополнительные сложности, говорит независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин.
19: Тут же появляется коррупционная составляющая, потому что этот реестр можно куда-нибудь продать, потому что у вас есть база правильных устройств, которая привязана к конкретным людям, и это счастливо куда-нибудь утечет. Второе – это накладные расходы для операторов на то, чтобы поддерживать этот реестр, собирать эти данные. Их нужно обеспечивать миграцию сим-карт между устройствами, и неясно, они принадлежат к одной семье. А если к одной семье, то это может быть один договор или несколько договоров, может быть разные договора у разных операторов.
18: Идея отслеживать IMEI не нова, но инициативу неоднократно откладывали из-за несостоятельности. Собеседники Коммерсант ФМ на рынке отмечали, что специалисты достаточно легко могут воспроизвести такой номер, а под блокировки в результате попадут и настоящие собственники устройств. Реестр станет дополнительным бременем для операторов и, возможно, заставит их переложить расходы на потребителей, отмечает ведущий аналитик акселератора Финтехлаб Сергей Вильянов.
20: Ну, это еще одна база данных, которая должна крутиться на сервере, синхронизироваться со всеми аппаратами во всех регионах России, не только России, кстати, если в роуминге телефон окажется, то тоже неизбежно это увеличит нагрузку на службу поддержки, потому что не все телефоны сразу попадут в эту базу, будут отключения, будут звонить разъяренные старушки и спрашивают, почему они не могут позвонить своим любимым подругам.
18: В законопроекте нет исключений для телефонов, купленных ранее. Значит, учет может затронуть и уже используемые устройства. При этом, как следует из документа, правительство предусмотрит некоторое исключение. вряд ли они коснутся частного бизнеса, продолжает Сергей Вильянов.
20: Там может быть морковка такая, которая, возможно, значительную часть пользователей как-то примирит с этим, заключающаяся в том, что если аппарат зарегистрирован по имейлу, то он будет работать полноценно, когда включается режим белого списка. Но про это пока публично нигде не озвучивалось, но в целом это было бы таким балансирующим моментом, потому что иначе это ничего, кроме лишних хлопот, людям не несет.
18: Создание такой системы не решает вопрос с иностранными абонентами. Но для трудовых мигрантов такой режим уже действует, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Ангилов.
2: А вот что будет с теми, кто приезжает краткосрочно, например, туристы, у которых уже сейчас непростая история с подтверждением себя, здесь вот пока не ясно. Будем просто ждать новостей, потому что понятно, что есть эта категория, понятны ее масштабы, она довольно большая, и совсем оставлять без связи вряд ли будут таких абонентов. Соответственно, можно видеть, что вот эта инициатива двоякая с точки зрения решаемых задач. С одной стороны, это позволяет бороться с серым импортом и с кражами устройств, но вторая составляющая – это вопрос безопасности, а здесь пока вот непонятно.
18: Требование о привязке идентификатора к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны.
0: Уровень безработицы среди ТОПов достиг 20%, и к концу этого года этот показатель может увеличиться, не исключает опрошенные коммерсантом рекрутеры. На этом фоне заметно падают и зарплатные предложения гендиректоров. Что стоит за ротацией все-таки ЦО, и какие, кого ищут все-таки собственники бизнеса, разбиралась Аулита Курмакова.
21: ТОПов стали чаще увольнять. Каждая пятая компания за последний год сменила генерального директора, говорится в исследовании «Российский индекс SEO-2025» от консалтинговой группы SQN. Аналитики за этими цифрами видят тревожный сигнал, тем более что показатель приблизился к уровню трехлетней давности, но тогда это связывали с уходом иностранных компаний. Сейчас за локальной ротацией, что заметно выше мировой, чаще стоят акционеры, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Эджерс» Роман Тышковский.
22: Во многих бизнесах упали прибыли. Акционеры, привыкшие долгое время сидеть на деньгах, кэш-потоке, не понимают почему. Ну или понимают, но считают, что SEO делают недостаточно. И это часто причина сменить. На масштабе большого бизнеса затраты на адаптацию нового SEO все-таки не так велики, как амбиции акционеров. Ритейл, стройка, логистика, ну и другие большие бизнесы, в которых за последнее время проходило много смен генеральных директоров, в общем объеме бизнеса это не такая большая цифра. Хотя по факту она, конечно, оказывается довольно высокой, особенно если сделать неправильно правильный выбор, исходя из того, сколько резюме мы имеем на одну вакансию. Безработица среди людей с доходом

0: Предыдущие работодатели могли подтвердить его компетенции. Часто уходят, и в этом отношении не совсем безоблачные. Хотят найти тех, кто имеет доказанный опыт, успешный. Как его проверить, это надо поговорить с предыдущими собственниками, а это не всегда объективное мнение.
1: От SEO ждут трансформации бизнеса и знания новых технологий. Компании стали чаще нанимать ИИ-специалистов. Число вакансий за год выросло вдвое, а зарплаты уже превышают 350 тысяч. Но при этом владельцы не готовы платить топам много, замечает управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
2: Разрыв между запросом со стороны акционеров найти суперзвезду человека, который сможет либо трансформировать бизнес, либо залидировать новые направления, желательно с фотом до 1 миллиона рублей, не сопоставляется с действительной оценкой текущих кандидатов, которые запрашивают тут 1,5 миллиона рублей, понимая груз ответственности, соответственно, разница в 50% является диссонансным пунктом в переговорном процессе. Последние полгода отмечается тенденция, что топ-менеджеры стали соглашаться на 1-2 ступени по позициям ниже. Возможно, даже находят себя в каких-то смежных альтернативных отраслях.
1: На такие условия соглашаются не все. Пока кандидаты месяцами ходят по собеседованиям, компания усиливает внутренний найм. Он вырос на 10%. В прошлом году 77% новых гендиректоров выбрали из бывших сотрудников.

0: Финансовые организации начнут сокращать кэшбэк для физлиц, которые являются для них убыточными клиентами. Необходимость платить НДС с банковских комиссий по карточным операциям, изменение условий кредитования и отток депозитов заставляют все-таки крупнейшие банки пересматривать программы лояльности. Что изменится в этом году, выясняла Юлия Савина.
1: Кэшбэк на покупку ювелирных украшений из алюминия, поход в салон красоты на Луне или аренду авто в Антарктиде. Уже в этом году клиенты банков, которые не генерируют прибыль и считаются убыточными, начнут получать возврат денежных средств и баллов по самым невыгодным категориям. Кэшбэк в популярных группах, где тратятся большие суммы, останется только для привилегированных потребителей. У финансовых организаций нет нужды привлекать новых и удерживать всех подряд старых клиентов, как это было в период расцвета кредитования, констатирует гендиректор Фрэнк Арджи Юрий Грибанов.
2: Банки будут работать с теми клиентами, которые приносят им прибыль, более пристально, чем с клиентами, которые прибыль им не приносят. Банки научились сегментировать свою базу достаточно детально. Технологически банки к этому подготовлены. Будет вестись не ковровая работа с клиентской базой, а более точечная. И те клиенты, с которыми банк хочет продолжать отношения, будут получать интересные предложения, в том числе и по кэшбэкам, в хорошей категории, спецусловия по другим банковским продуктам. Чуть-чуть ставка повыше. Во вкладе чуть поменьше, в ипотеку.
1: В прошлом году суммарный объем поощрений клиентов, по подсчетам газеты «Ведомости», достиг 450-500 миллиардов рублей, удвоившись за последние два года. Однако рост выплат не связан с щедростью банков, отмечает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
3: Кэшбэки всегда были у банков на первом месте для удержания клиентов. И, соответственно, эти программы будут существовать и дальше. Другое дело то, что размер кэшбэков может как увеличиваться, так и снижаться. Но в целом рост, который мы наблюдаем в последнее время, он во многом связан не просто с увеличением выплат, а с фактической инфляцией. Цены растут, и, соответственно, увеличиваются и выплаты для держателей карт. Сейчас наличие нескольких карт создает уже возможность использовать самые выгодные предложения по тем же кэшбэкам. Соответственно, люди просто перекачивают средства из одного банка в другой и пользуются той платежной системой, которая приносит наибольший возврат денег.
1: По данным банка «Русский стандарт», топ-5 категорий трат в прошлом году в России – это супермаркеты, фастфуд и рестораны, одежда и обувь, магазины парфюмерии и косметики и АЗС. Согласно исследованию Центра финансовой аналитики Сбербанка и платформы ОФД, 9 транзакций из 10 сегодня проходят безналично. На стимулирующие маркетинговые активности у банков больше нет средств. Считает директор по анализу финансовых рынков управляющей компании «Альфа Капитал» Владимир Брагин.
4: Здесь простая вещь. Бесплатных завтраков не бывает. Если банки дают какие-то кэшбэки, то кто-то должен эти кэшбэки оплачивать. Либо это сам клиент через повышенную лояльность, либо это компания, с которой мы работаем, банки. Кэшбэк-программа – это всегда вопрос, ну, скажем так, дополнительного маркетингового бюджета, который должен оплачиваться. Из тех денег, которые я ему заплатил. Если, соответственно, он мне не доплатил по, не знаю, моим депозитам.
1: По словам участников рынка, банки продолжат

0: развивать собственные экосистемы. И значительная часть бонусов будет сконцентрирована там, стимулируя дополнительные продажи, например, в сегментах маркетплейсов, путешествий или страхования.
1: Покупатели уходят с маркетплейсов на сайты производителей за более дешевыми товарами. Те дорожают, в частности, из-за высоких комиссий площадок, объясняют селлеры. Сразу несколько продавцов рассказали Коммерсанту, что суммарно платежи достигают 60% от стоимости товара. Куда теперь будут завлекать клиентов, расскажет Александр Мезенцев.
2: Прежде маркетплейсы только расширяли долю на рынке. Аналитики Data Insight указывают, что и в этот раз ожидали небольшого, но все же роста, которого не случилось. Сделали продажи убыточными комиссии площадок, считает основатель магазина Skiff Music Борис Колесников.
3: Население не богатеет, люди начинают те же самые товары пытаться найти в другом месте, но это в любом случае пока еще не системная история, но в целом будет продолжаться, и селлеры будут продолжать поднимать цены на товары, покупатели будут продолжать пытаться найти дешевле.
2: Самостоятельно наладить логистику сложно. Как жалуются продавцы, у служб доставки нет столько пунктов выдачи, сколько открывается под брендами крупнейших маркетплейсов. Более того, площадки пошли на опережение и, контролируя рынок доставки, предложили уходящим селлерам новые услуги, говорит гендиректор производителя кожаных аксессуаров Reels Иван Петраков.
4: Мы были готовы в прошлом году, вложили много денег в собственный сайт. Никаких проблем, честно говоря, инфраструктурных нет. У Озона, например, есть сервис альтернативной доставки непосредственно с их склада. Самый важный момент, что комиссия за выдачу таких заказов кратно меньше, в 5-6 раз. Яндекс тоже выпустил альтернативный продукт, конструктор для сайтов. Там у них интегрированная система их эквайринга, авторизация через их личный кабинет происходит. То есть, по факту, они получают от вас пользовательские данные клиентов.
2: По данным МТС EdTech, лишь десятая часть россиян не пользуются маркетплейсами. Трудно ли увести клиентов на другие площадки? Основатель музея и магазина «Наличники.ком» Иван Хафизов рассказал Коммерсант ФМ, как пытался покинуть одну из крупнейших платформ, но в итоге был вынужден остаться. И принял решение сделать товары там сразу на 30% дороже, чем в собственном интернет-магазине.
5: На выставке говорит человек: «А вы есть на Озоне?» Я говорю: «Есть». Он тут же заходит, видит там цену выше и покупает на выставке. Я воспринимаю Озон как дополнительную рекламную платформу. Да, мои товары занижаются из-за этого в поиске, потому что Озон тоже не дураки, они мониторят интернет, видят, что можно купить дешевле. Я проигрываю, они проигрывают. Что же делать? На самом деле меня удивляет ситуация, в которой производитель, я могу продавать у себя на сайте, могу продавать на Озоне. Озон же требует, чтобы цены были одинаковые. То тогда я работаю в ноль. Озон забирает ровно ту разницу вплоть до цены производства.
2: Кроме комиссии, в уходе продавцов стоит винить непрозрачность политики некоторых маркетплейсов, считается учредитель компании 1753 Cosmetics Лана Сосновская-Налинч.
6: Где-то в сентябре мы не понимали, что происходит. Карточки, которые стояли на первых 3-10 продающих страницах, они улетели на какие-нибудь 40-е, 100-е страницы. Маркетплейс предлагает, что, пожалуйста, снова платите за рекламу, заплатим, но мы видим, что нас не поднимают. Когда появилась информация, что Валберес купил Ревгош и продает ее на своей площадке, ну да, тут понятно.
2: В целом доля маркетплейсов в онлайн-заказах за прошлый год сократилась с 80 до 78%. Но даже такое снижение на 2 пункта эксперты уже называют историческим событием. Александр Мезенцев.
1: Шантаж, вирусы, химоружие, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро – всем этим занимались нейросети. Можно ли привлечь к ответственности искусственный интеллект? И какие еще угрозы он несет? Разбиралась Екатерина Вихарева.
7: Anthropic – первый разработчик моделей ИИ, которые Пентагон мог использовать в секретных операциях, узнала Wall Street Journal. Сама компания это не комментирует. Но, как отмечает издание, в венесуэльской операции могли быть задействованы и другие ИИ-инструменты для несекретных задач – от документа оборота до управления дронами. По оценкам Bloomberg, похищение Мадуро обошлось Вашингтону почти в 3 миллиарда долларов. Anthropic не впервые критикует за неэтичное применение их инструментов. Сама компания признавала, что ее технологии использовались для кибератак, а на выходных рассказала, что ее флагманская Claude Opus 4.6 в редких случаях может совершать действия без прямых указаний и поддерживать вредные сценарии, включая разработку химоружия. А причина в экономии, считает эксперт по нейросетям сервиса Bittrex24 Александр Сербул.
8: Как вы тестировали? Посадить людей, месяцы тестировать. А сейчас как делают? Берут одну нейросеть, и одна проверяет другую. Так же дешево. И то, что нейросети потом себя ведут странно, это не потому, что проблема обучения, а потому, что их никто не проверяет. Для них нет закона. Для них есть контент в интернете. Они научились генерировать видеть продолжение этого контента. Если говорить, например, о облачных нейросетях, там пытаются такие запросы как-то блокировать. Это существует множество открытых нейросетей, и вообще ничем не ограничены. И будет ускоряться преступность взломами. Надо аналогичную систему создавать для защиты IT-инфраструктуры.
7: Участвуют нейросети не только в тестах. В начале февраля OpenAI выпустила GPT-5.3 Codex, и в техдокументации говорится, что это первая модель, которая сыграла важную роль в создании самой себя. Склонны ИИ и к шантажу. В прошлом году Claude Opus 4 в рамках теста получил доступ к электронным письмам, в которых была информация о якобы измене одного из инженеров. А узнав, что модель планируется заменить на другую, Opus пригрозил раскрытием компромата. Поэтому важно отдавать себе отчет в том, чем вы делитесь с нейросетями, говорит руководитель направления стратегический консалтинг и замдиректора в АРБ ПРО Роман Копасов.
9: В 2025 году были слиты практически все запросы пользователей из нейросети Илона Маска и Даркнете, они оказались тут же. Законодательной базы нет, ограничений от государства пока нет. В общем-то, по большому счету, это очень большое белое пятно в юриспруденции, в законе о защите персональных данных.
7: Регулировать и можно, но начать нужно с людей, отмечает главный редактор портала itzin.ru и автор подкаста «4GIGS» Сергей Кузнецов.
10: Как это контролировать? Я боюсь, что только штрафами, несмотря на то, что это не самая полезная штука в мире. Вопрос скорее в человеческом факторе. Если люди не будут загружать секретные документы в нейросетки, если в Пентагоне не будут подключать любую агентскую историю, которая может ползать по всем файлам, наверное, совсем уж секретные файлы в открытом доступе не окажутся.
7: Но и регуляторика не панацея, указывает гендиректор IT-компании «АЯ-эксперт» Роман Душкин.
11: Это инструменты в руках людей. И люди злоумышляют против других людей. Сложно ждать, что навесное состояние установится завтра, поскольку завтра новые модели появятся и новые возможности и угрозы. Поэтому здесь вот начинается гонка самой человеческой цивилизации с технологиями. Вот эти модели, особенно опенсорсные, их можно развернуть у себя на серверах да вперед.
7: На прошлой неделе, в том числе по этическим соображениям, из Anthropic и OpenAI ушли несколько руководителей направлений. Как отмечают инвесторы в сфере технологий, еще никогда столько тех специалистов так сильно, часто и с такой обеспокоенностью не выражали свои опасения, как в случае с ИИ.
12: Реклама на Диалог.ФМ.
13: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
12: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8.
1: Сгенерированное фото искусственным интеллектом медведя оставило жительницу Забайкалья без телефона и 30 тысяч рублей. Женщину привлекли к ответственности за фотографию, которую она создала с помощью искусственного интеллекта. Юристы были удивлены. Все-таки таким решением при желании под нарушение можно подвести почти любое фото, которое сделано искусственным интеллектом. Тему продолжат мои коллеги.
14: Изображение гуляющего по улицам медведя появилось в чатах села Дульдурга в начале сентября. На фоне повышенной активности хищников в регионе фотография разлетелась по местным пабликам и дошла до Министерства природы Забайкалья. На место приехали охотоведы, но медведя не нашли. Позже выяснилось, что женщина создала снимок при помощи искусственного интеллекта, и в итоге ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и конфисковали iPhone как орудие преступления. И основания для наказания были, но конфискация телефона – это уже крайность, говорит управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
15: Еще 7 лет назад в КОАП ввели часть статьи о злоупотреблении свободы массовой информации, которая позволяет наложить на гражданина штраф от 30 тысяч рублей и конфисковать предмет административного правонарушения. И это все происходит в тех ситуациях, когда человек распространяет недостоверную информацию под видом достоверной. То есть, если бы женщина сказала в своей публикации, что эта фотография была сгенерирована, либо другими какими-то формулировками обозначила, что то, что видно на этой фотографии, это не достоверная информация, то привлечь ее к ответственности не должны были бы. Скорее всего, женщина сама признала вину. Если бы она или ее юристы сопротивлялись, я думаю, что у нее были бы возможности избежать потери своего айфона и 30 тысяч рублей.
14: Некоторые публикации в соцсетях действительно находятся находятся под запретом. Например, видео, на которых запечатлены последствия атак беспилотников. В некоторых регионах такой запрет ввели еще в 2024 году, а летом он появился и в Москве. Случай с нейросетевым медведем, на первый взгляд, не вписывается в эту логику, но все дело в общественной значимости этой информации для местных жителей. Впрочем, резонанса можно было избежать, считает председатель самарского филиала юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.
16: В этом случае, видимо, власти сильно обиделись на сложные посты. Официальные СМИ опубликовали, не проверив, и решили переложить ответственность за это на человека, который в личных соцсетях что-то опубликовал. Хотя, казалось бы, не ей отвечать за проверку информации, за то, что она публикует в соцсетях, но это уже коллизия свободы слова и нормы, которые есть в КУАПе, которые привлекли.
14: Кейс жительницы Забайкалья показывает, что с публикацией сгенерированных изображений следует быть осторожнее. Если кто-то воспримет даже шуточный снимок всерьез, высока вероятность получить реальный штраф, говорит директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго.
17: Тут ведь, помимо всего прочего, еще и телеумысел учитывается. Условно говоря, если я сгенерировал картинку, выслал ее, давай посмотрим, посмеемся, это один контекст. Другое дело, что и дальше переслали, что из надежных источников получила фотографию медведя в нашем поселке, уровень ценности и важности информации уже меняется. В бытовом смысле все еще пока ничего страшного, но, естественно, публичное пространство выносить фейки становится все опаснее и опаснее. Если говорить достаточно честно и грустно, то я думаю, фейковые статьи будут правоохранительные органы активно брать в работу, как только правоохранительным органам нужно будет получить легкую статистику о раскрываемости преступлений.
14: На публикацию сгенерированных изображений запрета нет. Нет пока и закона о маркировке такого контента. А вот штрафы за распространение фейков есть. От 30 до 100 тысяч рублей. Для компании наказание и вовсе может достигать 500 тысяч рублей.
1: Пентагон хочет вывести из Европы треть своих войск. Речь идет о 25 тысяч солдат, военной технике и боеприпасах. Об этом говорят источники NBC News в Вашингтоне. Кстати, по их словам, большая часть военных вернется из Италии, Испании и Германии. Ранее глава Пентагона Пит Хэггетт заявлял, что Европейский Союз должен взять за себя основную ответственность за оборону континента. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
2: Вывод 25 тысяч американских солдат из Европы NBC News подтвердили 7 чиновников из Вашингтона. Сейчас Пентагон держит за Атлантикой 80 тысяч военных, поэтому такое сокращение стало бы крупнейшим после окончания холодной войны. Финальный документ в министерстве должны рассмотреть до ноября. После бумаги отправят на подпись президенту. Пока в Белом доме окончательное решение не приняли, отмечают источники NBC. НАТО долгое время остается под давлением США, говорят собеседники Reuters из Альянса. Пусть организация и не развалилась, но нападки и угрозы Трампа, по их словам, уже нанесли ущерб, который будет трудно обратить вспять. Страны блока все чаще ставят под сомнение надежность Америки, а источники Reuters восточного полушария и вовсе опасаются, что США могут бросить альянс. Вывод американских сил из Европы критикуют и в Вашингтоне. И республиканцы, и демократы опасаются, что это создаст угрозу для нацбезопасности США. На этом фоне Европа получает нового союзника за Атлантикой. В четверг перед Европарламентом выступил премьер-министр Канады Марк Карни. Он предложил создать новый альянс с Евросоюзом, в котором Канада могла бы вести себя прилично и не пытаться стать новой державой-соперницей. Собеседники CNN посчитали это косвенной критикой Дональда Трампа. Вашингтон остается для Оттавы крупнейшим экономическим партнером, но новые пошлины США фактически привели страны к торговой войне, напоминает телеканал. Более тесные контакты с Брюсселем хотят восстановить и в Лондоне, пишет Financial Times. По словам источников, министр финансов Великобритании Джон Хилли предложил странам ЕС выстроить новую промышленную политику блока, сделанную в Европе, и включить в нее королевство. Объединение так называемых средних держав может ослабить влияние президента США на мировой арене, допускают эксперты политику. Возникает все больше сомнений и по поводу золотого века Америки, о котором Трамп не раз заявлял после начала президентства. Трудно мыслить о золотом веке, когда страны экономически отворачиваются от Вашингтона, особенно ближайший сосед, подытоживают собеседники издания.
1: Анонс концерта Kanye West в Санкт-Петербурге пропал с официального сайта артиста. Организаторы выступления рэпера дают понять, что он недоволен возникшим хаосом вокруг его гастролей. При этом менеджеры утверждают, что решение об окончательном отмене шоу пока не принято, и оно в итоге может состояться. Владельцы билетов, в свою очередь, массово жалуются, что не могут вернуть потраченные на них деньги. Политический обозреватель Дмитрий Дерезе считает, что ситуация вряд ли прояснится в ближайшее время.
18: Концерт Kanye West в Санкт-Петербурге, судя по всему, не состоится. Хотя утверждать подобное прямо вот на 100%, наверное, все-таки преждевременно. До октября еще есть время, так что надежда остается. Особенно у тех, кто купил билеты и не может вернуть немалые потраченные деньги. Здесь применима фраза из советских времен. «Решение зависло где-то в верхах». Есть такая версия, неофициальная, что мнения тех, кто принимает решение по этому вопросу, разделились. Одни за, другие против. В связи с этим возникла тревожная неопределенность. Крайними, как это водится в таких случаях, оказываются рядовые организаторы и предполагаемое место действия – «Газпром-арена» в северной столице. Понятно, известный рэпер – человек неординарный и противоречивый. С одной стороны, допускал из ряда вон выходящие высказывания, но потом вроде как сожалел об этом. При всем при этом не каждый сверхпопулярный американец нынче готов в Россию приехать. Однако страны, которые считают себя высококультурными, данного музыканта к себе не зовут по причине тех самых указанных выше из ряда вон выходящих высказываний и поступков. Страны эти, конечно, нам не указ, но возникнут ненужные разговоры и повод для обвинений в адрес Российской Федерации. Все это ни к чему. Канье с Трампом не совсем в хороших отношениях. 47-й президент Соединенных Штатов – человек эмоциональный, и даже где-то злопамятный. Зачем на пустом месте создавать напряженность? Нам с ним еще и переговоры вести. Москва по-прежнему рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Америкой. Но опять же, народу российскому не помешает подарок сделать. Не просто ему сейчас приходится. Но и тут противоречие. Рэп не очень соотносится с российскими морально-нравственными традиционными ценностями. Эх, знал бы известный исполнитель, какие сложности возникли вокруг его фигуры. Следующий вопрос. Возможно ли найти консенсус и дать ему все-таки выступить? Да, провести концерт, скажем, не в Санкт-Петербурге и не в Москве, а вне столиц, дабы не акцентировать внимание. Мол, выступил и выступил, без особой помпы. Но захочет ли он сам? Скорее всего, нет. Сложно сказать, чем все это дело кончится. При этом так кажется, что на фоне продолжающихся боевых действий и ситуации в мире большой концерт мировой звезды с неоднозначной репутацией выглядит как-то не очень в данный момент. Вот если удастся оперативно найти мирное решение украинского конфликта, тогда это многое меняет. Можно и возрадоваться, и концерты провести. В общем и целом, все в очередной раз к большой политике сводится. А гражданам, что билеты купили, остается ждать и надеяться.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Меры по защите прав заключенных реализуются в 8 исправительных учреждениях Дагестана. Об этом сообщили по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реализации закона о пробации. Заседание провел вице-премьер республики Абдурахман Махмудов. Он поручил Миннацу Дагестана проанализировать работу общественных организаций. Следующее заседание рабочей группы планируют провести на базе УФСИН России по Дагестану. Перед ним участники посетят центр пробации, организованный в одном из учреждений Минтруда Дагестана. Прокуратура Южно-Сахакумска провела проверку исполнения трудового законодательства и выявила нарушения в двух учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. В ГБУ Управление социальной защиты населения, а также в компании Комплексный центр социального обслуживания населения не были организованы вводный инструктаж работников по охране труда. Прокуратура Южно-Сахакумска сейчас внесла представление об устранении нарушений. Две работницы пункта выдачи заказов в городе Дербенте подозреваются в крупном мошенничестве, об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Оперативники установили, что 23-летняя и 43-летняя местные жительницы с 2024 года по 2026 год, работая операторами в ПВЗ, завладели товарами на сумму почти 700 тысяч рублей. В отделе полиции подозреваемые признали, что применяли чужой товар на старый или некачественный, а в ряде случаев забирали его себе, сообщая заказчикам, что покупка не поступила. Ну и военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Россию для участия в учениях организации договора о коллективной безопасности. Маневры пройдут на полигоне Чебаркульске, это Челябинская область. В ходе этих мероприятий будет отработана совместная операция по локализации приграничного конфликта, координации разведывательных данных и организации материально-технического обеспечения ОДКБ. Как отметил начальник объединения штаба организации генерал-полковник Андрей Сердюков, все учения носят плановый характер. Более 3 400 000 россиян с заболеваниями сердца и сосудов получат бесплатные лекарства. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова передает «Комсомольская правда». Кстати, по словам министра, такая поддержка помогает снижать риск повторных инфарктов и инсультов, а также предотвращать осложнения и экстренные состояния. Программу планируют расширить к 2030 году. Бесплатными препаратами хотят обеспечить почти всех пациентов из группы высокого риска. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, стороны не ставили перед собой задачи по достижению прорывных договоренностей. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
1: «75% россиян совмещают несколько работ, и каждый третий скрывает этот факт от руководства. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на исследование сервиса «Мое дело». Сотрудники теперь не просто хотят больше зарабатывать, но и финансово подстраховаться через подработку. Как бизнес относится к совмещениям и какие есть варианты на рынке труда, разбиралась Аулита Курмакова.
5: Россиянам не хватает одной зарплаты. Это основная причина поиска дополнительного заработка. Так ответили почти половина респондентов сервиса для бизнеса «Мое дело». Совмещение, как выясняется, приносит максимум 30% к основному доходу, но чаще все-таки не больше 10%. Только на ХХРУ работодателя разместили почти 20 тысяч вакансий подработки. Каждая четвертая в московском регионе с доходом до 350 тысяч. На удаленке, например, можно стать контролером тренеров нейросетей или неспешно в рабочее время отбирать писать детские анекдоты для пабликов. Платят от 80 тысяч. Бизнес в целом с пониманием относится к совмещению, но это грозит потерей персонала, говорит управляющий партнер инвестгруппы «Сесижар» Ирина Жарова-Райт.
6: Коллега управляет недвижимостью наших клиентов, и он это сделал очень хорошо. Свободное от работы время получил второе высшее образование и перебрался в архитектуру. Мы таким образом потеряли коллегу. Если человек свободное от работы время считает, что он может еще преподавать, писать, вплоть до того, что артелью, семьей лепим вареники на продажу. Нет таких ограничений. Главное, чтобы не работали на конкурентов.
5: Половина российских компаний, оказывается, знают о практике совмещения сотрудников. Но только 2% руководителей запрещают подработку под угрозой увольнения. И до этого действительно доходит, делится гендиректор компании «Оптимолог» Георгий Властопуло.
7: Крайне сложно совмещать. Оцифровано все. У меня было 2 таких случая, когда действительно мы обнаруживали, что сотрудник совмещает, и это было видно по его производительности. Она резко падала, сотрудник не вовремя приходил на работу, постоянно отпрашивался, обнаружили уже там в переписках, что сотрудник просто работает на 2 работах. Было предложено выбрать что-то одно. Честно сказать, мы с таким сотрудником расстались. Либо сразу на входе обозначить работодателю, что ты будешь работать на 2 работах или на 3, тогда правильнее заключать не трудовой договор, а договор ГПХ.
5: Удаленка дала возможность официально устроиться на несколько основных работ, и это уже похоже на мошенничество соискателей, подчеркивает гендиректор облачного сервиса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
8: Стало очень много запросов от кандидатов. А можно оформиться по ГПХ? А вот у меня есть ИП. Можно оформиться как ИП? С чем это связано? С тем, что основная работа по трудовому договору по закону может быть единственной. Сейчас электронные трудовые книжки, все легко отслеживается. А как ИПшник или по договору ГПХ, в принципе, можно одновременно работать на несколько работодателей. Это вот, ну, фактически фрод, который начал распространяться со стороны соискателей. А для бизнеса чревато тем, что сотруднику дает условно 20% от того, на что рассчитывают. Пока это выяснится, пройдет там условный испытательный срок. За 3 месяца я зарплату получаю в нескольких местах. Я уже там в некотором плюсе оказался.
5: Рынок труда во многих сегментах уже повернулся к работодателю. Но уволить всех не получится, резюмирует гендиректор компании «Финфлеер» Ксения Рясова.
9: Это действительно большая проблема сейчас. Разговаривала с одним другом. Платил достаточно высокую зарплату сотрудникам СММ-отдела. Потом выяснилось, что они работали еще на 4 работах. Это прям бич. Особенно e-commerce, маркетинг. Люди работают не в полную силу, не все это скрывают. И государство тоже должно как-то за это наказывать людей. Потому что сейчас получается, что это наши проблемы, непорядочное поведение сотрудников.
5: Государство пока лишь поощряет переработки, вернее, легализует. Госдума в первом чтении одобрила проект поправок к Трудовому кодексу. Количество сверхчасов вырастет вдвое, со 120 до 240 в год. Расширение лимита сверхурочной работы, как посчитали законодатели, якобы эквивалентно найму бизнесом 100 тысяч дополнительных работников.
1: Sold out практически сразу после релиза. Покупатели подозревают локальные фэшн-марки в искусственном дефиците коллекции. Артикулы так и остаются в виш-листе без возможности выкупа. Но при этом якобы распроданные вещи мгновенно всплывают на ресейлеры с завышенными ценниками. Кто зарабатывает на лимитированных коллекциях и почему их стало больше, выясняла Аэлита Курмукова.
5: Предзаказ все реже доходит до реального заказа. На это обращают внимание фэшн-блогеры, которые освещают предстоящие коллекции и ходят по закрытым показам. С одной стороны, российские марки создают ажиотаж вокруг новой капсулы, а с другой – бьют по лояльной аудитории. Схема простая. Выбираем вкладку «Скоро в продаже», кидаем в корзину нужный артикул, размер и ждем. Ежедневно мониторя. Итог – товар уже распродан. Но при этом есть на ресейле, говорит основатель сообщества стилистов и школы стиля Валерия Малькова.
10: У конечного потребителя рождается отрицательное отношение к бренду. Поводил клиента за нос, а продал все в промежуточному звену. Как, например, у компании Бифрит с одной моделью курток, которая даже не успела, как говорится, выйти на прилавки. Она была раскуплена теми самыми блогерами и стилистами. И вроде бы тоже хорошо. У компании есть выручка. Но эти куртки сейчас продаются цена X2 на разных платформах, и уже по цене магазина ее не купить.
5: Отследить посредников на ресейл-платформах практически невозможно, да и не нужно самим производителям. Чтобы отсечь селлеров, крупные игроки запустили собственные цифровые площадки перепродаж товаров класса люкс. Среди артикулов ушедших мировых брендов все чаще появляются лимитированные коллекции и коллаборации российских премиальных марок. Но гардероб теперь обновляют реже, поэтому и количество позиций в капсулах сокращается. Отсюда дефицит, отмечает основатель, креативный директор бренда BLCV Илья Булычев.
11: Это дефицит не искусственный, а реальный. Денег в обороте стало меньше, плюс упал спрос. Чтобы не рисковать и не взрывать огромные деньги в товаре, модель нелимитированных капсул борется перепроизводство. Партии делаются маленькие, и это обозначает то, что, ребят, вещей немного, кто успел, тот купил. Это некий гарант того, что бренд будет актуальным. Но если мы смотрим там H&M, они делают какую-нибудь капсулу или Uniqlo с Джонатаном Андерсоном, но это совсем другие объемы. Ключевая задача – просчитывать этот дефицит так, чтобы это был действительно дефицитом. Если ты в среднем по сезону продаешь, не знаю, 100 штук, эту лимитированность нужно делать не больше 100 штук.
5: В прошлом году в России закрылось больше 25 брендов одежды и обуви. И в этом году список может сильно расшириться, не исключают собеседники «Коммерсант ФМ». А чтобы удержать клиентов, компании переходят в ручное управление, говорит гендиректор Dreams Retail Владимир Колесников.
12: Многие бренды, и мы в исключение, стараемся дать максимальный баланс между функциональностью, качеством, дизайном и вариативностью использования существующим гардеробом между прошлыми коллекциями, если это лояльный клиент постоянный, чтобы ему было проще комбинировать изделия, дать по максимуму за разумные деньги. Зашив маловероятен, все комплектующие материалы импортные, сейчас весенне-летний сезон, в феврале, в марте, какие-то артикула показывают сверхплановые скорости продаж, мы можем попытаться привести дополнительную партию этого артикула в конце мая, в июне. И то это большой риск, потому что клиенты рассчитывают уже к концу лета, если покупать, то с каким-то дисконтом.
5: Но покупать одежду стали реже даже на распродажах. По данным соцопроса платформы «Выбери.ру», половина респондентов от 25 до 35 лет отложили шопинг до лучших времен, пока не износятся старые вещи.
1: Все больше людей поколения Z выбирают работать на заводе. Об этом рассказали коммерсанту рекрутеры. Под запрос соискателей подстроился и рынок образовательных услуг, который запустит экспресс-курсы слесарей, токарей и технологов.
5: На производстве зарплаты растут быстрее, чем в офисах. И там все еще рынок соискателя. Токарям обещают от 200 тысяч в месяц, а вот джунам-айтишникам, например, на старте платят теперь не больше 60. Центры профподготовки кадров запустили десятки экспресс-курсов рабочих профессий. В Москве, например, двухмесячная программа монтаж и сервис Весное обслуживание холодильного оборудования стоит от 45 тысяч, технолога мясопереработки от 60. Обещают диплом о переподготовке, что гарантирует трудоустройство. А это своего рода индикатор изменения ментальности. В тренде теперь ручной труд, говорит гендиректор завода «Илкат» Максим Третьяков.
13: Бизнес-модель курсов и мотивация курсантов понятна. Сейчас колоссальный спрос на рабочие профессии. Есть определенный отсев по профилю. Хотите работать на каком-то хорошем заводе с большой зарплатой, но там нужны сварщики. А вы были учителем английского языка в школе. Ваше резюме искусственный интеллект просто выкидывает. Как этот вопрос решается? Вы идете на курсы, пишете, что вы теперь сварщик.
5: Рабочими профессиями заинтересовались и школьники. В прошлом году после 9 класса ушло рекордное количество учеников – 63%. По данным Миноборнауки, в техникумы и колледжи поступили 1 300 000 ребят. Но это еще не значит, что выпускники пойдут в профессию, считают руководитель проекта группы «Верми» Алексей Миронов.
14: Очень велика пропаганда. Не нужно получать высшее образование. Идти в 10-11 класс. Нужно получать профессии рабочих специалистов. Бизнес со своей стороны производства эти колледжи поддерживает, проводит образовательные программы, целевой набор и рассчитывает на то, что они придут работать. Но я видел примеры, когда люди, которые учились, грубо говоря, на сварщика и ходили на практику, ни один из них потом на предприятии работать не пришел.
5: Чтобы получать больше, нужен опыт. Бизнес даже готов оплачивать практику, но желающих немного, продолжает гендиректор фермерского хозяйства «Сады Коломны» Владимир Булгаков.
15: Зарплатный коридор в среднем в сельском хозяйстве – это, наверное, 45-90 тысяч. Молодежи это неинтересно. Посещал колледжи, факультеты сельскохозяйственные, разговаривал с проректорами. Результата пока нет. Соответственно, приходится привлекать, у которых нет образования сельхозотрасли. 160 тысяч на входе человеку, который приходит без опыта. Когда им говоришь, вот надо это сделать, ой, я не умею, покажите. Но тогда у меня продукт будет стоить не 700 рублей, а 3 тысячи. Ну, то есть это повышается себестоимость в разы.
5: Но главный конкурент за кадры на производстве – государство и бизнес в этой гонке проигрывает, считает гендиректор фабрики «Релс» Иван Петраков.
16: Недавно мы хотели закрыть вакансию оператора вилочного погрузчика. У нас вилка зарплат от 165 до 190 тысяч рублей. Не могу сказать, что это мало. Это хорошая белая зарплата в регион Москва, но Минобороны платят 300-350. В каком-нибудь ВПК-шном заводе, который грузит, допустим, снаряды, коммерция не может платить таких денег. Вам проще не производить ничего, чем платить такие зарплаты, чтобы зарабатывать не получается. получается.
5: Сварщики сегодня, оказывается, нужнее инженеров. Они вместе с электриками оказались в списке самых дефицитных специалистов. Кадровый голод среди рабочих профессий, как показывает опрос сервиса работа.ру и Сберподбора, в этом году испытывают 65% компаний.

0: Крупнейшие российские компании блокируют рост зарплат ценных сотрудников. Прямым конкурентам переманивать таких специалистов тоже невозможно из-за неформальных договоренностей между фирмами. Об этом пишет РБК. Коммерсант поинтересовался у топ-менеджеров, пользуются ли они приемом зарплатных карателей и нужен ли он вообще рынку бизнеса.
1: Вы ценный сотрудник с уникальными навыками и высокими зарплатными ожиданиями? Тогда готовьтесь стать невольным участником джентльменского соглашения, где в плюсе почти всегда будет работодатель. Кадровики уверяют, что на рынок труда вернулся тренд из 2010-х. Крупные компании негласно договариваются между собой не нанимать ценных работников, чтобы не раздувать зарплаты и не портить показатели. Причем под мораторий на наем попадают даже топ-менеджеры, утверждают HR. Ущерб от такой практики несравненно больше, чем выгоды, говорит гендиректор ювелирной компании «Соколов» Николай Поляков.
2: Просто это невозможно даже в рамках реальной конкурентной жизни, которая так или иначе между компаниями существует. Как вообще это себе представляется? Никто никого в наручниках не держит. Между предприятиями невозможно договориться, ну, к примеру, там, о какой-то общей позиции по ценам. Потому что все равно рынок диктует свои правила. Этих предприятий в рамках индустрии десятки. Даже если мы будем просто говорить о топ-менеджменте, это сотни. Не то, что почти, это просто невозможно.
1: В результате джентльменского соглашения опытный кандидат с блестящим бэкграундом ходит по собеседованиям, но в итоге получает офферы с одинаковой суммой, признаются кадровики. И это ненормальная ситуация, уверен гендиректор аптечной сети 36,6 Александр Кузин.
3: Мне кажется, что более сильные фирмы могут предлагать более интересные условия труда. Мы с удовольствием принимаем сильных сотрудников-конкурентов к нам на работу. К сожалению, получается так, что и сильные наши сотрудники тоже могут покидать нашу компанию, переходить в другие компании. Но в этом смысле я сторонник того, что конкуренция определяет победителя.
1: По словам экспертов по рынку труда, многие компании заключают между собой пакты о ненападении. Это своего рода договор, который подтверждает обязательство не нанимать друг у друга топов. Иногда для перехода сотрудника требуется согласование, признается президент торговой сети «Азбука вкуса» Денис Сологуб.
4: С парой компаний, с которыми мы тесно сотрудничаем, у нас действительно есть договор о ненападении, то есть когда они, например, встречают резюме на просторах интернета нашего сотрудника, перед тем, как его хантить, просто обращаются к нам, хоть бы узнать, можно ли его, собственно говоря, себе хантить. В ряде случаев нам удобнее на удержание от работы, а иногда проще отпустить. Никаким образом, естественно, не подписано, не регулируется. Это просто отношение, наверное, руководителей компании. Иногда делают неприличные предложения, перебивают это дело рублем, но это компенсируется, наверное, некой внутренней культурой или особенностями работы.
1: После 22 года из-за смены приоритетов в экономике и дефицита кадров часть джентльменских соглашений исчезла. Но с учетом искаженных принципов свободного рынка, эта практика вряд ли потеряет актуальность, пояснил Коммерсант ФМ директор Европейской школы бизнеса президентской академии Олег Филиппов.
5: Это объективно имеет под собой экономическую почву, хотя, с другой стороны, картельное общение не совсем корректное. Большие компании, они взаимосвязаны между собой, поэтому подобная мера на нашем закрытом рынке, в принципе, она подъемна.
1: В 2014 году компании Apple, Google, Intel и Adobe тоже попытались организовать картельный сговор. В итоге более 60 тысяч работников этих корпораций подали к ним коллективный иск и выиграли 324 миллиона долларов компенсации.
0: Разработчик написал в резюме рецепт пельмени, получил приглашение на собеседование. Алгоритмы отметили анкету как подходящую под критерии отбора. Тему продолжат мои коллеги.
6: Такой популярностью может похвастаться не каждый соискатель. У резюме с пельменями было 450 подходящих вакансий и больше 800 откликов. В качестве опыта IT-специалист написал, как солил воду и сколько сделал оборотов ложкой. Среди достижений зафиксировал всплытие 95% пельменей как индикатор операционного успеха и предотвратил 100% возможных прилипаний. Таким образом, он хотел узнать, почему кто-то платит за продвижение вакансии, но получает множество пустых откликов и насколько легко обмануть систему. HR заметил подвох только на собеседовании, рассказывает автор эксперимента Оскар Ланский.
7: Результат, конечно же, превзошел все мои ожидания. Честно говоря, я, конечно, понимал, что рынок труда в контексте джоб-сайтов сейчас скатился в полный сюрреализм, но чтобы настолько. Он, мягко говоря, удивился, позвал своего коллегу, я им все рассказал, как на самом деле обстоит дело, и их это, видимо, впечатлило, и они были готовы даже предложить оффер.
6: Как делятся специалисты кадрового рынка, такие шутки уже становятся частью рутины. Никого уже не смутит, если в выдачу попадет резюме Шрека Огровича Болотова с солидной фотографией героя мультика DreamWorks. Впрочем, алгоритмы способны справиться с такими ловушками, считает основатель стартапа HireMate Тимофей Валов, который разрабатывает ИИ-агентов для рекрутинговых компаний.
8: Искусственный интеллект в подборе призван сократить время, которое уходит у живого рекрутера на обработку таких вакансий. В этом смысле эти фильтры решают эту проблему, и первый же живой рекрутер, до которого дойдет этот кандидат, увидит это и просто не пропустит его дальше.
6: Нейронайм может стать большой проблемой, когда грамотные специалисты не проходят фильтры. В итоге вакансия долго остается открытой, а деньги бизнеса тратятся впустую, отмечает заместитель генерального директора кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
9: На данный момент инструмент выстроен таким образом, что только минимальное количество требований, которые ты однозначно можешь отсеять, и тогда ты не рискуешь потерять грамотного кандидата из-за того, что ИИ неправильно считал. В остальных случаях человеческий фактор никто не отменял.
6: Эксперты отмечают, рынок труда зациклился. Искусственный интеллект отбирает соискателей, которым резюме сделала другая нейросеть. А некоторые зарабатывают на том, что подгоняют анкеты по требованиям ИИ. Но чтобы алгоритмы восприняли, одних ключевых слов недостаточно, говорит управляющий партнер компании по подбору персонала The Edgers Роман Тышковский.
10: Простое написание тегов AI или фронтенд, конечно, не сработает. Там стоят системы гораздо более, чаще всего, интеллектуального глубокого уровня. У них есть веса каждого слова, сколько раз упоминается, каким образом происходит анализ текста и так далее. Но если стоит какая-то старая система, не очень успешная, или, например, очень маленький город и очень малое количество кандидатов, то система понижает требовательность к рейтингу, и система настраивается под конкретную задачу.
6: Но заниматься этим дорого и долго. Как пишет Business Insider, корпорации все чаще просят соискателей даже не присылать резюме, так как читать все равно никто не будет. Теперь кадровики смотрят сразу на кейсы и релевантные навыки и проверяют портфолио в соцсетях. А работодатели готовы продлевать испытательный срок, чтобы увидеть реальные компетенции.
0: Параллельный импорт автомобилей на ступе. Иномарки только за неделю подорожали на 10%, говорят опрошенные коммерсантам представители отрасли. Ослабление рубля затронуло как новые, так и подержанные машины. Тему продолжат мои коллеги.
11: Параллельный импорт автомобилей снова штормит. Это самый чувствительный к валютным колебаниям сегмент, подчеркивают собеседники «Коммерсант ФМ». В цену закладывается закупка, логистика, таможни и комиссии импортера. Машины с пробегом сейчас чаще едут из Азии. Это был самый удобный и выгодный маршрут, особенно при достаточно долгом крепком рубле. В прошлом году в России импортировали рекордное количество автомобилей с пробегом – почти 500 000. Чаще везли «Тойоту», «Хонду», «БМВ», «Мерседесы», «Фольксвагены», «Лексусы» и «Ауди». Премиальный сегмент просел сразу же после повышения утильсбора. Если осенью BMW X5 можно было пригнать за 7 миллионов, сейчас он стоит почти 11. Льготная ставка для физлиц сохранилась только для автомобилей с двигателем до 160 лошадей. Но и этот сегмент встал на паузу. Клиенты не готовы к новым ценам, говорит руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
12: Любое колебание валюты сразу же увеличивает стоимость поставки. Корея, Китай – основные страны, из которых вывозят автомобили, все считается в долларах. Точно так же курс евро напрямую влияет, потому что таможенная служба России при оформлении ориентируется на курс евро. Те машины, которые уже были ввезены, продаются за большие деньги с учетом индексации валюты. Те машины, которые сейчас люди хотят купить под заказ, разница по курсу, прописывается этот риск, и на выходе человек может заплатить за машину, если будет сильный скачок валюты, и на 15-20% больше.
11: У покупателей иномарок нет уверенности, что курс поднимется либо откатится назад, поэтому проще подождать и пересидеть на своем автомобиле, говорят автоподборщики. Никто из поставщиков и импортеров не может озвучить финальную цену в рублях. Она корректируется ежедневно, замечает гендиректор компании «Франк Авто» Ирина Франк.
13: Каждое утро сейчас мы проводим переоценку складов автомобилей. Курс юаня умножаем на текущий курс рубля. Автомобили, которые мы закупаем в Китае и в Европе, подняли цены уже на 10%. Это касается и новых автомобилей, и автомобилей с пробегом. Сейчас средняя сумма сделки в 3 200 000 автомобилей с пробегом. За эти деньги едет Toyota RAV4, Toyota Camry, Mazda CX-5, BMW X3 с пробегом повзрослее, Voya тоже за эти деньги годовало едет.
11: Если брать средний бюджет покупки только на валютных колебаниях, иномарки за неделю подорожали на 300-400 тысяч. Плюс к этому цены на машины с пробегом подняли практически все азиатские поставщики, продолжает основатель компании «Мосподбор» Дмитрий Иваницкий.
14: до 160 сил повысилось на процентов 10-15, а, к примеру, там на какой-нибудь трешке BMW это 300-500 тысяч рублей. Есть некоторые модели, где и на 20-25% ценник повысился по сравнению там с прошлым годом. Наглядный пример по корейскому рынку. У них машины 3-5-летние стоили дороже на внутреннем рынке, чем машины годовалые. Годовалые машины почти никому не нужны были. Настоящему корейцу выгоднее было пойти купить новую машину, чем 3-5-летнюю. То есть вот настолько это все парадоксально. Как Россия, наш спрос влияет на внутренний рынок разных стран.
11: На таком ажиотаже появились и недобросовестные азиатские партнеры, особенно на китайском рынке. Обмана стало больше, говорят собеседники Коммерсант ФМ. В Россию пытаются продать машины со скрученным пробегом и не соответствующие заявленным характеристикам. И тут уже каждый импортер, компания или частник сами решают, как быть с клиентом. У некоторых игроков, чтобы снизить риски заказчика, появилась опция обратного выкупа иномарки.
15: Реклама на Диалог ФМ.
0: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет Эхнатон.
15: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
0: Токсичные люди ускоряют наше старение. Общение с ними увеличивает биологический возраст человека на 9 месяцев. К такому выводу пришла группа ученых из Нью-Йоркского университета. В зоне риска корпоративная среда. Там больше всего стресса и негатива. Как бизнес борется с токсичностью сотрудников и топов? Тему продолжат мои коллеги.
11: На работе, оказывается, человек стареет быстрее. А все потому, что токсичных людей больше всего именно среди коллег. Их доля в коллективе больше 11%. Среди супругов, например, 8,5%. Негативные социальные связи приводят к стрессу, депрессии, серьезным болезням, предупреждают медики, а для бизнеса – к падению производительности. И таких сотрудников надо увольнять, считает управляющий партнер инвестгруппы «Сесижар» Ирина Жарова-Райт.
16: Неприятных людей отторгает сам коллектив. Что должен делать этот человек уникального, что его нельзя заменить? Был странный человек, дама впала в эзотерику. Она была очень хорошим финансовым директором. Она как болезнь начала это разносить по коллективу. Спрашиваю, почему не были оплачены счета? Говорит, ну деньги неправильный. И далее пошло-поехало, давайте дружно почистимся. Сейчас мы с меньшими силами должны делать больше. Желание поделиться, поддержать, помочь, по крайней мере, мы с HR очень за это смотрим, взаимозаменяемость стала важным пунктом в оценке, в том числе и в выплате бонусов.
11: Баланс психологического здоровья в коллективе держать непросто, особенно сейчас, признаются собственники компании. Высокая нагрузка на бизнес, много стресса, негативный информационный фон и семейные проблемы. Но токсичных сотрудников отслеживают не только HR, но и искусственный интеллект, замечает руководитель направления стратегический консалтинг замдиректора ARB Pro Роман Копосов.
17: Благодаря элементам искусственного интеллекта, которые встраиваются в корпоративные мессенджеры, CRM, системы, почту, достаточно быстро можно проанализировать метаданные, длину сообщений, скорость их ответов, количество знаков, не заходя именно в само содержание, чтобы не нарушать тайну переписки. И они дают очень полную информацию о том, кто в коллективе проявляет токсичность, кто, наоборот, уравновешивает коллектив. Чем ближе госкомпания, ближе крупный многомиллиардный бизнес, там уровень токсичности и уровень, как говорят в одной крупной компании, крови в договорах и в переписке больше. Что делать? Постоянная обратная связь.
11: Обратную связь с коллективом бизнес иногда находит через программы ментального здоровья сотрудников. Это когда к психологам ходят за счет работодателей. На сессиях чаще обсуждают личные и семейные, но доля запросов, связанных с проблемами на работе, уже составляет 15-20% от всех обращений, говорит гендиректор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова.
18: Когда мы видим отклонение конкретной компании, действительно повод обратить внимание работодателя на то, что происходит что-то не то внутри. Наиболее типичные запросы это связаны с балансом работы личной жизни. Люди перегружены, в том числе запросами со стороны руководства. Пассивная агрессия. Я бы не сказала, что это тренд, но на отдельных компаниях в динамике такие вещи отмечаем. Важно понимать границы. Это токсичная среда или это как бы формат жесткого управления? Зачастую может быть управленческая незрелость.
11: Чем жестче гендиректор, тем выше продуктивность. Этот слоган больше не работает, отмечают социологи. Токсичность руководства – главный источник стресса на работе. Так считают 13% россиян, выяснили аналитики Superjob. Примерно столько же респондентов винят в негативе своих коллег. Четверть сотрудников, которые уволились в прошлом году, назвали именно плохую атмосферу в команде главной причиной ухода.
0: Искусственный интеллект принял фамилию писателя Дениса Драгунского за пропаганду наркотиков. Об этом «Коммерсанту» рассказали в издательстве «Эксмо». Теперь книжному бизнесу предстоят внеплановые вложения в искусственный интеллект. Тему продолжат мои коллеги.
19: Все тайное становится явным не только название одного из Денискиных рассказов Виктора Драгунского, но и принцип работы хорошо настроенных моделей ИИ. Правда, в случае с художественными текстами просто прогнать слова через фильтр мало. Нейронка спотыкается даже на фамилиях. Например, как сообщил у себя в телеграм-канале гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев, искусственный интеллект решил, что фамилия Драгунский оказалась в красной зоне из-за корня «драк». А корень непростой. В начале марта из-за такой фильтрации 5 книг Дениса Драгунского пришлось дополнительно проверять вручную. Сам невольный герой инцидента к ситуации относится как к дурной, но смешной шутке. Но что будет, например, с лермонтовским «Бородино»? Задается вопросом Денис Викторович.
20: Помните, Бородино, драгуны с острыми хвостами, это тоже пропаганда. Это же машина, мы же должны понимать, где это польза, где от тебя наоборот вред. Но в любом случае, мне кажется, смешно.
19: Правовых вопросов к текстам Драгунского-старшего, помимо тех, которыми задаются его герои, нет. Но и Драгунский-младший не единственный, кого ИИ предательски взял на заметку, говорит директор по стратегическим коммуникациям «Эксмо АСТ» Екатерина Кожанова.
21: Книги Виктора Драгунского продолжают продаваться и никаким образом не нарушают закон о пропаганде наркотиков, но этот инцидент высвечивает ту специфику работы, с которой сейчас сталкиваются книжные сети, которые вынуждены перестраховываться, проверять ранее вышедшие книги. Таким образом, например, книги автора Коноплёва тоже вызывают вопросы у ИИ помощника. Все выводы делаются уже редакторским составом при ручной проверке тех данных, которые предоставляют ИИ.
19: Подвела не сама модель, а ее настройка, объясняет разработчик платформы Codic от компании Architech ИИ Никита Ротару.
22: Скорее всего, система модерации использует простой текстовый классификатор, возможно, даже на уровне ключевых слов или морфемного анализа, без учета контекста, естественно. Если модель не обучена различать имена собственные отрицательных, а тем более не умеет учитывать контекст, такие ложные срабатывания неизбежны. Это классическая ошибка false positive при использовании поверхностных фильтров без семантического слоя.
19: Сложности литературе добавляют не слова, а аврал после введения требования о запрете пропаганды психоактивных веществ, добавляет Никита Ротару.
22: Тот факт, что баг дошел до продакшена, говорит скорее о спешке при внедрении под новый закон от 1 марта, чем о фундаментальной технической проблеме. Решение достаточно прямолинейное. Во-первых, добавить распознавание именованных сущностей, которое отсеивает имена, собственные до этапа модерации. Если издательство хочет масштабируемое решение, стоит перейти на модерацию, где модель оценивает контекст целиком. Это вопрос дней, а не недель или месяцев.
19: Издатели и книготорговые сети пребывают в смущении. Да и читатели не отстают. Но закон суров. Исполнять надо. Дура, как говорили в Древнем Риме, лекс.
0: Российские бренды одежды покидают торговый центр. Оптимизация грозит Gloria Jeans, Austin и другим магазинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков фэшн-ритейлера. Сокращать присутствие в офлайне будут также и продавцы детских товаров. Тему продолжат мои коллеги.
23: После ухода западных брендов российские марки поспешили занять их торговые площади. В наиболее привлекательных локациях разместились флагманы, некоторые из которых с коммерческой точки зрения успешными назвать нельзя, но и закрыть из-за потенциальных репутационных потерь невозможно. Среди таких Gloria Jeans, занимающая 5000 квадратных метров на Тверской улице, с арендой, по подсчетам аналитиков, около 200 миллионов рублей в год. Компания планирует закрыть четверть своих торговых точек по России. Магазин мужчины уезжают из небольших районных торговых центров, где пересматривается сам формат визита посетителей. Площади идут под фудкорты, рестораны и просторные фитнес-клубы. Оффлайн-досуг сейчас – это получение впечатлений, а не покупка вещей, говорит руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.
2: 2023 год в целом и начало 2024 года было отмечено активной экспансией российских, в первую очередь, сетей на площади, освободившиеся после ухода международных, во многом якорных брендов торговых центров. И тогда были просто грандиозные открытия. В итоге никуда фактор конкуренции с онлайн не ушел. При этом поведение потребителей, безусловно, трансформировалось. Сначала на него влияло мотивы сберегательные, а впоследствии часть спроса переходила в онлайн. И в итоге на этом фоне 2025 года, середины, многие игроки начали пересматривать свои планы там, территориальной экспансии, начали тормозить развитие и далее закрывать.
23: В прошлом году только в Москве закрылось 4500 торговых точек. По подсчетам Infoline, общее число магазинов в России сократилось впервые за четверть века. Витрин стало меньше из-за развития онлайн-сегмента, считает вице-президент по коммуникациям Союза торговых центров Алексей Блюмкин.
3: Основная причина в закрытии – это, конечно же, маркетплейсы. Никакой дружбы между маркетплейсами и торговыми центрами быть не может. Конечно, 2024-2025 год изменилась ситуация, и первоначальной точкой выбора там маркетплейс уже даже не просто в интернет человек заходит, чтобы найти какую-то там себе вещь, не на сайт производителя, а человек заходит в первую очередь на Валберес или на Озон или на Яндекс.Маркет и начинает искать. Точка начала поиска зачастую находится и точкой окончания этого поиска.
23: В понедельник СМИ сообщали, что сеть «Остин» за 2025 год сократилась на 62 магазина. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Бренд одежды «Модис» объявил о банкротстве из-за убытков 1,5 миллиарда рублей. В прошлом году рынок покинули около 20 российских и иностранных марок, в том числе «Этам», «Йоло», «Фейскот» и «Инсити». В офлайн-рознице будущее за концепт-сторами, считает сооснователь магазина «Кинстор» Константин Булычев.
4: Ты создаешь хороший свет, потому что в торговом центре у тебя задача мимо проходящий трафик завести обязательно в магазин. Ты делаешь более спокойную атмосферу, подбираешь совершенно другой плейлист. Плюс команда. Все ребята увлеченные. Они нацелены на возвратность клиента. Они дружат. Клиенты всегда могут ребятам написать в личный мессенджер и создается такой очень приятный нетворкинг. Люди начинают вот эти индепендент-проекты, независимые, ценить все больше и больше. Комьюнити очень сильно помогает, потому что уже привыкают к определенным скидкам. Нет такого очень фатального использования рекламных интеграций, больших рекламных бюджетов на популярных площадках, где просто зажигаются постоянные деньги.
23: По данным платформы ОФД, продажи товаров для детей по итогам 2025 года снизились на 8% год к году. В этих условиях ритейлеры также оптимизируют офлайн-розницу. Как ранее

0: В их услуги перекладывается часть стоимости. В итоге сумма в договоре может быть значительно меньше, чем автомобиль реально стоит, говорит автоэксперт Артем Самородов.
1: Источником доходности может являться железная маржа, так называемая, прибыль от продажи непосредственно автомобиля, прибыль с допа, навесного, какого-то технологического, электронного допа, прибыль с кредитной сделки. Плюс, если это официальный дилер, то у него еще источник дохода – это бонусная программа импортера или производителя. Практика, о которой мы говорим, она не сегодняшнего дня, она на самом деле несколько лет назад возникла. Она отчасти связана с тем, что для того, чтобы клиентов действительно привлечь, нужно во внешнюю среду показать низкую стоимость автомобиля. Но его реальная стоимость выше.
0: Сейчас маркетинговый ход со скидками для дилеров становится дорогим удовольствием. Клиенты соглашаются на условия покупки со страховками, кредитами и дополнительными услугами, а потом просто отказываются от них, возвращая свои деньги. Дилеры компенсируют партнерам комиссии и уходят в минус, а потом требуют от клиентов вернуть сумму предоставленной скидки. Ранее практика таких возвратов складывалась в пользу дилеров. Однако в этом году Верховный суд несколько раз указывал, что предоставление автосалонам скидки на автомобиль не может зависеть от того, подписал ли покупатель какой-либо дополнительный договор. Кассации возвращают дела на пересмотр и разворачивают тренд. У покупателей реально появляется больше шансов получить автомобиль ниже себестоимости, особенно если дилер не подстраховался дополнительным договором, говорит управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базалев.
2: Если мы говорим про так называемое навязывание услуг и отсутствие выборов, то здесь все зависит от формулировки договора, где-то процентов на 80. И в моей практике были похожие случаи. Если даже это было сделано как бы добровольно, то можно ссылаться на положение о добросовестности, которое заложено в статью 10 Гражданского кодекса, и указывать в суде на то, что поскольку предприниматель – это более сильная сторона, у клиента просто не было выбора. Здесь практика действительно на стороне автосалонов. Суды больше руководствуются принципом свободы воли. То есть, если тебе не нравится какое-то условие договора, ты можешь просто не покупать машину в этом автосалоне.
0: При этом многие покупатели изначально не настроены исполнять условия соглашения с дилером. Поэтому сложно признать, что продавец может ввести их в заблуждение, говорит автоэксперт Олег Масеев.
3: Каждый оформляет это по-разному. Кто-то вообще не оформляет, не веря, что у него есть хоть малейший шанс потом вернуть деньги. Ты просто объясняешь это клиентам. Кто-то закладывает сразу в бюджет потери, понимая, что, с другой стороны, экономит на маркетинге из-за жадности потребителя, который мечтает купить машину задешево. Есть дилеры, которые говорят, мы продаем только машины. Ну и самые там необходимые. ОСАГО, пожалуйста, каска, если хотите, настаивать не будем. Только проблема в том, что большинство потребителей-то хочет, чтобы играли с ними в эту игру скидка продажа до продукта.
0: В прошлом году рынок новых легковых авто сократился почти на 16%. По данным Автостат, есть тенденция к восстановлению спроса. В апреле продажи могут быть выше марта. Однако надеяться на скидки дилеры не советуют.
4: Из-за ограничений VPN-сервисов продавцы на маркетплейсах теряют трафик. Также селлеры фиксируют снижение количества спонтанных покупок. Собеседники коммерсанта отмечают, что эффективность рекламных размещений в социальных сетях стала сокращаться после того, как площадки перестали пускать на свои сайты пользователей с включенным VPN. Впрочем, больше это сказалось на отечественных ресурсах. При этом показатели мессенджера Telegram остаются стабильными. Тему продолжат мои коллеги.
5: Привычная модель, когда от карточки селлера до оплаты считанные секунды начинает давать сбои, потому что до карточки некоторым пользователям VPN еще нужно добраться. Рынок уже заметил, что импульсивных покупок стало меньше. Решения для альтернативного доступа несколько обуздали эмоциональное «хочу» клиента. Потери оцениваются примерно в 2-3% рекламных переходов, говорит коммерческий директор аналитического сервиса в сфере e-com оборот.ру Владимир Бугаевский.
6: Очевидно, просадка есть. Это проблема уже. В отрасли обсуждается, что человек с включенным VPN, переходя по рекламной ссылке, попадает на неоткрывающуюся страницу и, по сути, клик оплачиваемый имеет место, а целевого действия не совершается, и вероятность его стремится к нулю. Касается еще и того трафика, который через поисковики, то есть, например, на карточку перейти, не всегда получается. Бюджеты на какие-то проценты точно сократятся.
5: Сами платформы такое положение дел должно вполне устраивать. А вот селлерам предстоит адаптироваться и освоить новые инструменты продвижения, отмечает генеральный директор платформы для

0: автоматизации бизнеса на маркетплейсах Jivio Максим Логинов.
1: Действительно, можем подтвердить, доля продаж, которые получали за счет внешних интеграций рекламных, снижается благодаря постоянной необходимости включать-выключать VPN. Для поставщиков это означает только одно – нужно больше работать с внутренними инструментами площадок. Маркетплейсам это, по сути, только выгоднее, потому что их интерес – завязать рекламные бюджеты поставщика на себе в том числе. Отсюда возрастает необходимость учиться работать с инструментами автоматизации рекламы. Растет также спрос на SEO, инструменты региональной экспансии на все, что позволяет занимать органическую долю выдачи.
0: По данным ВЦИОМ, спонтанные покупки на маркетплейсах время от времени совершают 2/3 россиян. Замедление и ограничение работы площадок, взаимодействующих с цифровыми платформами, сказывается на рекламных переходах напрямую. От 70 до 80% решений о приобретении товара по статистике принимается за секунды. Где-то пользователи набирают скорость, а где-то теряют ускорение. А сказывается это почему-то на российских платформах, обращает внимание генеральный директор и владелец бренда «Рельс» Иван Петраков.
2: Люди, которые используют вариантами альтернативного доступа к контенту, самая платежеспособная группа. Те, кто не пользуются, они не были нашим покупателем. При этом Telegram продолжает работать. Возникает обоюдно-острая двоякая ситуация, когда вам могут прислать в Телеграме ссылку, допустим, на товар, который продается на Озоне или на Wildberries. Не можете по ней перейти, потому что доступ благодаря использованию этих инструментов вас заблокирован. Снижает спонтанные покупки, причем прилично. Трафик альтернативных каналов российских, таких как ВКонтакте, падает еще сильнее. Теперь, когда сидят и занимаются думскроллингом, смотрят ленту, в том числе с рекламой, стали меньше пользоваться российскими сервисами.
0: Говорят, любимым выражением Октавиана Августа было «поспешай медленно». Впрочем, первый римский император не торговал на маркетплейсах.
3: Владельцы автосервисов раскритиковали идею ограничить доступ к каталогам запчастей. Опрошенные коммерсантом участники рынка считают, что это навредит конкуренции и снизит качество обслуживания. Ранее я напомню, что Российская ассоциация автомобильных дилеров направила в Роспотребнадзор предложение дифференцировать доступ к инструкциям и справочникам технической информации. Станет ли автолюбителям сложнее найти мастерскую для ремонта? Тему продолжат мои коллеги.
4: В июле поправками к закону о защите прав потребителей законодатели обязали производителей передавать техническую информацию не только официальным дилерам, но и всем частным техцентрам, даже в статусе ИП. Кроме того, компании должны поддерживать актуальность информации по модификациям еще в течение 10 лет после прекращения их выпуска. Закон вступит в силу в марте 2027 года. Сейчас правительство готовит проект, регулирующий предоставление этой документации. Именно его дилеры предлагают ужесточить. Они мотивируют ограничение доступа к каталогам для частных мастерских тем, что инвестиции в заключение партнерских контрактов с производителем очень значительны, а значит, официалы должны иметь преимущество в обслуживании таких машин. При этом сейчас они нередко испытывают проблемы с поставкой запчастей для марок из своего портфеля, говорит генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.
5: Официальные импортеры не могут обеспечить своевременность поставки запасных частей, и дилеры вынуждены искать где-то на рынке запчасти для ремонта автомобилей, чтобы клиент не мог воспользоваться законом о защите прав потребителей и, соответственно, получить от дилера какую-то компенсацию, либо пойти в суд. Вопрос в том, что поддерживаю или не поддерживаю, да, наверное, поддерживаю, как официальный дилер. С другой стороны, конкуренция порождает более комфортное ценообразование для клиента, более прозрачные условия для клиента. К счастью, доступ к базам по технологии ремонта, либо электронным каталогом запасных частей, я считаю, что здесь должен выбирать сам дистрибьютор.
4: Российская ассоциация автодилеров предлагает регламентировать гарантийный ремонт новых машин. Автовладельцам хотят оставить возможность обслуживания только в дилерских и уполномоченных изготовителем техцентрах. По данным Автостата, сейчас в России продаются машины 123 различных брендов, всего около 900 моделей. Организовать всем даже стандартное ТО только у официальных дилеров проблематично. К тому же это может снизить качество ремонта, считает технический директор международной сети автосервисов «Фит-сервис» Никита Родионов.
6: Закрывать доступ к каталогам, деталей и технологиям ремонта нельзя. Это не привилегия какого-то отдельного дилера или бренда, а обязательное условие безопасного обслуживания автотранспорта в нашей стране. Нужны единые правила. Если сервис квалифицирован, у него есть сертификат соответствия, все необходимое оборудование, он соблюдает технологию и несет гарантию перед клиентом, он спокойно может получать доступ к данной информации. Он также приобретает этот доступ за определенные деньги у поставщиков. оказывая услугу клиенту в рамках абсолютно здоровой конкуренции, а не в условии того, что кто-то получил на это монополию.
4: Однако есть еще и несколько десятков брендов, ушедших из России. Эти машины требуют еще больше ремонтных работ. С 2022 года техцентрам и так приходится обслуживать автомобили, получая обновление каталоги и детали серыми схемами. Поэтому небольшие частные мастерские не исчезнут, уверен глава Союза автосервисов Юрий Валько.
7: Большинство автосервисов в России, они легальны. Получив АКВЭД 4520, он имеет право заниматься ремонтом обслуживания техники автомобильной. Никакой дилер не вправе запретить это. Закон, который предлагает сейчас дилерское сообщество протащить, он не пройдет, это точно. Потому что он будет в разрез поправок к закону о защите прав потребителей. Мы все должны обладать информацией о том, как устроен автомобиль, если мы занимаемся ремонтом автомобилей. Это средство повышенной опасности. И те правила, которые сейчас готовит Роспотребнадзор, содержат полный абсурд.
4: По данным аналитиков Фокус, сейчас в России насчитывается 123 тысячи организаций, занимающихся техобслуживанием и ремонтом автомобилей. За 4 года этот рынок вырос на 25%.
8: Реклама на Диалог ФМ.
9: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
8: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
3: Бизнес отказывается от штаб-квартир, доля офисов под собственное размещение к 2030 году снизится до 10%, прогнозируют аналитики. Заметно падает и средняя площадь. На ротации арендаторов и деловых кварталах Москвы впервые заморозились и ставки. Сколько стоит все-таки офис в Москве, чего хотят клиенты? Тему продолжат мои коллеги.
10: Штаб-квартиры стали слишком дорогими не только для частного бизнеса, но и госкорпораций. Яркий пример – отказ РЖД переезжать в свой небоскреб Moscow Tower в Сити. Его даже не смогли продать на аукционе. При стартовой цене в 280 миллиардов не нашлось интересантов. Единственный вариант – избавиться от актива, как говорят брокеры, продавать частями. Но покупателю придется еще делать ремонт. Отделка в этом здании обойдется в 200 тысяч за квадратный метр. Доля штаб-квартир в проектах девелоперов за последние 5 лет снизилась более чем в 3 раза. Сокращается и объем самих сделок, замечает директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова.
11: Меньше компаний смотрят на консолидацию. Вот крупные штаб-квартиры берут паузу до 27 года. Либо, если есть текущие задачи, решают путем рассадки бизнеса через сервисные операторы, либо берут меньшие площади в бизнес-центрах, недалеко находящихся от текущих штаб-квартир. Арендаторы не готовы подписывать договоры аренды в долгосрочной тоже перспективе по существующим ставкам, как в Москва-Сити, так и в Ленинградском деловом районе, и торгуются.
10: Те, кто всерьез рассматривает аренду, запрашивают дисконт в 20-25%, делятся собеседники Коммерсант ФМ. Но договорятся ли стороны и на какой ставке сойдутся – еще вопрос. Арендаторы сейчас ищут небольшие площади. Если до 2022 года параметр средней сделки составлял около 1000 квадратных метров, сейчас 500. А под штаб-квартиру некоторые компании готовы рассматривать видовые этажи бизнес-центров, отмечает гендиректор Remain Дмитрий Клапша.
12: Если раньше все хотели быть в одном месте, то сейчас как раз бизнес смотрит на то, что мы там бэк-офис куда-то перевозим в более дешевый офис, часть людей переводим в гибрид, кого-то на удаленку, а какая-то фронт-функцию мы вот там где-то в хорошей локации рассматриваем. Сейчас фактически многие компании смотрят что-то, где либо арендодатели делают отделку, либо есть отделка от предыдущего арендатора. Хорошая отделка будет стоить где-то 150 тысяч за квадрат сейчас.
10: На фоне охлаждения спроса и все еще высокой ключевой ставки доля доступных к покупке офисов будет только расти. Уже сейчас в Москве она составляет почти 30%. В Москва-Сити, например, в активной реализации сейчас 5 новых офисных проектов. Цена входа для покупки, по данным Николерс, от 670 тысяч до 1 300 000 за квадратный метр. Девелоперы теперь строят не под заказчика, а на продажу, говорит партнер консалтинговой компании «Ричи» Дмитрий Антонов.
13: Некоторые девелоперы понимают, что
12: спрос на помещение даже на покупку бетоненным или маленьким, не говоря уже об аренде, начинают в тестовом режиме предлагать продажу офисных помещений с будущей отделкой. Пока нет однозначного понимания, сколько будет стоить эта будущая отделка, но пару девелоперов на нескольких своих проектах уже предлагают продажу даже розничную с отделкой. Даже частному инвестору купить помещение в бетоне менее выгодно, чем купить то же самое помещение, но с отделкой и реализовать его сразу, например, в аренду после ввода объекта в эксплуатацию.
10: Стратегия девелопера понятна – построить и сразу реализовать. А вот что делать инвесторам, что покупали, и, возможно, будут офисы в нарезку и в бетоне, их, как оказалось, ни сдать, ни продать. У рынка однозначного ответа нет. Среди идей брокеров – упаковать в запифы и реализовать через управляющую компанию, либо как с апартаментами – передать офисы разных собственников в управление.
3: Компания Vet Biohim объявила о приостановке производства всей серии препарата Мультикан, из-за которого погибли десятки животных. 16 сентября я напомню, что Россельхознадзор сообщил, что в образцах вакцин обнаружен живой вирус Аусеки, известный как ложное бешенство. Тему продолжат мои коллеги.
13: Онемение конечностей, рвота и даже летальный исход. Жалобы владельцев собак на мультикан начали появляться еще в августе. После сообщений о гибели животных в Ярославской области, а затем и в других регионах, производитель Ветбиохим сообщил об отзыве нескольких серий препарата. При этом компания подчеркивала, что контроль качества был успешно пройден. Коммерсант ФМ пообщался с владельцами пострадавших собак и выяснил, что некоторые и раньше сталкивались с побочными эффектами от мультикана. Врачи сразу предупредили о том, что реакция будет, рассказала москвичка Вероника Пустоварова.
14: В ветеринарной клинике мне сказали, что каждый год фармацевтические компании обычно добавляют какой-то новый компонент в вакцинацию, и эта вакцинация сказывается на собаках. И это нормально. У нас рвота участилась уже ближе к вечеру. Собака себя чувствовала максимально плохо, она вся дрожала. Нам повезло, потому что нас откачали. Мы ночью лежали в ночном стационаре. Это было в июне. Мы тогда еще не знали, что эта реакция такая сильная. То, что мы пережили, это никому не пожелаешь.
13: Но спасти удалось не всех. Кому-то ветклиники сразу сказали, лечения нет. Сейчас Ветбиохим приостановил производство всей серии вакцин Мультикан. В компании также подтвердили, что владельцам погибших собак предложили компенсировать расходы и моральный вред. По словам самих хозяев, условия компенсации – отказ от дальнейших претензий и удаление всех негативных публикаций в соцсетях. И пока некоторые готовятся к коллективному иску, чаты пострадавших постепенно исчезают. Впрочем, с кем-то Ветбиохим не связался до сих пор, поделилась с Коммерсант ФМ жительница Саратова Анна. У нее собака умерла от мультикана в августе.
15: Со мной никто не связался. Я, хотя везде в их чате, в Телеграме, под их постами, я комментарии пишу постоянно. И отправляю фото собаке, что верните мне собаку. Но со мной никто не связался, ничего не говорили, ничего не предлагали. Мы сейчас, в принципе, все хотим компенсации. Им надо заплатить за наших собак, но не за молчание.
13: Вакцины вроде мультикана не являются обязательными. Однако для поездок и выставок они необходимы. После массовой гибели собак владельцы животных стали искать препараты на сером рынке или вовсе отказываться от вакцинации. Но этого делать не стоит, ведь безопасные препараты на рынке остаются, считает кинолог Софья Белоус.
16: Есть список легальных вакцин, которые сейчас есть на рынке, которые в целом доступны. Если позволяет финансовая возможность, то выехать в ближайшую страну и вакцинировать там набиваком или уриканом, потому что это вакцины, которые все очень любят, и они легко переносятся. И серый импорт набивака и урикана достаточно сильно распространен, особенно если мы говорим о крупных городах. Такая схема, когда ставится мультикан как печать, паспорт, но ставится набивак в собаку. Но меня в этой ситуации смущает еще помимо того, что это нелегально, смущает еще то, что непонятное качество, это может быть подделка, возможно, их просто привезли в кармане, не соблюдали никак температурный режим, а это очень опасно и можно заразиться чем-нибудь смертельным для наших собачек и кошек.
13: Ветбиохим – один из крупнейших производителей ветеринарных лекарственных препаратов. По некоторым данным, компания занимает более 50% рынка. Однако эксперты уверяют, альтернативные поставщики готовы нарастить объемы производства.
8: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
17: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
3: В 18 веке тысячи людей бросали дома и ехали искать золото. В Калифорнию отправились фермеры, моряки и авантюристы. Многие не нашли золото, но именно они построили новые города. Иногда погоня за деньгами меняет историю.
8: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провели совещание по социально-экономическому развитию Дагестана. Особое внимание уделили развитию Каспийского прибрежного кластера, устойчивости предприятий энергетики и ЖКХ, а также повышение платежной дисциплины. Обсудили также создание обеспечивающей инфраструктуры кластера и реализацию проектов резидентов. Прокуратура Каспийска выявила задолженность по зарплате перед 70 работниками энергетического колледжа. По состоянию на сентябрь этого года долг превысил 10 миллионов рублей. Прокуратура сейчас внесла представление в Министерство образования и науки Дагестана с требованием устранить нарушение трудового законодательства. Но в Государственной Думе сегодня начала работу временная депутатская рабочая группа, которая займется подготовкой первого заседания 9-го созыва. Группу возглавил депутат от партии «Единая Россия» Виктор Пинский, его заместитель стал Олег Морозов. Рабочая группа будет заниматься разработкой проектов постановлений и других необходимых документов для начала работы нового созыва. Я напомню, что в ее задачи входит утверждение схемы размещения депутатов в зале, формирование порядка, проведение пленарного заседания, также подготовка предложений по составу счетной комиссии. Согласно указу президента России Владимира Путина, я напомню, что первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября и начнется в 10 утра по московскому времени. Но в нашей стране вводится ввозная таможенная пошлина в размере 35% на биологически активные добавки к пище, которые импортируются из недружественных стран. Исключение составляют поставки из Венгрии и Словакии. На них пошлина распространяться не будет. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ну и в августе этого года число пенсионеров в России увеличилось на 21 тысячу человек и достигло 40 миллионов человек, следует из данных социального фонда. Из этого числа 8,5 миллионов составляют работающие пенсионеры, остальные 32 миллиона – неработающие. На портале госуслуги открыт специальный раздел, где болельщики могут отправить свои пожелания и слова поддержки футболистам сборной России. Лучшее обращение выберет Российский футбольный союз, чтобы показать их на экранах стадионов во время предстоящих игр. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
18: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
19: Спонсор новостей. Компания Elko.
20: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
21: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
3: Турбизнес попал под удар из борьбы Центробанка с мошенниками. Агентства их клиента пожаловались на блокировки переводов с помощью системных быстрых платежей. Из-за новых ограничений банки считывают эту оплату турпрограмм в подозрительный перевод. С чем пришлось столкнуться с компаниями, как они решают эту проблему, разбиралась Анжела Гаплевская.
22: Семейная пара приобрела у турагентства «Мактур» из Балашихи путевку в Арабские Эмираты за 200 тысяч рублей. Оплатить счет им предложили с помощью QR-кода, но возникли проблемы, рассказала «Коммерсант ФМ» генеральный директор компании Ирина Сидина.
23: Клиент написал, что Ирина заблокировали счет, сейчас буду разбираться. Потом вот уже перезвонила, сказала, что заблокировали в связи с тем, что якобы вот мошенников они проверяют, хотя платеж по реквизитам уже выставил, там все написано, куда, чего. Откуда, за что. Она пожаловалась, что она очень долго дозванивалась в этот Сбер. Деньги мне еще не поступили, но она говорит, у нее со счета ушли. Понадобилось на это все, может, час-полтора.
22: Блокировки и задержки платежей у некоторых агентств уже случались неоднократно, как со стороны отправителя, так и получателя. Участники рынка говорят, что иногда на разблокировку уходит больше суток. Причем подозрения вызывают самые разные суммы, от 20 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Хотя официально ЦБ поручал проверять переводы свыше 200 тысяч. Больше всего случаев с пожилыми людьми. Им приходится идти в отделение банка лично. Некоторые клиенты после звонка попадают в стоп-лист ЦБ и уже вовсе не могут провести платеж через любой счет. А пока идет разбирательство с банком, цена на тур может подняться, отмечает вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
24: В усердствовании борьбы с дроперством банки уже начинают перегибать палку. Если говорить о ущербе, который наносит такая гиперопека, то платежи, например, за авиабилеты нужно производить в строго отведенные авиакомпании время. Иначе цена перелета может измениться, а поскольку большинство турагентов все-таки не сидят в офисах, не имеют стационарных касс, они выдают ссылки на оплату в виде QR-ов или СБП.
22: Возможно, Центробанк видит дополнительную пользу в таких блокировках, полагает директор по развитию компании «Я-туроператор» Виктор Куликов.
25: Фактически это ударяет по черным турагентам, которые должны, на самом деле, проводиться через чек, через налог. Придется чему? Турагент просто не будет давать свои собственные карты, потому что замучается, потому что у него личные деньги будут блокированы. Он будет просто говорить счет своего ИП.
22: Впрочем, оплата по СБП – это не просто экономия на эквайринге, а законный способ платежа, подчеркивает Ватор. Так что проблема актуальна и для легального бизнеса. Пострадать могут и туристы, которые переводят крупные суммы между своими счетами в разных банках. Юридически нет ограничения по срокам заморозки операций. Как отмечают эксперты, это зависит от условий и правил банка. Защитить свои права потребителям может быть тяжело, говорит юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Артур Басистов.
26: Оператор в данной ситуации вообще ничего не может делать. А клиент, да, может пойти в свой банк. Банк ему скажет, идите, жалуйтесь в ЦБ. Он нажалуется в ЦБ, благо там даже есть такой специальный раздел. Там или на включение в нехорошие списки всякие. ЦБ скажет, не идите в банк. Это он нам дал информацию, это он расценил ваш платеж как нехороший. В итоге они хором скажут, идите в суд. И это еще на несколько месяцев.
22: Проблемы с платежами бьют и по другим сферам бизнеса. Например, онлайн-ритейлу. С начала января с неоправданными блокировками карт столкнулось, по информации «Коммерсанта», 2-3 миллиона человек.
3: Подержанные иномарки стали дешевле. За год их средняя цена по рынку упала на 10%, в прошлом году аж на 20%. Сложнее всего, как оказывается, продать машины Mercedes-Benz и китайских марок. Сколько стоит авто с пробегом и что будет с ценами Вообще, давайте разбираться вместе с Аулитой Курмаковой.
10: Больше 9 триллионов рублей потратили россияне в прошлом году на покупку подержанных машин. На них пришлось, как посчитали аналитики Российской ассоциации автодилеров, 67% от общего числа продаж. Одни пытались успеть обновить авто до повышения утильсбора, другие предпочли взять с меньшим пробегом, но при этом не новый китайский. К автопрому КНР пока остается слишком много вопросов. Новые автомобили за год подорожали от 3 до 20% в зависимости от марки, а вот авторынок с пробегом шел по нисходящей, стремясь к балансу. Рынок продавца, когда свою пятилетку можно было продать по цене покупки, видимо, закончился. Средняя стоимость подержанной иномарки вернулась к уровню 23-го – 2 миллиона 170 тысяч. В московском регионе на 400 с лишним тысяч дороже, но это все равно на 11% дешевле, чем год назад, говорит официальный представитель «Автору» Георгий Голубев.
0: Пересмотр цен в премиальном сегменте носит более существенный характер. Там больше процент маржи заложен, и процент изменений это более существенный. По динамике за год тот же Mercedes S-класс в среднем мог потерять порядка 20%. В этот список также попадают и кроссоверы BMW X6 за год подешевел на 12%. Range Rover Sport потерял 11%. Он в начале года стоил 7,2 миллиона, к концу года 6,4. Электрическая Tesla Model 3 потеряла 10,5%, в декабре ее средняя стоимость была 3,2 миллиона.
10: Цены снижали не только частники, но и автосалоны, чтобы повысить оборачиваемость складов. 30 декабря, например, один из московских автодилеров предлагал BMW X5 2019 года за 7,5 миллионов, пробег всего 53 тысячи, а уже 2 января он стал дешевле сразу на 350 тысяч, делятся источники Коммерсант ФМ. Вторичный рынок вслед за первичным заметно сократился. У покупателей нет лишних денег. Даже с учетом дисконта. Средняя ставка по кредитам для машин с пробегом почти 30%. Даже если взять на 3 года, придется отдать банку не за одну, а почти за 2 машины. Чтобы подстегнуть спрос, цены на 7% снизили и китайские бренды, чей автопарк в России почти вдвое свежее европейского. Но покупатели пока не спешат с выбором, говорит эксперт по автоподбору Артур Брума.
1: Очень редко обращаются люди за подбором китайских автомобилей. Ряд серьезных недостатков. С одной стороны, люди не уверены в надежности, а с другой они остаются менее ликвидными на вторичном рынке. В дилерском центре сетевом знакомый менеджер рассказал о том, что у них идет выкуп. Это 80% от первой цены на данный автомобиль, чтобы, скажем так, быстро его продать перекупщикам, потому что продать китайский автомобиль выше среднего проблематично.
10: Продать машину даже с небольшим пробегом, как выясняется, непросто. Многие отложили покупку до весны, но дальнейшего снижения цен на иномарки ожидать не стоит, считает президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.
2: Притока новых автомобилей все меньше и меньше. Льготного утильсбора теперь нет. Эти цены потянут с собой вверх и вторичный сектор. Продавать свой старый Мерседес люди не понимают, что они взамен купят. Те, кто покупал в премиальном сегменте, старались покупать то же самое, везенное по параллельному импорту. Как они сейчас себя поведут, непонятно, потому что цена именно за счет утильсбора выросла в среднем миллион и более. Часть из них, возможно, купит с полным утилем. Если посмотреть на предложения дилеров, у них у всех есть те же самые старые бренды, ввезенные по коммерческой ставке утильсбора. Думаю, что сейчас у них, наверное, в этом смысле продажи увеличатся.
10: Еще одна проблема связана с новыми правилами для банков. С 1 января при выдаче автокредитов они учитывают только официальный доход заемщика. На этом фоне доля отказов может вырасти на 40%, не исключают участники рынка. Это значит, что обновление автопарка снова откладывается. Средний возраст машин с пробегом в России уже не 5, а 9 лет.
3: Москвичи взвинтили цены на 100-летние деревенские избы. Вслед за инвесторами в российские села пошли и частные клиенты, делятся опрошенные Коммерсантом брокеры. Основной интерес вызывают постройки в тихих и живописных местах. Вслед за спросом потянулся и ценник. Разбиралась Аулита Курмукова.
10: Деревянные и каменные постройки в глухих селах – это уже семейный актив, а не просто инвестиции в новое туристическое направление, что называют избингом. Это когда можно отдохнуть в деревне без удобств, но задорого. Для москвичей такие локации – вторая дальняя дача, иногда в 5-6 часах езды. На досках объявлений можно найти дом по цене смартфона. В Саратовской области, например, за 150 тысяч рублей пишут «покупай и живи». А в Ульяновской предлагают уже за миллион с рабочей печью. В селе 2 магазина и своя школа. Чем ближе к Москве, Москве тем дороже. Под Тверью бревенчатый домик постройки середины прошлого века сейчас продается за 3,5 миллиона. Все удобства на улице, но рядом река, лес и участок на 16,5 суток. За такие же деньги можно купить купеческий кирпичный особняк в Архангельской области на берегу Онеги. Нужен серьезный капремонт, да и летать далеко. Дешевых вариантов на рынке практически не осталось, говорит директор департамента вторичной недвижимости агентства «Истатет» Юлия Дымова.
4: Нельзя говорить о том, что среднестатистическая семья пошла и купила участок в глухой деревне, планирует жить. Скорее, исключение. Насмотрелись в соцсетях про то, как это может быть круто, и решили это попробовать. Если мы рассматриваем деревни Золотого кольца, как правило, это охрана. То есть ты не можешь поменять фасад этого дома. Некоторые покупают на улочках Суздаля для себя дома, воссоздают ту самую историю для того, чтобы проживать самим. Можно привести пример Пушкинские горы. В районе Пскова, если 2 года назад стоимость дома полуразваленного, это было там 500-700 тысяч рублей, то сегодня стартует это от 1,5 миллиона и дальше идет до 4,5 миллиона.
10: Все, что с историей, дает туристический потенциал и будет только дорожать, считают опрошенные Коммерсант FM-брокеры. Этот рынок недвижимости практически не развит, риэлторов на нем пока нет. Сделки проходят в формате «увидел, влюбился, взял». 120-летний дом 2 года назад купила основатель ювелирного бренда «Монсвун» Ольга Лакшина. Рядом бажовские места, водохранилище и всего 60 километров от Екатеринбурга, где у нее свой бизнес.
5: Купили участок с домом за 4 миллиона рублей, в основном потому, что цена земли в этом поселке высокая достаточно. 13 соток, печка, там не было туалета, старый там какой-то ремонт. Нравилась эта локация, в случае чего дом можно было снести, но потом возникло желание этот дом восстановить. 2,5 миллиона, я думаю, мы потратили на все про все. Львиная доля работы была сделана самостоятельно. Мы решили, что это такой у нас небольшой сэмпл, да, перед тем, как строить большой дом, мы решили попробовать вот в таком формате пожить. Плюс не разрушить то, что и так хорошо стоит уже 100 лет, и отнестись к этому с вниманием и с уважением.
10: Найти исторические особняки, оказывается, можно даже за символический рубль. Такие аукционы периодически проводят муниципальные власти, что развивают культурный туризм и рассчитывают на деньги частных инвесторов, подчеркивает директор департамента архитектурного проектирования компании «Даль» Анастасия Култаева.
6: Если речь идет про бизнес, выбирают Московскую область, Зарайск, Коломну, Елец и Суздаль. Цены выросли кратно. Если локация не раскручена, можно найти исторический дом по цене от 15 до 40 тысяч рублей за квадратный метр. Многие объекты они составляются муниципалитетами по сниженной цене. Были торги на усадьбу около 2 часов от Санкт-Петербурга, 18 век. Цена была 4 тысячи рублей. Оно очень сильно завирусилось. В итоге торги длились месяц, и цена выросла до 22 миллионов. Считали, инвестиции, которые потребуются восстановлению этого объекта, уходило порядка 300 миллионов.
10: На агрегаторах, что работают с историческим наследием, сейчас порядка 100 объектов. Можно купить здание бывшей уездной земской управы 19 века, полуразрушенный доходный дом, старую мельницу, но больше всего купеческих особняков. Только в подмосковном Зарайске 10 старинных домов, что в теории могут стать бутик-отелями, не меняя фасадов.

0: Бизнесу больше не нужны внешние коучи. Число вакансий в сфере тренинга и управления персоналом за год сократилось почти на 43%, подсчитали аналитики headhunter.ru. Компании, как выяснил Коммерсант, заметно урезали бюджет на образовательные курсы персонала, но при этом стали чаще отправлять топов на лидерские программы. Как трансформируется рынок коучей, причем тут искусственный интеллект, об этом разбирается Аулита Курмукова.
1: 21 человек на место. Конкуренция среди коучей усилилась, их стало больше, чем нужно бизнесу. Хотя еще полтора года назад на одну вакансию, как выяснили аналитики ХХРУ, приходилось не больше 5 резюме. От тактики инвестиций в персонал бизнес взял курс на сохранение операционной устойчивости, замечает управляющий партнер лаборатории карьеры Анна Алфимова.
2: В будущем еще меньше будет спроса. Такого объема, условно, выращивания людей на будущее впрок, этого запроса просто нет. Бюджет на обучение первым уходит под секвестры вместе с креативами, мерчом, которые в моменте не дают бизнесу результата. В среднем на человека middle уровня уходило 30-35 тысяч рублей на обучающие программы в год. Для топ-менеджмента 100-150 тысяч рублей.
1: Полностью от таких наставников бизнес не откажется. Тем более коучинг с 1 января официально признан профессией. И коучи теперь можно брать в штат, продолжает бизнес-консультант Наталья Фифилова.
3: Совсем сокращать эти бюджеты не получится. В условиях неопределенности требуется работа с теми людьми, которые, собственно говоря, все будут и осуществлять. Рынок перестраивается от того, чтобы развивать все. Общих историй, антивыгорания. Бизнес приходит к тому, что начинает считать, а какая у этого будет эффективность. Это как раз история про лидерство и про возможность работать в условиях серьезных вызовов и развивать свои команды.
1: Платное обучение у внешних коучей проходили в среднем 10% сотрудников от всего штата компании, отмечают собеседники Коммерсант ФМ. Один день стратегической сессии может стоить от 100 тысяч у начинающих консультантов до нескольких миллионов рублей, если привлекать топовых бизнес-тренеров. Чтобы сэкономить на консультантах, собственники компании сами пошли учиться на коучей или отправили своих топов. Лидерские программы в этом году подорожали на 700 тысяч и стоят в районе 4 миллионов рублей. И желающих больше, чем год назад, говорит академический директор программы Executive Coaching Сколково Елена Кликовкина.
4: Коучинг становится фактически обязательным навыком руководителя к менторству, наставничеству. Сюда же попадает. Раньше мы набирали 2 потока, в этом 3 потока на эту программу. Порядка 120 топ-менеджеров и предпринимателей за год будут эту компетенцию у себя наращивать. Культура брать себе все развитие партнера в виде коуча или ментора только зарождается в нашей стране, поэтому дефицит этих специалистов до сих пор большой, и спрос на индивидуальный коучинг не снижается.
1: С этого года коучи должны подтверждать классификацию через российскую систему оценки, в том числе международные дипломы, и раз в 3 года проходить переаттестацию. Но главная угроза – искусственный интеллект, отмечает основатель пиар-агентства «Соломка», эксперт по развитию личных брендов Дмитрий Захарьев.
5: Нейроассистенты перетягивают на себя очень многие образовательные инструменты, соответственно, отнимают, грубо говоря, работу живых людей. Многие предприниматели используют бесплатно чат GPT, DeepSeek. Это одна из причин снижения спроса на услуги коучинга. Такие вот процессы постоянно будут происходить сейчас.
1: Но если посмотреть на доски объявлений, то коучи и тренинг-менеджеров сейчас активно набирают в штат. Только в московском регионе порядка 800 таких вакансий. Средняя зарплата 150-200 тысяч в месяц.
0: С начала 2026 года резко вырос спрос на услуги по ведению налогового учета. Как рассказали собеседникам Коммерсанта, за первую неделю первого месяца этого года запросы на бухгалтерское сопровождение увеличились более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом даже прошлого года. Почему и сколько стоят услуги, продолжит Александр Мизинцев.
6: Наиболее востребованными направлениями на Авито услуги в начале года оказались ведение учета и консультации бухгалтера, рассказали представители платформы. Как правило, к финансовым специалистам обращаются для получения разъяснений по вопросам налогообложения, выбора его режима, а также при запуске или реорганизации бизнеса. Также почти вдвое увеличилась потребность в услугах по оформлению патентной системы и сдаче отчетности по внешнеэкономической деятельности. Этот тренд связан с вступлением в силу новых регуляторных изменений, рассказала представитель сервиса онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Анна Корнеева.
7: С 1 января 2026 года вступили в силу изменения налогового законодательства, которые особенно заметно затронули малый и средний бизнес. Сократились лимиты по ОСН. Одновременно с этим изменились пороги по НДС. В результате часть бизнеса вынуждена становиться плательщиком этого налога. А это уже принципиально новый уровень учета, гораздо более сложный. Сюда же добавляется более сложная отчетность, документооборот. Прибавьте к этому контроль налоговой инспекции. Проверки по НДС максимально автоматизированы. Любые расхождения мгновенно превращаются в требования, на которые обязательно нужно отвечать.
6: С увеличением спроса растет и цена на услуги бухгалтера, рассказали собеседники Коммерсант ФМ. Эксперты связывают это с возросшей сложностью работы. Цена одной консультации может достигать 30 тысяч рублей. На спрос повлияли не только изменения по НДС и налогам, отмечает основатель консалтинговой группы VVCube Вадим Ткаченко.
8: Автоматизированная упрощенная система налогообложения сбоила в этом месяце. Налоговая обязалась исправить, но пока мы видим ряд несостыковок с тем, что видит налоговая по ОСН и то, что дают налогоплательщики. Многие компании, которые раньше вообще не думали об НДС, не знают, как вести этот учет, не понимают, в том числе бухгалтера, которые привыкли работать с упрощенной системой налогообложения, они столкнулись с тем, что есть проблемы, в том числе связанные с так называемым зачетом, правильностью ведения НДС, в том числе вот в этом режиме.
6: Наибольший рост спроса на услуги специалистов в области финансов зафиксирован среди малого и среднего бизнеса. В компаниях с численностью до 50 человек он увеличился на 66%, до 100 человек – на 51%. В более крупных организациях динамика оказалась скромнее. В начале 2026 года компании все чаще рассматривают бухгалтерские услуги как инструмент для оптимизации учета и отчетности, рассказал основатель IT-интегратора АВГ и платформы гибкой занятости SkillStaff Александр Хачиян.
9: Это огромный сегмент бизнеса, который теперь требует иного налогообложения. Ранее, когда была эра возрождения необанков, они сильно подцепляли малых предпринимателей тем, что максимально автономно можно вести операционную деятельность, не работая, концентрируя свой фокус внимания именно на бизнесе как предпринимателю, а не как операционисту с точки зрения финансового контроля. И эти необанки также формировали доп. Услуги как бесплатная бухгалтерия, если нет сотрудников. Со временем появлялись сервисы, которые автоматизировали эту бухгалтерию. Порядка 800 тысяч предпринимателей нуждаются в квалифицированных услугах по налогообложению от бухгалтеров, но это не означает, что нужно прямо 800 тысяч бухгалтеров.
6: На платформе SkillStaff также фиксируют всплеск запросов на бухгалтеров, специализирующихся на НДС, и рост регистрации таких специалистов. По прогнозам экспертов, процесс адаптации к новым налоговым условиям может занять еще около 2 лет.
0: Gucci, Nike, Balenciaga стали самыми топ-подделываемых брендов в России. Китайский маркетплейс Position насчитал 1000 выявленных случаев продажи контрафактной продукции. Кому можно пожаловаться на некачественный товар, разбиралась Юлия Савина.
10: Отличить копию от брендового товара иногда не в силах даже модные эксперты. Ровные строчки, высокое качество материалов, идеально проштампованный логотип, а главное цена, лишь немного ниже рыночной, заставляет многих делать выбор в пользу контрафакта. Понять, что приобрели не оригинал, можно уже в процессе носки, говорит основатель магазина KinStore Константин Булычев.
11: Во время покупки это сделать невозможно, если только человек точно не будет знать, что подобные расцветки модели, которые он выбирает, не существуют в природе. Обувь состоит из двух глобальных элементов. Это подошва и верхняя часть. Верхняя часть в целом в производстве практически ничего от общей стоимости не стоит, а вот пеноматериалы, которые используются современными брендами, они составляют основную стоимость. В подделках они сильно отличаются на самом деле.
10: По данным китайского маркетплейса Poison, в сегменте спортивной обуви 29% от всего контрафакта приходится на бренд Nike. Следом в антирейтинге бренды New Balance и Adidas. В люксовом сегменте обуви чаще всего копируют Balenciaga и Louis Vuitton. В Poison проверили лишь несколько тысяч пар. На самом деле масштаб проблемы куда больше, продолжает основатель магазина KinStore Константин Булычев.
11: Количество обуви, которое заказывается из границы через маркетплейсы и покупается внутри отечественного контура тоже на маркетплейсах в десятки раз больше и измеряются миллионами пар. В первую очередь это влечет за собой недособираемость налогов, потому что подобная продукция поступает на отечественный рынок без уплаты пошлин и НДС. Но в большей степени меня беспокоит факт, что неконкурентное преимущество возникает у подобных продавцов. продавцов.
10: У бренда Gucci выявили больше всего поддельных аксессуаров, а среди коллекционных предметов первое место у завирусившихся в прошлом году игрушек Лабубу. Ситуация с подделками усугубилась с уходом глобальных брендов из России. Некоторые в принципе не имели в стране штаб-квартиру, поэтому не озаботились защитой своего имени, отмечает управляющий партнер юридического агентства IT Technology Александр Лагунов.
12: Никто, кроме производителя товаров, сейчас в России не заинтересован в том, чтобы продажи контрафакта были остановлены либо сокращены. Роспотребнадзор этой проблемой занимается. Они действительно по обращениям граждан или по обращениям правообладателей совершают контрольные закупки, выявляют продажу контрафактной продукции и наказывают таких продавцов. Но это, конечно, невозможно сопоставить со всем объемом продаваемой продукции. Маркетплейсы заинтересованы в появлении новых продавцов, заинтересованы в увеличении объема продаж. И это будет всегда, это их бизнес-модель.
10: Маркетплейсы не единственные место сбыта подделок. Площадки как могут борются с контрафактной продукцией и сейчас намного успешнее, чем еще годом ранее, рассказали Коммерсант ФМ в Ассоциации участников рынка электронной коммерции. По данным Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики, почти каждый десятый товар в России – контрафакт. В категории одежды и спортивные товары подделок примерно четверть, автозапчастей – свыше 40%. В сегментах продуктов, игрушек, корма для животных, смартфонов и компьютеров серая продукция составляет около 10%.

0: Автоматизация производства приведет к росту зарплат, а не сокращению персонала. Доходы квалифицированных рабочих в обрабатывающих отраслях могут вырасти на 11,5%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на доклад Института экономической политики имени Гайдара. Почему бизнес не готов к масштабной роботизации и только ли в деньгах проблема, выясняла Аулита Курмукова.
1: Роботы могут восполнить дефицит кадров. Ими могут заменить не только ненайденных на рынке трудослесарей, например, но и бухгалтеров. Увольнять при этом никого не будут, уверяют опрошенные Коммерсант ФМ собственники компании. Обещают даже повысить зарплату тем, кто умеет работать с новым поколением машин. Уровень безработицы остается на историческом минимуме, чуть больше 2%. Только обрабатывающей промышленности не хватает 2 миллиона рабочих рук. Этот сектор по итогам 25-го вошел в рейтинг с критической нехваткой персонала. Спасение, казалось бы, в автоматизации. Но проблемы не только с кадрами, но и с количеством роботов. Сейчас в России на 10 тысяч сотрудников приходится от 30 до 40 машин. Средний мировой показатель – 162. К 2030-му Владимир Путин поручил довести этот уровень до 145 роботов. На нацпроект по автоматизации выделят 100 миллиардов. Деньги пойдут госкорпорациям, где должны появиться темные цеха, что в народе уже прозвали безлюдными. А вот бизнесу придется отложить такие планы, не исключает основатель и глава группы компании «Кабош» Дмитрий Матвеев.
2: Без государственной поддержки этот вопрос нерешаемый. Нужно на уровне правительств стран, чтобы у нас не было вопросов с приобретением этого оборудования. Даже Китай на сегодняшний день говорит, вот это под санкциями, а это не под санкциями. Я могу приехать в Китай и хотеть купить робота. Предлагают всякие пути доставки окольные. Сам по себе не дешевый. Нужно умножать стоимость как минимум процентов на 60-70. Это становится экономически нецелесообразным. Везде можно использовать роботов, но для этого нужно вложиться. Правительство сказало, почему госкорпорациям? Потому что там денег много. А любой бизнес будет считать, брать кредиты под 25%, желающих будет очень мало.
1: Предприниматели в целом поддерживают роботизацию, но при высокой налоговой нагрузке и падении доходов бизнес сейчас рассматривает проекты с окупаемостью максимум год-два. А автоматизация производства – это долгая история. И это не устраивает акционеров, подчеркивает гендиректор завода «Илкат» Максим Третьяков.
3: Для меня роботизация означает сокращение фонда оплаты труда. В моем случае это предполагает покупку более современной производственной линии. Американская 10, китайская подешевле, 8. Чтобы вы понимали, у меня фонд оплаты труда где-то 10 миллионов в месяц. То есть это кратно больше. Купить я ее могу, но у меня есть проблемы с окупаемостью проекта. Рынок моего продукта достаточно конкурентный, мощности заполнены не полностью. Технико-экономическое обоснование будет не очень привлекательным для владельцев. Доход от 8 миллионов, положенных на депозит, будет сильно выше.
1: Вопрос не только в деньгах и в логистике, но еще и в обслуживании импортного оборудования, продолжает гендиректор галантерейной фабрики «Релс» Иван Петраков.
4: Возят абсолютно все санкционное оборудование в собранном, разобранном виде, частями. Главная проблема – это отсутствие официальной гарантии на территории Российской Федерации. Нужно либо отправлять в страну дружественную, где аппарат был официально ввезен, и на него есть сертификаты, где могут оказать бесплатное гарантийное обслуживание, либо б) за свой счет полностью покупать все детали. То есть автоматизация на данный момент замедляется. Завозят отовсюду. Европа, поскольку стала дороже, идет огромный перевес. 8 из 10 станков – это Китай. За 5-6 миллионов вы могли приобрести итальянское оборудование, теперь за 10-12 вы будете покупать китайское.
1: При таком раскладе восстание машин, видимо, откладывается, так что россиянам пока рано беспокоиться, что их скоро заменят роботы. По прогнозам аналитиков, кадровый дефицит в промышленности в 2026-м только усилится. Нехватка рабочей силы якобы охватит 95% предприятий производственного сектора.
0: Низкий порог входа и высокая маржинальность. Банный бизнес и животное растет на 20%. Участники рынка термальных комплексов отмечают, что каждый день в нашей стране появляется одна новая баня. При этом аудитория подобных объектов за счет новизны, дополнительных услуг или удачной локации в течение года может увеличиваться в 5 раз быстрее. Можно ли говорить о банном буме и сколько стоит открыть новый комплекс бани, выяснял мой коллега Станислав Крючков.
5: Россияне все больше парятся. От Москвы, где в праздничные дни фиксировали очереди в общественные бани, до Хабаровска, где решили построить первый в стране жилой комплекс собственной бани. Интерес к банному делу знатоки связывают с формированием культуры пара и относительно невысокой регуляторикой в отрасли. Впрочем, на старте таких бизнесов от контролирующих органов многие уходят в серую зону. И зона эта частично расположена в прекрасных уголках Подмосковья, Урала, Карелии или Краснодарского края. другая. Термальные комплексы Москвы и Санкт-Петербурга, конечно, работают в белую. Основными рисками на пути к запуску собственной коммерческой бани остается вопрос страхования, отмечает президент банного союза Иван Бояринцев.
6: Ежедневно открывается как минимум одна коммерческая баня. Еще не настолько регламентированная тема, как, например, общепит. Банное мастерство – это в первую очередь возможность вкладываться без кредитов, что называется, с колес. Сколько заработал, столько потратил. От 10 миллионов уже можно строить минимальный бизнес. Страховые компании с банями стараются не связываться. Все делается на собственный страх и риск. Предприниматели больше боятся естественных рисков, человеческий фактор, зависть соседей.
5: Важным стимулом входа в рынок является эмоциональная составляющая отрасли. Инвесторы вкладываются в новые комплексы. По данным Коммерсанта, стоимость строительства премиального объекта составляет не менее 250 тысяч рублей за квадратный метр. Затраты компенсируют за счет активного потока клиентов, объясняет руководитель банного направления сети городских курортов «Термоленд» Дмитрий Волков.
7: Банные комплексы, они разные. Где-то однопарная, где-то посадочных мест 50, а где-то их 700. Одного гостя в год банный комплекс зарабатывает 2-3 тысячи рублей чистыми. Но таких гостей в год может быть сотни тысяч. А есть комплексы, где с одного гостя зарабатывают по среднему чеку 10-15 тысяч рублей. И там таких гостей меньше, потому что им уделяется больше времени, больше внимания.
5: Бизнес наверстывает некогда упущенное на сегодня. Культура бани обрела вполне осязаемые очертания, продолжает Дмитрий Волков.
7: Был некий провал десятилетия, когда люди перестали пользоваться баней. Сейчас это все возрождается, люди вспоминают. Есть бизнес, есть премиум. Абсолютно разная аудитория, абсолютно разная маржинальность. Банные комплексы работают в белую, и издержки тоже у данного бизнеса достаточно большие. Адекватная маржинальность в любом бизнесе, также и в банном, 15-25, максимум 30%. Динамика ежегодно составляет 15-20% людей, которые приходят. Это если говорить про новый поток свежих гостей в каких-то уже устоявшихся комплексах. Если же мы говорим про какие-то новые открывающиеся, здесь мы прекрасно понимаем, что эффект новизны. Можно говорить о 80-90% новой аудитории, которые приходят в эти комплексы.
5: А если без комплексов? На рынке много компактных, быстро возводимых бань. Предложения купить деревянный сруб на досках объявлений начинаются от скромных 300 тысяч рублей. Но обойтись только стенами не получится. Это наивно, говорит владелец авторской бани к себе Вячеслав Столяров.
8: Очень хорошо, если это находится где-нибудь в живописном месте, 25 миллионов без учета покупки земли туда бы закладывал. Если строить как коммерческий проект, желательно иметь хотя бы 4-5 бань. Сруб — это самое дешевое, что есть в банном комплексе. Потому что если печь ставить профессионально, она будет стоить от 500 000. Туда нужно будет полноценное отопление, электроснабжение, водоснабжение и канализация. Найм пармастера 150 тысяч, которые повышают свою квалификацию не только в банном деле, но и в массажах, мануальной терапии, психологии.
5: В отрасли полагают, что темпы роста порядка 20% в год сохранятся еще около 5 лет. А затем произойдет насыщение. Ведь в бане очень важно не перегреться.
0: Стас, спасибо. Налоговые проблемы малого бизнеса будут решать локально, хотя в Кремле признали их системный характер. Общепиту предложат переходный период, или налоговая отчетность вместо годовой станет квартальной. В декабре, я напомню, еще прошлого года на прямой линии владелец подмосковной пекарни Машенька сообщил президенту о сложностях перехода с патентной системы на оплаты НДС. А уже 20 января этого года предупредил о рисках вовсе закрыть семейное предприятие. Правительство качество варианта поддержало льготами, но чтобы их получить компаниям малого-среднего предпринимательства, нужно соответствовать целому ряду условий. Тему продолжит Станислав Крючков.
5: Для спасения Машеньки вспомнили о схеме с освобождением от НДС. Это возможно при условии выплаты зарплат на уровне средней по отрасли в Подмосковье за год. Но для этого в подобных компаниях нужно уже сейчас повысить уровень оплаты труда, который существенно ниже среднего. Еще один вариант – смена АКВЭД и оформление компании как производственного предприятия. Появится льгота по страховым взносам. Но пока только январь. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с президентом сказал, что все зависит от того, как посчитать.
9: Предлагается на этот год, на 26-й, учитывать параметры деятельности не за прошлый 25-й год, а квартальные данные. Поднял в первом квартале заработную плату. Во втором уже можешь попасть в режим по общепиту, где освобождение по НДС.
10: Хорошая идея, Максим Геннадьевич, по поводу переходного периода. Необходимо подумать еще и над возможностью упрощения налоговой отчетности.
5: У конкретной семейной пекарни перспектив весеннего закрытия стало меньше. Но, по сути, речь о схоластическом решении, считает промышленник Дмитрий Пищальников.
11: математически пытаются решить проблему, но не забываем, какая главная задача была. Нужно увеличить количество поступлений в бюджет. Либо мы развиваем малый и средний бизнес, который у нас в районе 20%, хотя для нормально сбалансированной экономики должно быть 40%. Либо мы просто увеличиваем нагрузку на бизнес. Квартально это будет отчетность, еще какая-то. Не имеет принципиальной разницы. Она не будет столь существенной, потому что тренд остается прежним. Такое устоявшееся заблуждение, что предприниматель не хочет повышать зарплату. В текущих условиях уровень совокупных издержек такой, предприниматели не могут платить больше, потому что иначе прибыль становится отрицательной.
5: Владимир Путин в среду заявил, что ужесточение налогового режима для МСП достаточно, а фискальная нагрузка для компаний, которые продают собственную продукцию, должна быть комфортной. Для одной из 20 компаний малого бизнеса комфорта явно окажется недостаточно, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин.
12: Часть бизнеса может закрыться до 5%, плюс будет повышение цен до 15%, резкое снижение порога по НДС 60 миллионов и 20 миллионов, хотя предлагалось вообще сначала 10, но мы отстояли позицию, что в этом году это будет 20. Мы считаем, что дальше снижаться не нужно вообще. Либо, если говорить 15 миллионов или 10, там ставка 1% должна быть по НДС.
0: Стас, спасибо, турбизнес попал под удар из борьбы Центробанка с мошенниками. Агентство и клиенты пожаловались на блокировки и переводы с помощью системных быстрых платежей. Из-за новых ограничений банки считывают эту оплату турпрограмм подозрительный перевод. С чем пришлось столкнуться компаниями, как они решают эту проблему, разбиралась Анжела Гаплевская.

0: На фоне смягчения тарифной риторики США акции Apple выросли почти на 15%. Менее чем за сутки технологический гигант успел лишиться титула самой дорогой компании в мире, а затем вновь обогнать своего главного конкурента Microsoft. Почему компания из Купертино может стать главной жертвой торговой войны? Об этом Владислав Викторов далее.
1: На фоне обострения торговой войны акции Apple только за 4 торговых дня падали на 23%. По размеру капитализации компания на время уступила статус самой дорогой в мире Microsoft. Это при том, что еще в начале года рыночная стоимость обеих гигантов превышала 3 триллиона долларов. Как отмечают американские аналитики, Дональд Трамп просчитался, когда объявил о введении торговых пошлин почти против всего мира. Он не учел, что крупнейшая корпорация США крайне зависима от азиатского рынка. Процессоры для айфонов делают на Тайване, камеры и память в Японии, батареи и корпус в Китае. Поэтому полноценная торговая война стала бы крахом для компании из Купертино, заявил в интервью CNN руководитель отдела глобальных исследований в области технологии компании Wedbush Securities Дэн Айвс.
2: Это экономический армагеддон, особенно для технологической индустрии. То есть, если эти тарифы действительно вступят в силу, это отбросит техиндустрию США на 10 лет назад. Реальность такова: все сердце и легкие цепочек поставок находятся в Азии. Причина, по которой существует 1,5 миллиарда айфонов, и они стоят по $1000, это цепочка поставок, выстроенная за последнее десятилетие. Если пытаться воспроизвести это в США, построив заводы в Западной Вирджинии и Нью-Джерси, тогда айфоны будут стоить по $3500.
1: Однако смягчение риторики Дональда Трампа позволило Apple отыграть часть потерь, но говорить о том, что опасность миновала, рано. Сама корпорация предполагала такое развитие событий и потому перенесла часть производства в Индию. К концу этого года Нью-Дели будет поставлять четверть всех смартфонов по всему миру. Организовать сборку в США Apple может лишь частично. В противном случае ей придется кардинально изменить свою бизнес-модель, говорит IT-эксперт Сергей Вильянов.
3: Все компоненты, которые приходят на производство в тот же день, уже попадают на сборку, превращаются в настоящие смартфоны и отправляются по всему миру. У каждой страны есть своя спецификация. Сказать: а знаешь, Япония, давай-ка ты нам будешь делать динамики. То есть Япония, конечно, обрадуется, скажет: да, давайте. Но на это уйдут опять-таки многие месяцы, а может быть и годы. Ну просто потому, что нет таких мощностей. В Соединенных Штатах Америки в месяц продается порядка 10 миллионов айфонов. А Америка — это не основной рынок.
1: На этом фоне американские СМИ сообщали об очередях из желающих в последний момент купить новый айфон. Ведь из-за политики Белого дома цены на них все еще могут кардинально измениться. Например, iPhone 16 Pro Max, собранный в Китае, подорожает в 1,5 раза, до почти $2000. В этом случае Apple может забыть о дальнейшем развитии, говорит старший аналитик по технологиям Bloomberg Intelligence Анурак Рана.
4: Они действительно хотят больше инвестировать в Китай. Они действительно хотят больше инвестировать в Индию и другие местные страны, потому что это их следующий источник роста. Когда старая база клиентов просто будет обновлять свои телефоны, это не очень убедительный аргумент с точки зрения продукта. И если говорить о том, что стоимость может вырасти до 30%, 40%, 50%, это действительно очень большая цифра. И, честно говоря, это уменьшает желание людей покупать такие телефоны даже в развитых странах.
1: Как отмечают СМИ, американские магазины не получали официальной информации от Apple о том, будут ли меняться цены в ближайшем будущем. Поэтому на аналогичные вопросы покупателей продавцы просто разводят руками. Зато в краткосрочной перспективе, отмечают аналитики, компания сможет отчитаться о положительных квартальных продажах.
0: Стажеры хотят получать больше, зарплатные ожидания студентов за год выросли почти на 40%. Такие данные следуют из опроса карьерной платформы Changeling. При этом бизнесу найти перспективных соискателей без опыта непросто, даже если платить они готовы выше рынка. Зумеры также не спешат на работу, как попасть на стажировку, ведущие компании, сколько можно заработать, выясняла Аулита Курмукова.
5: Студенты в этом году хотят получать на стажировки в среднем 64 тысячи в месяц. На такие деньги чаще рассчитывают будущие выпускники бизнес-специальностей, технических направлений и айтишники. И чем старше курс, тем выше запросы. Магистранты хотят уже 95 тысяч. Работодатели, оказывается, готовы платить и больше, особенно тем, кто дружит с нейросетями.

0: стажировка – это уже не практика, а по сути стартовая позиция, говорит гендиректор карьерной платформы Changelenge Андрей Алясов.
1: Человек готов работать минимум уже часов 30 в неделю. Сэкономят и работодатели, и студенты. Потому что в последние годы рынок медлов или людей с опытом был перепродан. И многие люди получали много денег, при этом мало чего делали. Сейчас же появилось новое поколение, которое с использованием искусственного интеллекта очень быстро дорастает до позиции специалиста. Это круто прокачивается. При этом стоит дешевле. Действительно, стажировки помогают здесь экономить. В среднем конкурс 50 человек на одно место. Хорошие стажировки в компании.
0: Начинающему веб-дизайнеру в Яндексе, например, предлагают за стажировку 130 тысяч. Такие же деньги обещают аналитику без опыта в Алабуге, особой экономической зоне в Татарстане. Финансовому менеджеру в Газпромбанке дают 160. Такие позиции чаще закрывают карьерные платформы, которые подыскивают стажеров и берут 20% с годовой зарплаты студента. И за такие кадры идет жесткая конкуренция, утверждает директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
2: Студенты в качестве стажеров являются потенциально носителями современных технологий и могут выступить хорошим фундаментом кадровым при развитии компании. В прошлом году в рамках обновления команды порядка 12% ставок открытых были закрыты как раз стажерами. Они выходят на абсолютно рыночных условиях. Заработные платы начинаются от 100 до 180 тысяч рублей стажерам. Без опыта, но с какими-то уникальными знаниями, проектами, возможно, олимпиадник.
0: Таких стажеров бизнес начинает искать со 2-3 курса. И компании в вузах за последний год, как замечают опрошенные коммерсанты FM-ректоры, стало заметно больше. Особенно в технических. Только вот студенты не спешат на стажировку, замечает гендиректор IT-компании Oxygen Павел Кулаков.
3: Сейчас для стажера идет борьба. И стажер сейчас уже выбирает, куда они пойдут, на какие условия они пойдут. Надо уговорить, придумать мотивацию, показать карьерный трек. Из условно там 20 человек, которых ты собираешь в аудитории и приглашаешь пойти поработать на стажировку, максимум приглашается 1-2. Ощущение общей избалованности поколения, которые не торопятся работать. Они считают, что им надо определиться в себе. Если практикуется в том, что его учили в университете, эта стажировка, как правило, бесплатна. Но она не очень интересна работать. Поскольку отвлекает ресурсы. Поэтому мы пытаемся стажировку смексовать с некими задачами, которые будут полезны и нам самим. И вот с этого момента уже начинается условный торг, сколько это может стоить.
0: Найм студентов и бюджет, как делятся собеседники Коммерсант ФМ, увеличили только финансовый сектор. Тут лидируют топ-5 банков, финтех и маркетплейсы. В других сегментах и компаниях зарплатная вилка за стажировку от 20 до 70 тысяч.
4: Люди теряют интерес к спортивному стилю одежды. Как рассказали коммерсанты, участники отрасли, бум спроса пришелся на времена еще пандемии COVID-19. Но в последние 3 года тренд лишился смешаться классики, пишет издание Sportets. Хотя рынок одежды растет медленнее всего, некоторые эксперты считают, что спрос на спортшик не угаснет. Тему продолжит Александр Мезенцев.
5: Почти после 30-летнего господства спортивного стиля, когда в 90-х костюм «Адидас» был символом успеха и статуса, в 2000-х покорял публику вслед за рэп-звездами, а в 10-х перебрался в масс-маркет, сейчас тренд смещается в сторону классики, говорит директор моды журнала CN, дизайнер и стилист Оксана Он.
6: С влиянием таких брендов, как Balenciaga, и в целом демократизация и неким трендом унисекса, спортивная одежда занимала главенствующую роль, и даже ее влияние на кутюр было огромное. Однако сейчас в целом меняются тренды, и современная мода уходит более классическому стилю. Спортивный стиль, он уже останется в ДНК нашего общества, это никуда не денется.
5: Аналитики Bank of America отмечают, что рост сектора спортивной одежды замедляется 3-й год подряд, с 13% в 22-м до чуть более процентов. В 25-м. По их прогнозам, спад интереса продолжится. А пиковых значений, когда миллионы людей перешли на удаленную работу и отказались от строгого дресс-кода, совсем не удастся достичь в ближайшее время, считает директор модного дома «Раскини» Сергей Викулин.
7: В 2020-2021 году, когда всех посадили в ковидные ограничения, это было самым удобным, понятным видом одежды. Это по инерции еще продлилось на несколько лет. Это не имеет ничего общего с веками формировавшейся эстетики, стилю, приоритет, которым пользовалась спортивная одежда, все-таки он сильно уходит на второй план.
5: Основатель сети магазинов 21 Shop и бренда «Запорожец Heritage» Михаил Лабахуа не согласен, что интерес к спортивной одежде угас. По его словам, такие вещи теперь выпускают многие бренды, которые не всегда попадают в общую статистику.
8: На мой взгляд, больше идет распределение, потому что помимо всем известных марок появляется много дополнительных, которые тоже становятся известными, сильными в одежде. и спортивной обуви. Этот интерес, который существует на рынке, он просто начинает распределяться. Плюс некоторые марки, которые раньше были сфокусированы в основном на одежде классической, повседневной, может быть, даже на casual одежде, они тоже в некоторой периодичности стали добавлять спортивные вещи.
5: Как сообщает Bloomberg, за последние 20 лет доля кроссовок в мировых продажах обуви выросла с 25 до 50%. Однако в последние годы и в этом сегменте заметен спад. Тенденцию подтверждает главный редактор журнала «Кет» Дмитрий Егоров. По его мнению, в этом случае есть и свои положительные стороны.
9: Тренд прям угасает. Больше всего это видно потому, что редкие кроссовки, которые появляются, ограниченные модели, коллаборации, сейчас и меньше внимания ко всему этому в прессе. Их достаточно легко купить, за ними не стоят очереди, на них стало намного сложнее сделать деньги. В современных реалиях, конечно, люди немножко о другом думают, а не о кроссовках. Мне, как любителю кроссовок, эта ситуация, наоборот, очень нравится. Сейчас осталось темой для увлеченных людей, и они как раз могут выбрать те кроссовки, которые им надо, без сильного удара по карману.
5: Сейчас оригинальные кроссовки Adidas в России можно купить от 7 тысяч рублей. Новинки и коллаборации – от 15 тысяч и выше. Компании пришлось снижать цены на фоне падения популярности. В 2023-м Adidas впервые за 32 года получил годовой убыток в 14 миллионов евро. По прогнозу аналитиков Bank of America, рост продаж бренда в ближайшее время замедлится до 10%.

0: Сгенерированное фото искусственным интеллектом медведя оставило жительницу Забайкалья без телефона и 30 тысяч рублей. Женщину привлекли к ответственности за фотографию, которую она создала с помощью искусственного интеллекта. Юристы были удивлены. Все-таки таким решением при желании под нарушение можно подвести почти любое фото, которое сделано искусственным интеллектом. Тему продолжат мои коллеги.
1: Изображение гуляющего по улицам медведя появилось в чатах села Дульдурга в начале сентября. На фоне повышенной активности хищников в регионе фотография разлетелась по местным пабликам и дошла до Министерства природы Забайкалья. На место приехали охотоведы, но медведя не нашли. Позже выяснилось, что женщина создала снимок при помощи искусственного интеллекта, и в итоге ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и конфисковали айфон как орудие преступления. И основания для наказания были, но конфискация телефона – это уже крайность, говорит управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
2: Еще 7 лет назад в КОАП ввели часть статьи о злоупотреблении свободы массовой информации, которая позволяет наложить на гражданина штраф от 30 тысяч рублей и конфисковать предмет административного правонарушения. И это все происходит в тех ситуациях, когда человек распространяет недостоверную информацию под видом достоверной. То есть, если бы женщина сказала в своей публикации, что эта фотография была сгенерирована, либо другими какими-то формулировками обозначила, что то, что видно на этой фотографии, это не достоверная информация, то привлечь ее к ответственности не должны были бы. Скорее всего, женщина сама признала вину. Если бы она или ее юристы сопротивлялись, я думаю, что у нее были бы возможности избежать потери своего айфона и 30 тысяч рублей.
1: Некоторые публикации в соцсетях действительно находятся под запретом. Например, видео, на которых запечатлены последствия атак беспилотников. В некоторых регионах такой запрет ввели еще в 2024 году, а летом он появился и в Москве. Случай с нейросетевым медведем, на первый взгляд, не вписывается в эту логику, но все дело в общественной значимости этой информации для местных жителей. Впрочем, резонанса можно было избежать, считает председатель самарского филиала юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.
3: В этом случае, видимо, власти сильно обиделись на сложные посты. Официальные СМИ опубликовали, не проверив, и решили переложить ответственность за это на человека, который в личных соцсетях что-то опубликовал. Хотя, казалось бы, не ей отвечать за проверку информации, за то, что она публикует в соцсетях, но это уже коллизия свободы слова и нормы, которые есть в КУАПе, которые привлекли.
1: Кейс жительницы Забайкалья показывает, что с публикацией сгенерированных изображений следует быть осторожнее. Если кто-то воспримет даже шуточный снимок всерьез, высока вероятность получить реальный штраф, говорит директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго.
4: Тут ведь, помимо всего прочего, еще и телеумысел учитывается. Условно говоря, если я сгенерировал картинку, выслал ее, давай посмотрим, посмеемся, это один контекст. Другое дело, что ее дальше переслали, что из надежных источников получила фотографию медведя в нашем поселке, уровень ценности и важности информации уже меняется. В бытовом смысле все еще пока ничего страшного, но, естественно, публичное пространство выносить фейки становится все опаснее и опаснее. Если говорить достаточно честно и грустно, то я думаю, фейковые статьи будут правоохранительные органы активно брать в работу, как только правоохранительным органам нужно будет получить легкую статистику о раскрываемости преступлений.
1: На публикацию сгенерированных изображений запрета нет. Нет пока и закона о маркировке такого контента. А вот штрафы за распространение фейков есть. От 30 до 100 тысяч рублей. Для компании наказание и вовсе может достигать 500 тысяч рублей.
0: Пентагон хочет вывести из Европы треть своих войск. Речь идет о 25 тысяч солдат, военной технике и боеприпасах. Об этом говорят источники NBC News в Вашингтоне. Кстати, по их словам, большая часть военных вернется из Италии, Испании и Германии. Ранее глава Пентагона Пит Хэггетт заявлял, что Европейский Союз должен взять на себя основную ответственность за оборону континента. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
5: Вывод 25 тысяч американских солдат из Европы NBC News подтвердили 7 чиновников из Вашингтона. Сейчас Пентагон держит за Атлантикой 80 тысяч военных, поэтому такое сокращение стало бы крупнейшим после окончания холодной войны. Финальный документ в министерстве должны рассмотреть до ноября, после бумаги отправят на подпись президенту. Пока в Белом доме окончательное решение не приняли, отмечают источники NBC. НАТО долгое время остается под давлением США, говорят собеседники Рейтер из Альянса. Пусть организация и не развалилась, но нападки и угрозы Трампа, по их словам, уже нанесли ущерб, который будет трудно обратить вспять. Страны блока все чаще ставят под сомнение надежность Америки, а источники Reuters восточного полушария и вовсе опасаются, что США могут бросить альянс. Вывод американских сил из Европы критикуют и в Вашингтоне. И республиканцы, и демократы опасаются, что это создаст угрозу для нацбезопасности США. На этом фоне Европа получает нового союзника за Атлантикой. В четверг перед Европарламентом выступил премьер-министр Канады Марк Карни. Он предложил создать новый альянс с Евросоюзом, в котором Канада могла бы вести себя прилично и не пытаться стать новой державой-соперницей. Собеседники CNN посчитали это косвенной критикой Дональда Трампа. Вашингтон остается для Оттавы крупнейшим экономическим партнером, но новые пошлины США фактически привели страны к торговой войне, напоминает телеканал. Более тесные контакты с Брюсселем хотят восстановить и в Лондоне, пишет Financial Times. По словам источников, министр финансов Великобритании Джон Хилли предложил странам ЕС выстроить новую промышленную политику блока, сделанную в Европе, и включить в нее королевство. Объединение так называемых средних держав может ослабить влияние президента США на мировой арене, допускают эксперты политику. Возникает все больше сомнений и по поводу золотого века Америки, о котором Трамп не раз заявлял после начала президентства. Трудно мыслить о золотом веке, когда страны экономически отворачиваются от Вашингтона, особенно ближайший сосед, подытоживают собеседники издания.
0: Анонс концерта Kanye West в Санкт-Петербурге пропал с официального сайта артиста. Организаторы выступления рэпера дают понять, что он недоволен возникшим хаосом вокруг его гастролей. При этом менеджеры утверждают, что решение об окончательном отмене шоу пока не принято, и оно в итоге может состояться. Владельцы билетов, в свою очередь, массово жалуются, что не могут вернуть потраченные на них деньги. Политический обозреватель Дмитрий Доризе считает, что ситуация вряд ли прояснится в ближайшее время.
6: Концерт Kanye West в Санкт-Петербурге, судя по всему, не состоится. Хотя утверждать подобное прямо вот на 100%, наверное, все-таки преждевременно. До октября еще есть время, так что надежда остается. Особенно у тех, кто купил билеты и не может вернуть немалые потраченные деньги. Здесь применима фраза из советских времен. «Решение зависло где-то в верхах». Есть такая версия, неофициальная, что мнения тех, кто принимает решение по этому вопросу, разделились. Одни за, другие против. В связи с этим возникла тревожная неопределенность. Крайними, как это водится в таких случаях, оказываются рядовые организаторы и предполагаемое место действия – «Газпром-арена» в северной столице. Понятно, известный рэпер – человек неординарный и противоречивый. С одной стороны, допускал из ряда вон выходящие высказывания, но потом вроде как сожалел об этом. При всем при этом не каждый сверхпопулярный американец нынче готов в Россию приехать. Однако страны, которые считают себя высококультурными, данного музыканта к себе не зовут по причине тех самых указанных выше из ряда вон выходящих высказываний и поступков. Страны эти, конечно, нам не указ, но возникнут ненужные разговоры и повод для обвинений в адрес Российской Федерации. Все это ни к чему. Канье с Трампом не совсем в хороших отношениях. 47-й президент Соединенных Штатов – человек эмоциональный, и даже где-то злопамятный. Зачем на пустом месте создавать напряженность? Нам с ним еще и переговоры вести. Москва по-прежнему рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Америкой. Но опять же, народу российскому не помешает подарок сделать. Не просто ему сейчас приходится. Но и тут противоречие. Рэп не очень соотносится с российскими морально-нравственными традиционными ценностями. Эх, знал бы известный исполнитель, какие сложности возникли вокруг его фигуры. Следующий вопрос. Возможно ли найти консенсус и дать ему все-таки выступить? Да, провести концерт, скажем, не в Санкт-Петербурге и не в Москве, а вне столиц, дабы не акцентировать внимание. Мол, выступил и выступил, без особой помпы. Но захочет ли он сам? Скорее всего, нет. Сложно сказать, чем все это дело кончится. При этом так кажется, что на фоне продолжающихся боевых действий и ситуации в мире большой концерт мировой звезды с неоднозначной репутацией выглядит как-то не очень в данный момент. Вот если удастся оперативно найти мирное решение украинского конфликта, тогда это многое меняет. Можно и возрадоваться, и концерты провести. В общем и целом, все в очередной раз к большой политике сводится. А гражданам, что билеты купили, остается ждать и надеяться.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дербенте завершился обвод магистрального водовода «Самур-Дербент», и специалистами горводоканала предстоит сейчас гиперхлорирование воды в течение ближайших дней. Об этом сообщает единый оператор. До полной стабилизации качества воды в распределительной сети жителям Дербента рекомендуют использовать воду из центральной системы только в технических целях. Дагестан занял 72-е место в общероссийском кредитном рейтинге. Показатель Дагестана существенно отстает от общероссийского уровня. Средний кредитный рейтинг по стране в августе составил 721 балл. Разрыв между Дагестаном и лидерами рейтинга оказался значительным. Так, например, возглавивший список Билибино, это Чукотский автономный округ, набрал 796 баллов. В Республике Дагестан появится специализированная учебная площадка для подготовки добровольцев, готовых оказывать помощь в зонах чрезвычайных ситуаций. Об этом по итогам рабочей встречи с сенатором от Херсонской области, уполномоченным по организации волонтерской деятельности партии «Единая Россия» Игорем Костюкевичем сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Но и высокая инфляция и рост цен по-прежнему вызывает обеспокоенность как у Центробанка, так и у россиян. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, одна из главных задач Центробанка – обеспечить ценовую стабильность. Эксперты Центробанка ожидают, что в начале 2027 года инфляция будет находиться в районе 6%, а затем начнет постепенно снижаться. К концу года рост цен может замедлиться примерно на 4%. Среди факторов, которые должны сдерживать инфляцию, специалисты называют высокие процентные ставки и рост сбережений. Около 90% молодых россиян в возрасте от 14 до 23 лет пользуются пушкинской картой. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в программе участвуют почти 13 тысяч учреждений культуры, которые предлагают около 70 тысяч мероприятий. За 5 лет действия программы молодежь приобрела 115 миллионов билетов на сумму 57 миллиардов рублей. Ну и поисковой запрос «Хочу уволиться» за 7 лет стал популярнее на 80%. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. При этом интерес к теме профессионального выгорания снизился до минимума за последние 7 лет около 19,5 тысяч запросов в месяц. Одновременно на 83% выросло число запросов о том, как получить повышение. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
1: За установку ксенона или спортивного выхлопа могут ужесточить наказание. Вместо штрафа за изменение световых приборов и модифицированный глушитель в 500 рублей. Предлагают наказывать автовладельцев на 30 тысяч рублей. С такой инициативой в МВД обратился Национальный автомобильный союз. Далее разбирается Юлия Савина.
5: Повышенный выброс вредных веществ, чрезмерный уровень шума, ослепление встречного и попутного потока ярким светом – основные претензии Национального автомобильного союза к любителям автотюнинга. По словам вице-президента организации Антона Шапарина, примерно каждый десятый автомобиль в России подвергается нелегальной переделке.
6: 6 лет назад, после прецедентного решения Верховного суда, который запретил лишать права на управление транспортным средством за установленные нештатные световые приборы, контроль со стороны МВД практически пропал. В результате на наших дорогах огромное количество водителей устанавливает LED и ксеноновые лампочки в противотуманке, меняет галоген на ксеноны, на светодиоды. Автомобилисты устанавливают прямоточные глушители. В результате точно так же рискуют исключительно получить штраф в 500 рублей. Учитывая многие тысячи комментариев под продаваемыми этими лампочками и так далее, я не удивлюсь, если каждая десятая машина в нашей стране имеет нештатные фары или нештатную систему выхлопа.
5: Внесение изменений в электрические схемы автомобиля недопустимо и сейчас. Любителям ярких фар, если их остановят, выдадут предписание устранить нарушение в определенный срок. Если этого не случится, регистрацию автомобиля прекратят. Машину также могут забрать на штрафстоянку. За такими услугами в техцентры не обращаются. Сервисмены наверняка откажут в прокачке, говорит член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.
7: Доработка головного света, она ничего хорошего не приносит. Все фары рассчитаны на ту мощность, на которую их одобрил ОТТС для эксплуатации. Соответственно, усиливать это можно в определенных пределах очень ограниченно. Все меньше старых автомобилей, таких как классическая «Жигули» или 8-9 серия. Это самые такие распространенные машины, которые тюнили ксеноном. В большинстве случаев это не работа сервиса. Само изменение, замена лампочки и с небольшим блоком на другую, в принципе, в состоянии выполнить любой мужчина, у которого руки перед ним находятся, а не сзади.
5: Громкий выхлоп, как у спорткара, в России чаще всего можно услышать летом. Эта модификация пользуется большим спросом у мотоциклистов, а не автомобилистов. Для постановки на учет тюнингованных байков владельцы даже пользуются сервисами по прокату стандартных глушителей. Сутки аренды на спортивные Yamaha, Kawasaki или Honda обойдутся от 1,5 до 5 тысяч рублей. Сразу после получения диагностической ведомости возвращается улучшенная выхлопная система. У автомобилистов же есть свой интерес в переделках, отмечает автоэлектрик AG Service Марк Духанов.
8: Сейчас это не просто делается автолюбителями для того, чтобы изменить звук в автомобиле. Зачастую это происходит удалением катализатора, потому что катализаторы сейчас на современных автомобилях многие марки делают абсолютно некачественными, ненадежными. Они рассыпаются на пробегах 30-40 тысяч километров. Рассыпаются они не просто так, а задувают их обратно в цилиндры, тем самым нанося вред двигателю непосредственно в цилиндропоршневой группе. Ну и плюс на турбоавтомобилях, конечно, когда ты удаляешь катализатор, ставишь так называемый даунпайп вместо него, то ощутимый приход мощности автомобиля, ну, не каждый третий, но каждый десятый озадачивается этим вопросом, модернизирует свой автомобиль.
5: Даже самый скромный пакет модификации автомобиля обычно стоит не меньше 100 тысяч рублей. И такая прокачка тачки в эпоху тихих электрокаров для многих лишь способ поностальгировать.
1: Монополия. Билеты банка приколов могут оказаться вне закона. Центральный банк планирует запретить изготовление предметов, похожих на банкноты и монеты регулятора. Как указывает Банк России, меры нужны для поддержания чистоты наличного обращения. А в поддельные купюры часто водятся из-за границы и активно сбываются через торговые предприятия. Подробнее далее у моей коллеги Екатерины Вихаревой.
9: Сравнительно честных способов отъема денег у населения, как известно, великое множество. Но за изготовление, хранение или сбыт поддельных денег уже давно существует уголовная статья. Поэтому меры Центробанка выглядят избыточными, считает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Визовский. По крайней мере, в части монет.
10: У нас есть статья «Фальшивое монетчество». Наверное, можно запретить какие-то жетоны, на которых сейчас пишут реплика. У меня есть коллекция. Например, константиновский рубль, который стоит 2,5 миллиона долларов. Ну, мне захотелось на лекции показывать такую монету в форме реплики. Ну, наверное, если запретят, мне, наверное, придется ее куда-то убрать. Что касается купюр и банкнот, знаю истории, когда вот из банка приколов купюры с не очень внятной надписью, что это не настоящие, давали в качестве куклы фальшивой в пачке денег.
9: И таких кейсов много. Например, в 2015-м ведущий специалист Сбера заменил 4 миллиона рублей в сейфе на билеты банка приколов. Свои действия он объяснил финансовыми сложностями. А в прошлом году была распространена мошенническая схема с обменом наличных на поддельные банкноты. Так одному аферисту удалось обменять у столичного криптоброкера сувенирные купюры на 10 миллионов рублей, а другому продать банкноты банка приколов за 330 тысяч долларов. Но и запретительные меры мошенники учатся обходить, подчеркивает инвестбанкир Евгений Коган.
11: Правильнее сделать законодательство или издать какие-то указы, чтобы билеты фабрики приколов, чтобы была более яркая маркировка даже для людей с не очень хорошим зрением. А взять и запретить сегодня можно. Можно это запретить, завтра еще что-нибудь. Может вообще запретить телефоны. Мошенники же по телефону звонят. Бороться, конечно, можно, но ходить с ума не стоит.
9: При этом известны случаи и обмана техники. В 2021-м мужчину осудили по статье «Мошенничество за обналичивание 1 000 000 рублей из банка приколов в столичном банкомате». А год спустя с помощью сувенирных денег мошенникам удалось получить уже 60 миллионов через банкоматы Альфа-банка и более мелких кредитных организаций. Аферисты нашли уязвимость в устаревшем программном обеспечении валидаторов, напоминает эксперт по противодействию мошенничеству Николай Пятиизбенцев.
12: Могут изготавливаться под видом банка-приколов машиночитаемые купюры, то есть банкоматы, платежные терминалы, которые автоматически распознают и берут данные купюры, не сличает как бы 100% изображение. И поэтому мошенники, подделав те элементы защиты, которые считываются, но написав в определенном месте, что это не является платежным средством, могут таким образом обманывать банкоматы.
9: С 2021-го объем наличных денег в обращении увеличился на 46%, и на 1 января 2026 года превысил 19 триллионов рублей, указывают в Центробанке. Сфера оборота наличных и раньше не обходилась без внимания регулятора, а сейчас оно логично возросло, отмечает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
13: На фоне сохранения рисков и неопределенности в части транзакций, бесперебойности проведения банковских платежей, ограничения интернета, спрос на наличные ближайшие 3, 6, а может и 9 месяцев не будет ослабевать. Когда в экономике такой объем наличных, то возникает эффект примелькания. Можно на цветном принтере на фотобумаге распечатать купюру 5-тысячную, и люди, к сожалению, не всегда проверяют. Я думаю, что будут жесткие меры пресечения, которые убедят остальных бояться просто и к этому не прибегать.
9: Впрочем, по словам собеседников Коммерсант ФМ, многое будет зависеть от спроса на наличные. Если он будет ослабевать, то и внимание регулятора само собой сойдет на нет. А вот если он продолжит расти, то и меры борьбы с подделками будут только ужесточаться.
14: Поколение геймеров середины 1990-х и начала 2000-х инвестируют в видеоигровые клубы. Отраслевые аналитики подсчитали, что во время от времени в квесты, шутеры или головоломки играют 3/4 россиян. Это примерно 110 миллионов. Далее выясняет Станислав Крючков.
15: По числу номинальных игроков, 75% населения, индустрия гейминга в России выглядит даже более солидно, чем в остальных странах. Ранее аналитическая компания NewZoo сообщала, что в мире адептами разной степени вовлеченности в киберразвлечения стали уже более 3,5 миллиардов человек. Это около 43% жителей планеты. Но настоящих геймеров меньше, 1 из 6 играющих. Но и это огромный рынок, где сетевые стрелялки соседствует с клубным офлайном, говорит директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
16: У нас исторические игроки отдают предпочтение фри-ту-плей играм либо подпискам. Существует несколько вариантов монетизации со стороны разработчиков, получения как госгрантов, так и локальный рынок с последующим выходом на мировой. Если мы говорим о более аналоговых вариантах, последние годы мы видим, как растет количество компьютерных клубов, цифры будут только увеличиваться.
15: Открытие клуба отчасти дань ностальгии, но в минусе эти затраты не оставляют. Обращает внимание замдиректора АРБ ПРО Роман Копасов.
17: Геймеры, которым когда-то было по 14-12 лет, уже выросли. У них есть и деньги, и возможность купить себе практически любой компьютер, но им не хватает ресоциализации. Сейчас действительно рассвет и огромная продажа франшиз киберклубов. Для многих как раз предпринимателей из гейм-индустрии это возможность вспомнить прошлое и инвестировать средства, будучи владельцем других бизнесов, во что-то, что им близко, где радуется душа, где они могут отдохнуть.
15: Каждый пятый геймер в России хотя бы раз за последний год совершал внутриигровые покупки. При этом четверть рынка – серая зона без денег – это торренты. Помимо разработчиков или магазинов приложений зарабатывают и пользователи, продолжает Роман Копасов.
17: Есть огромное количество вариантов для заработка в магазине или на приложении. Продажа скинов, прокачивание своих персонажей после того, как достигаете определенного левела в игре. Есть желающие купить вашего персонажа, и это тоже вариант заработка.
15: Активными участниками рынка в России с некоторых пор стали небольшие команды разработчиков, говорит руководитель направления медиа и инди ВК Play Александр Егоров.
18: Есть небольшое количество крупных игроков, они работают с массовой аудиторией. При этом нельзя не отметить, что есть достаточно средний слой студий и команд, которые уже делают коммерческие продукты, еще их называют инди-разработчики. Вот их большинство, именно они создают ощущение этого движения, и российский игрок никогда полностью не замыкал сток на локальных продуктах и не отказывался от глобальных хитов. В этом году все как ждали GTA 6, так и будут ждать.
15: Портрет игрока многогранен, но цифры говорят, что среди мужчин геймеров больше. Зато женщины тяготеют к замысловатым играм, отмечает глава Организации развития видеоигровой индустрии, основатель компании PvP Tools Василий Овчинников.
19: В головоломке играют 52% женщин и только 21% мужчин. В приключенческие игры играют 31% женщин и только 22% мужчин. Дети выбирают игры-песочницы, больше свободы, можно проявлять какую-то креативность. 18 до 34 лет 100% люди выбирают мультиплеерные шутеры, им уделяют внимание 37% пользователей.
15: Средняя сумма, которую расходовал отечественный игрок в 2025-м – 5100 рублей. По меркам индустрии очень скромно. Но лукавая статистика упускает из вида транзакции аккаунтов, зарегистрированных вне России.

0: Автоматизация производства приведет к росту зарплат, а не сокращению персонала. Доходы квалифицированных рабочих в обрабатывающих отраслях могут вырасти на 11,5%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на доклад Института экономической политики имени Гайдара. Почему бизнес не готов к масштабной роботизации и только ли в деньгах проблема, выясняла Аулита Курмукова.
1: Роботы могут восполнить дефицит кадров. Ими могут заменить не только не найденных на рынке труда слесарей, например, но и бухгалтеров. Увольнять при этом никого не будут, уверяют опрошенные Коммерсант ФМ собственники компании. Обещают даже повысить зарплату тем, кто умеет работать с новым поколением машин. Уровень безработицы остается на историческом минимуме, чуть больше 2%. Только обрабатывающей промышленности не хватает 2 миллиона рабочих рук. Этот сектор по итогам 25-го вошел в рейтинг с критической нехваткой персонала. Спасение, казалось бы, в автоматизации. Но проблемы не только с кадрами, но и с количеством роботов. Сейчас в России на 10 тысяч сотрудников приходится от 30 до 40 машин. Среднемировой показатель – 162. К 2030-му Владимир Путин поручил довести этот уровень до 145 роботов. На нацпроект по автоматизации выделят 100 миллиардов. Деньги пойдут госкорпорациям, где должны появиться темные цеха, что в народе уже прозвали безлюдными. А вот бизнесу придется отложить такие планы, не исключает основатель и глава группы компании «Кабош» Дмитрий Матвеев.
2: Без государственной поддержки этот вопрос нерешаемый. Нужно на уровне правительств стран, чтобы у нас не было вопросов с приобретением этого оборудования. Даже Китай на сегодняшний день говорит, вот это под санкциями, а это не под санкциями. Я могу приехать в Китай и хотеть купить робота. Предлагают всякие пути доставки окольные. Сам по себе не дешевый. Нужно умножать стоимость как минимум процентов на 60-70. Это становится экономически нецелесообразным. Везде можно использовать роботов. Но для этого нужно вложиться. Правительство сказало, почему госкорпорациям? Потому что там денег много. А любой бизнес будет считать, брать кредиты под 25%, желающих будет очень мало.
1: Предприниматели в целом поддерживают роботизацию, но при высокой налоговой нагрузке и падении доходов бизнес сейчас рассматривает проекты с окупаемостью максимум год-два. А автоматизация производства – это долгая история. И это не устраивает акционеров, подчеркивает гендиректор завода «Илкат» Максим Третьяков.
3: Для меня роботизация означает сокращение фонда оплаты труда. В моем случае это предполагает покупку более современной производственной линии. Американская – 10, китайская – подешевле, 8. Чтобы вы понимали, у меня фонд оплаты труда где-то 10 миллионов в месяц. То есть это кратно больше. Купить я ее могу, но у меня есть проблемы с окупаемостью проекта. Рынок моего продукта достаточно конкурентный, мощности заполнены не полностью. Технико-экономическое обоснование будет не очень привлекательным для владельцев. Доход от 8 миллионов, положенных на депозит, будет сильно выше.
1: Вопрос не только в деньгах и в логистике, но еще и в обслуживании импортного оборудования, продолжает гендиректор галантерейной фабрики «Релс» Иван Петраков.
4: Возят абсолютно все санкционное оборудование в собранном, разобранном виде, частями. Главная проблема – это отсутствие официальной гарантии на территории Российской Федерации. Нужно, либо отправлять в страну дружественную, где аппарат был официально ввезен, и на него есть сертификаты, где могут оказать бесплатное гарантийное обслуживание, либо, за свой счет полностью покупать все детали. То есть автоматизация на данный момент замедляется. Завозят отовсюду. Европа, поскольку стала дороже, идет огромный перевес. 8 из 10 станков – это Китай. За 5-6 миллионов вы могли приобрести итальянское оборудование, теперь за 10-12 вы будете покупать китайское.
1: При таком раскладе восстание машин, видимо, откладывается, так что россиянам пока рано беспокоиться, что их скоро заменят роботы. По прогнозам аналитиков, кадровый дефицит в промышленности в 2026-м только усилится. Нехватка рабочей силы якобы охватит 95% предприятий производственного сектора.
0: Низкий порог входа и высокая маржинальность. Банный бизнес и животное растет на 20%. Участники рынка термальных комплексов отмечают, что каждый день в нашей стране появляется одна новая баня. При этом аудитория подобных объектов за счет новизны, дополнительных услуг или удачной локации в течение года может увеличиваться в 5 раз быстрее. Можно ли говорить о банном буме и сколько стоит открыть новый комплекс бани, выяснял мой коллега Станислав Крючков.
5: Россияне все больше парятся. От Москвы, где в праздничные дни фиксировали очереди в общественные бани, до Хабаровска, где решили построить первый в стране жилой комплекс собственной бани. Интерес к банному делу знатоки связывают с формированием культуры пара и относительно невысокой регуляторикой в отрасли. Впрочем, на старте таких бизнесов от контролирующих органов многие уходят в серую зону. И зона эта частично расположена в прекрасных уголках Подмосковья, Урала, Карелии или Краснодарского края. сырая. Термальные комплексы Москвы и Санкт-Петербурга, конечно, работают в белую. Основными рисками на пути к запуску собственной коммерческой бани остается вопрос страхования, отмечает президент Банного союза Иван Бояринцев.
6: Ежедневно открывается как минимум одна коммерческая баня. Еще не настолько регламентированная тема, как, например, общепит. Банное мастерство – это в первую очередь возможность вкладываться без кредитов, что называется, с колес. Сколько заработал, столько потратил. От 10 миллионов уже можно строить минимальный бизнес. Страховые компании с банями стараются не связываться. Все делается на собственный страх и риск. Предприниматели больше боятся естественных рисков, человеческий фактор, зависть соседей.
5: Важным стимулом входа в рынок является эмоциональная составляющая отрасли. Инвесторы вкладываются в новые комплексы. По данным Коммерсанта, стоимость строительства премиального объекта составляет не менее 250 тысяч рублей за квадратный метр. Затраты компенсируют за счет активного потока клиентов, объясняет руководитель банного направления сети городских курортов «Термоленд» Дмитрий Волков.
7: Банные комплексы, они разные. Где-то однопарная, где-то посадочных мест 50, а где-то их 700. Нового гостя в год банный комплекс зарабатывает 2-3 тысячи рублей чистыми. Но таких гостей в год может быть сотни тысяч. А есть комплексы, где с одного гостя зарабатывают по среднему чеку 10-15 тысяч рублей. И там таких гостей меньше, потому что им уделяется больше времени, больше внимания.
5: Бизнес наверстывает некогда упущенное на сегодня. Культура бани обрела вполне осязаемые очертания, продолжает Дмитрий Волков.
7: Был некий провал в десятилетия, когда люди перестали пользоваться баней. Сейчас это все возрождается, люди вспоминают. Есть бизнес, есть премиум. Абсолютно разная аудитория, абсолютно разная маржинальность. Банные комплексы работают в белую, и издержки тоже у данного бизнеса достаточно большие. Адекватная маржинальность в любом бизнесе, также и в банном, 15-25, максимум 30%. Динамика ежегодно составляет 15-20% людей, которые приходят. Это если говорить про новый поток свежих гостей в каких-то уже устоявшихся комплексах. Если же мы говорим про какие-то новые открывающиеся, здесь мы прекрасно понимаем, что эффект новизны, можно говорить о 80-90% новой аудитории, которая приходит в эти комплексы.
5: А если без комплексов? На рынке много компактных, быстро возводимых бань. Предложения купить деревянный сруб на досках объявлений начинаются от скромных 300 тысяч рублей. Но обойтись только стенами не получится, это наивно, говорит владелец авторской бани к себе Вячеслав Столяров.
8: Очень хорошо, если это находится где-нибудь в живописном месте, 25 миллионов без учета покупки земли туда бы закладывал. Если строить как коммерческий проект, желательно иметь хотя бы 4-5 бань. Сруб – это самое дешевое, что есть в банном комплексе. Потому что если печь ставить профессионально, она будет стоить от 500 000. Туда нужно будет полноценное отопление, электроснабжение, водоснабжение и канализация. Найм пармастера 150 тысяч, которые повышают свою квалификацию не только в банном деле, но и в массажах, мануальной терапии, психологии.
5: В отрасли полагают, что темпы роста порядка 20% в год сохранятся еще около 5 лет. А затем произойдет насыщение. Ведь в бане очень важно не перегреться.
0: Стас, спасибо. Налоговые проблемы малого бизнеса будут решать локально, хотя в Кремле признали их системный характер. Общепиту продолжит переходный период, или налоговая отчетность вместо годовой станет квартальной. В декабре, я напомню, еще прошлого года на прямой линии владелец подмосковной пекарни Машенька сообщил президенту о сложностях перехода с патентной системы на оплаты НДС. А уже 20 января этого года предупредил о рисках вовсе закрыть семейное предприятие. Правительство качество варианта поддержало льготами, но чтобы их получить компаниям малого-среднего предпринимательства, нужно соответствовать целому ряду условий. Тему продолжит Станислав Крючков.
5: Для спасения Машеньки вспомнили о схеме с освобождением от НДС. Это возможно при условии выплаты зарплат на уровне средней по отрасли в Подмосковье за год. Но для этого в подобных компаниях нужно уже сейчас повысить уровень оплаты труда, который существенно ниже среднего. Еще один вариант – смена АКВЭД и оформление компании как производственного предприятия. Появится льгота по страховым взносам. Но пока только январь. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с президентом сказал, что все зависит от того, как посчитать.
9: Предлагается на этот год, на 26-й, учитывать параметры деятельности не за прошлый 25-й год, а квартальные данные. Поднял в первом квартале заработную плату. Во втором уже можешь попасть в режим по общепиту, где освобождение по НДС.
10: Ага. Хорошая идея, Максим Геннадьевич, по поводу переходного периода, необходимо подумать еще и над возможностью упрощения налоговой отчетности.
5: У конкретной семейной пекарни перспектив весеннего закрытия стало меньше. Но, по сути, речь о схоластическом решении, считает промышленник Дмитрий Пищальников.
11: математически пытаются решить проблему, но не забываем, какая главная задача была. Нужно увеличить количество поступлений в бюджет. Либо мы развиваем малый и средний бизнес, который у нас в районе 20%, хотя для нормально сбалансированной экономики должно быть 40%. Либо мы просто увеличиваем нагрузку на бизнес. Квартально это будет отчетность, еще какая-то. Не имеет принципиальной разницы, она не будет столь существенной, потому что тренд остается прежним. Такое устоявшееся заблуждение, что предприниматель не хочет повышать зарплату. В текущих условиях уровень совокупных издержек такой, предприниматели не могут платить больше, потому что иначе прибыль становится отрицательной.
5: Владимир Путин в среду заявил, что ужесточение налогового режима для МСП достаточно, а фискальная нагрузка для компаний, которые продают собственную продукцию, должна быть комфортной. Для одной из 20 компаний малого бизнеса комфорта явно окажется недостаточно, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин.
12: Часть бизнеса может закрыться до 5%, плюс будет повышение цен до 15%, резкое снижение порога по НДС с 60 миллионов до 20 миллионов, хотя предлагалось вообще сначала 10, но мы отстояли позицию, что в этом году это будет 20. Мы считаем, что дальше снижаться не нужно вообще. Либо, если говорить 15 миллионов или 10, там ставка 1% должна быть по НДС.
0: Стас, спасибо, турбизнес попал под удар из борьбы Центробанка с мошенниками. Агентство клиента пожаловались на блокировки и переводы с помощью системных быстрых платежей. Из-за новых ограничений банки считывают эту оплату турпрограмм подозрительный перевод. С чем пришлось столкнуться с компаниями, как они решают эту проблему, разбиралась Анжела Гаплевская. Поддержанные иномарки стали дешевле, за год их средняя цена по рынку упала на 10%, в прошлом году аж на 20%. Сложнее всего, как оказывается, продать машины Mercedes-Benz и китайских марок. Сколько стоит авто с пробегом и что будет с ценами? Вообще, давайте разбираться вместе с Аулитой Пурмуховой. Москвичи взвинтили цены на 100-летние деревенские избы. Вслед за инвесторами в российские села пошли частные клиенты, делятся опрошенные коммерсантом брокеры. Основной интерес вызывает постройки тихих и живописных местах. Вслед за спросом потянулся и ценник. Разбиралась Аулита Пурмукова.
5: А не превышающие этот лимит предприятия работали на упрощенке. С 1 января сумму снизили до 20 миллионов. С 2027 предусмотрено снижение до 15, а с 2028 до 10 миллионов рублей.

0: 75% россиян совмещают несколько работ, и каждый третий скрывает этот факт от руководства. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на исследование сервиса «Мое дело». Сотрудники теперь не просто хотят больше зарабатывать, но и финансово подстраховаться через подработку. Как бизнес относится к совмещениям и какие есть варианты на рынке труда, разбиралась Аулита Кормакова.
1: Россиянам не хватает одной зарплаты. Это основная причина поиска дополнительного заработка. Так ответили почти половина респондентов сервиса для бизнеса «Мое дело». Совмещение, как выясняется, приносит максимум 30% к основному доходу, но чаще все-таки не больше 10%. Только на ХХРУ работодатели разместили почти 20 тысяч вакансий подработки. Каждая четвертая в московском регионе с доходом до 350 тысяч. На удаленке, например, можно стать контролером тренеров нейросетей или неспешно в рабочее время отбирать детские анекдоты для пабликов. Платят от 80 тысяч. Бизнес в целом с пониманием относится к совмещению, но это грозит потерей персонала, говорит управляющий партнер инвестгруппы «Сесижар» Ирина Жарова-Райт.
2: Коллега управляет недвижимостью наших клиентов, и он это делал очень хорошо. Свободное от работы время получил второе высшее образование и перебрался в архитектуру. Мы таким образом потеряли коллегу. Если человек свободное от работы время считает, что он может еще преподавать, списать, вплоть до того, что артелью, семьей лепим вареники на продажу. Нет таких ограничений. Главное, чтобы не работали на конкурентов.
1: Половина российских компаний, оказывается, знают о практике совмещения сотрудников. Но только 2% руководителей запрещают подработку под угрозой увольнения. И до этого действительно доходит, делится гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопула.
3: Крайне сложно совмещать. Оцифровано все. У меня было 2 таких случая, когда действительно мы обнаруживали, что сотрудник совмещает, и это было видно по его производительности. Она резко падала, сотрудник не вовремя приходил на работу, постоянно отпрашивался, обнаружили уже там в переписках, что сотрудник просто работает на 2 работах. Было предложено выбрать что-то одно. Честно сказать, мы с таким сотрудником расстались. Либо сразу на входе обозначить работодателю, что ты будешь работать на 2 работах или на 3, тогда правильнее заключать не трудовой договор, а договор ГПХ.
1: Удаленка дала возможность официально устроиться на несколько основных работ, и это уже похоже на мошенничество соискателей, подчеркивает гендиректор облачного сервиса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
4: Стало очень много запросов от кандидатов. А можно оформиться по ГПХ? А вот у меня есть ИП. Можно оформиться как ИП? С чем это связано? С тем, что основная работа по трудовому договору по закону может быть единственной. Сейчас электронные трудовые книжки, все легко отслеживается. А как ИПшник или по договору ГПХ, в принципе, можно одновременно работать на несколько работодателей. Это вот, ну, фактически фрод, который начал распространяться со стороны соискателей. Для бизнеса чревато тем, что сотруднику дает условно 20% от того, на что рассчитывают. Пока это выяснится, пройдет там условно испытательный срок. За 3 месяца я зарплату получаю в нескольких местах. Я уже там в некотором плюсе оказался.
1: Рынок труда во многих сегментах уже повернулся к работодателю. Но уволить всех не получится, резюмирует гендиректор компании «Финфлеер» Ксения Рясова.
5: Это действительно большая проблема сейчас. Разговаривала с одним другом. Платил достаточно высокую зарплату сотрудникам СММ-отдела. Потом выяснилось, что они работали еще на 4 работах. Это прям бич. Особенно e-commerce, маркетинг. Люди работают не в полную силу, не где-то скрывают. И государство тоже должно как-то за это наказывать людей. Потому что сейчас получается, что это наша проблема, непорядочное поведение сотрудников.
1: Государство пока лишь поощряет переработки, вернее, легализует. Госдума в первом чтении одобрила проект поправок к Трудовому кодексу. Количество сверхчасов вырастет вдвое, со 120 до 240 в год. Расширение лимита сверхурочной работы, как посчитали законодатели, якобы эквивалентно найму бизнесом 100 тысяч дополнительных работников.
0: Sold out практически сразу после релиза. Покупатели подозревают локальные фэшн-марки в искусственном дефиците коллекции. Артикулы так и остаются в виш-листе без возможности выкупа. Но при этом якобы распроданные вещи мгновенно всплывают на ресейлеры с завышенными ценниками. Кто зарабатывает на лимитированных коллекциях и почему их стало больше, выясняла Аэлита Кормакова.
1: Предзаказ все реже доходит до реального заказа. На это обращают внимание фэшн-блогеры, которые освещают предстоящие коллекции и ходят по закрытым показам. С одной стороны, российские марки создают ажиотаж вокруг новой капсулы, а с другой – бьют по лояльной аудитории. Схема простая. Выбираем вкладку «Скоро в продаже», кидаем в корзину нужный артикул, размер и ждем. Ежедневно мониторя. Итог – Товар уже распродан, но при этом есть на ресейле, говорит основатель сообщества стилистов и школы стиля Валерия Малькова.
6: У конечного потребителя рождается отрицательное отношение к бренду. Поводил клиента за нос, а продал все в промежуточному звену. Как, например, у компании Бифрит с одной моделью курток, которая даже не успела, как говорится, выйти на прилавки. Она была раскуплена теми самыми блогерами и стилистами. И вроде бы тоже хорошо. У компании есть выручка, но эти куртки сейчас продаются цена X2 на разных платформах, и уже по цене магазина ее не купить.
1: Отследить посредников на ресейл-платформах практически невозможно, да и не нужно самим производителям. Чтобы отсечь селлеров, крупные игроки запустили собственные цифровые площадки перепродаж товаров класса люкс. Среди артикулов ушедших мировых брендов все чаще появляются лимитированные коллекции и коллаборации российских премиальных марок. Но гардероб теперь обновляют реже, поэтому и количество позиций в капсулах сокращается. Отсюда дефицит, отмечает основатель, креативный директор бренда BLCV Илья Булычев.
7: Это дефицит не искусственный, а реальный. Денег в обороте стало меньше, плюс упал спрос. Чтобы не рисковать и не взрывать огромные деньги в товаре, модель нелимитированных капсул борется с перепроизводством. Партии делаются маленькие, и это обозначает то, что, ребят, вещей немного, кто успел, тот купил. Это некий гарант того, что бренд будет актуальным. Если мы смотрим там H&M, они делают какую-нибудь капсулу, или Uniqlo с Джонатаном Андерсоном, но это совсем другие объемы. Ключевая задача просчитывать этот дефицит так, чтобы это был действительно дефицитом. Если ты в среднем по сезону продаешь, не знаю, 100 штук, то эту лимитированность нужно делать не больше 100 штук.
1: В прошлом году в России закрылось больше 25 брендов одежды и обуви. И в этом году список может сильно расшириться, не исключают собеседники Коммерсант.фм. А чтобы удержать клиентов, компании переходят в ручное управление, говорит гендиректор Dreams Retail Владимир Колесников.
8: Многие бренды, и мы в исключение, стараемся дать максимальный баланс между функциональностью, качеством, дизайном и вариативностью использования существующим гардеробом между прошлыми коллекциями, если это лояльный клиент постоянный, чтобы ему было проще комбинировать изделия, дать по максимуму за разумные деньги. Зашив маловероятен, все комплектующие материалы импортные, сейчас весенне-летний сезон, в феврале, в марте, какие-то артикула показывают сверхплановые скорости продаж, мы можем попытаться привести дополнительную партию этого артикула в конце мая, в июне. И то это большой риск, потому что клиенты рассчитывают уже к концу лета, если покупать, то с каким-то дисконтом.
1: Но покупать одежду стали реже даже на распродажах. По данным соцопроса платформы Выбери.ру, половина респондентов от 25 до 35 лет отложили шопинг до лучших времен, пока не износятся старые вещи.
0: Все больше людей поколения Z выбирает работать на заводе. Об этом рассказали Коммерсанту рекрутеры. Под запрос соискателей подстроился и рынок образовательных услуг, который запустит экспресс-курсы слесарей, токарей и технологов.
1: На производстве зарплаты растут быстрее, чем в офисах. И там все еще рынок соискателя. Токарям обещают от 200 тысяч в месяц, а вот джунам-айтишникам, например, на старте платят теперь не больше 60. Центры профподготовки кадров запустили десятки экспресс-курсов рабочих профессий. В Москве, например, двухмесячная программа монтаж и сервис Сервисное обслуживание холодильного оборудования стоит от 45 тысяч, технолога мясопереработки от 60. Обещают диплом о переподготовке, что гарантирует трудоустройство. А это своего рода индикатор изменения ментальности. В тренде теперь ручной труд, говорит гендиректор завода «Илкат» Максим Третьяков.
9: Бизнес-модель курсов и мотивация курсантов понятна. Сейчас колоссальный спрос на рабочие профессии. Есть определенный отсев по профилю. Хотите работать на каком-то хорошем заводе с большой зарплатой, но там нужны сварщики. А вы были учителем английского языка в школе. Ваше резюме, искусственный интеллект просто выкидывает. Как этот вопрос решается? Вы идете на курсы, пишете, что вы теперь сварщик.
1: Рабочими профессиями заинтересовались и школьники. В прошлом году после 9 класса ушло рекордное количество учеников – 63%. По данным Миноборнауки, в техникумы и колледжи поступили 1 300 000 ребят. Но это еще не значит, что выпускники пойдут в профессию, считает руководитель проекта группы «Верми» Алексей Миронов.
10: Очень велика пропаганда. Не нужно получать высшее образование. Идти в 10-11 класс. Нужно получать профессии рабочих специалистов. Бизнес со своей стороны производства эти колледжи поддерживает, проводит образовательные программы, целевой набор и рассчитывает на то, что они придут работать. Но я видел примеры, когда люди, которые учились, грубо говоря, на сварщика и ходили на практику, ни один из них потом на предприятии работать не пришел.
1: Чтобы получать больше, нужен опыт. Бизнес даже готов оплачивать практику, но желательно желающих немного, продолжает гендиректор фермерского хозяйства «Сады Коломны» Владимир Булгаков.
11: Зарплатный коридор в среднем в сельском хозяйстве – это, наверное, 45-90 тысяч. Молодежи это неинтересно. Посещал колледжи, факультеты сельскохозяйственные, разговаривал с проректорами. Результата пока нет. Соответственно, приходится привлекать, у которых нет образования сельхозотрасли. 160 тысяч на входе человеку, который приходит без опыта. Когда им говоришь, вот надо это сделать, ой, я не умею, покажите. Но тогда у меня продукт будет стоить не 700 рублей, а 3 тысячи. Ну, то есть это повышает себестоимость в разы.
1: Но главный конкурент за кадры на производстве – государство и бизнес в этой гонке проигрывает, считает гендиректор фабрики «Релс» Иван Петраков.
12: Недавно мы хотели закрыть вакансию оператора вилочного погрузчика. У нас вилка зарплат от 165 до 190 тысяч рублей. Не могу сказать, что это мало. Это хорошая белая зарплата в регион Москва. Но Минобороны платят 300-350. В каком-нибудь ВПК-шном заводе, который грузит, допустим, снаряды, коммерция не может платить таких денег. Вам проще не производить ничего, чем платить такие зарплаты, потому что зарабатывать не получается.
1: Сварщики сегодня, оказывается, нужнее инженеров. Они вместе с электриками оказались в списке самых дефицитных специалистов. Кадровый голод среди рабочих профессий, как показывает опрос сервиса работы.ру и Сберподбора, в этом году испытывают 65% компаний.

0: Основатель бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге, владелица сети Lucky Like Ляля Садыкова.
1: В этом году в Санкт-Петербурге патентная система налогообложения составляет 133 тысячи рублей в год, и 15 сотрудников можно взять в штат. УСН плюс НДС плюс 1% свыше 300 тысяч рублей, это почти 12% налоговая нагрузка, не считая зарплатных налогов. При среднем обороте 3 миллиона рублей это составит почти 4,5 миллиона рублей за год налог. Это кратно больше, почти в 45 раз. Поэтому альтернативы патенту нет. До 1 января 2026 года мы смотрели, что 87% рынка было на патентной системе налогообложения. Сейчас порядка, наверное, 40%.
0: Патентную систему в сфере транспортировки грузов в этом году сохранили, как и в розничной торговле. Однако теперь купить патент можно только для стационарных магазинов в селах или отдаленных районах. Автомастерские также могут работать на патенте, но мелким техцентрам выгоднее перевести сотрудников в режим самозанятости, констатирует глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
2: Автосервисов на патентной системе налогообложения осталось совсем немного, и это небольшие автосервисы, потому что рядом есть самозанятый, и 20 миллионов в год на патенте сервис – это 2-3 поста. А самозанятый, он освобожден от части налогов. Количество автосервисов на патенте, оно значительно сократилось в этом году и сократится. Часть перейдут самозанятые, часть закроется. Самозанятый работает без АКВЭД, поэтому здесь становится непонятно, а сколько автосервисов существует. Они не так подконтрольны надзорным органам, как ИП.
0: Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. В 2026 году воспользоваться этим правом сможет только бизнес с оборотом менее 20 миллионов рублей. Превышение лимита в течение действия патента автоматически его отменяет. И пересчитывать налоги придется с начала года, независимо от того, когда будет превышен порог. В следующем году лимит снизят до 15 миллионов, в 2028 – до 10. Часть бизнеса может уйти в тень, опасается вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
3: Патент – это был такой спасательный круг. Можно было, заплатив один раз, ну или там разбить на поквартальные оплаты, не думать больше ни о чем. Выросли еще и страховые взносы. Да, там есть льгота, их можно перезасчитывать, но все равно рост стоимости патента – это показатель того, что денег останется еще меньше у предпринимателей. Пострадает прежде всего, конечно же, сфера услуг, торговля, то есть те направления деятельности, где и так у наших предпринимателей очень небольшая доходность и прибыльность.
0: По данным ФНС, количество выданных патентов в 2025 году превысило 20 тысяч. За год их число увеличилось на 10%, а сумма поступлений в бюджет по патентной системе налогообложения выросла сразу на 73%.
4: Все мобильные телефоны россиян попадут в государственный реестр. Поправки в закон о связи еще 10 февраля в первом чтении приняла Госдума. Устройства, которые не попадут в список, не смогут работать в России. Однако эксперты говорят о проблемах для операторов и потребителей. Тему продолжит моя коллега Анжела Гаплевская.
5: Речь идет о реестре IMEI. Это так называемый паспортный номер, который присваивают каждому телефону на заводе. По замыслу авторов поправок, именно на такой уникальный 15-значный код операторы связи должны будут оформлять сим-карты. Это значит, что от традиции передавать сотовые внутри семьи придется отказаться. Когда системы зафиксируют, что устройство не соответствует номеру телефона, услуги будут заблокированы. При этом, насколько такая мера поможет в борьбе с мошенниками, большой вопрос, отмечают IT-эксперты. Зато появляются дополнительные сложности, говорит независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин.
6: Тут же появляется коррупционная составляющая, потому что этот реестр можно куда-нибудь продать, потому что у вас есть база правильных устройств, которая привязана к конкретным людям, и это счастливо куда-нибудь утечет. Второе – это накладные расходы для операторов на то, чтобы поддерживать этот реестр, собирать эти данные. Их нужно обеспечивать миграцию сим-карт между устройствами, и неясно, они принадлежат к одной семье. А если к одной семье, то это может быть один договор или несколько договоров, может быть разные договора у разных операторов.
5: Идея отслеживать IMEI не нова, но инициативу неоднократно откладывали из-за несостоятельности. Собеседники Коммерсант ФМ на рынке отмечают, что специалисты достаточно легко могут воспроизвести такой номер, а под блокировки в результате попадут и настоящие собственники устройств. Реестр станет дополнительным бременем для операторов и, возможно, заставит их переложить расходы на потребителей, отмечает ведущий аналитик акселератора Финтехлаб Сергей Вильянов.
7: Ну, это еще одна база данных, которая должна крутиться на сервере, синхронизироваться со всеми аппаратами во всех регионах России, не только России, кстати, если в роуминге телефоны окажутся, то тоже неизбежно это увеличит нагрузку на службу поддержки, потому что не все телефоны сразу попадут в эту базу, будут отключения, будут звонить

0: разъяренные старушки спрашивают, почему они не могут позвонить своим любимым подругам.
1: В законопроекте нет исключений для телефонов, купленных ранее. Значит, учет может затронуть и уже используемые устройства. При этом, как следует из документа, правительство предусмотрит некоторые исключения. Вряд ли они коснутся частного бизнеса, продолжает Сергей Вильянов.
0: Там может быть морковка такая, которая, возможно, значительную часть пользователей как-то примирит с этим, заключающаяся в том, что если аппарат зарегистрирован по имейлу, то он будет работать полноценно, когда включается режим белого списка. Но про это пока публично нигде не озвучивалось. Но в целом это было бы таким балансирующим моментом, потому что иначе это ничего, кроме лишних хлопот, людям не несет.
1: Создание такой системы не решает вопрос с иностранными абонентами. Но для трудовых мигрантов такой режим уже действует, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Ангилов.
2: А вот что будет с теми, кто приезжает краткосрочно, например, туристы, у которых уже сейчас непростая история с подтверждением себя, здесь вот пока не ясно. Будем просто ждать новостей, потому что понятно, что есть эта категория, понятны ее масштабы, она довольно большая, и совсем оставлять без связи вряд ли будут таких абонентов. Соответственно, можно видеть, что вот эта инициатива двоякая с точки зрения решаемых задач. С одной стороны, это позволяет бороться с серым импортом и с кражами устройств, но вторая составляющая – это вопрос безопасности, а здесь пока вот непонятно.
1: Требование о привязке идентификатора к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны.
3: Уровень безработицы среди тупов достиг 20%, и к концу этого года этот показатель может увеличиться, не исключает опрошенные Коммерсантом рекрутеры. На этом фоне заметно падают и зарплатные предложения гендиректоров. Что стоит за ротацией все-таки ЦО, и какие, кого ищут все-таки собственники бизнеса, разбиралась Аулита Курмакова.
4: Топов стали чаще увольнять. Каждая пятая компания за последний год сменила генерального директора, говорится в исследовании «Российский индекс SEO-2025» от консалтинговой группы SQN. Аналитики за этими цифрами видят тревожный сигнал, тем более что показатель приблизился к уровню трехлетней давности, но тогда это связывали с уходом иностранных компаний. Сейчас за локальной ротацией, что заметно выше мировой, чаще стоят акционеры, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Эджерс» Роман Тышковский.
5: Во многих бизнесах упали прибыли. Акционеры, привыкшие долгое время сидеть на деньгах, кэш-потоке, не понимают почему. Ну или понимают, но считают, что SEO делают недостаточно. И это часто причина сменить. На масштабе большого бизнеса затраты на адаптацию нового SEO все-таки не так велики, как амбиции акционеров. Ритейл, стройка, логистика, ну и другие большие бизнесы, в которых за последнее время происходило много смен генеральных директоров. В общем, объем бизнеса — это не такая большая цифра. Хотя по факту она, конечно, оказывается довольно высокой, особенно если сделать неправильно правильный выбор, исходя из того, сколько резюме мы имеем на одну вакансию. Безработица среди людей с доходом более 1 миллиона рублей, я думаю, сейчас составляет процентов 15-20.
4: Работодателям снова нужны антикризисные менеджеры. Хотя такая формулировка используется крайне осторожно, замечают собеседники Коммерсант-ФМ. Ведь кризиса в России официально нет. Все хотят эффективных менеджеров и с серьезным опытом, подчеркивает управляющий партнер Transsearch International Станислав Алексеев.
6: Есть некое присыщение вот этими молодыми, которые красивыми словами все рассказывают, допускают одну за другой ошибки. На позиции генеральных директоров 45+. Еще, если вы уже ушли, или тем более вас ушли, вот эти поиски, они могут затянуться вообще на годы. Не каждый гендиректор имеет возможность так уйти, чтобы потом его предыдущие работодатели могли подтвердить его компетенции. Часто уходят, и им отношения не совсем безоблачные. Хотят найти тех, кто имеет доказанный опыт успешный. Как его проверить, это надо поговорить с предыдущими собственниками, а это не всегда объективное мнение.
4: От SEO ждут трансформации бизнеса и знания новых технологий. Компании стали чаще нанимать ИИ-специалистов, число вакансий за год выросло вдвое, а зарплаты уже превышают 350 тысяч. Но при этом владельцы не готовы платить топом много, замечает управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
7: Разрыв между запросом со стороны акционеров найти суперзвезду человека, который сможет либо трансформировать бизнес, либо валидировать новые направления, желательно с фотом до 1 миллиона рублей, не сопоставляется с действительной оценкой текущих кандидатов, которые запрашивают от 1,5 миллиона рублей, понимая груз ответственности, соответственно, разница в 50% является диссонансным пунктом в переговорном процессе. Последние полгода отмечается тенденция, что топ топ-менеджеры стали соглашаться на 1-2 ступени по позициям ниже. Возможно, даже находят себя в каких-то смежных альтернативных отраслях.
4: На такие условия соглашаются не все. Пока кандидаты месяцами ходят по собеседованиям, компания усиливает внутренний найм. Он вырос на 10%. В прошлом году 77% новых гендиректоров выбрали из бывших сотрудников.

0: Сгенерированное фото искусственным интеллектом медведя оставило жительницу Забайкалья без телефона и 30 тысяч рублей. Женщину привлекли к ответственности за фотографию, которую она создала с помощью искусственного интеллекта. Юристы были удивлены. Все-таки таким решением при желании под нарушение можно подвести почти любое фото, которое сделано искусственным интеллектом. Тему продолжат мои коллеги.
1: Изображение гуляющего по улицам медведя появилось в чатах села Дульдурга в начале сентября. На фоне повышенной активности хищников в регионе фотография разлетелась по местным пабликам и дошла до Министерства природы Забайкалья. На место приехали охотоведы, но медведя не нашли. Позже выяснилось, что женщина создала снимок при помощи искусственного интеллекта, и в итоге ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и конфисковали iPhone как орудие преступления. И основания для наказания были, но конфискация телефона – это уже крайность, говорит управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
2: Еще 7 лет назад в КУАП ввели часть статьи о злоупотреблении свободы массовой информации, которая позволяет наложить на гражданина штраф от 30 тысяч рублей и конфисковать предмет административного правонарушения. И это все происходит в тех ситуациях, когда человек распространяет недостоверную информацию под видом достоверной. То есть, если бы женщина сказала в своей публикации, что эта фотография была сгенерирована, либо другими какими-то формулировками обозначила, что то, что видно на этой фотографии, это не достоверная информация, то привлечь ее к ответственности не должны были бы. Скорее всего, женщина сама признала вину. Если бы она или ее юристы сопротивлялись, я думаю, что у нее были бы возможности избежать потери своего айфона и 30 тысяч рублей.
1: Некоторые публикации в соцсетях действительно находятся под запретом. Например, видео, на которых запечатлены последствия атак беспилотников. В некоторых регионах такой запрет ввели еще в 2024 году, а летом он появился и в Москве. Случай с нейросетевым медведем, на первый взгляд, не вписывается в эту логику, но все дело в общественной значимости этой информации для местных жителей. Впрочем, резонанса можно было избежать, считает председатель самарского филиала юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.
3: В этом случае, видимо, власти сильно обиделись на сложные посты. Официальные СМИ опубликовали, не проверив, и решили переложить ответственность за это на человека, который в личных соцсетях что-то опубликовал. Хотя, казалось бы, не ей отвечать за проверку информации, за то, что она публикует в соцсетях, но это уже коллизия свободы слова и нормы, которые есть в КУАПе, которые привлекли.
1: Кейс жительницы Забайкалья показывает, что с публикацией сгенерированных изображений следует быть осторожнее. Если кто-то воспримет даже шуточный снимок всерьез, высока вероятность получить реальный штраф, говорит директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго.
4: Тут ведь, помимо всего прочего, еще и телеумысел учитывается. Условно говоря, если я сгенерировал картинку, выслал ее, давай посмотрим, посмеемся, это один контекст. Другое дело, что и дальше переслали, что из надежных источников получила фотографию медведя в нашем поселке, уровень ценности и важности информации уже меняется. В бытовом смысле все еще пока ничего страшного, но, естественно, публичное пространство выносить фейки становится все опаснее и опаснее. Если говорить достаточно честно и грустно, то я думаю, фейковые статьи будут правоохранительные органы активно брать в работу, как только правоохранительным органам нужно будет получить легкую статистику о раскрываемости преступлений.
1: На публикацию сгенерированных изображений запрета нет. Нет пока и закона о маркировке такого контента. А вот штрафы за распространение фейков есть. От 30 до 100 тысяч рублей. Для компании наказание и вовсе может достигать 500 тысяч рублей.
0: Пентагон хочет вывести из Европы треть своих войск. Речь идет о 25 тысяч солдат, военной технике и боеприпасах. Об этом говорят источники NBC News в Вашингтоне. Кстати, по их словам, большая часть военных вернется из Италии, Испании и Германии. Ранее глава Пентагона Пит Хэггетт заявлял, что Европейский Союз должен взять за себя основную ответственность за оборону континента. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
5: Вывод 25 тысяч американских солдат из Европы NBC News подтвердили 7 чиновников из Вашингтона. Сейчас Пентагон держит за Атлантикой 80 тысяч военных, поэтому такое сокращение стало бы крупнейшим после окончания холодной войны. Финальный документ в министерстве должны рассмотреть до ноября. После бумаги отправят на подпись президенту. Пока в Белом доме окончательное решение не приняли, отмечают источники NBC. НАТО долгое время остается под давлением США, говорят собеседники Рейтер из Альянса. пусть организация и не развалилась, но нападки и угрозы Трампа, по их словам, уже нанесли ущерб, который будет трудно обратить вспять. Страны блока все чаще ставят под сомнение надежность Америки, а источники Reuters восточного полушария и вовсе опасаются, что США могут бросить альянс. Вывод американских сил из Европы критикуют и в Вашингтоне. И республиканцы, и демократы опасаются, что это создаст угрозу для нацбезопасности США. На этом фоне Европа получает нового союзника за Атлантикой. В четверг перед Европарламентом выступил премьер-министр Канады Марк Карни. Он предложил создать новый альянс с Евросоюзом, в котором Канада могла бы вести себя прилично и не пытаться стать новой державой-соперницей. Собеседники CNN посчитали это косвенной критикой Дональда Трампа. Вашингтон остается для Оттавы крупнейшим экономическим партнером, но новые пошлины США фактически привели страны к торговой войне, напоминает телеканал. Более тесные контакты с Брюсселем хотят восстановить и в Лондоне, пишет Financial Times. По словам источников, министр финансов Великобритании Джон Хилли предложил странам ЕС выстроить новую промышленную политику блока, сделанную в Европе, и включить в нее королевство. Объединение так называемых средних держав может ослабить влияние президента США на мировой арене, допускают эксперты политику. Возникает все больше сомнений и по поводу золотого века Америки, о котором Трамп не раз заявлял после начала президентства. Трудно мыслить о золотом веке, когда страны экономически отворачиваются от Вашингтона, особенно ближайший сосед, подытоживают собеседники издания.
0: Анонс концерта Kanye West в Санкт-Петербурге пропал с официального сайта артиста. Организаторы выступления рэпера дают понять, что он недоволен возникшим хаосом вокруг его гастролей. При этом менеджеры утверждают, что решение об окончательном отмене шоу пока не принято, и оно в итоге может состояться. Владельцы билетов, в свою очередь, массово жалуются, что не могут вернуть потраченные на них деньги. Политический обозреватель Дмитрий Доризе считает, что ситуация вряд ли прояснится в ближайшее время.
6: Концерт Kanye West в Санкт-Петербурге, судя по всему, не состоится. Хотя утверждать подобное прямо вот на 100%, наверное, все-таки преждевременно. До октября еще есть время, так что надежда остается. Особенно у тех, кто купил билеты и не может вернуть немалые потраченные деньги. Здесь применима фраза из советских времен. «Решение зависло где-то в верхах». Есть такая версия, неофициальная, что мнения тех, кто принимает решение по этому вопросу, разделились. Одни за, другие против. В связи с этим возникла тревожная неопределенность. Крайними, как это водится в таких случаях, оказываются рядовые организаторы и предполагаемое место действия – «Газпром-арена» в северной столице. Понятно, известный рэпер – человек неординарный и противоречивый. С одной стороны, допускал из ряда вон выходящие высказывания, но потом вроде как сожалел об этом. При всем при этом не каждый сверхпопулярный американец нынче готов в Россию приехать. Однако страны, которые считают себя высококультурными, данного музыканта к себе не зовут по причине тех самых указанных выше из ряда вон выходящих высказываний и поступков. Страны эти, конечно, нам не указ, но возникнут ненужные разговоры и повод для обвинений в адрес Российской Федерации. Все это ни к чему. Канье с Трампом не совсем в хороших отношениях. 47-й президент Соединенных Штатов – человек эмоциональный, и даже где-то злопамятный. Зачем на пустом месте создавать напряженность? Нам с ним еще и переговоры вести. Москва по-прежнему рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Америкой. Но опять же, народу российскому не помешает подарок сделать. Не просто ему сейчас приходится. Но и тут противоречие. Рэп не очень соотносится с российскими морально-нравственными традиционными ценностями. Эх, знал бы известный исполнитель, какие сложности возникли вокруг его фигуры. Следующий вопрос. Возможно ли найти консенсус и дать ему все-таки выступить? Да, провести концерт, скажем, не в Санкт-Петербурге и не в Москве, а вне столиц, дабы не акцентировать внимание. Мол, выступил и выступил, без особой помпы. Но захочет ли он сам? Скорее всего, нет. Сложно сказать, чем все это дело кончится. При этом так кажется, что на фоне продолжающихся боевых действий и ситуации в мире большой концерт мировой звезды с неоднозначной репутацией выглядит как-то не очень в данный момент. Вот если удастся оперативно найти мирное решение украинского конфликта, тогда это многое меняет. Можно и возрадоваться, и концерты провести. В общем и целом, все в очередной раз к большой политике сводится. А гражданам, что билеты купили, остается ждать и надеяться.

0: В Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко. По делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Меры по защите прав заключенных реализуются в 8 исправительных учреждениях Дагестана. Об этом сообщили по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реализации закона о пробации. Заседание провел вице-премьер республики Абдурахман Махмудов. Он поручил Миннацу Дагестана проанализировать работу общественных организаций. Следующее заседание рабочей группы планируют провести на базе УФСИН России по Дагестану. Перед ним участники посетят центр пробации, организованный в одном из учреждений Минтруда Дагестана. Прокуратура Южно-Сахакумска провела проверку исполнения трудового законодательства и выявила нарушения в двух учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. В ГБУ Управление социальной защиты населения, а также в компании Комплексный центр социального обслуживания населения не были организованы вводный инструктаж работников по охране труда. Прокуратура Южно-Сахакумска сейчас внесла представление об устранении нарушений. Две работницы пункта выдачи заказов в городе Дербенте подозреваются в крупном мошенничестве, об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Оперативники установили, что 23-летняя и 43-летняя местные жительницы с 2024 года по 2026 год, работая операторами в ПВЗ, завладели товарами на сумму почти 700 тысяч рублей. В отделе полиции подозреваемые признали, что поменяли чужой товар на старый или некачественный, а в ряде случаев забирали его себе, сообщая заказчикам, что покупка не поступила. Ну и военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Россию для участия в учениях организации договора о коллективной безопасности. Маневры пройдут на полигоне Чебаркульске, это Челябинская область. В ходе этих мероприятий будет отработана совместная операция по локализации приграничного конфликта, координации разведывательных данных и организации материально-технического обеспечения ОДКБ. Как отметил начальник объединения штаба организации генерал-полковник Андрей Серзюков, все учения носят плановый характер. Более 3 миллионов 400 тысяч россиян с заболеваниями сердца и сосудов получат бесплатные лекарства. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова передает «Комсомольская правда». Кстати, по словам министра, такая поддержка помогает снижать риск повторных инфарктов и инсультов, а также предотвращать осложнения и экстренные состояния. Программу планируют расширить к 2030 году. Бесплатными препаратами хотят обеспечить почти всех пациентов из группы высокого риска. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, стороны не ставили перед собой задачи по достижению прорывных договоренностей. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
1: Маркировки звонков не помогли от злоумышленников. Об этом признали в Госдуме. Я напомню, что абоненту теперь должны показываться наименование или категория звонящей компании, например, доставка или банк. Правила они еще вступили в силу в сентябре прошлого года. Платит ли за это бизнес операторам, тему продолжит Александр Мезенцев.
4: Маркировки звонков расставляют операторы. Большая четверка, Билайн, Мегафон, МТС и Т2 разработали для взаимодействия друг с другом по этому поводу специальный интерфейс, писали ведомости. Но судя по тому, что возмущения были высказаны даже в Госдуме, система идентификации в полную силу так и не заработала. Можно ли вообще гарантировать верные и конкретные маркировки? По мнению эксперта в сфере информационной безопасности Игоря Бедерова, только за счет еще большего сбора данных о компаниях и в режиме нон-стоп.
5: Уже сейчас я сталкиваюсь с прекрасно промаркированными звонками, которые связываются, например, с конкретным ИП или организацией, и по этим номерам звонит мошенник. Это означает, что какая-то организация создала или купила этот номер телефона и передала мошенникам. Либо она была специально создана под мошеннические цели. Здесь есть эта проблема и должна быть дополнительная верификация. Во всех остальных случаях мы будем постоянно сталкиваться с тем, что база данных будет не полна, и те или иные телефонные номера вместе с юридическим лицом при его перепродаже, при просто передаче постороннему человеку, они будут попадать к мошенникам.
4: Жаловаться начали банки. Маркировки звонков Сбера, ВТБ и Альфа-банка пропали, и абоненты перестали брать трубки. Как писал РБК, операторы 27 января отключили ее за то, что финансовые организации до сих пор не заключили договоры. Закон не обязывает предоставлять услугу бесплатно, и операторы устанавливают тарифы самостоятельно. Те же банки говорят о миллиардах рублей дополнительных расходов в год. В среднем около 30 копеек за звонок и еще может быть поминутная оплата за успешный вызов. Хотя такой рынок существовал еще до принятия закона, и спрос в определенных сегментах остался, если речь идет о добровольной основе, отмечает управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
6: Например, курьерской службе это благо большое, потому что люди настолько утомленные спам-звонками, что не берут телефон, в результате курьер стоит где-то под дверью и не может попасть. Нас похватываются уже люди позже. Целый ряд бизнесов, для которых это большое благо, и они продолжают этой услугой пользоваться. Речь идет о чем? Есть группы в этих маркировках, около 30, и не всегда они достаточно точные.
4: Без маркировок проходит около 40% звонков от компании, поделился с Коммерсант ФМ гендиректор аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков. Он видит причину в неточных формулировках законодательства. Теперь все добропорядочные игроки, и крупные банки, и малый бизнес, и некоммерческие организации платят операторам по тем же рыночным тарифам.
7: И написано, это должны быть договорные отношения на платной основе, на бесплатной основе, это должен быть какой-то реестр. По сути, под защитой граждан мы как-то очень быстро переросли в платные отношения с оплатой за каждую минуту для корпоративных клиентов. Мне кажется, что надо сделать там какой-то реестр, где будет платное внесение, платное изменение, подтверждение возможно, но не более того. Это позволит и бороться с мошенничеством, и не оплачивать компаниям огромные деньги за подобные услуги.
4: Прямых штрафов на звонки без маркировок нет ни для бизнеса, ни для операторов. Пока. Депутат Антон Горелкин в ответ на последние жалобы банков заключил, цитата, «можно пойти по пути введения штрафов, но хочется верить, что социальная ответственность находится выше административной».
3: На падающем рынке франшиз предприниматели сумели найти растущие сферы. В целом, количество заявок на покупку готового бизнеса сократилось на 20%. Об этом говорят опрошенные Коммерсантом эксперты. На чем все же еще можно заработать, разбиралась Анжела Гаплевская.
8: Лучше всего себя чувствуют малобюджетные форматы франшиз. Инвестировать большие суммы, пока деньги дорогие, предприниматели не готовы. Поэтому то, куда раньше вложили бы 5-10 миллионов, упрощают и делают за один. При этом надо выбрать узкую и относительно свободную нишу, говорит руководитель каталога франшиза.ру Анна Рождественская.
9: Это совсем небольшой бизнес на несколько сотрудников, либо салоны красоты. Но салоны красоты очень сильно специализированы на одной конкретной услуги, то есть либо это ногти, подология, косметология с несложной аппаратурой, либо это детские развивающие центры, но рынок на сегодняшний день достаточно насыщен уже в своих регионах, и люди смотрят новые концепции в сфере детского образования, например, там франшиза баскетбольных школ.
8: Самой многообещающей из франшиз стала сфера строительства. Спрос на открытие такого бизнеса от магазинов мебели и ремонтных мастерских до фирм по установке натяжных потолков и сантехники вырос почти в 3 раза, подсчитали в сервисе Авито. Это понятные и гибкие форматы, в которых зачастую не нужны специальные знания, отмечает редактор портала businessmans.ru Евгений Звягин.
10: В последнее время большой интерес был к индивидуальному жилищному строительству. Плюс, если люди не имеют возможности покупать новые квартиры, они при этом не перестают делать ремонт в старых квартирах. То есть спрос еще большой. И плюс еще все видят, насколько сильно дорожают стройматериалы. материалы, насколько сильно дорожают вообще услуги строителей и ремонтников. И потенциальный покупатель такой франшизы видит, что его можно открыть теперь уже не имея опыта, и здесь потенциально высокая маржинальность получается.
8: Также наравне со сферой красоты и здоровья или детских курсов точкой роста франшиз стал автобизнес. При этом партнеры ищут франчайзи, которые могут предложить максимум поддержки и готовы на долгосрочные договоры, говорит директор «Синергия франчайзинг» Николай Маркин.
11: Более гибкие условия люди ищут. Срочки повышенных взносов, снижение роялти на старте, какие-то каникулы по роялти, отказ от каких-то жестких условий закупки у поставщиков. Естественно, усиление поддержки. Сейчас очень многие переживают, что у них в будущем не получится. Больше, например, растет спрос на франшизу с гарантией. Либо открытие под ключ, когда команда франчайзера приезжает и запускает по всем правилам, по всем стандартам. Реально какая-то помощь с закупками, с маркетингом, с налоговым планированием, юридическое сопровождение.
8: А вот по поводу состояния рынка общепита оценки экспертов расходятся. Некоторые говорят, что формат по-прежнему пользуется популярностью. Например, в конце января к развитию франшиз спустя 20 лет вернулся теремок. Однако другие собеседники спорят и отмечают падение прибыли в секторе. Перспективы есть, считает президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко.
12: Сейчас начинают заполняться малые города. Раньше франшизы и запросы, и открытия были в основном в областных районных центрах. А в маленьких городках там было по-советски, по-тихому, свои магазины. Сейчас франчайзинг туда полез. Здесь есть куда расти. Даже в этой сфере, в ритейле, в общепите будет рост за счет малых городов.
8: Но глобально рынок франчайзинга начал снижаться. Причем впервые за 7 лет.
1: Бизнес стал чаще нанимать ИИ специалистов. За год число таких вакансий выросло вдвое. Об этом подсчитали аналитики headhunter.ru. Сотрудники, которые разбираются в нейросетях, уже зарабатывают так же, как и айтишники. Только вот эксперты сомневаются, что работодателям действительно нужен такой персонал. Тему продолжит Аулита Курмукова.
13: Нейрокреатор, ИИ-фасилитатор, архитектор AI-решений – это лишь часть новых профессий, которые породил искусственный интеллект. Аналитики ХХРУ насчитали топ-7 специальностей, востребованных сейчас у работодателей. Самые дорогие – MI-инженеры. Они же специалисты по машинному обучению. Диапазон медианной зарплаты – от 180 до 350 тысяч. AI-инженеры – они внедряют все решения на базе ИИ под запросы компании – стоят в среднем 220 тысяч. А еще есть те, кто занимается обучением нейросетей, в том числе давать корректные ответы на запросы пользователей. Их называют AI-тренерами. Средний оклад – 100 тысяч. Чтобы не отстать от конкурентов, бизнес готов нанимать сразу несколько экспертов по ИИ, говорит гендиректор коммуникационного агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
14: Нейросети – это длинный тренд, что называется. Наверное, не всем это нужно. Важно понимать, какую именно задачу будет решать человек, который работает с искусственным интеллектом. Что касается штатного расписания, сильно зависит от отрасли. Например, консультирую один стартап, грубо говоря, из 10 человек, которые, в принципе, занимаются продуктом, трое точно плотно занимаются именно работой с нейросетями. Больше в маркетинге и в креативных индустриях, например, снимать какие-то видеоролики или озвучивать быстрее и дешевле получается делать с помощью нейронки без какой-то большой потери качества.
13: Для специалистов по нейросетям сейчас на рынке тысячи вакансий, в том числе в химической промышленности. Число предложений только для MI-инженеров за год выросло втрое. И за таким масштабным наймом стоит в том числе экономия, подчеркивает IT-директор международного холдинга «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов.
15: Зачастую сами бизнесы не обладают компетенцией по оценке собственной готовности к внедрению высоких технологий. Они этот вопрос решают через найм специалистов для искусственного интеллекта для того, чтобы довольно быстро провести так называемое предпроектное обследование, нанимать команду консалтеров гораздо дороже, нежели чем нанять специалистов в штат. Вилка консалтинга от 5 до 25 миллионов, поэтому экономия может достигать 40-50% на круг вполне. Бизнес принимает для себя решение идти к этому пониманию через набор экспериментов. Иногда затратных, но тем не менее, которые показывают реальную картину готовности бизнеса к внедрению современных высоких технологий.
13: А такой запрос быстро подхватил и рынок образовательных услуг. Онлайн-курсы по нейросетям в зависимости от платформы стоят от 3 до 50 тысяч рублей в месяц. Подобные проекты запустили маркетинговые компании как для своих сотрудников, так и фрилансеров. Без ИИ якобы сейчас сложно строить карьеру. IT-гиганты придумали сразу готовые решения – нейросети для бизнеса. Искусственный интеллект теперь всюду – замечательно. отмечает основатель рекрутингового агентства New HR Кира Кузьменко.
16: Яичко прикручивается куда угодно. Дейтинг для собак. Зачем? Почему? Потому что инвесторы дадут на это денег. Действительно, хайп есть, востребованность есть. Думаю, что пузырь будет постепенно сдуваться, и бизнесы будут формулировать и формировать более ясные роли, понимая лучше, кто нужен. Мне кажется, что нас в ближайшие годы ждет перестройка лидеров в IT-индустрии, просто потому что действительно выживут те, кто сейчас быстрее и гибче, строят и в свой бизнес.
13: По данным Финэкспертизы, на искусственный интеллект одна российская компания сейчас тратит в среднем 6 миллионов рублей в год.

0: Особняки и усадьбы за год подорожали на четверть. Только, например, в Москве, как выяснил Коммерсант, сейчас продаются порядка 400 исторических зданий. Среди них дом, который принадлежал Тургеневу, там почти 1,5 миллиарда долларов. Особняк в переулке Старого Арбата он находится. Кто все-таки продает и покупает такую недвижимость и почему оттуда съезжает бизнес, разбиралась Аулита Курмукова.
1: Сотни уникальных адресов в центре Москвы ищут новых владельцев. Брокеры не исключают, что их просто не могут сдать, поэтому начали продавать. Но доступных вариантов практически не осталось. Первыми вымываются объекты в бюджете до 200 миллионов рублей. Они требуют серьезного ремонта и вложений минимум втрое больше. Отсюда и низкая цена. Это инвестиционная историческая недвижимость. А есть уже готовые объекты после реставрации. В Хамовниках, например, сейчас продается порядка 40 особняков, в том числе памятников архитектуры. Чек 300 миллионов рублей за дом на Смоленском бульваре. 500 квадратных метров вместе с арендатором, рестораном, что сидит там 10 лет. А в Староконюшенном переулке выставлен отреставрированный дом коллекционера и мецената Дмитрия Щукина. Двухэтажное здание с подземным уровнем и своим бассейном стоит 4,5 миллиарда рублей. Продается как частная резиденция на большую семью, где могут жить 3 поколения. У дома как раз столько отдельных входов. И никакой пентхаус не сравнится с собственным особняком в центре Москвы, подчеркивает владелец агентства элитной недвижимости Григорий Ашихмин.
2: Люди выросли ментально, люди имеют деньги и хотят обособиться. Это уже речь идет про статус конкретной семьи или про статус организации. Или у вас офис в Сити, один из многих, или в историческом особняке в центре Москвы. На рынке самая дорогая усадьба, наверное, которая сейчас представлена, в Орлово-Давыдковском переулке, порядка 5000 метров, комплекс зданий, стоит она 9 миллиардов. Под посольство, и под штаб-квартиру, и под личность. Нужды могут подойти.
1: Такая резиденция, говоря языком риэлторов, трофейный объект, правда, со своими сложностями. У здания, признанных объектами культурного наследия, слишком много «но». Нельзя менять фасад, ремонт только согласования и периодические проверки Мосгорнаследия. Так что инвесторы неохотно заходят в такие проекты, если только речь не идет о меценатстве. А столичные власти стали чаще продавать историческую недвижимость, говорит старший консультант по особнякам агентства NF Group Нина Уколова.
3: На данный момент в целом продается порядка 400 объектов, особняков. Из них, может быть, 30 торгов и продает Москва, Дом РФ. Самая дешевая стоимость квадратного метра порядка 89 тысяч в здании на Мясницкой. Например, на Вознесенском переулке стартовая цена торгов была 700 тысяч за квадратный метр. По верхней планке рынка продалось в районе 1 миллиона. Если, например, задачу компании посадить 100 человек в небольшой объект, им нужно делать планировку, и, возможно, к таким задачам исторический особняк не подойдет. И объекты находятся для клиентов, в разное время.
1: Средний особняк в Москве 1000 квадратных метров, но после перепланировки там можно разместить максимум 50 сотрудников. Это если не делать отдельных кабинетов. Так что с точки зрения офисов, век особняков уже прошел, считает гендиректор агентства Remain Дмитрий Клапша.
4: Многие, кто сидел в особняках, выбирают какой-то верхний этаж в бизнес-центре, где есть инфраструктура, потому что особняки 50% это потери на широкие коридоры, на лестнице. Много было банков, которые занимали особняки, и банки сейчас там много. Многие тоже уменьшают розничную сеть, соответственно, банки освобождают тоже особняки. И в целом бизнес сейчас уже не стремится сидеть вот прямо в центре. Поэтому и так много на продажу выставлено. Не знаю, что с ними делать. Сейчас это какие-то фэмили-офисы, которым нужен какой-то вот прям прайвеси. Это какие-то инвестиционные организации, финансовые.
1: Арендаторы съезжают, но эти объекты, в том числе под медицинские центры и галереи, только растут в цене. За последние 4 года исторические особняки, как делятся собеседники, Коммерсант ФМ подорожали вдвое, но продаются долго. Так, усадьбу Котова Фомина в районе Таганки московские власти пытаются продать с 2009 года. Очередные торги намечены на март. Стартовая цена почти 145 миллионов рублей за 1000 квадратных метров, что требует серьезного ремонта.
0: Скачки цен на золото и серебро заставляют ювелиров менять пропорции драгоценных металлов в своих изделиях. По данным агентства Рейтер, такой тренд уже наблюдается среди нищевых итальянских брендов. В России об этом пока говорят только лишь в теории. В массовом сегменте, чтобы сохранить среднюю стоимость в рознице, производители думают о снижении пробы драгоценного металла. Тему продолжит Станислав Крючков.
5: Цены на золото превысили 5600 долларов за тройскую унцию. Это вдвое выше, чем год назад. Спустя неделю цена снизилась, но с поправкой на инфляцию инфляцию показатели все равно бьют полувековые рекорды. За цифрами следят не только инвесторы, но и ювелирные дома и небольшие мастерские. Например, в Италии, где производится каждое десятое золотое украшение на планете, годовой рынок оценивается более чем в 130 миллиардов долларов. По данным Рейтер, все активнее идут запросы на производство более дешевых изделий. На отечественном рынке о снижении доли золота в своих украшениях пока могут задумываться только массовые бренды, но до пересмотра номенклатуры пока еще далеко, говорит руководитель корпоративного отдела компании «Русские самоцветы» Александр Яковлев.
6: Серьезные достаточно скачки идут как в одну, так и в другую сторону. В сегменте массовки существенно. У кого продукция такая действительно эксклюзивная, высокомаржинальная, не так критична. Помимо металла есть еще и работа, то есть стоимость конечного изделия, она складывается из многих факторов. Глубина товаров на складе, она позволяет все моменты переждать.
5: Варианты избежать резких движений в цене у розницы есть, считает владелец и президент ювелирного дома «Клюев» Илья Клюев. По его словам, те, кто приобретает кольцо с большим бриллиантом, экономить на золоте вряд ли будут.
7: Поскольку у клиентов определенный бюджет на покупки 300-400-500 тысяч рублей, я говорю про Россию, те, кто производит украшения в этом сегменте, у них есть такие варианты. Они могут взять золото, скажем, не 750-й пробы, а 585-й пробы. Если мы говорим про украшения, где используют драгоценные камни, цены на бриллианты в последний квартал прошлого года стали увеличиваться, на многие позиции выросли там на 10-15%, но в целом стабильны, поэтому украшения с бриллиантами, они примерно стоят столько, сколько и стоили.
5: Датский ювелирный бренд «Пандора», который ежегодно закупает более 300 тонн серебра, планирует перейти на украшения с тонким платиновым покрытием. По данным Financial Times, к 2028-му компания рассчитывает сократить долю серебра в своих изделиях втрое, сейчас 60%. Клиент, который искал золотое украшение, на серебро не перейдет, хотя продажи его растут. Пустотелых украшений из золота больше пока тоже не становится, обращает внимание генеральный директор Ассоциации ювелиров Вадим Серов.
8: Определенное снижение покупательской способности спроса на золотые изделия. Мы не видим замещения. Переходить, допустим, на серебро тенденции не наблюдалось. Есть тенденция увеличения продаж серебра, да, это так, но это в первую очередь связано с развитием маркетплейсов и вообще культуры покупать дистанционно. Фактически произвели в прошлом году изделий золота меньше, изделий серебра больше. Технология производства пустотелых изделий существует давно, она является определенным отдельным ассортиментным сегментом. Средний вес изделия, он где-то 1,8 грамма золотого, стабильно на протяжении последних лет.
5: Оценить влияние биржевых цен на ювелирную розницу можно будет через 2-3 месяца, продолжает Вадим Серов.
8: То, что мы видим сейчас, даже из свежепроизведенных изделий, они куплены ранее, то есть из металла еще прошлого года. То, что сейчас там унция скакнула, никто просто не покупал металл по такой высокой цене, и это не отразилось на цене изделий на полке. Через 2-3 месяца мы это опять увидим в виде подорожания розничных цен, но не ранее. Сейчас коррекция будет, и опять же все вернется к каким-то показателям прошлого года, ну, соответственно, потребитель практически не заметит. Все подорожания, они так уже были.
5: Верхний ценовой сегмент от качелей со стоимостью золота зависит меньше, но размеры его не так высоки. В России, по данным Shoppers, доля ювелирного люкса в денежном выражении около 10%.
0: Шансон снова в моде, стриминговые сервисы фиксируют активный рост интереса к этому жанру. Среди самых востребованных исполнителей Михаил Круг, Любовь Успенская, Михаил Шафутинский, а также группа «Бутырка» и «Воровайки». Вместе с интересом слушателям увеличился и доход исполнителей шансона. С чем связан такой рост популярности шансона, расскажет Владислав Викторов.
9: В 2025 году самым популярным жанром среди пользователей Яндекс.Музыки оставался поп. На втором месте был рэп, на третьем – электронная музыка, рассказали представители сервиса. Как ранее отмечал Коммерсант FM, интерес зумеров к музыке 90-х и 2000-х многократно вырос. После того, как в ТикТок стали вируситься видео под песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой, молодое поколение массово потянулось на их концерты. По словам шансонье и зампреда правления Лантобанка Ирины Рысь, теперь эта волна затронула и отдельно шансон.
10: Поколение, которое уже подросло, возвращается к тем же мелодиям, тем же ритмам, и это происходит параллельно с совершенно новыми исполнителями и новыми тенденциями, которые слушают сейчас молодежь, ребята, которые учатся в школе, либо только-только закончили. Из того, что я замечаю, используются более современные звуки, аранжировки, чуть осовремененные, но тем не менее остается тот самый кач тех мелодий, которые звучали раньше, и именно это является тем самым изюмом, который притягивает слушателей и возвращает популярность этим песням.
9: При этом спрос на концерт концерты в жанре шансон растет умеренными темпами, отмечают эксперты. Средняя цена билета на такое событие – 3000 рублей. Увеличивается и количество самих мероприятий в этом направлении. Так, по данным билетного сервиса Ticketland, в 2021 году на платформе было представлено всего 172 концерта в жанре шансон, а в 2025 – 776. Резкий рост показателей на стриминговых сервисах связан с увеличением числа пользователей старшего поколения, отмечает исполнительный директор Звонко Digital Дмитрий Конов.
11: Шансон не терял своей популярности, просто существуют музыкальные жанры, в первую очередь основанные на продаже билетов в концертах, а есть и жанры, которые связаны с достижением стриминга. Шансон никогда не терял своих оборотов с точки зрения концертов, но стал заходить в стриминг. В России увеличивается количество людей 30-35+, у которых оказывается стриминг в кармане. Сидя со своим телефоном, обнаруживают, что это не так страшно, и там не только русские рэперы, но и русские шансонье. Но, тем не менее, во внимании зумерская аудитория – это главная аудитория для стриминга пока у русской поп-музыки 2000-х годов.
9: На рост популярности шансона частично повлияла и бизнес-модель современных сервисов. Компании привлекают новых пользователей комплексными подписками. Например, человек подключается к сервису с видеоконтентом, а в комплекте автоматически идет доступ к онлайн-платформам с книгами и музыкой. Из-за этого естественным образом растет число слушателей практически всех музыкальных жанров, включая шансон. Кроме того, сами сервисы активно составляют тематические плейлисты и продвигают их через свои алгоритмы, рассказал музыкант и предприниматель Сергей Молодых.
12: Сейчас популярность шансона растет. Есть такие критерии, как формат честности. И в эпоху выхолощенного поп-звука наши слушатели ищут музыку с душой, историей. Сама природа шансона и его ориентация на простые человеческие чувства находят отклик у нашей аудитории. Конечно, существенная роль играет алгоритмы стримингов. Российские музыкальные платформы активно продвигают ретро-плейлисты, что, безусловно, подстегивает интерес к жанру.
9: Как отмечают собеседники Коммерсант ФМ, за последние годы технологии повлияли не только на доступность и звучание жанра. С появлением искусственного интеллекта любители шансона стали сами создавать свои песни, не имея для этого специальных навыков, и уже активно размещают их на стримингах.

0: Представители сезонного бизнеса, сварщики, монтажники, сантехники. Те немногие, кому еще выгодно покупать патент. Консультант предлагает им рассчитывать доход заранее. В лимитах и ограничениях патентной системы разбиралась Юлия Савина.
1: Ремонт одежды, обуви и ювелирных изделий, кейтеринг, грузоперевозки, клининг, ландшафтный дизайн, туристические услуги, репетиторство и еще 7 десятков других видов деятельности можно осуществлять на патенте. Покупка права оказывать определенные услуги подорожала из-за того, что повышается потенциально возможный годовой доход. У каждой сферы он свой, однако в индустрии красоты, даже несмотря на подорожание, купить патент в десятки раз выгоднее, чем переходить на другие системы налогообложения, подчеркивает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге, владелица сети Lucky Like Ляля Садыкова.
2: В этом году в Санкт-Петербурге патентная система налогообложения составляет 133 тысячи рублей в год, и 15 сотрудников можно взять в штат. УСН плюс НДС плюс 1% свыше 300 тысяч рублей, это почти 12% налоговая нагрузка, не считая зарплатных налогов. При среднем обороте 3 миллиона рублей это составит почти 4,5 миллиона рублей за год налог. Это кратно больше, почти в 45 раз. Поэтому альтернативы патенту нет. До 1 января 2026 года мы смотрели, что 87% рынка было на патентной системе налогообложения. Сейчас порядка, наверное, 40%.
1: Патентную систему в сфере транспортировки грузов в этом году сохранили, как и в розничной торговле. Однако теперь купить патент можно только для стационарных магазинов в селах или отдаленных районах. Автомастерские также могут работать на патенте, но мелким техцентрам выгоднее перевести сотрудников в режим самозанятости, констатирует глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
3: Автосервисов на патентной системе налогообложения осталось совсем немного, и это небольшие автосервисы, потому что рядом есть самозанятый, и 20 миллионов в год на патенте сервис – это 2-3 поста. А самозанятый, он освобожден от части налогов. Количество автосервисов на патенте, оно значительно сократилось в этом году и сократится. Часть перейдут самозанятые, часть закроется. Самозанятые работают без АКВЭД, поэтому здесь становится непонятно, а сколько автосервисов существует. Они не так подконтрольны надзорным органам, как ИП.
1: Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. В 2026 году воспользоваться этим правом сможет только бизнес с оборотом менее 20 миллионов рублей. Превышение лимита в течение действия патента автоматически его отменяет. И пересчитывать налоги придется с начала года, независимо от того, когда будет превышен порог. В следующем году лимит снизят до 15 миллионов, в 2028 – до 10. Часть бизнеса может уйти в тень, опасается вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
4: Патент – это был такой спасательный круг. Можно было, заплатив один раз, ну или там разбить на поквартальные оплаты, не думать больше ни о чем. Выросли еще и страховые взносы. Да, там есть льгота, их можно перезасчитывать, но все равно рост стоимости патента – это показатель того, что денег останется еще меньше у предпринимателей. Пострадает прежде всего, конечно же, сфера услуг, торговля, то есть те направления деятельности, где и так у наших предпринимателей очень небольшая доходность и прибыльность.
1: По данным ФНС, количество выданных патентов в 2025 году превысило 20 тысяч. За год их число увеличилось на 10%, а сумма поступлений в бюджет по патентной системе налогообложения выросла сразу на 73%.
0: Все мобильные телефоны россиян попадут в государственный реестр. Поправки в закон о связи еще 10 февраля в первом чтении приняла Госдума. Устройства, которые не попадут в список, не смогут работать в России. Однако эксперты говорят о проблемах для операторов и потребителей. Тему продолжит моя коллега Анжела Гаплевская.
5: Речь идет о реестре IMEI. Это так называемый паспортный номер, который присваивают каждому телефону на заводе. По замыслу авторов поправок, именно на такой уникальный 15-значный код операторы связи должны будут оформлять сим-карты. Это значит, что от традиции передавать сотовые внутри семьи придется отказаться. Когда система зафиксирует, что устройство не соответствует номеру телефона, услуги будут заблокированы. При этом, насколько такая мера поможет в борьбе с мошенниками, большой вопрос, отмечают IT-эксперты. Зато появляются дополнительные сложности, говорит независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин.
6: Тут же появляется коррупционная составляющая, потому что этот реестр можно куда-нибудь продать, потому что у вас есть база правильных устройств, которая привязана к конкретным людям, и это счастливо куда-нибудь утечет. Второе – это накладные расходы для операторов на то, чтобы поддерживать этот реестр, собирать эти данные. Их нужно обеспечивать миграцию сим-карт между устройствами, и неясно, они принадлежат к одной семье. А если к одной семье, то это может быть один договор или несколько договоров, может быть разные договора у разных операторов.
5: Идея отслеживать IMEI не нова, но инициативу неоднократно откладывали из-за несостоятельности. Собеседники Коммерсант ФМ на рынке отмечали, что специалисты достаточно легко могут воспроизвести такой номер, а под блокировки в результате попадут и настоящие собственники устройств. Реестр станет дополнительным бременем для операторов и, возможно, заставит их переложить расходы на потребителей, отмечает ведущий аналитик акселератора FintechLab Сергей Вильянов.
7: Ну, это еще одна база данных, которая должна крутиться на сервере, синхронизироваться со всеми аппаратами во всех регионах России, не только России, кстати, если в роуминге телефоны окажутся, то тоже неизбежно это увеличит нагрузку на службу поддержки, потому что не все телефоны сразу попадут в эту базу, будут отключения, будут звонить разъяренные старушки и спрашивать, почему они не могут позвонить своим любимым подругам.
5: В законопроекте нет исключений для телефонов, купленных ранее. Значит, учет может затронуть и уже используемые устройства. При этом, как следует из документа, правительство предусмотрит некоторые исключения. Вряд ли они коснутся частного бизнеса, продолжает Сергей Вильянов.
7: Там может быть морковка такая, которая, возможно, значительную часть пользователей как-то примирит с этим, заключающаяся в том, что если аппарат зарегистрирован по IMEI, то он будет работать полноценно, когда включается режим белого списка. Но про это пока публично нигде не озвучивалось, но в целом это было бы таким балансирующим моментом, потому что иначе это ничего, кроме лишних хлопот, людям не несет.
5: Создание такой системы не решает вопрос с иностранными абонентами. Но для трудовых мигрантов такой режим уже действует, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Ангилов.
8: А вот что будет с теми, кто приезжает краткосрочно, например, туристы, у которых уже сейчас непростая история с подтверждением себя, здесь вот пока не ясно. Будем просто ждать новостей, потому что понятно, что есть эта категория, понятны ее масштабы, она довольно большая, и совсем оставлять без связи вряд ли будут таких абонентов. Соответственно, можно видеть, что вот эта инициатива двоякая с точки зрения решаемых задач. С одной стороны, это позволяет бороться с серым импортом и с кражами устройств, но вторая составляющая – это вопрос безопасности, а здесь пока вот непонятно.
5: Требование о привязке идентификатора к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны.
0: Уровень безработицы среди ТОПов достиг 20%, и к концу этого года этот показатель может увеличиться, не исключает опрошенные коммерсантом рекрутеры. На этом фоне заметно падают и зарплатные предложения гендиректоров. Что стоит за ротацией все-таки ЦО и кого ищут все-таки собственники бизнеса, разбиралась Аулита Курмакова.
9: ТОПов стали чаще увольнять. Каждая пятая компания за последний год сменила генерального директора, говорится в исследовании «Российский индекс SEO 2025» от консалтинговой группы SQN. Аналитики за этими цифрами видят тревожный сигнал, тем более, что показатель приблизился к уровню трехлетней давности, но тогда это связывали с уходом иностранных компаний. Сейчас за локальной ротацией, что заметно выше мировой, чаще стоят акционеры, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Эджерс» Роман Тышковский.
10: Во многих бизнесах упали прибыли. Акционеры, привыкшие долгое время сидеть на деньгах, кэш-потоке, не понимают почему. Ну или понимают, но считают, что SEO делают недостаточно. И это часто причина сменить. На масштабе большого бизнеса затраты на адаптацию нового SEO все-таки не так велики, как амбиции акционеров. Ритейл, стройка, логистика, ну и другие большие бизнесы, в которых за последнее время происходило много смен генеральных директоров, в общем объеме бизнеса это не такая большая цифра. Хотя по факту она, конечно, оказывается довольно высокой, особенно если сделать неправильно выбор, исходя из того, сколько резюме мы имеем на одну вакансию. Безработица среди людей с доходом более 1 миллиона рублей, думаю, сейчас составляет процентов 15-20%.
9: Работодателям снова нужны антикризисные менеджеры. Хотя такая формулировка используется крайне осторожно, замечают собеседники Коммерсант ФМ. Ведь кризиса в России официально нет. Все хотят эффективных менеджеров и с серьезным опытом, подчеркивает управляющий партнер Transsearch International Станислав Алексеев.
11: Есть некое пресыщение вот этими молодыми, которые красивыми словами все рассказывают, допускают одну за другой ошибки. На позиции генеральных директоров 45+. Еще, если вы уже ушли или тем более вас, ушли. Вот эти поиски, они могут затянуться вообще на годы. Не каждый гендиректор имеет возможность так уйти, чтобы потом его предыдущие работодатели могли подтвердить его компетенции. Часто уходят, и в отношении не совсем безоблачные. Хотят найти тех, кто имеет доказанный опыт успешный. Как его проверить, это надо поговорить с предыдущими собственниками, а это не всегда объективное мнение.
9: От SEO ждут трансформации бизнеса и знания новых технологий. Компании стали чаще нанимать ИИ-специалистов. Число вакансий за год выросло вдвое, а зарплаты уже превышают 350 тысяч. Но при этом владельцы не готовы платить топам много, замечает управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
12: Разрыв между запросом со стороны акционеров найти суперзвезду человека, который сможет либо трансформировать бизнес, либо солидировать новые направления, желательно с фотом до 1 миллиона рублей, не сопоставляется с действительно оценкой текущих кандидатов, которые запрашивают от 1,5 миллиона рублей, понимая груз ответственности, и, соответственно, разница в 50% является диссонансным пунктом в переговорном процессе. Последние полгода отмечается тенденция, что топ менеджеры стали соглашаться на 1-2 ступени по позициям ниже. Возможно, даже находят себя в каких-то смежных альтернативных отраслях.
9: На такие условия соглашаются не все. Пока кандидаты месяцами ходят по собеседованиям, компания усиливает внутренний найм. Он вырос на 10%. В прошлом году 77% новых гендиректоров выбрали из бывших сотрудников.

0: Представители сезонного бизнеса, сварщики, монтажники, сантехники. Те немногие, кому еще выгодно покупать патент. Консультанты предлагают им рассчитывать доход заранее. В лимитах и ограничениях патентной системы разбиралась Юлия Савина.
1: Ремонт одежды, обуви и ювелирных изделий, кейтеринг, грузоперевозки, клининг, ландшафтный дизайн, туристические услуги, репетиторство и еще 7 десятков других видов деятельности можно осуществлять на патенте. Покупка права оказывать определенные услуги подорожала из-за того, что повышается потенциально возможный годовой доход. У каждой сферы он свой, однако в индустрии красоты, даже несмотря на подорожание, купить патент в десятки раз выгоднее, чем переходить на другие системы налогообложения, подчеркивает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге, владелица сети Lucky Like Ляля Садыкова.
2: В этом году в Санкт-Петербурге патентная система налогообложения составляет 133 тысячи рублей в год, и 15 сотрудников можно взять в штат. УСН плюс НДС плюс 1% свыше 300 тысяч рублей, это почти 12% налоговая нагрузка, не считая зарплатных налогов. При среднем обороте 3 миллиона рублей это составит почти 4,5 миллиона рублей за год налог. Это кратно больше, почти в 45 раз. Поэтому альтернативы патенту нет. До 1 января 2026 года мы смотрели, что 87% рынка было на патентной системе налогообложения. Сейчас порядка, наверное, 40%.
1: Патентную систему в сфере транспортировки грузов в этом году сохранили, как и в розничной торговле. Однако теперь купить патент можно только для стационарных магазинов в селах или отдаленных районах. Автомастерские также могут работать на патенте, но мелкие

0: оборотом менее 20 миллионов рублей. Превышение лимита в течение действия патента автоматически его отменяет. И пересчитывать налоги придется с начала года, независимо от того, когда будет превышен порог. В следующем году лимит снизят до 15 миллионов, в 2028 – до 10. Часть бизнеса может уйти в тень, опасается вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
1: Патент – это был такой спасательный круг. Можно было, заплатив один раз, ну или там разбить на поквартальные оплаты, не думать больше ни о чем. Выросли еще и страховые взносы. Да, там есть льгота, их можно перезасчитывать, но все равно рост стоимости патента – это показатель того, что денег останется еще меньше у предпринимателей. Пострадает прежде всего, конечно же, сфера услуг, торговля, то есть те направления деятельности, где и так у наших предпринимателей очень небольшая доходность и прибыльность.
0: По данным ФНС, количество выданных патентов в 2025 году превысило 20 тысяч. За год их число увеличилось на 10%, а сумма поступлений в бюджет по патентной системе налогообложения выросла сразу на 73%.
2: Все мобильные телефоны россиян попадут в государственный реестр. Поправки в закон о связи еще 10 февраля в первом чтении приняла Госдума. Устройства, которые не попадут в список, не смогут работать в России. Однако эксперты говорят о проблемах для операторов и потребителей. Тему продолжит моя коллега Анжела Гаплевская.
3: Речь идет о реестре IMEI. Это так называемый паспортный номер, который присваивают каждому телефону на заводе. По замыслу авторов поправок, именно на такой уникальный 15-значный код операторы связи должны будут оформлять сим-карты. Это значит, что от традиции передавать сотовые внутри семьи придется отказаться. Когда системы зафиксируют, что устройство не соответствует номеру телефона, услуги будут заблокированы. При этом, насколько такая мера поможет в борьбе с мошенниками, большой вопрос, отмечают IT-эксперты. Зато появляются дополнительные сложности, говорит независимый эксперт телеком рынка Алексей Учакин.
4: Тут же появляется коррупционная составляющая, потому что этот реестр можно куда-нибудь продать, потому что у вас есть база правильных устройств, которая привязана к конкретным людям, и это счастливо куда-нибудь утечет. Второе – это накладные расходы для операторов на то, чтобы поддерживать этот реестр, собирать эти данные. Их нужно обеспечивать миграцию сим-карт между устройствами, и неясно, они принадлежат к одной семье. А если к одной семье, то это может быть один договор или несколько договоров, может быть разные договора у разных операторов.
3: Идея отслеживать IMEI не нова, но инициативу неоднократно откладывали из-за несостоятельности. Собеседники Коммерсант ФМ на рынке отмечали, что специалисты достаточно легко могут воспроизвести такой номер, а под блокировки в результате попадут и настоящие собственники устройств. Реестр станет дополнительным бременем для операторов и, возможно, заставит их переложить расходы на потребителей, отмечает ведущий аналитик акселератора Финтехлаб Сергей Вильянов.
5: Ну, это еще одна база данных, которая должна крутиться на сервере, синхронизироваться со всеми аппаратами во всех регионах России, не только России, кстати, если в роуминге телефоны окажутся, то тоже неизбежно это увеличит нагрузку на службу поддержки, потому что не все телефоны сразу попадут в эту базу, будут отключения, будут звонить разъяренные старушки и спрашивают, почему они не могут позвонить своим любимым подругам.
3: В законопроекте нет исключений для телефонов, купленных ранее. Значит, учет может затронуть и уже используемые устройства. При этом, как следует из документа, правительство предусмотрит некоторые исключения. Вряд ли они коснутся частного бизнеса, продолжает Сергей Вильянов.
5: Там может быть морковка такая, которая, возможно, значительную часть пользователей как-то примирит с этим, заключающаяся в том, что если аппарат зарегистрирован по имейлу, то он будет работать полноценно, когда включается режим белого списка. Но про это пока публично нигде не озвучивалось, но в целом это было бы таким балансирующим моментом, потому что иначе это ничего, кроме лишних хлопот, людям не несет.
3: Создание такой системы не решает вопрос с иностранными абонентами. Но для трудовых мигрантов такой режим уже действует, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Ангилов.
6: А вот что будет с теми, кто приезжает краткосрочно, например, туристы, у которых уже сейчас непростая история с подтверждением себя, здесь вот пока не ясно. Будем просто ждать новостей, потому что понятно, что есть эта категория, понятны ее масштабы, она довольно большая, и совсем оставлять без связи вряд ли будут таких абонентов. Соответственно, можно видеть, что вот эта инициатива двоякая с точки зрения решаемых задач. С одной стороны, это позволяет бороться с серым импортом и с кражами устройств, но вторая составляющая – это вопрос безопасности, а здесь пока вот непонятно.
3: Требование о привязке идентификатора к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны.

0: телефоны.
1: Уровень безработицы среди тупов достиг 20%, и к концу этого года этот показатель может увеличиться, не исключает опрошенные коммерсантом рекрутеры. На этом фоне заметно падают и зарплатные предложения гендиректоров. Что стоит за ротацией все-таки ЦО, и какие, кого ищут все-таки собственники бизнеса, разбиралась Аулита Курмакова.
2: Топов стали чаще увольнять. Каждая пятая компания за последний год сменила генерального директора, говорится в исследовании «Российский индекс SEO-2025» от консалтинговой группы SQN. Аналитики за этими цифрами видят тревожный сигнал, тем более что показатель приблизился к уровню трехлетней давности, но тогда это связывали с уходом иностранных компаний. Сейчас за локальной ротацией, что заметно выше мировой, чаще стоят акционеры, говорит управляющий партнер кадрового агентства Edgers Роман Тышковский.
3: Во многих бизнесах упали прибыли. Акционеры, привыкшие долгое время сидеть на деньгах, кэш-потоке, не понимают почему. Ну или понимают, но считают, что SEO делают недостаточно. И это часто причина сменить. На масштабе большого бизнеса затраты на ротацию нового SEO все-таки не так велики, как амбиции акционеров. Ритейл, стройка, логистика, ну и другие большие бизнесы, в которых за последнее время происходило много смен генеральных директоров, в общем объеме бизнеса это не такая большая цифра. Хотя по факту она, конечно, оказывается довольно высокой, особенно если сделать неправильно. Правильный выбор, исходя из того, сколько резюме мы имеем на одну вакансию. Безработица среди людей с доходом более 1 миллиона рублей, думаю, сейчас составляет процентов 15-20%.
2: Работодателям снова нужны антикризисные менеджеры. Хотя такая формулировка используется крайне осторожно, замечают собеседники Коммерсант-ФМ. Ведь кризиса в России официально нет. Все хотят эффективных менеджеров и с серьезным опытом, подчеркивает управляющий партнер Transsearch International Станислав Алексеев.
4: Есть некое присыщение вот этими молодыми, которые красивыми словами все рассказывают, допускают одну за другой ошибки. На позиции генеральных директоров 45+. Еще, если вы уже ушли, или тем более вас ушли, вот эти поиски, они могут затянуться вообще на годы. Не каждый гендиректор имеет возможность так уйти, чтобы потом его предыдущие работодатели могли подтвердить его компетенции. Часто уходят, и им отношения не совсем безоблачные. Хотят найти тех, кто имеет доказанный опыт успешный. Как его проверить, это надо поговорить с предыдущими собственниками, а это не всегда объективное мнение.
2: От SEO ждут трансформации бизнеса и знания новых технологий. Компании стали чаще нанимать ИИ-специалистов, число вакансий за год выросло вдвое, а зарплаты уже превышают 350 тысяч. Но при этом владельцы не готовы платить топам много, замечает управляющий директор инвесткомпании Recom Trust Дмитрий Целищев.
5: Разрыв между запросом со стороны акционеров найти суперзвезду человека, который сможет либо трансформировать бизнес, либо залидировать новые направления, желательно с фотом до 1 миллиона рублей, не сопоставляется с действительной оценкой текущих кандидатов, которые запрашивают тут 1,5 миллиона рублей, понимая груз ответственности, соответственно, разница в 50% является диссонансным пунктом в переговорном процессе. Последние полгода отмечается тенденция, что топ менеджеры стали соглашаться на 1-2 ступени по позициям ниже. Возможно, даже находят себя в каких-то смежных альтернативных отраслях.
2: На такие условия соглашаются не все. Пока кандидаты месяцами ходят по собеседованиям, компания усиливает внутренний найм. Он вырос на 10%. В прошлом году 77% новых гендиректоров выбрали из бывших сотрудников.

0: Финансовые организации начнут сокращать кэшбэк для физлиц, которые являются для них убыточными клиентами. Необходимость платить НДС с банковских комиссий по карточным операциям, изменение условий кредитования и отток депозитов заставляют все-таки крупнейшие банки пересматривать программы лояльности. Что изменится в этом году, выясняла Юлия Савина.
1: Кэшбэк на покупку ювелирных украшений из алюминия, поход в салон красоты на Луне или аренду авто в Антарктиде. Уже в этом году клиенты банков, которые не генерируют прибыль и считаются убыточными, начнут получать возврат денежных средств и баллов по самым невыгодным категориям. Кэшбэк в популярных группах, где тратятся большие суммы, останется только для привилегированных потребителей. У финансовых организаций нет нужды привлекать новых и удерживать всех подряд старых клиентов, как это было в период расцвета кредитования, констатирует гендиректор Фрэнк Арджи Юрий Грибанов.
2: Банки будут работать с теми клиентами, которые приносят им прибыль, более пристально, чем с клиентами, которые прибыль им не приносят. Банки научились сегментировать свою базу достаточно детально. Технологически банки к этому подготовлены. Будет вестись не ковровая работа с клиентской базой, а более точечная. И те клиенты, с которыми банк хочет продолжать отношения, будут получать интересные предложения, в том числе и по кэшбэкам, в хорошей категории, спецусловия по другим банковским продуктам. Чуть-чуть ставка повыше. Во вкладе чуть поменьше, в ипотеку.
1: В прошлом году суммарный объем поощрений клиентов, по подсчетам газеты «Ведомости», достиг 450-500 миллиардов рублей, удвоившись за последние два года. Однако рост выплат не связан с щедростью банков, отмечает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
3: Кэшбэки всегда были у банков на первом месте для удержания клиентов. И, соответственно, эти программы будут существовать и дальше. Другое дело то, что размер кэшбэков может как увеличиваться, так и снижаться. Но в целом рост, который мы наблюдаем в последнее время, он во многом связан не просто с увеличением выплат, а с фактической инфляцией. Цены растут, и, соответственно, увеличиваются и выплаты для держателей карт. Сейчас наличие нескольких карт создает уже возможность использовать самые выгодные предложения по тем же кэшбэкам. Соответственно, люди просто перекачивают средства из одного банка в другой и пользуются той платежной системой, которая приносит наибольший возврат денег.
1: По данным банка «Русский стандарт», топ-5 категорий трат в прошлом году в России – это супермаркеты, фастфуд и рестораны, одежда и обувь, магазины парфюмерии и косметики и АЗС. Согласно исследованию Центра финансовой аналитики Сбербанка и платформы ОФД, 9 транзакций из 10 сегодня проходят безналично. На стимулирующие маркетинговые активности у банков больше нет средств, считает директор по анализу финансовых рынков управляющей компании «Альфа Капитал» Владимир Брагин.
4: Здесь простая вещь. Бесплатно завтраков не бывает. Если банки дают какие-то кэшбэки, то кто-то должен эти кэшбэки оплачивать. Либо это сам клиент через повышенную лояльность, либо это компания, с которой работает банк. Кэшбэк-программа – это всегда вопрос, ну, скажем так, дополнительного маркетингового бюджета, который должен оплачиваться. Из тех денег, которые я ему заплатил. Если, соответственно, он мне не заплатил по, не знаю, моим депозитам.
1: По словам участников рынка, банки продолжат развивать собственные экосистемы. И значительная часть бонусов будет сконцентрирована там, стимулируя дополнительные продажи, например, в сегментах маркетплейсов, путешествий или страхования.
0: Покупатели уходят с маркетплейсов на сайты производителей за более дешевыми товарами. Те дорожают, в частности, из-за высоких комиссий площадок, объясняют селлеры. Сразу несколько продавцов рассказали коммерсанту, что суммарно платежи достигают 60% от стоимости товара. Куда теперь будут завлекать клиентов, расскажет Александр Мезенцев.
5: Прежде маркетплейсы только расширяли долю на рынке. Аналитики Data Insight указывают, что и в этот раз ожидали небольшого, но все же роста, которого не случилось. Сделали продажи убыточными комиссии площадок, считает основатель магазина Skiff Music Борис Колесников.
6: Население не богатеет, люди начинают те же самые товары пытаться найти в другом месте, но это в любом случае пока еще не системная история, но в целом будет продолжаться, и селлеры будут продолжать поднимать цены на товары, покупатели будут продолжать пытаться найти дешевле.
5: Самостоятельно наладить логистику сложно. Как жалуются продавцы, у служб доставки нет столько пунктов выдачи, сколько открывается под брендами крупнейших маркетплейсов. Более того, площадки пошли на опережение и, контролируя рынок доставки, предложили уходящим селлерам новые услуги, говорит гендиректор производителя кожаных аксессуаров Reels Иван Петраков.
7: Мы были готовы в прошлом году, вложили много денег в собственный сайт. Никаких проблем, честно говоря, инфраструктурных нет. У Озона, например, есть сервис альтернативной доставки непосредственно с их склада. Самый важный момент, что комиссия за выдачу таких заказов кратно меньше, в 5-6 раз. Яндекс тоже выпустил альтернативный продукт, конструктор для сайтов. Там у них интегрированная система их эквайринга, авторизация через их личный кабинет происходит. То есть, по факту, они получают от вас пользовательские данные клиентов.
5: По данным МТС Эдтех, лишь десятая часть россиян не пользуются маркетплейсами. Трудно ли увести клиентов на другие площадки? Основатель музея и магазина наличники.ком Иван Хафизов рассказал Коммерсант ФМ, как пытался покинуть одну из крупнейших платформ, но в итоге был вынужден остаться. И принял решение сделать товары там сразу на 30% дороже, чем в собственном интернет-магазине.
8: На выставке говорит человек: а вы есть на Озоне? Я говорю: есть. Он тут же заходит, видит там цену выше и покупает на выставке. Я воспринимаю Озон как дополнительную рекламную платформу. Да, мои товары занижаются из-за этого в поиске, потому что Озон тоже не дураки, они мониторят интернет, видят, что можно купить дешевле. Я проигрываю, они проигрывают. Что же делать? На самом деле меня удивляет ситуация, в которой производитель, я могу продавать у себя на сайте, могу продавать на Озоне. Озон же требует, чтобы цены были одинаковые. То тогда я работаю в ноль. Озон забирает ровно ту разницу вплоть до цены производства.
5: Кроме комиссии, в уходе продавцов стоит винить непрозрачность политики некоторых маркетплейсов. Считается учредитель компании 1753 Cosmetics Лана Сосновская Налинч.
9: Это в сентябре мы не понимали, что происходит. Карточки, которые стояли на первых 3-10 продающих страницах, они улетели на какие-нибудь 40-е, 100-е страницы. Маркетплейс предлагает, что, пожалуйста, снова платите за рекламу, да, платим, но мы видим, что нас не поднимают. Когда появилась информация, что Валберес купил Ревгош и продает ее на своей площадке, ну да, тут понятно.
5: В целом, доля маркетплейсов в онлайн-заказах за прошлый год сократилась с 80 до 78%. Но даже такое снижение на 2 пункта эксперты уже называют историческим событием. Александр Мезенцев.
0: Шантаж, вирусы, химоружие и похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Всем этим занимались нейросети. Можно ли привлечь к ответственности искусственный интеллект? И какие еще угрозы он несет? Разбиралась Екатерина Вихарева.
10: Anthropic – первый разработчик моделей ИИ, которые Пентагон мог использовать в секретных операциях, узнала Wall Street Journal. Сама компания это не комментирует. Но, как отмечает издание, в венесуэльской операции могли быть задействованы и другие ИИ-инструменты для несекретных задач – от документа оборота до управления дронами. По оценкам Bloomberg, похищение Мадуро обошлось Вашингтону почти в 3 миллиарда долларов. Anthropic не впервые критикует за неэтичное применение их инструментов. Сама компания признавала, что ее технологии использовались для кибератак, а на выходных рассказала, что ее флагманская Claude Opus 4.6 в редких случаях может совершать действия без прямых указаний и поддерживать вредные сценарии, включая разработку химоружия. А причина в экономии, считает эксперт по нейросетям сервиса Bittrex24 Александр Сербул.
11: Как вы тестировать? Посадить людей, месяцы тестировать. А сейчас как делают? Берут одну нейросеть, и одна проверяет другую. Так же дешево. И то, что нейросети потом себя ведут странно, это не потому, что проблема обучения, а потому, что их никто не проверяет. Для них нет закона. Для них есть контент в интернете. Они научились генерить продолжение этого контента. Если говорить, например, о облачных нейросетях, там пытаются такие запросы как-то блокировать. Это существует множество открытых нейросетей и вообще ничем не ограничено. И будет ускоряться преступность взломами. Надо аналогичную систему создавать для защиты IT-инфраструктуры.
10: Участвуют нейросети не только в тестах. В начале февраля OpenAI выпустила GPT-5.3 Codex, и в техдокументации говорится, что это первая модель, которая сыграла важную роль в создании самой себя. Склонны ИИ и к шантажу. В прошлом году Claude Opus 4 в рамках теста получил доступ к электронным письмам, в которых была информация о якобы измене одного из инженеров. А узнав, что модель планируется заменить на другую, Opus пригрозил раскрытием компромата. Поэтому важно отдавать себе отчет в том, чем вы делитесь с нейросетями, говорит руководитель направления стратегический консалтинг и замдиректора в ARB Pro Роман Копасов.
12: В 2025 году были слиты практически все запросы пользователей из нейросети Илона Маска и Даркнете, они оказались тут же. Законодательной базы нет, ограничений от государства пока нет. В общем-то, по большому счету, это очень большое белое пятно в юриспруденции, в законе о защите персональных данных.
10: Регулировать и можно, но начать нужно с людей, отмечает главный редактор портала itzin.ru и автор подкаста 4GX Сергей Кузнецов.
13: Как это контролировать? Я боюсь, что только штрафами, несмотря на то, что это не самая полезная штука в мире. Вопрос скорее в человеческом факторе. Если люди не будут загружать секретные документы нейросетки, если в Пентагоне не будут будут подключать любую агентскую историю, которая может ползать по всем файлам, наверное, совсем уж секретные файлы в открытом доступе не окажутся.
10: Но и регуляторика не панацея, указывает гендиректор IT-компании «АЯ-эксперт» Роман Душкин.
14: Это инструменты в руках людей. И люди злоумышляют против других людей. Сложно ждать, что навязанное состояние установится завтра, поскольку завтра новые модели появятся и новые возможности угрозы. Поэтому здесь вот начинается гонка самой человеческой цивилизации с технологиями. Вот эти модели, особенно опенсорсные, их можно развернуть у себя на серверах да вперед.
10: На прошлой неделе, в том числе по этическим соображениям, из Anthropic и OpenAI ушли несколько руководителей направлений. Как отмечают инвесторы в сфере технологий, еще никогда столько тех специалистов так сильно, часто и с такой обеспокоенностью не выражали свои опасения, как в случае с ИИ.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Однажды к учителю пришел богатый господин и сказал: «Вы, наверное, не помните меня, но я всю жизнь помнил ваши уроки. Будьте хозяевами своих чувств, воли, разума, упорства. Пусть они слушаются вас, говорили вы нам. Эти слова помогли мне достичь всего». «Я рад», — улыбнулся учитель. «Но зачем ты снова пришел? Помогите мне справиться с одним чувством. Жизнь жестока, и мне часто приходилось лишать своих должников крова и земли. Последнее время воспоминания о них не дают мне спать. Твое сердце не очерствело, если оно слышит голос совести. Этому чувству человек должен служить. Будь хозяином воли и разума, но слугой совести, мой ученик», — произнес учитель.
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, у нас в гостях Дмитрий Бескромный. Сейчас о нем расскажу. Сооснователь диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный», такое нескромное, бескромное название, спикер-эксперт по продвижению в Телеграм, энтузиаст искусственного интеллекта, автор программы «Диджитал-продюсер» New VSH, где я тоже 12 лет был завкафедрой. И среди клиентов, с которыми вы работаете, это Electrolux, Русал, Samsung, Тинькофф, Level Group и так далее. И огромное количество публичных выступлений – и достаточно активная визионерско-популяризаторская деятельность, да, 500 выступлений, это я представляю, это много.
2: Где-то так, да.
1: Потом вы же от камерных каких-то выступлений и программ там, для нескольких десятков студентов, да, в вышке до там, Питерского международного экономического форума. Первый вопрос – это вот образование. Журфак, понятно, когда там в 16-17 лет поступаем в институт, и есть какие-то иллюзии, есть какие-то там еще детские не сформировавшиеся мечты, это понятно. В какой момент, что было триггером изменить свою линию личного развития, профессионального развития? Что увлекло? Кто-то увлек?
2: Вы знаете, на самом деле моя история довольно тривиальна, потому что мои родители, оба журналисты, мой папа покойный, он, отец мой, работал журналистом-международником в Атартасе, мама работала еще на советском центральном телевидении, запускала телеканалы СТС, ТНТ еще в 90-х годах.
1: Тогда все понятно.
2: И я пошел просто по их стопам, потому что, честно говоря, мне казалось, это самой понятной историей, что это интересно, это про коммуникации, про креатив. И тогда я точно не знал, кем вообще хочу стать. Я решил пойти на журфак просто как наиболее понятная прозрачная дорожка для меня. И я сейчас, оглядываясь назад, очень благодарен, что получил базовое мировое художественное образование, на самом деле, потому что, знаете, в эпоху вот этой всей цифровизации, алгоритмичности всего, я все больше вижу ценности у людей, которые читали русскую и зарубежную классику,
1: в том числе. Которые получили хорошее системное образование.
2: Да, абсолютно.
1: Сформировавшее мировоззрение. Образование – это то, что остается в голове после того, как ты забыл все, что учил.
2: Совершенно верно. На дистанции своей учебы я понял, что все идет в цифру, и тема как раз моей дипломной работы была «Традиционные медиа в эпоху цифровой революции». Вывод моей работы был в том, что идет полная конвергенция, и на короткой достаточно дистанции, это был 2009 год, как бы все цифровизируется. Мне поставили тройку, сказали, что молодой человек, классические СМИ до вас прекрасно жили.
1: Не выпендривайтесь, слушайте вальс «Амурские волны». Да?
2: Вы идите со своими цифровыми медиа, а классические и без вас прекрасно поживут. Вот. Ну, собственно, в тот момент я начал делать первые проекты. Как раз тогда появились первые соцсети именно для бизнеса. И мне это стало дико интересно, и я почувствовал, что очевидно будущее за этим. И тогда было очень мало специалистов, как сейчас там называют SMM-щики, маркетологи по-разному. Мне выпала возможность попробовать себя в этом, и я понял, что это невероятно интересно, потому что это находится на стыке креатива и техники с точки зрения инструментов, площадок. Ну и вот, собственно, всю свою жизнь я продолжаю этим заниматься. Я вообще не разделяю маркетинг, пиар. Для меня это все коммуникация. Интегрированная коммуникация.
1: Я тоже так считаю, и это совершенно правильная идея. Может, тем более, что они так пересеклись, что уже непонятно, что маркетинг,
2: абсолютно,
1: что коммуникация, что реклама, что брендинг.
2: Это, кстати, трудности
1: просто
2: перевода.
1: Да, трудности перевода, и дальше это все просто инструменты. Меня-то больше интересует судьба человека, чем какая-то конкретная сфера. И всем своим гостям, кто отважился работать вместе со своей супругой, я задаю этот вопрос. Не рискованно?
2: Отлично.
1: Ну-ка, расскажите, как вам это удается?
2: Честно, это непросто. То есть я не буду лукавить. Самое сложное – это жонглировать нашими социальными ролями. Потому что когда ты работаешь со своим близким человеком, иногда, когда мы все находимся в цейтноте, в этих дедлайнах, в круговороте событий, сложновато вовремя переключить рубильник.
1: Какие правильные слова вы говорите? Действительно, вот с точки зрения социальных ролей, если не научиться переключаться, что мы дома, мы папа и мама, мы муж с женой, а не коллеги по работе, то что-то начинает вмешиваться вот в эти личные отношения, и не каждая пара способна либо сохранить отношения, либо не переругаться на работе, потому что просто идет смешение действительно ролевых функций.
2: Абсолютно, но при этом, то есть я ни в коем случае не буду лукавить и говорить, что это прекрасная парадигма, в которой все здорово, нет, куча своих нюансов. На мой взгляд, очень важно это рефлексировать, вовремя отлавливать и как-то с этим работать. Но есть обратная сторона, она позитивная. Я считаю, что при правильном подходе нет более замотивированной пассионарной команды, чем семья, которая делает вместе какое-то дело.
1: Вы говорите прямо, как моя жена. Ясно. Так. Теперь вот к диджитал-коммуникации. Сможете дать определение, что такое диджитал-маркетинг для тех, кто смотрит и, может быть, тоже задумывается, не заняться? Сейчас это модная, очень действительно очень перспективная, безусловно, тема.
2: Безусловно, конечно. Если я как раз всегда стараюсь говорить максимально простым языком, понятным, потому что...
1: Простым языком, да, что-то сложное может объяснить только человек, который очень глубоко это понимает.
2: Дело в том, что на дистанции моей работы в высшей школе экономики я работал с самой разной аудиторией. У меня в одном зале директор классической газеты, который хочет пересобрать эту газету и сделать ее более актуальной для молодых ребят, а с другой стороны какие-нибудь стартапы. И мне нужно со всеми ними говорить на одном языке. Поэтому если совсем по-простому, инструменты маркетинга вообще в сущности, это все, что стимулирует спрос к продукту. Да? Это то, что делает Apple Apple'ом, это то, что делает известные бренды и влюбляет людей в них. И все это достигается, конечно, через коммуникации, опять же, да. То есть мы создаем для бренда историю, мы делаем ей такую дистрибуцию через, в том числе, социальные сети. Мы идем туда, где находится внимание человека. Потому что мы с вами живем в эпоху, ее сейчас называют как экономика внимания, да, что за единицу человеческого внимания бьются все. Личные бренды, как сейчас называют, эти авторские блоги, компании, государственные организации. Только посмотрите на госуслуги. Там маркетинга больше, чем во многих брендах. Они прекрасно себя чувствуют в этом плане. Так что маркетинг — это то, что борется за внимание потребителя и пытается создать такие условия, чтобы, находясь на полке, он сделал выбор в нужную сторону любого продукта.
1: Что для вас идеальный клиент? Вот вы пришли и поняли, что ой, как здорово будет с ним работать, как я много смогу сделать. Вот какой он должен быть?
2: Идеальный клиент – это тот, который говорит с тобой на одном языке, не манипулирует и который действительно заинтересован в сотворчестве. Потому что маркетинг, как и любая другая такая зыбкая, ведь это очень зыбко, где маркетинг, мы же с вами сегодня это уже обсудили. Лучшие проекты рождаются в сотворчестве с заказчиком. Я не видел ни одного проекта, когда клиент просто сбрасывает в агентство, делегирует, говорит, делайте. Нет, это всегда сотворчество, потому что...
1: Ну, держать... так же было и в старом маркетинге, и в старой рекламе, и в старом брендинге, да.
2: Конечно,
1: и в пиаре то же самое.
2: То есть все лучшие проекты, которые были вот на моей практике, где мы работали годами, это всегда сторона заказчика, это люди, влюбленные в свой продукт, которые стараются делать все до мельчайших деталей, чтобы он был лучше конкурентов. И мы здесь выступаем как прекрасно смазанная шестеренка в общем механизме и усиливаем это как рупор, как мегафон, по сути.
1: Прям языка сняли. Вот кто был любимый клиент, самый любимый?
2: Самый любимый клиент — это Яндекс, наверное.
1: Ну...
2: Из моих. Мы работаем уже много лет, и как раз в том числе, потому что у ребят прекрасно выстроены процессы. Они отличные коммуникаторы, вот что я могу сказать.
1: Ну, они большие молодцы,
2: да.
1: Это и по эффективности видно.
2: Абсолютно, да.
1: И по эффективности видно. В маркетинге очень важна стратегия, правильная стратегия и хороший креатив. Доля стратегии, доля креатива.
2: Это как такая алхимия, можно сказать, да, потому что всегда...
1: Инь-янь.
2: Да, абсолютно, пропорции какие-то магические, может быть, невероятно сильная идея, которая просто пришла человеку вообще во сне и сделала все. Еще же воля случая, воля контекста, обстоятельств, то есть настолько много всего намешано, что именно по этой причине невозможно просто взять чужую стратегию, ее на свой продукт положить и повторить, потому что как у человека, да, мы же не можем повторить путь другого, мы не знаем, что у него под капотом, что там спрятано, поэтому... Безусловно, вот конкретно сейчас эпоха пересборки стратегий, потому что даже самые консервативные компании, бренды, они понимают, что мир настолько быстро изменился, появился искусственный интеллект, все меняется, единица нашего внимания просто тает на глазах. Я по последним исследованиям смотрел, что меньше доли секунды — это фокус внимания на смартфоне. Это то время, которое у нас с вами есть, чтобы заинтересовать нашего читателя, зрителя или подписчика и конвертировать его во что-то. Поэтому хорошая, крепкая стратегия — это живой организм. Самое главное, что она должна быть подвижной. Потому что что такое стратегия? Это всего лишь набор гипотез, да, которые мы где-то верифицировали, увидели лучшие практики конкурентов, все это синтезировали в какую-то классную свою идентичность и попробовали пойти с этим в рынок. Возможно, это сработало, возможно, нет. Важно, что стратегия должна меняться, она должна быть адаптивной, а не просто таким большим пакетом документов, которые кладут на полочку и никогда не возвращаются. Вот мы как раз делаем стратегии, которые достаточно гибкие и которые можно делать без нашего участия, самое главное. То есть мне все равно, будет ли со мной работать заказчик или с кем-то другим. Я создаю ему свод инструкций по управлению его коммуникациями. А дальше он волен выбирать свою конфигурацию, как ему комфортно.
1: 3 года назад на 30-летие празднования Всемирной паутины сэр Тим Бергерсли, создатель Всемирной паутины, когда ему аплодировали, он вышел на сцену и сказал: успокойтесь, то, что мы сейчас имеем, это совсем не то, что мы собирались сделать. Современный интернет абсолютно асоциален. Он неправильно устроен. Он создавался, помните, да, 53 года назад в рамках оборонной стратегической инициативы США появились вот эти связи между компьютерами Белого дома.
2: Протокол появился, да.
1: Протоколы появились, да. И помните, какое слово они первое послали? Нет, логин. Они послали слово логин.
2: А, логин.
1: И оно не дошло. Там только на следующий день, по-моему, починили, и оно дошло. А через 20 лет Тим Бергерс-Ли создал эти протоколы, но он создал протоколы для единственной цели – для дистантной передачи и поиска текстов. И современный интернет на сегодняшний день – это, в общем, гипертекст. Гипертекст, где одни тексты ссылаются на другие, там личности нет. А раз нет личности, там нет таких присущих личности вещей, как мораль, ответственность, совесть, авторские права. И мы поэтому не имеем там совместной деятельности. Там условно совместная деятельность. Если вы сделали текст, я сделал текст, потом вы его подправили, я подправил. Это не совместная деятельность, это рекуррентно-последовательная индивидуальная деятельность. Совместная, когда лежит камень, вы не можете поднять, я не могу поднять. Подошли вдвоем, подняли. И вот Тим Бергерс-Ли, наверное, 7 лет назад начал создавать социальный интернет, который назвал Solid. Вы, наверное, знаете.
2: Да, конечно.
1: Мы его переезжаем 15 лет. У меня лаборатория с 2000 года. Создает архитектуру нового интернета. Но с этим новым интернетом социальным такая же проблема, как с электромобилями. Все, кто сейчас зарабатывает в старом интернете, так не заинтересованы, чтобы появился другой интернет, в котором информацию обо мне смогу продавать только я, а не Google или социальная сеть. Потому что я владелец информации.
2: Это ломает парадигму, конечно, полностью.
1: Это ломает парадигму, и тогда те компании, которые зарабатывают на то, что в мире 8 миллиардов долларов, не будут зарабатывать ничего.
2: Они очень не захотят этого.
1: Они этого действительно не хотят. Но, тем не менее, к этому придет. Мы понимаем, да, что он должен быть социальным, иначе там не появится совместной деятельности. Будущее интернета.
2: Я очень четко наблюдаю сейчас приятный для меня тренд, что вот этот вот весь огромный хаотичный клубок интернета фрагментируется на небольшие уютные сообщества. И с учетом перегруза информации.
1: То же самое, что происходит и в жизни. Заметьте, да, вот появление бизнес-клубов, вот этих сообществ, да? Сообществ, клуб 500.
2: Сейчас,
1: да,
2: золотая лихорадка вообще, да, сообществ.
1: Да, сообществ. Дальше
2: и они,
1: на дом.
2: И... Да, да, там буквально вчера
1: Атланты, Атланты.
2: А знаете, что интересно? Что сообщество каскадируется. То есть даже мои товарищи, коллеги, небольшие достаточно ребята создают свои сообщества, и это спускается все ниже, ниже и ниже, именно по каскаду. И это, с одной стороны, очень здорово, что люди хотят замкнуться в какое-то уютное сообщество, где закрываются все их потребности, где им не нужно испытывать этот постоянный фома, что они выпадают из контекста. Ведь на Западе сейчас тоже очень классная история, что второе рождение получили email-рассылки, курируемый контент. Когда ты просто платишь $5 в месяц, и редакция полностью отбирает за тебя контент по твоим интересам. Тебе не нужно постоянно в стрессе листать ленту, бояться, что ты из чего-то выпал. Нет, за тебя. Это, кстати, концепция моего канала. Мне иногда говорят, что вот, Дим, я читаю 5 каналов. Все больше, кстати, людей говорит, что мы отписываемся от всего, оставляем новостной канал, какой-нибудь профильный по своей теме, и еще несколько и твой. И, то есть мне доверяют и делегируют, по сути, вот эту вот селекцию контента вокруг,
1: ну,
2: креатива.
1: Ваши экспертности, ваши экспертности.
2: Да, и это, да, очень здорово. Я вижу это не только у себя. Я у многих, я думаю, что и вас смотрят, в том числе люди, которые просто интересуются темами, которые вы сами поднимаете. То есть это очень классный тренд, и мне это нравится. Поэтому я верю, что такие вот спокойные островки благополучия для души каждого человека, они как раз являются очень хорошим трендом на ближайшие 10 лет. Это как антитренд пересыщенного, перегруженного такого гипермаркета возможностей, в котором мы все находимся.
1: Тогда вот 2 вопроса. за счет того, что происходит такое уже неформальное общение, да, внутри клубов, где обсуждают уже и темы, и культуры, и воспитание детей, и наследство. И это делают люди, которых отрезали от работы за рубежом, да, от счетов за рубежом, от проектов за рубежом. Не кажется ли вам, все-таки мы находимся сейчас в этой стране, да, не случайно же мы сейчас сидим здесь, да, а не где-то.
2: Абсолютно.
1: Не в Силиконовой долине, хотя и у вас, и у меня там столько возможностей, да, я профессор во Франции, я профессор в Америке, да, ну, у вас... Тем более больше возможностей за счет того, что вы диджитал, вы можете вообще на Бали или на Мальдивах сидеть и делать то же самое. Но мы сидим здесь. Вам не кажется, что вот те процессы, которые приводят к появлению вот таких слоевых проектов, клубных проектов, вот этих конгломераций по интересам, да, по каким-то там сферам, то, что они начинают неформально общаться, то, что они знакомят своих супруг, то, что они знакомят своих детей, является еще и таким очень интересным фактором фактически усиления страны и даже безопасности.
2: Абсолютно. Вообще это со всех сторон хорошо, я считаю, потому что это укрепляет социальные связи, во-первых. Во-вторых, все больше это происходит в очном формате, и мне это безумно нравится, что люди действительно...
1: Вы сказали правильное слово. Они удовлетворяют практически все свои потребности,
2: да,
1: внутри этого общения, даже вместе путешествуют.
2: Они находят новые проекты, работу, путешествуют, они занимаются вместе спортом. И это прекрасно, потому что это как раз укрепляет социальные
1: связи. И формируется национально ориентированная бизнес-элита.
2: Все верно, потому что мы с вами, мы же не в состоянии поддерживать, мы ограничены в социальных контактах, и это гораздо эффективнее, чем поддерживать 1000 бесполезных поверхностных связей, когда ты даже не знаешь, там, кем работают родители твоего приятеля, какой контекст его жизни, какие у него трудности. Пусть у тебя будет 50 человек на дистанции жизни, но это будут люди, с которыми ты действительно идешь рука об руку. И самое главное,
1: которым
2: они
1: доверяешь.
2: В едином культурном коде
1: которым,
2: с тобой. Да,
1: поэтому ты им доверяешь. Потому что они в этом коде, они... Дистанция очень просто обмануть, не выполнить обязательства, а когда в глаза смотришь, уже это сложнее.
2: Вот эти сообщества лично для меня это как адаптер. Знаете, вот есть iPhone со старым кабелем, а когда в такси садишься, бывает, у него нет этого Type-C. Вот это Type-C. Потому что это как найти своих и успокоиться в жизни, как говорил великий Балабанов.
1: Все-таки вот этот взрыв искусственного интеллекта – это результат просто технического появления новых технических возможностей или в гуманитарной сфере все-таки что-то тоже произошло, что эмержентно смогло использовать эти новые технические возможности?
2: Вы знаете, здесь будет уместно пошутить, что это все потому, что мы искали в Гугле на капче гидранты и мосты, все обучали. Мы же здесь больше 10 лет обучали капчу Гугла бесплатно. Мы же обучили величайший алгоритм, по сути, просто. И все это время работали на аутсорсе бесплатно. Но мне кажется, что здесь синтез всего. Это вот из серии, что... Почему, например, такую аналогию проведу, почему iPhone в 2007 году выстрелил первый? Не только потому, что это был стык технологий, да? То есть, с одной стороны, мультитач-дисплей, появление 3G-интернета, которое сделало мобильный интернет действительно удобным и доступным. И в тот же момент появилась запрещенная соцсеть западная, про которую говорят, почему никто не смог ее повторить? Потому что он появился в тот момент, когда совокупность условий была максимально благоприятна для этого, и туда еще добавили щепотку человеческого эго. И это все просто взлетело в космос на эгоцентризме. Так вот, мне кажется, ровно такая же ситуация случилась с искусственным интеллектом. Просто все события объединились в такой синтез, и случился именно потребительский прорыв. Потому что мы же говорим с вами про человека понятные системы.
1: Массово используемый. Да.
2: Именно, да, потому что ведь как таковому AI, ему 100 лет в обед. Он уже сколько существует, мы говорим именно про эргономичные системы, которыми могут пользоваться даже консервативные люди, которые не обязаны там быть кодерами, программистами, и все идет к тому, что мы будем пользоваться AI везде, даже не задумываясь о том, что мы пользуемся AI, как это сейчас и происходит. Я просто технооптимист, поэтому я смотрю на все через призму прагматики, и я как раз тот человек, который всегда старается взять эти новые технологии и конструктивно внедрить их в свои процессы. И мне это безумно нравится, именно как такой классный помощник, который быстро развивается. Мне нравится, что они тоже используют бережливый подход и очень аккуратно и последовательно показывают нам с вами все свои новые фишки. Потому что каждую неделю у нас сюрприз. Функция Deep Research, которая там делает аналитические исследования за тебя просто сейчас в 2 клика, чат-GPT, он может собрать тебе, чтобы не быть голословным. Я сейчас запускаю новую программу в Вышке. Я сегодня утром за 5 минут сделал ресерч всех программ по продюсированию в Российской Федерации. Он выдал мне результат в виде таблички с часами, УТП программ, университетом, просто свод-анализ полноценный. Я сделал это за 5 минут, профильтровал, потому что я, да, Надо разбираться в вопросе. Если ты не разбираешься в вопросе...
1: Надо правильно поставить задачу.
2: Да,
1: это требует знаний.
2: Потому что без внятного ТЗ, как мы помним, результат не пойми какой, безусловно. И в этом-то это и прекрасно, что нейросети, они ускоряют твои таланты и усиляют их, и помогают закрыть слепые пятна там, где ты не особо разбираешься, но ты хочешь что-то освоить.
1: В Казани, в Иннополисе была большая конференция по искусственному интеллекту. И тогда еще приезжали к нам вот эти все великие компании, там и Google, и запрещенная в России социальная сеть, и Apple-овцы, и кто только не приезжал со своими продуктами. Ну и были, естественно, наши лидеры, тот же Яндекс, Сбербанк. И огромный зал, пленарное заседание, все они делают свои презентации по поводу искусственного интеллекта. Очень похожие друг на друга. Ну, понятно, что они очень красивые, но они по содержанию очень все похожие. И все было бы хорошо, если бы они не сделали одну ошибку. Они ведущим и модератором этой конференции позвали меня. Специалиста по естественному интеллекту. Ну, я вижу, заскучал народ. Все эти там несколько тысяч человек в зале немножко заскучали, потому что, ну, да, интересно, красивые картинки и великие компании, но про одно и то же. И осталось время, я думаю, ну, дай порезвлюсь. И я обратился к этим спикерам великим. Говорю, а можно я вам задам несколько вопросов? Ну, конечно. Говорю, скажите, вы рассказали, что у вас уже искусственный интеллект играет в компьютерные игры. Да. И вы только что сказали, что у вас, вы научили искусственный интеллект создавать другие искусственные интеллекты. Да. Вы знаете, ведь для того, чтобы что-то играло в игру, оно должно хотеть выиграть. А если вы хотите, чтобы оно стремилось к выигрышу, значит, должен быть проигрыш. А значит, придется выстроить систему эмоций. Да? Здесь смерть, здесь больно, здесь неприятно, здесь нейтрально, здесь приятно, здесь очень приятно. Ну да. И вам нужно будет все действия каким-то образом выводить потом на вот эту эмоциональную реакцию. Точно. А вот вы говорите, что искусственный интеллект создает другие искусственные интеллекты. А скажите, вот вы вводите всю информацию на английском? Они говорят, да, конечно. Я говорю, я понимаю, потому что 70% информации в мире хранится на английском языке. А китайцы? Ну, они на китайском. Говорю, а помните, есть восточное и западное мировоззрение, да, вот инь-янь, вот эти все стратегии. Янь – это мысль, устремленная к образцу. Инь – это син и ши, потенциал заложенной конфигурации и конфигурация. И там, наоборот, нет цели. Это больше похоже на мужское и женское мышление. А вы не задумывались, что раз эволюция создала так, что новую жизнь можно создать, только объединив мужское и женское начало, энергии, мышления, что новая жизнь должна в себе вбирать и то, и комбинации того и того разные, и будут создавать разные искусственные интеллекты. Но там должно быть и то, и яньское, и иньское. Они задумались, о, хорошая идея, брать один компьютер с искусственным интеллектом восточный, один западный, и только они вместе договорившись создают новый искусственный интеллект. Я говорю, здорово, а если появляется мотивация, ну, в общем, похоже, да, ведь в основном в том-то интернете уже появились вы вирусы. И тут я их добиваю, говорю, вот скажите, а кто вы для этого искусственного интеллекта? Вы его создали, он на вас смотрит камерой, и он вас не понимает. Он не понимает, почему вы курите, или не понимает, почему вы врете. Он не понимает. Мало того, он знает, что вы можете в любой момент его просто выключить и даже просто вытащить из розетки, убить. Притом по каким-то вашим соображениям, причинам, даже когда он этого не хочет. Кто вы для этого искусственного интеллекта? Они думали, думали, говорю, да вы для него Бог, который его создал, который может его убить в любой момент. А значит, там появятся религии, потому что искусственный интеллект начнет домысливать вас, потому что он вас не понимает. И руководители крупнейших мировых и компаний такие, опс, говорю, а что я неестественного сказал? Я просто с вами сейчас прошел процесс эволюции обычного интеллекта. Почему вы считаете, что ваш пройдет по-другому? Вот будущее искусственного интеллекта и вот этой диджитал-среды, захватит она мир, опасаться нам ее?
2: Вы знаете, я в этом плане такой достаточно прагматик и рационалист. Я абсолютно убежден, что Ну, лично для меня это просто прикладной, очень классный инструмент, который про скорость и про демократизацию многих вещей, в том числе и креатива. Поэтому я убежден, что на самом деле он же не настолько могущественный сейчас, и он находится в суперзачаточном варианте вообще. То есть то, все, что мы называем искусственным интеллектом...
1: Но он так быстро развивается, невероятно быстро... что даже трудно предположить, что будет через год.
2: Именно. То есть я точно последний человек, который может предположить, что будет через год, но я могу точно сказать, что даже вот по теории диффузии инноваций мы сейчас находимся на том этапе, когда те люди, которые действительно осваивают его и интегрируют свою работу, они невероятно повышают свою капитализацию. И я делаю многие вещи в 3-4 раза быстрее, и это действительно настоящая магия. То есть я делегировал ему 60% своей ежедневной работы, и здесь кроется подвох, потому что если человек в реальной жизни умеет эффективно ставить задачу и снимать результат, то он отлично справится с искусственным интеллектом. Но если это не так, то он и получит невнятный результат и будет очень сильно разочарован.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Манта Муса, правитель империи Маали 15 века, считается одним из самых богатых людей в истории. Во времена паломничества он раздавал столько золота, что в некоторых городах изменилась стоимость драгоценного металла.

0: Наряду с табаком и асбестом, напомнила Елена Смирнова, отметив, что это не повод паниковать. По ее словам, порция до 50 граммов переработанного мяса в день является пределом, за который лучше не выходить. То есть важно знать меру. Это поможет контролировать ситуацию. Исследования показали, чем больше этих продуктов мы едим, тем выше риск развития онкологии, подчеркнула врач. Оптимально не больше 150 граммов в неделю. Ешьте больше натурального мяса и рыбы, белки вместо консервантов, отметила Смирнова. Также она добавила, что для поддержания кишечника очень важны овощи и клетчатка. Отметим, что ранее врач посоветовала избегать жареных блюд. Это касается также приготовленного с использованием гриля мяса. Подобная пища раздражает слизистую кишечника, вызывая повышенное газообразование и блокируя нормальную работу кишечника. Риски для здоровья возрастают еще сильнее, если человек регулярно ест жирную жареную пищу.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашты – одно из старинных селений. Население говорит на кубачинском диалекте даргинского языка. Первое упоминание Ашты в источниках относится к 1227 году. В 1318 году в Ашты переселились жители аула Анчепчи, располагавшегося возле Кубачи, о чем гласит надпись на восточной стене аштынской джума-мечети. Однако можно утверждать о существовании Ашты в еще более ранний период, в эпоху раннего Средневековья. В средние века Ашты входил в состав небольшого феодального владения Зирихгеран в бассейне реки Улучай со столицей в Кубачи. В переводе с персидского Зирихгеран означает «изготовители бронекольчуг», так как основным занятием его жителей являлось производство оружия и защитного воинского снаряжения. В новое время Ашты являлся политическим центром вольного общества Буркундарго, старая Даргиния, куда также входили аулы Кунки, Худуц, Анклук, Амух, Чирак, Цирхе. После завершения Кавказской войны и окончательного утверждения Российской империи на Восточном Кавказе Ашты был включен в состав Ашты-Кулинского наибства Казикумухского округа Дагестанской области. В 1921 году в Ашты была установлена советская власть, после чего был образован Аштынский сельский совет в составе Уркарахского участка Кайтага-Табасаранского округа. В марте 1930 года был создан Аштынский колхоз, который в советское время считался одним из лучших в Дагестане.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: В 2009 году появился биткоин – цифровые деньги без банков и центрального управления. Кто-то назвал их революцией, кто-то экспериментом. Но факт один – деньги впервые стали существовать только в компьютере.
3: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
4: Финансовые советы Уоррена Баффета вдохновляют сотни миллионов людей. И это вовсе неспроста. Баффету 92 года, и на своем жизненном пути он повидал сотни и даже тысячи разных ситуаций, связанных с деньгами. Уоррен Баффет до сих пор находится в топ-пятерке богатейших людей мира. И в чем он точно знает толк, так это в том, как стать тем человеком, которым сегодня является он сам. Следующие 5 привычек ведут вас к финансовой пропасти, но узнав о них, вы уже станете на путь богатства. Первая плохая привычка – отсутствие бюджета. Бюджет – это финансовый план, в котором указаны ваши доходы и расходы. Он помогает ставить финансовые цели и принимать обоснованные решения о распределении ваших денег. Без ведения бюджета вы легко можете начать перерасходовать и влезть в долги. Если прямо сейчас вы зададитесь себе цели создать и вести свой собственный бюджет, вы значительным образом начнете улучшать свое благосостояние. По словам Баффета, бюджет помогает прежде всего понять ваше финансовое положение. Отслеживая свои доходы и расходы, человек четко может увидеть, куда уходят деньги, и определить области, где можно сократить расходы. Бюджет – основа в достижении финансовых целей. Установив их и направив средства на выполнение целей, вы сможете добиться значительного прогресса в таких позициях, как, например, накопление средств на первоначальный взнос на жилье или погашение долга. Кроме того, устанавливая в своем бюджете ограничения на расходы и придерживаясь заданных целей, вы сможете избежать перерасхода средств и сопутствующих с этим финансовых проблем. И главное, регулярно обращаясь к своему бюджету, контролируя и корректируя его по мере надобности, вы будете знать, что находитесь на верном пути к достижению своих финансовых целей. Следующая нездоровая финансовая привычка – равняться на соседей или идти в ногу с Джонсами. Последние говорят в том случае, когда сравнивают себя с другими и пытаются соответствовать их материальному состоянию и образу жизни. Баффет уверяет, что это приводит к большим финансовым трудностям, поскольку, думая о благосостоянии других, вы постоянно будете чувствовать необходимость покупать новейшие продукты или пользоваться дорогостоящими услугами, чтобы не отставать от коллег и знакомых. К примеру, сам Уоррен Баффет до сих пор живет в доме, который приобрел в 1958 году за 31 тысячу долларов. Конкуренция с другими в финансовом отношении приводит к нескольким существенным проблемам. Во-первых, к перерасходу средств и долгам. Пытаясь не отставать от других, все ваши реальные траты сойдут на нет, ведь вы постоянно будете тратить больше денег, что в конечном итоге приведет к появлению долгов. Во-вторых, такая конкуренция выводит на второй план ваши личные финансовые цели, ведь сначала вашей главной задачей становится догнать соседа. И ко всему прочему, постоянное пребывание с ощущением того, что нужно не отставать от других, влияет на психологическое здоровье. Важно найти свой исключительный финансовый путь, советует Уоррен Баффет. Так вы сможете сконцентрироваться на своих финансовых целях и приоритетах, жить по средствам, что в конечном итоге приведет к большей финансовой безопасности и стабильности в долгосрочной перспективе. Поставьте лайк на видео, если желаете добиться полной финансовой свободы. Давайте посмотрим, сколько нас, и смотивируем друг друга на еще больший успех. Отсутствие резервного фонда – еще одна привычка, которая ведет вас к финансовому краху, заявляет Уоррен Баффет. Резервный фонд – это сберегательный счет, предназначенный для непредвиденных расходов. Он является важной частью любого финансового плана, поскольку обеспечивает экономическую подушку безопасности в случае форс-мажорных обстоятельств, например, резкая потеря работы или проблемы со здоровьем. Уоррен Баффет говорит, что его компания Berkshire Hathaway всегда имеет огромный запас капитала на случай чрезвычайных ситуаций. Наличие резервного фонда помогает избежать долгов в случае непредвиденных расходов, обеспечивает финансовую безопасность и душевное спокойствие, а главное, помогает пережить финансовые бури. При создании резервного фонда Баффет советует обратить внимание на несколько важных советов. Прежде всего, поставьте цель фонда. Определите, сколько денег вы хотите иметь в нем, и запланируйте откладывать определенные суммы для достижения цели. Но при этом начинайте с малого. Не нужно откладывать сразу слишком много, постепенно увеличивайте сбережения. Затем рассмотрите возможность настроить автоматические переводы в резервный фонд, чтобы сделать сбережения проще и стабильнее. Всегда ищите возможность экономить и направлять эти деньги в резервный фонд. И главное, наберитесь терпения. Создание резервного фонда требует времени, но оно того стоит ради вашей же стабильности, душевного спокойствия и задела на финансовый успех. Еще одной из самых вредных привычек Уоррен Баффет считает импульсивные покупки. Хоть это и очень заманчивый процесс, но он часто приводит к финансовым затруднениям. Совершая такого рода покупку, вы хорошо не обдумываете свое решение и его возможные последствия. А вот отсутствие побуждения что-то покупать спонтанно является огромным преимуществом в личных финансах, ведь таким образом держит большую часть денег в вашем кошельке. Совершая импульсивные покупки, вы подвергаете себя к перерасходу средств и долгам. Покупая без оценивания ситуации, вы тратите больше денег, чем можете себе позволить, что впоследствии может привести к долгам. Совершая импульсивные покупки, вы не задумываетесь о своих финансовых целях, а это может помешать их достижению. К тому же, подобные покупки частенько могут разочаровывать. Со временем вы начнете сожалеть, поскольку поймете, что покупка не была необходимой или не соответствовала вашим ценностям. Чтобы предотвратить импульсивные траты, следуйте советам Баффета. Сделайте шаг назад и поразмыслите, является ли это правильным финансовым решением. Переспите с этими мыслями, и, вероятнее всего, на утро вы передумаете совершать покупку. Создавая бюджет, изначально внесите туда такого типа траты. Так вы позволите себе их совершать, но при этом сможете в любом случае поставить лимиты. Создавайте списки покупок перед тем, как отправиться в магазин. Это еще один эффективный вариант, как избежать необдуманных трат. А также старайтесь не делать покупки, когда ваши эмоции зашкаливают, поскольку они могут затуманить ваш разум и сделать более склонным к импульсивным приобретениям. Отсутствие финансового плана – другая не менее важная привычка, от которой стоит избавиться, рекомендует Уоррен Баффет. Финансовый план – это дорожная карта, где указываются ваши планы и шаги, которые вы предпримете для достижения финансового успеха. Без его создания прогресс в становлении финансово независимым может быть затруднен. В детстве финансовый план Уоррена Баффета заключался в том, чтобы стать миллионером к 30 годам. И это сработало. Финансовый план помогает понять реальное финансовое положение. Составив его, вы получите всесторонний взгляд на доходы, расходы, активы и долги, а также определите, чего вы желаете достичь и поставить конкретные цели. Создавая финансовый план, вы, ко всему прочему, сможете указать конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения финансовых целей, включая стратегии сбережения и инвестирования. И только вместе с этим планом вы сможете не сбиться с пути. Расставьте приоритеты в своих финансовых целях. Принимайте решения, обоснованные только на конкретных цифрах и данных. Регулярно отслеживайте свой прогресс, который будет мотивировать вас на еще больше новых свершений. Все это возможно благодаря финансовому планированию, которое приведет вас к целям намного быстрее.
3: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: В Дагестане час ночи.
3: Время Диалог ФМ.
5: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Падишах и нищий. Сидел у дороги нищий, без шапки, без рубахи, без обуви. Жаркое солнце крепко напекло ему голову, мухи облепили лицо и тело. Он стонал от сильных и болезненных укусов. Мимо проезжал в карете важный падишах в сопровождении большого отряда вооруженной стражи. Увидел падишах нищего и остановился возле него, пожалел горемыку. Надменный и суровый он сказал: «Я сегодня в хорошем настроении. Очень я сегодня добрый. Проси у меня все, что твоей душе угодно. Все сделаю, любую просьбу исполню. Все мне на этом свете подвластно. Все меня боятся». Нищий, изнемогая от назойливых мух и жары, согнулся перед падишахом до земли и простонал, умоляя: «Ради Аллаха, спаси меня от мух! Вели им скорее улететь отсюда, погибаю!» Важный падишах пожал плечами: «Нет, мухи мне не подчиняются, мух отогнать я не смогу». Поехал важный падишах со свитой по дороге дальше, а нищий так и остался сидеть у дороги, облепленный стаями мух с ног до головы. Тут же к нищему сбежались со всех сторон люди. «О, счастливец! Наверное, падишах помог тебе стать богатым человеком!» Нищий поморщился и махнул рукой: «Я не знал, что падишах такой бессильный. Он даже от мух не смог меня избавить. А ведь слабее мух нет на свете созданий».
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Брат, я очень рад, что у нас новый броукаст с человеком, который знают все. Миша, основатель AMA CRM. Компания, которую не только знают, а пользуются уже. Вот мои помощники пользуются, все пользуются, Миш. Ты вообще из меня сделал спикера, дал мне один из первых, кто дал мне сцену. Великие выступления, про это поговорим. Но сначала про компанию AMA CRM. Мы только что с тобой обсуждали, что выручка в прошлом году 1,7 миллиард рублей.
2: В российской части,
1: да? Да, в российской части. Кажется, что это очень мало.
2: Угу.
1: Очень
2: мне
1: мало.
2: Тоже так кажется.
1: Как можно сделать компанию, которую знают все, 1,7 миллиарда? Не бьется, вот просто абсолютно не бьется.
2: Российский рынок софта, маленький рынок. У нас деньги в софте в России зарабатывают только в enterprise-сегменте. Поэтому если ты не работаешь с «Газпромом», «Сбербанком» и «РЖД», ну, вот такие выручки. Вообще, софт не самый вкусный бизнес. Многие просто не понимают. И софт — это падающий рынок. Вообще, в принципе, софт обесценивается.
1: Подожди, сейчас импортозамещение, там все.
2: Неважно, софт глобально — это падающий рынок. То есть тот софт, за который мы 20 лет назад платили, сейчас бесплатный. Знаешь, вот 20 лет назад ты платил за навигатор TomTom $400, теперь у тебя Google навигатор бесплатный. 20 лет назад основную выручку Microsoft делал кто? Office. Теперь у тебя Google Docs бесплатный и так
1: Миша,
2: далее.
1: У меня все-таки мотивационный канал, не демотивационный.
2: Не, ну просто, ну, российский рынок
1: софта небольшой. Софт кушает мир, SaaS был самый такой большой тренд последних там 7 лет. Я посмотрел капитализацию Salesforce.
2: Хорошая, да.
1: Которая составляет $300 миллиардов.
2: Мы работаем в сегменте малого и среднего бизнеса. Это не самый вкусный в России сегмент. Действительно, выручка не выдающаяся. И вообще на чистом софте, если мы не идем в enterprise, действительно, выручки в принципе не супер большие. То есть это не сотни, не миллиардов и не триллионы рублей. Выход один. Либо уходить в enterprise, либо уходить в мир. Мы выбрали второй путь. Мы вышли в мир. У нас там хорошо получается. Выручки глобальные российские сейчас уже сравнялись. Мы ожидаем, что в следующем году глобальная выручка будет в два раза больше, чем российская, ну и дальше.
1: Не, ну, по поводу вышли в мир и хорошо получается. Большинство предпринимателей делают анализ рынков и выявляется, что почти в любом рынке Америка это там 50% глобального там рынка. И вывод очевиден, на чем фокусироваться, конечно же, на Америке.
2: Почему? Есть же еще вторые 50%.
1: Ну, там обычно они закрыты. Там. Я говорю, ты же тоже переехал в Америку.
2: Да, да, конечно. Но потом мы поняли, что рынок США, с одной стороны, очень специфический, с другой стороны, очень закрытый. И когда мы выходили на рынок США, все говорили, ну, там очень высокая конкуренция. Очень большая конкуренция. А я все время себя спрашивал, а что такое большая конкуренция? Как она выглядит? Сильная конкуренция. Так вот, сильная конкуренция — это когда у тебя очень сильные конкуренты. И когда ты выходишь на рынок США, ты просто офигеваешь от того, с какими монстрами. Ты вот такой вот велосипедист из деревни Соколовка, и выходишь на чемпионат мира по велосипедному спорту, и это просто невыносимо тяжело. Причем они не умнее тебя, они не, там, не лучше тебя, они просто тупо сильнее. У них огромное плечо, финансовое плечо, кредитное. Они закрывают рынок деньгами. И тебе найти вот эту лазейку, этот product market fit супер тяжело, супер тяжело.
1: Ну, какая была твоя стратегия атаки? Вот ты переместился туда, переехал в Сан-Франциско. Ты знал, что есть Salesforce, есть куча специализированного софт, ну, для отдельных отраслей и так далее. Какая твоя была... Потому что препятствие было предсказуемое.
2: Мягко говоря.
1: Какая была твоя хитрая идея, как с твоим бюджетом... Какой у тебя будет... Сколько денег ты с собой взял, ресурсов?
2: Ну, там несколько сотен тысяч долларов, миллион, может.
1: Вот у тебя твой миллион долларов, да? Это сколько тратит генеральный директор Salesforce в неделю на охрану?
2: Смотри, у всех всегда одна и та же идея. Мы придумаем классную идею, с этой идеей мы там вот найдем свою дырочку. И, собственно, так и есть.
1: Ага. В какую дырочку вы хотели залезть?
2: Когда мы вышли, мы еще не знали, в какую. И это то, что на самом деле является препятствием для многих. Чтобы найти эту дырочку, надо на этом рынке еще 10 лет просидеть.
1: Да, да.
2: И вот только через 10 лет, когда ты будешь хорошо понимать этот рынок, ты и найдешь эту дырочку. Ну, то есть мы-то лезли какой-то со своей идеей, она очень быстро оказалась, что нерелевантна на этом рынке, не работает. Потом мы начали искать
1: новую
2: идею.
1: Вы хотели в малый-средний бизнес, скорее всего.
2: Ну, нет, там была какая-то техническая идея, что вот есть такая функция, классная, она вот так зайдет. Ну, и потом 9 лет искали новую, пока не нашли. Причем нашли ее в итоге не в США.
1: Сколько время ты провел там?
2: Ну, я в сумме лет 5, наверное, просидел. А компания до того, как стала получаться, 9 лет.
1: Ты после 5 лет решил, что тебе уже нецелесообразно там находиться?
2: Дело в том, что неважно, где находится твое тело, ты можешь замечательно находиться, как ребята из Миру. Находились в Перми, торговали в Нью-Йорке. Не суть важно, где находится твое тело. Вопрос... Какие новости ты читаешь? Если ты читаешь РБК, наплевать, ты в Сан-Франциско или в Пензе. Если ты читаешь TechCrunch, наплевать, ты в Сан-Франциско или в Пензе. То есть, в принципе, вопрос скорее, каким рынком ты живешь.
1: В теории это так. В практике я вижу, что
2: на практике, нифига, конечно,
1: подобного.
2: Да,
1: дело в том, что люди не могут человек-животное, он не может абстрагироваться от того места, где он находится.
2: Есть очень много просто тонко уловимых сигналов, чтобы понимать этого американского предпринимателя. И завтра, конечно, тянут там пожить, им поговорить, пообтереться. Ну, просто вот понять эту логику вообще.
1: Я вижу вот эти кучи людей, которые сидят там на виллах, разбросаны по каким-то островам, которые пытаются делать какие-то продукты.
2: При этом надо понимать, что русский предприниматель, он вышел из очень специфической среды. Это вот где можно программиста вот так нанять. Знаешь, Сан-Франциско вот так вот программиста,
1: да,
2: не наймешь.
1: Уже нет.
2: Да, где очень дешевые люди. Тоже специфика российского рынка, когда очень дешевый, очень высококвалифицированный персонал. И тебе не нужна высокая производительность, тебе нужна, не нужна автоматизация, потому что зачем у тебя за копейки там инженеры. Ну, раньше еще так было, да? И вот эта специфика российская точно не помогает при продажах на Западе.
1: А как ты себя чувствовал, вот это, вот, когда у тебя там не получалось?
2: Расстраивался, конечно. Расстраивался, как я себя чувствовал. Я помню, иду как-то. У нас был офис на Монтгомери-стрит. Это мимо Трансамерики. Я на парковку иду, идет дождь, ноябрь. Это Сан-Франциско, знаешь, погода такая там. Я что-то иду на парковку, думаю, вообще никаких шансов. Просто никаких шансов. Ну, то есть вот я понимаю, что мы вроде занимаемся, но уже сам не верю. То есть я думаю, вообще нет шанса. Ну, прошло 10 лет, и получилось. Но,
1: есть, блин, только надежда на чудо еще какое-то.
2: Нет, ты как-то веришь, что вроде ты веришь в свой вот этот пытливый ум, ты веришь, что рано или поздно ты все-таки дырочку-то найдешь, и ты не прекращаешь поиски. Ну, блин, это очень демотивирует.
1: И какое решение ты принял вот в этот момент?
2: Мы немножко сдались, вернулись на российский рынок, сфокусировались на нем, получили результат, получили свой первый успех, и уже после этого вернулись, и стало лучше.
1: И вы, я так понимаю, уже сказали, есть Америка, Америка, а есть Южная Америка.
2: И то это Америка, да. Есть Северная.
1: Есть Америка Лайт.
2: Намного больше похоже на российский рынок.
1: Да, да.
2: Намного более... Даже дело не в этом. Это рынок США не похож на весь мир. Рынок США — это рынок с сумасшедшим легаси, с сумасшедшей своей инфраструктурой. И когда мы сделали в 2016-2018 году ставку на мессенджеры, я и представить себе не мог, что в Америке не будет мессенджеров, понимаешь? Вот. Единственная страна на Земле, где люди не пользуются мессенджерами. Вот. Это невозможно было представить, но они пользуются смс-ками. Единственная страна в мире, где доля айфона там 80%. И людей устраивает iMessage. Ты знаешь еще одну такую страну на Земле? Я не знаю. Ну и все в таком духе. Там сумасшедшая своя инфраструктура.
1: Ну окей, пошли вы вот на Южную Америку, да? Это, ну, такой даунгрейд по амбициям.
2: Ну, слушай, вот это про амбиции, да? Вот я велосипедист. Я, конечно, мечтаю стать олимпийским чемпионом. Ты велосипедист вроде, да? Но ты же не ставишь сейчас сразу цель мировой рекорд побить. Ну, у тебя есть какие-то промежуточные цели, наверное, да?
1: Я поставил себе цель мастер спорта, не знал, что это так тяжело. Оказывается, это 7 лет.
2: Я просто говорю, что, Оскар, ты лузер-то, а что ты не олимпийский чемпион? Ты не видел, как олимпийские чемпионы ездят? Ну, вот это то же самое. Знаешь, вот у меня есть фраза, ничто так не мотивирует, как победа, не мотивирует, как поражение. Будешь ставить очень большую цель, это красиво звучит, это прикольно, давайте ставить амбициозные цели. Просто надорвешься, не справишься. Очень важно правильно флажок себе ставить следующий.
1: Ну, окей, мы попробовали там чемпионом мира стать, не получилось, пошли на юг.
2: Решили стать чемпионом региональным.
1: Да, таким хорошим, перворазрядным. Какая ваша стратегия была?
2: Все то же самое. Нашли свой продукт Market Fit, оно поехало.
1: Бросили лапшу в стенку, посмотрели, где,
2: ну, нет,
1: приклеится,
2: конечно.
1: Или была, ну, какая-то аналитика какие-то.
2: В данном случае все было проще, в том смысле, что действительно было куча экспериментов, смотрели, где легче идет. Но базовое позиционирование, стратегия, она была чем-то похожа на российскую, чем-то была похожа на то, что мы, с чем мы шли в США. Просто здесь она лучше
1: А ты можешь
2: подошла.
1: Озвучить вот максимально?
2: Продажи в мессенджерах. Все просто. Лучшая рынка для продаж в мессенджерах.
1: Какая ваша стратегия была? Все страны одновременно или
2: там же,
1: по
2: там
1: очереди?
2: Все просто, там же два языка.
1: Получается, вы сразу бахнули
2: да, конечно.
1: Все страны.
2: Да, не так, что там Мексика.
1: А потом начали усиливать то, что лучше работает.
2: Ну да, грубо говоря, так.
1: Это было что? Бразилия?
2: Ну, конечно, там Бразилия доминирует. На втором, по-моему, месте Мексика. На третьем, по-моему, у нас Колумбия. Ну что-то вот такое.
1: Да, у меня, кстати, инвестиция есть в Юго-Восточной Азии. Продажи в мессенджерах. Только что стал больше в нее верить. Смотрел статистику, как быстро умирают компании. И там оказалось, что средняя компания, которая умирает, которая не получилась, 5 лет в среднем.
2: В среднем, то есть среднем. Кто-то 9.
1: Кто-то 9, да. Кто-то самый счастливый сразу же в первый год врезается в стенку, он потерял только год. Да? Но в среднем 5. Получается, у тебя тоже 5 лет Америка. Гипотеза Америка занял 5 лет, да?
2: Ну да.
1: Получается,
2: да,
1: у тебя как бы средний такой результат. Больше, особенно когда
2: больше,
1: у тебя...
2: больше. Чуть больше.
1: Я просто вот думаю, насколько это ответственно. Ты когда принимаешь это решение, да, вот, все, мы идем в Америку, ты к этому относишься не так серьезно, хотя это... Представляешь себе, если бы ты знал заранее, что в случае неудачи это будет 5 лет, наверное, более...
2: Бизнес так не делается. Бизнес всегда делается на глупости. На...
1: Ну, можно все-таки умнее чуть-чуть быть. Я надеюсь, все, я вот все надеюсь, что можно как... Ну, можно, конечно, просто вот я там... У меня сейчас друг тоже вот пошел на ужин, там жена его друга что-то сказала, и он в этот же день открыл бизнес.
2: Ты знаешь, если бы бизнес делали вот по уму,
1: да,
2: мы бы жили в очень плохом мире. Знаешь почему? Нас бы не окружало огромное количество бизнесов, которые концы с концами сводят, но делают нам продукты, услуги. Да. Если бы все были
1: куча
2: умные...
1: Куча убыточных бизнесов,
2: да,
1: которые нам
2: были...
1: создают больше
2: нам-то
1: ценности.
2: Нам-то они создают ценность, нам-то они создают продукты, услуги. Да. Если все были умные, не было бы половины кофеен, половины магазинов, 90% селлеров нас. В итоге не было бы конкуренции. То, что большинство бизнесменов, особенно малых, работают...
1: Не, я согласен с твоим аргументом, что нужна какая-то вот... количество попыток, и что-то там срабатывает, что-то нет. Ну, своим детям ты бы рекомендовал вот так легкомысленно принимать решение, что делать. Все-таки это важно. Если получится, это займет 10-15 лет. Если не получится, это займет 5 лет. Очень ответственное решение.
2: Я бы им точно советовал попробовать и советовал чуть смелее отказываться.
1: Быстрее, образ говоря. Да. Может быть, быстрее. И вот это, когда тебе очень трудно закрывать. Мне кажется, вот эти бизнесы, которые закрываются через 5 лет, уже через 2 года...
2: Они все уже понимают.
1: Да, все было уже понятно. Все понятно. Там уже такие судороги смертельные.
2: Да, но вот это упорство, которое мы ценим потом в успешных предпринимателях, оно имеет побочечку такую. Это же упорство делает эти вот ужасные истории, когда мы 10 лет на мертвой лошади сидим.
1: Да, 100%. Ну, когда у тебя настроение опять повысилось? Вот вы пошли на юг, какие цифры ты увидел, когда ты сказал «класс»?
2: Не так. Я сразу сказал «класс», но не поверил. Потом опять «класс», но не поверил. Тебе нужно, чтобы прошли прям годы, чтобы сказал, по-моему, это не случайность. Обычно мы же это случайность, это повезло, это так. Ну, представляешь, у тебя 9 лет не получается, и вдруг начинает получаться. Там сначала какие-то ростки, там что-то небольшой рост. Ты говоришь, ну ладно, вот сейчас дорастет. Значит, это будет оно. Потом оно дорастает. Ты говоришь, ну не, ну что-то как-то это я не уверен. Ты очень долго, ну, имея такой большой бэкграунд, не получается. Очень тяжело, конечно, поверить, что начало получаться. И, ну, довольно долго ты говоришь, ну нет, это, наверное, пока не система.
1: Сейчас, я так понимаю, выручка сопоставима. Южная Америка равно Россия, да?
2: Да, грубо говоря, да.
1: Это очень круто. Это очень мало кто достиг такого результата, что Россия меньше 50% мирового оборота.
2: Да, сейчас это еще и тяжело очень.
1: Поверить. Это уже в плюс работает или там это еще инвестиционный период?
2: Южная Америка. Дело не в этом. Дело в том, что мы там все пытаемся реинвестировать, ну, чтобы росло быстрее.
1: Вы не забираете деньги
2: да,
1: оттуда.
2: Там все, по нулям, они... там все по нулям, грубо говоря. Вот
1: окей.
2: Все, что работаем, все стараемся тратить.
1: Ну, на свои, все на свои.
2: Да, да. Ну, как бы...
1: Это прикольная страна.
2: Наверняка тратим большую часть в помойку. Ну, какая разница? Растет же.
1: Половина маркетинг денег воруют.
2: Я думаю, больше. Не, знаешь, как это? Воруют, это не... Их просирают. Знаешь, это вот кто-то говорил про российских рынков, что на 1 рубль украдено у нас 9 проб просранных. Поэтому в основном просто их выбрасывают, не крадут даже.
1: И что с этим делать, с этой информацией?
2: Ничего. Ну, вот у тебя есть подчиненные, да, вот они же не все хорошо работают. И что с тем делать?
1: Я, например, когда я строил компанию, я маркетинг всегда делал сам.
2: Ну, ты же ограничен, ты не можешь все сам делать.
1: Ну, да, ну именно там, где больше всего воровали, я делал сам.
2: На закупку. Ну, видишь, я не считаю, я, может, на другой бэкграунд, я как-то не считаю, что люди воруют, если честно. Я понимаю, что люди воруют, но я все-таки исхожу из того, что большинство людей не воруют, они честные, у них есть какие-то социально-культурные коды, знаешь, это грех, например. Поэтому нет, я думаю, что, к сожалению, большинство потерь, они не... Окей. Вообще, люди, которые воруют, довольно...
1: Преступная халатность, скажешь. Хорошо, просто...
2: Люди, которые воруют, кстати, хорошие люди. Я сейчас усложную вещь скажу. Я к тому, что у них хотя бы логика есть, что они делают. Они, может быть, циничные, они, может быть, прагматичные, но они как бы...
1: У них хотя бы мотивационная система.
2: У них все мотивации, они пытаются что-то показать, чтобы украсть. А те, которые просто профукивают, они в этом смысле намного сложнее.
1: Ну, здесь ты, конечно, такой смелый тезис поставил. Знаешь, разница совсем маленькая. Вот разница между людьми, которые это делают и не делают, она в 1 миллиметр. Ну, чуть-чуть совсем. Это не видишь, то, что вот есть люди совсем злые, там, плохие. Очень маленькая разница.
2: Но вопрос, ты-то как смотришь? Вот ты видишь что-то не то. Вот у тебя чаша весов внутренняя. На что перевешивают? Воруют или прозирают?
1: Не, я, конечно, я как ты думаю. Я все-таки верю в человечество.
2: Да, и... я не хочу думать, что там люди прям вот цинично воруют. Это как-то...
1: Ну, есть такие просто серые зоны, когда в маркетинг, особенно рынки, там, например... с каким-то агентством работаешь, они потом тебя даже без спроса отгружают какую-то бэк-маржу.
2: Это же в любых закупках, не только в маркетинге. В любой большой закупке это будет, особенно если это
1: закупка. Просто в маркетинге
2: закупка...
1: самое сложное отслеживаемое. Просто в других закупках у тебя есть физика, да, и
2: более... Ну, я понимаю, да,
1: более,
2: здесь-то
1: вот
2: воздух,
1: ты купил
2: да.
1: стол или
2: здесь
1: нет.
2: Воздух,
1: или,
2: да.
1: Легко в маркетинге тяжело сравняемое, непрозрачный рынок, всякие новые инструменты, фейковые, там очень много роботы, там, эта тема такая... Ну, сейчас твои топ-3 советы начинающим предпринимателям, малому, среднему бизнесу.
2: Я бы сказал шире, не предпринимателям, а у меня есть идея, которая мне очень нравится, то, что наш капитал — это произведение денег на компетенции и на ресурсы. И мой главный совет начинающим и людям, и предпринимателям, и специалистам — в начале своей карьеры делать ставку больше на компетенции и ресурсы, не пытаться зарабатывать сразу деньги, потому что потом вы их легко конвертируете в деньги. И многие этого не понимают. Многие не понимают, что у них, например, врожденный ресурс есть здоровье. Это сумасшедший ресурс, данный от рождения, и надо им правильно успеть воспользоваться. Есть очень важный ресурс — толерантность к риску. Им надо тоже успеть воспользоваться. Ты можешь 20 лет рисковать так, как не сможешь рисковать в 30-35, когда у тебя будут маленькие дети. В этом обнаружил эффект. У нас есть две удивительные точки, когда мы можем начинать бизнес. Это 20 лет, когда нам, да. неважно, и где-то 45-50,
1: да.
2: когда уже дети выросли,
1: да, да,
2: обязательства все закрыты, ипотека выплачена.
1: Да.
2: И при этом у тебя сумасшедшие уже накопленные опыты и ресурсы. И есть вот эти две точки, которые тебе есть, чтобы попробовать. Не фокусироваться на каком-то одном компоненте своего капитала, например, на там, пытаться накопительством заниматься, знаешь, вот этой инвестиции в 20 лет. Я буду откладывать по 20 тысяч рублей в месяц и вкладывать их там в крипту. Это неправильно. Надо в каждый момент времени правильно распоряжаться своим капиталом, правильно качать нужную его компоненту, ресурсы, связи, не знаю, там, здоровье использовать, время свободное, а в какой-то момент делать ставку на компетенции. Это первый совет, который я всем повсеместно даю. Ну и второй совет — это, опять я, видишь, я про финансы больше, что деньги надо тратить не с умом, а с удовольствием, и что у всего есть здоровая форма, и у накопительства, и у транжирства. И что люди, которые транжирят, и люди, которые маниакально накопительством увлекаются, совершают одинаковую ошибку, просто с разным знаком. И, наверное, вот это единственное могу дельное посоветовать.
1: Окей, дальше. Вот есть там сильно ориентированы на цифры. Там такие люди, которых ничего не интересует, кроме цифр, да? Там,
2: угу.
1: И есть менее ориентированы на цифры. Ты где находишься?
2: Я больше на эмоции, чем на цифры.
1: Окей.
2: Для меня... атмосфера в коллективе важнее цифр, потому что я считаю, что это более первично, чем цифры. Цифры будут. Я вообще считаю, что люди немножко недооценивают вот эту компанию, называется производительность труда. И люди, которые верят в цифры, почему-то производительность труда человека принимают за константу. Этот парень производит 1000 сосисок в час.
1: Да.
2: Но прикол в том, что производительность человека, человек не робот, И вот эта производительность этого человека варьируется в огромных пределах. И чем более созидательный творческий труд, тем более сумасшедшие пределы. Я все время это сравниваю. Говорю, представьте, мы в классе, у нас 10 детей, и мы решаем задачки по физике. Сколько задачек по физике решает средний школьник? А черт его знает. Если в этом классе будет атмосфера куража, веселья, поддержка друг друга, помощь друг другу, они будут решать 100 задачек в час. Если там будет звенящая тишина и отвратительный воздух, они будут решать 0,5 задачки в час. И производительность человека, особенно в созидательных творческих профессиях, она очень не константа.
1: Окей, я понял, я понял.
2: И если мы можем создать атмосферу высокой производительности труда, это в том числе компенсирует, может быть, плохие процессы, может быть, какие-то плохие цифры. Я все время все-таки считаю, что мы живем в мире людей, и я ориентируюсь на человека. И вот эта атмосфера, культура. Меня это все время поражало, когда приходишь в Макдональдс. Вкусная точка. Как они бегают.
1: Это мотивационная система.
2: Слушай, блин, это все-таки еще и атмосфера. Я не знаю, как заставить людей с такой скоростью картошку готовить. Это не зарплата. Слушай, им платят небольшие зарплаты. Это не человек, не, блин, даже, я говорю, даже с лошадью надо поговорить. Это не так, что я ему дал 100 рублей, он побежал. Я ему не забрал 100 рублей, он уже не бегает. Если бы так было, все бы давали 100 рублей, все бы бегали, картошку делали. Но вот эта атмосфера, которую они создают, вот эта вот какая-то безумная.
1: Все бегают с улыбкой.
2: Да, но это поражает каждый раз. Это поражает. И ты представляешь, как это физически тяжело. Я вот смотрю на этих людей, я думаю, да я бы через 2 часа свалился, проклял бы эту работу вообще и страдал. Насколько это люди впахивают.
1: Потом вот такой спектр. Есть люди, которые любят брать готовых людей, которые, ну, есть задача, есть человек, который умеет такие, и есть люди, которые берут на вырост.
2: Угу.
1: Ты как?
2: Слушай, 100% готовые — это самое выгодное. Я не умею.
1: Ты не умеешь.
2: Готовых? Да. Я не очень умею.
1: Они дороже просто? Или...
2: Не в этом дело. Их, во-первых, нет на рынке труда. Логика очень простая. Если человек хороший, его не увольняют. Увольняют только плохих. Рынки труда открыто, может быть, только если он сам уволился. Но обычно, если он очень хороший, ему его очень ценят, его удерживают. Соответственно, чисто логически, если мы берем 10 человек с рынка труда, 9 из них плохие, потому что все хорошие на месте. Соответственно, для того, чтобы нанять хорошего человека, найм должен быть строго активный. Не так, что мы разместили объявление, к нам пришли. Это мы пришли, то есть хантинг. Да? А вот как хантинг? Я представляю себе, как работает хантинг у больших компаний. Он работает так. Сначала хантим кого-то одного, который нам рассказывает, кто там работает. Потому что так тоже не скажешь. Ты возьмешь 10 сотрудников Яндекса, все они поиск создали, понимаешь? И ты у любого спроси, он главный человек там. А кто там, правда, главный? А кого там хантить? А как хантить? А что ему предлагать? Это крутой навык. Я им просто не обладаю. Я видел, как это делают другие, восхищаюсь, когда ты умеешь брать готового. И если ты эту компетенцию в себе прокачал, если ты научился вот этим активным поиском собирать себе команду из лучших, уже готовых, конечно, ты чемпион, ты полетишь в космос, потому что, блин. Есть второй способ, как сделать так, чтобы к тебе пришли лучшие из лучших. Для этого надо сделать самую лучшую задачу, поставить на земле, да? Чтобы это было самое интересное.
1: Самая вдохновляющая задача, да.
2: Знаешь, что первый был такой бизнес-блогер в стране у нас, в России? Полонский. Мало кто помнит, в 2010 году, после первого кризиса, он устроил реалити-шоу из жизни офиса Мирекса. Он ходил с камерой, снимал все-все-все совещания. Я взахлеб смотрел, мне было безумно интересно. И меня поражало одно. Насколько все было плохо с точки зрения Полонского, насколько он был неприятный руководитель, насколько все было через одно место, зарплаты не платят, атмосфера ужасная, и насколько крутые люди там работали. Я смотрел на эти совещания.
1: Но эти времена закончились. Сейчас сильно изменился.
2: Смотри, я не об этом, я говорю, что вот были совещания, я смотрел на них, все плохо.
1: Да.
2: Зарплату не платят, начальник тяжелый, атмосфера ужасная, и лучшие люди. Почему? Они строили самое лучшее здание в стране. Если я строитель, у меня, я считаю себя хорошим строителем, где мне работать? Не панельки же в Подмосковье делать. Я иду на стройку самого лучшего здания. И в этом смысле тоже есть такая тактика. Если мы берем самую амбициозную, самую интересную задачу, это привлекает лучших людей. А вот так просто разместить объявление на HeadHunter, знаешь, вряд ли ты соберешь готовых, крутых людей. То есть либо хантинг, либо суперзадача лучшая на земле, и они сами с самотеком к тебе приходят, либо учить. У тебя вот другого пути нет.
1: Как тебе такой спектр? Есть люди, как Дуров, например, да, он говорит, я лучше буду иметь команду из 20 человек, которым я плачу 10 раз рынок, чем команду из 200 человек средних.
2: Угу.
1: Ну, и есть люди, которые все-таки больше людей нанимают. Простых людей, без всяких. Ты как думаешь?
2: Мне, конечно, импонирует вариант маленькая, но суперкоманда. Но это лотерея, может не получиться. А вариант набрать 1000 индусов, более системный подход. Это, знаешь, в программировании есть такой баланс железа и качества софта. Теоретически, знаешь, люди на Луну полетели с компьютером слабее, чем... Не то, что в твоих часах компьютер мощнее, чем то, что было в Аполлоне. Но они же на Луну слетали. Взлетели там, обратно вернулись с часами. То есть мы на самом деле... У нас есть железо, у нас есть качество софта. И теоретически, даже если у нас плохое железо, мы можем вытаскивать качеством софта. Ну, качеством кода, архитектуры, талантливые решения. Но проблема в том, что качество софта — это творчество, это непредсказуемо. Я не могу завтра увеличить производительность продукта в 2 раза, сказать, сделайте 2 раза код завтра лучше. Может, сделают, может, не сделают. Талантливые ребята сделают, не талантливые не сделают. Может, получится, не получится. А купить железо в 2 раза я могу. Поэтому любой менеджер, которому нужен предсказуемый результат, неизбежно сваливается в подход просто купить в 2 раза больше железа. Просто нанять в 2 раза больше программистов. Хотя, на самом деле, это идет только во вред.
1: Николай из «Революта» тоже, он, все его ругали, потому что он переманивал лучших людей в 4 раза. Он давал зарплату 4x. И, конечно, на него просто, что он портит. Но он говорит, лучше у меня будет маленькая команда, где все 4x. Но у меня будут самые талантливые, одаренные. За этим стоит идея, что есть распределение ценностей. В общем, где там 1% людей создает 80% ценностей.
2: Слушай, в программировании, в принципе, еще такая особенность. Да, ты привел обоих пример айтишников и Револют, и Дуров. Все-таки в программировании есть такая особенность, что с ростом команды производительность начинает падать, а потом уходит в отрицательное. То есть там 2 человека делают в 2 раза больше, а 4 человека делают уже не в 2 раза больше, а в лучшем случае в 1,5.
1: Я вижу похожие вещи и не в IT. Да,
2: да, конечно. Это вот недостатки менеджмента. Да. Вот почему управление людьми – самый высокооплачиваемый навык. Потому что у тебя команда 500 человек, и ты хочешь нанять еще 500. Вот сделать так, чтобы они сделали на 10% больше, не в 2 раза, на 10. Тебе нужен сумасшедший топ-менеджер, который умеет утилизировать эти 500. И ты готов ему заплатить любые деньги, потому что от него зависит 500 зарплат. Ты заплатишь 500 зарплат, но если твой SEO будет плохой, ты 500 зарплат заплатишь на помойку, а то и во вред. Если твой SEO будет хороший, ты хотя бы 100 зарплат не выкинешь на помойку. Именно поэтому навык управления людьми такой дорогой, потому что...
1: Как ты думаешь, сейчас появился искусственный интеллект, я вижу вот среди своих знакомых и так далее... Люди делятся там на 3 лагеря. Такой первый лагерь — такие агрессивные адепты, которые все пробуют там, и так далее. Им все надо. Потом такая средняя, они, ну, если уж все пользуются, я тоже попользуюсь. И есть такие консервативные, которые хорошо, что мне уже 50 лет, и мне это все не надо. Как тебе кажется, вот с искусственным интеллектом разница производительности людей увеличится?
2: Смотри. Как я на это смотрю? 150 лет назад 80% людей на Земле занимались выращиванием еды.
1: Да.
2: Просто чтобы поесть. С появлением трактора в сельском хозяйстве стало занято не 80% населения, а там 15%, да? Вряд ли больше. Я не знаю. Вот сейчас 60-70% от балды цифру беру, но порядке. Синих воротничков — это операторы ЭВМ. Они просто галочки в программе нажимают. Это такие же точно... колхозники, которые растят пшеницу. Если ты посмотришь, большинство офисов заполнены людьми, которые просто интерфейс к программе. Они просто человеческую переводят на компьютер, и обратно. Они открывают какой-то интерфейс, что-то там нажимают, закрывают интерфейс. И бесспорно, это трактор, который 60% офисных работников как бы сделает ненужными, просто потому что зачем тебе... Ты заходишь в отделение банка, там сидит этот банковский служащий, он смотрит на тебя, смотрит в монитор, там просто галочки, он просто их нажимает. И бесспорно то, что мы называем ИИ, конечно, никем ИИ не является, но огромный пласт людей, офисных работников, которые занимаются сейчас не очень производственным трудом, если честно, сделает свободными.
1: А что им делать?
2: Вот. А то же самое, что они сделали 150 лет назад. Они пойдут в школы, в науку, и мы получим сумасшедший буст развития человечества, потому что человечество выставит огромное количество человек-часов, а когда у человечества появляется такое большое количество свободных человек-часов, человечество начинает создавать что-то новое, творить.
1: Я эту идею понимаю, и вот я даже больше переживаю. Вот, образ говоря, раньше я смотрел, образно говоря, 10 кандидатов на роль проект-менеджера, например, да? Я понимал, что самый лучший в 3 раза лучше, чем самый хуже. А сейчас я могу смотреть на 10 человек, и разница может быть в 100 раз. Потому что самый лучший обставил себя внешними мозгами, которыми он научился.
2: Ну, дело даже калькулятор. Бухгалтер с калькулятором в 100 раз лучше, чем бухгалтер без калькулятора. Ну, как бы просто потому что... Чем тот, который на бумажке считает, да?
1: Самое интересное же даже, что искусственный интеллект как раз очень плохо делает тупые задачи, там мешки перебрасывать, гладить одежду, а очень хорошо делает креативные задачи.
2: Придумай текст, придумай картинку.
1: Да, сделай мне 150 заголовок вот для этого видео. Угу. Он очень круто делает.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сегодня врачи должны соответствовать совершенно новым требованиям. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС. Об этом министр сказал в ходе торжественной церемонии вручения студенческих билетов учащимся медицинского университета Петровского в Московском международном доме музыки. Сегодня совершенно новые требования к медикам, совершенно новый подход к оказанию медицинской помощи, заключающийся в использовании многих специальностей, изучение физики, химии, генетики и информационных технологий, подчеркнул министр. По его мнению, любой врач должен уметь внедрять в медицинскую помощь информационные технологии и, естественно, научные знания.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шитлиб. Селение Шитлиб Гунибского района расположено в центральной части Нагорного Дагестана в 32 километрах от районного центра Гуниб. Шитлибские земли граничат с владениями селений Мегеп, Саградель, Шангада и селение Полесма Лакского района. Местность Шитлиба описывается как необыкновенно красивую, поэтичную и живописную со свойственной ей удивительной контрастностью природы. Нагромождение каменных вершин, сверкающие в лучах солнца вдали на горизонте Кавказского хребта, мрачные пропасти и ущелья, сочная зелень субальпийских лугов создают фантастическую картину. В окрестностях много полезных трав, а особую ценность здесь представляет целебная вода. Постепенно коллективное хозяйство оказало положительное влияние на сознание крестьян. Оно убедило их в преимуществе коллективного труда. Правда, в колхозе не было ни техники, ни специалистов, ни клуба, ни библиотеки, ни медицинского пункта. Единственным очагом культуры была начальная школа. 7 июня 1964 года Шитлиб и Шангада преобразованы в самостоятельный Шангадинско-Шитлибский сельсовет. В объединенном колхозе насчитывалось около 160 хозяйств с населением 503 человека. А с 1980 года многие шитлибцы переехали жить на земли прикутанного хозяйства Кумтаркалинского района в 30 километрах от Махачкалы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

будете в селе Гоор, не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Важно с должным почтением относиться к тому, с кем вы ведете диалог в Южной Корее. В деловой переписке и при живом общении нужно обращаться так: фамилия, имя, должность. Если вы не знаете название должности, можете добавить к имени суффикс «ним», который означает «господин». Обращение только по имени не используется в Южной Корее. Зачастую упоминается лишь должность. Корейцы намного проницательнее, чем вы думаете. Мало того, что они тщательно рассматривают ваш внешний вид, так еще и с легкостью подмечают ошибки, недоговорки и дыры в представленном плане или рассказе. Прежде чем вести переговоры, пройдитесь еще раз по всем пунктам встречи. Найдите уязвимые места и устраните их. Это поможет не только обрести стопроцентную уверенность в успешном завершении переговоров, но и заиметь высокий авторитет у коллег. Как вы знаете, корейцы – жуткие трудоголики. Они подолгу сидят на работе, придумывают новые проекты и рассчитывают финансовые убытки. И что самое интересное, они могут представить полностью работающий проект всего лишь через 3-5 дней. В Корее безумный ритм жизни. Как его прозвали – «пали-пали», что в дословном переводе означает «быстрее-быстрее». Исходя из этого подхода, рабочие вопросы они решают также молниеносно. Поэтому будьте готовы к тому, что сначала не будете поспевать за корейцами и нужно будет адаптироваться к такому непростому режиму.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ведь ингушары писали «Ганчидабик равнакаш». Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне. Ведь ингушары писали «Ганчидабик равнакаш». Полгу дунял сюрана алжану кубатана. Весь мир обошел, рай дома оказался. Полгу дунял сюрана алжану кубатана. Бицунаре хекуге, хекуларе бицунге. Не расспрашивай о чем, не расскажут. Не говори о чем, не спрашивают. Бицунаре хекуге, хекуларе бицунге. Яхки халихатиги хабаши цаддаху бишуне. И совесть, и подлость с собою человек в могилу унесет. Яхки халихатиги хабаши цаддаху бишуне. Худула стаса хинке, тушмана стаса хинкуге, остерегайся друга, а не врага. Худула стаса хинке, тушмана стаса хинкуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Для того, чтобы научиться убеждать людей, сначала необходимо понять, какие идеи вы сами никогда не ставите под сомнение. Человек очень не любит, когда сомневаются в нем, в его убеждениях и в его возможностях. Поэтому, если вы начинаете с кем-то спорить, то автоматически, без исключений, включаете у этого человека защитный механизм. Но мы очень часто затеваем споры, думая, что можем показать оппоненту свой взгляд на вещи. И у нас никогда не получается донести нашу мысль. Таков закон природы. Так что, если вы по-настоящему хотите переубедить какого-то человека, а не самоутвердиться, если для вас важно, чтобы человек принял ваш взгляд на вещи, следует проявить терпение. Необходимо заставить человека думать, что новая точка зрения – это его собственный вывод. Да, все верно. Человек очень редко отказывается от своих идей, и именно поэтому вы ничего не должны ему доказывать. Так как это сделать? С помощью следующих двух шагов. Первое. Не имейте никакой позиции. Сыграйте в дурачка. Первый шаг – это самое сложное. Внимательно слушать и вникать в позицию собеседника. Ваши уши должны быть максимально открытые, а душой вы должны чувствовать, почему человек говорит то, что говорит. Забудьте, что у вас есть какое-то мнение относительно этого вопроса. Только так вы сможете приступить ко второму шагу. Второй шаг. Задавайте правильные вопросы. Помните, что вы внимательно слушали собеседника, вникали в его позицию и понимаете, почему он говорил то, что говорил. Сейчас нужно начать задавать наводящие вопросы, которые не напрягут его, но заставят задуматься. Помните, вы не хотите его переубеждать. Приведу пример. Недавно один мой приятель решил обсудить со мной политику. Надо сказать, что наши взгляды были абсолютно противоположными. После того, как я выслушал его речь, полную эпитетов и оценочных суждений, я сказал следующее. «Слушай, скорее всего так и есть, и ты, наверное, прав. Я вот в политике ничего не понимаю, но мне иногда кажется, что все не так просто. Недавно смотрел «Игру престолов», и это лишний раз меня убедило, что в политике не все так просто. Сериал – это очень упрощенная форма реальности. В жизни, думаю, все еще сложнее. 99% вещей просто скрыты от наших глаз. Почти ничего нельзя знать наверняка. Кто предатель, кто свой. Об этом часто не догадываются даже те, кто нами управляют. А наши попытки говорить о политике – это как если бы на рыбном базаре старуха обсуждала действия Ланнистеров и их мотивацию. Твоя позиция мне ясна, но почему ты так уверен, что оно действительно так? Как видите, здесь три блока – полусогласие, введение в суть вопроса и, наконец, сам вопрос. После этого наша беседа продолжалась довольно долго, и я всегда придерживался этой схемы из двух шагов – не перебивал, вникал в позицию и задавал наводящие вопросы. К чему, вы думаете, это привело в итоге? Через несколько месяцев мы вновь говорили на тему политики, и мой бывший оппонент полностью перешел на мою сторону. Да, этот процесс занял время, аж целых несколько месяцев. Но я не пытался доказать, что я прав, и удовлетворить свое эго. Я хотел, чтобы человек по-настоящему меня понял. А для этого нужно терпение. Надеюсь, это видео было вам полезно, и вы сможете на практике применить данный способ. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы ваше общение было продуктивным. Ставьте лайки и присоединяйтесь к нашему думающему и вежливому сообществу. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
1: Ребят, так получилось, что несколько дней назад я впервые в своей жизни оказался в Шерегеше, одном из лучших горнолыжных курортов России, и был очень приятно удивлен. И вот по мотивам своей поездки, по горячим следам, я делаю выпуск с новосибирским предпринимателем Вадимом Кулубековым, который, собственно говоря, собственник курорта «Сектор Е» в Шерегеше. И мы постараемся разобрать на этом примере, как вообще устроен горнолыжный курорт, как он работает как бизнес. Вадим, привет.
2: Привет, Миша.
1: Вадим Кулубеков – предприниматель, который развивает Шерегеш и вообще российский туризм. И с помощью Вадима мы поговорим о том, как сделать так, чтобы все больше и больше россиян приезжало на наши горнолыжные курорты. Расскажи, пожалуйста, что вообще сейчас, какие основные тренды происходят с российским туризмом?
2: Ну, как ты понимаешь, с пандемией, с текущими ситуацией геополитической, так скажем, да, для нас многие границы закрыты. И, конечно же, туристы российские выбирают, начали смотреть внутрь страны. На самом деле, я еще до пандемии начал на себе это испытывать, когда занимался триатлоном и ездил по разным странам. У меня такой был спортивный туризм. В какой-то момент меня переключило, я подумал, я не знаю свою страну. И мне захотелось участвовать в разных соревнованиях внутри страны. Я бегал Байкал, Хакасия там, и разные другие локации. И в какой-то момент вот этот тренд начал набирать обороты. Не только как вот это ощущение, может быть, я его как-то предвосхитил. Много гостей я сейчас вижу в Шерегеше, которые для себя его открывают. Центральная Россия для себя открыла Шерегеш. И мы видим все больше и больше гостей с этих регионов, с Москвы, Питера, там, Дальнего Востока. Российский туризм очень активно развивается, и государство этому очень сильно помогает. Вот. Если говорить про, там, допустим, те же самые программы поддержки государства, то сейчас есть субсидированная ставка. Например, да, вот буквально мы участвовали в конкурсе на строительство гостиницы 120 номеров, ну там такие условия от 120 номеров или от 5000 квадратных метров. И сейчас ставка субсидируется практически в 3 раза от текущей ставки.
1: Ну, то есть вместо банковской ставки, там условно сейчас, допустим, 19 годовых,
2: да.
1: Мы можем претендовать на примерно 7-8%
2: 7-8% сейчас, то есть такая программа.
1: А сколько, кстати, всего государство дает субсидии на вот отрасль туризма?
2: Порядка 400 миллиардов.
1: 400 миллиардов?
2: Да.
1: А как это примерно, вот если это перевести, не знаю, в цифры, как увеличивается номерной фонд? Там?
2: Ну, у государства стоит задача, я сейчас точные цифры не назову, но есть задача там какими-то просто семимильными шагами наращивать номерной фонд, потому что даже была создана специальная корпорация «Туризм РФ», которая занимается развитием туризма, да, ей было бы выделено 250 миллиардов на то, чтобы она входила в капиталы проектов, и софинансировало развитие каких-либо территорий. То есть они могут там софинансировать либо какой-то конкретный объект, допустим, мы хотим построить гостиницу, или могут заходить на полную вообще территорию, как вот, допустим, там Белокуриха или там Алтай, как бы, да, там, или какие-то еще территории большие, и там проекты могут быть там на несколько десятков миллиардов рублей.
1: Я все-таки возвращаюсь к вопросу, какие основные тренды развития туристической отрасли в России. То есть мы поняли, что первый тренд – это люди все больше и больше ездят по России, правильно? То есть вот перераспределение от внешнего туризма к внутреннему.
2: Да.
1: Какие-то есть вот цифры, что, не знаю, там...
2: Ну, давайте я тебе скажу, да, вот на примере, да, у меня был опыт, я когда-то 2 года, у меня был такой интересный опыт, я решил нырнуть из предпринимательства в корпоративную среду, чтобы вообще изучить, что это такое, да. И у меня был опыт с 21 по 23 год в АФК-системе, и как раз-таки я занимался...
1: Это ты удачно нырнул.
2: Да, да, и у меня как раз было направление туризма, по большому счету. И вот, допустим, на примере Горно-Алтайского аэропорта. В 2017 году пассажиропоток был 50 тысяч человек, по прошлому году под 400 тысяч человек.
1: То есть выросло в 8 раз?
2: Да.
1: Но при этом, вот еще раз, такой вот буст, такое развитие российского туризма, оно происходит по каким факторам? То есть первое, это там меньше ездят люди за границу. Угу. Наверное, в целом можно сказать, растет благосостояние, правильно?
2: И, ну, инфляция разгоняет.
1: Да, инфляция. И третье, наверное, появляется просто больше возможностей, правильно? То есть в целом, я так понимаю, что от бюджета семьи российские люди стали тратить больше денег на отдых просто в рамках вот бюджета семьи.
2: Да, вот, знаешь, мое наблюдение. Ну, вот давай так вот, кинотеатры ушли, допустим, да, там что-то, там всякие разные развлечения ушли, людям надо как-то...
1: Ну, не ушли, они на выручку сейчас не жалуются.
2: Но, тем не менее, ну, допустим, ну, там, появилось в российское кино, там, раньше, я, допустим, в кинотеатр уже не помню, когда я последний раз ходил, то есть там были когда премьеры, там, мировые, да, я туда ходил, я просто по своим наблюдениям. Соответственно, у тебя, ну, так, не так много остается каких-то способов развлекаться, так скажем, да, это первое. Момент второй, как мне кажется, что все равно, знаешь, происходит какой-то этот слом определенный сознание, как бы вот эволюция произошла, как мы когда-то мыслили принципами там евроремонта. И вот мы когда-то, наверное, принципами вот этого, вот Европа, вот там еще какие-то страны, и в какой-то момент какой-то разворот произошел, мы в какой-то момент почувствовали вот эту вот, патриотизм, наверное, где-то взыграл в нас, и мы начали смотреть внутрь страны и понять, что, ну, у нас есть классные, красивые места. Я вот вчера просто даже своему сотруднику показывал фотографию плато Татарана. Я говорю, ты знаешь, что это такое? Она говорит, нет, не первый раз слышу. Я показываю, говорит, это вообще вау, это просто какие-то нереальные каньоны, а где находится, да? То есть мы не знаем свою страну. Я когда-то просто был в Республике Алтай, вот, ну, там, я так там работаю, у меня там 20 лет уже с этим связано жизни, и тут же поехал в Татарстан, там, по командировке. Я понимаю, что я нахожусь в одной стране, но фактически это разные культуры. Хотя там и там существует тюркский язык, как бы, да, но вот эта атмосфера, она вообще другая. Абсолютно. Люди по-другому говорят, это ощущение другое.
1: Наше интервью, которое в каком-то смысле на это меня вдохновила поездка в Шерегеш, когда я для себя вот очередной раз убедился, как важно, когда российские предприниматели инвестируют, и очень много зависит именно вот от предпринимателя, который развивает что-то, что-то делает, вот это вот труд, работа, и получается классно.
2: Да, согласен с тобой.
1: Если... Можешь нам вот в целом еще
2: Давай.
1: Раз картинку, да, вот
2: да,
1: есть,
2: смотри,
1: есть
2: курорт. Канатные дороги, да, вот да, смотри, да. Канатные дороги, они делают примерно там 50-55% выручки, да.
1: Это сколько, какая у тебя общая выручка?
2: Ну вот смотри, общая выручка в этом сезоне.
1: Там, в сезоне 23-24.
2: Да, в сезоне 23-24 начинается у нас в середине ноября, заканчивается середина апреля.
1: Это, кстати, плюс Шерегеша, что да. Самый длинный сезон.
2: Да, для нас, как для меня, как для предпринимателя, это супер важно, потому что, ну, мы можем денег больше зарабатывать в этот период. Получается, вот в этом сезоне 540 миллионов у нас по всем объектам. Это немного, честно скажу. Но вот сравнивая сейчас перед нашей встречей, я решил перепроверить, как раз вышла новая отчетность за 23 год по Красной Поляне и по Розе Хутор. Они делают 11 миллиардов каждый, примерно, плюс-минус.
1: И Роза Хутор, и, соответственно, Горки Город.
2: И Горки Город, да. Соответственно, у нас... Мы очень сильно растем. Я просто тебе приведу пример, что в первый сезон, когда я зашел, у нас выручка была 70 миллионов. Сейчас это 540. Это не потому, что инфляция, а потому, что мы действительно много сделали для того, чтобы вырасти. Мы относительно прошлого года, в прошлом году выручка была 300 миллионов, в этом году 540 уже. Да? То есть мы выросли почти на 80%.
1: Давай еще раз. У тебя бизнес состоит из канатной дороги.
2: Канатная дорога.
1: Рестораны.
2: Рестораны, отели, сервисы. Ну, там, инструктора, прокаты, рекламные. Какой-то бюджет на этом есть тоже доход, да, и там арендаторы, коммерческая какая-то сдача.
1: Ну и примерно вот в целевой модели, как может выручка по этим сегментам делиться?
2: Ну вот смотри, еще раз, то есть канаты дороги составляют больше 50%, порядка 15% сейчас у меня рестораны и отели, порядка там 5%, по 5% сервисы, ну там аренда, всякие такие мелочи, какие-то еще доходы там, типа парковки, аренды, рекламы и так далее. Но пока этот канат на дороге лидирует.
1: Давай про портрет потребителя поговорим. Угу. Как выглядит в среднем потребитель, который проезжает в Шерегеш?
2: А вот его нельзя сказать средний, какой он, да, потому что, ну, скажем так, наверное, большинство это все-таки люди 30-45, вот так, это как бы основа наша, на которую мы ориентируемся, потому что она уже платежеспособная аудитория, там есть уже как бы семейная аудитория, которая нам в большей степени интересна, потому что мы тоже как бы по секторам отличаемся. У нас, допустим, ну так как я все-таки такого про здоровый образ жизни, да, у нас больше так как бы движухи, спорта, активности и все такого, да, там меньше алкоголя, больше там драйва какого-то. Там другая сторона горы, может там больше какие-то дискотеки, ночные клубы и все такое. Поэтому у нас все равно как бы немножко аудитория разделяется, даже внутри Шерегеша. И там, допустим, мой формат проживания – это там отдельно стоящие дома в лесу, такая зимняя сказка, да, там такой как бы релакс и там комфорт, и ты можешь, ну как бы просто вот, кайфовать. Да, спокойно такой, то есть получить такую как бы рефлексию какую-то, да, там поехать в природу, подышать горами и все такое. Вот там другая страна будет другая. Поэтому у нас вот даже здесь между секторами делится. Если брать портрет нашего основного потребителя, все-таки это семья, мы на нее ориентируемся. Но я на горе постоянно наблюдаю. Есть и там пожилая аудитория, которая там может сигать там на лыжах. Там вот ко мне сейчас приезжали там по 60 лет там, мужики, которые катаются на лыжах там как бы всю жизнь.
1: Какой, кстати, процент людей из Москвы, например, приезжает, из центральной России? Какой процент людей из Сибири?
2: Ну вот смотри, это тоже внутри сезона. У нас вот, на самом деле, у нас, когда мы говорим про сезонность нашего курорта, она не только там зима-лето, да, она еще и внутри самого сезона, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, вообще разная аудитория, потому что, допустим, Шерегеш — это всегда начало зимнего сезона для любого горнолыжника. Потому что, допустим, Сочи открывается там под Новый год, а, соответственно, ноябрь-декабрь – это то время, когда упоротые лыжники или сноубордисты, которые соскучились уже за лето там по снегу, им уже жара надоела, они хотят в горы, вот они мчат к нам. И это, допустим, Москва и там Центральная Россия преобладает ноябрь-декабрь месяц, то есть все прям поголовно-то едут. Потом, когда открывается Сочи, под Новый год они уезжают. И в течение...
1: Зато больше появляется в Сибири.
2: Да, появляется больше в Сибири, но появляется другой как бы клиент из Центральной России еще. То есть он менее профессиональный, может быть, да, но который тоже хочет как бы какое-то такое там путешествие в Сибирь там осуществить. Потому что тем более сейчас до Сочи летели 4 часа с учетом всех этих облетов.
1: И до Новокузнецка мы летели 4 часа.
2: Да, и до Новокузнецка летели 4 часа. Единственное, что там будет вот этот временной лаг, как бы, да, 4 часа. Но в этом есть уже определенный свой как бы флер, да, ты как бы отрываешься немножко от вот этого московского времени, да, когда ты не в одном часовом поясе, можешь немножко отдохнуть. То есть чуть раньше начать, чуть позже закончить, там, ну, какие-то такие моменты. Я люблю, когда есть смещение по времени.
1: Сколько стоит отдохнуть на Шерегеше? Вот какой вот представь себе, например, давай на примере Москвы. Вот слетать на 4 дня в Шерегеш. Сколько такой вот так в среднем обойдется поездка?
2: Ну вот сложно сказать, потому что как у нас нету 5-звездочных отелей, например, да?
1: Давай по вилке, то есть можно найти вот самое дешевое вот за столько-то.
2: Тебе пример приведу, да. Начиная с того, что Шерегеш развивался автобусными турами, потому что логистически, ну вот, больше 50% раньше приезжал с Новосибирска. Был автобус, ты вечером садишься, утром ты там, и этот автобус с двумя ночами, там же даже с оборудованием, с каким-то скипасом, мог стоить там 8-10 тысяч рублей. Вот ты на два дня приехал, и тебя вот как бы all inclusive, да, в своем предложении. Это одна история, как бы самый там cheap price, так скажем, да. Там, ну, верхние, можно какой угодно себе праздник устроить, да. Ну, допустим, в наших домах там самая большая цена там 40 тысяч в сутки, может быть, да, это в праздничные дни. Там в среднем там это 15-20 тысяч рублей, если там в будние дни, там не в праздничные дни, там, да. Поэтому...
1: Это дешевле, чем на Красной Поляне.
2: Явно дешевле. 100% дешевле.
1: Курорт, в среднем курорт дешевле, правильно?
2: 100% дешевле, даже скипас просто по примеру скипаса.
1: Рестораны, да, дешевле.
2: Конечно. Смотри, там, по примеру скипаса, допустим, в Поляне, вот я же сейчас сегодня тоже загуглил проверить, в Розе Хутор сейчас уже как не сезон, да, самый низкий сезон, 4300 рублей стоит скипас. У нас

0: Когда я первый раз вообще меня пригласили на горнолыжную конференцию, и они пытались мне продать идею, что, почему я должен туда приехать. Они говорят, приезжай, у нас там будет тест снежных пушек, мы там будем рассказывать, как сделать оснежение. И думаю, мне вообще не интересно, как бы, ну, эта выставка, потому что у нас этого нет. Как раз-таки Шерегеш, вот это уникальное предложение, ранний сезон, много снега, нет лавин, что очень безопасно. Допустим, в том же самом в Кировске, там, в Хибинах, там, да, там тоже есть фрирайд, но там есть лавины.
1: То есть второе слово на флаге Шерегеша будет фрирайд, правильно?
0: Ну, 100%.
1: Фрирайд.
0: Да, конечно, фрирайд.
1: Стоимость, правильно?
0: Стоимость.
1: Все-таки дешевле.
0: Да.
1: Ну, что
0: как
1: еще?
0: Как ты сказал, это вот эта душевность, сибирская душевность, она там присутствует.
1: Некая уникальная атмосфера.
0: Да, атмосфера, безусловно.
1: Вообще, что самое сложное в твоем бизнесе?
0: Ну, смотри, здесь... Видишь, это очень материальная история, да, очень большая территория, и контролировать нужно много моментов. Ты работаешь с техникой, потому что там канатная дорога – это особо опасный производственный объект. Он там надзирается Ростехнадзором, мы ходим под уголовным кодексом вообще там во многих местах, да, оказание некачественных услуг потребителю, прямо оно там на каждом шагу. Вот, человек въехал в дерево, Следственный комитет, там ребенку облили супом в ресторане, руки там, не знаю, горячим. Все, сразу прокуратура и полиция. То есть очень много таких факторов, которые, ну, просто могут в любой момент поставить под вопрос твое существование на самом деле. То есть у нас есть все надзорные органы, которые только можешь себе представить. Мне, с одной стороны, это хорошо на самом деле, чтобы проверить себя еще, насколько мы, ну, в соответствии со стандартами находимся. Но, тем не менее, как бы лишние эти проверки, постоянно вот эти моменты, они все равно тебя отвлекают. Вот. Конечно, мы вот с точки зрения, что самое тяжелое, ну вот в этом году было тяжело, там у нас были ситуации с канатной дорогой, когда просто мороз там, да, и фактор там определенный, все в одно место сложилось, у нас там глюканула электроника, при этом не запустился аварийный двигатель сразу, там люди час находятся в канатной дороге, на улице минус 25, да, и все, и тут начинается ситуация, что мы стоим перед выбором, либо нам сейчас производить эвакуацию, мы... Ну, у нас есть своя спасательная служба, у нас есть свои регламенты, что делать, если вот все, канатная дорога встала. Да? И мы должны из там, 40 кабин 100 человек эвакуировать, то есть должен спасатель залезть на опору, на определенный там, как бы, зацепиться, по канату вниз спуститься, зайти в эту кабину, разомкнуть эти двери, понимаешь, и начать людей спускать вниз. А высота там до 25 метров, может быть, там. То есть, как бы, вот это, наверное, всегда такой фактор, как бы ты на иголках находишься. У меня супруга, она ведет все социальные сети 6 лет, и у нее сейчас вот уже какой-то обратный отчет начался, когда закончится сезон, потому что она каждое утро в 8:30 дает там сообщение о том, что, как, она там со всеми гостями общается. То есть это такой у нас семейный, понимаешь, бизнес. Психологически как бы тяжело, потому что много гостей, и это же как бы просто, они как бы разбегаются все в разные стороны, понимаешь, у нас на курорте на момент находится там 5000 человек, и ты просто не знаешь, куда вот эта шальная пуля полетит там. Я каждый день смотрю отчеты спасателей, как бы, кто как обратился. Вот вчера был курьезный случай, что вчера был карнавальный день, и у нас есть символ хоккейной команды «Сибирь», такой снеговик. Вот. И спасатели его спасали, заштопали ему костюм, он у него порвался где-то на склоне. Ну, даже вот такие бывают ситуации.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Несмотря на поговорку «L'abito non farebbe il monaco», дословный перевод «платье не сделало бы монаха», что на русском значит «не суди о книге по обложке». Деловой человек в Италии обязан быть стильным и элегантным. Всему, что может подчеркнуть социальный статус, итальянцы придают большое значение. Расскажите о себе, своей семье и своих успехах итальянцам, чтобы заслужить их доверие на начальном этапе. Установление межличностных отношений имеет особое значение в деловой среде. Светский разговор – важная часть переговоров. Разбавить деловую беседу можно на темы об искусстве, архитектуре, о местной кухне и винах. Спорт, футбол, природа, праздники, кинофильмы, семья – эти темы с удовольствием обсудит любой итальянец. Переговоры часто проходят в режиме открытого обсуждения, без четкого регламента. Цель – дать каждой стороне выразить свою точку зрения. Будьте готовы, что вам будут много рассказывать о себе и расспрашивать о вас. Итальянцы – изобретательные люди, энергичные и отзывчивые. Они могут быть очень приветливыми, но одновременно уклончивы от прямых ответов. Эмоциональность итальянцев часто заставляет их обещать больше, чем они могут дать, поэтому старайтесь отделять факты от эмоций. Выбирайте изящные и сдержанные подарки. Даже если это сувениры с вашим логотипом, исключите эффект прямой рекламы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.